0: какие-то ролики, которые, опять же, выкладываются в этот чат, и те, кто могут это смотреть, они приходят, они смотрят это, они приходят на занятия, уже подготовленные, и что мне, вот, собственно говоря, очень помогает в моей группе, это то, что у меня, кроме того, что я всегда могу надеяться на то, что человек более видящий, скажем так, со второй группой, спокойно по моей просьбе или по собственной инициативе возьмет отстающего, отведет его, как говорится, в сторону, если данная часть занятия, которая идет у меня, не касается его, и поможет ему догнать, что-то доучить, что-то объяснить более подробно, потому что человеку, например, с первой группой, конечно, осваивать движение гораздо сложнее, объяснять их гораздо дольше, то есть чисто, как говорится, вербально даже на это уходит очень большое количество времени. Поэтому я просто вот благодарна своим ребятам за то, что это вот идет такая, ну, поступенная, наверное, да, передача информации, когда все помогают педагогу, руководителю вот достигать той общей цели, опять же, о которой я говорила.
1: Смотрите, вот сейчас говорили про технологии, про чат и как раз про проблему с трансляциями. И тут как раз я сказала, что это идеальный инструмент. А если попробовать объединить все наши региональные организации и дворцы в один чат по одному представителю, и чтобы там каждый... Вот у меня, например, завтра будет концерт, я скину туда ссылку. Тому, кому интересно, он в любом случае будет смотреть. Но это повысит информативность каждой группы, если мы уже хотя бы 81 человек в чате посмотрят эту запись. Допустим, я не всех знаю, я не могу, да, у кого-то конкретно спросить про какое-то мероприятие. А здесь, посмотрев, например, как какой-то город провел какое-то мероприятие, оно меня заинтересовало, и я как раз бы хотела его перенести в свой регион, я уже напрямую могу написать этому человеку, не в чате, потому что, скорее всего, 80 человек вообще не заинтересуются этой темой, да, а непосредственно написать организаторам.
2: Личные сообщения, да.
1: Да, и сразу же уже узнать и о том, с какими проблемами столкнулись, сколько было бюджета затрачено, что еще было сделать, и я уже перемоделирую и могу сформировать, ну, как бы другое мероприятие под себя, но по основам кого-либо. Про конкурс красоты, что почему сложно сюда приглашать здоровых? Потому что когда мы только начали прорабатывать эту тему, наши все здоровые девочки сразу же сказали, что мы не будем, это не то соревнование, где можно поставить в один ряд здорового человека с инвалидностью. Мы здесь заставляли участвовать, вот и положу руку на сердце, мы заставляли здоровых девчонок участвовать в этом мероприятии. В прошлом году никто из здоровых не захотел, потому что многие считают, что это неуважение стоять именно в конкурсе красоты на одном уровне с девочками с разными нозологиями. То есть пропадает именно здравая конкуренция в этом плане. Это могут быть любые конкурсы, где могут участвовать, но не конкурс красоты. Про как раз привлечение других регионов. Вот смотрите, мы сейчас... Чтобы этот вообще конкурс красоты стал неким нашим продуктом, который мы у себя организуем, нужно вначале набить хорошие шишки на коленках, учесть все нюансы, чтобы тиражировать его на всю Россию и приглашать уже участниц со всей России, мы должны продумать каждый момент, каждый нюанс. Даже 3 года, 4 уже, получается, организуя это мероприятие, у нас очень много косяков. А хочется показать как раз уже что-то красивое, что привлекало бы и дальше. Вот в следующем году мы планируем, что все-таки турслет, который проводится у нас, на который мы приглашали Наталью Паницкую, и она осталась в восторге, мы уже хотим предложить близлежащим регионам хотя бы к нам присоединиться. То есть совсем рядом с нами Челябинск. Они тоже у себя проводят турслеты. И им эта тема интересна. То есть мы пытаемся узнать у регионов, кому было бы комфортно к нам приехать и поучаствовать. То есть вот ту же Казань, но у нас локация не очень друг другу удобная по как это правильно сказать-то, потому что добраться, а тащить с собой все снаряжение с какого-то далекого края, сами понимаете, что это тяжело. У нас на наш турслет собирается 100 участников, то есть это только наши с местных организаций. И обеспечить всех туристическим снаряжением, ну, к сожалению, это никак не получится. Это я просто привожу пример вот на подобии одного мероприятия. То есть все равно ты смотришь, чтобы это были близлежащие регионы. Если, например, даже по нашим местным организациям, я скажу, в интеллектуальных играх принимают участие не все, потому что все-таки интеллектуальное не всем, да, заходит. Но как раз, например, на турслет едет большинство, потому что люди за спорт. Здесь точно так же. Я вот какие положения вижу и раньше видела. Мы почти на все мероприятия ездили, ездим и будем ездить. Потому что достаточно разноплановые наши составы, и одним интересно одно, другим другое.
2: Хочу, наверное, подытожить, что в любом случае, несмотря ни на что, на какую-то похожесть, может быть, мероприятий, мы ни в коем случае никогда не были и не будем конкурентами, мы все делаем одно общее дело, и будем продолжать его делать дальше. И что хочется сказать, что с интересными людьми за интересные беседы время летит незаметно. И, собственно говоря, наше время, наша программа под названием «Открытый диалог» тоже подходит к своему логическому завершению. В свою очередь, что хочется сказать? Хочется, во-первых, сказать спасибо за уделенное время, что приняли сегодня участие в этом процессе. Отдельное спасибо каждому. Люба Федоровна, отдельно вам спасибо за то, что нашли время и подключились из региона к нам.
3: Я надеюсь, Александр, что это будет не единственная передача, посвященная социокультурной реабилитации в цикле Конечно. «Открытый диалог». Хотелось бы, возможно, подключение и полномочных представителей президента, и членов рабочей группы по социокультурной реабилитации нашей, и, возможно, еще директоров не только КСРЦ, но и директоров дворцов культуры, которых у нас, Анатолий Николаевич, если не совру, порядка 40. Да, у нас также есть еще с вами прекрасный Центральный музей ВОС и музеи в регионах, которые тоже занимаются социокультурной реабилитацией. Поэтому будем считать, что это такое начало, которая нам поможет не только общаться друг с другом, но и поднимать важные проблемы. Тут же, чтобы рождались какие-то интересные идеи для творчества или какие-то новые инструменты, как, например, Юлия Федоровна предложила сегодня какой-то такой рабочий инструмент в виде чата, в котором будут именно ссылки на мероприятия, общение будет идти в личной, а здесь именно ссылки, что позволит человеку в любой момент воспользоваться и стать участником мероприятия, которое происходит в этот момент на другом конце страны.
2: А благодаря вот таким вот встречам и таким вот формату таких вот передач у нас как раз-таки будут появляться новые идеи, которые будут потом воплощаться в жизнь. В свою очередь хотим пожелать вам насыщенного творческого сезона, замечательных, богатых на творчество мероприятий, благодарной публики многочисленной и, собственно говоря, чтобы у всех все было хорошо. Программу «Открытый диалог» сегодня провели начальник отдела культуры и спорта аппарата управления Всероссийского общества слепых Ярославна Буслакова
3: и начальник пресс-службы ВОС Александр Карпович.
2: Спасибо огромное всем участникам, всем нашим гостям. Удачи, успеха и до новых встреч.
3: Работаем.
4: Медиа ВОС представляет «Открытый диалог».
5: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием

0: Маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
1: Актуальное интервью на Радио ВОС.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с адвокатом Сурковым Ярославом Игоревичем, который расскажет об особенностях своей профессиональной деятельности. Добрый день, Ярослав! Вначале предлагаю вам ответить на несколько вводных вопросов. Расскажите, пожалуйста, немного о себе для наших радиослушателей.
3: Добрый день, радиослушатели! Меня зовут Сурков Ярослав Игоревич, я являюсь адвокатом. Также являюсь членом партии «Единая Россия», членом Поволжского казачьего войска, общества. Также являюсь членом Всероссийского общества слепых, потому что у меня зрение плохое, инвалид второй группы я являюсь. Также занимаюсь, соответственно, адвокатской деятельностью как платной по соглашениям оказания юридической помощи, также и бесплатной юридической помощи по грантам и компенсациям от государства по уголовным делам и гражданским и административным делам. Также по участникам СВО и, соответственно, по иным категориям социально значимых граждан. Занимаюсь общественной деятельностью, в том числе я руководитель школы молодого юриста, который занимается просветительской деятельностью в сфере права, соответственно, которая оказывает просветительскую деятельность как на платной, так и на бесплатной основе.
2: Спасибо, Ярослав. Что для вас самое важное в профессии адвоката?
3: Важное именно отстаивание прав и законных интересов граждан, чтобы их права не были нарушены. То у нас очень много есть нарушений, которые производятся со стороны государства, правоохранительных органов, чиновников, которые фактически, так скажем, не соблюдают права и законные интересы граждан Российской Федерации, иностранных граждан, граждан без гражданства. Поэтому в этом случае я считаю, что это самое главное в юридической профессии – отстаивание прав и интересов граждан.
2: Ярослав, какое достижение в своей профессиональной деятельности вы считаете самым главным и что вас вдохновляет на продолжение работы тогда, когда возникают какие-то сложности?
3: Чтобы это была справедливость, чтобы отстаивание прав, именно те, которые положены по законодательству, чтобы не были нарушены права, чтобы это все соблюдалось, соответственно, в сфере законодательства, в сфере норм этики, в сфере, так скажем, жизни, деятельности человека, а не нарушалось права человека, так скажем, иными лицами, которые могут нарушаться. Естественно, вдохновляет это, и я настроен идти дальше, чтобы произвести фактически деятельность отстаивания этих прав, а это меня вдохновляет, это моя жизнь, соответственно, это как мой наркотик, получается, уже юридическая сфера, в связи с этим приходится фактически отстаивать права и интересы граждан, поэтому меня вдохновляет это.
2: Замечательно. Ярослав, если бы нужно было описать вашу работу только тремя словами, какие это слова были бы?
3: Наверное, справедливость, честность и применение законодательства.
2: Ярослав, расскажите, пожалуйста, вы официально где-то трудоустроены, либо работаете как самозанятый, и как проходит ваш день рабочий?
3: У меня адвокатский кабинет адвоката города Москвы Суркова Ярослава Игоревича, который зарегистрирован 28 октября 2025 года. До этого был членом Московской городской коллегии адвокатов, адвокатская контора номер 18, находящаяся в городе Москве. Начал я заниматься юридической деятельностью еще когда мне было 16 лет. Я начал заниматься изначально риэлторской деятельностью в 16 лет. И в 19 лет у меня были первые уже судебные процессы. В это время я получил среднеспециальное образование юридическое.
2: Ярослав, как бы вы хотели, чтобы о вас знали как об адвокате люди, для того, чтобы они обращались к вам за юридической помощью?
3: Наверное, о том, что я именно, когда заключаю соглашение, я говорю доверителю всегда ту информацию, которая есть на самом деле, никогда не преувеличиваю, никогда не прибавляю, никогда не преуменьшаю фактические обстоятельства дела. Когда доверитель говорит о том, что необходимо Какую гарантию даете фактически по данному делу? Я говорю всегда правду о том, что никогда не гарантирую никакого.

0: по результату, потому что это, во-первых, запрещено федеральным законом номер 63 от 31 мая 2002 года об адвокатской деятельности в адвокатуре в Российской Федерации. А во-вторых, смысла портить репутацию каким-то одним делом я смысла в этом никакого не вижу, поэтому я считаю, что необходимо говорить ту правду, которую необходимо доверителю знать именно по его делу и реальные обстоятельства его дела или фактически конечный результат, если он виден. Если он не виден, значит, так и необходимо говорить доверителю о том, что он не виден, этот результат.
1: Какой девиз или принцип помогает вам в работе?
0: Принцип помогает мне именно справедливость, о том, чтобы все это было как положено по законодательству, это первое. И второе, чтобы это было таким образом, чтобы это была и конфиденциальность информации доверителя, и доверие у доверителя. Фактически доверитель понимал о том, что он придет и получит именно квалифицированную юридическую помощь, а не для того, чтобы просто заключить соглашение и получить денежные средства. Потому что у нас все денежные средства идут на банковский счет адвокатского кабинета, а не счета меня как физического лица.
1: Ярослав, сейчас предлагаю рассказать вам о своем профессиональном пути в адвокатуре и в юриспруденции. Что вас привело в эту сферу и конкретно в адвокатуру?
0: У меня получилось так, то, что я начал интересоваться в школьные годы обществом знанием истории России. Соответственно, это был где-то 8-9 класс. Параллельно с 10 классом, я в 10-11 классе учился, но параллельно я учился уже в Башкирско-экономико-юридическом колледже на заочном форме обучения. После окончания колледжа я поступил в Самарский научно-исследовательский университет имени академика Королева в городе Самара на юридический факультет. На то время это Самарский государственный университет СМГУ. Соответственно, в 2014 году он был окончен у меня в качестве специалитета. В 2018 году диплом специалитета был сданы дисциплины определенные, и был получен диплом бакалавриата. И в 2021 году у меня был получен диплом магистратуры юридической. Соответственно, и в 2022 году у меня был получен диплом экономиста. Также с 2006 года по 2022 год я занимался предпринимательской деятельностью. Каким образом? С 2006 года по 2011 год я был фактически владельцем риэлторского агентства «Общественность ограниченной ответственности Союз риэлтор». Соответственно, из 2011 года название организации сохранилось до настоящего времени, бренд. Юридическая фирма была «Сурков партнеры», так скажем. Соответственно, сейчас это коллеги адвокатов «Сурков партнеры» или адвокатский кабинет «Сурков» Ярослава Игоревича. То есть я развиваю свою фамилию, соответственно, которую я не собираюсь в дальнейшем каким-то образом пятнать какими-то либо плохими нерезультативными делами. Также я являюсь преподавателем в университетах. В 2016 году создал общественный проект «Школу молодого юриста», просветительскую деятельность, которая существует до настоящего времени на протяжении более 10 лет.
1: Ярослав, помните ли вы самое первое свое дело? Какие эмоции эта работа у вас вызвала и чему научил вас первый опыт?
0: Меня первый опыт научил выступление в суде. У меня было именно личное дело, фактически семейные, по принудительной продаже жилого помещения, соответственно, в наследственной массе. Соответственно, я выступал в апелляционном порядке. В первой инстанции адвокат, который нанимали мои родственники, потому что я на то время занимался как раз риэлторской деятельностью, я не занимался фактически юридической, это мое было первое дело. И когда проиграл адвоката в первой инстанции, я обратился с апелляционной жалобой самостоятельно уже в Самарский областной суд на решение первой инстанции. И, соответственно, получил опыт именно выступления в судах. Эмоции были колоссальные, очень большие эмоции были в связи с тем, что по факту такого я не ощущал. Адреналин, так скажем, ко мне поступил, и с того времени он во мне действует, когда я выступаю в судах. Я фактически в суды хожу, как мое это хобби уже получается. И, соответственно, я это дело выиграл. Мое первое дело это было выигрышное, а не проигрышное. Поэтому меня это очень зацепило. И когда ты слышишь, что решение положительное, это адреналин такой поступает к тебе, который фактически невозможно передать словами.
1: Были ли моменты в вашей жизни, Ярослав, когда вы хотели сменить профессию или профиль профессиональной, что помогло вам остаться тогда в профессии?
0: Ну, профессии у меня такого не было, что смена профессии совсем. Но именно профиль, да, я менял много раз. Я начинал именно вперед с риэлторскими делами, это недвижимостью, сделками и так далее. Потом я перешел по гражданским делам в полном объеме. Потом по административным делам пробовал себя. Потом по уголовным делам пробовал. И сейчас я больше специализируюсь на уголовных делах, чем на гражданских. Да, мне гражданские дела ближе, я их знаю от «а» до «я», но просто мне уже скучно в таких делах. В связи с этим я сейчас занимаюсь уже, больше специализируюсь, больше 5 лет, даже 7, именно на уголовных делах.
1: Какой случай из вашей профессиональной практики стал поворотным в вашей карьере?
0: Наверное, вот это первое дело и было то, что фактически поворотным, то, что да, это мое. Это моя профессия, которую я хочу развиваться, расширять кругозор в данной профессии. Поэтому я считаю, что именно на первое дело и повлияло на мое решение дальнейшей моей профессиональной пути.
1: Ярослав, как всегда, в обществе существует много каких-то предубеждений, зачастую они неверные. Но какие есть предупреждения и заблуждения насчет профессии адвоката?
0: Да. Таких очень много в связи с тем, что фактически, когда доверитель обращается на консультацию, на первую, фактически доверитель думает о том, что он пришел к адвокату, что он заплатит денег, и ему это дело выиграют. Такого не бывает. Во-первых, адвокат не выносит решение суда и не может гарантировать какой-либо результат. Адвокат просто помогает с правовой точки зрения просто попробовать достичь цели, той, которую поставил сам доверитель, а не которую фактически... 100% результат, да, многие там юристы, адвокаты говорят, а, мы сейчас выиграем 100% ваше дело, там, подадим в суд, и будут положительные решения. Я считаю, что это самое заблуждение у доверителя, то, что адвокат может гарантировать какой-то результат. Не он выносит это решение, а он просто помогает осуществить с правовой точки зрения именно его цель, его задачу, которую поставил доверитель перед адвокатом. И адвокат может как и проиграть, как может и выиграть, и, соответственно, он не может гарантировать то, что он заплатит денег доверитель, и будет положительный результат. Может, он заплатит денег за то, что адвокат будет выполнять работу надлежащим образом и квалифицированно, а не то, что фактически адвокат может 100% выиграть это дело и гарантировать какой-то результат. Поэтому тут гарантировать результат никто не может.
1: В завершении этого блока также, Ярослав, хочу вас спросить о том, что были ли какие-то неудачи в вашей профессиональной деятельности, чему они вас научили и что показали?
0: Ну, неудачи, да, были проигрышные дела. Без этого никуда в данной сфере. Я, как уже ранее сказал, о том, что фактически адвокат выполняет свою профессиональную квалифицированную юридическую помощь, а не гарантирует результат. Были проигрышные дела, соответственно, которые, так скажем, приводили к отрицательным решениям. Но я пытаюсь всегда в любом деле именно доводить дело до логического конца, не до момента вынесения решения суда, хоть там положительного, хоть отрицательного, а до момента именно положительного решения суда по задаче доверителя, а не по, так скажем, законодательству, как положено. Вот провел, ну, проиграл, все, ты там получил денег, и можно уходить. А я считаю, что необходимо разными путями пытаться добиться той задачи, которую поставил доверитель. И лучше, если заведомо ты знаешь, что это дело проигрыша, его лучше никогда не брать в производство и лучше от него отказаться.
1: Ярослав, среди наших радиослушателей немало молодых людей, которые только находятся на старте своей профессиональной деятельности, и некоторые из них, как и вы, хотели бы, конечно, стать юристом и адвокатом. Для них могли бы вы сказать, какие качества следует развивать в себе, чтобы стать успешным адвокатом?
0: Ну, я считаю, что здесь необходимо просто именно понимание закона, желание разбираться в тексте, читать именно статью, не просто прочитать статью, а прочитать ее с другой стороны и применить на себе эту статью и с одной стороны, и с другой стороны. В школьные годы это помогает общество знания и истории России, а, соответственно, в уже студенческие годы, если кто-то учится на юридической профессии или собирает на юридическую профессию, запоминать тексты, запоминать статьи, знать, где найти законодательство, знать, где получить какую-либо информацию, а также, соответственно, пользоваться различными базами, может быть, нейросетями, который сейчас развивается очень сильно. Не думать, что нарушение, например, там, по зрению или там, инвалидность какой-либо инвалидности лица имеет, и это ограничение идет в юридической сфере, что они не смогут быть юристами. Я считаю, что это не должно помешать получению юридического образования и, соответственно, понимать о том, что это может быть даже плюсом. Ты индивидуален, и у каждого, у кого зрение плохое, дополняет определенными другими нюансами в этой сфере. С памятью. Вот я, например, фактически один раз прочитал, я запомнил навсегда этот текст, соответственно, потому что у меня зрение плохое. В связи с этим я запоминаю тексты, и я запомнил его навсегда от слова до слова. Кто имеет инвалидность по другим заболеваниям, тоже какие-то есть дополнения, которые могут быть уникальны именно в этой сфере у этих граждан.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, что о своем профессиональном пути в качестве адвоката нам рассказал Ярослав Сурков. Слушайте следующие выпуски из цикла, в которых Ярослав дальше будет делиться своими секретами профессиональными, даст нам те юридические основы, которые помогут нам в повседневной жизни.
2: Пешеходные переходы, адаптированные для незрящих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
3: Переход улицы Усиевича разрешен.
2: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
4: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
2: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
3: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
2: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
5: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению с тростью. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
6: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
7: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
8: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
9: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
10: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но говорящий город изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
2: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность. А именно это и требуется от современных мегаполисов.
11: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru
12: Радио ВОС. Музыка.

Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Фантазия экспромт. Фридрих Шопен. У слова «экспромт» есть несколько значений. Экспромт в музыке – это музыкальное произведение, написанное, как правило, для фортепиано, сочиненное сразу, без предварительной подготовки. Как правило, это небольшая пьеса порывистого и импровизационного характера. Фридрих Шопен принадлежит к числу наиболее известных композиторов, сочинявших в этом жанре. Композитор написал 4 экспромта. Один из них – опус 66, до диез минор, назван «Фантазия экспромт». Эти произведения относят к гибридному жанру – этюд плюс ноктюрн. Истоками экспромтов Шопена считаются экспромты Франца Шуберта. Обычно экспромт характеризуется ярким лиризмом, свободой музыкального развития, порывистостью. По идее, он должен производить впечатление импровизации под влиянием определенного настроения или переживания данной минуты, данной ситуации. То есть композитор выражает то, что в данный момент на душе и на сердце, но на самом деле так происходит не всегда. Процесс сочинения Шопеном произведений был порой очень мучительным. Об этом свидетельствует в своих воспоминаниях писательница Жорж Санд. Шопен без конца искал и перебирал варианты, часто впадал в отчаяние, безуспешно пытаясь достичь какого-то ему одному ведомого, недостижимого, непостижимого совершенства. Он рвал ноты, ломал перья и нередко после долгих мучительных поисков возвращался к первоначальному варианту. Шопен очень пристально и заинтересованно следил за изданием своих произведений. Он знал им цену. Это видно, например, по его вниманию к тщательному редактированию замечательного цикла своих прелюдий, по его письмам, содержащим упоминания о его автографах «Не потеряй, не запачкай, не порви мои ноты». Возникает вопрос, почему же при таком заинтересованном отношении к своим сочинениям Шопен не издал эту фантазию экспромт, которую, наверное, все музыканты единодушно считают гениальной. Исследователи из Польского института Шопена предполагают, что, возможно, композитор не издал это произведение из-за его сходства с экспромтом Игнаца Машелеса, известного, уважаемого композитора и пианиста, ученика самого Бетховена, а в дальнейшем, между прочим, учителя Эдварда Грига. Шопен хорошо знал Машелеса и иногда выступал вместе с ним на концертах. Эта чудесная фантазия экспромт Шопена озарена сиянием шопеновского гения. Другие, менее банальные слова трудно подобрать, и, конечно, ее никак нельзя считать плагиатом. Это озарение, этот вдохновенный шедевр заставляют вспомнить слова Генриха Гейне. Музыка возвращает нам то, что забирает жизнь. С самого начала фантазии экспромта Шопена, после призывной октавы, слушателя подхватывает и несет волшебный, завораживающий, стремительный и трепетный хрустальный вихрь. Шопен переносит нас в пленительный, неведомый мир грез. Сверкающий водопад звуков приводит к средней части, где, наконец, наступает успокоение, и мы слышим одну из самых проникновенных шопеновских мелодий. Наверное, о таких мелодиях говорил его друг Ференц Лист, когда внушал своим ученикам: «Каждая нота Шопена – это жемчужина, упавшая с неба». Иногда кажется, что в средней части этой мелодии чуть-чуть имитируется шипение и щелканье, характерное для бесконечно близкого и родного автору польского языка. Пианист Генрих Нейгаус, знавший несколько европейских языков, писал, что многое в музыке Шопена
можно выразить одним коротким, но трудно переводимым польским словом «зал». Об этом писали, кстати, и Лист, и сам Шопен. В этом слове «жаль» и «сожаление», и «сочувствие», и «чарующая меланхолия», и «любовь». По завещанию автора, фантазия «Экспромт» вместе с другими неизданными сочинениями подлежала уничтожению. Но близкий друг Шопена, польский композитор и пианист Юлиус Фонтана, нашел в себе мужество нарушить посмертную волю Шопена и сохранить это бессмертное творение. В 1855 году, через 6 лет после смерти автора, Фонтана опубликовал это произведение, добавив к шопеновскому названию «экспромт» слово «фантазия». И стоит, наверное, еще раз упомянуть тот факт, что это гениальное произведение никто и никогда не считал плагиатом, кроме самого автора.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Казани переизбран председатель татарской региональной организации ВОС. Ансамбль «Васильки» Нижегородской области стал обладателем гран-при международного конкурса «Белые крылья». Стартовал прием заявок на соискание премии мэра Москвы имени Николая Островского. В Башкирии издана книга о легендарном разведчике Даяне Мурзине шрифтом Брайля. В День Республики Карелия члены ВОС возложили цветы к вечному огню. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 3 июня в Казани состоялась 32-я отчетно-выборная конференция Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых. На заседании присутствовал 51 делегат, представляющий 16 местных организаций. На учете в региональной организации состоит 5378 человек. В работе конференции приняли участие вице-президент ВОС Александр Коняев, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Светлана Захарова, полномочный представитель президента ВОС в Уральском округе Мавзеля Юдина, а также участник специальной военной операции, член Казанской местной организации Александр Антонов. За 5 лет инвалиды по зрению получили 4660 единиц технических средств реабилитации и 5 собак-проводников. Трудоустроено 480 инвалидов по зрению, из них 352 человека в системе ВОС. В 2025 году татарская организация ВОС стала победителем Всероссийского кубка ВОС за вклад в развитие физической культуры и спорта. Поддержка организации составила более 100 миллионов рублей. По результатам голосования председателем татарской региональной организации ВОС на ближайшие 5 лет вновь избран Владимир Алексеевич Федорин. Делегатами на 24-й съезд ВОС избраны Владимир Федорин и генеральный директор предприятия «Электроконтакт» Денис Темников. 7 июня ансамбль «Васильки» Лысковского филиала предприятия «Автопровод» Нижегородской области принял участие в международном конкурсе «Белые крылья» в Нижнем Новгороде. Коллектив недавно возглавила Елена Кондратьева, и сразу великолепный результат. Вокалисты стали обладателями гран-при этого вокального состязания. Артисты признались, что было очень волнительно. Новая сцена, строгое жюри, сотни талантливых участников. Но они постарались зажечь, и момент, когда объявили о победе, не забудут никогда. Руководитель Елена Кондратьева гордится своими участниками и верит, что это отличное начало общего яркого пути. Стартовал прием заявок на соискание премии мэра Москвы имени Николая Островского 2026 года. Заявочная кампания продлится до 14 сентября, результаты объявят в декабре. Участниками конкурса могут стать художники, музыканты, писатели, дизайнеры и другие творческие люди с ограниченными возможностями здоровья, имеющие выдающиеся достижения в культуре и искусстве. Также могут участвовать люди без инвалидности, оказывающие существенную помощь и поддержку людям с инвалидностью. Премия присуждается в 10 номинациях. В 2025 году размер премии увеличился почти в 7 раз, со 150 тысяч до 1 миллиона рублей. Подать заявку можно в электронном виде на почту или очно в музее Николая Островского на Тверской улице. В тифлоиздательском отделе Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Тухватшина вышло в свет рельефно-графическое пособие «Легендарный разведчик, герой Великой Отечественной войны Даян Мурзин». Книга издана шрифтом Брайля для незрячих и укрупненным шрифтом для слабовидящих читателей, а также снабжена рельефно-графическими иллюстрациями. В книге рассказывается о создании партизанской бригады и деятельности советских разведчиков в 1944-1945 годах. Даян Мурзин – участник Великой Отечественной войны, отважный командир разведки в соединении знаменитого КВПК. Он удостоен звания Героя Чехословакии и стал почетным гражданином Уфы и 16 городов Чехии, Словакии и Моравии. Новое издание уже поступило в фонд главной библиотеки и будет распределено по филиалам в городах республики. 8 июня, в День Республики Карелия, члены Карельской республиканской организации ВОС возложили цветы к мемориальному комплексу «Могила неизвестного солдата» с вечным огнем славы. Участники почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Каждый положенный к подножию мемориала цветок – это личное слово благодарности от тех, кто сегодня живет под мирным небом. Возложение цветов у вечного огня стало напоминанием о том, какой ценой дался мир. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире программа «Аудиокнига».
4: Николай Караченцев. «Авось». От автора. То, что вы сейчас начали читать, ни при каких условиях нельзя назвать книгой. И, конечно, это не автобиография. Надеюсь, в свои 60 я еще не дорос до подобного жанра. Без сомнения, мои записи никак не учебник актерского мастерства. Я все еще абсолютный или почти абсолютный практик. И, наконец, на этих страницах вы не найдете путеводителя по профессии, раскрывающего секреты успеха. Так что же в конечном итоге получилось у меня с помощью моего давнего друга-журналиста Виталия Мелик-Карамова? Прежде подобный жанр назывался «записки на манжетах». То есть на бегу, на ходу, а именно так и происходила работа над книгой. Достаточно сказать, что свои записки я надиктовывал не месяц, не два, даже не полгода, 3 года. Вмешивались другие дела, но прежде всего моя профессия. Ради нее я, наверное, и появился на свет. Ради нее живу, на нее и уповаю, и никогда не представлял себя в другом деле. А теперь мне хотелось бы объясниться. И вот по какой причине. Ежедневно я встречаюсь с десятками людей. За год число моих знакомых вырастает на несколько сотен. Бессмысленно даже пытаться упомянуть хотя бы часть из них. Но среди огромного людского моря есть мои острова. Есть те, с кем я не разлучаюсь много лет, кому благодарен, кому обязан. И если я кого-то не вспомнил на этих страницах, прошу меня простить. Жанр на манжетах не позволяет перечислить все важнейшие встречи, даты и события. Вы, кто дороги мне, по-прежнему в моем сердце. Домашние шутливо называют меня народным достоянием. Не самое обидное для актера прозвище. Профессия актера публичная. Мы рождены, чтобы нас любил зритель. Мы обязаны ему нравиться. В то же время наша профессия зависима, причем от тысяч самых разных людей и событий. Кого-то из нас любят только близкие, кого-то узкий круг театралов, кто-то герой в своем городе, а кто-то действительно становится народным достоянием, без кавычек. Труд, талант при этом, безусловно, необходимые составляющие, но главное – удача. Далеко не сразу, но мне она улыбнулась. Оттого ее улыбкой я очень дорожу. Но, как всякий русский человек, я рассчитывал прежде всего на авось. Как видите, помогло. Мы, шуты, одна артель. В пьесе Григория Горина «Шут Балакирев» шут — это некая дань актерству, лицедейской смелости. Мы все вместе, ведь мы шуты. Есть в пьесе великая реплика, я надеюсь, она будет услышана, когда один из персонажей выкрикивает: «Мы шуты, одна артель». То есть это еще и братство, клан. Сегодня я могу, наверное, войти в любой кабинет. Везде меня встретят с улыбкой, с кофе, с чаем, а то и предложат стопку и распростертые объятия. Возможно, сановный человек даже выскочит из-за стола ко мне навстречу. Но я далеко не уверен, что после того, как за мной закроется дверь, у него не изменится лицо. Во всяком случае, он обо мне сразу забудет. Все равно для большинства людей мы — живое развлечение. Все равно многие скажут: актер — несерьезная профессия, его задача — нас веселить, а уж делом-то занимаемся мы. Помню, какой вышел спор, чуть не до драки, когда я лежал с травмой в отделении замечательного доктора Балакирева. Теперь, по-моему, этот физкультурный диспансер называется «Научный центр спортивной медицины». На койке рядом директор крупного завода. «За что этой дали вторую звезду героя соцтруда?» Это он о Галине Сергеевне Улановой. «За что? Она там ножкой бум-бум. Она бы ко мне на завод пришла и посмотрела на руки настоящих героев соцтруда». Такое отношение к моей профессии сидит в большей части

Авось, народное авосе. А вот сейчас, смотрите, во. Иногда с придачей частиц ко, то, же, ну, вот, либо. Может быть, станется, сбудется с выражением желания или надежды. Латинское фореут. Авось Бог поможет. Авось вся надежда наша. Авось, небось, да третий как-нибудь. Авось хоть брось. Наша авось не с дуба сорвалась, рассудительная. На авось мужик и хлеб сеет. На авось и кобыла в дровни легает. Авось и рыбака толкает под бока. На авось казак на конь садится, на авось его и конь бьет. Русак на авось и взрос. Ждем-пождем, авось и мы свое найдем. Авось не унывает. Здесь авось обращено в существительное. От авося добра не жди. Авось плут обманет. Авось в лес уйдет. Авось до добра не доведет. Авосю не вовсе верь. Авосю верь не вовсе. Авось доживет, не к добру доведет. Авось, что заяц, в тенетах вязнет. Авось задатку не дает. Авось велико слово. Авось не бог, а полбога есть. Авось живы будем, авось помрем. Авось дурак с головою выдаст. Держись за авось, поколе не сорвалось. Авось ожданки съели. Авоська — мужской род. Будущий желанный случай, счастье, удача, отвага. Кто делает все на авось? Ему авоська дал или обещал? С авоськи ни письма, ни записи. Вывезет и авоська, да ин не знать куда. Авоська уйдет, а небоську одного покинет. Авоська веревку вьет, небоська петлю накидывает. Авоська небоськи набитый брат. Держался авоська за небоську, да оба упали. Авось с небосем водились, да оба в яму ввалились. Тянули-тянули авоська с небоськой, да животы надорвали. Авосевы города не горожены, авоськины детки не рожены. Авосьный случай. Авоськать, авосничать, пускаться на авось, на удачу, на безрассудную отвагу, беззаботно надеяться. Кто авосничает, тот и постничает, иногда голодает. Поавоськаем, авось до чего-нибудь, да авоськаемся. Авоськать, воськать, обычно приговаривать почасту авось. Авосник — мужской род, авосница — женский. Кто авоськает, авосничает. С авосником попадешь в просак. Авосники — бедокуры. Примечание. Цитируется по Владимир Даль, толковый словарь живого великорусского языка, Москва, русский язык, 1978, том 1. Конец примечания. Шут Балакирев. В момент очередного спора Горин спросил: «Марк, у нас такие отношения, что я тебе все разрешаю. Раз ты считаешь, что надо так, пиши, как надо». И некоторые репризы и реплики в пьесе придуманы не только автором Гориным, но и Марком Анатольевичем. То, что слышат зрители, это не совсем то, что напечатано в сборнике, где есть пьеса Григория Горина «Шут Балакирев». Вероятно, после такого разговора Захаров посчитал, что Горин ему и после своей смерти позволяет править пьесу. А кому еще? Причем на Захарова, как я считаю, еще и сильно действовало: надо создать памятник Горину, не только замечательному писателю, но и ближайшему другу.

Он не имел права на ошибку. Театр не имел права на плохой спектакль. Шут Балакирев, последняя пьеса человека, который писал ее для своего театра и который во многом нынешний Ленком и создал. Гришу и хоронили из Ленкома, а не из Дома литераторов или Дома кино. Я уже не говорю о том, что Горин для Захарова был больше, чем даже очень близкий друг. Я и не знаю, кто сегодня у Марка остался, кто мог бы сказать ему правду в глаза, не боясь, что это как-то отразится на собственной судьбе. На самом деле трудно жить, когда кругом все тебе поют, что ты не гнешь, все гениально. Как надо себя осаживать? Как надо делить себя на 16, на 28, не знаю на сколько, чтобы правильно вырулить, чтобы быть объективным? Мы же вообще так устроены, что всегда себя завышаем. А в подушку ночью так просто все гении. И когда еще по любому поводу «Ой, ну это просто улет», и тут уже начинаешь дергаться. Тем более, что большинство этих людей – профессионалы, искренне любящие наш театр, любящие Марка Захарова, относящиеся с почтением к его творчеству. Плюс, что не рецензия – песня. А как в этом существовать? Марка Анатольевича спасают две нерасторжимые вещи – чувство юмора и самоирония. Почему так долго репетировался Шут? Именно в силу несовершенства пьесы. Утыкались лбом в стенку. Вероятно, Захаров решил в какой-то момент не гнать, не спешить, не зарекаться, чтобы через 3 месяца обязательно 28-го пьесу сдать. В напряженном режиме мы жили только последние месяцы, 2-3, когда уже знали, что у нас, хошь не хошь, но 15-го будет премьера. Захаров даже 13-го хотел ее сделать. В результате она все-таки сдвинулась на 2 дня, но и 13-го, по-моему, проходила сдача, назовем ее генеральной репетицией. Я уже сталкивался на «Юноне» и «Авось» с такой же сложной сценографией, что была сделана на «Шуте». Впрочем, трудно определить, где круче. И первая, и вторая травмоопасны. На «Юноне» не раз случались травмы. Артисты ломали руки-ноги, падая со станков горок в дырки между ними и боками сцены. С одной стороны, да, артисту должно быть удобно, но с другой... Олег Шейнис, художник-постановщик, настолько талантлив, что ему можно простить наши кульбиты. Мне трудно со стороны оценить, насколько выразительно действует вздыбливание России, но про оформление Олегом «Города миллионеров» я могу сказать, это произведение высокого искусства. Кто не видел, теперь уже не увидит. Армен Борисович Джигарханян почти не приезжает из США, а это его спектакль. Останется ли этот спектакль в репертуаре театра? А он только-только в нем появился. Я написал эти строки в начале 2003 года, а в 2004 году я заменил в этом спектакле АБД. Не знаю. Правда, Гамлета Олег придумал для Глеба Панфилова так, что в нем артисты особо не наблюдались, лишь иногда проглядывались из-за колонн. Я волнуюсь, что, может, и в «Шуте Балакиреве» есть какие-то места в зрительном зале, откуда не все видно на сцене. Я пришел в Ленком до Захарова. Возглавлял тогда театр Владимир Багратович Монахов. Режиссер, может быть, не самый великий в нашей стране, но человек очень приятный. Я ему благодарен уже за то, что он давал мне много играть. Молодые артисты, только-только окончившие институт, естественно, зажатые. Им необходимо каждый вечер выходить на сцену, играть, играть, играть любые роли, неважно, маленькие или большие. Монахов меня назначал на главные роли. А это совсем немаловажно – ощутить на своих плечах такой вес. Ведь я тащу на себе весь спектакль, кручусь в юном, а в нем занято 100 человек.
Но я понимаю, именно я его тащу. И тут никуда мне не деться. Я вышел и поехали. У меня сейчас, что ни спектакль, все такие. И эта ответственность во мне сидит уже много лет. Именно Монахов взял меня в театр. Года три мы с ним поработали. Потом год-полтора в театре вообще не было главного режиссера. Все ждали, кого нам назначат. «Хорошо, если пришлют Захарова», — говорили мы. Но его никто не утвердит, потому что у него только-только вышел в сатире скандальный спектакль «Доходное место», и Марк Анатольевич считался слишком левым режиссером. Помню, в театр приходил Михаил Александрович Ульянов. Шептались, что, наверное, именно он будет художественным руководителем. И он действительно смотрел какие-то спектакли, труппу. Но согласится ли? Появился Павел Хомский, тогда успешный режиссер в театре юного зрителя. Были у него там яркие спектакли. В итоге он получил театр Моссовета, и все как-то подзатихло. И он, и этот театр. А тогда... Театр юного зрителя в начале 70-х – один из самых посещаемых. Репутация в столице прекрасная. Спектакль «Мой брат играет на кларнете» по пьесе Алешина был очень популярен в Москве. Я всегда за них болел. И до сих пор по привычке болею, потому что супруга Хомского – старшая сестра Женьки Киндинова, моего однокурсника, моего друга. Киндинову, как и мне, предложили после окончания института пойти в Ленком. Эфрос, когда его ушли из этого театра, имел право забрать с собой 10 актеров. Он увел десятку ведущих: Ольгу Яковлеву, Александра Ширвинта, Михаила Державина, Гафта, Тоню Дмитриеву, Проню Захарову, Льва Круглого, Леонида Дурова, Леню Каневского. Я тогда думал, как они могли уйти, предать театр? Выяснилось, что все наоборот. Каждый артист Ленкома мечтал, чтобы Эфрос его взял с собой, поскольку Эфрос в отечественном театре — фигура великая, что было ясно еще при его жизни, а не после его смерти, что у нас происходит крайне редко. Но тогда получилось, что он оголил театр. Театральные начальники стали просматривать дипломные выпуски посильнее, чтобы взять в Ленком сразу курс целиком. Монахов в свое время учился вместе с нашим худруком Виктором Карловичем Манюковым. Они не только были однокашниками, но и оставались большими приятелями. Наиболее заметный, сильный курс оказался в Москве у Виктора Карловича. И Монахов Манюкову предложил: «Давай с твоего курса и возьмем 10 человек». Поэтому отбирал нас не столько Монахов, сколько сам Манюков, который, как предполагали, и будет в Ленкоме ставить спектакль. Даже начал что-то репетировать. Или они вместе начинали, не помню. Факт тот, что кого брать, решал Манюков, чтобы, значит, сразу к себе в постановку. Но в школе-студии есть закон. В первую очередь лучших для себя бронирует МХАТ. Самых интересных выпускников, кто, по мнению корифеев художественного театра, может продолжить МХАТовскую школу, а остальных – дальше в другие театры. И случилось, наверное, единственное в истории школы-студии событие. Распределение в первую очередь пошло в Ленком. Естественно, по прямому указанию Министерства культуры. Мы еще учились в студии на последнем курсе, а нас всех уже вызвали в министерство и сказали: «Есть такое предложение, как вы на это смотрите?» Все выглядело очень официально. А мы вроде еще такие сопляки. Женька Киндинов тогда сказал: «Ребята, я с вами всей душой, но я не могу, потому что сестра с мужем меня не поймут». Они жили в одной квартире, и Паша Хомский уже фантазировал, как Женька будет репетировать в его театре юного зрителя в спектакле «Звезда» или еще что-то. «Я не могу обидеть своих, поймите, ребята».
Но тогда-то и сработал мхатовский принцип. Значит, если Киндинов отказался от линкома, тогда мы отправим его в МХАТ. Женя ужасно переживал. МХАТ в те годы жил в полном развале, даже не скажешь, что жил мертвый театр. Но тут как раз Захаров вступил в партию, и нам его назначили главным режиссером. Началась новая веха в истории театра. Потому что, если говорить о вехах, то, конечно, линком начинался с Берсенева в предвоенные годы. Сильный театр. И какое-то время в первые послевоенные годы он продержался на высоком уровне. В эти годы Москва театральная, вероятно, производила не лучшее впечатление. Погиб театр Таирова, еще раньше исчез театр Майерхольда. А главной заслугой Николая Охлопкова называли то, что он сумел переименовать театр революции в театр Маяковского, так как название «Театр революции» сразу обязывает иметь определенный репертуар. Зато Охлопков теперь мог поставить Гамлета с Михаилом Казаковым, потом Казакова сменил Марцевич. Конечно, Гамлет в театре революции смотрелся бы странно даже на афише. Итак, насколько мне известно, в послевоенные годы линком вновь заявил о себе. В линкоме работали все знаменитые артисты, какие были и есть в нашей стране. От Крючкова до Пуговкина, от Плятта до Смоктуновского. Самые красивые, самые модные женщины-актрисы и Серова, и Акуневская работали в линкоме. За флитами в театре были и Константин Симонов, и Борис Горбатов. Только МХАТ с Булгаковым в такой же должности может здесь поспорить. Я уж не говорю о Гиацинтовой, которая считалась великой актрисой линкома. Да и сам Иван Николаевич Берсенев в актерском мире фигура масштабная. Шли в театре спектакли, на которые ломилась Москва, например, Нора Ибсена. Первоначально линком назывался театром рабочей молодежи «ТРАМ» и был создан в 1927 году. Я коротко вспоминаю историю линкома и понимаю, как все близко, потому что сегодня целовался с Зинаидой Матвеевной Щенниковой, а она в линкоме со дня основания, и я пользуюсь и ее воспоминаниями. По ее рассказам, когда в конце 40-х решали, какой из драматических театров послать на гастроли за границу, а это особая была честь представлять искусство Советского Союза, выбрали линком. Обычно в этой роли выступал МХАТ. Но умер Станиславский, умер Немирович. Остался лишь букет великих артистов, и каждый из них не сомневался, что он гений, и именно ему предстоит повести за собой труппу. Чуть ли не в очередь приходили они в Министерство культуры, ногой открывали дверь к министру и объясняли: «Этот Г и этот Г, я должен быть художественным руководителем». Какая-то коллегия у них собралась, не поймешь, как заседали, но, видимо, знаменитые старики так достали начальство, что поехал в Югославию линком. В нем служили тогда Соловьев, Волчек, дядя Саша Пелевин, сумасшедшие, замечательные актеры. Сколько уже Захаров в театре? Более 30 лет. Он пришел в 73-м году. Так не бывает, потому что театр как живой организм и живет как собака 15 лет. Потом он, по общему мнению, должен умереть. Но идет на сцене нашего театра «Женитьба Фигаро», а в спектакле участвует второе поколение Захаровского линкома. При Марке Анатольевиче в театре появляются Певцов, Лазарев, Захарова, Кравченко, Степанченко, Витя Раков и так далее, и так далее. Пожалуй, сейчас в шуте Балакиреве занято уже третье поколение. Марк, конечно, гордится, что театр не просто на плаву, тьфу-тьфу-тьфу, а в течение длительного времени лидирует в Москве. По крайней мере, по зрительскому интересу. То, что он самый модный и популярный, безусловно.

0: Для меня же он лучший в стране. Николай Караченцев. Авось. Недавно в одном из интервью меня спросили, почему вы так долго в этом театре? Почему вы не переходите в другой? Артист, как правило, ушел из одного театра, перешел во второй, потом в третий, а иногда и в пятый, а вы сидите в своем и сидите. Наверное, я мог бы устроиться в любой театр Москвы. Но какой смысл уходить от лучшего режиссера? Другое дело, и даже беда, что ни один из замечательных режиссеров никогда не воспитывал преемника. Ни Вахтангов, ни Товстоногов, ни Эфрос, ни Любимов, ни Ефремов, который просто разломал МХАТ пополам. Мне кажется, это была ошибка. И не знаю, сможет ли ее исправить Олег Павлович Табаков. Тут уж точно по-живому. И Любимовский театр распался, и тот, и другой совсем не та Таганка, что раньше. А потом и страна раскололась. С МХАТа началось, между прочим, первая ласточка была. Шут Балакирев. Премьера. Как выглядела премьера Шута? Собственно говоря, любая премьера проходит приблизительно одинаково, всегда сумасшедший мандраж. Я помню, скажем, лет 20 назад репетирую, то есть занимаюсь своим привычным делом, и тут наступает премьера. Одна актриса ко мне подходит и спрашивает: «Коль, ты что, вообще не волнуешься?»
1: «Почему?» «Волнуюсь, нормально».
0: «Но незаметно?» «Ну ты молодец!» А на первом спектакле у меня коленка правой ноги виляет, как хвост собачий, причем абсолютно неуправляемая. Любая премьера — такой же мандраж. Я выхожу в «Шуте» первым. Олег Янковский мне говорит: «Коля, ты вроде камертона. Как ты начнешь, так спектакль и пойдет». Я начинаю, выхожу. Ибо деваться некуда, и думаю: идиот, господи, сучья у тебя профессия. Но пошел. Пошел мандраж страшный, лицо каменное, аплодируют. Надо партнера заявлять, а он на тебя еще и свой мандраж повесил. Все-таки Петр Первый, царь, значит, полагается так сыграть, чтобы все тут же убедились: да, царь. Надо, чтобы приняли, поверили и полюбили. Сколько задач на мне бедном висит, ого-го! Пару лет прошло. Ни слова критики по поводу этого спектакля я не видел, то есть отрицательных рецензий нет. Так, где-то по чуть-чуть покусывают. Наиболее отрицательный отзыв, что Захаров создает действо, которое вроде к драматическому репертуарному театру не имеет отношения. Что-то очень площадное, хотя и в хорошем театральном стиле, но это... Дальше автор статьи, как и многие рецензенты, пишет не про спектакль, а про себя. «Это не мой театр, я его не люблю, но не могу этого спектакля не принять, потому что он убеждает». Что означает эта рецензия? А то, что Захаров разрушает законы и стереотипы. Так нельзя, а он делает. Хорошо, что он побеждает. Щелыкова. Щелыкова — название не только местности в паре часов езды от Москвы, но и Дома творчества Союза театральных деятелей. Когда-то имение Александра Николаевича Островского. Островский собирал в Щелыкове летом актеров малого театра и читал им новые пьесы. Поэтому прежде всего актеры уже советского малого театра приезжали в этот дом на летний отдых. То есть при советской власти имение Островского автоматически стало домом отдыха малого театра. Там, слава богу, поначалу не шибко все перестроили, какие-то здания тех времен сохранились. Сберегли и их название — «Голубой дом», «Шале». Основной дом, дом, где жил Островский, теперь музей. В нем нет гостевых комнат. Потом имение превратилось из дома отдыха малого в дом отдыха ВТО. А сейчас, как я уже говорил, называется домом творчества. Сейчас в Щелыкове уже построены новые корпуса. Щелыково – место, которым можно или заболеть навсегда, или больше никогда туда не приезжать. Для меня Щелыково по красоте не имеет равного в России, но оно для тех, кто любит неброскую нежность средней полосы. Все ее прелести надо суммировать, а потом помножить на сказочность, созданную великим драматургом. Там действительно раскинулась Ювеналина долина, только там могла Снегурка умереть, растаяв. Есть и полянка, где Снегуркино сердце бьется до сих пор, есть зачарованный лес. Что такое зачарованный лес? Он образован непонятной работой природы, когда вместо травы — мох, причем серебристого цвета. И тянется этот сказочный ковер на несколько километров. В нем грибы, каких не бывает в мире. Заходишь в Щелыковский лес, и тебя не покидает ощущение чуда. Вдруг сквозь деревья пробивается солнечный луч, и тут же возникают невероятные эффекты, сумасшедшая цветовая палитра. Что такое Снегуркино сердце? Найти эту поляну не так просто. Но я знаю в Щелыкове все тропинки. Отправляться туда полагается ночью. Выходишь на озерцо размером с лужу. Но это совсем не лужа, потому что по глубине оно почти 2 метра. На дне вся лесная гадость. Какие-то коряги, что-то страшное, черное, сгнившее, раки, змеюки. Я не знаю, что еще, но все двигается и мигает. А в самом центре озерка бьется Снегуркино сердце. Абсолютно белый песок посреди донной нечисти. И, вероятно, бьет ключ, который заставляет этот песок пульсировать. При лунном свете эффект неописуемый. Причем, действительно, со Снегурочки столько воды и могло натечь не больше. Причем, конечно, на этой полянке. И то, что ее трудно найти, придает ей дополнительный вкус. Кто знает, проведет, а кто не знает, заплутает. Щелыково — это мое детство. И что немаловажно для ребенка, приезжая туда, я сразу попадал в определенную атмосферу человеческих взаимоотношений, сложную и интересную. Народу там собиралось немного. Это не актер в Сочи, это не Руза, Щелыкова куда меньше. Меньше, чем Плес. Сейчас там, может быть, одновременно человек 300 отдыхают, а раньше половина от этой цифры с трудом помещалась. При мне уже начали новый корпус, потом мне сказали, что построили еще один, и вроде бы теперь идет строительство третьего. Я давно в Щелыкове не был. Последние лет 15 я вообще не отдыхал. Тем более получалось, что отпуска выходили поздние. Обычно октябрь, один раз весной. В это время в Щелыкове делать нечего. Щелыково — это место традиций. Одна из них — непрекращающийся дух иронично-веселого состояния. Причем абсолютно всех и с утра до ночи. Актеры в моем детстве пижонили. «Сколько у тебя дырок на тренировочных штанах?» «А у меня 42». Чем дранее, тем сказочнее. У одного известного артиста не было затертой одежды, и вечером, когда уже прохладно, он приличный пиджак надел. Так его не пустили в столовую на ужин, заставили вывернуть пиджак наизнанку. При пересказе тянет на глупость, а в той реальной жизни своя атмосфера.
1: Вдруг сообщают, что в старом доме видели привидение. Может быть, пройдемся, тоже посмотрим. И мы ночью туда отправляемся. Садимся на скамеечку напротив. Начинаются самые-самые разнообразные рассказы о нечистой силе. Неожиданно кто-то вскрикивает, мы все чуть не падаем в обморок. Действительно, я вижу, как нечто белое со свечой плавает за окнами дома. Щелыково — это прелесть костров и сеновалов. Костры разжигались у обрыва. Красный высоченный обрыв, хотя, может быть, если я сейчас туда приеду, он мне уже таким высоким не будет казаться. Внизу маленькая речка, а за ней лес, дальше кладбище. С этого обрыва в речку бросали остатки непрогоревших поленьев. Потом древним казачьим способом гасили костер. Угли костра почему-то мне напоминают ночной Нью-Йорк. Вид сверху, с самолета. Я сижу у костра, мне всего 12, ребенок. А в Щелыкове рядом со мной и мамой живут Черков, Пашенные, Царев, Жаров, Сашин Никольский. При мне впервые приехал отдыхать в Щелыково молодой артист цыганского театра «Ромен» Николай Сличенко. Он поет на краю обрыва ночью у костра: «Милая, ты услышь меня, под окном стою я с гитарою». Поет так, как мне кажется, он никогда в жизни не пел и не споет, потому что в этот день у него дочь родилась. Я все это слышал, видел, наматывал на ус. Я рос в этом воздухе. Щелыково — это еще и актерское воспитание. Существует сегодня такое тупое правило, что чем больше слов, тем лучше артист. Много слов — значит главная роль. А если дали главную роль, значит ты хороший артист. Два слова в постановке — плохой артист. А Остужев снимал шляпу перед Сашиным Никольским, мастером эпизода. Он снимал шляпу и говорил: «Я так не сыграю никогда». Умение сыграть эпизод — это ценилось на театре, как тогда говорили в России. Щелыково находится в Костромской области, самый ближний из городов — Кинешма. В Кинешму можно приехать на поезде, потом на пароме перебраться через Волгу и еще 8 километров ехать на автобусе, трясясь по колдобинам. Только так можно добраться до Щелыкова. Из чего видно, что туда доехать-то непросто. И уехать не легче. Но уж если ты в Щелыкову попал, значит, пропал. Там все же какие-то люди еще живут, работают. Но все потихоньку вымирает. Уже при мне, мальчишке, в конце 50-х этот процесс пошел. Деревня в один дом. Встречаешь человека, местного пастуха. Он жалуется: «Скажите буденному, я с ним воевал. Зарплата у меня 5 рублей в месяц». Я сам это слышал. Все вокруг окают. Когда ребенка спрашивали: «Кем бы ты хотел стать, когда вырастешь?» И это тогда, когда пионеры всей страны рапортовали: «Космонавтом или моряком?» Он отвечал: «Отдыханцем». Потому что ничего лучшего он в жизни не видел. Он от лета до лета жил впечатлением, как артисты отдыхают. Я сразу попал в близкое окружение негласного руководителя Щелыкова. Тогда им считался проф. Садовский. Продолжатель плеяды династии Садовских, сын Анны Владимировны Дуровой и Павла Михайловича Садовского. Человек по многим статьям уникальный. Он меня звал сыном, мой названный отец. Проф меня опекал, я очень гордился тем, что когда начинался вечер, разгорался костер, уже какая-то компания собиралась в беседке, кто-то спрашивал: «Так, стоп, детей нет? А, Коля здесь, ну, ему можно, он свой». А мне 12-14 лет, и я с упоением слушал невероятные рассказы, байки, анекдоты, песни, романсы. Лучший друг Прова Садовского по Щелыкову Борис Смирнов, живущий в бывшем селе Семеновском Лапотном, теперь городе Островском. Смирнов в Семеновском Лапотном служил ветврачом. Мы ехали с ним на мотоцикле, вдруг он тормозит.
0: «Колька, смотри!»
1: «На что?»
0: «Какая красота!»
1: И мы стояли, глазели на закат. Местный человек его видел, а приехавшие москвичи не замечали. Однажды в Щелыково впервые приехал балетный десант во главе с парой Васильев-Максимова, а также артисты Большого Сеня Кауфман, Володя Кошелев, Валерий Туманов, Валя Савина и Саша Хмельницкий. Валя Савина была потом ассистенткой Володи Васильева во время постановки «Юноны». Васильев объявил труппе: «Валя будет вам давать ежедневный класс». Он ее попросил выйти на сцену. «Валя, просто встань». И Валя встала в какую-то позу. Он ей: «Да нет, просто встань». Она поменяла позу. То есть просто встать Валя уже не могла. Слишком сильна в ней была балетная дрессура. Володя и Валя привнесли в театр запах западного благополучия. Когда Володе говорили, что в таком виде нельзя ходить в Ленком, он отвечал: «У меня нет хуже вещей». Его просят: «Ну, хотя бы тренировочные штаны надень». И Володя приходил весь в Адидасе, мечте советского человека. Васильев, первый из моих знакомых, кто искренне хотел купить самолет. Он ему был нужен для работы, на своем лайнере было удобно мотаться по Европам. Васильев, лучший танцовщик мира, народный артист СССР, еще сравнительно молодым человеком имел уже все регалии, какие существовали в Советском Союзе: ордена, звания, государственные и ленинские премии. И чего бы ему действительно не слетать на воскресенье в Париж? По деньгам он вполне мог себе позволить небольшой аэроплан. Моя мама подолгу работала за границей. И нередко я приезжал в Щелыково один, жил в комнате с Никитой Подгорным. Удивительный актер, к сожалению, не получивший заслуженной славы, поскольку популярность артисту в стране давал кинематограф, как сейчас телевидение, а он снимался нечасто. Никита – дворянин. У его семьи были свои дома в Москве. Мы шли с ним по Южинскому переулку, и он мне показывал: «Вот наш дом». «Вот еще один наш дом». Подгорный – один из самых знаменитых хохмачей и разыгрывальщиков. Розыгрыши, правда, иногда бывали жестокие, как, например, то самое привидение в доме. Потом я узнал, что представление готовилось еще днем. Он то ли обманул служителей, то ли договорился с ними, но когда музей закрылся, в нем остался один из отдыхающих. По команде Подгорного, а время было точно определено, кто-то, не знаю кто, натягивал на себя простыню, брал свечку и отправлялся гулять по гостиной, но двигался не у самых окон, а чуть глубже, около зеркал. Оттого и эффект произошел страшный. До сих пор помню визги до истерики и даже пару обмороков. Щелыковские отношения. Когда Ленком собирался ехать в Париж с Юноной и Авось, в Москве Пьер Курден устроил просмотр спектакля, созвав на него корреспондентов со всего мира. Заодно провел и пресс-конференцию. Кто-то из западных журналистов задал вопрос постановщику танцев Владимиру Васильеву: «Почему вы, ведущий солист Большого театра, классический танцовщик, решились ставить танцы в драматическом театре, да к тому же в них пластика в стиле рок-оперы?» Дело в том, что мы с Колей Караченцевым дружим уже 25 лет. С этого начал ведущий солист. На что, кстати, хореограф Лена Матвеева тут же отозвалась: «Господи, какие вы старые!» Но это действительно так. Мы знакомы чуть ли не с детских лет, и не найти слов, чтобы объяснить, что такое щелыковские отношения, их надо прожить. На выпускные экзамены в институте ко мне приходили Катя с Володей, Валя Савина с Сашей Хмельницким. Балетные ребята, с которыми я дружил с детства. Они болели за меня. Я сдавал дипломные спектакли, мамы в Москве не было, но поддержку из зала я чувствовал. В Щелыкове, в бывшем имении Александра Николаевича Островского, 14 августа проводился и, как говорят, проводится праздник, который называется «Аркадиада». Везде в стране проходили спартакиады, а у нас «Аркадиада». Взяли, по советскому выражению, за основу дату у замечательного человека, хорошего актера Аркадия Ивановича Смирнова, был такой в Малом театре. 14 августа – день рождения Смирнова. А поскольку он выпадал как раз на тот период, когда отдыхающих собиралось большинство, то и получился повод для общего праздника. Более того, даже после того, как Аркадий Иванович скончался, все равно 14 августа празднуется. Я помню, как однажды в честь праздника мы переделали слова в популярной тогда песне «Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним». Представляю хор участников. Юрий Васильевич Яковлев, Сергей Цейц, Сережа Юрский, Коля Караченцев. Выводили мы с упоением такую фигню. На оленях утром ранним мы отчаянно ворвемся прямо в летнюю зарю. Пели с каменным выражением лица. Никита Подгорный досмеялся до слез, до истерики. Он, сидя в первом ряду, стучал в бессилии кулаками по сцене. Замечательный зритель. Поискать таких надо. В истерике катались Володя Васильев со Светой Жаровой. Володя Васильев у нас уже считался почти классиком советской балетной сцены, а Света, дочка Михаила Жарова, входила в круг научной интеллигенции. После нас они тоже довольно успешно танцевали рок-н-ролл. МХАТовские учителя. МХАТовских знакомых у нас с мамой в Щелыкове не завелось, хотя, вспоминаю, отдыхал там Владлен Давыдов с женой. Но это была легкая, мимолетная, курортная встреча. Кстати, Давыдов учился на курсе вместе с моим будущим наставником Виктором Карловичем Манюковым. Они входили в первый выпуск школы-студии МХАТ. По традиции на курсе обязательно должны были преподавать актерское мастерство мхатовские старики. У нас его вели такие актеры, как Василий Иосифович Топорков, Виктор Яковлевич Станицын, а педагогом на курсе была Кира Николаевна Головко. С нами возились и молодые педагоги, которые сами только-только окончили студию: Леонид Харитонов, Сева Шиловский, Юра Ильяшевский, Олег Герасимов. Он потом стал деканом актерского факультета. Сколько я назвал? 8 педагогов. На 20 студентов. А были еще преподаватели сцены речи, фехтования, сценического движения, танца. 8 только по актерскому мастерству. В самом начале учебы я застал профессора Андрея Донатовича Синявского. Он у нас на первом курсе преподавал русскую литературу, на втором его уже не было, посадили как антисоветчика. Мы верили, что каждый из наших педагогов – гений, что мы чудом попали в уникальное заведение. Каждый день трясло от мысли: неужели я войду в эти стены, и эти великие люди со мной, дураком, будут заниматься? Борис Николаевич Симолин преподавал изобразительное искусство. Экзамен. Одному из студентов достается вопрос, что такое ракурс. Он начинает напряженно багровея, вякать что-то бессмысленное. Сейчас в вузах во время экзамена, наверное, везде можно выйти из аудитории, взять в библиотеке необходимую литературу, посмотреть, что пишут на такую-то тему. Но тогда подобное разрешалось, возможно, только у нас в школе-студии. Я взял билет, рванул к конспектам, а когда вернулся, этот студент сидел в той же позе, красный как рак, а профессор Симолин лежал в углу и орал: «Она стоит там!» Такое только в нашей школе можно было увидеть. Авиер Яковлевич Зись. Невероятная фигура, преподаватель марксистско-ленинской философии. Он считался редким монстром, но при этом всегда имел молодых и красивых жен. У него даже Ира Мирошниченко какое-то время проходила то ли в женах, то ли в подругах. Уже поэтому он гений. Но прежде всего потому, что не заблуждался в его предмете, никто и никогда разобраться не сможет. Женщинам он мог ставить оценки за такие достоинства. «Какой у вас сегодня красивый маникюр! Идите, 5». Он, как никто, понимал, что женщина в его науке по определению не может ничего петрить. Однажды он сказал: «Так, надо позвонить Владимиру Федоровичу по такому-то телефону, сказать, что я не смогу с часу до 2, а подойду только к 15. Коля Караченцев, если вам не трудно, пойдите в педагогическую часть, позвоните, пожалуйста». Я пошел. Вернулся, он спрашивает: «Какой телефон вы набирали?» Я отвечаю: «А кого вы звали?»
2: «Владимира Федоровича».
1: «И что сказали?»
2: «Что сейчас вы подъехать не сможете».
1: «Вам будет 5 в семестре. Идите». Он привык, что все, о чем он говорил, запоминать не обязательно, оттого и заставил меня повторить сказанное. И то, что я правильно запомнил его слова, ему было достаточно для глубокой благодарности. В школе-студии я сдружился с Борисом Николаевичем Чунаевым, который попал на курс уже взрослым человеком с завода и был на 8 лет старше нас всех. Уже много лет мы работаем вместе в Ленкоме, причем размещены в одной гримуборной. Боря играл в самодеятельном театре, играл много спектаклей и играл очень хорошо. Театром руководил некий Яков Губенко, который знал Манюкова, и однажды ему сказал: «Слушай, у меня есть парень, классный актер». Так Борю Чунаева взяли в школу-студию, взяли без экзаменов к концу первого курса. Такое тоже только у нас было возможно.
3: Николай Караченцев. «Авось».
4: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
5: Вы слушаете «Радио ВОС».
6: Материалы YouTube-канала Tech for Blind на Радио ВОС.
7: Всем привет! Меня зовут Светлана, вы на канале Tech for Blind. В этом обзоре мы поговорим о доступности цифрового контента, ну а если быть точнее, о мобильных приложениях.
8: Очень часто разработчики при работе над каким-либо приложением ссылаются на отсутствие в их команде незрячих или слабовидящих тестировщиков. И именно этим могут объяснять недоступность тех или иных элементов для программ экранного доступа. Но на самом деле существует масса инструментов для того, чтобы чтобы проверить приложение на доступность. Об одном из таких инструментов и хотелось бы поговорить в этом обзоре. Приложение, которое я хочу сейчас показать, называется «Сканер доступности». Загрузить можно из Google Play. Ссылка, как всегда, будет в описании к видео. С помощью этого приложения разработчик может посмотреть, какие есть ошибки в плане

0: и невизуальной доступности, а также приложение может дать рекомендации по устранению этих недостатков.
1: Сканер доступности.
0: При открытии приложения появляется небольшая справка.
1: Сканер доступности. Нажмите на кнопку «Сканер», чтобы проверить свое первое приложение. Приложение пользуется службами специальных возможностей. Настройки приложения «Сканер доступности», в том числе включение кнопки «Сканер», доступны в настройках специальных возможностей устройства. Включить.
0: Из этой справки становится понятным, что приложение будет находиться не в списке всех установленных приложений, а именно в разделе «Специальные возможности». Включить приложение можно, зайдя в «Специальные возможности» через «Настройки» или активировав вот здесь кнопку «Включить».
1: Включить. Специальные возможности.
0: После активации кнопки сразу открывается раздел со специальными возможностями.
1: Установленные службы. Топ 5 сервисов.
0: В этом разделе необходимо найти пункт с установленными службами. В зависимости от вашей модели телефона или версии Android, пункт может называться немного по-разному, но суть одна и та же.
1: Установленные службы.
0: И среди всех установленных служб необходимо найти сканер доступности.
1: Сканер доступности. Выключено. Сканер доступности. Выключено. Изменить. Настройки. Приложение проверяет открытое окно любого приложения и дает рекомендации о том, как сделать его более удобным. При этом анализируются следующие параметры и элементы. Метки, контент, размер, области прикосновения, наличие элементов, реагирующих на клики, контрастность текста и изображений. Приложение сканер доступности не может заменить собой ручное тестирование, а его использование не гарантирует, что ваше приложение станет более удобным.
0: Тут тоже есть вот такая небольшая справка. Сразу хочу сказать, что сканер можно использовать как с включенной программой экранного доступа, так и с выключенной. На работу сканера это никак не влияет.
1: Сканер доступности. Разрешить функции. Сканер доступности. Полный УПО телефоном. Просмотр информации и управление работой экрана. Приложение может читать все содержимое на экране и показывать содержимое поверх других приложений. Просмотр информации и выполнение действий. Приложение может отслеживать взаимодействие с приложением или аппаратными датчиками и взаимодействовать с приложениями от вашего имени. Отклонить. Разрешить.
0: Соглашаемся с условиями использования.
1: Сканер доступности. Требуется разрешение. Приложению сканер доступности для работы требуется фиксировать все элементы на экране. Начать авторизацию. Отмена. Начать авторизацию. Сканер доступности. Начать трансляцию или запись с помощью сканер доступности. Сканер доступности получит доступ ко всей информации, отображаемой на экране или воспроизводимой с телефона во время трансляции или записи. К такой информации относятся пароли, сведения о платежах, фотографии, сообщения и воспроизводимые аудиозаписи. Отмена. Начать.
0: Дальнейшая демонстрация процесса сканирования будет без видеоряда, поскольку сканер перехватывает запись экрана, но вы будете слышать все звуки. А сами результаты мы уже посмотрим с видеорядом.
1: Сканер доступности.
0: После того, как все условия приняты, можно начать сканирование приложения.
1: Домой. Главный экран One UI.
0: В верхней трети экрана появляется кнопка.
1: Начать проверку. Окно сканер.
0: Она находится поверх других приложений. Активирую эту кнопку.
1: Начать сканирование.
0: Открывается меню.
1: Сводка. Отключить. Свернуть.
0: И в этом меню я выбираю сейчас первый пункт.
1: Начать сканирование. Окно сканер. Запись экрана в приложении. Когда начнется запись экрана, вы ощутите вибрацию телефона или услышите звук затвора камеры. Запись прекращается, когда вы выходите из приложения, и продолжается, когда вы открываете его снова. Чтобы остановить запись, выйдите из приложения и нажмите «Стоп». Больше не показывать. Отмена. Сканирование.
0: Еще раз активирую кнопку «Сканировать».
1: Главный экран One UI.
0: Раздается специфический звук затвора камеры. Это значит, что сканер зафиксировал то окно, которое сейчас открыто. В данном случае это рабочий стол.
1: Остановить. Все предложение. Скриншот результата.
0: Давайте попробуем проверить приложение Макс. Я его запускаю.
1: Макс.
0: И теперь активирую проверку.
1: Начать проверку. Окно сканер. Начать сканирование. Запись экрана в приложении. Когда начнется запись экрана, вы ощутите вибрацию телефона или услышите звук затвора камеры. Запись прекращается, когда вы выходите из приложения, и продолжается, когда вы открываете его снова. Чтобы остановить запись, выйдите из приложения и нажмите «Стоп». Сканирование. Макс.
0: Приложение зафиксировало тот экран, который сейчас открыт, и можно переходить к другому.
1: Миша Левников, 19 апреля. Без ярлыка.
0: Этот экран сейчас тоже проанализирован.
1: Контакты. Выбрано.
0: Ну, я думаю, этого вполне достаточно.
1: Домой. Главный экран One UI. Остановить. Окно сканер.
0: Останавливаю сканирование.
1: Все предложение. Скриншот результата.
0: Результаты сканирования можно смотреть несколькими способами. Сразу после сканирования откроется окно с результатами, либо можно посмотреть результаты позже в самом приложении.
1: Сканер доступности. Один уведомление. Сканер доступности.
0: Здесь будут храниться все проделанные сканирования.
1: Главный экран One UI 21 апреля, 25 предложений. Макс, еще варианты. Макс 21 апреля, 65 предложений.
0: Ну, давайте посмотрим, что у нас получилось с Максом.
1: Все предложения. Скриншот результата.
0: Открывается первый скриншот. Те участки, где сканер нашел проблемы, подсвечены красными рамочками. Если вы хотите получить подробности, то это можно сделать несколькими способами. На экране слева и справа есть кнопки для переключения результатов.
1: Предыдущий экран, следующий экран.
0: Вот давайте я это активирую. Проблемный элемент увеличивается. Можно посмотреть поближе, что это такое. Нажимаю еще раз. Ну и кроме того, можно касаться самих проблемных участков.
1: Предложение 21 до 22, элемент 17.
0: В этом случае мы получим подробную справку по проблеме.
1: Экран 2S3, два предложения, Rooney Map, iTony Message Input Edit Text, область прикосновения. Советуем сделать этот реагирующий на клики элемент больше. Контрастность текста. Возможно, вам следует увеличить коэффициент контрастности текста элемента относительно фона.
0: Этот результат я закрываю.
1: Макс.
0: Посмотрим что-нибудь еще.
1: Предложение 4 до 5, элемент 3. Экран 2S3, два предложения, Rooney Map, iTony Write Sort Icon Button, метка элемента. У этого элемента нет метки, которая может быть распознана программой чтения с экрана. Область прикосновения. Советуем сделать этот реагирующий на клики элемент больше. У этого элемента...
0: Можно коснуться любого из этих описаний, и тогда появится дополнительная кнопка.
1: Дополнительная информация о проблеме из категории «Метка элемента».
0: Если нажать эту кнопку, то откроется справка, где можно почитать подробнее о том, что это за проблема и как ее можно исправить.
1: Справка. Вернуться к сканеру доступности. Другие параметры. Метки контента. Метки контента позволяют пользователям с ограниченными возможностями распознавать элементы интерфейса при помощи сервисов специальных возможностей, например, программ чтения с экрана. Если информация передается в графическом виде, метки контента могут содержать текстовое описание элемента или связанного с ним действия. Без меток контента некоторым пользователям будет сложно определять назначение элементов интерфейса и взаимодействовать с ними. Реализация. Свернуто. View. Развернуто. View. Определенные типы представлений. View. Запятая в интерфейсе должны содержать метки контента, указывающие на назначение таких представлений или связанные с ними действия.
0: Ну и так далее. Не будем дальше читать справку.
1: Элемент 3. Все предложение.
0: Выхожу из этого результата.
1: Макс.
0: Еще можно активировать вот эту кнопку вверху экрана.
1: Показать список результатов.
0: Показать список результатов, и тогда будет уже не картинка, а просто список.
1: Все предложение.
0: Он также разделен на экраны.
1: Экран 1, 22 предложения. Экран 2, 17 предложений. Экран 3, 17 предложений.
0: Любой из этих экранов можно раскрыть и посмотреть информацию.
1: Экран 2, элемент 2. Одно предложение, Rooney Map, iTonim Toolbar Subtitle. Контрастность текста. Возможно, вам следует увеличить коэффициент контрастности текста элемента относительно фона. Дополнительная информация о проблеме из категории «Контрастность текста». Коэффициент контрастности. Текущий 4,32, 1. Рекомендованный 4,50, 1. Цвет изменить цвета. Цвет переднего плана. Решетка. 7D7D80. Цвет фона. Решетка. 17181C. Область прикосновения. Советуем сделать этот реагирующий на клики элемент больше. Высота этого элемента минус АО 38 dp. Советуем увеличить ее хотя бы до 48 dp. Все прикосновения, соответствующие этому элементу, могут обрабатываться контейнером одного из родительских элементов. Если при выборе более крупного контейнера выполняется то же действие, что и при выборе этого, запретите элементу реагировать на клики, если выполняется другое действие. Советуем увеличить размер элемента.
0: Подробно все результаты смотреть, я думаю, нет смысла. Общий принцип понятен. К сожалению, этот сканер не может распознать абсолютно все проблемы. И вот если присмотреться, на вот этом скриншоте видно, что элементы для отправки голосового сообщения, для прикрепления файлов никак красным не помечены, несмотря на то, что токбэк на этих элементах не фокусируется. Так что такой сканер не отменяет наличие незрячих или слабовидящих тестировщиков. Но опираясь на подсказки этого сканера, можно добиться того, что у вас все элементы будут подписаны, будет хороший, видимый для всех текст. Это важно не только для тех, кто пользуется программами экранного доступа, но и просто для людей с ослабленным зрением, например, для людей в возрасте, а также решить и другие проблемы. Подобные инструменты для сканирования существуют и для веб-сайтов. В описании к видео мы оставим ссылку на раздел доступности цифрового контента, который представлен на портале Госуслуги. Там можно найти подробную информацию, а также все ссылки на соответствующие инструменты. Ну а данный сканер может быть полезен не только разработчику, но и тестировщику для того, чтобы можно было объяснить суть проблемы, потому что здесь все-таки вещи описаны техническим языком. Мне понравилось то, что сканер доступен как с токбэк, так и без него. Это очень удобно. Ну и в целом приложение достаточно простое, никаких сложностей при его использовании возникнуть не должно. После сканирования можно в специальных возможностях отключить

0: спортивной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
1: Трамвай низкопольный с панелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
0: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
1: Выход из транспорта. Кнопка.
2: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
0: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
3: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
4: Радио ВОС.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с руководителями проекта «Видимые возможности», реализуемого автономной некоммерческой организации «Здесь». О проекте нам расскажут Дмитриева Ксения Михайловна, директор по развитию автономной некоммерческой организации «Здесь», руководитель проекта «Видимые возможности», Лизунова Диана Александровна, клинический психолог, и Воробьев Константин Олегович, юрист. Первый вопрос будет для Ксении Михайловны. Ксения Михайловна, расскажите, пожалуйста, почему благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках своей программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» учредил новые меры помощи в виде бесплатных дистанционных психологических и юридических консультаций? Почему были выбраны именно эти меры поддержки для незрячих?
2: Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» много лет уже поддерживает незрячих слабовидящих людей различными способами. И в 2023 году при инициативе фонда был организован такой проект, как проект социального воздействия «Видимые возможности». Этот проект вообще был направлен на трудоустройство и обеспечение занятости. И в рамках него у нас обязательной историей была такая вещь, что каждый участник, каждый герой проходит в том числе сначала психологическую оценку, а дальше в рамках проекта он мог воспользоваться поддержкой нашего клинического психолога Дианы Лизуновой. В рамках данного направления как раз было выявлено, что, во-первых, наши участники с инвалидностью по зрению не так часто обращаются к психологической поддержке, но она им очень нужна. И если человек вот может преодолеть вот этот первый барьер, прийти к психологу, то на самом деле такая поддержка, она очень сильно улучшает качество жизни, снимает тревожность. И сейчас в современной России, я думаю, это имеет такое двойное значение. С точки зрения юридических консультаций тоже мы поняли, что наши участники иногда не могут ответить на какие-то простые вопросы, такие как, например, оформить инвалидность, или какие-то более сложные. Могут быть это вопросы, связанные с жилищными какими-то историями. Могут быть вопросы с взаимоотношений с работодателями. И мы знаем, что юридическая помощь в целом в направлениях некоммерческого сектора имеет место быть, да, то есть это не такая уникальная поддержка, но все-таки «Особый взгляд» — это программа, которая давно работает, и наша целевая аудитория, слушатели Радио ВОС, я думаю, хорошо они знают, и мы видим, что к нам все-таки незрячие слабовидящие люди имеют доверие к нашим специалистам, мы очень тщательно подбираем специалистов, с кем мы работаем, поэтому было решено ввести такие меры поддержки вот в этом году.
1: Диана Александровна, скажите, пожалуйста, каким образом незрячие могут получить меры психологической поддержки и кто из специалистов будет оказывать эти услуги? Как проходил отбор таких специалистов и имеют ли эти специалисты уже опыт взаимодействия с незрячими?
3: Добрый день, приветствую всех радиослушателей. Но по поводу самого формата оказания помощи в наш век информационных технологий, это разные варианты. Это консультации по сотовой связи, консультации в Зуме, в Максе, то есть в различных мессенджерах. Это, безусловно, обмен голосовыми сообщениями. То есть каждый получатель услуги выбирает наиболее понятный и доступный ему формат. Ну а по поводу специалиста, наверное, поделюсь собственным опытом. Для меня вообще большая честь быть приглашенной в «Особый взгляд» и получить возможность продолжить помогать людям с инвалидностью по зрению. За плечами уже проект «Видимые возможности», который действовал у нас в Кузбассе. Как уже сказала Ксения, это проект сопровождаемого трудоустройства. Через меня прошло огромное количество людей, всех их помню. Со многими продолжаю общение в рамках именно психологической помощи. Ну и по поводу отбора, наверное, мое базовое образование психолого-педагогическое. Я много лет работала с детьми, подростками с особенностями в развитии. А далее уже получила образование клинического медицинского психолога и работаю в режиме кризисной психологии. Я оказываю психологическую поддержку людям в чрезвычайных ситуациях. Много лет уже, с 2005 года, являюсь консультантом программы экстренной психологической помощи Российского Красного Креста. Поэтому накопленный опыт, безусловно, помогает мне общаться с людьми. Я всегда говорю, что мы помогаем людям не с диагнозами, а с их психологическими проблемами. На самом деле, то, с чем обращаются люди, это общие человеческие психологические трудности. Ну и, конечно же, помощь в адаптации к диагнозу и принятии новой жизни.
1: Диана Александровна, сразу же хочу вам еще один вопрос задать. Сейчас среди незрячих появилась особая категория людей. Это ветераны специальной военной операции, которые потеряли зрение. Эти люди, кроме своих проблем со зрением, часто имеют и травматический опыт. Полезен ли будет этой категории людей этот проект?
3: Здесь я убеждена, что данный проект этим людям не просто полезен, а необходим. Так совпало, что 2 года назад я прошла отбор в Российский реестр психологов-специалистов по оказанию психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. И вот уже на протяжении 2 лет я работаю с этими людьми. В рамках сотрудничества с фондом «Защитники Отечества» они приходят к нам в центр, где я веду прием, и среди них есть люди, потерявшие зрение в том числе. И здесь работа, наверное, такая двойная. С одной стороны, это работа с посттравматическим стрессовым расстройством и с травмой по утрате зрения. Практически всегда это трудоспособные молодые люди, и для них, безусловно, это всегда огромный травматический стресс, и есть специальные инструменты в работе психолога, которые помогают этот опыт проработать, организовать систему поддержки, и, конечно же, помимо самих участников, мы еще выстраиваем эту систему поддержки с родными и близкими и консультирую их. Как помочь, как быть рядом, как помогать принимать и проживать чувства.
1: Константин Олегович, могли бы вы нам рассказать, с какими проблемами чаще всего сталкиваются незрячие в плане юридических вопросов? Может ли незрячий человек самостоятельно вести юридические дела или всегда необходима помощь близких?
4: Особо серьезной специфики, да, здесь нет. То есть люди, которые к нам обращаются, чаще всего поднимают вопросы, которые возникают в жизни каждого из нас. Да? Это бытовые споры, защита прав потребителей, даже вопрос наследства. Действительно, есть отдельные ситуации, когда речь заходит о вопросах получения медицинской помощи, оформления инвалидности, и там появляются ситуации, которые требуют вот именно такого специфического понимания и поддержки в связи с тем, что многие процедуры, они сегодня не адаптированы, да, для людей незрячих, да, или с плохим зрением. Поэтому в целом можно сказать, что вопросы близки для каждого из нас, которые поднимают в консультациях, да, обращаясь к нам, подопечные. Но при этом можно сказать, что в каждом случае человек, который обращается за помощью, он самостоятелен. Да. На каждой консультации я общаюсь непосредственно с человеком. Он показывает иногда даже то, как он видит ситуацию, что он предпринимает уже. Да. И в этом плане хочется выделить, наверное, такую независимость людей, да, в этом вопросе. И то, что, наверное, больше всего удивляет, да, их готовность самостоятельно вести дела, да, и понятно, что в некоторых ситуациях возникает необходимость помощи там, в связи с подписанием документов, да, каких-то помощников, близких людей, да, но при этом настойчивость людей, их смелость, да, она восхищает, и каждый раз понимаем, что здесь большая воля и большое желание, да, получать все те гарантии, всю ту поддержку, которая должна предоставляться там государством, другими организациями, да, в полном объеме.
1: Мы убеждены, что этот проект будет иметь положительный эффект для незрячих людей. Но, Ксения Михайловна, могли бы вы поделиться с нами планами на то, какие же результаты будут оценены как успешность этого проекта и сколько в общем людей могут получить помощь в рамках данного проекта?
2: В вопросах адресной поддержки оценка всегда очень, конечно, субъективна. Мы здесь говорим о людях. И каждый человек по-своему оценивает, насколько ему помогла та или иная поддержка. Но так как мы видим результаты, ну вот внутри, например, проекта «Видимые возможности», когда человек имел, например, барьер не использовать белую трость, потому что стеснялся инвалидности, и после поддержки психолога начал ее использовать. Когда человек имел барьер вообще выходить на улицу, считал, что он стал никому не нужен, и после этого он начал, например, обращаться к работодателям, искать самостоятельно работу. Все эти, кажется, нюансные и маленькие детали — это то, что может оценить, конечно, сам наш участник, получатель этой услуги. И поэтому мы себе целей вот каких-то таких, которые можно описать, да, кроме как количеством, пока не ставим. Для продуктов всех, которые предлагают услуги социальные, особый взгляд всегда был, есть и будет. Само наличие заявок на эту поддержку доказательством того, что она нужна. То, что такой поддержки может быть не слишком много в России, и то, что особый взгляд может действительно дополнить ту социальную поддержку, которая у нас в стране уже имеется. В этом году мы запустили в тестовом режиме юридическую психологическую поддержку. У нас есть лимит на год. Он не такой большой. Там это, по-моему, около 150 консультаций мы запланировали. Но особый взгляд рассматривает увеличение этой заявочной кампании и рассматривает расширение поддержки в любом случае. Поэтому можно сказать, что в этом году мы смотрим. Для нас также очень важно, чтобы все, кто услугу получают, оставляли отзыв, как раз чтобы мы видели, а что конкретно он считает полезным в том, что мы дали. Он также, этот человек, может написать, что ничего не было полезно, но пока такого не было, да. У Константина уже состоялось достаточно много консультаций, каждый человек оставляет вот этот самый отзыв, который нам показывает, с какими как раз непосредственно проблемами, задачами люди обращаются. Мне кажется, вот об этом, может быть, тоже интересно сегодня в рамках нашего эфира поговорить, да, чтобы люди понимали, с каким вопросом, в принципе, можно обратиться. Касательно психологической помощи, конечно, мы понимаем, что длительная терапия — это дорогостоящая история, и мы в рамках программы «Особый взгляд» пока здесь не совсем можем, да, такую совсем длительную терапию оказывать. Но в рамках тех консультаций, которые запланированы, в том лимите на одного человека, который запланирован, мы можем, тем не менее, оказать вот эту первичную помощь. Бывают ситуации, когда Диана Александровна направляет человека к психиатру, да, или к другим специалистам. То есть это достаточно широкая поддержка. Мы смотрим вообще на человека комплексно, потому что иногда, конечно, обращения к нашим специалистам недостаточно. И на наш взгляд, вот это снижение, наверное, стресса, снижение фона тревожности, разрешение каких-то бытовых жизненных ситуаций, конфликтов в семье и вообще создание такой экосистемы, в которой человек не один, вот это и самый главный социальный эффект, на мой взгляд.
1: Диана Александровна, расскажите тогда, с какими же вопросами часто обращаются наши незрячие люди и с какими вопросами можно обращаться для психологической помощи. Ну и, конечно, мы попросим вас дать несколько рекомендаций нашим радиослушателям, что нужно делать, чтобы поддерживать хотя бы минимальный какой-то баланс своего психологического благополучия.
3: По поводу вопросов, как я уже сказала, и как уже проговорила Ксения, они такие общечеловеческие, есть специфические, которые связаны как раз с периодом принятия диагноза. Все зависит от ситуации. Если человек только недавно столкнулся с утратой зрения, он переживает массу чувств. И тут, конечно, психолог, к сожалению, не может дать волшебную таблетку или волшебную палочку, которая каким-то уникальным таким способом позволит эти чувства исключить. Психолог помогает эти чувства принять в себе, прожить и не провалиться в эту пучину депрессии, горя, пройти все эти стадии принятия диагноза, быть рядом, организовать систему поддержки, работать с родными и близкими. Также очень много вопросов, и Ксения тоже их уже обозначила, это как раз барьеры в использовании белой трости, в самостоятельном выходе на улицу, когда есть определенные ограничения, убеждения, что у меня не получится, я не смогу, я упаду, есть много страхов. А также это работа с фоновой тревогой. Есть множество инструментов в работе психолога, которые помогают вот эту тревогу понизить и улучшить качество жизни. Это стрессовые ситуации, это конфликтные ситуации дома, конфликтные ситуации с детьми, с супругом. То, с чем обращаются, в общем-то, все люди. И иногда мы начинаем с решения одних вопросов, и в ходе уже серии консультаций всплывают и другие. Ну, если говорить о поддержании своего ментального здоровья, это та база, которая необходима каждому человеку абсолютно. Это так же, как двигательная активность, правильное питание, здоровый сон. Да, стрессовые ситуации случаются с каждым из нас. Человек, который столкнулся с утратой зрения, для него стрессовых ситуаций намного больше. Они иногда приобретают и острый, и хронический характер. Как себя поддержать, как не утонуть в этой пучине? Ну, несколько таких, наверное, базовых советов, что ли, рекомендаций. Психологи приняты, что советов не дают, но рекомендовать могут. Во-первых, это прослушивание полезного контента, то есть аудиокниги, которые в доступе, причем и по психологии в том числе, сейчас с этим проблем нет. Это выполнение рутинных задач и не задумываться о том, что же будет завтра, а выполнять задачи сегодняшнего дня, соблюдать режим дня. Это заземляет, это успокаивает, это дает опору. Это дыхательные упражнения, про которые мы все прекрасно знаем, но почему-то забываем в самых нужных ситуациях. Самая простая из них, я всегда говорю, легко запомнить, это дыхание по квадрату. Сделали вдох, небольшая задержка дыхания, выдох и вновь задержка. Можно даже провести эксперимент. У каждого из нас есть современные гаджеты, смарт-часы, которые показывают, фиксируют уровень стресса. И вот после нескольких таких циклов он падает. Проверено на себе, на своих близких, действительно работает. Физическая активность. Вообще доказано, что физические упражнения, они по эффективности уже даже превышают действие антидепрессантов. Это даже пятиминутная прогулка на воздухе, послушать птицы, ощутить запахи улицы, звуки улицы услышать. Это тоже переключение, то есть работает другая доминанта, это наша физиология, это работа нашего мозга. Безусловно, это организация системы поддержки, это социальная активность, вот эти чаты, которые сейчас есть, сообщество, это общение с близкими, когда есть возможность проговорить свои чувства и принять их, и прожить. Ну и, конечно же, я всегда призываю не опасаться обращаться за профессиональной помощью. Когда понимаешь, что поддержки близких недостаточно, им тоже очень сложно, тогда нужно обращаться к психологу, который имеет компетенции, имеет опыт и который будет рядом на всех этапах проживания острого стресса и поможет выстроить систему поддержки.
1: Константин Олегович, какие рекомендации вы можете дать в юридическом плане?
4: Главная рекомендация здесь – это не подписывать документы, не совершать сделки, смысл которых вот доподлинно, да, не проверен, не понятен человеку в конкретный момент, потому что часто возникают злоупотребления, да, люди могут воспользоваться ситуацией. Здесь важно не стесняться, сделать паузу, да, запросить документы в том формате, который будет удобен для восприятия. Да, это может быть электронный текст, который можно там прочитать с помощью экранного доступа, да, программы, или в аудиоформате его воспроизвести. Помимо этого, если тоже есть какие-то сомнения, всегда лучше профилактически, да, запросить там мнение близкого человека, юриста, да, тоже в лучшем случае, хотя не всегда, понятно, есть возможность. При этом, конечно, когда мы говорим о важных сделках, да, это все, что связано с кредитами, с крупными платежами, какими-то наследственными вопросами, да, то здесь, конечно, тоже лучше на всякий случай обращаться к специалисту, чтобы гарантировать соблюдение интересов человека и отсутствие каких-то злоупотреблений. Вот. Также можно рекомендовать оформить доверенность, да, на человека, которому вы доверяете, причем с конкретными полномочиями. Да. То есть вы сами можете выбрать, какие договоры он может заключать в вашу пользу, да, или с распоряжением каким-то имуществом, на которое вы дадите согласие. Да. При этом за вами в любой момент сохраняется возможность эту доверенность отменить, да, и тоже свои интересы гарантировать. Вот это такая, может быть, юридическая страховка, да, в плане ситуации, когда интересы человека, да, они могут как-то пострадать, уязвимое положение, да, может вызвать злоупотребление. Но самая надежная здесь рекомендация и гарантия – это, конечно, стараться профилактически еще на момент заключения каких-то договоров обратиться к специалисту, если вы понимаете, что вопрос серьезный, да, чтобы исключить в дальнейшем и споры, и заранее максимально обеспечить свои интересы.
1: Что-то еще о проекте, о помощи незрячим хотели бы сказать?
2: Я бы хотела акцентировать внимание на то, что к нам могут подавать заявки не только люди с инвалидностью, но и их близкие. Мамы, папы, жены, дети. Потому что это тоже референтная группа, которая живет, влияет и тоже имеет те же самые проблемы. Иногда является опекуном человек с инвалидностью. И поэтому хотелось бы рассказать именно об этом, что близкие люди тоже могут обращаться. Также хотела напомнить, что заявки принимаются на портале «Особый взгляд», раздел «Помощь», и там есть такой еще подраздел «Практические занятия», и вы там можете найти помощь по психологической и юридической поддержке. На данный момент наши специалисты присутствуют в этом интервью, то есть это лично Константин и лично Диана проводят эти консультации. В дальнейшем планируется привлечение других специалистов по росту заявок. Но на данный момент вот вы можете доверять тем людям, кого вы сегодня уже услышали. Это действительно большие специалисты. Наверное, еще прорекламирую Константина, что он ведет отдельный телеграм-канал, название которое Константин, озвучите, пожалуйста, сами.
4: Юридический минимум НКО.
2: Юридический минимум НКО, да, то есть я об этом говорю, потому что мы понимаем, что действительно мы живем в век информации, и все нужно проверять, в том числе и то, какие специалисты вам оказывают поддержку. Поэтому мы за своих специалистов отвечаем, а заявки только на портале «Особый взгляд». Это все бесплатно, сугубо бесплатно, и приглашаем к участию.
1: Спасибо большое. Надеюсь, что наши радиослушатели, которым это необходимо, будут обращаться за помощью. Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире прозвучало интервью с руководителями проекта автономной некоммерческой организации «Здесь». Проект «Видимые возможности». Слушайте радио ВОС.
5: «Тряхнем стариной». Авторская программа Сергея Андреева.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Только что прозвучала песня Зиновия Бинкина и Виктора Гина «Распахни поскорее окно» в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Здравствуй, песня». И сегодня завершаем рассказ о творчестве композитора Зиновия Бинкина, который начали в прошлой передаче. В 70-е и 80-е годы композитор много сотрудничает с ВИА. «Самоцветы», «Синяя птица», «Рапсодия», «Пламя», «Поющие сердца», вокальные квартеты записывали его песни «Улыбка», «Советская песня», «Аккорд». Вот квартет «Аккорд» я и предлагаю нам с вами сейчас послушать, тем более, что его руководитель Зоя Марковна Харабадзе недавно ушла из жизни. Вспомним квартет «Аккорд». Я знаю, что многие любят этот коллектив. Прозвучит песня Зиновия Бинкина и Виталия Татаринова. Она так называется «Грустная песенка».

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Казани переизбран председатель татарской региональной организации ВОС. Ансамбль «Васильки» Нижегородской области стал обладателем гран-при международного конкурса «Белые крылья». Стартовал прием заявок на соискание премии мэра Москвы имени Николая Островского. В Башкирии издана книга о легендарном разведчике Даяне Мурзине шрифтом Брайля. В День Республики Карелия члены ВОС возложили цветы к вечному огню. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 3 июня в Казани состоялась 32-я отчетно-выборная конференция Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых. На заседании присутствовал 51 делегат, представляющий 16 местных организаций. На учете в региональной организации состоит 5378 человек. В работе конференции приняли участие вице-президент ВОС Александр Коняев, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Светлана Захарова, полномочный представитель президента ВОС в Уральском округе Мавзеля Юдина, а также участник специальной военной операции, член Казанской местной организации Александр Антонов. За 5 лет инвалиды по зрению получили 4660 единиц технических средств реабилитации и 5 собак-проводников. Трудоустроено 480 инвалидов по зрению, из них 352 человека в системе ВОС. В 2025 году татарская организация ВОС стала победителем Всероссийского кубка ВОС за вклад в развитие физической культуры и спорта. Поддержка организации составила более 100 миллионов рублей. По результатам голосования председателем татарской региональной организации ВОС на ближайшие 5 лет вновь избран Владимир Алексеевич Федорин. Делегатами на 24-й съезд ВОС избраны Владимир Федорин и генеральный директор предприятия «Электроконтакт» Денис Темников. 7 июня ансамбль «Васильки» Лысковского филиала предприятия «Автопровод» Нижегородской области принял участие в международном конкурсе «Белые крылья» в Нижнем Новгороде. Коллектив недавно возглавила Елена Кондратьева, и сразу великолепный результат. Вокалисты стали обладателями гран-при этого вокального состязания. Артисты признались, что было очень волнительно. Новая сцена, строгое жюри, сотни талантливых участников. Но они постарались зажечь, и момент, когда объявили о победе, не забудут никогда. Руководитель Елена Кондратьева гордится своими участниками и верит, что это отличное начало общего яркого пути. Стартовал прием заявок на соискание премии мэра Москвы имени Николая Островского 2026 года. Заявочная кампания продлится до 14 сентября. Результаты объявят в декабре. Участниками конкурса могут стать художники, музыканты, писатели, дизайнеры и другие творческие люди с ограниченными возможностями здоровья, имеющие выдающиеся достижения в культуре и искусстве. Также могут участвовать люди без инвалидности, оказывающие существенную помощь и поддержку людям с инвалидностью. Премия присуждается в 10 номинациях. В 2025 году размер премии увеличился почти в 7 раз, со 150 тысяч до 1 миллиона рублей. Подать заявку можно в электронном виде на почту или очно в музее Николая Островского на Тверской улице. В тифлоиздательском отделе Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Тухватшина вышло в свет рельефно-графическое пособие «Легендарный разведчик, герой Великой Отечественной войны Даян Мурзин». Книга издана шрифтом Брайля для незрячих и укрупненным шрифтом для слабовидящих читателей, а также снабжена рельефно-графическими иллюстрациями. В книге рассказывается о создании партизанской бригады и деятельности советских разведчиков в 1944-1945 годах. Даян Мурзин – участник Великой Отечественной войны, отважный командир разведки в соединении знаменитого Ковпака. Он удостоен звания Героя Чехословакии и стал почетным гражданином Уфы и 16 городов Чехии, Словакии и Моравии. Новое издание уже поступило в фонд главной библиотеки и будет распределено по филиалам в городах республики. 8 июня, в День Республики Карелия, члены Карельской республиканской организации ВОС возложили цветы к мемориальному комплексу «Могила неизвестного солдата» с вечным огнем славы. Участники почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Каждый положенный к подножию мемориала цветок – это личное слово благодарности от тех, кто сегодня живет под мирным небом. Возложение цветов у вечного огня стало напоминанием о том, какой ценой дался мир. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио ВОС прозвучит интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем. Владимир Васильевич, добрый день. На этой неделе отмечался Общероссийский день библиотек. Этот день, конечно, связан в первую очередь с литературой крупным шрифтом и адаптированных для незрячих. Владимир Васильевич, как вы считаете, сегодня насколько велика доступность литературы для незрячих, что для этого делает Всероссийское общество слепых и как выстроены взаимоотношения с российскими государственными библиотеками для слепых?
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Марина Петровна. Ну, как всегда, мне всегда очень приятно бывать на Радио ВОС, и очень хорошая команда. Ну и, конечно, Марина Петровна всегда очень приветливо и здорово начинает разговор, и мне это нравится. Поэтому, дорогие друзья, да, я еще раз хочу поздравить всех работников библиотек, этих хранителей знаний и, наверное, дающих нам очень много различных пониманий жизненных процессов, истории и развития общества, и, конечно, тех великих произведений, которые, в общем-то, хранятся в этих библиотеках. Поэтому всем хочется пожелать еще раз здоровья и мира, и чтобы было солнышко, и было много-много новых и замечательных произведений, как художественных, так и документальных, так и различных других жанров. Поэтому еще раз, дорогие хранители, с праздником вас! Всего вам самого доброго! Ну, а что сказать по библиотекам? Да мы всегда прекрасно с ними взаимодействовали. И, наверное, вот вы мне задаете вопрос, а я всегда начинаю вспоминать ту Красноярскую библиотеку, которую, в принципе, вот удалось построить благодаря, наверное, какому-то упрямству, упорству и в общем-то, помощи администрации города Красноярска и Красноярского края. Поэтому она сегодня действует, она очень доступна, она современна, это хорошее здание. В принципе, все то, что, наверное, соответствует сегодняшнему дню и тем задачам, которые она решает. Поэтому Красноярской библиотеке особый респект, конечно, Павлу Юрьевичу Пермякову. Я его очень уважаю, всей его команде. Ну и главное, что взаимодействие у нас всегда было замечательно. Здесь, на федеральном уровне, мы тоже взаимодействуем с библиотекой, прекрасно взаимодействуем. Началось хорошее взаимодействие с Министерством культуры и с кураторами вот этого направления работы. Поэтому я думаю, что нам нужно только это развивать. И развивать в хорошем, в замечательном варианте. Я думаю, что прежде всего в ближайшее время мы постараемся организовать какие-то встречи на уровне библиотеки и поговорить о концепции развития, в том числе и библиотечного дела, ну, проецируя его на развитие ВОС, на концепцию развития ВОС на следующие 5 лет после съезда. И, конечно, я думаю, что работник библиотек, Минкультуры придут, наверное, на наш съезд, и мы, в принципе, услышим, наверное, те хорошие предложения и варианты, которые войдут и в решение 24-го съезда Всероссийского общества слепых.
4: Владимир Васильевич, вчера мы с вами были на экскурсии в Музей Победы. Конечно, в первую очередь могли бы вы рассказать свои впечатления. И, конечно, скажите о том, что теперь наши радиослушатели из всех регионов могут видеть в том числе и вклад незрячих в победу. Мы, конечно, говорим о незрячих слухачах. Какие у вас остались впечатления от этой встречи и, в принципе, от музея?
5: Вы знаете, я не первый раз там уже, мы были 30 апреля этого года по акции «Честь имею». Проходили немножко другую, правда, экспозицию, но тоже очень такую, знаете, чувствительную. А здесь я могу сказать, что мы встретились с заместителем директора музея, вице-адмиралом Смуглиным Федором Савельевичем, который очень радушно нас принял. Он сам из Санкт-Петербурга, будем говорить, ленинградец, у него много блокадников среди родственников. И когда мы вот вручили ему нашу статуэтку слухача, вы знаете, я так понял, что у него комок к горлу подошел, и вот этот фильм «Они слышали смерть». Ну и главное, наверное, наша историческая книга, трехтомник, который мы вручили тоже, а там ведь очень много и документов, подлинных, настоящих документов деятельности Всероссийского общества слепых в военные годы, именно в Великую Отечественную войну. И это, конечно, я думаю, будет тем, наверное, очень хорошим вкладом в экспозиции вот этого музея, вот этой жизни тех военных лет, когда даже наши незрячие делали все для фронта, все для победы. И мы старались, в общем-то, помочь нашему государству, Советскому Союзу. И, в общем-то, тогда отдавали не просто вот трудовые будни, но и свои жизни на то, чтобы спасать жизни других. Вот как наши доблестные слухачи и наш исторический памятник этим людям, которые сегодня в городе-памятнике Санкт-Петербург. Я могу сказать, это один из важнейших, наверное, реальных моментов жизни Всероссийского общества слепых за последние 5 лет. Это история, которая будет, ну, в веках. И это главное. Мы сделали этот памятник для того, чтобы никто не забыт и ничто не забыто. Этот девиз звучал в России еще более уверенно и еще более четко. И мы понимаем, что это будет надолго. И это поможет тем незрячим людям, которые узнают об истории этого памятника. Я думаю, что там будут свои акции, наверное, свои мероприятия, которые будет проводить Санкт-Петербургская организация, будет проводить Всероссийское общество слепых, будет проводить та же самая Санкт-Петербургская библиотека, которая находится рядом. Поэтому это важнейшее, наверное, историческое событие в жизни Всероссийского общества слепых. Я считаю, наверное, на уровне той великой государственной награды, которую мы получили к своему 50-летию. Вот к столетию мы сделали

0: главному событию этого года в нашей организации.
1: Ну, вы знаете, Марина Петровна, отчетно-выборная кампания, ну, наверное, это проекция того общества, которое у нас сегодня живет в России. И тех, наверное, вопросов, проблем, конечно, ее проведение. То есть разные мнения, есть разные, наверное, технологии предвыборные, которые, в общем-то, и у нас тоже демонстрируются, особенно в социальных сетях, в интернете. Ну, я бы хотел сказать только одно. Я прошел многие конференции лично сам. Я сам, в общем-то, разговариваю с избранными председателями, как правило, их поздравляю. Поздравляю людей, которые, в общем-то, на этих конференциях работали с этими большими событиями, которые есть у нас. Ну и главное, что мы уже провели 84% всех отчетно-выборных конференций, избраны. Вот вы знаете, так получилось, что 84 делегата на 24-й съезд. Люди это разные, люди со своими мнениями, выражениями своих, так сказать, вариантов чувств, наверное, знаний, и которые, в общем-то, стремятся все, чтобы в обществе было лучше, в том числе и во всероссийском нашем обществе было лучше, чтобы мы могли развиваться. Я очень хорошо понимаю эту ситуацию, и, в принципе, у меня нет никогда никакой ни обиды, ни мести или еще чего-то к людям, которые, в принципе, критикуют какую-то мою позицию, хозяйственную деятельность и все остальное, вплоть до каких-то различных там на государственном уровне и на всяком. Наверное, это отчетно-выборная кампания. Я могу сказать, она идет планово, четко. Мы достаточно подработали документов, и даже вот по тому уставу, который так широко не обсуждался, как вот устав 20, который мы будем принимать на 24-м съезде, в общем-то, реально у нас пока все идет очень спокойно. Есть вопросы, возникают, как и с Минюстом бывают, там вот возник такой вопрос, что человек был отстранен нашей, так сказать, службой налоговой, да. Но вот реально нашли выход, уже исполняющий обязанности работает и, в общем-то, делает свое дело также и в других вариантах. Но главное, что делегаты избраны, главное, что избран руководящий орган, постоянно действующий, есть исполняющие обязанности, которые приведут к тому, что, я думаю, пройдут дополнительные конференции отчетно-выборные и решится вся проблема, которая, в общем-то, возникла из-за каких-то, бывает, естественных причин, ну и так далее. То есть вот варианты такие. Поэтому работа, я могу сказать, нормальная. Крымская конференция вот недавно прошла. Поддержка Владимира Васильевича Гутовского 100%. Прошла Севастопольская, такая же история. Вот, ну, я хочу сказать, что на новых территориях прошла Запорожская конференция отчетно-выборная в Запорожье. 100% избрали Примака и, в общем-то, на съезд выдвинули, я считаю, очень достойного человека, директора предприятия Мелитопольского. Это важный, наверное, момент. В общем-то, там есть проблемы с собственностью, с имуществом. И, наверное, вот эти люди должны до нас донести все вопросы. Сегодня готовятся конференции в Донбассе, ну и, естественно, в Луганской республике. Я думаю, все пройдет штатно, и особых проблем не будет. Да, сегодня конференция в Херсоне еще Петра Ивановича Булгакова. Мы с ним разговаривали, ну, все нормально. Там Юрий Серафимович и Иван Станиславович Захарченков, вот директор Мелитопольского предприятия, они туда выехали. И там, в общем-то, работают сегодня, я думаю, тоже все сложится как надо.
0: В завершении интервью, Владимир Васильевич, хотела бы вам задать такой вопрос. Много дискуссий сегодня ведется по вопросу цифровых технологий и искусственного интеллекта. Могли бы вы немного приоткрыть завесу тайны для наших радиослушателей? Какие сервисы, какие приложения

0: используете лично вы, какие ваши самые любимые сервисы и как часто вы используете искусственный интеллект в своей работе?
1: Вот вы знаете, с искусственным интеллектом у меня не все в порядке. Я еще как-то к нему отношусь с настороженностью, потому что реально... Ну, использовать его, говорят, он иногда выходит из-под контроля и может от твоего имени там наделать всяких сообщений таких, что, в общем-то, не хотелось бы, наверное, тем людям, которые это получают, и не хотелось бы и мне, чтобы они были. Поэтому я вот здесь могу сказать, я осторожничаю, пока только знакомлюсь, понимая, что, наверное, это пока вот, знаете, такое предварительное знакомство. А с приложениями, ну, вы знаете, я пользуюсь нашей библиотекой АВ-3715, Яндекс книги, и очень хорошо сделано. И, кстати, вот на тарифе, который мы от общества слепых распространяем, это библиотека бесплатная, Яндекс книги, и очень хорошая, я могу сказать, здесь заслуга нашего Анатолия Попко, который очень много сделал для этой библиотеки. Очень хорошая подборка литературы, очень доступна. Мне очень нравится, я могу сказать. И сами записи книг такие, вы знаете, сопровождаются музыкальными различными вариантами. Это не просто начитывание. И там можно почитать чисто полистав странички и строки, а можно и аудиокниги почитать очень хорошо. Я под впечатлением, мне нравится. Ну и наша библиотека замечательна тоже, АВ-3715, она хорошо звучит, хорошо работает, и слава богу, что она есть. Но я тоже помню, что там Анатолий Попко тоже стоял у ее истоков. Поэтому то, что касается книг, ну, Логос ВОС у нас старается, и мы, в общем-то, всегда добиваемся того, что «Единая Россия» поддерживает все наши инициативы. Даже Валентина Ивановна Матвиенко, Володин, вот руководители федеральных, так сказать, законодательных органов, всегда очень трепетно относятся к тому, что там какие-то деньги урезаются, а потом все это сразу буквально восстанавливается, и мы очень благодарны этим людям, что они заботятся о нашей грамотности, зная, что незрячие очень много читают, это, наверное, самая читающая часть населения России, и мы, в общем-то, в этом вопросе, конечно, работаем. Ну и хочется сказать, что очень много, вот, кстати, в Яндекс.Книгах Владимира Медынского, его передач, и, вы знаете, вот исторических таких моментов я просто вот восхищен, и мне очень нравится он как рассказчик, как человек, который доносит, наверное, те исторические определенные процессы до своих слушателей. Это очень здорово. Вы знаете, я просто всегда и на телевизоре смотрю его передачи, и вот в Яндекс.Книгах я тоже очень много читаю про разных исторических деятелей России в разные годы, и вот это все дает очень хорошую информацию. А так, VoiceOver, ну, в Максе я живу уже сегодня, и каналы у меня есть там в Максе, и православные, и новостные. Ну, и, естественно, стараюсь с утра отправить всем с добрым утром, что у нас все нормально, президент действует, и, в принципе, люди тоже мне отвечает, в том числе и вы, Марина Петровна. Так что я понимаю, что мы все на посту, и у нас идет работа. Что касается Телеграма, ну, к сожалению, вот у меня была телега, обновилась и пропала, так сказать. Ну, и Телеграм тоже не работает. Ну, WhatsApp сейчас периодами вдруг начинает работать. Ну, вот по ситуации. И в нем иногда я тоже пользуюсь им, и, в общем-то, разбираемся. Что касается еще цифровых технологий, сегодня готовится новый стандарт от Риакомпа. Там участвуют в разработке очень хорошие наши айтишники. Я думаю, что мы его сделаем нормальным, хорошим вариантом для того, чтобы все-таки он соответствовал букве сегодняшнего времени и, наверное, был немножко на перспективу прописан тоже для того, чтобы, ну, в принципе, по нему прожить хотя бы какие-то годы впереди. Вот таким образом. Ну и нужно сказать, что у нас есть такая интересная новость, что в январе месяц

0: информации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, в техническом перечне средств реабилитации. Ну, в общем-то, сделали очень хороший момент. 7 лет пользования строкой Брайля. Раньше она была бессрочна. Вот как Робин, как другие, там есть еще некоторые моменты. А теперь на 7 лет. Ну, то есть человек, закончив там какое-то предварительное, наверное, образование, школу, уже может рассчитывать, что для работы, если он избирает вот этот вариант, брайлевская строка будет ему выдаваться обновленная через каждые 7 лет.
1: Это хорошая новость. Что бы вы, Владимир Васильевич, пожелали нашим радиослушателям в начале летнего сезона?
0: А вы знаете, лето — это маленькая жизнь, как говорится, да? Ну, естественно, это, наверное, самые замечательные и светлые воспоминания об отдыхе, о тех прекрасных теплых деньках, о цветах, о фруктах, ну, и, конечно, о море. Ну, наверное, кто, в общем-то, какой отдых любит. Но я хочу сказать, это просто должно быть очень радостно, приятно и, знаете, создавать такое чувство счастья у человека, что он живет, что он радуется этому миру, солнцу, небу, этому теплу, ну и всем тем радостям, которые несет нам летний прекрасный теплый период. Период отпусков, период отдыха. Ну и, конечно, те, кто работают, тоже успевают наслаждаться, наверное, в вечернее время и днем в каких-то моментах, в общем-то, этим прекрасным временем. Поэтому я считаю, что, дорогие мои, всем прекрасного лета 2026, ну и до встречи где-то осенью в конце сентября месяца на форуме, который будет посвящен концепции, прежде всего, развития Всероссийского общества слепых на следующие 5 лет и уставу ВОС. И там будут заседания Центрального управления и Совета директоров, и мы, в общем-то, с вами пообсуждаем всю ту проблематику, которая нас ждет впереди.
1: Владимир Васильевич, это интервью будет звучать в эфире Радио ВОС 1 июня, День защиты детей. Конечно, не можем вас не попросить обратиться также к учащимся специальных школ для незрячих, детей незрячих, ну, всех, кто нас слушает, а также и активистов региональных организаций, маленьких, есть и такие в регионах, чтобы вы сказали детям.
0: Вы знаете, я хочу поздравить, наверное, всех наших детей, которые в нашей организации, а вообще детей России, с этим замечательным и прекрасным днем. Я знаю, в этот день, конечно, будет очень много различных прекрасных мероприятий, как и театральных постановок, как каких-то форумов, встреч и, конечно, общения. Поэтому что хочется пожелать? Чтобы детство было светлым, замечательным, чтобы мечты сбывались, и, конечно, был мир, и солнце, и счастье. И рядом всегда были мама и папа, и все любимые, родные, бабушки, дедушки, чтобы все в жизни сбывалось, дорогие мои деточки, чтобы вам было счастье в этом мире.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС.
2: Программа «Популярная классика» на Радио ВОС. Турецкий марш. Вольфганг Амадей Моцарт. В 1783 году Вольфганг Амадей Моцарт написал музыкальную композицию под названием «Соната для фортепиано номер 11 ля мажор», состоявшую из 3 частей. Первая часть – тема с вариациями «Анданте грациоза», вторая часть – «Минуэт», третья и заключительная часть «Ронда алла турка», турецкая ронда, ронда в турецком стиле. Впервые ноты этой сонаты были изданы в австрийской столице, Вене, музыкальным издательством Artaria and Company в 1784 году. Как только ее стали исполнять различные австрийские музыканты, первую и вторую части сонаты номер 11 сразу же как бы отбросили за ненадобностью и забыли. Зато третья часть, «Ронда алла турка», приобрела гигантскую популярность. При этом и музыканты, и слушатели по общему согласию самовольно переименовали турецкое «Ронда» в «Турецкий марш». И это название закрепилось за данным произведением и стало общепринятым. Почему так произошло? Дело в том, что звуки турецкого ронда сразу же напомнили австрийцам хорошо знакомое звучание турецких военных маршей. Стилистика у произведения Моцарта была точно такая же. Турция и Австрия были давними и злейшими врагами и воевали с перерывами с начала XVI по конец XVIII века. Однако, несмотря на такую постоянную вражду, у австрийцев был сильнейший интерес и к турецкой культуре вообще, и к турецкой музыке в частности. Впервые австрийцы познакомились с игрой турецких музыкантов в 1699 году, когда в Вену прибыла турецкая делегация, чтобы отпраздновать заключение Карловицкого мирного договора, завершившего очередную австро-турецкую войну, продолжавшуюся 16 лет. Охрану делегации Османской империи несли янычары. И вместе с другими янычарами делегацию сопровождал янычарский военный оркестр, который дал несколько публичных концертов для жителей Вены. Австрийцы пришли от янычарской музыки в такой восторг, что многие австрийские музыканты стали пытаться имитировать турецкую музыку на европейских музыкальных инструментах. И даже появились фальшивые турецкие оркестры, когда коренные австрияки надевали на себя янычарскую одежду и играли на привезенных из Турции инструментах. И никакие последующие австро-турецкие войны не смогли уничтожить любовь австрийцев к турецкой музыке. Дошло даже до того, что в 1741 году австрийское правительство обратилось к турецкому с просьбой прислать турецкие музыкальные инструменты для императорского придворного оркестра. Инструменты были присланы. Кроме того, фортепиано в Австрии стали делать со специальной янычарской педалью, позволявшей приблизительно имитировать звучание турецкого барабана. Чем же так зацепила австрийцев янычарская музыка? В первую очередь своей необычностью. Турецкие марши меньше всего на свете похожи на привычные европейские. Это очень живая, бодрая, веселая музыка. Под нее можно делать все, что угодно, но вот чтобы ходить строем и маршировать по плацу, она как бы не совсем для этого подходит. И действительно, турецкие янычары никогда под музыку строем не ходили. Музыку играли перед боем, во время боя и после боя, чтобы отпраздновать победу, а также во время торжественных мероприятий. И красивая церемония, и прекрасная музыка – все это производило настолько мощное впечатление на австрийцев, да и на других европейцев, что даже после того, как в 1826 году турецкий султан Махмуд II по внутриполитическим соображениям ликвидировал янычарский корпус вместе с оркестрами и запретил их музыку, в Европе вплоть до конца XIX века продолжали выступать янычарские оркестры, и европейская публика с удовольствием собиралась послушать зажигательные турецкие марши. Когда Вольфганг Амадей Моцарт писал «Турецкое рондо», он переложил традиционную оркестровую турецкую военную музыку для исполнения на фортепиано, в результате чего ее стало возможно исполнять и не собирая огромный янычарский оркестр в любом доме, где был рояль или пианино. Учитывая, что современные турецкие военные оркестры, восстановленные в турецкой армии в 1952 году, играют в основном в европейском стиле, представить себе звучание настоящего янычарского оркестра хотя бы приблизительно можно, только послушав турецкое рондо, турецкий марш Моцарта. Но при этом все же следует учитывать, что на современных фортепиано нет янычарской педали, которая была на фортепиано во времена Моцарта. Поэтому в ту пору турецкий марш в фортепианном исполнении звучал все же не совсем так, как он звучит сейчас. История умалчивает о том, как Моцарт отнесся к тому, что восхищенная публика переименовала его турецкое рондо в турецкий марш. В конце жизни композитор очень много работал, и, скорее всего, ему было не до этого, ведь он никогда не называл рондо Алла Турка своим главным произведением. Это был всего лишь незначительный эпизод в его творческой деятельности. Однако у народа мнение совсем иное. Если сейчас попросить кого-нибудь быстро навскидку назвать, какую музыку написал Моцарт, чаще всего называют именно турецкий марш. Примечательно, что Моцарта очень любят в Турции. Там это самый известный среди западных композиторов-классиков. В Стамбуле проводится ежегодный фестиваль классической музыки имени Моцарта. В некоторых стамбульских школах мелодию турецкого марша даже используют вместо школьного звонка. Считается, что у музыки Моцарта есть лечебный эффект, и она помогает предотвращать стрессы у детей. Любителям музыки, по большому счету, безразлично, как правильно называется самая знаменитая мелодия Моцарта – турецкая ронда или турецкий марш. Это вечная музыка, слушать которую не перестанут никогда.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС. Специальный корреспондент на радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается аудиоверсия заседания Совета ветеранов при Центральном правлении Всероссийского общества слепых.
2: Уважаемые коллеги, мы сегодня собрались на основании принятого решения Центральным правлением о проведении очередного заседания Совета ветеранов. И наше мероприятие, оно должно быть направлено прежде всего на подведение итогов работы 2025 года. Я думаю, здесь мы предоставим слово президенту Всероссийского общества слепых Владимиру Васильевичу Сипкину. Это будет правильно, потому что все организационные мероприятия, которые проходили в рамках тех программ, которые были реализованы к 80-летию победы советского народа над фашистской Германией, они проходили через непосредственно аппарат президента, и согласование проходило, конечно, на уровне президента Всероссийского общества слепых. Далее, конечно, наш разговор состоится на тему тех событий, которые происходят сейчас в зоне специальной военной операции. Нас будет интересовать не политические вещи и не театр военных действий. Мы не будем обсуждать решения политиков и военных. Наша задача будет заключаться в следующем. Люди, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию в результате полученных ранений или заболеваний, на сегодняшний день имеют определенные проблемы, которые требуют серьезных реабилитационных мероприятий. И, конечно же, здесь роль Всероссийского общества слепых, накопленный десятилетиями опыт, начиная от Великой Отечественной войны и далее, работы с данной категорией, дает нам все основания обсуждать эти вопросы, рекомендовать наиболее перспективные наработки, ну и, конечно, быть, наверное, одним из самых серьезных партнеров и помощников государства в решении этих вопросов. Конечно же, мы обязательно коснемся вопросов и трудоустройства, что очень важно, потому что проведение любых реабилитационных мероприятий – это только часть той работы, которая готовит человеку к довольно серьезным жизненным ситуациям. А это прежде всего и семьи, и формирование семей, это и материальная составляющая. Конечно же, это и заработная плата, которую получает человек за счет своего собственного труда, чувствуя себя необходимым, нужным и самостоятельным. Ну и, конечно же, это и те белые пятна, может быть, в законодательстве, которые, на ваш взгляд, существуют сегодня, дающие нам основания формировать предложения для дальнейшей работы с органами законодательной власти, как регионального, так и федерального уровня. Вот, наверное, этот блок вопросов, все равно все-таки у нас сформирована повестка. Я обрисовал общую канву нашего обсуждения, вот всех вопросов, которые сформированы в рамках этой повестки. Мы чуть ее изменим. Я думаю, Валерий Яковлевич, вы ее зачитайте сейчас, а мы уже по ходу тогда пойдем. Да, давайте, наверное, с того начнем, кто у нас присутствует сегодня, кого нет.
3: Уважаемые коллеги, докладываю список членов Совета ветеранов при Центральном правлении ВОС и приглашенных, присутствующих на заседании Совета ветеранов 30 апреля 2026 года. Президент ВОС Сипкин Владимир Васильевич, председатель Совета ветеранов Шивцев Владимир Сергеевич, Гациев Батрас Ибрагимович, председатель Северо-Осетинской региональной организации, Дубовик Сергей Матвеевич, полномочный представитель президента ВОС в Северо-Кавказском федеральном округе, член Центрального правления ВОС, председатель Карачаево-Черкесской региональной организации. Иванова Галина Ильинична, ветеран ВОС, заслуженный работник социального обеспечения Российской Федерации, город Москва. Медведева Наталья Валентиновна, секретарь Можайской местной организации Московской областной организации ВОС, председатель Совета ветеранов Московской областной организации ВОС. Агаркова Алла Сергеевна, директор Центрального музея ВОС имени Бориса Владимировича Зимина. Прудкова Валентина Ивановна, член Центрального правления ВОС, председатель Красноярской региональной организации ВОС. Сарычев Николай Александрович, полномочный представитель президента ВОЗ в Центральном федеральном округе, член Центрального правления ВОЗ, председатель Липецкой региональной организации ВОЗ. Смелков Леонид Федорович, председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии Всероссийского общества слепых, член правления Удмуртской региональной организации ВОЗ. Часовская Тамара Викторовна, председатель Нижнекамской местной организации ВОЗ, Татарской региональной организации ВОЗ. Шахманов Жахфар Булханович, почетный член ВОЗ, председатель Совета ветеранов при правлении Московской городской организации ВОЗ. Также присутствует представитель прессы.
2: Спасибо. Ну, я по повестке, Валерий Яковлевич, с учетом тех изменений, которые я предложил, ну, вы все равно зачитайте повестку.
3: Предлагаемая повестка дня. Первый вопрос. Отчет о работе Совета ветеранов за 2025 год. Второй вопрос. Об опыте работы Всероссийского общества слепых в реабилитации инвалидов по зрению, получивших ранения в ходе СВО. Третий вопрос. Изменения в законодательстве Российской Федерации в части социальной защиты инвалидов и участников СВО. Четвертый вопрос. Взаимодействие с фондом «Защитники Отечества». Докладчики и выступающие по решению Совета.
2: Ну, я думаю, те предложения, которые от меня поступили, вы поддерживаете.
4: Принимаю.
2: Спасибо большое. Тогда приступаем к нашей работе с учетом той повестки, которая озвучена. И я хотел бы предложить слово Владимиру Васильевичу Сипкину. Именно как раз его выступление, оно и коснется того объема работы, который проделан Всероссийским обществом слепых в преддверии подготовки к проведению крупных мероприятий, связанных с 9 мая прошлого года, 80-летием Победы, и те мероприятия, которые проходили с федеральной такой подсветкой. Почему? Потому что они были крупными, знаковыми, заметными. И, наверное, и руководители региональных организаций могут поделиться своими впечатлениями, как эти мероприятия проходили на уровне регионов и муниципальных образований. Потому что эта дата, она не обошла ни одну из наших общественных организаций, да и всех общественных объединений нашей страны. Владимир Васильевич, вам слово.
5: Спасибо, Владимир Сергеевич. Уважаемые участники сегодняшнего нашего заседания, мне бы хотелось прежде всего отметить, да, прошлый 2025 год у нас был, конечно, юбилейных и во всех отношениях. Это и 80-летие Великой Победы над фашистской Германией, это и тот юбилей Всероссийского общества слепых, который мы с вами провели, столетие нашей организации. Ну и я думаю, что вся та работа, которая проводилась на уровне аппарата управления Всероссийского общества слепых и в региональных организациях, Центральным правлением Всероссийского общества слепых, все те решения мы выполнили, потому что реально мы начали работать по «Салюту Победы». Такой фестиваль у нас был, «Салют Победы». Ну, естественно, во всех практически регионах, во всех наших организациях прошли памятные для этого момента мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы. И во многих регионах были возложены цветы к памятникам, так сказать, погибшим людям, памятным местам. Ну и я могу сказать, что два финала в Ульяновске и в Красноярске, то же самое, проводились на высоком уровне. Были отмечены выступлениями артистов, поздравлениями ветеранов. Ну и, естественно, все то, что было собрано в определенных регионах Дальнего Востока, Сибири и Урала, и также Поволжский, Центральный регион, Южный регион. Мы с вами, в принципе, выплеснули вот в этих, будем говорить, мероприятиях, фестивалях. и, естественно, при возложении цветов. Большой финал, который был в Москве, посвященный салюту Победы, мы с вами, в общем-то, возложили цветы к памятнику неизвестному солдату. Очень хорошо к нам отнеслась комендатура Кремля и комендатура Москвы. Все было сделано на самом высочайшем уровне возложения, как и при возложении цветов, которые обделает президент Российской Федерации, все должностные лица и гости Москвы, которые бывают из-за рубежа. Все вот эти моменты, я еще раз хочу сказать, практически прошли без всяких проблем. И самое главное, что мы привлекали очень много участников СВО к этим мероприятиям, и реально все это дает свои результаты. Огромная работа с ветеранами, которую проводят местные, региональные организации. Ну и, конечно, мы стараемся в этом вопросе помогать. Я думаю, что она действительно дает свои плоды, и ветераны понимают и слышат, что на уровне отчетно-выборной кампании уже этого года их голоса слышны. Они, в принципе, участвуют в жизни и работе нашей организации, возглавляют различные наши комиссии и, в общем-то, передают свой, будем говорить, не, наверное, такой очень большой опыт, когда из одного, да, устройства государства мы попали в другое. И, в общем-то, молодым людям, ну и, естественно, те вопросы патриотического воспитания, которые мы с вами проводим вот благодаря вот этим акциям, и мы поняли, что эти акции необходимы, мы, в принципе, идем по правильному пути. Были у нас акции на Истринском рубеже, мы с Владимиром Сергеевичем там были тоже. Были у нас акции и в Ржеве, там, где, в принципе, ну, легла наша родная Красноярская дивизия в полном составе. И до сих пор выходят останки, всякие, в общем-то, предметы времен войны. Земля это на многих участках выбрасывает. И, в общем-то, по вариантам, ну вот, идут раскопки. И я очень благодарен Владимиру Сергеевичу за его информацию, когда в Монино был дан старт вот поисковикам этого года. И Владимир Сергеевич их очень тепло приветствовал и подтвердил важность вот этой работы. Многие имена восстанавливаются на памятниках тех людей, которые, в общем-то, погибли, и их места захоронения были неизвестны. Это и Ольга Занко тоже работает вот с волонтерами Победы, и Владимир Сергеевич. И, в общем-то, уже многие люди обрели, так сказать, своих близких там, где они бы захоронены, и там нанесены на этих стелах памятных, на этих памятниках их имена. Это очень большая работа, которую проводят наши депутаты, ну и, естественно, волонтеры, поисковики. Ну и реально мы с вами тоже сделали очень большой такой вклад, наверное, с учетом того, что наш памятник слухачам, который мы открыли в 2024 году, это историческое, будем говорить, значение имеет, так как вы сами понимаете, что в принципе в мире такого нет, а в России есть, и в городе памятники Санкт-Петербург. Я могу сказать, что создан памятник незрячим слухачам, которые спасали во время блокады десятки тысяч жизней людей, блокадников, военных, для того, чтобы, в общем-то, все-таки победить в той страшной и очень серьезной войне, которая действительно создала прецедент геноцида людского населения Советского Союза во многих регионах. И мы с вами сегодня понимаем, что возник новый праздник 19 апреля. день геноцида, наверное, не праздник, а памятный день геноцида вот, на территории Советского Союза. Вот. Поэтому, коллеги, я хочу сказать, что ветеранские организации, которые созданы, как правило, во всех региональных организациях, тоже работают и работают довольно успешно. Они защищают интересы своих подопечных и посещают их на дому. И, конечно, поздравления, и организуют поздравления и от органов власти, и какие-то, в общем-то, определенные рода подарки и все остальное. Но мы тоже постарались к вам немножко сделать приятное. Я думаю, что должны были получить уже подарок от Всероссийского общества слепых, наш Центральный совет ветеранов. Ну и самое главное, что, в принципе, Наталья Валентиновна и вот та команда, которая работает, Владимир Сергеевич, Ирина Поленова, все, в принципе, те вопросы, возникающие по инвалидам по зрению, начинают решать. У нас, я не знаю, там есть вопрос по СВО, я могу дополнительно сказать, но реально еще раз могу сказать, что очень много мероприятий именно патриотического, именно посвященного ветеранам, было проведено. У меня единственная сейчас просьба есть ко всем ветеранам и к нашей ветеранской организации. Ну, мы очень много награждали людей, в том числе и ветеранов наших. Если у нас кто-то вдруг остался незамеченным, не стесняйтесь, подавайте документы, мы рассмотрим. Я думаю, на центральном правлении обязательно награда, как говорится, будет вручена. Это к столетию Всероссийского общества слепых. Ну и различные другие знаки, почетный член ВОС, которым мы, как правило, награждаем тех людей, ветеранов, которые с нами тесно взаимодействуют и помогают нам, даже не являясь инвалидами по зрению. Вот таким образом, коллеги, строилась работа. Если есть ко мне вопросы, пожалуйста.
4: Я думаю, мы поступим каким образом, Владимир Васильевич? Мы в ходе обсуждения всей повестки затронем ряд вопросов, начиная от той деятельности, которая была проведена в период 2025 года с учетом тех серьезных, больших мероприятий, которые, еще раз повторяюсь, получили очень серьезное освещение на федеральном уровне. Вот даже если взять памятник, открытый в Санкт-Петербурге, для многих это было откровение. В том числе и для руководителей государства, правительства, руководителей регионов. Потому что, передавая копию этого памятника руководителю регионального парламента Московской области, честно говоря, он настолько душевно отозвался об этом. Во-первых, о правильности принятия этого решения. Во-вторых, о значимой странице в истории страны, когда действительно все государство, все проживающие в этом государстве стали на его защиту, независимо, в каком бы состоянии они ни находились. Что на сегодняшний день не всегда соответствует той действительности, которая была в годы Великой Отечественной войны. Уважаемые друзья, да, действительно, прошло мероприятие в Монино, где был дан старт вахты памяти и открытие поискового сезона 2026. Только Московская область, это 112 поисковых отрядов, более 3500 бойцов и командиров этих отрядов. И основная работа, которая будет проводиться поисковыми отрядами в этом году, она посвящена все-таки тематике 85-летия контрнаступления под Москвой и начала Великой Отечественной войны. Соответственно, поисковые отряды будут работать на территории Московской области. У нас уже есть план перезахоронения останков, которые были подняты поисковиками в период 2025 года. Эти мероприятия будут проходить в Русском муниципальном округе, Клин, Наро-Фоминск, Волоколамск, то есть те места, Истра, где проходили наиболее ожесточенные сражения. И, конечно же, когда происходят эти мероприятия, прежде всего, ну, чисто со стороны человека, который переживает душевно за то, что происходило, и за то, что эта работа проведена, и найдены останки наших бойцов и командиров, и тем более, когда удается найти еще и жетоны, то есть

0: сведения о погибшем, но это настолько дорогого стоит. И, пользуясь случаем, я хотел бы сейчас объявить минуту молчания в память всех ветеранов Великой Отечественной войны. Их осталось очень мало. Московская область, реально воевавших на передке, осталось на сегодняшний день 354 человека. 8 миллионов 700 тысяч населения. Можно себе представить, всех, кто приравнен, это с учетом блокадников, тех, кто был в осажденных городах Севастополь и Сталинград, это, конечно, Ленинград. Всего осталось живых свидетелей того времени чуть более 14 тысяч. Это территория Московской области. Поэтому хотелось бы объявить минуту молчания в память всех погибших, умерших, ушедших из жизни, в том числе и наших коллег, которые не дожили до сегодняшнего дня, до заседания этого совета.
1: Спасибо, прошу.
0: Продолжаем нашу работу. Конечно, Великая Отечественная война, послевоенная история, она все-таки является основой формирования патриотического формирования нашего населения, нашего духа. И все события, которые бы ни происходили, это и Корея, Вьетнам, это и Афганистан, это все конфликты, которые происходили на Востоке, в Африке, в других точках нашей планеты, везде и всегда русский солдат показывал себя с самой лучшей стороны. Независимо, еще раз повторяюсь, от времени, изменения политической ситуации в стране. У нас... У военных всегда разговор идет о том, за что вы воюете? За свое родное отечество, за свою родную землю. Вот, наверное, это правильная постановка вопроса. И то, что сейчас происходит в зоне специальной военной операции, разные трактовки. Еще раз повторяюсь. Есть злобные языки, которые пытаются очернить и принятые решения, и ситуацию реально на сегодняшний день происходящую. Кому-то кажется медленно, кому-то кажется не так себя ведут там военные. Политики неправильные решения принимают. Еще раз повторяюсь, делается самое главное. Первое. Есть принятые решения, четко обозначенные. Формулировки не требуют каких-либо видоизменений, трактований. Вопрос времени, ну, наверное, это все-таки соотношение возможностей, потерь, которые могут быть как из числа военных, так и гражданского населения с обоих сторон. Поэтому, взвешивая все «за» и «против», на сегодняшний день выполняется поставленная задача. И она будет выполнена в любом случае. В конечном итоге любая война заканчивается, где бы она ни была, где бы ни происходило. Она заканчивается за столом переговоров, когда дипломаты ставят точку непосредственно в тех или иных событиях. Но за всем этим главное – люди. Вот человеческий фактор, он является, наверное, самым основным и основоопределяющим. И люди, которые на сегодняшний день выполняют поставленные задачи, они требуют особого внимания. Может быть, нам, тем, кто прошел Афганистан, Чечню, маленько обидно, то, что нас забывают, задвинули куда-то там на второй план. Наверное, все-таки это веяние времени, и здесь рано или поздно мы подойдем к тем предложениям, которые были сформулированы в законодательстве, а именно... У нас есть единое юридическое понятие «ветеран боевых действий». Да. Этот статус получает человек, который выполняет поставленные задачи в зоне боевых действий, независимо, где бы это ни происходило. И сразу могу сказать, что эти предложения, они формулировались в том числе и в кругу сидящих здесь людей. Почему? Потому что изначально было понятно, что нужен системный подход в рамках реализации любых программ, которые есть на уровне, принимаются на уровне государства. И эта система должна быть четкой и понятной. Это система, которая не требует каких-то коренных изменений. Она не должна подстраиваться под те локальные ситуации, которые происходят. То есть государство должно выработать систему, в рамках которой любой человек, выполняющий поставленные задачи по защите своего отечества, он должен четко понимать, у него будут меры социальной поддержки, его семья будет поддержана, и память о нем сохранится в нашем государстве. И вот поэтому здесь наша эта задача заключалась в том, что накопленный опыт Всероссийским обществом слепых в реабилитации тех людей, которые с оружием в руках отстаивали интересы нашей страны, а человек в погонах с оружием в руках – это последний аргумент. Все. Это тогда, когда дипломаты уже не справились со своей задачей. То есть все вопросы по убеждению, они не привели к положительному результату, встает военный человек. И, наверное, задача-то как раз государства была обратиться к помощи и поддержке общественных объединений, которые накопили достаточно серьезный опыт на протяжении десятилетий, и, использовав этот опыт, двигаться дальше по выстраиванию системы реабилитационной, системы мер социальной поддержки разных, еще раз говорю, это и тех, кто воюет, тех, кто на сегодняшний день отвоевал, получил проблемы, связанные с его состоянием здоровья, ну и, конечно, семьи, которые требуют особого внимания. Почему? Потому что если человек погиб, то, соответственно, есть дети, есть жены, есть матери, отцы. Все это требует особого подхода. И, наверное, за последнее время в рамках принятых мер на уровне федеральном, региональном, региональных, я бы так сказал, муниципальных в том числе, потому что принимаются решения на муниципальном уровне, все это начинает выстраиваться в систему. Что на сегодняшний день обозначает эта система? Во-первых, это создание реабилитационных центров. Профильных реабилитационных центров, которые дают возможность оказать содействие ребятам, получившим тяжелые ранения. Это касается опорно-двигательного аппарата, это касается зрения, слуха. И вот тут как раз накопленный опыт организациями дает возможность не только создать, то есть построить здание, реабилитационный центр, но и наполнить его специалистами, которые понимают, чем они занимаются. Ведь создать условия – это одно, и в то же время надо опираться на методические материалы, которые дают возможность реально поднять человека. Когда хорошо кормят, когда чистая постель, когда с тобой занимаются, возят на различного рода мероприятия, это все прекрасно. Но это когда-то заканчивается, и человек, выходя за порог реабилитационных комплексов, он сталкивается с реалиями жизни. Это доступная среда, которая его окружает. Это возможность реализовать себя, то есть свой потенциал, который независимо, еще раз повторяю, от полученных ранений. А здесь сидят в этом зале люди, которые себя реализовали в этой жизни и понимают, что такое их потенциал, каких рубежей они могут достигнуть. Вот надо создавать эти условия. И, соответственно, здесь, на примере, допустим, Московской области, я могу сказать, что такая работа активная, и она является во многом пилотной, и эту пилотную часть ее копируют по всей территории Российской Федерации. У нас на сегодняшний день созданы два реабилитационных центра. Это реабилитационный центр Ясенки, который занимается в основном теми ребятами, которые получили проблемы, связанные с опорно-двигательным аппаратом. Это Мещерякова центр в Сергиевом Посаде. Он занимается проблемами тех ребят, которые имеют на сегодняшний день ранения, повлиявшие на их зрение и слух. И, конечно же, учет накопленного опыта Всероссийским обществом слепых, а это и взаимоотношения с реабилитационными центрами, они дают основания на сегодняшний день говорить о том, что хорошо, что плохо, что взято, что на сегодняшний день не использовано еще, где мы можем помогать друг другу в решении тех вопросов, которые касаются жизнедеятельности дальнейшего человека. Два протезно-ортопедических предприятия. Это в Коломне и во Фрязино. Еще сейчас открыли. И еще один реабилитационный центр сделали. Он пансионного такого типа для тех ребят, которые на сегодняшний день находятся в тяжелейшей ситуации. Тяжелейшие ранения, за которыми требуется постоянный уход, то есть круглосуточно. И самое главное заключается, наверное, в том, что при любых ситуациях, которые складываются в жизни, не сложилось с семьей, человек лежащий, проблема со здоровьем в результате полученных ранений, что такая система существует и работает. Самое главное, что эта система действительно работает очень эффективно. Есть уже случаи, когда ребята, находящиеся вроде бы в безвыходной ситуации, поднимаются на ноги и начинают действительно, делая первые шаги, заниматься с помощью окружающих, с помощью тех возможностей, которые предоставляются, реабилитироваться. Вот это, наверное, самая главная задача. Вот. Какие могут быть вопросы, связанные с созданием подобного рода систем? Во-первых, самое главное – это наличие революционной системы, которая складывается в Российской Федерации. То есть создается хорошая основа, дающая возможность на глубокую перспективу говорить о том, что такая система работает и можно получить помощь. Второе. Что есть накопленный богатейший материал, в том числе, который накоплен общественными объединениями, это и общество глухих, и Всероссийское общество слепых, и ВАИ, и этот опыт используется. Конечно, есть вопрос. Вопросы заключаются в том, что иногда, может быть, схватив что-то по верхам, пытаясь создать непосредственно те или иные лаборатории, на основе которых на сегодняшний день, ну, будем говорить, реализуются самые передовые практики, мы должны немножечко заглядывать вперед. А что дальше-то? И вот, наверное, вот здесь, на этой стыковке, как раз пока еще нет полного понимания, что система будет работать только в том случае, когда человек, выходя за пределы реабилитационного центра, он должен попасть в ту среду, которая ему создает возможность. И вот здесь накопленный опыт и Всероссийского общества слепых дает для этого полное основание. То есть это те предприятия, которые могут создавать рабочие места, где инвалид, получивший тяжелое ранение, а все-таки инвалидность по зрению – это тяжелейшее ранение, тяжелейшие последствия этого ранения. Это одна из наиболее, наверное, тяжелых форм инвалидности. Вот здесь необходимо рассматривать все-таки вопрос со стороны государства об оказании помощи и поддержки, разработке совместных программ, которые дают возможность развития предприятий и учет того, что эти предприятия работают, используя возможности государства. Вот тот пресловутый наш вопрос, который мы постоянно освещаем, это размещение государственных заказов на этих предприятиях. Вот эта совместная работа, она, конечно, будет создавать эти условия. Тем более, когда Всероссийское общество слепых приняло, на мой взгляд, правильное решение, когда используется труд не только инвалидов по зрению, но и тот, кто имеет и другие нозологии. Вот это, наверное, правильная постановка вопроса. И в то же время мы прекрасно видим, что реабилитационный центр, который работает в Волоколамске, он на сегодняшний день, даже по мнению тех ребят, которые прошли этот реабилитационный центр, он дает пока больше. И, наверное, это нас должно радовать. Почему? Потому что, значит, накопленный опыт, он приносит плоды. Люди получают реальную помощь, и, наверное, этот опыт надо использовать. А для этого требуется в том числе оказание содействия со стороны государства по, ну, улучшению работы, созданию той материальной базы, которая на сегодняшний день требует в том числе и вложений в этот реабилитационный центр. Да, это собственность Российского общества слепых, но мы выполняем общие задачи. Теперь по законодательству, которое формирует эту систему. Да, действительно, Государственная Дума Российской Федерации принимает большое количество федеральных законов. Разные цифры, от 160 до 180 принятых решений, в том числе и постановлений правительства. Но есть дублирующие законодательства. Почему такой объем большой? Допустим, сегодня мы обсуждаем одну цифру по оказанию помощи и поддержки. Завтра же эта же форма поддержки, только уже это совершенно другая цифра, другие возможности. Поэтому, может быть, и количество принятых решений кажется таким большим. На уровне Московской области у нас реализуется более 40 мер федеральной поддержки и уже более 40 мер региональной поддержки. Они касаются, прежде всего, организации возможностей прохождения реабилитации, первое. Второй вопрос – переобучение. Третий вопрос – трудоустройство. И решения очень серьезные. Могу сказать, что есть положительные примеры. Благодаря принятым решениям у нас уже количество вакансий по рабочим местам превышает количество заявлений на получение этого рабочего места. Это очень здорово. Почему? Потому что, ну, может быть, и жесткие меры, которые находятся под постоянным контролем прокуратур разного уровня, все-таки приносят результат. Ну и плюс сами предприниматели, промышленники, то есть крупнейшие предприятия, они идут навстречу, создавая условия для ребят, которые попадают на сегодняшний день в сложную ситуацию. И, конечно, им требуется создание этих условий. И предприятия идут на это. Какие это решения? Ну, например, одно из них. В части, связанной с участником специальной военной операции, у нас принято решение, предприятия, имеющие штат свыше 200 человек, обязаны резервировать одно рабочее место для участника специальной военной операции в обязательном порядке. это жестко отслеживается.

Но, еще раз, на различном уровне выступая, мы все-таки настаиваем на том, что, выстраивая единую систему, мы должны придерживаться все-таки статуса. И вот прошлое заседание, которое проходило вот именно в этих стенах, мы как раз эту тему и обсуждали. Какие решения на правительственном уровне уже приняты? В рамках работы Госсовета создана комиссия под руководством астраханского губернатора. Она уже рассматривает вопросы поддержки ветеранов боевых действий-участников специальной военной операции. То есть подвижка началась. Есть понимание, что сама система, выстраиваемая по поддержке участников специальной военной операции, она в том числе не должна забывать тех, кто ранее с оружием в руках принимал участие в боевых действиях. Это первый шаг на таком уровне официальном. Ну, наверное, в выступлениях и президента вы уже все чаще-чаще слышите. Ветераны боевых действий. Еще раз повторяюсь, это не значит, что участники специальной военной операции не требуют особого на сегодняшний день подхода по принятию решений по мерам социальной поддержки. Ни в коем случае. Мы прекрасно понимаем. Ну, как говорится, мы сумели справиться, а вот ребята находятся сейчас на этом этапе. Те программы, которые реализуются сейчас, это подготовка кадрового резерва, это и различные программы как федерального, регионального уровня, они нам дают возможность как раз дать возможность реализовать ребятам свои возможности, даже получившим ранение, и используя опыт, полученный в ходе этих обсуждений и обучения, ну, использовать этот опыт в том числе и в рамках деятельности наших организаций. Вот Владимир Васильевич правильно сказал, что ребята на сегодняшний день все активнее и активнее привлекаются в работе местных организаций, региональных организаций. Наверное, это очень здорово. Взаимоотношения с партийными органами, в частности, с партией «Единая Россия», она как раз дает возможность выходить на вопросы, связанные с обучением ребят. Это и «Время героев», как федеральная часть этой программы, так и региональные программы, которые реализуются в каждом регионе. Ну и, соответственно, сложилась система и взаимоотношений между общественными объединениями. Принято решение по созданию Государственного фонда защитников Отечества, которое у нас подписано соглашение. Владимир Васильевич подписывал это соглашение. Оно дало возможность вести более конструктивный разговор на уровне регионов. Не всегда нам кажется, что это приносит уж какой-то суперположительный результат. Иногда нам хочется большего, но здесь в зависимости от тех возможностей, которые имеет сам фонд. Второе – это созданная ассоциация ветеранов специальной военной операции. Это тоже было предложение, которое было сформулировано на федеральном уровне. Правильное оно, неправильное. Я бы не хотел сейчас давать какие-либо оценки из того опыта, который получен нами. А мы говорим и Афганистан, и Чечня, и далее. Ну, наверное, это решение не повлияет на создание других организаций, что уже, в принципе, и происходит. Мы изначально по этому поводу говорили. Но такая возможность на сегодняшний день объединения ребят, которые прошли специальную военную операцию, она существует. Чем занимаются организации? Ну, во всяком случае, объединение ветеранов и их более активного участия в общественно-политической жизни нашей страны. Создан военно-социальный центр. Великолепная структура. Совершенно недавно я посещал этот центр, встречался с руководителем КИГИМом. Мы активно поработали в рамках этого центра с руководящим составом, работниками, которые работают там. Я скажу, что мы еще не до конца понимаем возможности этого центра. Значительная часть вопросов проблемных, которые возникают у ребят, в то же время у семей, она решается этим центром. Просто мало еще информации, доходящейся до конкретного человека. Есть новелла. Сейчас военно-социальный центр имеет своего представителя в каждом региональном фонде защитников Отечества. Еще раз хотел бы обратить на это внимание. То есть представитель военно-социального центра находится на уровне каждой региональной структуры в Российской Федерации. Что это дает? Это вот дает возможность более оперативного решения вопросов. А это и прохождение военно-врачебных комиссий. Появляются проблемы, которые требуют решения оперативного. Это выплаты, это страховые выплаты, вопрос, связанный с заработными платами, вопрос прохождения лечения. Вот целый комплекс вопросов, который военно-социальный центр решает оперативно. Он находится здесь.
У нас вот

Адрес, который есть, каждый день более 400 человек непосредственно принимается сотрудниками этого центра. Есть система предварительной записи, то есть с любого региона можно выйти со своей проблемой, эту проблему зафиксировать, и, соответственно, работники центра или вам подскажут, где обратиться по адресу в регионе, или в то же время возьмут этот вопрос в проработку у себя. Но решение положительное, довольно коэффициент очень высокий. Конечно, у нас главная задача на сегодняшний день, мы обсуждали тоже с КИГИМом, это большое количество принятых решений, это федеральных и региональных. Мы говорим о мерах поддержки, их более 2500. Цифра такая серьезнейшая. Но сейчас эти проблемы аккумулируются в более крупные блоки и, соответственно, что дает возможность более стройно выстраивать законодательную часть, которая связана как раз с мерами поддержки всех и участников, и членов семьи. Это как бы факт. Но вот вопрос трудоустройства, он все равно еще остается. Я думаю, что каждый представитель региональной организации, руководители, они уже сталкиваются с тем, что вроде бы есть вакансии, вроде бы есть рабочие места. Приходит туда человек, а ему говорят, да, у нас есть тут вакансии, пойдете сторожем там, допустим. Ну, человек с высшим образованием пойдет в сторожа, ну, наверное, это весьма не то место, которое должно быть предложено человеку. Тем более, если он является инвалидом. Если по его обоюдному согласию, да, я готов сидеть там на вахте, и, пожалуйста, проблем нету, меня это устраивает, это одна ситуация. Но поиск рабочего места, который мог бы быть более приемлемым для человека, получившего ранение и инвалидность, наверное, все-таки должно быть более тщательным, и, наверное, этот подход все-таки надо где-то чуть менять. Конечно, есть определенные обиды, которые высказываются и ребятами, высказываются членами семьи. Это иногда, ну, может быть, какое-то неравнодушие. Но за всем этим, наверное, самое главное – это человеческий фактор. Вот люди являются определяющими. Вроде большое количество принятых решений, положительных решений, хороших решений, созданные условия. Ну, взять, например, обучение детей в высших учебных заведениях. Мы же прекрасно понимаем, что не всегда уровень того образования начального, который получен, или среднего образования, он соответствует тем требованиям, которые предъявляет то или иное высшее учебное заведение. Такие факты же есть. И не всегда сами ребята, которые попадают в эти учебные заведения, то, что они являются детьми, участника специальной военной операции, проявляет себя только с положительной стороны. И это есть. Вот, наверное, здесь наша общая задача, работая и с теми, кто является участником специальной военной операции, объяснять, что любая преференция, которая со стороны государства нам дается, она не должна восприниматься как что-то такое супердолжное. Должно быть и встречное движение. Потому что надо соответствовать в том числе и принятым этим решениям. То есть, наверное, это правильно. И требования должны быть, ну, более серьезными. Но такие факты есть. И поверьте, что иногда приходится разбираться и с такими случаями. Но возможности для реализации есть. И, наверное, это тоже правильно. А вот то, что касается вопросов создания рабочих мест. Наверное, еще раз повторяюсь, позиция общественных объединений, которые всегда были, есть и будут партнерами государства в решении очень многих сложных вопросов, потому что каждый сидящий в этом зале, он в то же время является и реабилитологом, и психологом. Я не знаю, какие только специальности можно на себя взять. Вот. Но самое главное – это человек, который приходит, и он просит помощи. А иногда просто этой помощи не просит, но эта помощь ему нужна. Вот здесь нужно очень мягко подходить, чтобы человек не сорвался. Люди разные приходят. Вот в ходе моих приемов, чтобы было понимание, да, я думаю, и вы прекрасно это осознаете, приходит тот, кто в 19 лет пошел по контракту, и приходит тот, кто ушел с зоны, где он сидел, и из 50, допустим, 4 лет он 34 года просидел в тюрьме. 34 года. Но никто же не говорит о том, что мы должны отмахнуться от этого человека. Он получил тяжелейшее ранение. Кто-то говорит, да, он из-за денег там пошел. Ну, хорошо, на тебе 1 000 000 рублей, иди, и завтра тебя убьют. Ты пойдешь? Вряд ли. Наверное, здесь тоже какие-то есть вещи, целый комплекс вопросов, которые дают возможность принять человеку решение.

0: Значительная часть, еще раз повторяюсь, значительная часть. Все мы вроде бы люди одинаковые, но думаем по-разному. Все-таки это суверенитет, независимость нашей страны и понимание того, что если мы сейчас этого не сделаем, завтра мы будем жить в совершенно других условиях. И будет ли наше государство в целостности? Тут, наверное, должно быть четкое понимание, других трактовок просто нет. И, конечно же, вопрос отношений приходящих людей, он должен формировать и предложение. Вот наиболее серьезное предложение, которое может на сегодняшний день быть сформулировано, это вопросы, связанные с созданием специализированных рабочих мест. Вот это, наверное, тот единственный неубиваемый аргумент, который дает возможность довольно серьезного объяснения, в том числе и с правительством Российской Федерации, подготовка предложений. И здесь не надо, наверное, нам стесняться, потому что иногда мы не стесняемся, иногда мы стесняемся, говорим о том, что ну хорошо, то, что есть, помогли там с уровня региона, дали 1 000 000 рублей на проведение мероприятия, это вроде как достаточно, все-таки что-то получили. Но такого остаточного принципа, наверное, не должно быть. Потому что проблема, она возрастает. Количество тех, кто получил тяжелое ранение, становится больше. Это объективность, суровая объективность любой войны. Чем дальше мы уходим по срокам выполнения тех или иных задач, тем больше вопросов возникающих. А что делать с теми людьми, которые на сегодняшний день стали инвалидами? Это первый вопрос. И я думаю, здесь неубиваемый аргумент, который должен обсуждаться и выходить на первый план. Второе. Есть, конечно, проблемы, связанные с пенсионным обеспечением ветеранов боевых действий. К великому сожалению, у нас идет определенная градация, в том числе начиная от страховок до заключения военно-врачебной комиссии. И эти заключения не всегда устраивают ребят. Ну а кого может устроить, например, когда заключение ВВК тебя по общему заболеванию увольняют? Соответственно, медико-социальная экспертиза, рассматривая решение ВВК, которое не привязано, его заболевание не привязывают к его участию в боевых действиях, соответственно, пенсионное обеспечение идет по общему заболеванию, что в свою очередь, ну, значительную часть пенсионного обеспечения, а это решение федеральное, которое дает возможность при утрате здоровья в ходе боевых действий получать дополнительное пенсионное обеспечение в зависимости от группы инвалидности. Вот здесь проблема. И когда задаешь вопрос людям, которые влияют на принятие тех или иных решений, как вы увязываете? Например, мы официально признали применение химического боевых отравляющих веществ на территории зоны специальной военной операции. Факт, общепризнанный, мировой, это обсуждалось на уровне Организации Объединенных Наций. Фактура никуда не денешься. Но заболевание, полученное от применения химического оружия, его можно привязать к боевым действиям? Да, конечно же, можно. Но, увы, к сожалению, военно-врачебная комиссия иногда вот принимает такие решения. Объективно? Наверное, нет. Второе, конечно же, любой заключающий контракт, проходящий через центр, где заключаются эти контракты, в конечном итоге подписывает документ, сам контракт. И он подписывается на основании принятого решения, в том числе медицинской комиссии, которая тебя досматривает и рассматривает. И что? Ставится штемпель «здоров». Вы берете здорового человека, на выходе больной человек. Заболевание является основой для принятия решений, которые дают возможность для дополнительного пенсионного обеспечения. Вот здесь тоже пробел. По страховым выплатам, да, сейчас вносятся изменения в те решения, которые принимались правительством Российской Федерации. Значительно увеличено количество тех мер, которые описывают то или иное ранение, и, соответственно, появляется больше возможностей для получения страховых выплат. Потому что бывали случаи, когда человек нашпигован осколками, а, извините меня, это не коснулось его жизненно важных органов, и в результате у тебя страховки нет. Наверное, это тоже неправильно. Если у меня более 100 осколков еще в теле, и я на протяжении своей жизни уже более 60 вырезал, что мне от этого легче, что ли? Стало? Наверное, нет. И вот с этими проблемами как раз ребята сегодня сталкиваются. То есть это тоже вопрос. Потом вопрос обеспечения жильем. Кто-то говорит, да, ну, они же достаточно серьезные деньги получают, страховые выплаты, которые давали бы возможность приобрести жилье. Все бы было хорошо, если бы было бы хорошо. То есть проблема остается, и она касается в том числе и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, получив тяжелое ранение, отказ семьи от него, обычно супруги или уходят, а есть и вопросы, связанные с тем, что выписывают просто из квартир. В результате человек остается на улице без жилья, почему? Потому что основную часть заработной платы и страховок он передавал семье и оказался один на один с проблемами. То есть обеспечение жильем ребят, которые получили тяжелое ранение, наверное, это тоже вопрос, требующий довольно серьезного регулирования законодательного. Поставить в общую очередь, ну, мы все сидящие здесь, даже те, кто прошел боевые действия, не все и не всегда имели возможность получить это. Кто-то получил, а кто-то и не получил. Это хорошо, если ты инвалид, ты еще мог получить. А если ты не инвалид? В общую очередь, и может быть, на протяжении своей жизни тебе предоставится возможность, и твоя тысячная очередь достигнет того уровня, когда на уровне далекого муниципального образования построят новый дом. Может быть, там ты что-то получишь. Но это вопросы с большим знаком, вопрос, поэтому тоже требует определенного регулирования. Вот это как бы те ключевые вещи, с которыми каждый из нас на местах сталкивается. Независимо, депутаты, руководители региональной или местной организации. Потому что люди иногда приходят вот к тебе как к последней инстанции. Я думаю, каждый из вас, наверное, тоже с этим сталкивался. Или помогите, или что делать дальше? Вот как выживать в той или иной ситуации, в которой я оказался? Другая проблема, которую мы обсуждали, и она опять же требует особого подхода. Мы не всегда можем оперативно выявить человека, который оказался в сложной жизненной ситуации. Вот, ну, не всегда. Закон о персональных данных, закрытая часть списков Министерства обороны, и пошло и поехало. В результате мы начинаем вот так. То через реабилитационный центр, то где-то по слухам того или иного живущего в том населенном пункте. Вот вопрос. Ну и сами ребята в значительной части, которые попадают, вот, получив тяжелое ранение, барахтаясь вот во всех перипетиях, которые складываются вокруг него, а это жизненная ситуация, он не всегда имеет в полном объеме информацию, которая дает возможность обратиться туда, где ему могут реально оказать помощь. И именно те люди, которые сами пережили все, что переживает он. Еще раз повторяю, не времена влияют, а сами люди, человеческий фактор. И чем дальше мы будем уходить по годам с момента принятия решения о ведении боевых действий, соответственно, этих проблем будет становиться больше. Потому что большее количество людей будет приходить. И не всегда все будут довольны тем, что есть. Не всегда все будут обладать объемом информации. Ну и, соответственно, не всегда, в том числе общественные объединения, будут иметь те возможности, которые дают в полном объеме реализовать потребности человека. Вот это, наверное, то мое выступление, с которым я хотел поделиться, мои мысли. И, наверное, эти мысли, мои соображения, они прежде всего базируются на практическую работу, с которой вы каждый день сталкиваетесь, так же, как и я, да любой человек, который работает в любой системе. Потому что система, объединяя, прежде всего объединяет людей для решения тех проблем, которые возникают с точно такой же категорией, как и у нас. Ну и далее, те соображения, которые высказаны, они, конечно, требуют и довольно серьезного обсуждения, в том числе и на уровне законодательных структур, как региональных, так и федеральных, с правительством Российской Федерации. Не надо в сторону региональных парламентариев убирать, потому что они пользуются правом формирования законодательной инициативы, которая может быть вынесена в том числе на федеральный уровень. То есть такие случаи и моменты у нас уже есть, в том числе и в моей практике уже как депутата Московской областной думы. Предложения сформулированы у нас, они потом стали в том числе федеральными законами. Ну а базовые вещи, которые мы принимаем, в частности, формируя мнение все-таки единого подхода к статусу, который на сегодняшний день есть, и в зависимости от этого статуса формировать комплекс мер социальной поддержки, который распространялся бы на всех ветеранов боевых действий, наше это мнение сейчас все больше и больше укрепляется, и мы уже, не стесняясь, говорим об этом во всеуслышание, и нас начинают слышать. Сразу могу сказать, что эти вопросы, они базируются не на уровне человека, который там сидит и что-то измышляет, это мировая практика, а лучший опыт, который есть в разных государствах, мы все-таки должны аккумулировать, брать это лучшее и формировать у себя ту законодательную основу, которая не вызывала бы сомнений, не вызывала бы вопросов. Уважаемые коллеги, я свое выступление закончил. Попытался осветить вопросы, связанные непосредственно с нашей работой в сфере содействия непосредственно участникам специальной военной операции, наших взаимоотношений с общественными объединениями, в том числе и с фондом защитников Отечества. Еще раз повторяюсь, выстроенные взаимоотношения не всегда может быть нам приносящие положительный результат, но в целом, выстраивая эти взаимоотношения, мы имеем возможность доносить проблему и пытаться решать совместно эти проблемы, которые возникают у конкретного человека. И, конечно же, те законодательные пробелы, которые на сегодняшний день есть. Идеальной законодательной базы не было, нет и не будет никогда. То есть не может быть какой-то монументальной, фундаментальной законодательной базы, которая не подвергалась бы изучению и не вносились бы изменения в зависимости от того или иного промежутка времени, в котором мы проживаем. Потому что события иногда развиваются так, что эти решения необходимо принимать оперативно. Готовы выслушать вопросы, да, Владимир Васильевич?
1: Да, Владимир Сергеевич, вот Николай Александрович, есть вопрос как раз по законодательству, там, по обеспечению автотранспортом, да, Николай Александрович?
2: Да, у меня этот вопрос и еще, кроме того, два вопроса. Владимир Сергеевич, мы хорошо помним, когда-то санаторий «Русь» был неплохим реабилитационным центром по оказанию помощи ребятам, у кого вот нижняя конечность, там протезы прекрасные такие изготавливали. Что сегодня это вот с этим центром? Готовы они или ушли в прошлое?
0: Ну, то, что могу сказать, идут судебные разбирательства, то есть возбужден ряд уголовных дел, два руководителя находятся под арестом. Дело в том, что на сегодняшний день Русь не является собственностью ветеранской организации, есть автономная структура в Томске. Это частные лица, которые благодаря тем или иным принятым решениям поэтапно вывели на то, что собственниками являются эти физические лица. Это первое. Какие события будут дальше происходить? Скорее всего, еще раз повторяюсь, в ходе тех разбирательств, которые есть, а мы говорим об этапности прохождения первой, второй инстанции до Верховного суда, скорее всего, будет принято решение о передаче этого реабилитационного центра в Министерство обороны Российской Федерации. Скорее всего. Хотя есть разные точки зрения, передать на уровне региона. Допустим, он находится на уровне Московской области территория, отдать Московской области. В частности, Мещерякова центр. Туда принимают участников специальной военной операции со всей территории Российской Федерации. Финансируется он за счет источников бюджета Московской области. Ну, чтобы было понимание, что это не только вот центр, который касается именно Московской области. То есть такие решения на сегодняшний день обсуждаются. Каково будет окончательное? Ребята сегодня, ветераны боевых действий, еще раз повторяюсь, все равно находят возможность, отдыхают там. В части, связанной с участниками специальной военной операции, через фонд обязательного медицинского страхования путевки выделяются и тоже проходят там отдых. Но материальная база требует сейчас иного подхода, модернизации. Соответственно, это наличие специалистов там работающих. Ну и перспективы протезирования, не знаю. На сегодняшний день создать современнейшее предприятие, которое могло бы использовать новые технологии, новые подходы, новые материалы, ну, это очень сложно. Но таких два предприятия уже. В Подмосковье, которые принимают ребят со всей России, это Коломна, протекцентр, и во Фрязино. Вот совершенно недавно начало работать предприятие, которое работает тоже очень эффективно в этой части. То, что касается Коломны, оно с проживанием 30 мест. Ребят принимают совершенно новые подходы, очень быстро ставят ребят на ноги, с учетом тех или иных отсутствия той или иной конечности. Ну, эффективно, очень эффективно работает.
2: Но это только Московская область или Россия?
0: Это со всей России, еще раз повторяю. Со всей России приезжает. Теперь то, что касается вопросов самого протезирования. Да, действительно, протезирование идет по линии финансирования через фонд государственных защитников Отечества, довольно серьезные средства выделяются на это. В том числе и есть уже положительные примеры по обеспечению автомобилями с ручным управлением для участников специально, для инвалидов, которые получили инвалидность, для ребят, специальной военной операции тоже через фонд защитников Отечества. На федеральном уровне вопрос обеспечения неоднократно ставился. Я его поднимал, еще будучи депутатом 6-го созыва. Даже собирались отдельные совещания по этому поводу. Что все-таки государство довольно серьезно кредитует под иногда совершенно скромные проценты наш автопром. Почему бы в обратном порядке не получать эти деньги, а получать транспортом, что создает возможность увеличения объемов производства и в то же время обеспечения инвалидов этой техникой. Ну, пока на уровне обсуждений. И далее вопрос, даже с фондом интересный, и далее перспективности принятия решения, а как инвалиды по зрению будут иметь возможность получить этот транспорт? Здесь тоже требуется законодательного регулирования, ну, в частности, внесение изменений в постановление правительства, если будет принято решение по обеспечению автомобилями. Да, я не могу, но может человек, который меня сопровождает. Потому что мне это сопровождение в любом случае необходимо. Я тоже передвигаюсь, поэтому такая потребность есть. Вот в ходе обсуждения первичной, когда это был уровень 15-16 года, ну, во всяком случае, на уровне Исаева, который проводил эти мероприятия, такое понимание есть. Как дальше это будет развиваться? Увы, к сожалению, на сегодняшний день не могу сказать, потому что я не нахожусь в стенах Государственной Думы.
2: Хорошо, да. Спасибо. Да, я тогда вот тоже прокомментирую. Мы с вами разговаривали, тема обеспечения автотранспортом инвалидов по зрению первой группы. С Владимиром Васильевичем мы тоже эту тему проговаривали. С своей стороны мы обратились в фонд защитников Отечества с просьбой, чтобы приобрели для инвалида первой группы по зрению, участник СВО, офицер у нас, вот легковой автотранспорт с правом вождения кому-то из членов семьи. Ну, мы получили, естественно, как я и понимал, получили отказ с ссылкой на федеральное законодательство. Я вот сегодня же Владимир Васильевич обратился. Мы направим Владимиру Васильевичу оба письма, наше обращение и ответ от регионального отделения фонда защитника Отечества. Может быть, вот на уровне где-то на Цивилёво или еще где. Ну, Владимир Васильевич сориентируется. Как пример покажет, что необходимо, о чем вы сейчас и сказали, вносить изменения федеральное законодательство. И у меня еще будет один вопрос. Владимир Сергеевич, скажите, вот этот социальный военный фонд, это не структура, которая как-то дублирует фонд защитников Отечества?
0: Нет, давайте так, что военно-социальный центр – это структура Министерства обороны. Чтобы было понимание. Вот почему мы в прошлый раз разговаривали по возможностям фонда? Ну, наверное, когда есть определенные обязанности и есть определенные права, вот в рамках прав, которые есть у этого фонда, они значительно ограничены. Почему? Потому что фонд не может ставить вопросы в оперативном порядке перед Министерством обороны. Он может запрашивать оказание помощи в виде каких-то рекомендаций или оказания содействия. Военно-социальный центр, он тут же оперативно принимает решение. Почему? Потому что он находится в единой базе. Вот там, когда приходит человек, у него есть проблема, тут же набирают, вот он, вся его подноготная. Прохождение его службы, какие проблемы возникают, где, например, состоялся затык по выплатам, тут же буквально через структуру Министерства обороны по шапке получает командир той или иной части, который, допустим, эту работу провел недолжным образом. То есть вот здесь как бы есть перспектива сейчас выстраивания системы взаимоотношений, которая дает возможность более оперативно принять решение. Что такое фонд в целом? Я везде говорил, буду говорить, кстати, на эту тему. В 2003 году я подавал непосредственно документ на имя президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в рамках заседания коллегии Министерства обороны о создании государственной структуры. Может быть, фонд, который сейчас работает государственно, и явится основой, базой для того, чтобы была создана структура по делам ветеранов. Кто-то говорит, не надо этого делать. Ну хорошо, не надо делать, а вопросы кто будет решать? Когда нет уполномоченного органа, вот мы сейчас приняли решение в рамках внесения изменений законодательства по увековечению на территории Московской области памяти погибших при защите Отечества, мы как раз говорили на эту тему. То есть приняли сейчас рамочный закон, вносим изменения. И самое, наверное, главное изменение – это определение уполномоченного органа. Кто будет нести ответственность за эту работу на уровне региона? И вот здесь та же самая ситуация. Кто будет нести ответственность? У нас же как? Пока ты служишь в Министерстве обороны, ты закончил служить в Министерстве социальной защиты. Но значительная часть вопросов падает в том числе на Министерство обороны. Потому что часть людей не уволенных, часть людей не могут уволиться. Потом появились проблемы базовые какие-то вещи, которые тянутся там, затягиваются на года и так далее. То есть здесь комплекс вопросов в конечном итоге должен как-то быть скумулирован. В том числе и вопрос, связанный с увековечением. У нас очень обидно. Вот я с представителем Министерства обороны разговаривал, контр-вице-адмиралом, буквально вот на открытии вахты памяти. И мы с ним зацепились довольно серьезно на эту тему. У нас запланирована встреча еще с представителем Министерства обороны. Я буду с ними встречаться, где будем формулировать предложения. Вопрос увековечения. Аллеи славы. Сейчас на кладбищах. Прекрасно, все хорошо. Хоронят кого? Участников специальной военной операции. Ветеран боевых действий умер. Будьте так любезны, туда через дорожку. Полковник, у которого два ордена Красной Звезды, который, извините меня, всю жизнь положил на защиту Отечества, принял участие не в одних боевых действиях. Через дорожку. Как так? Я участник специальной военной операции, у меня за плечами 20 лет отсидки, я имею право. А этот человек не имеет права. Нонсенс? Да. И эти вопросы как раз тоже требуют решения регулирования. То есть человек, который выходит из дверей Министерства обороны по любым другим причинам, до, грубо говоря, кладбища, ну что, жизнь есть жизнь, должны быть соблюдены все вопросы, в том числе даже ритуал захоронения. У меня вызывало негодование, которое было обсуждено на уровне руководства, в том числе и Министерства обороны. Почему награды государственные вручают на кладбище? Гражданский человек, женщина с военкомата приходит в ходе, извините меня, захоронения, который идет по особому ритуалу, вот родственникам вручают награды на кладбище. У любой награды есть статут. На основании этого статута человек должен получать награду. Вот у меня есть орден боевого красного знамени. Две формы только награждения в годы советские. Или при построении соединения, или в Кремле. Другого нет. В военкомате просто так сунуть его невозможно было. И я получал при построении всего соединения. 2500 человек личного состава с выносом знамени прохождения торжественным маршем. Такая же ситуация должна быть и здесь. То есть у нас иногда доходит до того, что мы забываем о том, что даже ритуал соблюдать стоит или нет. Привезли на кладбище, были такие моменты, жалобы родственников, захоронили, ни салютовой группы, ничего. Так не должно быть. Вот когда мы говорим о системном подходе, от и до должно быть прописано. И за это должна быть мера ответственности. А кто будет этим заниматься? Конечно же, уполномоченный орган. Вот эти вопросы все требуют решения. Я извиняюсь, что отклонился, может быть.
1: Вопросы еще есть у кого-то? Пожалуйста.
0: Коллеги, мы по регламенту тоже поджаты по времени, потому что дальнейшие у нас мероприятия идут вот, да, с выездом. Да. Сейчас сколько времени, не подскажете?
3: 10-20.
0: 10-20, ну у нас еще время есть.
1: Время есть.
0: Есть еще время. Коллеги, не стесняйтесь. Вопросы, которые есть, они не для того, чтобы поговорить. В ходе подобного рода мероприятий, которые проводятся, оно дает каждому из нас определенную пищу для размышлений. Для депутатского корпуса это вопрос использования вашего мнения, вашего жизненного опыта на местах. Потому что человек на земле видит гораздо больше. Чем мне нравится, например, работа на уровне регионального парламента, когда каждый день вон там, на уровне муниципальных образований находишься, когда люди тебе идут, вот ты это все видишь. А если ты отрываешься, то, соответственно, можешь витать там в облаках.
4: Вот, если отталкиваться от работы ВОЗ в прошлом, было много наработано. Вот вы привели два примера. Парень в 19 лет пошел по контракту, и человек, который провел 34 года в местах заключения, и ему 50 с лишним, он тоже. Так вот, может быть, рассмотреть вот этих людей, которые участвуют в этой операции, именно по группам, по структурам. То есть какой возраст, какое образование. Может быть, того, кто вот состарился где-то там, и не надо в ВУЗ. А вот этого парня, может быть, и надо его подтянуть. Но, опять же, были такие органы, были такие структуры учебные, как рабфаки. Давно они были, но, может быть, возобновить их для такие группы при вузах, для тех, кто пришел после этой операции, может быть, ну, не раненый, может быть, здоровый, и также инвалид, и также член семьи человека, который участвует, и подтянуть их прежде всего для того, чтобы они могли на равных учиться в вузе. И тогда уже, ну, если здоровье не позволяет, ну, человек может уйти, а если позволяет, то он может получить образование. Но опять же, конечное, вот тут совершенно верно, тут надо уже, чтобы государственные органы хорошо подумали, куда этого человека отправить после вуза. Потому что вот в нашей практике инвалид Великой Отечественной войны, ему не дали распределение вот в МГУ. Он покончил с собой, и ничего лучше люди не придумали, как объявить выговор секретарю партийной организации факультета за то, что он плохо воспитал этого инвалида. Вот, понимаете, могут быть стрессы, это уже даже не обиды, а трагедии, вот чтобы их избежать.
0: Ну, Галина Ильична, я вам скажу, что и сейчас есть случаи, когда кончают с собой, приняли решение покончить с собой. Такие случаи есть, и они будут. В любом случае, когда человек попадает, ну представьте, вот его мобилизовали, и он уже 4 года на передке. У любого человека есть усталость. Даже у железа есть усталость. Мы в сопромате это изучали. И когда человек сталкивается, приходит сюда, в мирную жизнь, у него совершенно иные взгляды. Кто-то просто не может жить в этой среде. Он уходит обратно туда. То, что касается возрастов. Да, действительно, люди разные сами по себе. Но поверьте, что человек, который 20 лет или 30 лет отсидел, он никогда не пойдет уже учиться. Его задача определиться в жизни сейчас, решить свои проблемы. То есть его что интересует? Прописка. Почему? Потому что когда он сидел, его выписали, все, он в воздухе. Вот у него паспорт чистый. Ему надо определиться, где, с чего он будет стартовать. Потому что прописки нет, соответственно, нет пенсионного обеспечения. Я уж не говорю о том, что ему группу какую-то должны были определить. Почему? Потому что это медико-социальная экспертиза работает. Но сейчас, правда, федеральный уровень уже имеет такую возможность. Но все равно ему надо оформляться. Проблема колоссальнейшая. А вот профессию или себя подтянуть по той профессии, в которой он работал, или желание получить дополнительные какие-то профессиональные навыки, такие возможности уже есть. Они предоставляются. Более молодым ребятам, которые, ну, может быть, по каким-то причинам 9 классов закончили и дальше не стали продолжать обучение, а хотят дальше двигаться, ну, для этого сейчас тоже предоставляются возможности. То есть оказывается содействие на уровне получения среднего образования, возможность профессионального переобучения. Такое есть уже. Более серьезная программа «Время героев», оно дает возможность отобрать вот из того количества заявлений, которые подается, перспективных ребят, которые могут пойти в систему управления, начиная от муниципального, регионального, федерального. И таких случаев более предостаточно. Вот у нас даже на открытии вахты памяти герой России парень. Он в структуре Министерства обороны, он уже получил должность и занимается патриотическим воспитанием в рамках департамента Министерства обороны, то есть работает в парке «Патриот». Ему наделены там определенные участки. Такая же ситуация у нас, например, в правительстве Московской области. Участник специальной военной операции, прошедший программу, стал заместителем министра по инвестициям Московской области. Прошел год довольно серьезной стажировки в этой должности. Сейчас губернатор принял решение. Он является первым заместителем министра. Человек, который награжден 3 орденами мужества и орденом за военные заслуги. Ну, я считаю, что если человек справляется, ему доверяется такой уровень, ну, наверное, у него появилась вот та возможность. Он прошел через вот это обучение, показал себя и получил возможность двигаться дальше. Есть уже губернаторы, есть в правительстве Российской Федерации уже ребята, которые работают. Ну, любая структура, она сейчас предоставляет такие возможности. Конечно, еще раз повторяюсь, что требуется прежде всего? Это его реабилитация, его желание двигаться дальше. Тащить за уши, например, насильно, ну, это бесполезно. Мы только создадим прецедент, когда человек на определенном этапе развернется, пошлет подальше всех, и все. И мы просто будем в неприглядном виде себя выставлять. Не надо этого делать. Да, я понимаю желание руководства страны, которое принимает достаточно серьезные решения. Вот еще раз повторяюсь, президент, он очень относится как бы по-теплому. Вот еще бы так сказал, по-теплому. Он болеет действительно за те вопросы, проблемы, которые есть. Но у нас же как? Чем ниже спускается задача, которая ставится, тем не всегда в полном объеме она выполняется. Не всегда, может быть, мы по-человечески проходим тот этап, когда мы можем оказать содействие человеку. И вот как раз здесь-то, на этом этапе, объединение общественное, вот я говорю о нашей организации, оно является той основой и площадкой, когда, встречаясь с человеком, мы, во всяком случае, можем понять, что на сегодняшний день, какие проблемы его окружают, и что мы можем сделать для того, чтобы совместно, во взаимодействии с другими общественными объединениями, органами государственной власти, оказать ему содействие и помощь. Нет проблем, например, вот у нас попасть в реабилитационный центр. Нет проблем с сопровождением. Вместе с женами, родственниками, кто его может там сопровождать. Пожалуйста, все бесплатно. Еще раз повторюсь, все бесплатно. И в то же время возникающий вопрос. Наши санатории, которые могут принять, реабилитировать человека, отправить туда – проблема. Это первое. Начинает фонд искать возможности финансов, как отправить. Второй вопрос. А что, еще и сопровождающий нужен? Удивление вызывает. Значит, есть непонимание, как работает сама система и как, например, с человеком-то работать. Такого понимания, может быть, еще до конца нет. От чего оно зависит? Ну, наверное, больше общаться, больше давать материалов, больше, наверное, предоставлять возможности посещения реальных мест, где проводится реабилитация. Может быть, тогда понимание придет. К великому сожалению, кадровые постоянные изменения, когда с одним человеком работал, он ушел, приходит новый человек, который, ну, как в тумане, ежик в тумане. Приблизительно та же самая ситуация. Но наша задача все равно терпеливо доказывать и объяснять, потому что другого пути у нас нет. Что, например, то, что касается законодательной деятельности, сейчас тоже ребятам предоставлены довольно серьезные возможности и преференции. Вот уровень муниципальных образований проходили выборы в депутатские структуры муниципальных образований. Вот на уровне Московской области 16 ребят, которые прошли специальную военную операцию, они стали депутатами. Наверное, это тоже неплохо. Затем сейчас идет предварительное голосование. Оно касается как Государственной Думы Российской Федерации, так и регионального парламента. Это на уровне всех регионов, где проходят выборы, подготовка к выборам. Партия «Единая Россия» всегда проводит предварительное голосование. Вот у ребят преференции сразу 25%. Он еще не зашел, а ему уже 25% дают. То есть получается ситуация. Я ветеран боевых действий, он ветеран боевых действий. Но у него преференция 25% по количеству набранных голосов. То есть у него довольно серьезная фора. Но прояви себя, пожалуйста, в чем проблема? И я скажу, что не всегда идут по пути того, что любым способом, грубо говоря, человека затащить за уши. Нет. Есть подача документов. Вот буквально день назад, так как я являюсь членом президиума Политсовета регионального, Московская областная региональная организация партии «Единая Россия», там одному из участников специальной военной операции было отказано. Два ордена мужества. Все понятно, парень, ты, конечно, герой, все хорошо, но есть определенные требования, которые обязательны для всех. Тебе помощь оказывалась, но ты в чем-то не захотел. Решил где-то сам, тогда уж проблема другого плана. Я думаю, это правильный подход. Создаются возможности, но будь любезен, все-таки идти в рамках тех законодательных решений, которые прописывают правила проведения выборов на любом уровне. Есть требования, их нужно выполнять, они для всех одинаковы. Хотя, еще раз повторяю, вам создаются условия. И вот наша, может быть, задача здесь выдвигать своих ребят на этот уровень, готовить их совместно с партийными организациями на местах, выдвигать этих людей. А почему бы нет? У нас прецедент, пожалуйста, независимо, как бы мы ни относились к тому или иному человеку. У нас люди, имеющие проблемы со зрением, два человека находятся в федеральном парламенте, и в региональных парламентах есть представители наших организаций. Но это же здорово. То есть такие возможности есть.
2: Галина Нищенко, опять продолжить. что вы задали вопрос, Владимир Сергеевич говорил, ведь у нас, когда вы напомните, мы в 88 или 89 году, вы были у нас самым активным организатором, когда вы собрали всех нас, вот всех по возможности афганцев вот в этом помещении, да, и смотрите, тогда ведь не нам ставили что-то, как-то плюшки предлагали, мы ставили свои вопросы, свои были у нас, вот, скажем, мягко скажем, претензии. Я, в частности, тогда говорил, ну, помните, ну, что обеспечение оргтехникой для студентов нас, афганцев, которые пошли учиться среднеспециально, высшее учебное заведение. Как результат, да, директор гостиницы «Юность», пусть они слабики, диктофончики, это он подарил, но потом Всероссийское общество слепых приняло решение, и желающие могли приобрести диктофон Sony там, или вот этот магнитофон «Генерал». Да, они стоили деньги, но когда учишься, это в то время было здорово, помощь. Следующее. Вот у нас уважаемый Владимир Сергеевич тогда тоже поставил вопрос перед ЦК комсомола. Здесь вот были первые старые горкома комсомола города Москвы. Яйна была с ЦК комсомола. Почему вот нас, инвалидов, на определенном этапе не пропускают участие в спортивных соревнованиях? Результат был. Владимир Сергеевич у нас выступал на международных соревнованиях, был победителем. Я опять тоже хочу поддержать Владимира Сергеевича. Все-таки должно быть наше желание. Даже от нас должно исходить. А уже помочь органам власти наше желание как-то вот узаконить, чтобы они могли реализовываться. А так создать для нас все это, а кто будет потом этим пользоваться? Да не захотят они учиться.
4: Поверьте мне, я от души поддерживаю вашу идею, но у нас же сейчас есть индивидуальная программа реабилитации. В нее вписывается все, что надо инвалиду. И согласно ЭИПР мы получаем и тросточки, и магнитофоны, и там еще что-то нам надо. Ну, сопутствующие заболевания у нас есть, и еще что-то для нас надо, может, и таблетки. Вот у меня есть глюкометр, потому что мне надо мерить сахар, опять же, по сопутствующему заболеванию. А ВОЗ, он уже отстранен этим государственными законами. А вы это знаете не хуже меня.
2: Чем ВОЗ отстранен?
0: Я только
2: непонятно.
0: Хотел сказать, Галина Ильична, я вам приведу пример. Вот ВОЗ отстранен. Ну, например, Николай задал хороший вопрос, связанный с тем, что да, есть разные направления, по которым может реализовать себя человек. Мы об этом и говорим. Спорт. Но сейчас, по-моему, для ветеранов боевых действий нет ограничений в плане того, где заниматься и чем заниматься. Проблема заключается в другом. То есть вот и фонд проводит большое количество мероприятий, Государственный защитник Отечества, Паралимпийский комитет, на местах работают федерации. А мы начинаем что? Вот возвращаясь к тому, что создав структуру, допустим, ассоциацию ветеранов специальной военной операции, создаются другие структуры. Вот ближайший пример. Город Омск. /хоккей. Уже две команды. И каждая претендует на что-то. И самое парадоксальное, в преддверии предвыборной кампании один из депутатов берет за основу одну команду, пытаясь, художественным свистом занимаясь, якобы он оказывает там непосильную помощь, начинает оттирать другую команду. В чем эти проблемы возникают? Предоставление льда. Лед – это очень дорогое удовольствие. И самое парадоксальное, сами же ребята ведутся на это. То есть мы вроде бы инвалиды по зрению, да даже, что уж говорить, внутренний конфликт, который у нас есть сейчас. Все в одной системе, в одной лодке, но конфликтуем друг с другом. Та же самая ситуация и там. Вот, наверное, проблема заключается в следующем. Тебе предоставляются разного рода возможности. Это может быть слабая информированность людей. И второй момент – желание заниматься этим. Но не надо навязывать насильно человеку. Ты должен заниматься этим, да пока он сам для себя решение не примет. Да бесполезно его туда затаскивать. Чем он будет там заниматься? Приходить просто, извините меня, проводить время и, может быть, где-то посидеть за бутылочкой. Другие цели, задачи закладываются. То, что касается вопросов обучения. Создание определенных, ну, так называемых, курсов ликвидации безграмотности – ликбеза. Но, наверное, времена сейчас другие. Значительная часть людей, которые находятся в зоне специальной военной операции, я не беру тех, кто находится там, приходит с мест заключения. Хотя и там уровень людей иногда есть настолько высок, что мама не горюй. Сейчас есть возможность. Если ты хочешь продвинуться, пожалуйста, заявись, я хочу. Ну и в то же время, если ты сказал «я хочу», ты должен двигаться по этому пути.
3: Владимир Сергеевич, можно да? я тоже добавлю?
0: Да, конечно, пожалуйста. Да,
3: добрый день, уважаемые коллеги, ветераны. Мне немножко резануло слух то, что ВОЗ остается в стороне от этих проблем. И я категорически не могу с этим согласиться. Во-первых, да, действительно, система обеспечения техническими средствами реабилитации теперь происходит через составление индивидуальных программ реабилитации. Однако те средства реабилитации, которые выдаются по этим программам, они соответствуют федеральному перечню. И благодаря работе ВОЗ и президента ВОЗ, в особенности Владимира Васильевича Сипкина, его работе с федеральными органами исполнительной власти, работе в Совете по делам инвалидов при президенте Российской Федерации, в 2025 году удалось добиться того, что в этот перечень были включены дисплеи Брайля. А это непременный атрибут, да, обучения незрячих и в средней, и в высшей школе. Также добавлены в этот перечень смартфон или, как они правильно называются, телефон с функцией телефонное устройство с функцией невизуальной навигации. Понимаете, эти устройства, которые реабилитируют инвалидов, в том числе и военно ослепших. Я уже, наверное, и без меня все знают о том, что какая большая работа ведется в ВОЗ с министерствами о квотировании рабочих мест. Сегодня Владимир Сергеевич не раз отметил, что важнейшей формой реабилитации ветеранов СВО является трудовая реабилитация. А механизм квотирования, который всемерно ВОЗ продвигает, и в последнее время приняты нормативные акты, которые достигли того, что квотирование рабочих мест стало реальным практическим инструментом трудоустройства инвалидов, вот это все в самом общем виде, такие вехи, которые благодаря ВОЗ были достигнуты. Так что, извините, не могу согласиться.
2: Владимир Васильевич, на заседании и Центрального управления, и на рабочих еженедельных планерках напоминает, что эти вот фронтовики, эти бойцы, они получают все это услуги вне всякой очереди. Так что, Галина Ильинична, не по возможности, и Всероссийского слепых, поверьте, старается не стоять в стороне, не ждать там от государства благ. Мы что можем, со своей стороны делаем. А что там
4: это
2: еще нужно? Еще нужно мне в этой индивидуальной программе по реабилитации, как фронтовику, допустим, что мне нужно? Там все предусмотрено, о чем сказал Эдуард Казбек, что плюс...
1: Галина Ильинична, давайте я немножко поясню, чтобы не было у нас виртуального такого понимания. Я там, вроде, мой последний вопрос был. Я вам хочу сказать, сегодня на учете во Всероссийском обществе слепых стоит 339 участников СВО. Это официальная платформа People. Могу сказать по округам. 63 центральный, 61 приволжский человек, 73 человека в Южном округе, в Уральском около 40... А? 29. В Сибирском 44 и в Дальневосточном 31. В Северо-Западном, по-моему, тоже 32. Ну вот, коллеги, результаты у нас есть. Я хочу сказать, мы сегодня разработали таблицу. Александр Иванович этим занимался с аппаратом. Занимался я, занимался Рекунов. Сегодня уже эта таблица у Анны Евгеньевны. Они ее приняли за основу и, конечно, будут стараться тех инвалидов по зрению, которые еще не вовлечены, а их порядка на сегодняшний день, которые стоят на учете вот в фонде,
5: порядка 639, по-моему, да? 639. Поэтому, ну, где-то еще половина, да? Поэтому мы с вами этим вопросом занимаемся, Галина Ильинична. Я могу сказать, что реально, находясь вот во всех моментах, мы работаем по путевкам. По путевкам Елена Анатольевна Гюльбадамова вместе с Андреем Юрьевичем Рекуновым встречались с новым, так сказать, специалистом, начальником управления по, так сказать, вопросам социального обеспечения и, как-то там называется, и оздоровления, да, то есть что-то такое, санаторно-курортного оздоровления, Мариной Ивановной. Понимание полное, она работала в свое время у нас здесь вот, в Минтруде. Поэтому сегодня уже готовится первая партия для Машука, вот, и людей, которые будут работать. Ну, что, как яркий вариант трудоустройства, хочу сказать, что инвалиды по зрению у нас уже 2 человека работают в правлениях региональных организаций. Это на новых выборах вот прошли. Вот, это уже 2 человека есть. Астрахань и второй, я, честно говоря, запамятовал. Вот. Поэтому, коллеги... Тамбов, да, Тамбов и Астрахань, вот уже участники СВО. Значит, что могу еще сказать? Ну, вот Иркутское упаковочное предприятие Всероссийского общества слепых. Дата постройки 49-й год. Ну, Владимир Сергеевич помнит, там общежитие, которое было в страшном варианте, потому что оно к этому предприятию, так сказать, привязано, там, пятиэтажное хрущевского, ну, такого даже не хрущевского, еще уже сталинского, наверное, постройки. Ну вот на сегодняшний день Елена Викторовна Ломовицкая, 9 человек работает на этом предприятии. Участников СВО. Причем они не все инвалиды по зрению, а инвалиды и с ампутацией конечностей, и другие. Один представитель ЧВК, тоже Володя, как и я, ну, так, правда, по 2 метра ростом, ну, вот такой крупный товарищ. Помогают. Я вам могу сказать, самое удивительное, они начали, мягко говоря, остужать горячие головы в коллективе, в трудовом. Когда там начали инвалиды по зрению, говорят, зарплата маленькая, вот там 100 тысяч, а у нас вот тут 35-40, это мало. Ну вот он подошел, один из СВОшников на собрании сказал, говорит, беги скорее туда. Где 100 тысяч? Ты, говорит, на передке бы побыл, говорит, я бы посмотрел, какие бы ты 100 тысяч завыл бы, говорит, там. Вот сейчас беги, говорит, туда. Вас, говорит, тут общество слепых на руках качает, а вы, говорит, еще сидите и чем-то очень сильно недовольны все. Понимаете? Деньги надо зарабатывать. И вы знаете, коллектив стал, в общем-то, идеально. Работает, работает в унисон, и СВОшники стабилизировали очень обстановку в этом коллективе. Я только это могу сказать. Была там Анна Евгеньевна вместе с замгубернатором Иркутской области Наталья Игоревна. Я с ней встречался, когда был там, вот, на отчетно-выборной конференции. Она услышала, и я вам могу сказать, что реально сегодня работа идет. Вот, поэтому... моменты того, что мы как-то уходим, мы наоборот сегодня пытаемся пробить через все вот варианты, в том числе и вот сегодня распечатал там специальные разработанные методички для участников СВО, инвалидов по зрению. У нас создал вот наш Логос совместно с Центром реабилитации. Их было создано 400 для Центра реабилитации. Мы их сегодня создаем уже 1000 для того, чтобы разослать и в местные, и наши региональные организации, чтобы они могли, так сказать, руководствоваться, как, что делать. С такими людьми предлагать где-то на медико-социальной экспертизе. Я вот вернулся из Нижнего Новгорода 23 апреля, была отчетно-выборная конференция. Наталья Алексеевна, руководитель офтальмологической медико-социальной экспертизы, я с ней очень давно знаком, прекрасный человек и доктор хороший. Она говорит: Владимир Васильевич, у нас возникает еще одна проблема. Ну, там, говорит, вот этих тяжелых очень долго держат, говорит, где-то вот вне, да, то есть всех вариантов, то есть закрытых моментах. Вот, говорит, мы только одному инвалидность дали, там один протез, уже, говорит, вот через 2 месяца пришло, давайте еще протез. То есть, видимо, оба глаза удалили. Вот. Но это один вопрос. Их, говорит, пока подолгу держат, не выпускают и не дают никаких о них сведений, кроме вот того, что закрытое. А вот сейчас, говорит, пошла инвалидность, и я вообще-то удивляюсь, идут по 2-3 человека в неделю, это одноглазые. Участники СВО. Вы знаете,

0: было, и потом, да. То есть и варианты такие. Мы будем специалистов воспитывать, уже и реабилитологов, и я думаю, все это получится довольно на хорошем уровне. Но могу сказать, вот из 339 человек 45 только прошли наш центр. Как правило, это идут из Мещерякова. Ну, в Мещерякова есть определенный регламент, но там больше медика, социальная реабилитация, 21 день. Ну, за это человека не реабилитируешь. Особенно инвалида по зрению, научить чему-то в этот период, но только каким-то очень простым навыкам. Понимаете, ситуация такая. Поэтому вопросы вот эти мы берем на себя, люди у нас проходят и прямо с удовольствием всегда начинают с нами общаться. Я могу сказать, вот Ахматовец Илья Сатаев, Орден Мужества, 12 часов один удерживал, так сказать, объект на это. И он из Термеза, Кабардино-Балкария, я с ним встретился на конкурсе, там был, так сказать, салют победы, мы с Сергеем Матвеевичем, да, были, Сергей Матвеевич здесь, вот, и я хочу сказать, что сегодня он прошел Мещерякова, прошел наш центр и спокойно обрел уже, обучился массажу и занимается уже массажем, в Строгино живет. Ну вот, вместе с супругой. Поэтому варианты, понимаете, когда человека вот вовремя поддержать, показать ему направление, у них все получается. А вообще был вот, знаете, так вот с тросточкой, тросточку перед собой, вот так вот стучит, идет, ну и очень так, знаете, медленно, огромный парень, то есть где-то под 2 метра роста, там такой весь от атлетического телосложения. Боялся шагнуть. Вот понимаете. Ну а сейчас, пожалуйста, бегает, жена говорит за ним, я, говорит, за ним не успеваю. Понимаете? Да. Ну вот. Поэтому вопрос такой. Поэтому, коллеги, мы работаем. И работаем, я хочу сказать, на хорошем уровне. Есть, наверное, примеры и Валентины Ивановны. Ну и с теми, кто был в зонах и пришел. Ну вы знаете, это тоже человеческая судьба. Вот ее никуда не деть. Вот понимаете, человек из зоны, не из зоны. Вон у Валентины Ивановны там Гальгенганс, я его в письмах...
1: Нет, он не СВОшник.
0: Ну я знаю, кто он у вас. Поэтому 13 лет отсидел. Ну, 17.
2: Уважаемые коллеги, ну что тут мерится, сколько лет отсидел?
0: Да.
2: Главный смысл заключается в том, что тоже
0: жалуется, привык. Ну то есть человек, конечно, со своим определенным вариантом, как сказал Владимир Сергеевич, они хотят себя как-то в жизни определить и сделать для себя максимально все, ну, комфортно, да. Поэтому их тоже надо понимать, мы все эти письма отвечаем, понимаем, что там работа ведется и все остальное. Поэтому мы не скажем, я не скажу, что мы плохо в этом направлении работаем, и инклюзия, она у нас практически сейчас по предприятиям везде идет. Вот недавно рассматривали письмо, кстати, вот Николай Саныч не случайно ко мне по машине обратился по поводу протеза спортивного человеку, у него нет руки и зрения, да, ну вот ситуация такая, отказали практически везде, ну вот потом все-таки мы этот вопрос решили, выделили ему, все это сделали, поэтому я думаю, что реально ситуация через тот же фонд, Анна Евгеньевна, там посмотрели, и все вопросы были решены. Поэтому, дорогие друзья, давайте будем в этом плане понимать, что мы ведем большую и кропотливую, хорошую работу. Вот так что и с СВОшниками в том числе. Спасибо.
2: Дорогие друзья, у нас есть определенный регламент, день сегодня насыщенный. Я предлагаю подвести итог.
0: Александр Иванович хочет немножко. Можно
2: коротко? Александр Иванович, да. Давайте только коротко.
3: Да, очень коротко. Я хочу добавить по поводу взаимодействия и привлечения ребят, которые сейчас находятся вне нашего доступа. Мы плотно работаем с фондом социального страхования, с фондом защитники Отечества. И достигнуты договоренности. То, что у нас есть определенная база на ребят, которые есть

0: списке фонда. И мы будем работать следующим образом, чтобы вы понимали, на местах, без каких-то либо документов, пока мы не договорились о том, что будут определенные документы с нашей стороны, но мы напишем в региональной организации то, чтобы выходили на представителей фонда и через них выходили на контакты с этими ребятами. Так что эти договоренности есть. И просьба такая, если какие-то будут задержки, непонимания со стороны работников фонда, пожалуйста, обращайтесь к нам. Мы будем уже через центральный фонд работать с ними.
1: Николай, да.
0: Да, спасибо.
2: Уважаемые коллеги, еще раз повторяюсь, регламент очень жесткий, поэтому давайте мы, наверное, подведем итог нашему заседанию. То, что касается первого вопроса повестки нашего заседания. Да.
3: Уважаемые коллеги, Владимир Сергеевич, Владимир Васильевич, вице-президент здесь присутствует. Говорить нечего, что Совет ветеранов вот при Центральном управлении работу за эти 5 лет провел на хорошем уровне, поднял эту работу на более высокий уровень. Поэтому я на чем хочу остановить внимание наше. Вот столкнувшись с положением дел по контрольно-ревизионным комиссиям в системе ВОС, выяснилось, что определенное время, времена разные бывают, не было единой системы работы контрольно-ревизионных органов. Они были отданы, как говорится, председателями региональных организаций, и в зависимости от уровня этого председателя и соответствующего, так сказать, уровня работы. И вот на что я хотел обратить внимание, пока являюсь членом Совета ветеранов эти годы, тоже обратил внимание на что? Да, наш совет, как говорится, федерального значения, работает хорошо. Проблемы актуальные ставит в повестке дня и делает многое для их решения на уровне федерации. Но что, ведь в общем-то на местах опять-таки то же самое. Нет единой системы работы с ветеранами. В каждой региональной организации, в зависимости от уровня председателя и руководства, а руководство везде, к сожалению, не одинаковое. Хотя наш президент, Владимир Васильевич, за эти годы многое сделал и добивается, чтобы центр работ сегодня действительно сместился на региональный уровень, чтобы повысить роль региональных организаций. И вот получается, что жизнь показывает, что каждый совет ветеранов, где он имеется, работает что-то. Я не говорю, что нигде не работает. Где-то формально числится. И вот отчетные конференции показывают, что во многих организациях, в отчетных докладах, или умалчивается о работе общественных советов и комиссий, в том числе особенно Совета ветеранов. Такая тема, она как бы не очень удобная для руководителей региональных организаций. И формальное такое отношение есть и есть, а работы нет. Конкретные, персональные, с каждым. В том числе и с ветеранами афганской кампании, с ветеранами специальной военной операции. Поэтому у меня такое предложение. Для того, чтобы выстроить единую систему, а жизнь все равно потребует с нас такое, чтобы на совете ветеранов нашем, при центральном правлении, иногда не просто давать общее, так сказать, положение, состояние дел, а заслушивать отдельных руководителей региональных организаций о работе с ветеранами. И для того, чтобы этот опыт, хороший сначала, они есть такие организации. Я знаю и в Питере, и в Москве, в столицах, в Татарстане, например, знаю то же самое. Для того, чтобы при заслушании делать выводы, их опыт распространять. И чтобы действительно по крайней мере, работала такая система, чтобы Совет ветеранов при Центральном правлении не только как бы был руководящим органом в этой системе, знал это положение дел в этой системе, но и по возможности наводил порядок в этой системе, а это очень важный вопрос. Говорить нечего. Ветераны ВОЗ, ветераны афганских, чеченских событий. Сегодня ветераны специальной военной операции. Это особая категория. Это люди замечательно прекрасные, являются для нас образцом жизненной позиции активной. И вот разрабатывать, может быть, Владимир Сергеевич, изучая опыт, непосредственно заслушивая лучших организаций положения дел, на основе этого, может быть, разрабатывать какие-то рекомендации, но не методические, это слово не подходит как бы, но рекомендации именно, как нужно строить эту работу на местах, потому что на местах она по-разному. Ну вот, я пользуюсь моментом и хочу еще вот непосредственно не работы коснуться, а вот руководителя Владимира Сергеевича. Ему недавно исполнилась юбилейная дата у него в личной жизни. Вот, позвольте поздравить вас. Я не мог дозвониться до вас, вы занятый человек.
1: Он очень занятый. Вот.
3: Да нет, как ветеран афганской кампании. Здесь присутствует и тоже заслуженный в этом отношении человек. Активный очень в системе. ВОЗ, полномочный представитель президента ВОЗ Центрального федерального округа Сарычев Николай Александрович, тоже участник ветеранов. Уважаемые ветераны афганистанских кампаний. А вот мое отношение к вам, я вот как раз написал, а это посвящаю Владимиру Сергеевичу Кубилею, да и Николаю Александровичу. Ветераны Афгана, свет заблудшим в ночи. Нынче вы в разных странах, где свои, где ничьи. Воспевать не устану вас, что клятвы верны. Подвиг ваш, ваши раны той особой войны. Больше нет той державы, той великой страны. Честь ее, ее слава, вы, России, сыны. Спасибо.
1: Спасибо.
2: Уважаемые коллеги, принимаются все критические замечания, но роль ведущего любого мероприятия – это соблюдение регламента, потому что большой комплекс мероприятий. Поэтому мы всегда запаздываем. Для того, чтобы подвести итогу, то есть заключительная часть нашего мероприятия. По первому вопросу хотел бы отметить, что Всероссийское общество слепых, мероприятия, которые планировались и были проведены в 2025 году, были проведены на самом высоком уровне. Это и вопросы 80-летия победы советского народа, и в то же время это вопросы проведения мероприятий, связанные со столетием Всероссийского общества слепых. Это, я думаю, с этой оценкой согласятся все. Здесь каждая региональная организация достаточно большое количество мероприятий провела. Не хотелось бы углубляться в эти цифры, кто лучше, кто хуже, занимаются там, не занимаются. Оценка деятельности любой организации прежде всего дается конференцией и съездом в целом. Это как бы первая часть. Вторая. Вопросы, связанные с участником специальной военной операции. Всероссийское общество слепых на сегодняшний день сформулировала ряд серьезных предложений, которые были выведены на уровень руководства нашей страны законодательных исполнительных органов власти. По ряду предложений, связанных с тем, что сформулировано Всероссийским обществом слепых, принято решение. И об этом можно говорить, не стесняясь. В том числе и взаимоотношения с общественными объединениями, с Фондом защитников Отечества. Подписанные соглашения, работа на местах на сегодняшний день приносит конкретный результат. Вопросы реабилитации, то есть та часть, которая является основой Всероссийского общества слепых, на сегодняшний день предоставляет возможности участникам специальной военной операции реализовать себя в рамках деятельности Всероссийского общества слепых, о чем говорят уже цифры. Из общего количества данных 600 с лишним человек, 339 находится уже во Всероссийском обществе слепых. Это довольно серьезный показатель. И наша задача заключается в том, чтобы эта работа и дальше двигалась в этом же направлении. Есть предложение законодательное, которое требует непосредственно решения на сегодняшний день. Эти вопросы связаны с прохождением ВВК. Это достаточно серьезный вопрос. Это вопросы, связанные с оказанием поддержки государства Всероссийского общества слепых в сфере создания условий, а мы говорим о предприятиях. Это и модернизация предприятий, где государство тоже может принять участие. Почему? Потому что новые создаваемые места. И в то же время это размещение заказов со стороны государства. Кажется, еще раз, тема неоднократно обсуждаемая, но она требует еще раз постановки этих вопросов. Это могут быть совместные программы, довольно серьезные. Теперь то, что касается вопросов работы непосредственно Советов ветеранов на местах. Наверное, это в первую очередь задача руководителя организации и правления самой организации. Потому что Советы ветеранов при правлении организации. И если правление не посчитало необходимым уделить этому внимание, ну тогда всем сидящим нам грош цена. Не заставлять сверху хлестать кого-то и говорить, вы должны. Вы просто на местах посмотрите, как работает эта система в целом. Наверное, это будет более правильный подход.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали аудиоверсию заседания Совета ветеранов при Центральном правлении Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире «Радио ВОС».
4: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
5: Трамвай низкопольный с параллелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
4: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
5: Выход из транспорта.
6: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
4: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке. и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
7: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
4: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
8: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с руководителями проекта «Видимые возможности», реализуемого автономной некоммерческой организации «Здесь». О проекте нам расскажут Дмитриева Ксения Михайловна, директор по развитию автономной некоммерческой организации «Здесь», руководитель проекта «Видимые возможности», Лизунова Диана Александровна, клинический психолог, и Воробьев Константин Олегович, юрист. Первый вопрос будет для Ксении Михайловны. Ксения Михайловна, расскажите, пожалуйста, почему благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках своей программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» учредил новые меры помощи в виде бесплатных дистанционных психологических и юридических консультаций. Почему были выбраны именно эти меры поддержки для незрячих?
9: Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» много лет уже поддерживает незрячих слабовидящих людей различными способами. И в 2023 году при инициативе фонда был организован такой проект, как проект социального воздействия «Видимые возможности». Этот проект вообще был направлен на трудоустройство и обеспечение занятости. И в рамках него у нас обязательной историей была такая вещь, что каждый участник, каждый герой проходит в том числе сначала психологическую оценку, а дальше в рамках проекта он мог воспользоваться поддержкой нашего клинического психолога Дианы Лизуновой. В рамках данного направления как раз было выявлено, что, во-первых, наши участники с инвалидностью по зрению не так часто обращаются к психологической поддержке, но она им очень нужна. И если человек вот может преодолеть вот этот первый барьер, прийти к психологу, то на самом деле такая поддержка, она очень сильно улучшает качество жизни, снимает тревожность. И сейчас в современной России, я думаю, это имеет такое двойное значение. С точки зрения юридических консультаций тоже мы поняли, что наши участники иногда не могут ответить на какие-то простые вопросы, такие как, например, оформить инвалидность, или какие-то более сложные. Могут быть это вопросы, связанные с жилищными какими-то историями. Могут быть вопросы с взаимоотношениями с работодателями. И мы знаем, что юридическая помощь в целом в направлениях некоммерческого сектора имеет место быть, да, то есть это не такая уникальная поддержка, но все-таки «Особый взгляд» — это программа, которая давно работает, и наша целевая аудитория, слушатели Радио ВОС, я думаю, хорошо они знают, и мы видим, что к нам все-таки незрячие слабовидящие люди имеют доверие к нашим специалистам, мы очень тщательно подбираем специалистов, с кем мы работаем, поэтому было решено ввести такие меры поддержки вот в этом году.
1: Диана Александровна, скажите, пожалуйста, каким образом незрячие могут получить меры психологической поддержки и кто из специалистов будет оказывать эти услуги? Как проходил отбор таких специалистов и имеют ли эти специалисты уже опыт взаимодействия с незрячими?
10: Добрый день, приветствую всех радиослушателей. Но по поводу самого формата оказания помощи в наш век информационных технологий, это разные варианты. Это консультации по сотовой связи, консультации в Зуме, в Максе, то есть в различных мессенджерах. Это, безусловно, обмен голосовыми сообщениями, то есть каждый получатель услуги выбирает наиболее понятный и доступный ему формат. Ну а по поводу специалиста, наверное, поделюсь собственным опытом. Для меня вообще большая честь быть приглашенной в особый взгляд и получить возможность продолжить помогать людям с инвалидностью по зрению. За плечами уже проект «Видимые возможности», который действовал у нас в Кузбассе. Как уже сказала Ксения, это проект сопровождаемого трудоустройства. Через меня прошло огромное количество людей, всех их помню. Со многими продолжаю общение в рамках именно психологической помощи. Ну и по поводу отбора, наверное, мое базовое образование психолого-педагогическое. Я много лет работала с детьми, подростками с особенностями в развитии. Ну, а далее уже получила образование клинического медицинского психолога и работаю в режиме кризисной психологии. Я оказываю психологическую поддержку людям в чрезвычайных ситуациях. Много лет уже, с 2005 года, являюсь консультантом программы экстренной психологической помощи Российского Красного Креста. Поэтому накопленный опыт, безусловно, помогает мне общаться с людьми. Я всегда говорю, что мы помогаем людям не с диагнозами, а с их психологическими проблемами. На самом деле то, с чем обращаются люди, это общие человеческие психологические трудности. Ну и, конечно же, помощь в адаптации к диагнозу и принятии новой жизни.
1: Диана Александровна, сразу же хочу вам еще один вопрос задать. Сейчас среди незрячих появилась особая категория людей. Это ветераны специальной военной операции, которые потеряли зрение. Эти люди, кроме своих проблем со зрением, часто имеют и травматический опыт. Полезен ли будет этой категории людей этот проект?
10: Здесь я убеждена, что данный проект этим людям не просто полезен, а необходим. Так совпало, что 2 года назад я прошла отбор в Российский реестр психологов-специалистов по оказанию психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. И вот уже на протяжении 2 лет я работаю с этими людьми. В рамках сотрудничества с фондом «Защитники Отечества» они приходят к нам в центр, где я веду прием, и среди них есть люди, потерявшие зрение в том числе. И здесь работа, наверное, такая двойная. С одной стороны, это работа с посттравматическим стрессовым расстройством и с травмой по утрате зрения. Практически всегда это трудоспособные молодые люди, и для них, безусловно, это всегда огромный травматический стресс, и есть специальные инструменты в работе психолога, которые помогают этот опыт проработать, организовать систему поддержки, и, конечно же, помимо самих участников, мы еще выстраиваем эту систему поддержки с родными и близкими и консультирую их. Как помочь, как быть рядом, как помогать принимать и проживать чувства.
1: Константин Олегович, могли бы вы нам рассказать, с какими проблемами чаще всего сталкиваются незрячие в плане юридических вопросов? Может ли незрячий человек самостоятельно вести юридические дела или всегда необходима помощь близких?
11: Особо серьезной специфики, да, здесь нет. То есть люди, которые к нам обращаются, чаще всего поднимают вопросы, которые возникают в жизни каждого из нас. Да? Это бытовые споры, защита прав потребителей, даже вопрос наследства. Действительно, есть отдельные ситуации, когда речь заходит о вопросах получения медицинской помощи, оформления инвалидности, и там появляются ситуации, которые требуют вот именно такого специфического понимания и поддержки в связи с тем, что многие процедуры, они сегодня не адаптированы, да, для людей незрячих, да, или с плохим зрением. Поэтому в целом можно сказать, что вопросы близки для каждого из нас, которые поднимают в консультациях, да, обращаясь к нам, подопечные. Но при этом можно сказать, что в каждом случае человек, который обращается за помощью, он самостоятелен. Да. На каждой консультации я общаюсь непосредственно с человеком. Он показывает иногда даже то, как он видит ситуацию, что он предпринимает уже, да, и в этом плане хочется выделить, наверное, такую независимость людей, да, в этом вопросе. И то, что, наверное, больше всего удивляет, да, их готовность самостоятельно вести дела, да, и понятно, что в некоторых ситуациях возникает необходимость помощи там, в связи с подписанием документов, да, каких-то помощников, близких людей, да, но при этом настойчивость людей, их смелость, да, она восхищает, и каждый раз понимаем, что здесь большая воля и большое желание, да, получать все те гарантии, всю ту поддержку, которая должна предоставляться там государством, другими организациями, да, в полном объеме.
1: Мы убеждены, что этот проект будет иметь положительный эффект для незрячих людей. Но, Ксения Михайловна, могли бы вы поделиться с нами планами на то, какие же результаты будут оценены как успешность этого проекта и сколько в общем людей могут получить помощь в рамках данного проекта?
9: В вопросах адресной поддержки оценка всегда очень, конечно, субъективна. Мы здесь говорим о людях. И каждый человек по-своему оценивает, насколько ему помогла та или иная поддержка. Но так как мы видим результаты, ну вот внутри, например, проекта «Видимые возможности», когда человек имел, например, барьер не использовать белую трость, потому что стеснялся инвалидности, и после поддержки психолога начал ее использовать. Когда человек имел барьер вообще выходить на улицу, считал, что он стал никому не нужен, и после этого он начал, например, обращаться к работодателям, искать самостоятельную работу. Все эти, кажется, нюансные и маленькие детали — это то, что может оценить, конечно, сам наш участник, получатель этой услуги. И поэтому мы себе целей, вот каких-то таких, которые можно описать, да, кроме как количеством, пока не ставим. Для продуктов всех, которые предлагают услуги социальные, особый взгляд всегда был, есть и будет. Само наличие заявок на эту поддержку доказательством того, что она нужна. То, что такой поддержки может быть не слишком много в России, и то, что особый взгляд может действительно дополнить ту социальную поддержку, которая у нас в стране уже имеется. В этом году мы запустили в тестовом режиме юридическую и психологическую поддержку. У нас есть лимит на год. Он не такой большой. Там это, по-моему, около 150 консультаций мы запланировали. Но особый взгляд рассматривает увеличение этой заявочной кампании и рассматривает расширение поддержки в любом случае. Поэтому можно сказать, что в этом году мы смотрим. Для нас также очень важно, чтобы все, кто услугу получают, оставляли отзыв, как раз чтобы мы видели, а что конкретно он считает полезным в том, что мы дали. Он также, этот человек, может написать, что ничего не было полезно, но пока такого не было, да. У Константина уже стояло достаточно много консультаций, каждый человек оставляет вот этот самый отзыв, который нам показывает, с какими как раз непосредственно проблемами, задачами люди обращаются. Мне кажется, вот об этом, может быть, тоже интересно сегодня в рамках нашего эфира поговорить, да, чтобы люди понимали, с каким вопросом, в принципе, можно обратиться. Касательно психологической помощи, конечно, мы понимаем, что длительная терапия — это дорогостоящая история, и мы в рамках программы «Особый взгляд» пока здесь не совсем можем, да, такую совсем длительную терапию оказывать. Но в рамках тех консультаций, которые запланированы, в том лимите на одного человека, который запланирован, мы можем, тем не менее, оказать вот эту первичную помощь. Бывают ситуации, когда Диана Александровна направляет человека к психиатру, да, или к другим специалистам. То есть это достаточно широкая поддержка. Мы смотрим вообще на человека комплексно, потому что иногда, конечно, обращение к нашим специалистам недостаточно. И на наш взгляд, вот это снижение, наверное, стресса, снижение фона тревожности, разрешение каких-то бытовых жизненных ситуаций, конфликтов в семье и вообще создание такой экосистемы, в которой человек не один, вот это и самый главный социальный эффект, на мой взгляд.
1: Диана Александровна, расскажите тогда, с какими же вопросами часто обращаются наши незрячие люди и с какими вопросами можно обращаться для психологической помощи. Ну и, конечно, мы попросим вас дать несколько рекомендаций нашим радиослушателям, что нужно делать, чтобы поддерживать хотя бы минимальный какой-то баланс своего психологического благополучия.
10: По поводу вопросов, как я уже сказала, и как уже проговорила Ксения, они такие общечеловеческие, есть специфические, которые связаны как раз с периодом принятия диагноза. Все зависит от ситуации. Если человек только недавно столкнулся с утратой зрения, он переживает массу чувств. И тут, конечно, психолог, к сожалению, не может дать волшебную таблетку или волшебную палочку, которая каким-то уникальным таким способом позволит эти чувства исключить. Психолог помогает эти чувства принять в себе, прожить и не провалиться в эту пучину депрессии, горя, пройти все эти стадии принятия диагноза, быть рядом, организовать систему поддержки, работать с родными и близкими. Также очень много вопросов, и Ксения тоже их уже обозначила, это как раз барьеры в использовании белой трости, в самостоятельном выходе на улицу, когда есть определенные ограничения, убеждения, что у меня не получится, я не смогу, я упаду, есть много страхов. А также это работа с фоновой тревогой. Есть множество инструментов в работе психолога, которые помогают вот эту тревогу понизить и улучшить качество жизни. Это стрессовые ситуации, это конфликтные ситуации дома, конфликтные ситуации с детьми, с супругом. То, с чем обращаются, в общем-то, все люди. И иногда мы начинаем с решения одних вопросов, и в ходе уже серии консультаций всплывают и другие. Ну, если говорить о поддержании своего ментального здоровья, это та база, которая необходима каждому человеку абсолютно. Это так же, как двигательная активность, правильное питание, здоровый сон. Да, стрессовые ситуации случаются с каждым из нас. Человек, который столкнулся с утратой зрения, для него стрессовых ситуаций намного больше. Они иногда приобретают и острый, и хронический характер. Как себя поддержать, как не утонуть в этой пучине? Ну, несколько таких, наверное, базовых советов, что ли, рекомендаций. Психологи приняты, что советов не дают, но рекомендовать могут. Во-первых, это прослушивание полезного контента, то есть аудиокниги, которые в доступе, причем и по психологии в том числе, сейчас с этим проблем нет. Это выполнение рутинных задач и не задумываться о том, что же будет завтра, а выполнять задачи сегодняшнего дня, соблюдать режим дня. Это заземляет, это успокаивает, это дает опору. Это дыхательные упражнения, про которые мы все прекрасно знаем, но почему-то забываем в самых нужных ситуациях. Самая простая из них, я всегда говорю, легко запомнить, это дыхание по квадрату. Сделали вдох, небольшая задержка дыхания, выдох и вновь задержка. Можно даже провести эксперимент. У каждого из нас есть современные гаджеты, смарт-часы, которые показывают, фиксируют уровень стресса. И вот после нескольких таких циклов он падает. Проверено на себе, на своих близких, действительно работает. Физическая активность. Вообще доказано, что физические упражнения, они по эффективности уже даже превышают действие антидепрессантов. Это даже 5-минутная прогулка на воздухе, послушать птицы, ощутить запахи улицы, звуки улицы услышать. Это тоже переключение. То есть работает другая доминанта, это наша физиология, это работа нашего мозга. Безусловно, это организация системы поддержки, это социальная активность, вот эти чаты, которые сейчас есть, сообщество, это общение с близкими, когда есть возможность проговорить свои чувства и принять их, и прожить. Ну и, конечно же, я всегда призываю не опасаться обращаться за профессиональной помощью. Когда понимаешь, что поддержки близких недостаточно, им тоже очень сложно, тогда нужно обращаться к психологу, который имеет компетенции, имеет опыт и который будет рядом на всех этапах проживания острого стресса и поможет выстроить систему поддержки.
1: Константин Олегович, какие рекомендации вы можете дать в юридическом плане?
11: Главная рекомендация здесь – это не подписывать документы, не совершать сделки, смысл которых вот доподлинно, да, не проверен, не понятен человеку в конкретный момент, потому что часто возникают злоупотребления, да, люди могут воспользоваться ситуацией. Здесь важно не стесняться, сделать паузу, да, запросить документы в том формате, который будет удобен для восприятия. Да, это может быть электронный текст, который можно там прочитать с помощью экранного доступа, да, программы, или в аудиоформате его воспроизвести. Помимо этого, если тоже есть какие-то сомнения, всегда лучше профилактически, да, запросить там мнение близкого человека, юриста, да, тоже в лучшем случае, хотя не всегда, понятно, есть возможность. При этом, конечно, когда мы говорим о важных сделках, да, это все, что связано с кредитами, с крупными платежами, какими-то наследственными вопросами, да, здесь, конечно, тоже лучше на всякий случай обращаться к специалисту, чтобы гарантировать соблюдение интересов человека и отсутствие каких-то злоупотреблений. Вот. Также можно рекомендовать оформить доверенность, да, на человека, которому вы доверяете, причем с конкретными полномочиями. Да. То есть вы сами можете выбрать, какие договоры он может заключать в вашу пользу, да, или с распоряжением каким-то имуществом, на которое вы дадите согласие. Да. При этом за вами в любой момент сохраняется возможность эту доверенность отменить, да, и тоже свои интересы гарантировать. Вот это такая, может быть, юридическая страховка, да, в плане ситуации, когда интересы человека, да, они могут как-то пострадать, уязвимое положение, да, может вызвать злоупотребление. Но самая надежная здесь рекомендация и гарантия – это, конечно, стараться профилактически еще на момент заключения каких-то договоров обратиться к специалисту, если вы понимаете, что вопрос серьезный, да, чтобы исключить в дальнейшем и споры, и заранее максимально обеспечить свои интересы.
1: Что-то еще о проекте, о помощи незрячим хотели бы сказать?
9: Я бы хотела акцентировать внимание на то, что к нам могут подавать заявки не только люди с инвалидностью, но и их близкие. Мамы, папы, жены, дети. Потому что это тоже референтная группа, которая живет, влияет и тоже имеет те же самые проблемы. Иногда является опекуном человек с инвалидностью. И поэтому хотелось бы, да, рассказать именно об этом, что близкие люди тоже могут обращаться. Также хотела напомнить, что заявки принимаются на портале «Особый взгляд», раздел «Помощь», и там есть такой еще подраздел «Практические занятия», и вы там можете найти помощь по психологической и юридической поддержке. На данный момент наши специалисты присутствуют в этом интервью, то есть это лично Константин и лично Диана проводят эти консультации. В дальнейшем планируется привлечение других специалистов по росту заявок. Но на данный момент вот, вы можете доверять тем людям, кого вы сегодня уже услышали. Это действительно большие специалисты. Наверное, еще прорекламирую Константина, что он ведет отдельный телеграм-канал, название которое Константин, озвучите, пожалуйста, сами.
11: Юридический минимум НКО.
9: Юридический минимум НКО, да, то есть я об этом говорю, потому что мы понимаем, что действительно мы живем в век информации, и все нужно проверять, в том числе и то, какие специалисты вам оказывают поддержку. Поэтому мы за своих специалистов отвечаем, а заявки только на портале «Особый взгляд». Это все бесплатно, сугубо бесплатно, и приглашаем к участию.
1: Спасибо большое. Надеюсь, что наши радиослушатели, которым это необходимо, будут обращаться за помощью. Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире прозвучало интервью с руководителями проекта автономной некоммерческой организации «Здесь». Проект «Видимые возможности». Слушайте Радио ВОС.
4: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
12: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
13: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
14: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
13: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
15: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
13: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
16: Вы задумывались, почему нас так манят к себе зеркала?
17: Зеркало – предмет мистический. В его глубине живут тайные миры, о которых мы даже не подозреваем, пока они не ворвутся в нашу жизнь, сметая все, что в ней было прочного и понятного. Особенно если это старинное зеркало.
16: Кто взглянет на нас из-за зеркалья? Чей лик промелькнет в серебристой глубине?
17: Женщины-поэты. Женщины-литераторы всегда с непростой, а часто с загадочной судьбой.
16: Кто они? Какие они?
17: В галерею творческих и человеческих портретов вас приглашает цикл программ «Взгляд из зеркала».
16: А вашими гидами будут Лариса Овцинова
17: и Геннадий Карцев.
16: Театрально-музыкальный дуэт «Совпадение».

0: Кто-то мне сказал: «Твой милый будет в огненном плаще». Камень, сжатый в чьей проще, загремел с безумной силой. Чья кремнистая стрела у ключа в песок зарыта? Чье летучее копыто отчеканила скала? Чье блестящее забрало промелькнуло там средь чащ? В небе вьется красный плащ. Я лица не увидала.
1: Так вот он какой, твой идеальный возлюбленный. Ты знаешь, он жесток, этот дух поэзии. Требует все новых и новых жертв.
2: Последняя подборка стихов Чурубины де Габриак была напечатана в «Аполлоне» во втором номере за 1909 год. А на соседней странице стихотворение «Встреча» уже за моей подписью. Елизавета Дмитриева.
3: Кто ты, дева?
1: Зверь или птица?
3: Как зовут тебя?
1: Узнай. Ходит ночью леденица, с нею белый горностай.
3: Ты куда идешь?
1: В туманы.
3: Ты откуда?
1: Я с земли. И метели, и караваны вьюги к югу понесли.
3: Ты зачем пришла?
1: Хотела.
3: Что несешь с собой?
1: Любовь. Гибко, радостно и смело поднялись метели вновь.
3: Где страна твоя?
1: На юге.
3: Кто велел ты идти?
1: Сама. И свистят, как змеи вьюги, в ноги стелится зима.
3: Что ж ты хочешь?
1: Снов и снега.
3: Ты надолго ль?
1: Навсегда. Над снегами блещет вега льдисто-белая звезда.
4: Как же по-разному они повели себя, твои возлюбленные, когда открылась правда. Рыцарь Волошин защищал тебя и готов был на многое. А вот Гумилев защищался. Его самолюбие было уязвлено. Его, подумать только, его провели, обманули, надсмеялись.
2: В ответ он старался уязвить меня. Был надменен, пытался унизить. Отзывался резко о моих стихах. В конце концов, Макс дал ему пощечину. Это случилось в мастерской художника и сценографа Алексея Головина на последнем этаже Мариинского театра. Там было много сотрудников «Аполлона», внизу пел Шаляпин, и вдруг короткий резкий удар. В первую минуту Гуми бросился на Макса, но кто-то стал между ними. И тогда Николай Степанович принял позу оскорбленного достоинства и вызвал Макса на дуэль.
5: Местом для поединка выбрали новую деревню, расположенную неподалеку от Черной речки, где 75 лет назад стрелялся Пушкин с Дантесом. Назначили время дуэли. 22 ноября 1909 года в 18 часов. Однако дуэль не началась вовремя. Машина Гумилева застряла в обильно выпавшем снегу. Я ехал на извозчике, но был вынужден выйти и идти пешком. Даже калошу в снегу потерял. Моим секундантом был Алексей Толстой. Он оставил воспоминания об этом дне. Между секундантами шли отчаянные переговоры. Грант, это один из псевдонимов Гумилева, предъявил требование стреляться в 5 шагах до смерти одного из противников. Он не шутил. Для него, конечно, из всей этой путаницы, мистификации, лжи не было иного выхода, кроме смерти. С большим трудом удалось уговорить стреляться на 15 шагах. Противники стояли поодаль. Меня выбрали распорядителем дуэли. Я начал отсчитывать шаги. Грант, внимательно следивший за мной, просил мне передать, что я шагаю слишком широко. Я заново отсчитал 15 шагов. Просил противников встать на место и начал заряжать пистолеты. Пыжей не казалось. Я разорвал платок и забил его вместо пыжей. Гранту я понес пистолет первому. Он стоял на кочке длинным черным силуэтом, различимый в мгле рассвета. На нем был котелок, сюртук. Шубу он сбросил на снег. Подбегая к нему, я провалился в яму с талой водой. Он спокойно выжидал, когда я выберусь. Потом взял пистолет, и только тогда я увидел, как он с ледяной ненавистью смотрит на Волошина, стоявшего, расставив ноги, без шапки. Я передал второй пистолет Волошину и по правилам в последний раз предложил мириться, но Грант перебил меня, сказав глухо и зло: «Я приехал драться, а не мириться». Тогда я просил приготовиться и начал громко считать. «Раз, два, три!» Тогда у Гранта блеснул красноватый свет и раздался выстрел. Прошло несколько секунд, второго выстрела не последовало, и тогда Грант крикнул с бешенством:
6: «Я требую, чтобы этот господин стрелял!»
5: Волошин проговорил в волнении:
6: «У меня была осечка! Пускай он стреляет во второй раз!»
5: Опять крикнул Грант:
6: «Я требую этого!»
5: Волошин поднял пистолет. Я услышал, как щелкнул курок, но выстрела не было. Я подбежал к нему, выдернул из дрожащей руки пистолет и, целив снег, выстрелил. Гашетка мне ободрала палец. Грант продолжал неподвижно стоять.
6: «Я требую третьего выстрела!»
5: Упрямо проговорил он. Мы начали совещаться и отказали. Грант поднял шубу, перекинул ее через руку и пошел к автомобилю.
2: Это было ужасно! Ужасно! А на следующий день после дуэли мы встречались с Маковским в его кабинете. Он пригласил.
7: «Но пусть она не испанка, русская, но она мне еще ближе. Пусть некрасиво, пусть прихрамывает, но она близка мне по духу, по таланту. Я не могу ее оставить». Но когда она вошла, я был поражен. Я не смог скрыть своего разочарования.
2: Оправиться от такого удара было трудно. Гумми я встретила через 3 дня на морской. Мы отвернулись друг от друга. Больше я его никогда не видела. Но знаю, он ненавидел меня всю свою жизнь и бледнел при одном моем имени. «Утром меркнет говор бальный. Я одна», — поет сверчок. На ноге моей хрустальный башмачок. Путь, завещанный мне с детства, жить одним минувшим сном. Славы жалкое наследство за окном. После дуэли я была больна. Я не писала больше стихов. Лет 5 я вообще не читала стихов. Каждая ритмическая строчка причиняла мне боль. Не смогла я остаться и с Максом. Вскоре мы расстались. Один лишь раз, как папоротник, я цвету огнем весенней пьяной ночью. Приди ко мне, к лесному средоточью, в заклятый круг, приди, сорви меня, люби меня. Я всем тебе близка, так уступи моей любовной порче. Я, как миндаль, смертельна и горька, нежнее, чем смерть, обманчивее и горче.
4: История закончилась, но мы-то знаем, что отныне неразрывно связаны с тобой. И в этой жизни, и в другой.
2: Да, ты живешь во мне и в зеркалах. Иногда я сама не знаю, кого вижу в них, себя или тебя. Да, я виновата перед всеми вами, перед Гуми, перед Максом, перед Маковским и перед тобой тоже. Однако во внешней жизни я все больше отдалялась от тебя.

0: в России. В начале 20-х годов она оказывается в Екатеринодаре, вынужденная бежать из революционного Петрограда. Она вновь пишет стихи, но уже другие стихи. И, конечно, под своим именем.
1: Колосится спелой рожью весь степной простор. Это к Божьему подножью золотой ковер. Не бреди, устало нищий, не ропщи на зной. Кто вкусил небесной пищи, да бежит земной. Если Бог надел вериги, их снимать нельзя. В голубой небесной книге есть твоя стезя. В Екатеринодаре судьба меня свела с Маршаком. Сначала мы работали вместе над статьями и хроникой, потом в детском городке.
0: Беспризорников было очень много. Для них и устроили этот город. Там было горячее питание, обучение ремеслам. Был и свой театр, где учили пластике, гимнастике и актерскому мастерству.
1: Для этого театра и были написаны Маршаком знаменитые «Кошкин дом» и «Летающий сундук». Мне посчастливилось помогать ему. Из столицы приходили страшные вести. Особенно было тяжело узнать о смерти Гумилева. Многие уезжали. Через антропософское общество мы с мужем были связаны со многими знакомыми за границей, но жить я могла только в одном городе, в Петербурге. Туда и вернулась, обратившись к Луначарскому. Я нашла совсем другой город. Но теперь я любила его еще большей, щемяще горькой любовью. Под травой уснула мостовая, над Невой разрушенный гранит. Я вернулась, я пришла живая, только поздно. Город мой убит. Надругались, очи ослепили, чтоб не видел солнца и небес, и лежит замученный в могиле. Я молилась, чтобы он воскрес, чтобы все убитые воскресли. Бог, Господь, Отец бесплотных сил, ты караешь грешников, но если б ты мой город мертвый воскресил, он тобою удостоен славы от убийц кончину воспринять. Но ужель его врагов лукавых не осилит ангельская рать? И тогда на зареве заката увидала я на краткий миг, как вошел на мост с мечом поднятым Михаил Архистратик.
0: Елизавета Дмитриева хотела всеми силами участвовать в возрождении своего города. Она хотела закончить в нем свои дни. Однако в 1927 году ее арестовали. Арестовали как дворянку, антропософку, и отправили по этапу в Свердловск. Друзья принялись хлопотать, понимая, что Лиле не выжить на севере. Помогло. Добились смягчения приговора.
1: Мне разрешено было выбрать город для поселения, кроме Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова, Одессы и Ростова-на-Дону. Я выбрала Ташкент. В то время там находился мой муж. Однако долго жить я уже не надеялась. Все летают черные птицы и днем, и поутру. А по ночам мне снится, что я скоро умру. Даже прислали недавно сны под пятницу, верные сны. Гонца из блаженной страны, темноглазого легкого фауна. Он подошел к постели и улыбнулся.
0: Ну что ж, у нас зацвели асфодели. А ты еще все здесь?

0: когда соберешься в гости надолго к нам?»
1: И флейту свою из кости к моим приложил губам. Губы мои побледнели с этого самого дня. Только бы там асфодели не отцвели без меня.
2: Ну, а меня ты постаралась забыть, отправить в небытие, во всяком случае в своем сердце. Зато появился Ли Сяндзы и цикл стихов «Домик под грушевым деревом». Книжечка его стихов даже была напечатана в Ташкенте.
1: Не ревнуй! Ли Сяндзы был китайским философом и поэтом, изгнанником, как и я. Мне было легче говорить от его имени.
0: Покрыто сердце пылью страха, оно, как серые листы. Но подожди до темноты, взметнется в небо фуга Баха. Очнешься, и увидишь ты, что это он весь страх твой вытер и наверху зажег Юпитер.
1: Как для монаха радостны вериги, ночные бденья и посты, так для меня средь этой пустоты остались дорогими только книги, которые читал со мной когда-то ты. И, может быть, волшебные страницы помогут мне не ждать и покориться.
0: Не навеки душа ослепла. Золотые цветы огня расцветают под грудой пепла для тебя и для меня. Потому что такое пламя, и его погасить нельзя.
1: Черной гроздью винограда стало сердце. Вот оно. Эту гроздь мне выжать надо, чтоб из чаши полной яда сделать доброе вино. Сердце выжатое плачет. Почему нельзя иначе?

Елизавета Дмитриева. День рождения 12 апреля 1887 года. Место рождения – Санкт-Петербург, Россия. Дата смерти – 5 декабря 1928 года. Место смерти – город Ташкент, СССР. Возраст – 41 год. Зодиакальный гороскоп – Овен. Гороскоп друидов – Клён. Кельтский гороскоп – Гортензия.

Автор сценария Лариса Овцинова. История была рассказана театрально-музыкальным дуэтом «Совпадение» Ларисой Овциновой и Геннадием Карцевым.

0: Вы задумывались, почему нас так манят к себе зеркала?
1: Зеркало – предмет мистический. В его глубине живут тайные миры, о которых мы даже не подозреваем, пока они не ворвутся в нашу жизнь, сметая все, что в ней было прочного и понятного. Особенно если это старинное зеркало.
0: Кто взглянет на нас из-за зеркалья? Чей лик промелькнет в серебристой глубине?
1: Женщины-поэты, женщины-литераторы, всегда с непростой, а часто с загадочной судьбой.
0: Кто они? Какие они?
1: В галерею творческих и человеческих портретов вас приглашает цикл программ «Взгляд из зеркала».
0: А вашими гидами будут Лариса Овцинова
1: и Геннадий Карцев.
0: Театрально-музыкальный дуэт
1: «Совпадение». Слушайте программу каждый первый и третий понедельник месяца в 13:00 по Москве.
2: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
3: Вход в театр музыкальной комедии. Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя. Ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл. Окно кассы через 5 метров слева.
2: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
4: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово. Потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
2: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
5: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступ и попадание в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
2: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
6: Свободное плавание.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Центема Бойко. А на связи с нами сегодня Санкт-Петербург. Александр Петрович Антропов, директор ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц ОВЗ. Здравствуйте, Александр Петрович.
8: Здравствуйте.
7: Начало учебного года, школьники, студенты, все вернулись в свои учебные заведения, и, конечно же, особенно остро стоит вопрос у первокурсников, первоклассников, куда обращаться. Но так как вы отвечаете за высшие учебные заведения, расскажите, пожалуйста, вот студентам, куда нужно обращаться и кто может оказать помощь?
8: Спасибо, Зиндема, за приглашение выступить перед столь представительной аудиторией. Вначале я хочу несколько слов сказать о сети ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Сокращенно они называются РУМС. Я так и дальше буду называть, потому что очень длинное название. Или ресурсный центр, так тоже можно сказать. Сеть РУМС в России организовалась в 2017 году. На конкурсной основе 16 ведущих вузов прошли конкурс, и приказом министра образования и науки была организована эта сеть РУМС. Она охватывает практически всю географию России, с запада на восток, с севера на юг. На севере и на западе это ресурсный центр нашего Российского государственного педагогического университета имени Герцена. На юге это Ялта, на востоке Хабаровск, ну и, как я сказал, на западе тоже получается Российский государственный педагогический университет имени Герцена. Эта сеть в настоящее время охватывает уже 31 вуз, включая вузы возвращенных территорий Мариуполя, Луганска, Донецка. И кроме вузов Миноборнауки, сюда входит Министерство просвещения, Министерство спорта, Министерство здравоохранения, Министерство сельского хозяйства, Министерство культуры. Вот в данный момент сеть РУМ представляет из себя вот такое образование. Сеть РУМС занимается сопровождением высшего инклюзивного образования. Это сопровождение начинается с профориентации. Мы работаем в школах, где учатся дети с инвалидностью или ОБЗ. Мы работаем в специальных учреждениях профобразования и в других организациях. Мы сопровождаем студентов на протяжении всего периода обучения, оказываем им различную помощь, психологическую и прочую. Кроме того, мы помогаем в содействии трудоустройству студентов. ТИЦРУМС проводит самые разнообразные мероприятия. Это и конкурсы профессионального мастерства, это различные вебинары, это курсы повышения квалификации для работников вузов и многие-многие другие спортивные мероприятия, культурные. На сайте «Инклюзивное образование РФ» все слушатели смогут потом посмотреть, какие мероприятия намечаются в этом году и принять участие. Так вот, в каждом вузе в настоящее время должно быть подразделение, которое отвечает за сопровождение обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью. Где-то это специальный отдел, где-то это специальный центр, где-то это просто специалист. Ну, все зависит от размера вуза. В небольшом вузе это может быть просто специалист, который обращается за помощью к другим преподавателям и другим лицам. В нашем вузе сопровождением обучения лиц с инвалидностью занимается реабилитационно-образовательный центр «Инклюзия». Кстати, на сайте РГПУ имени Герцена его страница есть. Ну, например, у нашего партнера Санкт-Петербургского государственного экономического университета есть центр обучения инвалидов и так далее. Таких центров много. И поэтому, когда студент пришел в вуз, в первую очередь он может обратиться специальное подразделение, которое занимается сопровождением обучения. Но, как правило, уже во всех вузах на этапе зачисления, когда студенты впервые приходят в университет, уже их встречают представители этих центров, выясняют, какие потребности у студентов, как им можно помочь в обучении, и намечают план дальнейшей работы.
7: Так как у нас радиовоз, то возникает вопрос, например, по поводу ориентировки в пространстве. Приходит студент, который совершенно не знаком с территорией и аудиториями вуза. Вот здесь как организована помощь?
8: Значит, я сразу хочу здесь разграничить два вопроса, хотя вы задали конкретно по поводу вуза. Что касается ориентировки в городе, в населенном пункте, этим вуз не может отвечать за ориентировку в городе. Есть специальные реабилитационные центры. В каждом Петербурге есть реабилитационный центр, где проходят стажировку незрячие люди и где их обучают ориентировки по городу в общественном транспорте. У нас в вузе этим занимается, и во многих вузах аналогично, у нас в вузе этим занимается реабилитационно-образовательный центр «Инклюзия». Там есть и специалист, кстати, незрячий, который получил специальный диплом. Он обучает ориентировки. И, конечно же, это целая армия волонтеров. В первую очередь, это одногруппники студентов незрячих, которые помогают им ориентироваться и в кампусе, и в каждом корпусе, где проводятся занятия или какие-то массовые мероприятия. Ну, я хочу сказать так, что инклюзия, она для всех, у тех, у кого нормальное зрение, у тех, у кого нарушено или отсутствие зрения. Поэтому здесь важно, чтобы взаимодействовали все студенты. И, как правило, когда к нам приходит студент незрячий, он сразу вливается в коллектив группы, сразу же находит себе друзей, не только друзей, и другие студенты ему помогают. Это, по-моему, естественно.
7: Скажите, пожалуйста, какими-то техническими устройствами обеспечивается или есть центр по печати по Брайлю с принтером или вот такая помощь?
8: Да, конечно. Во-первых, в нашем центре в РГПУ имени Герцена, РУМС базовый, в нем находится разнообразная аппаратура. Это и читающие машины, их несколько у нас, которые читают любой текст, причем с разной скоростью. Можно настроить скорость, комфортную для слушателя. Дисплей Брайля, естественно, у нас имеется также. У нас в корпусе, где есть РУМС и где расположен Институт дисциплинарного образования и реабилитации, оборудована система «Говорящий город». Эта система существует в Петербурге. Я, к сожалению, не знаю, как насчет других городов, но в Петербурге она существует. Ею оснащен общественный транспорт, узловые станции метро, переходы, где наиболее оживленное движение, и в том числе вот эти корпусы в нашем университете. Что из себя представляет эта система? Любой человек может скачать ее бесплатно на телефон, и через наушники ему будет проводиться навигация. Например, вы проходите мимо деканата, или аудитория 200 такая-то находится сразу же за деканатом справа, и так далее, и так далее. Вы подошли к лестнице. Это очень удобно, и это помогает нашим студентам ориентироваться. Но надо сказать, что наши студенты проявляют инициативу и, в общем-то, довольно свободно ориентируются в корпусах. Есть даже такие, это наша выпускница, мы относимся к этому очень отрицательно, но она ходит по корпусу на каблуках и без трости. Это исключительный случай, я не призываю брать с нее пример. Я призываю к тому, что надо активно учиться ориентироваться в кампусе и в корпусах, где бывают студенты. Далее имеется у нас для слабовидящих студентов стационарные карманные увеличители. С различными фильтрами можно настроить светлый шрифт на темном фоне, наоборот, можно цветовые фильтры поставить так, чтобы настроить чтение текста наиболее комфортным способом. Ну и, конечно же, у каждого студента с нарушением зрения на ноутбуке имеется программа экранного доступа. Их сейчас много разнообразных, они с удовольствием пользуются. У нас имеется инженер, наш выпускник. Он окончил институт технологий. Он незрячий, и он консультирует всех пришедших в наш РУМ, как пользоваться этими приборами. Кроме того, любой студент из вуза-партнера может прийти в РУМ, распечатать что-то брайлевским шрифтом или поработать с этой аппаратурой. Ну и сейчас вузы тоже потихонечку эту технику осваивают. Кроме того, к нам приходят преподаватели, сотрудники вот специальных центров вузов, и они получают необходимые консультации.
7: Скажите, пожалуйста, а вот в общежитии какие-то определенные условия создаются? А есть ли студент, например, с собакой-проводником?
8: В общежитии главную роль играют студенты, которые помогают другому студенту, у которого отсутствует зрение, в ориентировке. И, как правило, встречают таких студентов очень хорошо, и завязываются хорошие дружеские отношения, и тут проблем нет. Где есть возможность, создают и направляющие для студентов с нарушением зрения. Но, опять-таки, здесь должна быть еще и активная позиция студента незрячего. Он должен активно овладевать вот этой ориентировкой. А помощь ему оказывают все. Что касается собаки-проводника. В каждом вузе, в каждом корпусе сейчас должно быть, у нас это есть, но и по правилам должно быть оборудовано место для собаки-проводника, где имеется кольцо, куда можно ее пристегнуть, имеется коврик, имеется миска с водой. Что касается того, что студент может привести собаку-проводника в каждую аудиторию, это вопрос дискуссионный. И он не такой простой, как могло бы показаться с самого начала. Конечно, все собаки-проводники, они прошли замечательную школу. Можно сказать, они получили не то, что высшее образование для собак, а окончили аспирантуру, потому что это замечательные друзья людей, с которых они сопровождают. Но тем не менее, ну, во-первых, собака все-таки своим замечательным видом будет отвлекать других студентов, но это не самое главное, в конце концов, они привыкнут к этому. Самое главное то, что сейчас все больше и больше, как вы знаете, появляется людей с аллергией, в том числе с аллергией на собачью шерсть. И создавать условия для одних за счет ущемления прав других, на мой взгляд, это не совсем корректно. Поэтому я предлагаю собаку оставлять вот на входе, в теплом месте, и студент, владелец этой собаки, или, скажем так, друг этой собаки, поскольку здесь уже такая пара создается, он может в перерывах подходить, чтобы общаться с собакой, чтобы ей не было так одиноко и грустно. Я считаю вот этот вариант оптимальным.
7: Да, наверное, вы правы, но я в свое студенчество с собакой ходила по всем аудиториям. Разное случалось, конечно, но в целом аудитория, тем более вуза культуры, она очень даже дружелюбно принимала собаку, и даже в МГУ мы так с ней прекрасно учились. Даже был случай, когда звали на защиту диссертаций кандидатских, чтобы как-то немножко задобрить диссертационный совет.
8: Я все-таки полагаю, что этот вопрос надо решать индивидуально по отношению к каждому студенту, по отношению к его четвероногому другу и по условиям, которые есть в вузе. И я думаю, что в любом случае всегда этот вопрос может решиться так, что все выиграют.
7: Теперь, наверное, поговорим о том, к чему должен быть готов студент-первокурсник, когда приходит в вуз и приступает к учебе.
8: Ну, во-первых, студент должен быть готов к получению высшего образования. Высшее образование требует упорного труда от любого студента. Конечно же, если студент слабовидящий, тем более если он незрячий, от него это требует еще больших усилий. К этому надо быть готовым психологически, к тому, что придется прочитывать большое количество литературы, выполнять большое количество заданий, что даже в старших классах школы не такая нагрузка на обучающихся, как в вузе. Я бы не говорил об этом, если бы у меня не было таких немногочисленных примеров, но надо быть готовым к тому, что адаптируется в вузе, адаптируются условия, а не содержание программы. Форма подачи адаптируется, условия адаптируются с точки зрения доступности, а содержание программы надо освоить полностью, в полном объеме. Какие здесь могут быть трудности? Ну, во-первых, когда лекция проводится в сопровождении презентации, студент только слышат речь преподавателя. Поэтому на опыте нашего вуза как поступают? Преподаватель обычно дает в текстовом формате текст этих презентаций, и студент может готовиться самостоятельно. При подготовке к практическим заданиям, как правило, студенты незрячие занимаются с остальными студентами в паре. Особую сложность составляет чтение таблиц и математических и других формул. И здесь, опять-таки, помогают консультации преподавателя, и другие студенты могут также рассказать об этой формуле, тем более, что на Брайле все эти специальные знаки есть. Поэтому особенно тем, кто поступает на технические специальности, здесь надо быть к этому готовым. Я опять-таки советовался с нашим выпускником незрячим. Он сказал, что с Брайлем здесь, да, конечно, эти формулы может быть их сохранить на Брайле, но во всяком случае здесь лучше в диалоге эти формулы осваивать и задавать вопросы преподавателю и своим однокурсникам. И, кроме того, студент, если он приезжает из небольшого населенного пункта в большой город, а тем более мегаполис, он опять-таки должен быть психологически готов к этому, хотя это очень трудно, потому что мы стараемся селить студентов поближе к кампусу, но, тем не менее, это не всегда возможно. В большом городе надо добираться до общежития. Тут помогают одногруппники, но жизнь мегаполиса опять-таки требует адаптации. И, конечно же, здесь я хочу обратиться к родителям. Готовности к обучению может помешать гиперопека. Я не призываю не опекать своих детей. Нет, конечно, речь идет не об этом. Но все, что студент может сделать самостоятельно, он должен сделать самостоятельно. А то, что он может завтра сделать самостоятельно, вот в этом ему надо помочь, чтобы он на следующий день или через какое-то время освоил какие-то новые навыки. Кто не хочет чего-то делать, ищет причину, а кто хочет, ищет средства.
7: Александр Петрович, скажите, пожалуйста, а вот все-таки не секрет, что бывают случаи, когда студенты отчисляются. По какой причине чаще всего?
8: У нас чаще всего по здоровью. И тут, к сожалению, ничего не поделаешь, поскольку часто, нередко бывает так, что с нарушением зрения есть еще и какие-то другие сопутствующие заболевания. Что касается неуспеваемости, то этот вопрос решаем, можно уйти в академический отпуск, но здесь опять-таки помощь преподавателей, других студентов, специалистов, психологов, консультации в ресурсном центре или в центре вуза. Все это помогает. Но если студент не успевает, потому что не хочет учиться, это очень трудный случай, и здесь, конечно, нужна помощь психолога. В этом случае активная позиция самого студента необходима. Без этого ничего не будет.
7: То есть можно сказать, что в первую очередь нужны коммуникативные навыки, да, самостоятельность,
8: да,
7: и желание,
8: да,
7: учиться.
8: И психологическая готовность, понимание сложности. Потому что, ну, не всем же надо иметь высшее образование. Человек себя может найти в самых разных областях жизни. И тому немало примеров. Можно стать высочайшим профессионалом в любой области. И не обязательно с высшим образованием. Если человек настроен получить профессию, которая требует высшего образования, то мы будем это только поддерживать и приветствовать. В заключение я хочу сказать, что инклюзия для всех. Мы должны построить инклюзивное общество так, чтобы каждый студент, и не только студент, так, чтобы каждый человек мог полноценно участвовать во всей, в общественной жизни, в культурной, в спортивной и так далее. И в нашем вузе все мероприятия инклюзивные. Другое дело, что у нас памятник архитектуры, но это уже касается людей на колясках, но мы находим, у нас есть подъемники и так далее. Ну а что касается лиц с нарушением зрения, вот у нас в октябре будет интеллектуальный фестиваль, где будут и игры, типа «Что, где, когда», где будут викторины, посвященные Великой Отечественной войне, и многое другое. И это будет всероссийский фестиваль, информация будет разослана, мы ждем всех желающих, все инклюзивные команды для участия в этом фестивале. И последнее, об этом я говорю уже несколько лет. Я считаю, что термин «инклюзия» со временем должен естественным образом отмереть. Ну, вот такой пример. В XIX веке женщина в университете была большой редкостью. Более того, все были против того, чтобы женщины получали высшее образование. Сейчас это совершенно естественно. Высшее образование получает тот, кто может его получать, независимо от пола. Точно так же мы должны построить такое общество, в котором каждый член этого общества будет чувствовать комфортность, будет чувствовать свою необходимость и нужность и сможет получать в меру своих способностей, образование и профессию. Поэтому об инклюзии уже через какое-то время, надеюсь, никто не будет говорить.
7: Александр Петрович, а вот вы говорите, что студенты, соседи по общежитию, все помогают ребятам, да, с инвалидностью, да, с нарушением зрения. А вот какую-то работу с ними вы проводите? Например, как помогать? Или же сами незрячие, слабовидящие студенты уже как-то...
8: Да, естественно, есть, во-первых, методические рекомендации, а во-вторых, специалисты РУМС и специалисты Центра инклюзии собирают волонтеров и дают вот эти методические рекомендации, рассказывают, отвечают на вопросы, и это в таком постоянном формате.
7: И в заключение нашей беседы мы бы хотели услышать ваши пожелания для новых студентов.
8: Я желаю, чтобы нашли себе в ВУЗе хороших друзей, чтобы четко представляли свою цель и шли к ней упорно, через труд. Но при этом студенческие годы являются одними из самых лучших в жизни, потому что это дружба, это участие в различных мероприятиях, наполняет жизнь радостью и смыслом. Поэтому в добрый путь, что я еще могу сказать.
7: Огромное спасибо, Александр Петрович, за такие важные советы и добрые слова. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Александром Петровичем Антроповым, директором ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц ОВЗ Российского государственного педагогического университета имени Герцена. С вами была Цындыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
6: Свободное плавание. Радио ВОС. Музыка на

если не сведут с ума римляне и греки, сочинившие тома для библиотеки. Если те профессора, что студентов учат, гарем и кушколяра,

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Казани переизбран председатель татарской региональной организации ВОС. Ансамбль «Васильки» Нижегородской области стал обладателем гран-при международного конкурса «Белые крылья». Стартовал прием заявок на соискание премии мэра Москвы имени Николая Островского. В Башкирии издана книга о легендарном разведчике Даяне Мурзине шрифтом Брайля. В День Республики Карелия члены ВОС возложили цветы к вечному огню. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 3 июня в Казани состоялась 32-я отчетно-выборная конференция Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых. На заседании присутствовал 51 делегат, представляющий 16 местных организаций. На учете в региональной организации состоит 5378 человек. В работе конференции приняли участие вице-президент ВОС Александр Коняев, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Светлана Захарова, полномочный представитель президента ВОС в Уральском округе Мавзеля Юдина, а также участник специальной военной операции, член Казанской местной организации Александр Антонов. За 5 лет инвалиды по зрению получили 4660 единиц технических средств реабилитации и 5 собак-проводников. Трудоустроено 480 инвалидов по зрению, из них 352 человека в системе ВОС. В 2025 году татарская организация ВОС стала победителем Всероссийского кубка ВОС за вклад в развитие физической культуры и спорта. Поддержка организации составила более 100 миллионов рублей. По результатам голосования председателем татарской региональной организации ВОС на ближайшие 5 лет вновь избран Владимир Алексеевич Федорин. Делегатами на 24-й съезд ВОС избраны Владимир Федорин и генеральный директор предприятия «Электроконтакт» Денис Темников. 7 июня ансамбль «Васильки» Лысковского филиала предприятия «Автопровод» Нижегородской области принял участие в международном конкурсе «Белые крылья» в Нижнем Новгороде. Коллектив недавно возглавила Елена Кондратьева, и сразу великолепный результат. Вокалисты стали обладателями гран-при этого вокального состязания. Артисты признались, что было очень волнительно. Новая сцена, строгое жюри, сотни талантливых участников. Но они постарались зажечь, и момент, когда объявили о победе, не забудут никогда. Руководитель Елена Кондратьева гордится своими участниками и верит, что это отличное начало общего яркого пути. Стартовал прием заявок на соискание премии мэра Москвы имени Николая Островского 2026 года. Заявочная кампания продлится до 14 сентября. Результаты объявят в декабре. Участниками конкурса могут стать художники, музыканты, писатели, дизайнеры и другие творческие люди с ограниченными возможностями здоровья, имеющие выдающиеся достижения в культуре и искусстве. Также могут участвовать люди без инвалидности, оказывающие существенную помощь и поддержку людям с инвалидностью. Премия присуждается в 10 номинациях. В 2025 году размер премии увеличился почти в 7 раз, со 150 тысяч до 1 миллиона рублей. Подать заявку можно в электронном виде на почту или очно в музее Николая Островского на Тверской улице. В тифлоиздательском отделе Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Тухватшина вышло в свет рельефно-графическое пособие «Легендарный разведчик, герой Великой Отечественной войны Даян Мурзин». Книга издана шрифтом Брайля для незрячих и укрупненным шрифтом для слабовидящих читателей, а также снабжена рельефно-графическими иллюстрациями. В книге рассказывается о создании партизанской бригады и деятельности советских разведчиков в 1944-1945 годах. Даян Мурзин – участник Великой Отечественной войны, отважный командир разведки в соединении знаменитого КАВПАКа. Он удостоен звания Героя Чехословакии и стал почетным гражданином Уфы и 16 городов Чехии, Словакии и Моравии. Новое издание уже поступило в фонд главной библиотеки и будет распределено по филиалам в городах республики. 8 июня, в День Республики Карелия, члены Карельской республиканской организации ВОС возложили цветы к мемориальному комплексу «Могила неизвестного солдата» с вечным огнем славы. Участники почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Каждый положенный к подножию мемориала цветок – это личное слово благодарности от тех, кто сегодня живет под мирным небом. Возложение цветов у вечного огня стало напоминанием о том, какой ценой дался мир. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
4: Переход улицы Усиевича разрешен.
3: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
5: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
3: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
4: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
3: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
6: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению стройства. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
7: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
8: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
9: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
10: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
11: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
3: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
12: В эфире программа «Аудиокнига».
13: Когда солнце начало садиться за Решневские сосны, и бог Аполлон печальный перед дворцом ушел в тень, из флигеля смотрительницы Татьяны Михайловны прибежала уборщица Дунька и закричала: «Иоанн Васильевич! А, Иоанн Васильевич! Идите, Татьяна Михайловна вас кличут насчет экскурсий. Хворая она! Возчика!» Розовая Дунька колоколом вздула юбку, показала голые икры и понеслась обратно. Дряхлый камердинер Иона бросил метлу и поплелся мимо заросших бурьяном пожарищ конюшен к Татьяне Михайловне. Ставни во флигельке были прикрыты, и уже в сенцах сильно пахло йодом и камфорным маслом. Иона потыкался в полутьме и вошел на тихий стон. На кровати во мгле смутно виднелась кошка-мумка и белое заячье с громадными ушами, а в нем страдальческий глаз. «Аль зубы?» — сострадательно прошамкал Иона. «Зубы!» — вздохнула белая. «Вот она история!» — пособолезновал Иона. «Беда! То-то Цезарь воет, воет!» «Я говорю, чего, дурак, воешь среди бела дня, а? Ведь это к покойнику. Так ли я говорю? Молчи, дурак, на свою голову воешь. Куриный помет нужно прикладывать к щеке, как рукой снимет». «Иона, Иона Васильевич», — слабо сказала Татьяна Михайловна, «день-то показательный, среда, а я выйти не могу, вот горе-то. Вы уж сами пройдите тогда с экскурсантами, покажите им все. Я вам Дуньку дам, пусть с вами походит».
14: «Ну что ж, велика мудрость. Пущай. И сами управимся, присмотрим. Самое главное — чашки. Чашки — самое главное. Ходят, ходят разные. Долго ли ее? Возьмет какой-нибудь в карман и поминай, как звали. А отвечать кому? Нам. Картину, ее в карман не спрячешь. Так ли я говорю?»
15: «Дуняша с вами пойдет, сзади присмотрит. А если объяснений будут спрашивать, скажите, смотрительница заболела».
14: «Ладно, ладно. А вы пометом. Доктора, у них сейчас рвать, щеку резать. Одному так-то вот вырвали, Федору Орешневскому. А он возьми, да и умри. Это вас еще когда не было. У него тоже собака выла во дворе».
15: Татьяна Михайловна коротко простонала и сказала: «Идите, идите, Иван Васильевич, а то, может, кто-нибудь и приехал уже».
13: Иона отпер чугунную тяжелую калитку с белым плакатом. «Усадьба-музей, ханская ставка, осмотр по средам, пятницам и воскресеньям от 6 до 8 часов веч». И в 7:30 из Москвы на дачном поезде приехали экскурсанты. Во-первых, целая группа молодых, смеющихся людей, человек 20. Были среди них подростки в рубашках хаки, были девушки без шляп, кто в белой матросской блузке, кто в пестрой кофте, были в сандалиях на босу ногу, в черных стоптанных туфлях, юноши в тупоносых высоких сапогах. И вот среди молодых оказался немолодой, лет 40, сразу поразивший Иону. Человек был совершенно голый. Если не считать коротеньких бледно-кофейных штанишек, не доходящих до колен и перетянутых на животе ремнем с бляхой, первое реальное училище. Да еще пенсне на носу, склеенное фиолетовым сургучом. Коричневая застарелая сыпь покрывала сутуловатую спину голого человека, а ноги у него были разные. Правая — толще левой, и обе разрисованы на голенях узловатыми венами. Молодые люди и девицы держались так, словно ничего изумительного не было в том, что голый человек разъезжает в поезде и осматривает усадьбы. Но старого скорбного Иону голый поразил и удивил.
15: Голый между девушек, задрав голову, шел от ворот ко дворцу.

0: А тут еще Цезарь, как на грех, явился откуда-то и всех пропустил беспрепятственно, а на голову залаял с особенной хриплой старческой злобой, давясь и кашляя. Потом завыл истошно, мучительно. Тьфу, окаянный! Злобно и растерянно думал Иона, косясь на незваного гостя, перенесла нелегкое. И чего Цезарь воет? Ежели кто помрет, то уж пущай этот голый. Пришлось Цезаря съездить по ребрам ключами, потому что вслед за толпой шли отдельно пятеро хороших посетителей. Дама с толстым животом, раздраженная и красная из-за голова. При ней девочка-подросток с заплетенными длинными косами. Бритый высокий господин с дамой красивой и подкрашенной. И пожилой богатый господин-иностранец в золотых очках колесами, в широком светлом пальто с тростью. Цезарь с голова перекинулся на хороших посетителей. И с тоской в мутных старческих глазах сперва залаял на зеленый зонтик дамы, а потом взвыл на иностранца так, что тот побледнел, попятился и проворчал что-то на неизвестном никому языке. И он не вытерпел. И так угостил Цезаря, что тот оборвал вой, заскулил и пропал. «Ноги о половичок вытирайте», — сказал Иона, и лицо у него стало суровое и торжественное, как всегда, когда он входил во дворец. Дуньке шепнул: «Посматривай, Дунь», и отпер тяжелым ключом стеклянную дверь с террасы. Белые боги на балюстраде приветливо посмотрели на гостей. Те стали подниматься по белой лестнице, устланной малиновым ковром, притянутым золотыми прутьями. Голый оказался впереди всех, рядом с Ионой, и шел, гордо попирая босыми ступнями пушистые ступени. Вечерний свет, смягченный тонкими белыми шторами, сочился наверху через большие стекла за колоннами. На верхней площадке экскурсанты, повернувшись, увидали пройденный провал лестницы и балюстраду с белыми статуями, и белые простенки с черными полотнами портретов, и резную люстру, грозящую с тонкой нити сорваться в провал. Высоко, улетая куда-то, велись и розовели амуры. «Смотри, смотри, Верочка», — зашептала толстая мать, — «видишь, как князья жили в нормальное время?» И он стоял в сторонке, и гордость мерцала у него на бритом сморщенном лице тихо по-вечернему. Голый поправил пенсне на носу, осмотрелся и сказал: «Растрелли строил». «Это, несомненно, 18 век».
1: «Какой Растрелли?» — отозвался Иона, тихонько кашлянув.
0: — Строил князь Антон Иоаннович, царствие ему небесное, 150 лет назад. — Вот как! — он вздохнул. — Пра-пра-прадед нынешнего князя. Все повернулись к Ионе.
2: — Вы не понимаете, очевидно, — ответил Голый. — При Антоне Иоанновиче это верно, но ведь архитектор-то Растрелли был. А во-вторых, царствия небесного не существует, и князя нынешнего, слава богу, уже нет. Вообще, я не понимаю, где руководительница?
0: «Руководительша», — начал Иона и засопел от ненависти к голому. «С зубами лежит, помирает, к утру кончится. А насчет царствия, это вы верно, для кое-кого его и нету. В небесное царствие в срамном виде без штанов не войдешь. Так ли я говорю?»
2: Молодые захохотали, все сразу с треском. Голый заморгал глазами, оттопырил губы. «Однако я вам скажу, ваши симпатии к царству небесному и к князьям довольно странны в теперешнее время. И мне кажется...» «Бросьте, товарищ Антонов», — примирительно сказал в толпе девичий голос.
3: «Семен Иванович, оставь, пускай!» — прогудел срывающийся бас.

0: Пошли дальше. Свет последней зари падал сквозь сетку плюща, затянувшего стеклянную дверь на террасу с белыми вазами. Шесть белых колонн с резными листьями вверху поддерживали хоры, на которых когда-то блестели трубы музыкантов. Колонны возносились радостно и целомудренно. Золоченые легонькие стулья чинно стояли под стенами. Темные грозди кенкетов глядели со стен, и точно вчера потушенные были в них обгоревшие белые свечи. Амуры велись и заплетались в гирляндах, танцевала обнаженная женщина в нежных облаках. Под ногами разбегался скользкий шашечный паркет. Странна была новая живая толпа на чернополосых шашках, и тяжелый мрачен показался иностранец в золотых очках, отделившийся от групп. За колонной он стоял и глядел зачарованно вдаль, через сетку плюща. В смутном говоре зазвучал голос Голова. Повозив ногой по лоснящемуся паркету, он спросил у Ионы: «Кто паркет делал?»
1: «Крепостные крестьяне», — ответил неприязненно Иона.
0: «Наши крепостные». Голый усмехнулся неодобрительно. «Сработано здорово, что и говорить. Видно, долго народ гнул спину, выпиливая эти штучки, чтобы потом тунеядцы на них ногами шаркали. Онегины, трень-брень. Ночи напролет, вероятно, плясали. Делать-то ведь было больше нечего».
1: Иона про себя подумал: «Вот чума голая навязалась, прости, Господи!» Вздохнул, покрутил головой и повел дальше. Стены исчезли под темными полотнами в потускневших золотых рамах. Екатерина II в горностае, с диадемой на взбитых белых волосах, с насурмленными бровями, смотрела во всю стену из-под тяжелой громадной короны. Ее пальцы, остроконечные и тонкие, лежали на ручке кресла. Юный курносый с четырехугольными звездами на груди красовался на масляном полотне напротив и с ненавистью глядел на свою мать. А вокруг сына и матери до самого лепного плафона глядели княгини и князья Тугай-Бек-Ордынские со своими родственниками. Отливая глянцем, чернее трещинами, выписанной старательной кистью живописца XVIII века, по неверным преданиям и легендам, сидел в тьме гаснущего от времени полотна раскосый, черный и хищный, в мурмолке с цветными камнями, с самоцветной рукоятью сабли родоначальник, повелитель Малой Орды хан Тугай. За полтысячи лет смотрел со стен род князь Тугай-Бегов, род знатный, лихой, полный княжеских, ханских и царских кровей. Тускнее пятнами с полотен вставала история рода, с пятнами то боевой славы, то позора, любви, ненависти, порока, разврата. На пьедестале бронзовый, позеленевший бюст старухи-матери в бронзовом чепце с бронзовыми лентами, завязанными под подбородком, с шифром на груди, похожим на мертвое овальное зеркало. Сухой рот запал, нос заострился. Неистощимая в развратной выдумке, носившая всю жизнь две славы ослепительной красавицы и жуткой Мессалины. В сыром тумане славного и страшного города на севере была увита легендой, потому что первой любви удостоил ее уже на склоне своих дней тот самый белолосинный генерал, портрет которого висел в кабинете рядом с Александром I. Из рук его перешла в руки Тугай-Бега отца и родила последнего нынешнего князя. Вдовой оставшись, прославилась тем, что ее нагую на канате купали в пруду четыре красавца-гайдука. Голый, раздвинув толпу, постучал ногтем по бронзовому чепцу и сказал: «Вот, товарищи, замечательная особа, знаменитая развратница первой половины XIX века». Дама с животом побагровела, взяла девочку за руку и быстро отвела ее в сторону. «Это бог знает, что такое. Верочка, смотри, какие портреты предков».
2: «Любовница Николая Палкина», — продолжал Голый, поправляя пенсне.
1: О ней даже в романах писали некоторые буржуазные писатели. А тут, что она в имении вытворяла, уму непостижимо. Ни одного не было смазливого парня, на которого она не обратила бы благосклонного внимания.
0: Афинские ночи устраивала. Иона перекосил рот, глаза его налились мутной влагой, и руки затряслись. Он что-то хотел молвить, но ничего не молвил, лишь два раза глубоко набрал воздуху. Все с любопытством смотрели то на всезнающего голова, то на бронзовую старуху.
1: Подкрашенная дама обошла бюст кругом. И даже важный иностранец, хоть и не понимавший русских слов, вперил в спину голова тяжелый взгляд и долго его не отрывал. Шли через кабинет князя со спонтонами, палашами, кривыми саблями, с броней царских воевод, со шлемами кавалергардов, с портретами последних императоров, с пищалями, мушкетами, шпагами, дагерротипами и пожелтевшими фотографиями, группами кавалергардского, где служили старшие тугайбеги, и конного, где служили младшие, со снимками скаковых лошадей, тугайбеговских конюшен, со шкафами, полными тяжелых старых книг. Шли через курительные, затканные сплошь текинскими коврами, с кальянами, с тахтами, с коллекциями чубуков на стойках, через малые гостиные с бледно-зелеными гобеленами. Шли через баскетную, где до сих пор не зачахли пальмовые ветви, через игральную зеленую гостиную, где в стеклянных шкафах золотился и голубел фаянс и сакс, где Иона тревожно косил глазами Дуньки. Здесь, в игральной, одиноко красовался на полотне блистательный офицер в белом мундире, опершийся на эфес. Дама с животом посмотрела на каску с шестиугольной звездой, на раструбы перчаток, на черные стрелами вверх подкрученные усы и спросила у Ионы: «Это кто ж такой?» «Последний князь», — вздохнув, ответил Иона. «Антон Иоаннович в кавалергардской форме. Они все в кавалергардах служили». «А где он теперь? Умер?» — почтительно спросила дама.
2: «Зачем умер? Они за границей теперь. За границу отбыли при самом начале».
1: Иона заикнулся от злобы, что голый опять ввяжется и скажет какую-нибудь шуточку. И голый хмыкнул, и рот открыл, но чей-то голос в толпе молодежи опять бросил: «Да плюнь, Семен, старик он!» И голый заикнулся.
3: «Как? Жив?» — изумилась дама. «Это замечательно! А дети у него есть?»
2: «Деток нету», — ответил Иона печально.
1: «Не благословил Господь».
2: «Да,
1: братец их не младший, Павел Иоаннович. Тот на войне убит.
2: Да, с немцами воевал. Он в этих, в конных гренадерах служил. Он не здешний. У того имение в Самарской губернии было».
1: «Классный старик», — восхищенно шепнул кто-то. «Его самого бы в музей», — проворчал голый.
0: Пришли в шатер. Розовый шелк звездой расходился вверху и плыл со стен волнами. Розовый ковер глушил всякий звук. В нише из розового тюля стояла двуспальная резная кровать. Как будто недавно еще в эту ночь спали в ней два тела. Жилым все казалось в шатре. И зеркало в раме серебряных листьев, альбом на столике в костяном переплете и портрет последней княгини на мольберте. Княгини юной, княгини в розовом. Лампа, граненые флаконы, карточки в светлых рамах, брошенная подушка казалась живой. Раз 300 уже водил Иона экскурсантов в спальню тугайбегов и каждый раз испытывал боль,
3: обиду и стеснение сердца, когда проходила вереница чужих ног по коврам, когда чужие глаза равнодушно шарили по постели. Срам. Но сегодня особенно щемило у Ионы в груди от присутствия голова. И еще от чего-то неясного, что и понять было нельзя. Поэтому Иона облегченно вздохнул, когда осмотр кончился. Повел незваных гостей через бильярдную в коридор, а оттуда по второй восточной лестнице на боковую террасу и вон. Старик сам видел, как гурьбой ушли посетители через тяжелую дверь, и Дунька заперла ее на замок. Вечер настал, и родились вечерние звуки. Где-то под Орешневым засвистали пастухи на дудках, за прудами зазвякали тонкие колокольцы, гнали коров. Вечером вдали пророкотало несколько раз на учебной стрельбе в красноармейских лагерях. И он обрел по гравию ко двору, и ключи бренчали у него на поясе. Каждый раз, как уезжали посетители, старик аккуратно возвращался во дворец, один обходил его, разговаривая сам с собой и посматривая внимательно на вещи. После этого наступал покой и отдых, и до сумерек можно было сидеть на крылечке сторожевого домика, курить и думать о разных старческих разностях. Вечер был подходящий для этого, светлый и теплый. Но вот покоя на душе у Ионы как назло не было. Вероятно, потому что расстроил и взбудоражил Иону голый. Иона, ворча что-то, вступил на террасу, хмуро оглянулся, прогремел ключом и вошел. Мягко шаркая по ковру, он поднялся по лестнице. На площадке у входа в бальный зал он остановился и побледнел. Во дворце были шаги. Они послышались со стороны бильярдной, прошли в баскетную, потом стихли. Сердце у старика остановилось на секунду. Ему показалось, что он умрет. Потом сердце забилось часто-часто, вперебой с шагами. Кто-то шел к Ионе. В этом не было сомнения. Твердыми шагами. И паркет скрипел уже в кабинете. Воры. Беда. Мелькнуло в голове у старика. Вот оно. Вещи. Чуяло. Беда. В дверях бального зала мелькнуло серое пальто. И показался иностранец в золотых очках. Увидав Иону, он вздрогнул, испугался, даже попятился, но быстро оправился и лишь тревожно погрозил Ионе пальцем. «Что вы, господин?» — в ужасе забормотал Иона. Руки и ноги у него задрожали дрожью. «Тут нельзя».
4: «Не узнал, Иона. Плохо, плохо. Если уж ты не узнаешь, то это плохо».
3: Звуки его голоса убили Иону. Колено у него разъехались, руки похолодели, и связка ключей брякнулась на пол. «Господи Иисусе, ваше сиятельство, батюшка Антон Иоаннович, да что же это? Что же это такое?» Слезы заволокли туманом зал. В тумане запрыгали золотые очки, пломбы, знакомые раскосые блестящие глаза. Иона давился, всхлипывал, заливая перчатки, галстук, тычась трясущейся головой в жесткую бороду князя.
4: «Успокойся, Иона, успокойся, Бога ради!»
3: «Ба, батюшка!» — судорожно прошептал Иона. «Да как же вы приехали? Как?» «Никого нету».
4: «И прекрасно. Бери ключи, Иона, идем туда, в кабинет».
3: Князь повернулся и твердыми шагами пошел через галерею в кабинет.
5: Иона, ошалевший, трясущийся, поднял ключи и поплелся за ним.
4: «Садись, Иона, в кресло». Затем, дернув щекой, оборвал со спинки другого с выдвижным пультом для чтения табличку с надписью «В кресло не садится» и сел напротив Ионы. Лампа на круглом столе жалобно звякнула, когда тяжелое тело вдавилось в софьян.
5: В голове у Ионы все мутилось, и мысли прыгали бестолково, как зайцы из мешка, в разные стороны.
4: «Ах, как ты подряхлел, Иона! Боже! Да чего ты старенький!» — заговорил князь, волнуясь. «Но я счастлив, что все же застал тебя в живых. Думал, что тебя тут уморили».
5: От княжеской ласки Иона расстроился и зарыдал, тихонько утирая глаза.
4: «Ну, полно, полно, перестань».
5: Как же вы приехали, батюшка? Как же это я не узнал вас, старый хрен? Глаза у меня слепнут. Как же это вернулись вы, батюшка? Очки-то на вас, очки, вот главное». И бородка. И как же вы вошли, что я не заметил?
4: Тугайбек вынул из жилетного кармана ключ и показал его Ионе. Через малую веранду, из парка, друг мой. Когда вся эта сволочь уехала, я и вернулся. А очки, князь снял их, очки здесь уже, на границе надел. Они с простыми стеклами.
5: «Княгинюшка-то, господи, княгинюшка-то с вами, что ли?»
4: Лицо у князя мгновенно постарело. «Умерла княгиня. Умерла в прошлом году. В Париже умерла. От воспаления легких. Так и не повидала родного гнезда. Но все время его вспоминала. Очень вспоминала. И строго наказывала, чтобы я тебя поцеловал, если увижу. Все Богу молилась. Видишь?» Бог и привел. Князь приподнялся, обнял Иону и поцеловал его в мокрую щеку.
5: «Ну вот что. Слушай, Иона, времени у меня мало. Поговорим о деле». Мысли у Ионы вновь стали на дыбы. «Как же в самом деле? Ведь вот он, живой, приехал. А тут мужики, мужики-то, поля». «В самом деле, ваше сиятельство!» — он умоляюще поглядел на князя. «Как же теперь быть? Дом-то... Аль вернут?»
4: Князь рассмеялся на эти слова Ионы так, что зубы у него оскалились только с одной стороны, с правой. «Вернут! Что ты, дорогой?» «Нет, голубчик Иона, ничего они мне не вернут. Ты, видно, забыл, что было». Не в этом суть. Ты вообще имей в виду, что приехал-то я только на минуту и тайно. Приехал я, во-первых, поглядеть, что тут творится. Сведения я кое-какие имел. Пишут мне из Москвы, что дворец цел, что его берегут, как народное достояние. Народное! Зубы у князя закрылись с правой стороны и оскалились с левой. Народное! Народное, так народное, черт их бери. Все равно, лишь бы было цело, оно так даже и лучше. Но вот в чем дело. Бумаги-то у меня тут остались важные. Нужны они мне до зарезу. Скажи, кабинет-то мой рабочий растащили и цел? Князь тревожно тряхнул головой на портьеру.
5: Колеса в голове Ионы ржаво заскрипели. Перед глазами вынурнул Александр Эртус, образованный человек в таких же самых очках, как и князь. Человек строгий и важный. Научный Эртус каждое воскресенье наезжал из Москвы, ходил по дворцу в скрипучих рыжих штиблетах, распоряжался, наказывал все беречь и просиживал в рабочем кабинете долгие часы, заваленные книгами, рукописями и письмами по самую шею. Иона приносил ему туда мутный чай. Эртус ел бутерброды с ветчиной и скрипел пером. Порой он расспрашивал Иону о старой жизни и записывал, улыбаясь. «Цел-то цел кабинет», — бормотал Иона. «Да вот горе!
2: «Батюшка, ваше сиятельство, запечатан он».
5: «Запечатан?
2: Кем запечатан?»
5: «Эртус Александр Абрамович из комитета».
2: «Эртус?» — картаво переспросил Тугайбек. «Почему же именно Эртус, а не кто-нибудь другой запечатывает мой кабинет?»
5: «Из комитета он, батюшка», — виновато ответил Иона. «Из Москвы. Наблюдение ему, вишь, поручено. Тут, ваше сиятельство, внизу-то библиотека будет, и учить будут мужиков. Так что он библиотеку устраивает».
2: «Ах, вот как, библиотеку?» — князь ощерился. «Что ж, это приятно. Я надеюсь, им хватит моих книг. Жалко, жалко, что я не знал, а то бы я им из Парижа еще прислал. Но ведь хватит».
5: «Хватит, ваше сиятельство», — растерянно хрипнул Иона. «Ведь, видимо-невидимо, книг-то у вас». Мороз прошел у Ионы по спине при взгляде на лицо князя.
2: Тугайбек съежился в кресле, поскреб подбородок ногтями, затем зажал бородку в кулак и стал диковинно похож на портрет Раскосова в мурмолке. Глаза его подернулись траурным пеплом. «Хватит? Превосходно. Этот твой Эртус, как я вижу, образованный человек и талантливый. Библиотеки устраивает, в моем кабинете сидит. Да-с, ну, и знаешь ли ты, Иона, что будет, когда этот Эртус устроит библиотеку?»
5: Иона молчал и глядел во все глаза.
2: «Этого Эртуса я повешу вон на той липе». Князь белой рукой указал в окно. «Что у ворот? Нет, справа, у решетки. Причем день Эртус будет висеть лицом к дороге, чтобы мужики могли полюбоваться на этого устроителя библиотек. А днем лицом сюда, чтобы он сам любовался на свою библиотеку. Это я сделаю, Иона, клянусь тебе, чего бы это ни стоило. Момент такой настанет. Иона, будь уверен, и, может быть, очень скоро. А связей, чтобы мне заполучить Эртуса, у меня хватит. Будь покоен».
5: Иона судорожно вздохнул.
2: «А рядышком, — продолжал Тугай нечистым голосом, — знаешь, кого пристроим? Вот этого голова. Антонов Семен. Семен Антонов». Он поднял глаза к небу, запоминая фамилию. «Честное слово, я найду товарища Антонова на дне моря. Если только он не подохнет до той поры, или если его не повесят в общем порядке на Красной площади. Но если даже и повесят, я перевешу его на день-два к себе. Антонов Семен уже распользовался гостеприимством в ханской ставке. И голый ходил по дворцу в пенсне».
5: Тугай проглотил слюну, отчего татарские скулы вылезли желваками.
2: «Ну что ж, я приму его еще раз, и тоже голова. Ежели он живым мне попадется в руки, Иона, не поздравлю я Антонова Семена. Будет он висеть не только без штанов, но и без шкуры. Иона, ты слышал, что он сказал про княгиню-мать? Слышал?»
5: Иона горько вздохнул и отвернулся.
2: «Ты верный слуга, и сколько бы я ни прожил, я не забуду, как ты разговаривал с голым. Неужели тебе теперь не приходит в голову, как я в ту же секунду не убил голова, а? Ведь ты же знаешь меня, Иона, много лет. Но вот не убил. Нельзя было убить Иона. Это было бы слабо и неудачно. Меня схватили бы, и ничего бы я не выполнил из того, зачем приехал. Мы сделаем Иона больше, получше». Князь пробормотал что-то про себя и стих.
5: Иона сидел, мутясь, и в нем от слов князя ходил холодок, словно он наглотался мяты. В голове не было уже никаких мыслей, а так... одни обрывки.
3: Сумерки заметно заползали в комнату. Тугай, поморщившись, встал и глянул на часы.
6: Ну, вот что и она. Поздно. Надо спешить. Ночью я уеду. Устроим же дела. Во-первых, вот что.
3: У князя в руках очутился бумажник.
6: «Бей, Иона, бей, верный друг. Больше дать не могу, сам стеснен».
7: «Ни за что не возьму», — прохрипел Иона и замахал руками.
6: «Бей», — строго приказал Тугай и запихнул сам Ионе в карман бушлата белые бумажки.
7: Иона всхлипнул.
6: «Только смотри, тут не меняй, а то пристанут откуда». «Ну-с, а теперь самое главное. Позволь уж, Иона Васильевич, перебыть до поезда во дворце. В 2 ночи уеду в Москву. Я в кабинете уж сберу кое-какие бумаги».
7: «Печать-то, батюшка!» — жалобно начал Иона.
6: «Вздох!» — сказал Тугай. «Ты, главное, не бойся. Веришь мою слову? Ну, то-то».
0: Ночь подходила к полночи. Иону сморило сном в караулке.
3: Во флигельке спали истомленная Татьяна Михайловна и Мумка. Дворец был бел от луны, слеп, безмолвен. В рабочем кабинете с наглухо закрытыми черными шторами горела на открытой конторке керосиновая лампа, мягко и зелено освещая вороха бумаг на полу, на креслах и на красном сукне. Рядом в большом кабинете с задернутыми двойными шторами нагорались стеариновые свечи в канделябрах. Нежными искорками поблескивали переплеты в шкафах. Александр I ожил и лысый мягко улыбался со стены. За конторкой в рабочем кабинете сидел человек в штатском платье и с кавалергардским шлебом на голове. Орел победно взвивался над потускневшим металлом со звездой. Перед человеком сверх вороха бумаг лежала толстая клеенчатая тетрадь. На первой странице бисерным почерком было написано вверху: «Алекс Эртус. История ханской ставки». Ниже: 1922-1923. Тугай, упершись в щеки кулаками, мутными глазами глядел, не отрываясь, на черные строчки. Плыла полная тишина. И сам Тугай слышал, как в жилете его неуклонно шли, откусывая минуты, часы. И 20 минут, и полчаса сидел князь недвижно. Сквозь шторы вдруг проник долгий тоскливый звук. Князь очнулся, встал, громыхнув креслами.
6: «У, проклятая собака!» — проворчал он и вошел в парадный кабинет.
3: В тусклом стекле шкафа навстречу ему пришел мутный кавалергард с блестящей головой. Приблизившись к стеклу, Тугай всмотрелся в него, побледнел, болезненно усмехнулся.
6: «Фух!» — прошептал он. «С ума сойдешь!»
0: Он снял шлем, потер висок, подумал, глядя в стекло, и вдруг яростно ударил шлем оземь так, что по комнатам пролетел гром, и стекла в шкафах звякнули жалобно. Тугай сгорбился после этого, отшвырнул каску в угол ногой и зашагал по ковру к окну и обратно. В одиночестве, полный, по-видимому, важных и тревожных дум, он обмяк, постарел и говорил сам с собой, бормоча и покусывая губы.
6: «Это не может быть! Нет! Нет! Нет!»
3: Скрипел паркет, и пламя свечей ложилось и колыхалось. В шкафах зарождались и исчезали седоватые зыбкие люди. Круто повернув на одном из кругов, Тугай подошел к стене и стал всматриваться. На продолговатой фотографии тесным амфитеатром стояли и сидели застывшие и так увековеченные люди с орлами на головах. Белые раструбы перчаток, рукояти палашей. В самом центре громадной группы сидел невзрачный, с бородкой и усами, похожий на полкового врача человек. Но головы сидящих и стоящих кавалергардов были в полоборота напряженно прикованы к небольшому человеку, погребенному под шлемом. Подавлял белых напряженных кавалеристов маленький человек, как подавляла на бронзе надпись о нем. Каждое слово в ней с заглавной буквы. Тугай долго смотрел на самого себя, сидящего через двух человек от маленького человека.
6: «Не может быть!» — громко сказал Тугай и оглядел громадную комнату, словно в свидетели приглашал многочисленных собеседников. «Это сон!»
3: Опять он пробормотал про себя, затем бессвязно продолжал.
6: «Одно из двух. Или это мертво, а он тот, этот...» «Жив или я? Не поймешь!»
3: Тугай провел по волосам, повернулся, увидал идущего к шкафу, подумал невольно.
6: «Я постарел!»
3: Опять забормотал. «По живой моей крови! Среди всего живого шли и топтали, как по мертвому!
6: Может быть, действительно я мертв? Я тень? Но ведь я живу! Я все ощущаю, чувствую, ясно чувствую боль!» Но больше всего — ярость.
3: Тугаю показалось, что голый мелькнул в темном зале. Холод ненависти прошел у Тугая по суставам.
6: «Я жалею! Я жалею, что не застрелил! Жалею!»
3: Ярость начала накипать в нем, и язык пересох. Опять он повернулся и молча заходил к окну и обратно, каждый раз сворачивая к простенку и вглядываясь в группу. Так прошло с четверть часа. Тугай вдруг остановился, провел по волосам, взялся за карман и нажал репетир. В кармане нежно и таинственно пробило 12 раз. После паузы на другой тон 1 раз, четверть. И после паузы 3 минуты.
6: «Ах, боже мой!» — шепнул Тугай и заторопился.
3: Он огляделся кругом и прежде всего взял со стола очки и надел их. Но теперь они мало изменили князя. Глаза его косили, как у хана на полотне, и белел в них лишь легкий огонь отчаянной созревшей мысли. Тугай надел пальто и шляпу, вернулся в рабочий кабинет, взял бережно отложенную на кресле пачку пергаментных и бумажных документов с печатями, согнул ее и с трудом втиснул в карман пальто. Затем сел к конторке и в последний раз осмотрел вороха бумаг, дернул щекой и, решительно кося глазами, приступил к работе. Откатив широкие рукава пальто, прежде всего он взялся за рукопись Эртуса. Еще раз перечитал первую страницу, оскалил зубы и рванул ее руками. С хрустом сломал ноготь. С конторки и кресел сгреб ворох бумаг и натаскал их кипами из шкафов. Лампу снял, унес в парадный кабинет, а вернулся с канделябром и аккуратно в трех местах поджег ворох. Дымки забегали. В кипе стало извиваться. Кабинет неожиданно весело ожил неровным светом. Через 5 минут душило дымом. Прикрыв дверь и портьеру, Тугай работал в соседнем кабинете. По вспоротому портрету Александра I лезло треща пламя, а лысая голова коварно улыбалась в дыму. Встрепанные томы горели стаймя на столе и тлело сукно. Поодаль в кресле сидел князь и смотрел. В глазах его теперь были слезы от дыму и веселая бешеная дума. Опять он пробормотал. «Не вернется ничего. Все кончено. Лгать не к чему. Несем же с собой все это, мой дорогой Эртус!» Князь медленно отступал из комнаты в комнату, и сероватые дымы лезли за ним. Бальными огнями горел зал. На занавесах изнутри играли и ходуном ходили огненные тени. В розовом шатре князь развинтил горелку лампы и вылил керосин в постель. Пятно разошлось и закапало на ковер. Горелку Тугай швырнул на пятно. Сперва ничего не произошло. Огонек сморщился и исчез. Но потом он вдруг выскочил и, дыхнув, ударил вверх. Так что Тугай еле отскочил. Полог занялся через минуту и разом
1: ликующе, до последней пылинки осветился шатер.
6: «Теперь надежно», — сказал Тугай и заторопился.
1: Он прошел баскетную, бильярдную, прошел в черный коридор, гремя по винтовой лестнице спустился в мрачный нижний этаж, тенью вынырнул на освещенной луной двери на восточную террасу, открыл ее и вышел в парк. Чтобы не слышать первого вопля Ионы из караулки, воя Цезаря, втянул голову в плечи и незабытыми тайными тропами нырнул во тьму.

0: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного
1: слова. Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
3: Вы слушаете «Радио ВОС».
4: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
5: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня мы поговорим о музыкотерапии. И с нами на связи психолог-консультант, кандидат психологических наук Алена Зерко. Здравствуйте, Алена.
6: Здравствуйте, Наталья.
5: Рада снова приветствовать вас в нашей передаче. Расскажите, пожалуйста, что такое музыкотерапия и как она появилась?
6: Музыкотерапия — это достаточно широкое направление. Вообще у нас под терапией, да, изначально, если перевод смотреть этого термина, то как бы переводится как лечение, и тогда мы можем сказать, что это лечение музыкой, но да, тогда мы претендуем на какие-то вершины-вершины, да, чуть ли не наряду с медициной. А поэтому очень часто стараются говорить, может быть, не так громко, а можно это назвать как музыкально-психологические практики, музыкально-коррекционные занятия, но и есть такая профессия, как музыкотерапевт. Ей тоже обучаются, даже у нас сейчас в стране обучаются, есть обучающие курсы, и даже вот в Казанском университете программа есть на факультете, прям бакалавров выпускают, где по музыкотерапии. А музыкальные терапевты, кто это такие? Да? Это люди, которые работают с помощью музыки с психологическим, эмоциональным или ментальным, умственным состоянием разных категорий людей, начиная от маленьких детей, дошкольников с особенностями либо без, заканчивая людьми с различными заболеваниями и пожилыми людьми.
5: А как возникло это направление?
6: Это направление вообще, если так смотреть в традиции и не называть его этим словом, то существует с древности. И даже там Аристотель и Пифагор говорили о целебных свойствах музыки через резонанс, через звук гармонизировать даже не только психологическое состояние человека, но и даже организм, даже воздействовать и немножко исцелять различные заболевания. Но в XIX веке французский психиатр Жан Эскираль начал заниматься уже, давать различные музыкальные произведения больным в психиатрической клинике и старался гармонизировать с их помощью эмоциональное состояние больных. А уже в 20 веке это направление стало как в нашей стране, так и за рубежом развиваться более быстрыми шагами. Здесь можно и Бехтерева упомянуть, и его коллег-соратников, которые проводили научные исследования по музыкальным воздействием на психику человека и даже на организм человека, смотрели, как вообще музыка влияет. И затем это работы советских уже психологов в психиатрических клиниках, таких как Бурно, который Михаил Бурно был основателем, вообще терапии творческим самовыражением. И как мы понимаем, если даже его книжку открыть или вспомнить, что он делал в клиниках, что и до сих пор в хороших психиатрических клиниках у нас сейчас существует, это работа с больными различными способами, начиная от трудотерапии, да, когда люди заняты, когда они выполняют какую-то посильную работу и помогают больнице, но и помогают себе, да, и заканчивая как раз музыкотерапией, когда и другие видами арт-терапии, рисования, танца, да, здесь очень много всего, когда люди собираются вместе и исполняют песни, выражают себя с помощью рисунков и так далее. Ну и сейчас это не только направление в психиатрических клиниках, но и в детских учреждениях, и в школах развивается, и в геронтологических центрах, и в консультативной практике. Я вот состою, у нас есть такой чат, в нем состоят все русскоязычные люди по всему миру, которые называют себя или причисляют себя к музыкотерапевтам. Сейчас потихонечку эта профессия входит в поле сертификации, когда можно сертифицироваться, можно прям получить бумажку, что ты музыкальный терапевт, да, документ. Но так как эта деятельность еще пока до конца не отрегулирована, очень многие люди, и это, с одной стороны, проблема, а с другой стороны, подспорье, устраиваются на подобные работы в качестве музыкального руководителя в детский сад, в санатории для пожилых людей. То есть они числятся как музыкальные руководители. И, по сути, они проводят музыкальные занятия. Это для всех так и выглядит. Но по факту, кроме этого, если их эта тема интересует, трогает, то они касаются и музыкально-терапевтических воздействий. Например, подбирают такие песни, такой репертуар для пожилых людей в санатории, скажем, которые помогут в тяжелые времена, например, взбодриться духом, да, как-то подсобраться, как-то, ну, как говорится же, да, что нам песня строит и жить помогает. Вот примерно про это, что найти те слова в песнях, ту музыку, которая поможет людям настроиться настроиться на новый лад. И с одной стороны, ну что, собрались, попели, расслабились, все классно, подготовили какой-нибудь вечер выступлений, обычное музыкальное занятие. А с другой стороны, элемент терапии будет практически в любом музыкальном занятии, потому что это сонастройка со звуком, с мелодией, со словом, которое было написано для народа в разные времена, которое было настроено на то, чтобы выразить чаяния, переживания людей, и в том числе и наши переживания, которые мы, может быть, словами не можем высказать или боимся в разных ситуациях, а на таких музыкальных встречах или занятиях можем выразить это через песню.
5: Безумно интересно сейчас, по ходу, пока вас слушала, возникла масса вопросов. Даже не знаю, за какой хвататься. Хочется узнать и о разнице работы, да, вот музыкотерапевт в детском учреждении, музыкотерапевт в психиатрической клинике, музыкотерапевт для пожилых людей в реабилитационных каких-то центрах. Как различается, да, какие направления работы здесь? И вообще, в принципе, как именно музыка влияет, да, вот чтобы мы поняли, в чем специфика этого метода и музыки как инструмента?
6: Я еще не сказала вам о том, что есть такое интересное направление сейчас в России, оно тоже развивается, это музыкальное волонтерство. То есть это когда люди в свое свободное время приходят в больницы к детям, в том числе в онкологические больницы, детские онкологические центры для взрослых, работают с больными с БАС, это вот боковой амиотрофический склероз, когда, к сожалению, у человека постепенно отказывают разные мышцы, разные, ну, как бы, да, вплоть до дыхательной, в конце концов. Но изначально это выглядит как затруднение каких-то движений, потом все больше, больше, потом, к сожалению, паралич, да, и это могут быть молодые достаточно люди или люди там возраста, я не знаю, наших родителей, да, там 50-60 лет, которые вроде бы человек, он понимает все, он в сознании, но вот ему очень тяжело в этом состоянии, и ему необходима такая поддержка. И тогда музыкальные волонтеры берут с собой музыкальные инструменты и приходят, собираются в эти больницы, поддерживают. Есть еще очень интересный проект, интереснейший, больничные клоуны. А насколько я знаю, они ходят по детским больницам, и я не помню, по-моему, там есть и музыкальная подоплека, потому что мы пересекались с ведущим этого проекта на конференциях музыкально-терапевтических, и они приходят, то есть они смешат детей, они радуют детей, они привносят им хоть какую-то радость, да, и часто это детки после химиотерапии, дети, лежащие в онкологии, которым может быть плохо, у которых может быть просто физически тяжелое состояние, как мы знаем, после химии обычно люди плохо себя чувствуют. И вот это вот тоже большая поддержка. И есть еще одно интересное очень направление. Это оркестр «Импровиз». Его создал Антон Черепанов, я даже немножко в нем участвовала. Изначально цель «Импровиз», как вы понимаете, да, импровизация. Изначально цель была в том, чтобы объединить людей музыкой. Ведь музыка нас объединяет. Если мы вспомним там советское время, да, когда люди выходили в поле работать и пели. Да что там, мы вспомним царскую Россию, да, они там вот ягоды собирают и тоже поют все эти там оперу «Снегурочки» вспомним, Римского-Корсакова, как они там перекликались в этом лесу, собирают малину, там, ягодки какие-то еще. Ну, в общем, везде люди пели, да, и везде песня помогала человеку прожить и выразить какую-то радость внутри себя, какую-то боль, какую-то тяжесть, очень многое. И поэтому вот этот оркестр, и песня также объединяла, да, как известно, что если люди вместе пели, они вряд ли пойдут войной друг на друга, даже вот до такой степени, где-то читала это высказывание, что там, по-моему, даже племена встречались вместе и пели, и это был залог того, что они не будут друг друга после этого убивать. И, ну, вот это то, что было в древности просто. Этот оркестр, он изначально существовал в Барнауле, просто собирались люди, которым это было важно, которым было важно собраться вместе и выразить свою радость, боль, грусть, ну, различные, да, чувства и переживания. А теперь в пандемию этот оркестр перешел в онлайн. И представляете, люди собираются прям вот там через средства связи наши замечательные, которые у нас есть, мессенджеры, объединяются и звучат. Да, онлайн это может быть не очень удобно, потому что задержка связи, интернет, и все равно ты чувствуешь, что за тысячи километров на том конце конце провода сидит один человек, второй, третий. Ты видишь его не в первый раз, и ты звучишь вместе с ним, и ты приносишь подручные средства, ложки, тарелки, все, что у тебя есть просто вот дома. Ты поешь, ты звучишь, ты вместе с ними объединяешься и выражаешь то, что внутри тебя. И это, конечно, дает очень много силы и ресурса. И вот это, наверное, к вашему вопросу, да, общая черта для всех видов музыкотерапии. Неважно, работает человек в детском учреждении, в геронтологическом учреждении, в больницах. Везде вопрос один. Везде у людей что-то радует, что-то тревожит, какие-то воспоминания приходят. С чем-то нужно сонастроиться. И вот это возможность объединить людей. Ну и еще я, наверное, добавлю, что для детей, конечно, музыка несет развивающую функцию. У меня у самой было большое исследование интересное на эту тему. И я знаю много случаев, когда детки с комплексными нарушениями, не говорящие, начинали говорить именно на уроках музыки. Звучит как фантастика. А по факту у нас моторный и речевой центр в головном мозге находятся рядом. И при воздействии на моторный центр, а музыка имеет очень сильное эмоциональное воздействие, потому что в интонации звука содержится огромный потенциал, ресурс именно человеческих эмоций, переживаний, почему с помощью голоса мы столько можем всего выразить, даже в речи, когда говорим. И ребенка, конечно, у детей же эмоциональная сфера максимально отзывчива, максимально пластична и наиболее развита из всех сфер. Мышление только развивается, а эмоции — вот они уже. Ребенок откликается на любое событие своими переживаниями. И музыка, она дает как бы еще большую поддержку, подкрепление вот этим эмоциям. Детки, они поют все и играют все, они не боятся того, что там есть у меня способности, нет. Это они уже после того, как взрослые им по голове настучали, начинают так думать, к сожалению, что у меня способности нет, я не могу, вот тут я не запою, вот тут я не сыграю. А в принципе каждый человек музыкально талантлив и способен. Только эту способность нужно увидеть и раскрыть. И получается, что ребенок, вот ему даешь там ложки вот эти, да, которые народные инструменты, или какие-нибудь трещотки, все, он уже пошел там стучать, играть, звучать, ему уже классно. Ему там дал какую-то легкую попевочку, он уже пошел ее с тобой ходить напевать. И то есть музыка изначально вызывает в ребенке очень сильный эмоциональный ответ, отклик. Его не надо там за уши туда тащить, притягивать, если правильно выстраивать эти музыкальные занятия, не штудированием, не муштрой какой-то в 5 лет, в 4, а вот этим вовлечением, вот этой радостью, совместностью, то ребенок он сам будет вовлекаться. И тогда включаются в ход и руки, и ноги, и он начинает участвовать в этой музыкальной деятельности, он начинает пытаться взять нотки на фортепиано, например, включается мелкая моторика, и вот развивается речь, развивается эмоциональная сфера. У меня дипломная работа была как раз по развитию эмоциональной сферы ребенка и коммуникативной сферы с помощью музыки. Так вот, с помощью музыки дети начинают общаться между собой. У детей с аутизмом очень рекомендованы как раз музыкально-терапевтические занятия, потому что здесь ребенок может легко в звуке передать то, что внутри него, а еще и коммуницировать, послать этот звук другому ребенку, а другой ребенок ответит, и вот она, коммуникация уже выстроилась, она уже, ну, как-то вот идет. Поэтому это безграничное поле, это очень интересно. Мне кажется, я могу очень много об этом говорить, и это то, что я очень люблю.
5: Да, спасибо, действительно интересно. И хочется разобраться в разнице между просто музыкальным занятием, mm-hmm. да, то, что в детских садах проходят все-таки чаще всего, это просто музыкальные занятия. Это
6: конечно,
5: человек,
6: да.
5: который получил музыкальное образование, педагогическое образование, и он преподает. А вот разница, да, вот на практике, как это выглядит, обычное музыкальное занятие и музыкотерапия.
6: Многие музыкальные и музыкально-терапевтические занятия выглядят сходно. И многие

0: поменялось, а бессознательно музыка многое меняет. Он даже вот Казиник приводил пример, когда его сосед, который уже отсидел в колонии в подростковом возрасте, услышал, как он играет Бетховена, пришел послушать, вроде как ты классно играешь, лунную сонату, давай послушаем вместе. А потом он так увлекся этим, что ему уже не надо было там тусить с чуваками во дворе, а ему уже вот хотелось разучивать, заниматься этим, и он в итоге стал бетховеноведом. Вот так говорит Казиник, например. И если мы вплетаем ребенка с самого дошкольного возраста, да, с младшего, в культуру, обычно у нас цели какие? Есть осенний бал, есть Новый год, есть 8 марта. У нас есть программа, нам нужно подготовить ребенка. Но нам нужно не просто выступить на этом празднике, а нам в идеале нужно еще провести образовательную функцию, научить, что осенью там падают листочки, осенью мы поем песни о сборе урожая, например, если это обрядовая народная культура, освоение народной культуры. Зимой мы поем там рождественские колядки, например, святочные, да, там мы поем новогодние песни, мы друг друга поздравляем. А как это происходит в разных культурах? То есть это образовательная цель. И обычный музыкальный работник, да, он скорее будет вот таким образом развивать ребенка, образовывать его. Если мы добавляем сюда музыкально-терапевтическую подоплеку, например, этот же руководитель очень любящий культуру, очень заинтересованный вот в просвещении детей, например, в образовании, в развитии. Он еще и хочет, он видит, что что-то тут в этой группе не так. Что-то они тут дерутся, ругаются. И он начинает думать, а что я могу сделать музыкально? И он, например, дает разные пестушки, попевки, которые помогут сплотить коллектив. Он берет самую застенчивую девочку и предлагает ей сейчас побыть солисткой и поддерживает ее, находит для нее такую тесситуру, то есть диапазон, нотки такие, да, которые эта девочка сможет взять, где она не сфальшивит, где она будет хорошо звучать. И он, этот руководитель, задумывающийся, да, не только о культуре, но еще и чуть расширяя свои задачи, да, и о психологическом климате, например, в группе, он дает этой девочке вот эту легкую сольную партию, которую девочка может спеть. И она уже по-другому себя чувствует. Она уже звучит увереннее. Они поработали, они порепетировали. А чтобы другие детки не обижались, он и другим детям дает сольную партию. И каждому ребенку дают ту партию, которая будет по силам этому ребенку. И вот здесь терапевтический эффект уже может быть. Или, например, детки не коммуницируют, а он дает им задание, дает им две флейточки, и, например, сыграть в две флейты какую-то там, ну, дудочки, флейты я уж, конечно, это загнула, дает им сыграть какую-то мелодию вдвоем, например, а другим детям барабан. А третий ребенок, например, ему дают барабан, чтобы он научился вообще дисциплине, потому что он все время там группу разносит, на уши ставит, балуется, а ему дают барабан и говорят, твоя задача сейчас выстукивать ритм. А ритм — это основа всего, основа музыкального произведения. И вот он увлеченный, ему дают задание, это по силам, которое ему, но при этом, которая находится на зоне ближайшего развития, да, как мы понимаем, что которая будет для него немножко сложновато, но возможно для выполнения и будет вызывать интерес. И вот он стоит, долбит в этот барабан, ему нравится, он всю свою энергию, которую он на ушах перед этим стоял, он выплескивает в этот барабан, а при этом он еще тренирует навыки самоорганизации, потому что это ритм, потому что ему нужно его выдержать, ему нужно ни вправо, ни влево не отклониться, отклонится он, весь ансамбль поедет. И вот у них уже прекрасное музыкальное произведение, где есть там флейточки, барабан, бубенцы у кого-то еще что-то, да, каждому под свои психологические задачи, но они сделали классное произведение, которое отлично прозвучит на Новый год на утреннике.
1: Получается, что основная суть, ну вот, которую я уловила, да, это вроде как, да, музыкальное занятие, но музыкотерапевт смотрит именно на психологию, на индивидуальные особенности и на те задачи в области психологии, да, которые он хочет решить. Коммуникация,
0: конечно,
1: уверенность в себе, там, самостоятельность, контроль, да, то есть вот просто вот эти психологические моменты берет, которые нужно решить, и решает это через музыкальное занятие.
0: Вот, я согласна с тобой.
1: Правильно уловила.
0: Так, да. Вы очень хорошо, ёмко и чётко вот это сейчас уловили и структурировали. Очень здорово.
1: Ну вот это я из разъяснений поняла, потому что до этого у меня были совсем другие мысли на тему музыкотерапии. Я не знакома с этим направлением, а здесь вот прям чётко сложилось.
0: Ну, видите, она

0: же разные, у нее же разные задачи. А, допустим, где-то в геронтологических центрах мы будем совершенно другие задачи решать. Мы будем решать задачи, направленные на ресурсность пожилых людей, когда мы даем им песни, как у нас бабушки все любят, собраться и петь вот эти советские произведения, которые они любили, под которые они танцевали. И они потом выходят окрылённые, счастливые. Даже вот я с бабушкой приезжал домой, она уже плохо помнит, у нее там, ну, допустим, с памятью все не так хорошо. А давай мы с тобой споем какую-нибудь песню, давай споем, там, я не знаю, «Раскудрявый клен зеленый», а давай. И вот мы поем. И вдруг она становится такой вот какой-то веселой, счастливой, радостной, какой-то такой вот, ну, помолодевшей. И совершенно по-другому начинает и думать. То есть я полагаю, что и физиологические параметры в этот момент тоже могут изменяться, потому что эндорфины выработались, воспоминания хорошие, как там сидели в каком-нибудь пионерском лагере, пели эту песню и так далее.
1: А какие методы, может быть, какие-то упражнения, которые можно самостоятельно использовать для того, чтобы свое внутреннее состояние поправить? Что можно делать, может быть, в домашних условиях?
0: Ну, вокалисты знают, музыканты знают, что плохо тебе, инструмент твой лучший друг, голос твой лучший друг. Голос не всегда звучит в тяжелом состоянии. Когда нам плохо, на связке это тут же отражается. Поэтому аккуратненько, дыхательными упражнениями, выдох длиннее вдоха, легкими распевочками, которые не травмируют сейчас голос, мы выводим себя, как бы гигиену такую голоса проводим и своего состояния заодно. А вот эти всякие рычащие звуки, это выплеск агрессии. Если мы злимся, мы же можем совершенно безопасно прорычаться, да, когда вот и уже там, и уже вот это все тоже помогает. Ну, понятно, что, может быть, общество это не всегда примет, и не все общество, не везде мы можем так сделать. Ну, по крайней мере, там, придя домой, оставшись одной дома, или зная, где нас точно примут вот такими, мы можем сделать вот эти легкие штуки. Если человек не музыкант, с музыкой не сталкивался, подумайте о том, что для вас было бы сейчас важно, что бы хотелось, если вам интересна эта тема, каким образом хотелось бы к этому приблизиться. Может быть, это тихое напевание, а может быть, это прослушивание музыки. Попробуйте услышать свое состояние и почувствовать, а сейчас вашему состоянию какая музыка соответствует, какая музыка могла бы сейчас его максимально выразить. И мы просто открываем какой-нибудь музыкальный сервис, которым мы пользуемся, и находим эту музыку, там и слушаем. Это рецептивная музыкотерапия, по сути, да? Есть активная, когда мы сами звучим, а есть рецептивная, когда мы слушаем. А это может быть наоборот. У нас вот сейчас такое состояние, а мы хотим переключиться в другое. И тогда мы, ну вообще рекомендуют музыкальные терапевты все-таки начинать с музыки, которая близка к нашему состоянию, и потихонечку через серединные какие-то варианты выводить на ту музыку, которая более такая вот того состояния, которое мы хотим. Ну, например, мы знаем, что маршевая музыка, она бодрит и дает силу к жизни. Песня «Я люблю тебя, жизнь», вот эта вот советская, да, которую все знают, она тоже очень такая жизнеутверждающая, тоже помогает настроиться на хороший лад. А классическая музыка, особенно там музыка Баха, например, такая серьезная, она помогает настроиться на очень строгое такое состояние. Но это в общих чертах, а дальше вы смотрите по себе, потому что по статистике это так, а для вас это может, например, эта музыка вызывать какие-то другие переживания. И может хотеться слушать именно что-то другое. То есть вот позвучать, послушать, если музыканты поиграть, также помогает практика, например, притопов. Да, это может выглядеть странно, особенно на земле, особенно когда мы заземляемся, находимся где-то на открытом пространстве, на улице, мы можем встать на землю и как бы вытопать эту всю злость. Почему все эти танцы были раньше в древности? Они вытопывали, выражая таким вот образом то, например, что они там на что-то злятся, раздражаются и так далее. Покричать. Есть даже практики, когда люди специально в лес уезжают, покричать, там в машине кричат. Но не всем это доступно, не все на это готовы. Но если вы чувствуете в себе этот порыв, и вы можете найти какое-то безопасное для вас и для окружающих место, где вы можете прокричаться, в идеале, конечно, следить за гигиеной голосовых связок, чтобы это было на дыхании, чтобы голос не срывался, чтобы не было это больно. но это тоже практика, которая позволяет выпустить пар. Виск, да, почему высокие ноты помогают. Смех. Есть же даже такое направление, как смехотерапия. Когда люди садятся, я знаю даже людей, которые в пандемию в онлайне собирались и просто устраивались сеанс смехотерапии, сидели, хохотали. А это же тоже через звук, возможность и через дыхание интенсивно выплеснуть все, что внутри накопилось. В том числе, например, вот у меня сейчас был эпизод, мне тут свирель подарили. И я пытаюсь ее освоить, пытаюсь научиться попадать в ноты, а это требует большой дисциплины дыхания. И в какой-то момент, видимо, дыхание устало, а этот в ноты-то не попадаю, а слух-то есть, я слышу, что звучит смешно, что я мимо нот играю. И я как давай ржать просто, и я, наверное, смеялась минут пять. Но зато потом так хорошо стало, видимо, все, что переживала, все выплеснуло в этом смехе. То есть вот найти какую-то возможность просмеяться, например, и даже проплакаться, да, для кого-то это проплакать, а для кого-то, например, это простонать. Тоже если можно найти безопасное место, где через стон, через вот такой звук голоса можно выразить, например, свою боль, если просится этот стон. Что говорить вот роженице, люди, которые рожают, да, детей, самый распространенный пример, они пользуются этим стоном уже неосознанно, потому что он им нужен, и он помогает экологично как бы вытолкнуть эту боль из себя и в конечном итоге вытолкнуть и ребенка и обезболиться через дыхание, через звук, потому что звук — это вибрация. Есть даже практика там крика в подушку, например, да, когда вроде никто не слышит, а ты прокричался. Спеть песню, да, соответствующую вашему состоянию. Есть даже сайты, в интернете их можно найти, с музыкальными аффирмациями. Когда, ну вот, например, я нашла такую песню, там пелось «Я хорошая, ты хорошая, я хорошая, ты хорошая». И вот эта фраза, она поется на легкую мелодию из четырех там, трех нот. Вроде кажется, что к чему. Но ты так пропел несколько раз, и это своего рода аутотренинг. И ты... многие люди с помощью этого метода могут настроить себя совсем уже на другую волну. И там много разных таких вот аффирмаций есть.
1: Эти техники здорово использовать в помощи детям, да, именно в семье. То есть, когда идет какой-то конфликт, когда видно, что ребенку плохо, ведь родители могут использовать вот эти методы.
0: Я думаю, что да. Я что-то говорила сейчас применительно ко взрослым, ну, типа к таким, как мы, да, вот когда мы знаем, что делать, и можем попробовать. Но ведь правда, это можно делать и с ребенком. Например, когда мы учим ребенка осознавать какие-то эмоции. Тебе сейчас плохо, ты сейчас злишься. А как бы ты мог это выразить? Да, может быть, нам нельзя там биться головой об стену, но можно, например, побить подушку. Или можно вот так прорычать. А можно спеть какую-то песню, которая позволяет это выразить. Ну и так далее, да. И чем больше у ребенка способов, во-первых, осознать свое переживание, а во-вторых, его выразить, тем ему потом легче и в дальнейшей взрослой жизни.
1: Спасибо, Алена, вам за интересную беседу. Я думаю, что мы еще обязательно с вами встретимся.
0: Я с удовольствием.
1: Напомню, с нами была психолог-консультант, кандидат психологических наук Алена Зерко. Я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья.
0: Всего доброго.
2: Разговор с психологом.
3: В эфире Радио ВОС звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала ВОС «Диалог».

0: Оксана Лебедева. Доказано делом.
1: Мы работали, а деятельность была очень, как я сказал, широкая. Производственная, общественная, культурно-массовая, спортивная.
2: Это голос Феликса Ивановича Федосова. Запись 2014 года. 14 июня 2026 года. Ветерану Всероссийского общества слепых, члену Санкт-Петербургской региональной организации ВОС Феликсу Ивановичу Федосову исполнится 90 лет. И это история длиной 54 года труда на предприятиях Всероссийского общества слепых и целая жизнь служения людям.
1: В феврале месяце 1953 года приняли меня на работу УПК номер 3 плетельщиком прикроватных сеток. Давали клубок шелковых ниток, челнок, линейку. И вот я плел прикроватные сеточки для детских кроваток.
2: Молодость Феликса Ивановича выпала на время, когда многое решалось не словами, поступками. И он собственным примером отстаивал новое представление о жизни.
1: Я был отчаянный человек. Например, вызвали в райком и просят меня: «Феликс, сходи, пожалуйста, с нашей бригадой вечером по улицам Смолинского района». А тогда проходила кампания по борьбе с попрошайничеством. Я говорю: «А почему я должен ходить?» Ну вот когда мы подходим к попрошайкам, они нам говорят: «Вот вы здоровые ребята, вот окунитесь в наше положение, как вот вы будете себя чувствовать». Ну а я тут с ними нахожусь и говорю: «Вот я слепой человек, я не попрошайничаю, я деньги зарабатываю». Ну, иногда это действовало, а иногда приходилось услышать далеко не лестные ответы. Но все равно я какое-то время с этой группой наших комсомольцев Смолинского района ходил.
2: В 1958 году Феликс Иванович перешел на предприятие УПП номер 5, и оно стало для него родным домом. А предприятие приобрело в лице Феликса Ивановича добросовестного, инициативного и ответственного сотрудника и общественника. Он избирался секретарем комсомольской организации, членом местного комитета профсоюзов, секретарем партийной организации предприятия, был редактором стенгазеты цеха, председателем совета клуба молодежи при Ленинградском правлении ВОС.
1: В Ленинград приехал с оркестром Эдди Рознер. Мы пришли к нему в гостиницу, попросили его выступить у нас и сказали, что мы вам можем оплатить только 5000 рублей, и то по безналичному расчету. А он нам отвечает: «У меня к вам будет только одно условие. Вы нас на транспорте заберите и привезите к себе. Мы у вас выступим. Это будет у нас генеральная репетиция, и чтобы вы нас обратно отвезли». Ну, это нас устроило, и денег он с нас никаких не взял. Ну, можете представить, с каким восторгом прошла у нас встреча. А когда уже он выходил, был одет коричневая рубашка с подернутыми рукавами, выше локтя, серые брюки, лысая голова, и говорит: «Вот что это вот вы одни аплодировали, а еще шли какие-то шумы». «А чего шумы? Такие шли шумы, вот сейчас вы все увидите». Он вышел, мы его окружили там, вопросы задавать. А он нас все поторапливал и до концерта, чтобы концерт начался. А когда мы его окружили, к нему подходят его работники: «Ехать надо, время в обрез». А он еще с нами очень много потратил время на беседу. Вот с 54 года и по настоящее время это у меня очень осталось в душе неизгладимое хорошее впечатление.
2: О Феликсе Ивановиче Федосове, как о незаурядном человеке, профессионале своего дела и общественнике, мы поговорили с Ниной Ивановной Ивановой, председателем местной организации УПП номер 5, Нина Ивановна возглавляла местную организацию, членом которой и является Феликс Иванович, с 1993 по 2021 год. Но их знакомство началось значительно раньше.
3: Но я все время была в каком-то активе на предприятии, он тоже всегда. Так что мы пересекались. Ну, во-первых, мы были оба коммунисты, поэтому и партийные собрания, и учеба коммунистическая, все это всегда были мы вместе. И потом вот эти общественные все наши ВОЗы, СКБРУ, там профсоюз, пересекались. В общем, по общественной работе мы с ним очень много пересекались уже и до 93-го года.
4: Каким вы видите Феликса Ивановича вот как личность, как человека? Как общественника?
3: Ну, во-первых, это очень активный человек. Это человек очень заинтересованный и очень преданный Всероссийскому обществу слепых. Ну, и, конечно, пятому УПП. Для него эта работа по жизни, в общем-то, я так понимаю, была главной.
1: Пригласили руководителей и говорят, вот скажите ваше мнение, как вот вы могли бы собирать такие мелкие детали. Ну, я говорю, сразу сказал, почему бы не собирать? Я не могу вам пообещать, что я за две рабочие смены научусь быстро собирать. Но то, что я их буду собирать, это абсолютно точно.
4: В своем интервью он рассказывает о том, что он принимал активное участие в строительстве УПП-5 на Елизарово. Или
3: раньше 5-й УПП у нас было разбросано по городу, то есть отдельные цеха. Но потом началось строительство уже капитальное на проспекте Елизарова, дом 40. И действительно он принимал очень активное участие. Я, правда, еще в те времена не работала, но он мне много рассказывал. Ну и просто люди рассказывали. То есть если в наше время, да и вот в перестроечное, была проблема у предприятий, куда сбыть свою продукцию, то как раз в те времена, как добыть сырье, материалы, и строительные материалы, и производственные материалы. И, в общем-то, вот Феликс Иванович, он входил в такую группу добытчиков, что называется. Ну, мы еще называли вышибалами, выбивалами, потому что приходилось ездить даже в Москву, в министерство, чтобы попросить там, ну, либо вот кирпич для строительства, либо там еще какие-то материалы. Также точно и для производства, и порошок тоже был в дефиците, и другие материалы, металлы разные. У нас же производство было, полный производственный цикл. Завозили на предприятие сырье, материалы, и из предприятия уже выходили готовые изделия, потому что были все цеха заготовительные, и металлоштамповочные, и пластмассовые, и гальваника, и инструментальный цех. Поэтому мы все делали как бы сами. Но для этого нужно было, конечно, в нужном количестве иметь сырье, материалы, металлы.
1: Вот когда мы построили первый корпус, то там такие двери были, к ним пальцем и проткнешь, ну такие хиленькие. Говорят, надо сделать хорошие двери. Мы приехали с одним нашим товарищем в управление Лендревпром на Староневском. Можете верить, но я вам говорю от души. Пришли мы в кабинет, кабинет большой. Я палочкой нащупал у двери стул, сел и сижу. А товарищ стоит посередке кабинета, такой метр, наверное, 90 ростом, килограмм, наверное, 100 весом, сибиряк, танкист. Отдал письмо управляющему, тот прочитал, понятно. А скажите, пожалуйста, дуб у вас есть? Мой товарищ отвечает, есть. А сколько? Я один. Он помолчал, потом говорит, вот, я вам отдаю письмо. Езжайте на улицу Тельмана, там-то отдадите письмо, вам там помогут. И мы так сдружились с этими организациями, что нам и Ленотдел строй, и механизации разные, УНРы очень даже шли навстречу. Особенно хочется вспомнить начальника глав Ленинградстроя Сизова Александра Александровича. Он меня лично так однажды отругал, но я заслужил. Если будете ко мне надоедать, я вам строить не буду. Но мои старшие товарищи едем, они меня ругают. Ну как же ты, да вот такой сякой розетки, что мы теперь будем делать? На другой день мы приехали на Исаакиевскую площадь управление Ленстройматериалы. Зашли к управляющему, он снимает трубку и звонит. Разговаривал, говорит, ты представляешь, оказывается, это те товарищи, за которых нас вчера Сизов ругал. Ну, когда закончился разговор, мне же нужно себя реабилитировать. Если я задаю вопрос, скажите, а как вот он вас ругал? Он говорит, не то слово ругал, а сказал, это стройка на моей совести, и попробуйте только подвести.
3: Да, он был не один, это у нас такая была группа, их там человека 4-5 было, вот таких умеющих поехать, доказать, выпросить, ну, даже иногда пойти на конфликт, но все равно добиться своего. И предприятие, конечно, работало благодаря вот и таким людям.
1: А давальческое сырье, это нужно было ходить и выпрашивать это сырье. В частности, нужно было шить так называемые в туфельном цехе спортивные тапки. Подходит начальник цеха Федосов, давай, сбери своих молодцов, садись в машину. Мы грузимся в открытую машину, бортовую, грузовую, едем на фабрику «Скороход». Там подходим, куча обрезков кожаных. Мы их берем аккуратно, переносим обрезки, грузим в машину, привозим на улицу красных текстильщиков, разгружаем. Там уже женщины берут, и из этих обрезков шьют такие полотна. Потом, когда шиты, они берут такой инструмент, лекало, и выкраивают для этих спортивных тапочек подметки, верха. А мы уже инвалиды сшивали.
3: Это был период, когда вот 90-е годы начались, то многие наши предприятия, с которыми мы сотрудничали, перестали нам платить деньги за нашу продукцию. И, в общем-то, вот администрация создавала такие группы, которые ездили по всей стране, как бы добиваясь выплаты этих денег. Поэтому это была тоже очень нужная, полезная работа, потому что, в общем, сложные годы были, да.
1: В конце 80-х годов я приехал в Воронеж на завод кузнечно-прессового оборудования. Нам много денег задолжали. Ну, а замдиректора с нами нехорошо поговорил. Деньги я вам перечислять не буду. А наш начальник УТК, с которой я ездил, и говорит, а раз вы не будете нам деньги платить, а я вам не буду отсылать продукцию. Он и говорит, ну и не надо, я буду получать из Армении. Как работники зашумели от этого завода. Да вы что там, Сергей Сергеевич, нас только выручает ленинградская клемма. Она удобна в установке, она очень прочная и надежная в эксплуатации. Мы только и прибегаем во время трудных моментов вот к Ленинграду. Они так его стали упрашивать, чтобы он с нами не портил отношения. Поэтому вклад молодежи в обеспечение и изготовление продукции, помимо того, что они занимались общественной работой, самодеятельностью, спортом, вот еще выполняли такие задания.
4: Ну, а вот когда уже предприятие было построено и оно начало функционировать, то он какую деятельность вел?
3: Он, во-первых, уже стал руководителем. Сначала он был мастером, а потом он стал начальником цеха, и, в общем-то, ему достался как раз цех, который еще не перевели на территорию предприятия. Этот цех расположен был на Банковском переулке, ну, такое маленькое свое государство. И там, конечно, ему приходилось обо всем беспокоиться, о коллективе, ну, все вопросы решать, то есть и сантехнические, и доставка продукции и на предприятие из предприятия, и, конечно, трудоустройство инвалидов, самое главное, чтобы рабочие места были в порядке, и, в общем, чтобы работа была постоянная.
4: Ну и даже он беспокоился о том, чтобы сохранить это предприятие, потому что по его воспоминаниям видно, что был такой момент, когда это предприятие хотел город забрать. И он приложил все усилия, чтобы этого не случилось.
1: Лично мое самое яркое впечатление, как я уже говорил, меня наше производство Гиппер Александрович хотел выгнать. Дело дошло до того, что к нам приехал в цех на Банковский, дом 3, первый заместитель Ходырева Владимира Яковлевича Филонов Михаил Дмитриевич. Вот я вам скажу, был руководитель. Пришел ко мне в кабинет, я ей говорю, вас проводить не надо, дай мне возможность все осмотреть. Ну, ходил, наверное, минут 40. поговорил со многими, посмотрел, потом приходит и говорит: а у тебя еще есть площадь? Я говорю: в подвале, у меня есть два подвала. Скажи, чтобы меня отвели. Да я вас сам отведу. Вот я его привел в один подвал, открыл дверь, он спускается, я ему говорю: Михаил Дмитриевич, третья ступенька выбита, не споткнитесь. Он спустился, слышу, по полу шагает, а я стою вверху на ступеньках. Михаил Дмитриевич, осторожней, можете головой задеть обогревательную трубу, наклонитесь. Он остановился и так грозно: кто здесь, слепой, я или ты? Прошел, посмотрел, вернулись в кабинет, он и говорит: слушай, как тебе не стыдно, такие люди так работают, а у тебя стыдно? Я говорю: а чем же стыдно? Над головами такие штуки висят. Посмотришь, на стенках провода болтаются. Ну, сделай ты, чтобы было прилично. Михаил Дмитриевич, через полгода приходите. Честное слово, все вот ваши замечания устранены. Я действительно добился, что мы устранили. Он к нам так и не пришел, но нас не стали ни выгонять, ни выжимать. Наоборот, к нам стали очень даже городские власти к банковскому хорошо относиться.
3: Когда какие-то новшества вводились на предприятии, то очень часто поручали это именно Феликсу Ивановичу. Но в частности, у него на банковском был создан участок для слепоглухих. Это тоже не такое простое дело. Но был человек, который мог общаться со слепоглухими, потому что были не только слепоглухие, они были еще и глухонемые. И, в общем-то, там достаточно, ну, количество, я уж сейчас не вспомню, сколько людей, но такой участок солидный был. Люди были обеспечены работой и, в общем-то, работали наравне со всеми остальными. А вот потом, когда уже началась перестройка, вот тут все, конечно, было очень непросто, потому что изделия наши покупать уже, ну, в общем, стали очень плохо. И мы были вынуждены все подключиться к тому, чтобы искать новые изделия. И Феликс Иванович в том числе тоже очень активно пытался где-то что-то добыть, где-то что-то внедрить. Потом получилось так, что нам уже стало невыгодно содержать вот такие отдельные участки, как вот на Банковском переулке, как на Васильевском острове. И эти цеха пришлось перевести на Елизарова 40. И тогда этот цех, его уже как бы расформировали, а он сначала работал начальником надомного цеха, здесь уже на Елизарова 40. А вот потом, так как он активно занимался поиском новых изделий, но нужно было не только найти новое изделие, нужно было еще и внедрить, чтобы оно было доступно для труда незрячих, он как раз возглавил тифлоучасток. Это участок, где разрабатывали тифлоприспособления. То есть человек незрячий не любую работу может делать, но если грамотно разработать приспособление, то вполне он может справляться с той работой, которую делают зрячие. А так как изделий мы делали много, надо сказать, что очень много было изделий в эти 90-е годы, чтобы только загрузить чем-то людей. И, в общем-то, у него это получалось. У него был хороший слесарь, грамотный, который умел много что делать. А Феликс Иванович собирал предложения у рабочих, как лучше для них это все сделать. И вот они на участке разрабатывали приспособления, потом опробовали среди рабочих. Ну и, в общем-то, получалось, что они очень помогали, чтобы эти изделия задерживались на предприятии, и люди могли их собирать.
4: Нина Ивановна, ну а вот в дальнейшем, когда Феликс Иванович уже прекратил свою трудовую деятельность, я так понимаю, что он продолжал быть активным членом ВОЗ, общественником, и вот в этот период чем он занимался?
3: Ну, во-первых, он был и членом бюро ВОЗовского, и был председателем Совета ветеранов. То есть он всегда интересовался жизнью предприятия очень активно, и чем мог, всегда помогал. Но вот, будучи, допустим, председателем Совета ветеранов, он общался с ветеранами предприятия, он был в курсе их проблем и всегда доносил вот бюро, если у кого-то что-то, какая-то нужда появлялась, нужно было либо съездить кого-то навестить, либо еще какие-то вопросы помочь решить. Поэтому он, в общем-то, никогда не оставался без дела. А потом мы его уже направили и в Совет ветеранов нашего правления. И тоже, в общем-то, он всегда был активен. Да он и сейчас до сих пор еще в меру своего состояния здоровья, он все равно не отстает от того, что происходит. Он еще занимался, в общем-то, и социальной работой. То есть в 80-е годы нас обеспечивали продуктовыми наборами. Предприятие, например, было прикреплено к некоторым магазинам, и нам периодически привозили продуктовые наборы, в которые входили дефицитные продукты. Так вот, Феликс Иванович умудрялся свой цех отдельно обеспечить. Помимо того, что от предприятия наборы шли, он еще ближайшие магазины сам там с помощницами своими обошел и договорился. И, в общем-то, мы иногда даже обращались к нему с просьбой: «Феликс Иванович, поделитесь, пожалуйста». Ну и потом, конечно, вот надо отдать ему должное. Он хорошо знал жизнь своих сотрудников. Если у кого случалась какая-то проблема, он тотчас обращался за материальной помощью, обосновывая, кому что нужно. Или кому-то нужно там какое-то кислосредство для чтения, магнитофон или еще что-то. Он всегда умел это как-то вот обосновать и получить. Так что он очень помогал людям вот в таких житейских вопросах. Наши региональные организации, что происходит на ОПП, живо этим интересуются. Сейчас единственная проблема стала, с ним стало трудно общаться по телефону, потому что слух у него сел. И поэтому, конечно, хорошо, когда мы его навещаем. Он по-прежнему активен, он еще молодец, он, в общем-то, все время слушает книги, созванивается там с кем может поговорить, и, в общем-то, еще пока не отстает от этой нашей ВОСовской жизни. Для него, как я понимаю, активная жизнь такая ВОСовская была и его жизнью, частью его жизни, большой частью.
4: Нина Ивановна, а может быть, вы вспомните какие-то случаи, может быть, забавные, может быть, ну, какие-то такие яркие, связанные вот с Феликсом Ивановичем и с общением с ним?
3: С ним общаться, это было всегда как-то ярко, потому что он человек такой неоднозначный. Он умел и пошутить, он умел и потребовать. И поэтому вот сказать, что что-то такое вот запоминающееся было, ну, не могу сказать, потому что, в общем-то, каждый раз он приходил, и всегда был очень внимательный. Он входил в кабинет, всегда говорил какие-нибудь комплименты. Еще у него было любимое выражение. Это когда мы были, если на заседании бюро там, или, в общем, какая-то группа вместе раз. «Дорогие мои братцы, братцы мои дорогие». Это действительно звучало приятно, потому что для него действительно всего ВОСовцы – это братцы.
2: 54 года работы на предприятиях. Сотни людей и жизнь, которая не измеряется цифрами. В материале использована архивная запись 2014 года, сделанная Борисом Александровичем Спиваковым.
5: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
6: «Радио ВОС». Музыка.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Санкт-Петербурге прошел фестиваль по настольному теннису среди незрячих спортсменов. В Калужской области открылся 30-й клуб владельцев собак-проводников. В Смоленской области избран новый председатель региональной организации ВОС. В Калининградской области организован сплав по реке для незрячих членов ВОС. Правительство выделило почти 2 миллиарда рублей на лекарства для льготников. Во Владивостоке работает проект «Шаг из темноты», обучающий незрячих танцевать танго. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! С 6 по 7 июня в Центре культурно-спортивной реабилитации Санкт-Петербургской региональной организации ВОС состоялся фестиваль по настольному теннису среди лиц с инвалидностью по зрению. Соревнования прошли в личном зачете. За теннисными столами встретились представители 9 местных организаций, а также гости из города Миасс Челябинской области. Впервые матчи проходили параллельно сразу на 4 столах. Среди мужчин золотую медаль завоевал Николай Ребежа, второе место занял Александр Привалов, третье – Александр Грищенков. Среди женщин победу одержала Анастасия Сабинина из Челябинской области. Серебро забрала Любовь Шмакова, бронзу – Владилена Калиничева. Победителям и призерам вручили медали и грамоты от Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. Молодежный совет движения «Обилимпикс» Калужской области совместно с региональным отделением Всероссийского общества слепых открыли клуб владельцев собак-проводников. Это уже 30-й такой клуб в нашей стране. Клуб станет пространством для общения, поддержки и обмена опытом. В планах – встреча владельцев, консультации с кинологами, совместные прогулки и тренировки, лекции о правах людей с собаками-проводниками, а также уроки доброты в школах и детских садах. Руководитель клуба, председатель молодежного совета движения «Обилимпикс» в Калужской области, счастливый обладатель собаки-проводника по кличке Орса Артем Русин. 5 июня состоялась 30-я отчетно-выборная конференция Смоленской областной организации ВОС. В ней приняли участие 24 делегата от 5 местных организаций. Численность организаций составляет 1254 человека. На конференции присутствовали представители аппарата управления ВОС Смоленской областной думы, Министерства социального развития, реабилитационного центра Вишенки и общественной палаты. За 5 лет организация получила 3 гранта на общую сумму почти 10 миллионов рублей. Проведено 2610 реабилитационных мероприятий с охватом более 65 тысяч человек и 204 спортивных мероприятия. Председателем Смоленской областной организации ВОС избран Сергей Владимирович Ковнерев, он же избран делегатом на 24-й съезд ВОС. 2 июня межрайонная местная организация и Центр реабилитации Калининградской областной организации ВОС организовали сплав по реке Лава для слепых и слабовидящих членов общества. Участниками стали члены Калининградской, городской, межрайонной и советской местных организаций. После инструктажа 9 байдарок отправились вверх по течению к живописному водопаду. 5 километров, пройденных в ходе сплава, стали важным вкладом в реабилитацию. Физическая нагрузка, навыки взаимодействия в экипаже, ориентирование в пространстве и управление байдаркой. Вернувшихся путешественников ждало угощение в кафе на ферме. 9 июня правительство России сообщило о выделении дополнительных бюджетных ассигнований в размере более 1,7 миллиарда рублей на бесплатное обеспечение льготных категорий граждан лекарствами, медицинскими изделиями и специализированным лечебным питанием. Средства выделены с учетом проведенной ранее индексации. Среди тех, кто может рассчитывать на льготы – люди с инвалидностью, ветераны боевых действий и участники Великой Отечественной войны, члены семей погибших, блокадники, жители осажденных Севастополя и Сталинграда, а также пострадавшие от Чернобыльской катастрофы. Общий объем финансирования этого направления в текущем году превысит 74 миллиарда рублей. Во Владивостоке уже 10 лет работает проект «Шаг из темноты», обучающий незрячих людей танцевать танго. Руководитель проекта Жанна Савенко считает, что в аргентинском танго зрение играет далеко не главную роль, гораздо важнее чувствовать партнера. В группе около 20 человек – незрячие и слабовидящие, участники с ДЦП, колясочники. Для одних это тренировка, для других – встреча с друзьями. Но почти для всех это давно стало большим, чем просто танцы. Каждую субботу они собираются в зале, чтобы доказать, что привычная жизнь не заканчивается ни после потери зрения, ни после тяжелого диагноза. И коротко о других событиях. 30 мая на территории Центра отдыха и туризма «Огни Мурманска» прошел семейный спортивный праздник «Моя семья, моя крепость» для членов Мурманского регионального отделения ВОС. Взрослые и дети соревновались в веселых эстафетах. Заплыв на лодках, забег в гигантских ботинках, перетягивание каната. Каждый участник получил сладкий сюрприз. Вышла новая бесплатная программа экранного доступа для Android – Talk Forward. Она использует жесты управления как на iOS – навигация с смахиваниями, ротор, клавиатура шрифта Брайля и функция диктовки. Для тех, кто привык к VoiceOver, переход будет комфортным. В Челябинской области на заседании общественной комиссии при Главном бюро медико-социальной экспертизы обсудили проблемы реабилитации детей с нарушением зрения. Представитель ВОЗ Алексей Чешуин отметил, что в регионе отсутствует полноценная система реабилитации таких детей, а специализированного отделения для них в области нет. В ответ представители Минздрава подтвердили, что при необходимости дети направляются в федеральные центры. Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812. Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающая необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
3: ВОС «Зрение». Программа Санкт-Петербургской региональной организации на радио ВОС.

0: В эфире еженедельная программа Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». У микрофона Александр Гусев. Здравствуйте.
1: Слово председателю.
0: Об очередном заседании правления рассказывает руководитель Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых Алексей Колосов.
2: 28 мая состоялось очередное заседание правления Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых. Традиционно в мае повестка дня несколько короче, чем обычно, и в этот раз это не было исключением. На повестке дня стояло 10 вопросов. Были подведены итоги трех художественно-реабилитационных конкурсов, которые состоялись в марте-апреле 2026 года. Это наш традиционный уже 11-й по счету, очень любимый нами конкурс общественных радиокорреспондентов среди членов Санкт-Петербургской региональной организации ВОС. Конкурс несет в себе сразу несколько очень важных составляющих задач. Это и умение навыков работы корреспондентов, это и формирование определенного аудиоархива с записью исторических материалов, ну и, конечно, освещение деятельности Санкт-Петербургской региональной организации в современных условиях. Было отмечено, что материалы были достаточно разнообразными, но в то же время отличались и по качеству. Безусловно, здесь нам есть еще над чем работать, но самое главное, что конкурс состоялся, вызвал определенный интерес, и, конечно, мы рассчитываем на то, что в 2027 году он снова пройдет на базе нашей организации. Следующим было подведение итогов конкурса «Души и рук моих творений». Это конкурс, если можно так выразиться, умельцев различных жанров и стилей, от керамики до изготовления поделок и картин, конечно, незрячих художников. Было подано на конкурс 77 работ из 19 местных организаций. Очень такое масштабное мероприятие, много было эмоций, большой интерес был, ну, были и замечания по организации и проведению конкурса, правление обсудило их и поручило Центру культурно-спортивной реабилитации обработать все замечания и предоставить положение о новом конкурсе уже с учетом опыта проведения мероприятия в 2026 году. Впервые в качестве пилотного проекта с сентября 2025 по апрель 2026 года проходило необычное соревнование по настольным адаптированным играм для инвалидов по зрению. Это, с одной стороны, привычные для многих настольные игры, но есть, конечно, существенное отличие. Играть в них могут люди с нарушением зрения, в том числе тотально незрячие. А это значит, что должна быть и тактильность, должна быть четко прописана ситуация, связанная с правилами, ну, для того, чтобы незрячие люди могли участвовать в этих играх. И, конечно, требуется в некоторых случаях даже доработка, такая существенная доработка настольных игр для того, чтобы ими можно было воспользоваться в рамках наших соревнований. В целом, мне кажется, что пилотный проект получился успешным, хотя, конечно, мы понимаем сегодня, что находимся только на первой ступеньке этого нового такого реабилитационного направления. Здесь есть еще над чем работать. И по увеличению количества игр, которые применялись бы в рамках наших мероприятий, и по их адаптации дальнейшей для использования незрячих. И, конечно, система обучения, потому что без этого принимать участие в подобных мероприятиях не получится. И опять-таки члены правления высказали ряд, на мой взгляд, очень существенных дополнений, которые должны быть учтены. И самое главное, что с сентября 2026 года Центром культурно-спортивной реабилитации эта работа будет продолжена. Также на повестке дня стоял ряд организационных вопросов. В частности, правление рассмотрело и утвердило план подготовки к осенне-зимнему сезону 2026-2027 года в здании Санкт-Петербургской региональной организации ВОС. Традиционно летом проводятся профилактические работы, ремонтные работы, для этого составляются сметы, заключаются соглашения, и, конечно, это требует и определенных финансовых затрат, для этого составляется четкий план проведения подобных мероприятий, и этот план был представлен членам правления и был ими утвержден. Так что службы Центра культурно-спортивной реабилитации Санкт-Петербургской региональной организации ВОС смогут уже буквально с завтрашнего дня начать работу по реализации подготовительных мероприятий. Кроме того, важным вопросом было подведение итогов выполнения комплексных программ реабилитация инвалидов по зрению хозяйственными обществами и

современных требований, а также с учетом традиций, больших традиций, поскольку предприятие Всероссийского общества слепых уже функционирует на протяжении 70 и даже 80 лет. Первое из предприятий, которое было создано на территории тогда, конечно, города Ленинграда, отмечает в этом году свое 80-летие. Это почетно и это очень ответственно. Ну, а что касается комплексных программ по реабилитации, то члены правления отметили, что ряд направлений были выполнены с перевыполнением плана, но, однако, есть и направления, которые сегодня, ну, можно сказать, недофинансированы и реализуются не в полном объеме. Но все-таки, если брать в целом, в общем, комплексные программы хозяйственных обществ и учреждений ВОС выполнены на 105% по итогам 2025 года. Однако Совету по реабилитации при правлении Санкт-Петербургской региональной организации ВОС дано сегодня поручение провести совещание, обсудить трудности, которые возникают при разработке комплексных программ, а самое главное – при сверке планов и отчетов по выполнению этих комплексных программ. Дело в том, что здесь задействованы многие службы предприятий, это и бухгалтерия, и экономическая служба, и инженерная служба, и, конечно, социальная служба, и иногда мы видим, что происходят некоторые нестыковки в этой части, но это все устранимо, и я очень надеюсь, что после проведения подобной встречи эти замечания будут устранены. Правление заслушало отчет о работе Волховской местной организации Всероссийского общества слепых. Было отмечено, что организация проводит достаточно большое количество мероприятий реабилитационной направленности, в том числе социальная поддержка, социальное сопровождение членов ВОС Волховской организации, но в то же время организация испытывает серьезные трудности с оформлением документов, с ведением дела производства. Мы попросили руководителя предприятия оказать содействие в поиске специалиста, который бы помогал в решении этих вопросов. К сожалению, на современном этапе вопрос подготовки отчетов, документов – это очень важная составляющая, без которой работа местной организации, ну, просто, наверное, не может сегодня существовать. Поэтому данная проблема была выявлена в результате проверки, и самое главное, что мы, в общем-то, видим понимание со стороны руководителей Волховского предприятия и, конечно, надеемся, что эту ситуацию удастся исправить. Установлен срок для устранения отмеченных недостатков. По итогам уже работы, проведенной в этом плане, заслушаем отчет специалистов и руководителей Волховского предприятия и очень надеемся, что ситуацию удастся исправить. Повторяю, это в основном касается вопросов дела производства, работы с документами, с планами, с отчетами. А что касается, конечно, проведения самих мероприятий, то надо отметить, что при достаточно скромных ресурсах все-таки организация проводит эти мероприятия и даже принимает участие в региональных фестивалях и смотрах. И в 2025 году, и в первой половине 2026 года приняла участие сразу в нескольких художественно-реабилитационных мероприятиях. Ну, пожелаем волховчанам успехов в реализации намеченной программы и устранения отмеченных недостатков. В рамках заседания правления председателям, специалистам региональной организации мы предоставили информацию о том, что в первом полугодии 2026 года региональная организация провела большую работу по реализации проектов, которые были отобраны в рамках конкурсного отбора и признаны победителями. Поэтому мы рассчитываем на то, что нам и в дальнейшем, во втором полугодии, эту работу удастся провести столь же эффективно и плодотворно, но в первом полугодии прошло большое количество мероприятий, и в том числе, повторю, с учетом разработанных проектов, которые были поддержаны в рамках конкурсных процедур. Это те конкурсные субсидии, которые предоставляются Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга, Комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга. Это очень важная мера поддержки, без которых, конечно, региональной организации было бы очень сложно работать в

0: современных условиях. Также мы отметили, что в первом полугодии состоялось несколько очень важных встреч с нашими социальными партнерами и достигнуты договоренности по совершенствованию нашего взаимодействия. Я бы прежде всего отметил такую организацию, как Ассоциация участников ветеранов специальной военной операции. Дело в том, что, конечно, мы считаем, что могли бы принести очень большую пользу участникам СВО с потерей зрения, с отсутствием зрения, и вот это взаимодействие, и вот эта работа по адаптации участников СВО к нормальной бытовой уже жизни в новых условиях – это очень важный компонент нашей работы. Поэтому, безусловно, мы будем это продолжать. И сегодня мы хотим наладить эту работу не только на региональном уровне, да, но и на муниципальном уровне, на районном уровне. Мы уверены, что положительные результаты обязательно будут. Также мы отметили взаимодействие и работу, которая продолжается уже на протяжении многих лет с компанией «Говорящий город», и это взаимодействие осуществляется по определению наиболее приоритетных объектов, которые сегодня требуется оснащать. Конечно, мы понимаем, что ни один бюджет, ни одного субъекта федерации не сможет в одночасье реализовать какие-то программы, вот, связанные с установкой специального оборудования, но, безусловно, во всех, наверное, зданиях или во всех сооружениях, во всей транспортной инфраструктуре этого и не требуется. Но есть приоритетные направления, которые сегодня очень важны. Благодаря местным организациям, работе групп оргов, активистов наших, эти объекты выявляются, и, соответственно, дальше ведется работа с компанией «Говорящий город» и с различными структурами администрации Санкт-Петербурга, Ленинградской области по введению в действие, соответственно, этого оборудования. Работа там продолжается и с точки зрения технического развития, что очень важно. Сегодня этой системой можно пользоваться, в том числе и имея современный смартфон. Конечно, есть ряд недостатков, они остаются, поэтому будем продолжать работу и надеемся, что, конечно, эта система будет, ну, все более совершенствоваться и все будет все более эффективно работать на благо людей с нарушением зрения. Также мы отметили сотрудничество, которое осуществляется с рядом компаний сегодня. Во-первых, продолжается сотрудничество с компанией Т2 по предоставлению льготных специальных тарифов для инвалидов по зрению, членов Всероссийского общества слепых. На самом деле, очень важная работа. Мы, может быть, даже пока не понимаем всю значимость ее, но, безусловно, эта значимость присутствует. Почему? Потому что для незрячего человека количество минут, количество гигабайтов, которые используются на сегодня при работе с телефонами, да, это важный компонент, и когда за это приходится платить и достаточно дорого, ну, это получается накладно. Все-таки большинство людей с инвалидностью по зрению являются неработающими и живут на пенсию. Поэтому мы, во-первых, благодарны компании Т2, а во-вторых, считаем, что эта работа обязательно будет продолжаться и развиваться, и вот это сотрудничество, взаимодействие, контакты, они перманентно, но осуществляются на протяжении уже практически года. Ну, и повторю, что мы надеемся, что так и будет в дальнейшем. Также мы обратили внимание председателей местных организаций на работу с органами надзора, в частности, прокуратурой Санкт-Петербурга. Достигнута принципиальная договоренность о том, что Всероссийское общество слепых при наличии вопросов может обращаться для проведения консультаций со стороны работников, сотрудников, специалистов прокуратуры Санкт-Петербурга. Но также эта работа очень важна и на районном уровне, то не только на региональном, но и на районном уровне. И сегодня уже встречи на муниципальном уровне, в частности, прошли в Ленинградской области, в Сланцевском районе, в Волховском районе. И результаты этих встреч мы оцениваем очень позитивно, потому что сотрудники прокуратуры в том числе помогают разобраться с ситуацией, связанной с мошенничеством. Сегодня существует много схем. Иногда мы про эти схемы не знаем, не все можем прочитать, и поэтому вот эта работа, она очень важна для предотвращения каких-то нарушений со стороны, ну, так скажем, лиц, которые пытаются заниматься этими вопросами. Незрячий человек, если он подготовлен к этой ситуации, то он сможет правильно среагировать, и это финансовая безопасность, это личная безопасность, сохранение данных персональных и так далее, и так далее. Вот, и все эти вопросы, конечно, лучше решать со специалистами, которые знают об этой ситуации, которые могут подсказать, правильно сориентировать, и вот именно в этой части работа с органами прокуратуры, ну, мне кажется, она очень востребована, и, конечно, мы тоже будем эту работу продолжать.
1: Об очередном заседании правления рассказывал председатель Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых Алексей Колосов.
2: В эфире «Воззрение». Слушайте нас каждую неделю по пятницам. «Воззрение» — это новости, репортажи, интервью, творчество незрячих музыкантов и многое другое. Слушайте «Воззрение» и будьте в курсе жизни нашей региональной организации.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию репортаж Оксаны Лебедевой «День дурака» по школьной программе, рассказывающей о дне смеха в Охтинской местной организации Всероссийского общества слепых. Материал был размещен в третьем номере звукового журнала «Диалог» за 2026 год.
3: В 2026 году 1 апреля выпало на среду, наш ВОСовский день. Поэтому долго думать о том, какое мероприятие поставить в Охтинской местной организации, не пришлось. Решили отметить День дурака. По-нашему, по-восовски, с душой, с ностальгией, с азартом. Придумали провести слет бывших отличников и хорошистов. Задолго до начала праздника был объявлен дресс-код. Гости должны были прийти в одежде, напоминающей школьную форму, и обязательно с пионерскими галстуками или комсомольскими значками. Женщины пришли в белых блузках, темных юбках и с белыми бантами, а мужчины пришли в костюмах. Валерий Семенович Меркулов был так элегантно одет, что напоминал директора школы или даже заведующего РАНО. Светлана Недбайлова рассказывает о том, какие костюмы они приготовили со своим мужем Андреем.
4: У нас не нашлось, к сожалению, белых блузок. И, ну, мы в таком виде, да. Галстуки у нас фирменные. Да. Всероссийское общество слепых. Да. Насчет значков. У меня муж октябренок по жизни. В пионеры не был принят, комсомольцем тоже не был. Но зато октябренок. У него значок надет, октябренок. Да. Потом у него еще значок «Освод». Он тоже был и освободовцем, и турист СССР. Это все настоящее. Он является членом этих организаций. У меня октябрятский значок, пионерский значок и, соответственно, комсомольский значок. Потом у меня значок «Алые паруса». 1979 год. Не удивляйтесь, в то время тоже был такой праздник. Потом его отменили. И это как раз был, по-моему, последний год, когда его проводили. У меня значок общества «Динамо», я занималась фигурным катанием. И 60 лет ВЛКСМ. И еще у меня значок, отломалась булавочка, ГТО дома остался.
3: Костюм Оли Кулюкиной был продуман до мельчайших деталей.
5: Я приготовила костюм пионерки, белый фартук, галстук и бантики. Платье у меня бордовое, однотонное, ну, как школьная форма под белый фартук. С воротничком и небольшие манжетики.
3: Костюм у тебя существовал дома, либо ты его специально для праздника купила, либо сшила?
5: Нет, специально придумала для праздника. Купила платье однотонное, и вдруг вот оно пригодилось. Именно для этого праздника, как школьная форма. Ну, а фартук и галстук, ну и бантики я уже потом докупила.
3: Как вот подготовка, придумывание костюма создает настроение перед мероприятием?
5: Вот сегодня я чувствую себя школьницей, как будто много-много лет назад я иду на уроки, и вот интервью у меня берет классный преподаватель.
3: Слет начался с праздничной линейки.
6: Уважаемые участники мероприятия, рады приветствовать вас на празднике дурака.
7: Ура!
8: Вы все являетесь ветеранами детства, пионеры к шуткам, розыгрышам и смеху сегодняшнего мероприятия. Будь готов!
9: Всегда готов!
3: Звонок на первый урок дала Оля Кулюкина. А первым был урок пения. Его провела Татьяна Шутова. Сначала она рассказала правила для хора. Но хор, как назло, их постоянно нарушал. То слова перепутают, то вставят такое, что мы до сих пор вспоминаем и смеемся.
10: Вы должны прослушать правила. Очень внимательно слушайте. Вам предстоит сегодня очень хорошо попеть. Первое. Все поют одну и ту же песню. Тамара Ивановна, запомнили?
11: Все поют одну и ту же песню. Может быть.
10: Может. Правильная нота в неправильное время. Неправильная нота. Поняли, Валерий Семенович?
12: Вот, да, я в каком классе-то нахожусь, я прям не знаю.
10: В пятом.
12: А Валерий Семенович уже, да? Ну, ладно. Правильная нота, я не понял, я чего я должен сказать.
10: Правильная нота в неправильное время, неправильная нота.
12: Правильная нота, неправильное время, это спето неправильно.
10: Если все, кроме вас, Наташа, поют неправильно, пойте как все. Запомнили? А я буду петь правильно.
13: Молодец.
10: Если вы не знаете, что петь, Тамара Ивановна, что надо делать?
11: Открывать рот.
10: Да. Правильно. Молодец. Перестаньте петь, когда все замолчат, даже если ноты еще остались.
13: Как?
10: Запомнили?
13: Перестать петь.
10: Да. Перестать петь, когда все замолчат.
13: Даже если еще ноты остались.
10: Да.
13: Импровизация.

0: Что случилось?
1: Песня.
0: Я не поняла, Тамара Ивановна, что случилось? Вы же учили первое правило.
1: Да, учила. Но я личность творческая. Хочу – творю, хочу – вытворяю.
2: После музыкальной перемены начался урок литературы. Урок провела я, ведь по образованию я преподаватель русского языка и литературы. Темой урока стали басни Ивана Андреевича Крылова. Читали мы их с леденцами во рту и угадывали, что это за басня.
3: Я пойду в Николаем, я ел жулей, я шиша, я свала.
4: Чу-чу. Да-да.
3: Я ел шиша, не что с подним.
4: Да, наела.
5: А свинья под духом, да?
3: Да, правильно.
2: Еще отвечали на каверзные вопросы.
0: Почему в басне «Стрекоза и муравей» стрекоза осталась без жилья и тепла, хотя у нее был огромный опыт работы в сфере развлечений?
6: Так, ответ должен быть смешной.
4: Потому что она попрыгунья была.
7: Допрыгалась.
4: И допелась.
6: Да. Принят, ответ принят. Да, ответ принят, но у Нины есть другой, еще ответ.
0: Потому что не оформила самозанятость и не платила налоги.
4: Да, да.
0: А муравей тот еще хозяин. Квартир. Мартышка, осел, козел и мишка. Вопрос. Проказница Мартышка, осел, козел и докосолапый Мишка затеяли сыграть квартет. Как называется современное музыкальное шоу, на кастинге которого они оказались?
8: Ну-ка, все вместе хором.
4: Да. Комеди
6: Клаб. Голос.
4: Голос.
0: Правильно. Голос 60+ или «Минута славы», которая длится уже 200 лет.
2: В завершении урока инсценировали басню «Квартет».
6: Так, вначале приветствуем. Проказница Мартышка, осел, козел и косолапый Мишка затеяли сыграть квартет. Достали нот, баса, альта, две скрипки и сели на лужок под липки пленять своим искусством свет.
2: А звонок на перемену, как и в прежние школьные годы, встретили с радостью.
6: Звучит звонок на перемену.
2: Во время перемены вспоминали, как выходили во двор и пели песни под гитару. На уроке развития речи рассказывали заранее

0: заготовлены анекдоты о школе и случаи из собственной жизни.
1: Это сейчас много разных клеев. А раньше, вот у нас на уроке труда, какие-то такие были плитки, их как-то там растапливали, грели и делали вот такой клей. И урок был истории, а следующий урок труда. И мы решили проверить этот клей на нашей учительнице. Марья Николаевна, у нее был новенький костюмчик, ребята намазали, она пришла, села, и вот хочет встать, и никак. И она меня подзывает. Я подошла, она, Тома, я вставать не буду. Выведите всех детей. А что, ей все равно
2: куда
1: не встать?
2: Куда выведите?
1: Из класса вывести. Вывели всех, это самое мы. Ребята потом поняли, что мы натворили. У нее муж работал физиком. Она говорит, сходите, пусть сходит домой, принесет мне другую юбку.
0: Четвертым был урок физкультуры. Его провела Галина Суворкина. Она устроила игру «Море волнуется раз», станцевала вместе со всеми танец маленьких утят и устроила эстафету, чья команда быстрее выпьет бутылку лимонада «Буратино». Последним был классный час. Обсуждали праздник и делились впечатлениями. Рассказывают Светлана Недбайлова, Юлия Кубрак, Тамара Платонова, Галина Суворкина.
1: Мне понравился лимонад. А вообще понравилось все. Было приятно вспомнить детство.
3: А мне еще понравились больше всего анекдоты и случаи. Великолепно!
1: Мне понравилось все. Я не буду школу прогуливать. Если бы вернуться назад, то снова бы пошла в школу.
2: Какие ваши впечатления?
4: Впечатления просто фантастические. Задумка понравилась. Вот именно день веселый, 1 апреля, день дурака, день смеха. Встретить именно такие приятные воспоминания о школе. Каждый кунулся в эту атмосферу школьную. Все вспомнили своих педагогов, каких-то друзей школьных, да? Как-то прямо так было весело. Празднично. Замечательный праздник. Браво!
0: День дурака является одним из любимых в Охтинской местной организации. Здесь все уверены, что возраст смеху не помеха.
5: Вы слушали еженедельную программу Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». Выпуск подготовил и провел Александр Гусев. До встречи на следующей неделе. До свидания.

0: ВОЗ «Зрение». Программа Санкт-Петербургской региональной организации на радио ВОЗ. Блог президента Всероссийского общества слепых Владимира Сипкина.
1: Здравствуйте! Сегодня 15 июня 2026 года. Утреннее совещание в аппарате управления Всероссийского общества слепых с полномочными представителями президента в округах прошло в штатном режиме и было посвящено отчетно-выборной кампании во Всероссийском обществе слепых, выдаче технических средств реабилитации, телефонов с программами невизуальной навигации. Есть вопросы отработки этого механизма. Сегодня мы собираем, в общем-то, сведения и начинаем работать четко и конкретно в этом направлении. Совместно с Министерством, я думаю, труда и социальной защиты, прежде всего, и с фондом социальным на федеральном уровне. Нужно сказать, что осталось всего-навсего 5 отчетно-выборных конференций, которые пройдут по всей стране, от Якутии до Донецка. Я могу сказать, что эти конференции, в общем-то, завершают отчетно-выборную кампанию во Всероссийском обществе слепых 24-го созыва. Уже на сегодняшний день избрано 93 делегата. На подводящие итоги деятельности Всероссийского общества слепых за пятилетие с 23-го съезда. И, конечно, это уже, будем говорить, состоявшаяся отчетно-выборная кампания, которая конкретно подтверждена документами групповых собраний отчетных и документами местных организаций и, конечно, документами региональных организаций. Все отчеты есть, они готовы для сдачи в Минюст. Мы их, так сказать, как всегда, с нашим уставом подадим в Министерство юстиции Российской Федерации для регистрации редакции нового устава, принятого 24-м съездом Всероссийского общества слепых. По уставу могу сказать, практически на всех конференциях деятельность ВОЗ по обсуждению нового устава одобрена, и, естественно, мы реально должны подвести свой итог в конце сентября, где мы представим все отчетные документы, которые необходимы для того, чтобы устав на съезде был принят. Ну и имеющиеся дополнения и разногласия должны быть погашены. Документ должен быть сделан, документ должен быть сдан в кратчайшие сроки. Ну и, естественно, мы должны с вами завершить его регистрацию в Минюсте Российской Федерации и сделать все, чтобы у нас с вами появился тот устав, который мы уже почти 2 года обсуждаем во Всероссийском обществе слепых. Что нужно сказать о прошедшей неделе? Прошедшая неделя была проведена мною в Калининграде, на самом западе нашей большой родины России. И я поздравлял вас с праздником, Днем России, от памятника царице Елизавете Петровне, который стоит в городе Балтийске на самой западной точке Российской Федерации. Вы знаете, что отчетно-выборная кампания идет у нас и на востоке нашей великой родины. У нас есть свои организации и на Камчатке, и в Магаданской области, и на Сахалине. И я могу сказать, мне удалось побывать на Сахалине, где проведена отчетно-выборная конференция и поддержана наша с вами конкретная деятельность и политика Центрального управления Всероссийского общества слепых между съездами нашей организации. Ну и главное теперь, Калининград. В Калининграде все прошло на очень высоком уровне. Я еще раз благодарен Владимиру Андреевичу Храбану, председателю Калининградской областной организации Всероссийского общества слепых, за его очень большую деятельность. Были представители властных структур, фондов. И, конечно, я видел единогласную поддержку его кандидатуры присутствующими делегатами на отчетно-выборной конференции. Была одобрена также большинством голосов, прежде всего, резолюция по поводу работы Центрального управления Всероссийского общества слепых и президента ВОС. Поэтому, уважаемые друзья, я с востока на запад, оттуда, где всходит солнце и где оно заходит, это практически 9 часов разницы. То есть это та страна, над которой никогда не садится солнце. Посетили практически большинство тех организаций, в которых, в общем-то, были ключевые, наверное, понимания Дальнего Востока. Это Владивосток, это, конечно, Приморская краевая организация, это и Санкт-Петербургская организация наша, возглавляемая Алексеем Борисовичем Колосовым, это Южный округ, Юрий Серафимович Третьяк, и Краснодар, Краснодарская краевая организация, самая большая в России по численности. Это теперь вот и Калининград, и самая западная точка России. Дорогие друзья, отчет по отчетно-выборной кампании президент, в общем-то, готовит. И я думаю, он будет вам представлен в видеоматериалах, те, которые мы снимали. Ну, а главное у нас впереди, это прежде всего 16 числа у нас отчетно-выборная конференция «Мариэл». Я желаю успеха этой конференции, ее довольно очень такому взвешенному, четкому руководителю, который сегодня возглавляет эту организацию. Также 17 числа пройдет отчетно-выборная кампания в Архангельской области. Наш ветеран Надежда Валерьевна Нельзикова уже много лет возглавляет организацию. И нужно сказать, что организация работает, организация развивает промышленные предприятия с помощью Всероссийского общества слепых. Это и Котлас, это и Архангельское предприятие Всероссийского общества слепых. Я считаю, что эти два руководителя, в общем-то, соответствуют той хорошей работе руководителей регионов, которые, в общем-то, на них возложена. И, естественно, эта работа, я думаю, продолжится и на новый избирательный срок. Эта неделя, как всегда, напряженная. Идут вопросы работы с партией «Единая Россия», по проектам «Сила России». У нас возникают вопросы по Федерации Всероссийское общество слепых и ряду тех больших наших соревнований, которые пройдут в Екатеринбурге. Я думаю, что Мавзеля Ахмадеевна Юдина, наш замечательный ветеран, лицо столетия Всероссийского общества слепых, человек, возглавляющий Свердловскую областную организацию, решит все те вопросы, которые необходимо решить, и поприветствует от моего имени и от имени Центрального управления всех тех участников больших соревнований по шахматам, по легкой атлетике и по шашкам, которые будут проходить в Екатеринбурге, вот именно начиная с 16 июня 2026 года и практически до конца месяца. Поэтому, дорогие друзья, работа идет, работы много. Обязательно поприсутствуем хотя бы на ВКС с отчетно-выборными конференциями Луганской организации и Донецкой. И там, я думаю, ветераны, те, кто возглавил эти организации, в общем-то, покажут действительно ту реальную возможность и работу, которая у них сегодня существует в очень сложных условиях, тех, в которых они находятся. У нас работы много. Поэтому всем хорошего летнего, замечательного настроения, новых свершений и решений на благо Всероссийского общества слепых.
2: Цикл передач, посвященных истории Всероссийского общества слепых.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами старший научный сотрудник Центрального музея имени Зимина Всероссийского общества слепых Виталий Дементьев. И мы продолжаем цикл наших радиопередач, посвященных истории Всероссийского общества слепых. И в сегодняшней нашей программе мы коснемся периода 1943-1944 годов в истории ВОС, периода, когда вовсю шла Великая Отечественная война. Так давайте начнем. По архивным данным известно, что по состоянию на 1 октября 1943 года работало всего 8483 слепых работника. Направлено на работу было в отчетном году 2339 человек. Текучесть составила 981 работник. Процент текучести был 41,9%. В УПМ ВОС предполагалось направить 615 человек. По факту было направлено 746 работников. В кооперацию инвалидов предполагалось направить 955 человек. По факту эта цифра равнялась 353. В прочие системы было направлено 259 работников при плане в 340 человек. За 9 месяцев 43-го года план трудового устройства слепых был выполнен обществом всего на 70,6%. В связи с тем, что по кооперации инвалидов выполнение плана составило всего лишь 35%. Высокая текучесть объяснялась, как и прежде, отсутствием производственного обучения и правильной организации труда слепых, большими простоями и низкими заработками, отсутствием столовых или плохой работой имеющихся и недостаточной организацией подсобных хозяйств, а также запущенностью общежитий, слабой культмассовой работой из-за отсутствия красных уголков и также тем обстоятельством, что ряд отделов ВОС не уделяли должного внимания трудоустройству слепых в хозяйственных системах, особенно в кооперации инвалидов. На 1 октября 43 года в системе ВОС имелось 58 учебно-производственных мастерских, и производственная программа была определена на 43 год в сумме 38,6 миллиона рублей. На 1 октября 43 года было выпущено продукции на 24 миллиона рублей, или на 83% от запланированного. Московский городской отдел ВОС, Московский областной отдел, Ленинградский городской отдел, Городецкий комбинат, Ичалковская УПМ, Буйская фабрика в декабре 43 года выполнили план досрочно. Слабое выполнение плана наблюдалось по Краснодарскому, Марийскому, Кабардино-Балкарскому, Северо-Осетинскому, Тамбовскому, Сталинградскому отделам. И объяснялось это тем, что эти мастерские были созданы в 43 году и находились еще в стадии организации. Президиум ЦП ВОС разработал список предприятий, которые должны быть возвращены в ВОС из секторов легкой промышленности, а также местной промышленности и кооперации инвалидов. Всего в этом списке было 47 предприятий. О потребности слепых работников быть трудоустроенными в системе общества говорил и председатель ЦП ВОС Владимир Викторов, подчеркивая, что в других системах производственные и бытовые условия скверные, поэтому люди уходят, предпочитают уезжать в деревню или переходить в наши мастерские. Несмотря на стремления и постепенно возрастающий поток незрячих в трудоустройстве в собственной системе Всероссийского общества слепых, руководство общества выделяло серьезные проблемы, которые тормозили работу организации. К таким моментам относилась неудовлетворительная работа по учету слепых и то обстоятельство, что органы социального обеспечения не уделяли должного внимания отделам ВОС. Отдельно была отмечена крайне низкая работа по социалистическому соревнованию между УПМ и отделами ВОС, а также слабое привлечение актива к работе общества. Что касается цифр по членству, то по 37 областям, которые не подверглись оккупации, ВОСовцев было 9786 человек на 1 января 43 года и 11 158 человек на 1 октября 43 года. По состоянию на 1 января 44 года действовало 54 областных, краевых и республиканских отдела и 2 городских отдела центрального подчинения – Московский и Ленинградский городские отделы. Из явных недочетов в работе местных отделов следовало выделить маленькие штаты отделов, особенно имеющих УПМ, а также недостаточную квалификацию руководителей отделов, учебно-производственных мастерских и культурных работников. В большинстве отделов отсутствовала выборность из-за того, что съезды общества так и не проводились с 1932 года. В результате из 52 отделов в 16 отделах имел справление, в 14 отделах было оргбюро, а в 22 отделах – уполномоченные. Что касается аппарата Центрального управления общества, то он состоял из 31 человека, в числе которых 5 человек являлись инвалидами Великой Отечественной войны. По направлению культурно-просветительной работы на конец 43 года состояние работы характеризовалось следующими показателями. Имелось 43 клуба, 94 красных уголка, 485 работающих кружков с числом занимающихся в них 3426 человеками, в том числе 537 военно ослепшими. Видение общества имело 134 брайлевские библиотеки, а в общеобразовательных школах взрослых и в индивидуальном порядке по 23 отделам ВОС обучалось 369 человек. Если предприятия, например, Московского городского отдела ВОС во время войны не пострадали от действий немецко-фашистских захватчиков и ущерб отделу причинен не был, то, например, предприятиям и учреждениям Ставропольского краевого отдела общества был причинен сильный ущерб. В обращении к делегатам 1-го Ставропольского краевого съезда ВОС, прошедшем в конце октября 44 года, есть такие строки. «Народному хозяйству края нанесен огромный ущерб. Разрушены почти полностью все фабрики, заводы, школы, институты и культурно-просветительные учреждения, любовно построенные трудящимися нашего многонационального края. В том числе уничтожено 5 учебно-производственных мастерских общества слепых, дававших для нужд Красной Армии и тыла продукцию на 8 миллионов рублей». Несколькими месяцами позже ставропольцы проведут тщательный и скрупулезный подсчет ущерба и вынесут свой вердикт. Повсеместно разграблен жесткий и мягкий инвентарь общежитий слепых, уничтожено 2 клуба, 5 красных уголков, 9 библиотек с книжным фондом 5700 экземпляров, 50 радиоточек коллективного слушания, 3 духовых оркестра и 5 струнных, 4 пианино, 9 патефонов, 15 баянов и так далее. Комиссия установила, что нанесенный ущерб немецкими оккупантами и их сообщниками Ставропольскому краю ВОС и его УПМ выразился в сумме 2 310 342 рубля. Своим циркуляром за номером 112 от 10 июня 43 года руководство общества постановило начать проводить учет ущерба, причиненного захватчиками отделом ВОС. После Ставропольского краевого отдела наиболее значительный ущерб понес Краснодарский краевой отдел, потери которого были оценены в 1 800 000 рублей. А общие потери Всероссийского общества слепых за годы войны составили 5 126 200 рублей. Конец 43 года характерен для жизни общества важным приказом Народного комиссариата социального обеспечения РСФСР от 6 декабря, в котором предлагается усилить работу Центрального правления в деле работы с низовыми организациями в плане улучшения контроля за их деятельностью, и отмечается недостаточный учет слепых, отсутствие оргмассовой работы по укреплению первичных организаций, сокращение числа трудоустроенных слепых в кооперации инвалидов, местной промышленности и кустарно-промысловой кооперации. Важным моментом данного документа явилась констатация факта грубого нарушения организационных форм общества, фактически ликвидировавшего выборность правления отделов. Подчеркивание этой проблемы в официальном приказе Народного комиссариата говорило о том, что времена отхода от демократических элементов, на которых ВОС изначально строилась, постепенно подходят к концу. Президиум ЦП ВОС не отрицал и не закрывал глаза на свои недочеты, вскрывая и акцентируя внимание на них со всей большевистской критикой и самокритикой, характерной для советского общества. В конце 43 года в отчетном докладе о работе президиума четко и внятно был очерчен круг проблем, с которыми пока обществу не удается справиться. Основными недочетами в постановке работы провозглашались недостаточность внимания отделами и президиумом ЦП ВОС обучению и трудоустройству слепых в общегосударственных и кооперативных системах, особенно в кооперации инвалидов. Слабое руководство со стороны отделов и президиума ЦП ВОС учебно-производственной деятельностью мастерских ввиду отсутствия в аппарате центрального управления и региональных отделов соответствующих работников, главным образом счетных. Плохая организация процесса обучения в УПМ ВОС и тот факт, что не везде имеются учебные планы и программы обучения, а окончившие обучение не проходят квалификационные комиссии. Также отмечалась неудовлетворительная постановка планирования, учета и отчетности в большинстве мастерских. Особенно это было заметно в Иванове, Пензе, Чкалове и на Алтае. А также то обстоятельство, что некоторые отделы недостаточно боролись за выполнение производственных программ УПМ. Сильнее всего этот недостаток проявился в Калинине, Пензе, Мордовии, на Алтае, в Чкалове и Иванове. Отчетливо понимая, что пока еще учебно-производственные мастерские общества не в состоянии принять всех желающих в них работать, руководство ВОС продолжает констатировать фактическое снижение количества работающих слепых в других хозяйственных системах. К несомненным достижениям следует отнести и достаточно большое количество стахановцев и ударников среди незрячих тружеников, которых, по неполным сведениям, насчитывалось на конец 43-го года 1312 человек. В нашем распоряжении имеются и фамилии некоторых из этих людей. На заводе имени Киркиш Иванов выполнял норму на 140%, Смирнов – на 200%, Перчикова – на 250%. На учебно-производственном комбинате Московского областного отдела ВОС Бипчук и Фейгин выполняли норму на 260%, Росицкий – на 270%. На цветочной фабрике Местпрома в Москве Варламов – выполнял норму на 300%, Меньшиков – на 200%, Родина – на 300%. Проблема своевременного и полного предоставления отчетности из года в год являлась для общества слабым местом. Появление с осени 41-го года в распоряжении ВОС собственных УПМ и постепенное возвращение ранее переданных в другие системы предприятий позволяло Всероссийскому обществу слепых планомерно из года в год создавать и наращивать собственную материальную базу. Вопрос был ключевой и требовал соблюдения от отделов, имеющих мастерские, строгой дисциплины в финансовых отчетах, что по состоянию на конец 43-го года являлось еще делом весьма проблематичным. Особенно остро ситуация с несвоевременным предоставлением отчетов ощущалась в Тульском, Ивановском и Пензенском отделах, а в ряде отделов, таких как Башкирский, Новосибирский, Омский, Читинский и Удмуртский, вообще не были представлены отчеты за 42-й год. Отмечалось также, что много отчетов были явно плохого качества. Это сильно затрудняло объективный анализ ситуации на местах и возможность эффективного планирования всей работы общества в дальнейшем. Для наиболее эффективной деятельности в 43-м году была проведена серьезная организационная работа по местным отделам. Несмотря на тяжелые военные условия, ядро Всероссийского общества слепых, а именно учебно-производственные мастерские, выполняли свою функцию. По состоянию на конец 43-го года при большинстве УПМ были организованы общежития Ставрополь, Краснодар, Тамбов, Горький, Ярославль и подсобные хозяйства Иваново, Ставрополь, Горький, Краснодар, Мордовия. При некоторых имелись ясли Горький и Ярославль. Основными профилями производства в учебно-производственных мастерских ВОС оставались традиционно щеточная, веревочная, трикотажная, бандарная, шорная, штамповочная, сапоговаляльная и бумагообрабатывающее производство с общим числом работающих в них незрячих по состоянию на 1 июня 43-го года в 2051 человека. Для усиления работы в данной области в президиуме ЦП ВОС был создан производственно-технический отдел. Что касается доходов от деятельности УПМ в 43-м году, то они составили 813 800 рублей, что явилось существенной суммой для общества. Также следует отметить, что в отчетном году значительно выросли доходы от вступительных взносов по юридическому членству. Учитывая возросшие доходы, значительно возросли статьи расходов. Всего по смете было запроектировано в 43-м году расходов на сумму 5 114 600 рублей, но по факту получилось небольшое превышение в сумме 5 205 300 рублей. Несмотря на увеличение доходной базы общества и возможность в дальнейшем отпускать большее количество средств на решение уставных задач, в 43-м году значительно ослабло направление кружковой и клубной работы. Руководство ВОС констатировало, что данный вид работы за отчетный период значительно ослаб. Особенно важным было то, что эта работа практически не проводилась среди неработающих слепых в направлении привлечения их к трудовой деятельности. Как следствие, подобных недоработок имело место среди незрячих нищенство и гадание. Ухудшилась клубная и кружковая работа, а в некоторых отделах перестали работать музыкальные и хоровые кружки – Уфе и Ярославле. Уже в следующем, 44-м году, эта негативная тенденция продолжится, что заставит президиум ЦПВОС вынести такую резолюцию. Громкая читка газет и журналов устраивается не везде и нерегулярно, а там, где она проводится, чтение не сопровождается необходимыми пояснениями, и вопросы слушателей остаются без ответа. Школы взрослых в большинстве отделов не организованы, и обучение военноослепших в Брайлевской системе проводится не везде. Что касается ситуации в школах слепых детей, то в этой области также было много вопросов и недоработок. В циркуляре за номером 5.5 от 25 марта 1944 года правление прямо констатирует, что некоторые отделы ВОС не выполняют этой своей прямой задачи, мало интересуются работой школ слепых детей и плохо ведут ВОСовскую работу среди детей как в школах, так и вне их. Отдельной проблемой в 1944 году стал вопрос о состоянии брайлевских книг в библиотеках для слепых. В постановлении за номером 5.3 от 5 апреля 1944 года указывается, что в ЦП ВОС имеются сведения о том, что во многих отделах ВОС в результате небрежного отношения отдельных работников погибло большое количество брайлевских книг, и многие библиотеки находятся в хаотическом состоянии. В 1944 году председатель ВОС Медведев пишет статью об улучшении работы УПМ ВОС и комбинатов ВОС, в которой призывает сделать учебно-производственные мастерские общества образцовыми путем снижения себестоимости выпускаемой продукции, выпуска продукции хорошего качества и повсеместно проводимого социалистического соревнования. Приводя в цифру в 67 УПМ ВОС по состоянию на 1 апреля 1944 года, Медведев сетует на то обстоятельство, что некоторые руководители отделов очень медленно осваивают выделяемые средства и не стремятся наладить предоставление отчетности в отделе, что значительно тормозит развитие всей деятельности Всероссийского общества слепых. В соответствии с положением об УПМ ВОС, отделы отчисляли президиуму ЦП ВОС 20% от накоплений УПМ, однако ряд отделов до сих пор этого не сделали. Также председатель общества отметил, что производственное обучение в учебно-производственных мастерских ВОС является индивидуальным и бригадным непосредственно на производстве и без программ, поэтому по существу они не являются учебно-производственными, в связи с чем были разработаны 5 программ для УПМ, которые вскоре будут спущены на места. Отсутствие методических разработок из года в год являлось серьезным препятствием на пути системного обучения в мастерских по единым стандартам. Что касается выполнения плана по всем УПМ в 1944 году, то он был выполнен в целом на 87%. В лидерах оказались Алтайский край – 139,1%, Вологодский областной отдел – 136%, Марийский республиканский отдел – 131,5% и Чкаловский областной с показателем 136,9%. Особенно остро стоял вопрос о трудовом устройстве военно-ослепших в предприятии общества, и эта работа была признана недостаточной. В своем постановлении за номером 1.3 от 25 мая 1944 года президиум ЦП ВОС сетует, что количество военно-ослепших, трудоустроенных в УПМ ВОС, совершенно незначительно. Калининский, Тамбовский, Башкирские отделы не устроили ни одного военно-ослепшего в своих УПМ. Другой проблемой признавался рост самой организации слепых в РСФСР. В своем выступлении на 9-м расширенном пленуме ЦП ВОС в январе 1945 года Медведев открыто заявляет, что рост общества слепых отстает от роста общественных, кооперативных и хозяйственных организаций в нашей стране по причинам все еще слабого темпа и размаха в нашей работе. Из 22 244 учтенных слепых, в том числе 5555 военно-ослепших, за 9 месяцев 1944 года было принято в общество 1900 человек, в том числе военно ослепших, 235 человек, против годового плана в 3070 человек. По состоянию на 1 октября 1944 года в распоряжении общества имелась уже 71 учебно-производственная мастерская, где работали и обучались 2466 человек, в том числе военно ослепших 255 человек. В 1944 году УПМ ВОЗ получили по централизованному снабжению шерсти натуральной 100 тонн против 39 тонн в 1943 году, льноволокно и пеньковолокно около 600 тонн против 206 тонн в 1943 году, хлопковолокна 90 тонн против 10 тонн в 1943 году, пряжи хлопчатобумажной 16 тонн против 7 тонн в 1943 году, кожсырье 7,5 тысячи штук, конские волосы щетина 25,4 тонны против 26 тонн в 1943 году, карда ленты 6,5 тысяч метров. На расширение, организацию и капитальный ремонт УПМ было потрачено 625 тысяч рублей и еще 320 тысяч рублей на расширение и оборудование общежитий. Такой фундаментальный показатель, как бюджет ВОЗ, в отчетном году существенно вырос и составил 9 миллионов 664 тысячи рублей, при плановых назначениях в 9 миллионов 128 тысяч рублей. Выросла, соответственно, и расходная часть бюджета до 8 миллионов 320 тысяч рублей, что позволило обществу более масштабно решать поставленные задачи, связанные с трудовым устройством незрячих в собственной системе, а также улучшением жилищно-бытовых условий работников. Наглядным примером положительного эффекта от передачи обратно в общество предприятий служит трикотажная фабрика в Вологодской области. С момента передачи данной фабрики из сектора легкой промышленности во Всероссийское общество слепых произошли следующие изменения. Производственная программа была перевыполнена, фабрика работала бесперебойно, увеличился средний заработок рабочих, улучшилось питание, было получено новое помещение под общежитие, было 113 квадратных метров, а стало 400 квадратных метров. Были созданы условия для дальнейшего трудового устройства слепых. Правильность пути по созданию собственных учебно-производственных мастерских и возвращению некогда переданных приводит руководство ВОЗ уже в самом начале 1945 года к важнейшей и программной мысли о том, что в дальнейшем общество сможет само себя всецело финансировать. В течение 20 лет наше общество получало средства на работу среди слепых от государства. Нам следует на основе предоставленных обществу прав создать финансовую базу и в ближайшие годы освободить государство от финансирования общества. Работа сотрудников ВОЗ по трудовому устройству незрячих была тесно увязана с работой по вовлечению в членство и последующим профессиональным обучением людей и трудовым устройством. Возникала определенная цепочка действий со стороны общества по отношению к новым членам, когда ВОЗ, принимая в свои ряды нового человека, обязывался его обучить и дать направление на работу. Необходимость исследования этому порядку всегда призывала руководство Всероссийского общества слепых. Особенно актуальной и острой являлась в то время проблема трудового устройства военно-ослепших. И на период конца 1944 года было признано, что число трудоустроенных инвалидов Великой Отечественной войны возрастает очень медленно ввиду недостаточности сети УПМ, плохой технической оснащенности, отсутствия плановости в работе, а в ряде случаев – отсутствием обучения должного качества. Справедливости ради следует отметить, что в данном случае речь идет именно о недостаточном росте трудоустроенных ослепших бойцов. По состоянию на 1 октября 1944 года по официальным статистическим отчетам было учтено 4840 военно ослепших. Из них было трудоустроено и обучалось в разных учебных заведениях 1335 человек. Приемную ЦП ВОЗ в 1944 году посетило 785 человек, из них 646 военно ослепших, которым была оказана материальная помощь через приемную на 130 619 рублей 20 копеек, в том числе вещами на 4712 рублей 22 копейки. Отделом трудоустройства ЦП ВОЗ за 1944 год было трудоустроено 379 человек, в том числе 134 военно ослепших. За период между 8-м и 9-м пленумами ЦП ВОЗ по состоянию на конец 1944 года было обучено в УПМ ВОЗ 894 человека, в том числе 227 военно ослепших. Были организованы следующие профтехшколы. интерната системы Народного комиссариата социального обеспечения РСФСР для военно ослепших, Каменская профтехшкола на 100 человек с металлоштамповочным и щеточным профилями, Чкаловская профтехшкола на 40 человек с щеточным, матрасным и валяльным профилями и Саратовская профтехшкола руководящих кадров на 20 человек. Игре на баяне к концу 44 года обучалось 410 слепых инвалидов Великой Отечественной войны, а на начало 44 года ВОЗ имела цифру в 183 военно-ослепших студента, показав трехкратный прирост по сравнению с началом 43 года. Важным моментом явилось то обстоятельство, что президиумом ЦП ВОЗ была увеличена стипендия ученикам слепым, которые проходили трудовое обучение в УПМ, до 200 рублей в месяц. Согласно распоряжению Совета народных комиссаров СССР за номером 16480-Р от 11 августа 44 года было также улучшено питание учеников слепых, которые стали получать продуктовое снабжение наравне с учащимися ремесленных училищ. Существенный рост показали и посевные площади, находящиеся в ведении Всероссийского общества слепых. Если на 1 октября 43 года посевная площадь подсобных хозяйств общества составляла 110 га, то по состоянию на 1 октября 44 года их площадь увеличилась до 325 га. Центральное правление ВОЗ в 44 году отпустило местным отделам для общежитий значительно превышающее количество хлопчатобумажной ткани – 30 тысяч метров против 8 тысяч метров в 43 году и хозяйственного мыла – 3000 килограмм против 400 килограмм в 43 году. А для расширения культурно-массовой работы было выделено 43 баяна,

0: замена старых руководителей и выдвинуто во вновь созданные отделы 34 председателя, из которых 8 человек являлись инвалидами Великой Отечественной войны. Отмечая определенный рост количества первичных организаций, которых на 1 октября 1944 года имелось 371 единица против 336 единиц на начало года, руководство общества, понимая всю важность работы, которую ведут первички, неуклонно отмечало недостаточный рост первичных организаций и, как следствие, медленную работу по вовлечению в члены Всероссийского общества слепых и, в особенности, работу с военно ослепшими. Что касается направления культурно-просветительной работы, то за 9 месяцев 1944 года по 57 отделам было проведено на различные темы 1605 лекций и докладов, выпущено 714 номеров стен газет, обучено чтению и письму по Брайлю 2177 человек. Прилично вырос и тираж журнала «Жизнь слепых», составив в 1944 году 2000 экземпляров против 900 экземпляров в 1941 году. И на этом, уважаемые радиослушатели, мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу, а в следующей программе мы коснемся периода 1945 и 1946 годов. До новых встреч!
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
2: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
1: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
3: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: Друзья, продолжаем рассказывать вам о проектах, победителях и призерах республиканского конкурса «Лауреат премии общественного объединения БелТИС» по итогам 2025 года. «Мир в наших руках». Так называлась инициатива, которая получила статус серебряного призера в номинации «Реабилитация социального блока конкурса». Руководитель, член Гродненской областной организации БелТИС Дмитрий Трофимов.
1: Цель нашего проекта – формировать у подростков нравственные ценности при помощи книг волонтерской деятельности и уже, конечно, параллельно создание тактильных книг для незрячих и слабовидящих детей.
0: Расскажите о себе, где и кем вы работаете, почему вам интересно заниматься этим проектом?
1: Я давно связан с незрячими людьми, слабовидящими людьми, и меня воспитывала незрячая прабабушка. Потом я рос уже без прабабушки. Но судьба, она расположилась так, что мне всегда встречаются незрячие люди. И мне заинтересовало шрифт Брайля, я самостоятельно выучил. И пришла вот идея создать первую тактильную книгу. И с 2017 года этот проект существует, он долгосрочный. Мой проект доходил до города, до области и в результате до республики. Конкурс «100 дней для Белоруссии». Кроме этого, был еще отдельно конкурс «Россотрудничество с Российской Федерацией». Вот там тоже взял первое место в республике.

0: практики. А работаю я преподавателем трудового обучения в 40-й школе имени Крымко. Гродно. Там на этой базе директор Александр Васильевич нам кабинет выделил, и мы там занимаемся. Перед тем, как создавать тактильную книгу, каждый у меня ребенок, он узнает историю незрячих, кто такой Луи Брайль, грамматику, чтение. Мы сотрудничаем не только с школой-интернатом Белтизом, но и, естественно, с пенсионерами, с родителями, с учителями.
1: Какое количество людей в целом уже поучаствовало в этом проекте и сколько из них было незрячих и слабовидящих?
0: Смело скажу, что, наверное, около 100 это, ну, точно. А если слабовидящих общее, ну, наверное, около 10, которые постоянные.
1: Расскажите о роли каждого члена вашей команды.
0: Вот, например, возьмем конкретно тактильные книги. Вот у нас есть незрячий волонтер, взрослый человек, который пишет нам, что это Брайля. Я владею, но я там краткие там могу стишки, вот какие-то предложения отдельно. Но нам надо скорость, потому что там целая энциклопедия написать или рассказ, и я уже привлекаю незрячих волонтеров. И у нас зрячий волонтер, ребенок, он диктует, а незрячий пишет. И вся литература, она прописана вручную. И когда зрячие у нас дети прошивают, вот если взять тактильные мягкие книги, мы когда прошиваем отдельные элементы на сказку или рассказ, перед тем, как пришить на страницу, незрячий ребенок или взрослый у нас он комментирует, он помогает, куда расположить, как это сделать. У нас какая цель? Чтобы незрячий ребенок самостоятельно мог изучить эту литературу. И мне нравится это взаимодействие, как незрячий ребенок может общаться с зрячим, как они могут взаимодействовать и в жизни, и в быту, и в учебе, вплоть до того, что каждый показывает свое, что я умею. И параллельно они знакомятся, вплоть до того, что дружат, общие интересы появляются. Вот это меня вообще очень радует. Надо через что-то, чтобы получился вот такой результат.
1: Проекту уже получается почти что 10 лет. С 2017 года. Вы его начали. Расскажите, какое количество книг удалось создать вот за это время и о чем эти книги, да, какая тематика?
0: У нас их немного, потому что это мы делаем в свободное время, когда у нас вдохновение, мы делаем только под хорошее настроение. И у нас книг, наверное, около 70, как напечатанном варианте бумажном, так и из фетра. То есть мягкие. Тема разная. Мясные зверята, математика, учим считать, просто математика, цифры чем отличаются от арабской Брайля, энциклопедии морские животные, вязаные вещи, сказки всевозможные народов мира, и украинские, и белорусские, и русские народные, рассказ «Мальчик с пальчик», какие виды шапок бывают вязаны, формы, вот это тоже интересно, то есть шапка, она естественно связана, и они туда ручки запускают, они видят, что один помпон, два помпона, там фигурка с манишкой, то есть тоже разные формы шапочек. Что еще? Книга «Слад», радости, сшито с фетра, мир фигур, веселый город, вот мы создали книгу. Ну, вот разнообразная. Сейчас актуальна пионерия, патриотизм, и вот сейчас мы создали пионерскую книгу.
1: Давайте еще раз уточним, что обязательно в каждой книге есть, да? То есть, я так понимаю, это брайлевский текст и плюс еще
0: да,
1: что-то тактильное.
0: Да, обязательно. Вот была энциклопедия «Подводный мир», там изображено, как идет сначала, кириллица, Брайль, шрифта Брайля, потом графическое изображение и тактильное изображение.
1: То есть такая универсальная книга.
0: Да-да-да.
1: В 2025 году, в периоде, когда вы участвовали в нашем белтизовском конкурсе, да, вот с этим проектом, были ли какие-то изменения или новшества?
0: Вот в этом году мы мастер-классы провели. Мы провели и встречи. Наши дети посещали Белтиз. Провели вот очень много классных частей начальным классом. Показал аудио книги, как читают, пишут незрячие дети. Ну, кроме того, что параллельно мы создаем книги. В конце позапрошлого года, ну, считайте, в прошлом году нам спонсировал Жилстрой принтер Брайля. И вот мы уже начинаем его владеть, мы уже потихонечку учимся, и мы хотим еще создавать в бумажном варианте более массовый поток. Не одну-две книжки, а там уже 10. Ну, уже под руководством тифлопедагога. То есть нужно спрашивать конкретно, какая информация им нужна, какой издатель. задание.
1: Удалось ли быстро найти контакт и с администрацией спецшколы, территориального центра социального обслуживания, БелТИЗом в целом?
0: Вот когда меня спрашивают, там, вот как спонсор носи, а как там организациями общий язык? Не знаю, я вот честно руку на сердце кладу. Я не знаю, кто мне отказал. Вот ни один не отказал, а вот сотрудничество. Все сразу, да, да, без проблем. И те организации, которым у нас вот договора, мы работаем. У нас нету такого, что Дмитрий Александрович, давайте об этом поговорим завтра, у нас нету времени. Ни разу.
1: Все созданные книги, где сегодня их можно увидеть?
0: Первые образцы, мы их дублируем несколько штук. По одному экземпляру мы у себя оставляем в 40-й школе. А так мы безвозмездно несколько книг передали в библиотеку БелТИЗа, а остальные мы в школу-интернат на Дзержинского передаем безвозмездно.
1: За 10 лет, вот если мы говорим о школьниках специальной школы Гродненской, наверняка кто-то уже выпустился. Как вообще ищете новых ребят, с которыми работаете над новыми книгами?
0: А мы передаем книгу, детки изучают какой-нибудь класс, вот, допустим, вот 6-й он изучает, и мы познакомились с Давидом, он такой любознательный, и мы предлагаем, если ты хочешь с нами вот поучаствовать, то, ой, да, да, без вопросов. Вот точно так же у нас Анастасия Гуренкова, вот одна из них, которая выпускница школы-интернат, сейчас она в музыкальном колледже учится, но мы с ней сотрудничаем, и она вот тоже вспоминает, как первый раз, эта встреча была такая стеснительная. Истина. Сейчас она, конечно, всегда рада мой голос услышать и увидеться. Вот она приходила к нам в школу в гости. Старшим классом, 10-11 класс детки. Вот она рассказывала про жизнь свою, чего она достигла, вот как она дошла до колледжа, как она в школу окончила. Детям было интересно, как она живет. Вот. Вплоть до того, как она чай себе заваривает, как она одевается, цвет подбирает. Мы откровенно общаемся.
1: Скажите, как ребята ваши подопечные вот из обычной вашей школы в целом относятся к такому проекту, к тесному взаимодействию с детьми незрячими и слабовидящими?
0: Видно в глазах сразу у детей, когда вот они пути рассказов, видео, аудио. Да, совсем другое отношение вообще к не то, что незрячим, слабовидящим даже деткам. У нас же тоже в школе есть, допустим, в очках. Если раньше как-то не видел у доски, и ради бога, а теперь, а можно его пересадить в такую парту, потому что он плохо видит и так далее. Дети начинают понимать. Это очень хорошо, когда подходит такой информации более подробный, не так просто, знаете, на классном часу общее, там, на день инвалидов, а ей же можно просто рассказать, что у нас в Гродно-Гродненской области столько-то детей больных, и уже у детей мировоззрение совсем по-другому, и они начинают обращать внимание, начинают вспоминать и делятся уже между собой, ой, а я увидел банки, вот круг желтый, в магазине, ступеньки начинают обращать внимание, то есть как инклюзия наша работает, в городе и вообще в стране. Тем более вот сейчас уже стройка обильно идет в городе, и тактильную плитку где-то меняют. И вот сейчас мы тоже достаем тактильную плитку, и у нас в будущем, такой открою секрет, выделит директор мне выставочную комнату, где будут выставлены полностью книги, будут стоять, не просто у меня там в мастерской лежат они, и когда выставка, я выношу. А так у нас будет уже именно брайлевская комната, я хочу там и плитку немножко выложить, тактильные, вот как в поликлиниках приклеиваю кружочки тактильные и так далее, и полоску направляющую. Вот я хочу создать такой кабинет, чтобы дети уже могли не просто потрогать, но и
1: прям прочувствовать в моменте,
0: плитку.
1: Правда?
0: Да, потому что у меня тут и трости есть, штук 5, наверное, и мы глаза закрываем, маски одеваем. Дети вот проходят, мы в актовом зале делаем такой мастер-класс. Вот если у тебя перед тобой люк, как обойти незрячего, как его провести, с какой ноги, с какой руки, и детки слушают мультики, диктор комментируют, смотрят, как я говорю. То есть детям это нравится. Для себя они столько всего открывают.
1: Дмитрий Александрович, а в чем, как вы считаете, в вашем проекте именно реабилитация для детей незрячих и слабовидящих?
0: Когда ребенок предназначен сам себе, для меня это проблема. Вот здесь и стоит задача. Ребенка надо вывести в общество, чтобы был открытый. И вы не представляете, сколько деток скрытых талантов. Он не знал никогда, там ему 10 лет, а он не знал, что он подросток, а он что-то умеет и что-то делать может. Вот вам реабилитация. он открывается во всем. И в отношении к другим людям, вот когда он закрытый. Знаете, как в школе-интернат, это маленький мир, который он не знает, что там за той стеной, за тем горизонтом. А когда мы проводим общие мероприятия, он начинает развиваться.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
2: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
1: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
2: Выход из транспорта. Кнопка.
3: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
1: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
4: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
1: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
5: Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Сюита номер 2. Шутка. Иоганн Себастьян Бах. Иоганн Себастьян Бах написал более 1000 музыкальных произведений в практически всех известных на тот момент жанрах. Не работал он лишь в жанре оперы. Композитор писал музыку для разных инструментов, как духовную, так и светскую. Некоторые его произведения являются обработками произведений других композиторов, а некоторые – переработанными версиями собственных произведений. В течение жизни Иоганн Себастьян Бах был больше всего известен как первоклассный органист, преподаватель и сочинитель органной музыки. Он работал как в традиционных для того времени свободных жанрах, таких как прелюдия, фантазия, токката, пассакалия, так и в более строгих формах – хоральной прелюдии и фуги. В своих произведениях для органа композитор умело соединял черты разных музыкальных стилей, с которыми он знакомился в течение жизни. Иоганн Себастьян Бах также написал большое количество произведений для клавесина, многие из которых можно было исполнять и на клавикорде. Многие из этих творений – представляют собой энциклопедические сборники, демонстрирующие различные приемы и методы сочинения полифонических произведений. Также он является автором музыки произведений как для отдельных инструментов, так и для ансамблей. Его сочинения для инструментов соло, 3 сонаты и 3 партиты для скрипки соло, 6 сюит для виолончели и партиту для флейты соло, многие считают одними из самых глубоких творений композитора. Кроме того, Иоганн Себастьян Бах сочинил несколько произведений для лютни. Писал он также трио-сонаты, сонаты для солирующих флейты и виолы де гамбо, сопровождаемых лишь генерал-басом, а также большое количество канонов и ричеркаров, в основном без указания инструментов для исполнения. Наиболее значимые примеры таких произведений – циклы «Искусство фуги» и «Музыкальное приношение». Иоганн Себастьян Бах написал множество произведений для оркестра и солирующих с ним инструментов. Одни из самых известных – «Бранденбургские концерты». Они были так названы, потому что композитор, послав их марграфу Христиану Людвигу Бранденбург-Шведскому, в 1721 году рассчитывал получить работу при его дворе. Но попытка оказалась безуспешной. Эти 6 концертов написаны в жанре «Концерто Гроссо». В наше время они часто исполняются на фортепиано, поэтому их можно назвать фортепианными концертами Баха. Хотя не стоит забывать, что во времена композитора фортепиано еще не было. В последние годы жизни и после смерти Иоганна Себастьяна Баха его известность как композитора стала уменьшаться. Его стиль считали старомодным по сравнению с расцветающим классицизмом. Композитора больше знали и помнили как исполнителя, педагога и отца Бахов-младших, в первую очередь Карла Филиппа Эммануила, музыка которого была в то время известнее. Однако многие крупные композиторы, например, Моцарт и Бетховен, знали и любили творчество Иоганна Себастьяна Баха. Их воспитывали на его произведениях с самого детства. Бах является автором 4 оркестровых сюит, некоторые отдельные части из которых в наше время в особенности широко популярны и имеют популярные переложения, а именно – 2-я часть сюиты номер 3 «Ария» и так называемая «Шутка» – излишний дословный перевод жанра скерца. Последняя часть сюиты номер 2. Как ни удивительно, это произведение тоже написано по строгим классическим законам для службы в церкви. В его основе лежит григорианский хорал. но стоило исполнить его в быстром темпе, как степенные интонации стали шутливыми и озорными. Такой прием маэстро позаимствовал у своих учеников. Это произведение является одной из самых узнаваемых мелодий в мире. В наши дни она используется в качестве рингтона у огромного числа пользователей мобильных телефонов, причем половина из них уверены, что это Моцарт, а другая половина затрудняется назвать имя композитора.

0: Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.
1: Актуальный репортаж.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели! 7 июня на базе культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых состоялся командный товарищеский турнир по настольному теннису «Спорт слепых», посвященный Дню России. Организаторами соревнования выступили Московская городская организация ВОС при поддержке КСРК ВОС. В турнире приняли участие 12 команд из 5 регионов России. Москва, Московская область, Калужская область, Нижегородская область, Курская область, а также команда из семейного центра имени Мещерякова, в составе которой приняли участие в соревновании ветераны специальной военной операции. О важности проведения подобных турниров нам рассказала заместитель председателя Московской городской организации ВОС Ольга Конопатова.
3: В первую очередь хочется сказать о том, что этот турнир был заявлен как турнир к празднованию Дня России. Это день, который объединяет все регионы, всех народов, ну и в том числе, конечно, это находит отражение в спортивных мероприятиях. Отклик был очень большой, скажу честно. Сейчас в турнире участвуют 12 команд, представители 5 регионов Российской Федерации. На мой взгляд, это достаточно много, потому что день летний, солнечный, и несмотря на то, что многие хотят провести этот день как выходной, с семьей, все равно они приходят сюда и играют. Это имеет очень большую реабилитационную значимость, в том числе и для развития адаптивного спорта, и для реабилитации ребят, которые сегодня приехали. Потому что спорт — это прежде всего объединение людей по интересам и возможность общения, диалога и совершенствования своих спортивных навыков. По поводу организации, здесь вопрос очень сложный для меня, потому что есть, конечно, и физическая усталость, есть определенные моменты организационные, которые нужно решать. Но когда ты видишь людей, которые с большим энтузиазмом откликаются на твои инициативы, конечно, это прибавляет сил, прибавляет энергии и добавляет мотивации в дальнейшем проводить такого рода соревнования.
2: Турнир проходил в один день на 4 столах. Своими впечатлениями от участия в турнире с нами поделился капитан нижегородской команды Роман Кедр.
4: Впечатления самые положительные. Очень здорово мы сегодня поиграли и сыграли с командами, с которыми раньше не встречались. Вот Москва 5. Нам всегда везет. Мы в группу смерти попали. У нас Москва 1 и Москва 5. Сыграли очень достойно. То есть 18-31 это с Москвой 5 мы сыграли, и 17-31 с Москвой 1. Взяли из 12 команд 9 место. То есть мы, в принципе, подтвердили свою позицию, как вот на прошлом кубке, на Кубке президента в октябре. То есть мы стали первыми среди тех, кто вылетел из группы. Доволен командой, потому что вижу реальный прогресс. То есть очень серьезно ребята набрали форму за последний год. То есть есть с чем сравнивать. Мы были в прошлом году, в феврале, на командных играх, и были в октябре. То есть очень серьезный прогресс. Я думаю, в следующий раз, когда мы приедем, у нас будут еще более высокие позиции.
2: О команде семейного центра имени Мещерякова нам рассказал ветеран специальной военной операции Николай Ионов.
5: Нас в команде 4, одна девочка, Ксения, и еще 2 парня. Все из семейного центра Мещерякова, представляем сам центр. Играем по-разному, кто-то уже год, кто чуть больше. Я играю только 3 месяца, с марта получается. Мы достойны того, чего мы достойны. Как бы по нашей игре мне сюда это понравилось. Естественно, самых такой сильных противников, а Москвы сегодня было очень много, шансу не дали, а вот с теми, кто смогли, мы их так обыграли из 12 7 место.
6: Планируешь дальше развивать свои навыки теннисные?
5: Да, естественно, вот хочу это продолжить, независимо где буду или на своей родине, это Великий Новгород. Желание есть, время есть, игра очень нравится. Спасибо огромное учредителям данного мероприятия, еще раз огромное спасибо всем участникам, потому что это такой гигантский опыт поиграть со многими крутыми ребятами, с чемпионами России, кто в 5 входит, кто в 10 лучших. Это самая лучшая тренировка. Желаю всем не бояться и исполнять свои мечты и желания, сделать первый шаг.
2: Для ознакомления с результатами турнира прослушайте фрагмент церемонии награждения победителей.
1: Результаты турнира. 12 место. Команда «Москва-6». 11 место. Курская область. 10 место. Калужская область. 9 место. Команда «Нижний Новгород». 8 место. Московская область 2. 7 место. Семейный центр имени Мещерякова. 6 место. Москва 5. А 5 место. Московская область 1. От пьедестала почета остановилась команда «Москва-2». У них 4-е место. Ну и бронзовым призером наших соревнований сегодня становится команда «Москва-4». В личной битве она становится обладателем бронзового места и почетного кубка за 3-е место. Состав команды: Розоров Юрий, Сокольцова Елена, Черемуш Алексей. Молодцы, ребята буквально вырвали свое призовое место. Сам Срапилович у нас сейчас помогает награждать, а сейчас мы будем награждать его, потому что команда «Москва-3» заняла почетное 2-е место. Я прошу сюда пригласить Галузову Марину, участницу команды «Москва-3», и Цвит Алишер. Становятся обладателями 2-го места. Победителем сегодняшнего турнира золото достается команде «Москва-1». Михайлов Игорь, Пичуев Станислав и Карелина Дарья.
2: О финальной игре нам рассказал мастер спорта по настольному теннису «Спорт слепых», представитель команды победителя Станислав Пичуев.
7: Турнир интересный и количественно, и по качеству команд. То есть есть разные команды, разные силы. Это хороший момент проверить свои силы, посмотреть себя в деле против разных команд. Финал получился очень напряженным, как и положено финалу. Было очень нелегко. Командная игра там вообще — это всегда особая история. И вот каждый выход — это очень сильное нервное напряжение, поэтому борьба за каждое очко. Нам удалось взять преимущество сразу, удержать его. Но вот, тем не менее, было очень тяжело. Соперники достойны. Самое главное пожелание — куда-то ездить. Прогресса в игре, какого-то продвижения не будет, если ты у себя только играешь, да, с одними и теми же соперниками всегда. Для начала, ну, может быть, да, не сразу там на чемпионат России поехать, а хотя бы в ближайшие какие-то города, регионы. Ну, и вот я думаю, что для команд, которые, может быть, не заняли, да, сегодня призовые места, тем не менее, это прекрасный опыт. Нужно ездить, играть с сильными соперниками, так быстрее получается прогресс, рост. Москва — регион опытный, да, и здесь всегда четко организовано. В этот раз хорошо было, что столы были на одном этаже, не нужно никуда ходить. Судейство — все хорошо было, то есть все так хладнокровно, профессионально, организовано.
2: Настольный теннис традиционно является одним из наиболее популярных видов спорта слепых. Такие мероприятия помогают не только продемонстрировать спортивные успехи, но и способствуют формированию у инвалидов по зрению новых социальных навыков. Занимайтесь спортом, слушайте Радио ВОС.
0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
8: В Санкт-Петербурге прошел фестиваль по настольному теннису среди незрячих спортсменов. В Калужской области открылся 30-й клуб владельцев собак-проводников. В Смоленской области избран новый председатель региональной организации ВОЗ. В Калининградской области организован сплав по реке для незрячих членов ВОЗ. Правительство выделило почти 2 миллиарда рублей на лекарства для льготников. Во Владивостоке работает проект «Шаг из темноты», обучающий незрячих танцевать танго. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! С 6 по 7 июня в Центре культурно-спортивной реабилитации Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ состоялся фестиваль по настольному теннису среди лиц с инвалидностью по зрению. Соревнования прошли в личном зачете. За теннисными столами встретились представители 9 местных организаций, а также гости из города Миас Челябинской области. Впервые матчи проходили параллельно сразу на 4 столах. Среди мужчин золотую медаль завоевал Николай Ребежа, второе место занял Александр Привалов, третье – Александр Грищенков. Среди женщин победу одержала Анастасия Сабинина из Челябинской области. Серебро забрала Любовь Шмакова, бронзу – Владилена Калиничева. Победителям и призерам вручили медали и грамоты от Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. Молодежный совет движения «Обилимпик» с Калужской области совместно с региональным отделением Всероссийского общества слепых открыли клуб владельцев собак-проводников. Это уже 30-й такой клуб в нашей стране. Клуб станет пространством для общения, поддержки и обмена опытом. В планах – встреча владельцев, консультации с кинологами, совместные прогулки и тренировки, лекции о правах людей с собаками-проводниками, а также уроки доброты в школах и детских садах. Руководитель клуба, председатель молодежного совета движения «Обилимпик» с Калужской области, счастливый обладатель собаки-проводника по кличке Орса Артем Русин. 5 июня состоялась 30-я отчетно-выборная конференция Смоленской областной организации ВОЗ. В ней приняли участие 24 делегата от 5 местных организаций. Численность организаций составляет 1254 человека. На конференции присутствовали представители аппарата управления ВОЗ Смоленской областной думы, Министерства социального развития, реабилитационного центра Вишенки и общественной палаты. За 5 лет организация получила 3 гранта на общую сумму почти 10 миллионов рублей. Проведено 2610 реабилитационных мероприятий с охватом более 65 тысяч человек и 204 спортивных мероприятия. Председателем Смоленской областной организации ВОЗ избран Сергей Владимирович Ковнерев, он же избран делегатом на 24-й съезд ВОЗ. 2 июня межрайонная местная организация и Центр реабилитации Калининградской областной организации ВОЗ организовали сплав по реке Лава для слепых и слабовидящих членов общества. Участниками стали члены Калининградской, городской, межрайонной и советской местных организаций. После инструктажа 9 байдарок отправились вверх по течению к живописному водопаду. 5 километров, пройденных в ходе сплава, стали важным вкладом в реабилитацию. Физическая нагрузка, навыки взаимодействия в экипаже, ориентирование в пространстве и управление байдаркой. Вернувшихся путешественников ждало угощение в кафе на ферме. 9 июня правительство России сообщило о выделении дополнительных бюджетных ассигнований в размере более 1,7 миллиарда рублей на бесплатное обеспечение льготных категорий граждан лекарствами, медицинскими изделиями и специализированным лечебным питанием. Средства выделены с учетом проведенной ранее индексации. Среди тех, кто может рассчитывать на льготы – люди с инвалидностью, ветераны боевых действий и участники Великой Отечественной войны, члены семей погибших, блокадники, жители осажденных Севастополя и Сталинграда, а также пострадавшие от Чернобыльской катастрофы. Общий объем финансирования этого направления в текущем году превысит 74 миллиарда рублей. Во Владивостоке уже 10 лет работает проект «Шаг из темноты», обучающий незрячих людей танцевать танго. Руководитель проекта Жанна Савенко считает, что в аргентинском танго зрение играет далеко не главную роль, гораздо важнее чувствовать партнера. В группе около 20 человек, незрячие и слабовидящие, участники с ДЦП, колясочники. Для одних это тренировка, для других – встреча с друзьями. Но почти для всех это давно стало большим, чем просто танцы. Каждую субботу они собираются в зале, чтобы доказать, что привычная жизнь не заканчивается ни после потери зрения, ни после тяжелого диагноза. И коротко о других событиях. 30 мая на территории Центра отдыха и туризма «Огни Мурманска» прошел семейный спортивный праздник «Моя семья, моя крепость» для членов Мурманского регионального отделения ВОЗ. Взрослые и дети соревновались в веселых эстафетах. Заплыв на лодках, забег в гигантских ботинках, перетягивание каната. Каждый участник получил сладкий сюрприз. Вышла новая бесплатная программа экранного доступа для Android – TalkForward. Она использует жесты управления как на iOS, навигация с смахиваниями, ротор, клавиатура шрифта Брайля и функция диктовки. Для тех, кто привык к VoiceOver, переход будет комфортным. В Челябинской области на заседании общественной комиссии при Главном бюро медико-социальной экспертизы обсудили проблемы реабилитации детей с нарушением зрения. Представитель ВОЗ Алексей Чешуин отметил, что в регионе отсутствует полноценная система реабилитации таких детей, а специализированного отделения для них в области нет. В ответ представители Минздрава подтвердили, что при необходимости дети направляются в федеральные центры. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
9: Из регионов.
10: 27 мая в России отмечается День библиотекаря. Сегодняшнюю нашу программу мы посвятим маленькой библиотеке и поговорим о буднях библиотеки-передвижки. Давайте знакомиться с героиней сегодняшней программы.
11: Меня зовут Карлова Татьяна Юрьевна. Я заведующая филиалом Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих имени Маяковского. Я родилась в Кисловодске в 1985 году в семье слепого, то есть мне все это очень близко и по сердцу, и по жизни, знаю, как с каждым общаться. Очень много лет мой папа ходил сюда в библиотеку, в этот филиал, читать книги. Ну, книги тогда он не мог читать по Брайлю, потому что он был, в общем-то, ослепший после травмы. Вот, поэтому мы читали всей семьей книги на кассетах. Вот. Это вот были мои первые шаги сюда, в библиотеку. Всегда очень нравилась эта работа. И я всегда говорила: пап, я тоже хотела работать здесь, в библиотеке. На что мне папа всегда говорил: для того, чтобы здесь работать, нужно, во-первых, любить работать, а во-вторых, иметь спецобразование. И вот с этого момента у меня, в общем-то, все и началось. До меня была заведующая библиотекой Немирова Нина Ивановна, которая, в общем-то, стала таким же членом семьи в нашем доме, потому что без книг никак нельзя было. Но она уже была определенного преклонного возраста, и она тогда предложила мне: ты бы хотела бы прийти сюда работать? Ну, я уже закончила школу, уже... А я говорю: ну так у меня ж нет образования. Она говорит: ну, ты не страшная. И предыдущий мой директор, Загребельная Анастасия Ивановна, посодействовала в получении первого моего образования библиотечного. Я горжусь, что, в общем-то, библиотека дала мне первый старт в жизни. Она мне дала как раз библиотечное образование. Я закончила колледж, Ставропольский колледж искусств, отделение библиотеки, ну, где учат на библиотеке, да. Вот. И я благодаря, в общем-то, своему директору получила это образование. И дальше уже потом высшее образование. И вот с 2010 года, очень даже символично, у меня даже запись трудовой книжки, 15 октября 2010 года. Это мой первый выход на рабочую платформу свою, мой первый старт. И тоже вот символично как раз в начало месячника «Белой трости». Ну, наверное, так было судьбой предначертано. И вот на протяжении уже 14 лет я прошла роль от обычного библиотекаря до заведующего филиалом. Я очень благодарна и нынешнему моему директору, который сменил предыдущего Захарова, Екатерине Сергеевне. Она у нас молодая, активная, творческая. Она каждый раз помогает, каждый раз нам чем-то посодействовать в каких-то или мероприятиях, или внутренних каких-то работах, да, и, в общем-то, я попала в эту, так сказать, счастливую атмосферу, где у меня потрясающий коллектив, у меня потрясающий директор, у меня потрясающий замдиректора. Вот, и вот по сегодняшний день я в маленьком городе Кисловодске у нас возглавляю библиотеку и не только занимаюсь руководящими должностями, всеми этими моментами, но и являюсь, в общем-то, единственным сотрудником. Я и библиотекарь, я и книги на дом, я и литературу подбираю. Ну, вот такой вот, как мой директор говорит, универсальный работник.
10: Давайте еще вернемся к вашему детству, к вашим первым встречам с библиотекой. Какие библиотеки вы вообще посещали в детстве? Где вам нравилось больше всего?
11: Это как раз библиотека для слепых, потому что я была очень маленькая, и так как папа вновь ослеп, мне с папой мы проходили все инстанции, все библиотеки. Конечно, первая библиотека — это была библиотека для слепых. Мне еще сказки Папа брал на бобинах, у нас был огромный бобинный магнитофон, по-моему, если я не ошибаюсь, назывался «Дайна». Он огромный такой, меня поражали книжки на вот этих бобинах с вот этой лентой. Вот, то есть вот с этого начались мои сказки, ну, помимо этого, конечно, и пластинки, но вот библиотека у меня именно вот библиотека для слепых, потому что это первое место, куда я пришла, будучи совсем маленьким ребенком. И уже находясь здесь, я получала свои первые, в общем-то, шаги сказок, папа брал большое количество бобин, и мы слушали и сказки, и рассказы, то есть очень-очень все было интересно, и именно вот шаги, вот библиотека для слепых, это моя первая библиотека. Обычных, привычных библиотек я не помню, потому что, ну, у читающей семьи, мама у меня была зрячая, она была учителем русского языка и литературы, вот, и, в общем-то, литература нас окружала везде, и вот первые книжки, это были мои книжки на бобинах. Ну, которые я помню, конечно, наверное, самые первые были сказки и папы, и мамы, и книжки, но вот что запомнилось, это вот эти огромные бобины в бумажных коробочках, в таких бумажных упаковке такой, и этот огромный магнитофон, куда вставлялись эти, в общем-то, бобины для того, чтобы воспроизводилась запись, и вот ты каждый раз ждешь, папа пока поставит, пока все это настроит, включишь, а ты вот в ожидании этой самой сказки.
12: Расскажите немножко о вашем папе. Чем он занимался, вот когда потерял зрение? Откуда он приехал в Кисловодск?
11: Звали отца Юрий. Вы знаете, я прожила большую часть своей жизни с отцом, да, вот Царствие ему небесное. Я даже не подозревала, что он слепой. То есть он ослеп в молодости, но он сказал, что он занимался единоборствами, получил травму. Все, сам он из Москвы, с Люберец. Так как он ослеп, естественно, он вынужден был приехать из Москвы сюда, в Кисловодск, получить медицинское образование. Он как смеялся, он медсестра. У него как-то в документе интересно была записана его вторая, в общем-то, профессия. И вот он учился там, и там же познакомился с мамой, уже остался здесь, прописался здесь.

0: у мамы. И, в общем-то, вся жизнь у меня проходила в Кисловодске. Он редко выезжал, ну, так как потом, после учебы, естественно, он был работником поликлиники, он в нашей городской поликлинике. Во второй он был массажистом, то есть до момента, в общем-то, ну, по ряду заболеваний он вынужден был покинуть рабочее место и уже как бы занимался массажем дома, то есть у нас были, в общем-то, люди, которые приходили к папе, уже помнят его, как он работал в поликлинике, и вот приходили по памяти уже к нему домой, вот, то есть вся вот жизнь вот так вот перемешалась, то есть он всю свою жизнь, большую часть жизни прожил в городе Кисловодске.
1: Скажите, пожалуйста, сколько на данный момент читателей в Кисловодской библиотеке для слепых?
0: 252.
1: Какие возрастные категории в основном пользуются библиотекой для слепых?
0: Ну, конечно, это возрастная категория 50+, как у нас сейчас любят маркировки везде ставить, да, книг. Ну, вот самый пожилой у меня 92 года читатель. Активный, надо сказать, несмотря на то, что родственники приезжают. Он читает флешки. Только вдумайте, возраст, да, освоил флешки и читает. Это, конечно, камень такой вот, гранит такой наш. Ну и в то же время и дети. Молодежь, вот молодежь заставить читать очень сложно. А вот детки, это возраст 3, 4, 5, 6, 7, 8 школы-интерната, да, нашего, вот они более такие активные. Молодежь, она больше привержена гаджетам, ну, наверное, как и все, вся молодежь с 14 там, до определенного возраста, там, до 30, до 35, все они в электронных библиотеках стараются что-то взять, где-то что-то скачать, где-то, ну, вот они более такие прогрессивно-современные. А детки, которые только познают вот эти первые шаги, они изучают Брайль, они учатся читать, потому что, ну, класс классом, а навыки чтения и чтения по Брайлю у меня берут книжки, заказывают. Это вот художественная детская литература, это всевозможные детские чтения, то, что положено и по программе, по школьной, потому что можно ее взять только у нас, заказать. Вот, заказывают все, чтобы, в общем-то, и программу школьную не потерять, и в то же время познакомиться, в общем-то, с литературой и не потерять навык чтения по Брайлю, что очень важно. У меня вот лето наступает, у меня дети быстренько-быстренько берут все книжки под заказ, и все, что по спискам положено прочитать, какие книги у нас есть, для того, чтобы и книгу прочитать, и в то же время не потерять скорость чтения, если совсем малыши, буквы не забыть, да, то есть это очень-очень важный, наверное, вот этот этап становления личности, где, ну, я считаю, что без Брайля прожить, ну, в наше время очень-очень-очень будет тяжело. Ты должен сам себе что-то написать, записать, какую-то отметку сделать. Гаджет — это всегда хорошо, гаджет может сесть, гаджет может поломаться, а грифель и бумага, и прибор, они никуда не денутся. Они всегда под рукой, всегда будут верными помощниками.
1: Так как и чем вам удается привлекать новых читателей?
0: Скорее всего, наверное, скажу о совместных мероприятиях с Всероссийским обществом слепых, с местной организацией города Кисловодска, потому что мы, в общем-то, работаем с одной категорией людей, но мы разные по назначению. У меня книги, там более такой социальный, в общем-то, момент, где люди приходят, ставши на учет, они еще или приехали, они еще даже не знают нашего города, не знают наших возможностей, да, и всегда председатель первичной организации говорит: а вы знаете, что помимо того, что у нас там проходят мероприятия, у нас есть библиотека. И всегда в любой момент она дает мой номер телефона, чтобы со мной, в общем-то, связались. То есть люди со мной знакомятся на мероприятиях. Или же пришли и стали на учет в местную организацию, там сказали о том, что я существую, что у меня библиотека, что у нас вот

0: это надо туда поехать, то есть сарафанным радио, таким быстрым, рассказали, что я существую, но я еще езжу с мероприятиями просветительскими, то есть у нас бывает и в разных учреждениях города мы проводим день информации, то есть мы рассказываем о себе, там у нас налаженная работа с Кисловодским ЗАГСом, с его директором. Вот, мы проводим там регулярно, в каждый месячник «Белой трости» у нас там открывается выставка поделок. Мы ее со Светланой Ивановной очень любим, и, в общем-то, по возможности то она, то я. Мы привозим туда поделки, в общем-то, наших незрячих. Наша выставка называется «Страна слепых мастеров», где мы вот конкретно в ЗАГСе проводим эту выставку, которая показывает работу семей, которые имеют ограничения. То есть муж и жена, они незрячие, они делают потрясающие вещи. Это и макраме, это и всевозможные поделки из всевозможных материалов. То есть, одним словом, не описать, это нужно увидеть. И многие, ну вот, вроде бы ЗАГС, да, вроде вообще совершенно, ну, как бы, непонятная организация. Нет, она понятная, но при чем здесь слепой? А то, что мы хотим показать, что они крепкая семья, что у них есть интересы, они точно так же живут, точно так же растят детей, создают семьи. Показываем вот это как раз семейное дело, помимо того, что люди работают, но как бы зарабатывают, но тем не менее находят время на какое-то совместное увлечение. И там предоставлены людям работы, и люди могут с ними и в руках подержать, и посмотреть именно семейных пар, то есть не просто так вот выставили непонятно на что, а именно вот акцент на семью. И не важно, что люди незрячие, это показано, насколько крепкая семья, насколько у них совместные интересы, как они развиваются, помимо того, что есть жизнь. Они продолжают обычной жизнью жить, как мы, но тем не менее они находят время и на семью, и на какое-то увлечение. И как раз вот в месячник «Белой трости» мы регулярно проводим вот эти мероприятия, где нас видят, где нас слышат. Ну, мы по возможности, это и пресса, это и какие-нибудь руководители крупных организаций, которые говорят, а давайте в следующем году у нас там сделаем выставку. Она у нас не стационарная, но у нас передвижная. То есть, если нас пригласили в другую организацию, мы там свою выставку покажем. То есть, вот таким моментом мы ходим по городу и о себе всегда говорим. Это регулярные какие-то новости в местную газету отдается. То есть, это какая-то информация через средства массовой информации. То есть люди в любом случае узнают. И вот многие, знаете, как у меня есть несколько читателей, которые женщина пришла в ЗАГС за свидетельством о рождении дочки, увидела нашу выставку, увидела, значит, поговорила, узнала о нашем существовании. И через месяц пришел сын ее соседки, которая, в общем-то, слепая, которая, ну, по определенным жизненным ситуациям, ну, не в курсе была нашей, в общем-то, библиотеки и все. И через нее, через эту выставку, получается, через соседку, она, в общем-то, вышла на меня и является, ну, одной из тоже активных читательниц. То есть человек обо мне узнал от соседки, которая пришла в ЗАГС, попала на наше мероприятие, получила свидетельство там о рождении своего ребеночка. Вот, и в то же время помогла своей, в общем-то, своему соседу. То есть даже вот такие вот истории, таких, наверное, у меня не одна наберется, где люди обо мне узнают через вот такие какие-то вот огромные массовые мероприятия.
1: Читатели бывают разные. Как вам удается справляться с капризными читателями?
0: Поддаюсь их капризам. Потому что литература, как и каждый человек, она тоже специфическая. Поэтому кто-то что-то любит, кто-то что-то не любит. И вот тот, кто что-то не любит и очень капризен, ему предоставляется, ну, по возможности, выбор, что бы он хотел прочитать. Если у меня в фонде этого нет, можно заказать в Крае. Если в Крае нет, то Край закажет в Москве. А если эта книга существует, если она ему

0: очень нужна, но здесь немножко придется подождать, потому что все-таки это пересылка с Москвы до Ставрополя, от Ставрополя до Кисловодска, но есть такие, которые подождут, но лишь бы было именно то, что вот он или она хочет, поэтому с капризами нужно мириться, потому что это часть человеческой потребности. Вот он хочет именно такую литературу. Если у меня по какой-то причине нет, значит, мне что нужно сделать правильно? Найти. Поэтому называется «Будем искать».
1: Сколько времени вы работаете с одним читателем?
0: Знаете, с каждым по-разному. Кто-то забежал быстренько, зная, что ему нужно, звонит: «Татьяна Юрьевна, подберите мне ту-ту-ту-ту книгу, я подбегу, заберу». Ну, то есть человек прибежал, забрал книжку, убежал. А другой человек пришел, ему нужно полчаса, вот он пока сядет, отдохнет, там что-то спросит, чем-то поинтересуется, пока подберем книги, все. Может через полчаса уйти. А бывает так, что человек и на человека нужно и полтора часа. Но это в основном и бывает даже и больше, особенно если это касается записи книг на флеш-карте, потому что это очень такой долгий процесс. Во-первых, человек уже приходит, знаете, как бы подготовленный. У него список литературы, но не все, оно как бы, естественно, есть и в базе даже, и где-то еще в каких-то там других форматах. То есть это время на поиск. Потом, что человек бы хотел? А давайте вот эту книгу посмотрим, а давайте эту. Это может быть и не 5, и не 6, это может быть больше книг. И на это, естественно, уходит больше времени. И человек предпочитает прийти иногда ко мне в обеденный перерыв, чтобы ну ни с кем не сталкиваться. Вот он хочет, чтобы была я, компьютер и он. Иногда звонят даже до такого: «А у вас сегодня много людей?» Я говорю: «Ну как я вам могу сказать?» Я говорю: «Я открыта по своему рабочему графику. Вот кто пришел, тот пришел. Ну вот у вас заранее никто вот с утра вот к 9, там, к 8 не приходит?» Я говорю: «Да нет». Я говорю: «Вроде никто не писал, не звонил, что придет к 8, к 9. Ой, я тогда приду к самому открытию для того, чтобы, ну вот, хотя бы часик полтора мы с вами книжки повыбирали». Ну хорошо. Я думаю: «А что ж так долго?» А потом, когда смотрю, уже приходят подготовленные, брайлевская тетрадь, записанные книги, книги записаны, названия книг, которые понравились, они прочитали в нашем диалоге, запомнили там или что-то им понравилось, все уже целыми списками, и давай начнем с А и штудируем от А до Я всех авторов, которые бы они хотели бы прочитать в аудиоформате. В общем-то, и закачать себе на флешку. Поэтому иногда бывает и полтора часа уходит на одного читателя. Ну, если рядом кто-то еще находится, пока книги на флешку записываются, у меня есть вот этот небольшой промежуток времени, когда я могу позволить обслужить другого человека, но человек, который записывает, он мне продолжает, в общем-то, находиться в библиотеке, поэтому стараемся вот всем угодить.
1: Проводили ли вы когда-нибудь кружки громкого чтения?
0: Конечно. Это, наверное, знаете, одна из наиболее важных в мероприятиях. Конечно, мы собираемся в местной организации, потому что у нас, в общем-то, филиал очень маленький, у нас нету своего помещения, и все ездят, в общем-то, на мероприятия Всероссийского общества слепых, наш кисловодский, в общем-то, филиал их, вот, местной организации. И вот там, конечно, без этого, наверное, ну, ни одно мероприятие не проходит.
1: Кто подбирает книгу для общего чтения?
0: А вот с этим очень интересно. Это иногда происходит целая дискуссия. То есть мы считаем... Я могу предложить читателям. Я говорю: давайте мы вот сделаем там... Сегодня там такую-то книгу прочитаем. А мне может читатель сказать: нет, а мы хотим вот это. Третий хочет вот это. Поэтому иногда бывает такое, такие страсти, накал страстей проходит, что мы вообще уходим в другую книгу. Не моя, не их.
1: В чем особенность работы библиотеки передвижки?
0: Значит, если в обычной библиотеке существует определенный фонд, то есть это книги, которые, в общем-то, стоят на своем месте, то в библиотеке у нас, в передвижке, у нас двигается фонд. То есть если одна книга может там стоять и месяц, и два, и три, и год, и два, и три. У меня она так не стоит. То есть у меня большинство людей перечитали. Или же книга не пользуется таким спросом. Ну, то есть, ну, навряд ли кто-то ее будет читать. Бывает, есть такие книги, которые вот мой читатель обходит. Не потому что книга плохая, а потому что ну, она по каким-то моментам не... абсолютно, ну, неинтересно, допустим, определенному читателю, да, и как бы я вижу, что она, ну, она мне сейчас не особо нужна. Если нужно, я ее всегда закажу в Ставрополе у себя в крае, и мне ее всегда пришлют. Поэтому я собираю эти книги. Это регулярный отбор, это то, что читается, то, что не читается, то, что хотел бы человек прочитать, допустим, ну, не все прочитали, но эта книга очень интересна. Я составляю себе, в общем-то, это оставляю себя в фонде. Остальные я собираю и отправляю в край. К краю делаю заявку по новинкам литературы, которая, в общем-то, поступила, да, что интересного есть, и мне Ставрополь самое интересное по возможности собирает и отправляет мне. То есть у меня за это вот за год у меня 3-4 раза может поменяться фонд. То есть у меня 3-4 раза у меня забирают книги. И книги не одну, не две, а у меня иногда и 100 книг уходит от меня, потому что большинство уже ее перечитали, и она, допустим, или там не пользуется спросом, или она была под заказ, то есть то, чтобы место не занимало. И на их смену приходит новая. То есть у меня очень часто идет обмен литературой. Прям, ну, прям очень-очень даже быстро. Существуют обязательные экземпляры или вот краеведческая литература, которая является основой моего фонда, она никогда от меня не уезжает. То есть она всегда находится у меня. Ее, в общем-то, бережно храним, выдаем читателям. Вот краевая литература, она, в общем-то, ну, она и пользуется спросом. У меня, в общем-то, читают ее наши читатели, все. И вот, ну, вот она у меня от меня не переезжает. А все остальные прочитаны массой, большинством, они уходят, и им на смену приходят другие. То есть обмен литературы у меня гораздо быстрее проходит, чем вот в обычных библиотеках. В обычной библиотеке нужно ждать, пока новая книга придет или пришли новинки. Но также ты можешь взять какую-то там книгу, которая там 5 лет назад пришла, да? А мне для того, чтобы эта книга, которая у меня 5 лет назад, человек хочет ее перечитать, мне нужно будет заказать. То есть в течение там 2-3 дней у меня эта книжка прибегает ко мне со Ставрополя и попадает в руки моему читателю. То есть он, в принципе, не очень долго ее ждет.
1: Скажите, пожалуйста, а как происходит пересылка из Ставрополя к вам в Кисловодск и обратно?
0: Значит, первое, что у нас есть библиомобиль, который привозит мне по определенному графику, то есть график согласовывается руководством, и мне привозятся книги. Если это ну, форс-мажорное, это вот заказ детям, заказ читателю, то это приходит с заказной секограммой, приходит на почту России. Она от меня, к сожалению, далеко, и мне приходится за ними ездить. И я тогда ее, в общем-то, привожу сюда, то есть заказной секограммой.
1: А она ко мне почты, приходит. С почты книги забираете тоже вы сами?
0: Да.
1: И отвозите на почту тоже вы сами?
0: Да.
1: То есть вот такая сложная работа в библиотеке передвижки. Это не только выдача книг, но еще и ответственность за пересылку книг.
0: Конечно, она идет заказной секограммой, потому что обычной секограммой ты не отправишь книгу, потому что все-таки это деньги, а брайлевские книги мы прекрасно знаем. В общем-то, что это очень дорогостоящее удовольствие, и просто так потерять, ну, как бы никто не хочет, ни я, ни читатель, ни, в общем-то, ну, никому это не хочется потом восстанавливать. Это очень сложно, и, как бы, конечно, вот приходится ее отслеживать, где она. Если вдруг она по какой-то причине по треку где-то зависла, все, начинается уже паника, потому что ты уже боишься, что она куда-нибудь денется. Поэтому ты ее от точки А до точки Б, ты ее уже отслеживаешь по треку. У меня, ну, сейчас Почта России вообще ввела очень удобную, в общем-то, систему отслеживания. Мне очень она нравится. Мне заказали книгу, я заказала ее в крае. Край ее быстренько оформил, секограммой заказной мне отправил. Мне уже сразу пришло уведомление, то, что она принята в отделении города Ставрополя. И вот ожидаемое время получения, такое-то, такое-то. Я ее каждый путь могу проследить по ее, в общем-то, треку, и когда я пришла, мне не нужен ни паспорт, ни ничего. Я открыла, показала QR-код, мне его считали, и я получила свои заветные 5, 6, 10, 12 книг. Поэтому это очень удобная система. Но единственное, что да, вот то, что помещение, в общем-то, почты далеко очень от нас, то есть нужно специально за ней ехать, и это, ну, как бы не очень близкий путь. Так, в общем-то, достаточно быстро.
1: А скажите, пожалуйста, вот брайлевские книги, они же достаточно тяжелые. Оказывает ли вам кто-то помощь в том, чтобы просто привезти их с почты до библиотеки?
0: Честно сказать, в основном это делаю я, но бывает так, что мои читатели, у которых есть родственники на машине, если книга им заказана, то есть бывает так, что кого-то отправляют племянника, брата. Ну, не всегда, конечно, так бывает, но по возможности. Там уже не смотрят мои книжки, их книжки. Сразу меня погрузили с моей этой секограммой и отправили в библиотеку. Оттуда уже я дала ту книгу, которая записана на читателя, чей родственник приехал со мной. То есть помогают всем миром, наверное. Я же говорю, наверное, поэтому я и работаю. Я столько лет здесь, и, наверное, игру и раскрылась. Только благодаря, наверное, то, что вот у меня такие люди, у меня такой коллектив, поэтому все помогают, кто чем может. Иногда бывают, знаете, такие моменты, что и читатель себе заказывает на дом, но самому тащить на почту слепому человеку эту несчастную секограмму, оформлять и отправлять ее в край, тоже же ведь сложно. То есть это ж можно, как бы, да, заказать себе домой, прийти с почты, взять книжечку, да, и потом, но потом же эту же тяжесть надо отнести, это же нужно ее упаковать, это же нужно, это же целое дело для слепого. Поэтому я говорю: так, Ставрополь говорит, мы на все согласны. Я говорю, можно они эту книжечку оставят у меня. То есть человек прочитал, ему пришло на почту, он не тянет ее туда, вот откуда я их все приношу, а приносит ко мне, я звоню в край, они уже с формуляра списывают с человека, или на мне на филиал, если книга очень такая интересная, прям зачитывался человек, прям говорит, очень хорошая, оставьте у себя, просто переписывают ее на меня, то есть на мой филиал, то есть она за мной теперь числится, но человеку не надо тащить эти тяжести в другой конец города.
1: Давайте поговорим о надомном абонементе, ведь в вашей библиотеке вы единственный сотрудник, стало быть, вы не только выдаете книги в филиале, но и работаете с надомными читателями. Скажите, пожалуйста, сколько у вас сейчас читателей-надомников?
0: Читателей-надомников на сегодняшний день у меня 11 человек. С разными ограничениями, заболеваниями, и опорно-двигательный аппарат, и, ну, сопутствующие заболевания. Но это люди в основном, к сожалению, которые прикованы к постели, которые еле-еле передвигаются на ходунках. То есть это такая категория, которая, в общем-то, очень во мне нуждается. То есть это те люди, которые очень много, к сожалению, одиноких, у которых, в общем-то, нету близких и родных, и мы вместе с соцработником являемся вот тем самым окном в мир, как нас называют, да, то есть мы вот вместе, дружно вот помогаем таким нашим, в общем-то, читателям, потому что у человека и так жизнь очень тяжелая, а литература, она как раз скрашивает его тяжелые горестные моменты, она становится и семьей, и другом, и отдушиной, и каким-то источником информации, потому что люди читают разные книги, и художественную литературу, и в то же время у нас журнал «Нашу жизнь», где они могут быть в курсе всего того, что происходит, в общем-то, в стране, потому что новости новостями, в общем-то, люди предпочитают, в общем-то, печатный формат и информацию. У меня очень интересные берут очень часто выпуск нашей Ставропольской краевой библиотеки, называется «Калейдоскоп событий». Это развлекательно-познавательный журнал, поэтому он очень, как бы, хорошо читаемый. То есть вот такая вот категория, которая Необходима моя помощь и, в общем-то, в доставке, в подборе книг. Это очень такая интересная категория людей, это очень такая душевная категория людей, которая не каждого впустит в свой дом. Поэтому это очень такая, ну, для меня немножко... такая немножко личная такая работа, потому что это все очень сложно, это человеческая судьба, это человеческая боль. И вот ты каждый раз, простите, ты каждый раз с этим сталкиваешься и видишь, как тебя ждут. Простите, это очень такая тема тяжелая. Потому что, ну, ты являешься, наверное, больше, чем родственник в этой ситуации. Тебя очень ждут, тебя очень любят. И, наверное, так как никогда, искренне ждут, без каких-то там моментов лицемерия. Вот, поэтому это... И ты являешься и... медсестрой, и скорой помощью, и вплоть до того, что какие-то личные вещи найти, что-то перебрать, что-то выкинуть, знаете, как бы, и соцработник в то же время, знаете, ну, наверное, нету вот какой-то вот определенности, кто я. Я та, кто нужна вот в данный момент. Нужна я как медсестра, там, таблетки найти, прочитать, рассортировать. Или же я нужна как скорая помощь померить сахар для того, чтобы... Или померить давление для того, чтобы дать человеку эту таблетку, да? Потому что кроме меня, к сожалению, никто не даст. Это такая вот очень... Это поговорить. Это книга. Но это еще я... Первый, кто приходит, это соцработник, я иду как бы вторая, через какой-то там промежуток времени мы созваниваемся с соцработником. То есть я последняя, кто ухожу от этого человека. Вот, и как бы разные ситуации бывали, и слава Богу, что сейчас все, у многих все, слава Богу, хорошо, но ты не знаешь, в какой момент ты можешь попасть. Иногда книга остается второстепенным, иногда даже не забираю, просто принесу, положу. Я как бы вынуждена делать определенную какую-то необходимую вещь, которая нужна моему читателю. Поэтому это такая очень, очень интересная категория. Они все очень интересные. И я всегда удивляюсь их желанию жить. Наверное, так, как хотят жить они и цепляются за эту жизнь. Наверное, нам только нужно учиться, как наши... проблемы, наши всякие моменты для жизни по сравнению с их, вы знаете, наверное, это ничего. Потому что человек, который прикован к постели, который лишён близкого и родного человека, ну, наверное, дальше уже рассказывать не о чем. Это очень, в общем-то, это все, это тупик, да, и это очень страшные моменты одиночества, но насколько эти люди позитивны, насколько эти люди чувствуют твое настроение, люди рады к тому, что я к ним прихожу. И, в общем-то, желание их прочитать, что-то узнать, даже что-то, чтоб я рассказала, что в городе творится, какие новости, что происходит. Люди это все очень ценят, и, в общем-то, практически все очень позитивные и очень так настроены жить. Говорит, не смотри, говорит, что я лежу. Говорит, мозг и руки работают хорошо. Говорит, я, говорит, и читаю, говорит, нормально, говорит, и соображаю. Так что, говорит, рассказываю все, что есть. Даже, знаете, даже вот до таких вот моментов. То есть это вот такая, да, очень эмоциональная сфера работы. Каждый вторник что-то несет в себе такое интересное.
1: А скажите, пожалуйста, как часто есть возможность у читателя надомного абонемента поменять книги?
0: У меня по расписанию я каждый вторник, у меня в общем-то, есть обслуживание. То есть, если человек со вторника, ну, за неделю успел прочитать, то есть я вполне спокойно могу ему эти книги как бы поменять. Потому что мы всегда созваниваемся, и те, кто планируют, в любом случае, мы все живые люди, у всех свои планы, есть какие-то моменты. Кто-то хочет, чтобы я пришла не в этот вторник, а в следующий. То есть у меня специальный блокнот, в котором я веду записи, кому что, кому какую книгу, кого на какой вторник записать, какое-то число. Я думаю, что, в общем-то, те, кто быстро читают, ну да, они немножечко дожидаются меня, потому что они быстренько книжку проглотили, и все. Им приходится меня иногда, да, вот до следующего вторника, в общем-то, подождать. А так у меня каждая неделя, каждый вторник я в распоряжении моих читателей.
1: А как вы добираетесь к своим читателям, которые обслуживаются на дому?
0: На общественном транспорте, на автобусах, на маршрутках. Иногда на двух, потому что не все живут в доступности. У меня вот здесь один маршрут рядом, который идет, но он мне не особо удобен. Мне вот приходится идти на другую маршрутку и пересаживаться иногда, и два автобуса с пересадками, чтобы доехать до моего читателя. Потому что есть читатели, которые живут в многоквартирных домах там, или в пятиэтажках, а есть, которые находятся в частных секторах. То есть это, ну, можно сказать, поселковая территория. Поэтому до поселка нужно добраться на другом совершенно поселковом автобусе, который ходит по расписанию. Поэтому здесь вот такая вот, такой вот момент. Маршрутки, автобусы.
1: Скажите, пожалуйста, ходить по улице прекрасно, с книгами, в хорошую погоду. А что делать, если на дворе вторник, а на улице сильный дождь?
0: Ой, последнее время это очень актуально, особенно во второй половине дня. Это, вы знаете, практически чайная церемония. Это ты достаешь, подбираешь книжки, это ты складываешь в пакет, это пакет ты переворачиваешь, и пакет засовываешь в другой пакет, потому чтобы книжки не намокли. И потом третий пакет уж в котором ты понесешь, для того, чтобы книги ни с одной, ни с другой стороны не намокли. Потому что, ну, априори зонтик уже нести тебе негде, потому что две твои руки рабочие уже заняты, и ты перебежками от, знаете, как бы от крыши до крыши с этими сумочками, с, в общем-то, интеллектуальным добром, значит, скачешь на остановку, потому что по-другому нет, книги-то надо закрывать, влага, вода, это все губительно, поэтому книги, да, вот, конечно, тщательно каждую книгу не укроешь, а вот именно вот полностью пакет, вот их уложил, потом этот пакет перевернул. Это же уже целая система сложившаяся. Переверну этот пакет. То есть получается у тебя там, где у тебя ты достаешь книжки, оно у тебя уже получается на дне. Там верх уже, считай, закрыт. И третий пакет уже как бы, ну, переносочный такой, что какая бы вода ни прошла, то есть ты уже, они уже в двух пакетах, а третий это уже пакет, который переносишь. То же самое происходит, когда ты идешь от читателя, то есть его книги ты точно так же вот это вот фасуешь в пакет перевернутый, и в третий пакет уже контрольный для переноски.
1: И не промокает?
0: Ну, Бог миловал, пока нет. Пока не промокало. У меня, в общем-то, неделька дождевиков. У меня и черный, и желтый, и зеленый. У меня здесь куча дождевиков, потому что, ну, зонтик взять это просто нереально. Просто нету третьей руки. Иногда очень бы ее хотелось, или как вот в загранице, или там у наших близких, в общем-то, по континенту. Соседи, у них там, знаете, есть шапочки, над шапочками зонтики. То есть, как бы я иногда подумала, но я думаю, я долго с этими книжками не пройду, думаю, меня будут очень долго останавливать. Так, чтобы над головой хотя бы был бы зонтик. Ну, это, конечно, смешно, но, тем не менее, как бы зонтик уже держать нечем, поэтому у меня существует моя рабочая форма, это дождевик. Я никогда не обращала внимания, на каких улицах находятся вообще библиотеки, да, вот у каждой библиотеки своя есть улица, да, на которой фактически юридический адрес. Но, идя с книгами к очередному надомнику, говорит, дело было вечером, делать было нечего. Решила задуматься, вот на каких вот улицах у нас находятся, в общем-то, библиотеки, и моя в том числе. И вот самое, что интересное, для того, чтобы приехать с выезда ко мне, дойти до меня, добраться, нужно с выезда или же с въезда в город остановиться на улице какой? Правильно, Маяковского. Где находится моя библиотека? В тихом, спокойном районе, спальном. Где будут птички? Очень вкусная выпечка. На какой она может находиться улице чисто теоретически? Вот на улице Есенина. Цветы, деревья, романтика. То есть я нахожусь на улице Есенина, но чтобы ко мне добраться с выезда, нужно выйти непременно на остановке Маяковского.
1: Какие мероприятия вам особенно нравится проводить? Дело в том, что у библиотекаря еще входит в обязанности и проведение мероприятий с читателями. Ну, конечно, обо всех говорить долго, да и много. А вот расскажите, пожалуйста, о тех мероприятиях, которые вот особенно по душе и которым особенно приятно готовиться.
0: Это День Победы. Это, наверное, один из таких любимых, нужных, даже необходимых мероприятий, к которому готовишься, наверное, как никогда тщательно, потому что это наша память, это наша история. И не потому что там государство прописало, что нужно быть патриотом. Нет, патриотом нужно родиться, нужно прожить, нужно воспитываться в этом. И подход даже к таким мероприятиям, он должен быть, в общем-то, и с одной стороны современным, потому что у нас сейчас очень много акций. Вот вы сегодня поучаствуете в нашей акции. Не только наша акция, это всероссийская акция «Окна Победы», да? Но это же что-то новое. Это каждый в память о своем герое украшает окна. Это и летящие журавли, это и горящие танки, это и радостные солдаты. Они сейчас такая, в общем-то, такая, эта сфера очень развитая, и печать цветная, односторонняя, двухсторонняя. Красиво, ну, называется вырубка, то есть по контуру обведено, да, то есть ты можешь этим пользоваться не один раз. Это настолько все, в общем-то, красиво. Это все, ты создаешь вот этот вот уголок памяти свой, да, используя там журавлей летящих. То есть показываешь тем самым, что ты эта часть. Когда мне мои дети задали вопрос, говорит, мам, ну зачем это все? Ну мы же помним. Я говорю, а это для того, чтобы не забыли. Потому что каждое окно победы, которое продумываем, я это делаю дома с детьми, это делаем с нашими читателями. Это не только нам память, но это и другим показать, что мы помним, мы являемся частью этой истории. Нет семьи такой, где не был памятен свой герой, да, то есть мы живы этой памятью, и чем, конечно, дальше от нас уходит это время, уже 81 год, тем люди, тем дети, молодежь, все дальше и дальше это остается вот только на страницах истории. Я не представляю себе, наверное, работу в публичной обычной библиотеке с обычными категориями людей, да, там с детьми, хотя я тоже с детьми работаю, но у меня особая категория деток, и каждому свой подход. Но я бы, наверное, я бы не смогла, потому что все-таки моя специфика работы, наверное, какой-то и у меня отложила отпечаток. Не хочу я менять работу, мне здесь нравится, мне здесь комфортно, не без проблем. Как бы и директор ругает, и наказывает, всякие моменты бывали. Но это, наверное, и хорошо, потому что ты учишься, и если любишь свою работу, ты учишься каждый божий день, ты повышаешь квалификацию, ты открываешь для себя много что нового. Библиотека не стоит на месте, мы трансформируемся, мы подстраиваемся под современные условия. Давайте проследим, даже вот насколько быстро все это происходит. Еще вот я помню себя с бобинами, потом точно так же я помню папу с магнитофоном, с кассетами, потом резко уже и магнитофоны, и с кассетами, и с дисками, да, и сейчас пролетело, не такое большое большой период времени мы уже пользуемся флеш-картами, накопителями, да, у нас отдельная библиотека электронная, да, что нам тогда как бы, ну и даже и присниться не могло. Вот, и причем это все вот в такой короткий период, и вот я вот как раз эти периоды все застала. Это же так интересно, и насколько это все вот библиотека умеет, в общем-то, скомпоновать в себе, чтобы каждому было в этом месте удобно, комфортно, чтобы каждый мог выбрать тот формат, который ему удобен. У меня также есть диски, также есть кассеты, также есть флешки, также, естественно, наш любимый Брайль, как же без него. То есть на любой вкус, по любой возможности. У меня до сих пор вот люди читают книжки на CD, DVD, на своих, в общем-то, даже бывает так, что перекупают у кого-то уже и DVD-дисков-то, уже как бы, ну, время тоже как бы уходит, но тем не менее люди находят и на чем проиграть, и DVD покупают, я же даже не думала, что они еще где-то продаются, но люди умудряются покупать, ну, потому что говорят, ну, мне так комфортно. Так что развиваемся и будем развиваться дальше, я думаю, у нас все будет впереди очень хорошо, несмотря на то, что все говорят, что в будущем библиотекарь пропадет как единица, пропадет как, в общем-то, работник, что уже такой профессии не будет. Нет, мы останемся. И какие бы роботы, какие бы там сейчас современные технические средства не пришли бы нам на смену, человеческий фактор не заменит. Робот не поговорит. Робот не может много что, но он пока еще не чувствует вот человека, его настроение, его, в общем-то, эмоциональное какое-то, там, я даже не знаю, как это сказать, какой-то эмоциональный настрой, с чем он пришел сюда. То есть наша профессия, она была, есть и будет, несмотря на то, что мы вот такие древние. Но все равно мы идем, вот смотрите, у нас открываются новые библиотеки, у нас открываются современные библиотеки, которые в себе как раз модельные, которые в себе собирают абсолютно все. Это и место, где можно поговорить, это и место, где можно получить какую-то услугу, в то же время и компьютеризированное. И то есть человек пришел и получил со всех сторон, в общем-то, помощь, и все, что ему нужно, он нашел в одном месте. Поэтому, конечно, и модельные библиотеки, вот они приходят на смену, они будут еще лучше. Это и внутри и площадки для проявления творческого потенциала. Это же очень хорошо, и это в очередной раз доказывает, что наша профессия была и будет, только мы будем трансформироваться вместе со своей библиотекой. Да. Вы будете на Каменводах, обязательно приходите в гости. Это Кисловодский филиал Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих имени Маяковского. Находимся мы на улице Есенина, 16. К нам можно добраться на маршрутке номер 17 или 19. И будем с вами дружить.
2: Из тысячи профессий Татьяна Юрьевна выбрала именно профессию библиотекаря. Она ни минуты не жалела о своем выборе и уверена, профессия библиотекаря останется с человечеством на долгие годы.

0: Алисе наскучило сидеть с сестрой без дела на берегу реки. Разок-другой она заглянула в книжку, которую читала сестра.
1: Что толку в книжке, если в ней нет ни картинок, ни разговоров?
0: Она сидела и размышляла, не встать ли ей и не нарвать ли цветов для венка. Мысли ее текли медленно и несвязно, от жары ее клонило в сон. Вдруг мимо пробежал кролик с красными глазами. Конечно, ничего удивительного в этом не было. Правда, кролик на бегу говорил:
2: «Ах, боже мой, я опаздываю!»
0: Но и это не показалось Алисе особенно странным. Но когда кролик вдруг вынул часы из жилетного кармана и, взглянув на них, помчался дальше, Алиса вскочила на ноги. Никогда раньше она не видела кролика с часами, да еще с жилетным карманом в придачу. Сгорая от любопытства, она побежала за ним по полю и только-только успела заметить, что он юркнул в нору под изгородью. В тот же миг Алиса юркнула за ним следом, не думая о том, как же она будет выбираться обратно. Нора сначала шла прямо, ровная, как туннель, а потом вдруг круто обрывалась вниз. Не успела Алиса и глазом моргнуть, как начала падать, словно в глубокий колодец.
1: Интересно, сколько миль я уже пролетела? Я верно приближаюсь к центру Земли, но интересно, на какой же я тогда широте и долготе?
0: Сказать по правде, она понятия не имела о том, что такое широта и долгота, но ей очень нравились эти слова. Они звучали так важно и внушительно.
1: А не пролечу ли я всю Землю насквозь? Вот будет смешно. Вылезаю, а люди вниз головой. Как их там зовут? Антипатии, кажется. Придется мне у них спросить, как называется их страна. Простите, сударыня, где я? В Австралии или в Новой Зеландии?
0: А она все падала и падала. Делать нечего. Помолчав, Алиса снова заговорила.
1: Дина будет меня сегодня весь вечер искать. Ей без меня так скучно.
0: Диной звали их кошку.
1: Ах, Дина, милая, как жаль, что тебя со мной нет. Правда, мышек в воздухе нет, но зато мошек хоть отбавляй. Интересно, едят ли кошки мошек?
0: Тут Алиса почувствовала, что глаза у нее слипаются. Она сонно бормотала:
1: едят ли кошки мошек? Едят ли мошки кошек?
0: Тут раздался страшный треск. Алиса упала на кучу валежника и сухих листьев. Она ничуть не ушиблась и быстро вскочила на ноги. Взглянула наверх, там было темно. Перед ней тянулся коридор, а в конце его мелькнул белый кролик. Алиса помчалась за ним следом. Она слышала, как, исчезая за поворотом, кролик произнес:
2: «Ах, мои усики! Ах, мои ушки! Как я опаздываю!»
0: Повернув за угол, Алиса ожидала увидеть кролика, но его нигде не было. А она очутилась в длинном низком зале, освещенном рядом ламп, свисавших с потолка. Дверей в зале было множество, но все оказались заперты. Алиса попробовала открыть их, но, убедившись, что ни одна не поддается, она прошла по залу с грустью, соображая, как ей отсюда выбраться. Вдруг она увидела стеклянный столик на трех ножках. На нем не было ничего, кроме крошечного золотого ключика. Алиса решила, что это ключ от одной из дверей. Но, увы, то ли замочные скважины были слишком велики, то ли ключик слишком мал. Только он не подошел ни к одной, как она ни старалась. Пройдясь по залу во второй раз, Алиса увидела занавеску, которую не заметила раньше. А за ней оказалась маленькая дверца, дюймов 15 вышиной. Алиса вставила ключик в замочную скважину, и к величайшей ее радости он подошел. Она открыла дверцу и увидела за ней нору, совсем узкую. Алиса встала на колени и заглянула в нее. В глубине виднелся сад удивительной красоты. Ах, как ей захотелось выбраться из темного зала и побродить между яркими цветочными клумбами и прохладными фонтанами, но она не могла просунуть в нору даже голову.
1: Если б моя голова и прошла, что толку? Кому нужна голова без плечей? Ах, почему я не складываюсь, как подзорная труба?
0: Алиса вернулась к стеклянному столику, смутно надеясь найти на нем другой ключ или, на худой конец, руководство к складыванию наподобие подзорной трубы. Однако на этот раз на столе оказался пузырек.
1: «Я совершенно уверена, что раньше его здесь не было».
0: К горлышку пузырька была привязана бумажка, а на бумажке крупными красивыми буквами было написано: «Выпей меня». Это, конечно, было очень мило, но умненькая Алиса совсем не торопилась следовать совету.
1: «Прежде всего надо убедиться, что нигде нет пометки «яд».
0: Однако на этом пузырьке никаких пометок не было, и Алиса рискнула отпить из него немного. Напиток был очень приятен на вкус. Он чем-то напоминал вишневый пирог с кремом, ананас, жареную индейку, сливочную помадку и горячие гренки с маслом. Алиса выпила его до конца.
1: «Какое странное ощущение! Я верно складываюсь, как подзорная труба».
0: И не ошиблась. В ней сейчас было всего 10 дюймов росту.
1: «Если я и дальше буду так уменьшаться, я могу и вовсе исчезнуть».
0: Подождав немного и убедившись, что больше ничего не происходит, она решила тотчас же выйти в сад. Бедняжка! Подойдя к дверце, она обнаружила, что забыла золотой ключик на столе, а вернувшись к столу, поняла, что ей теперь до него не дотянуться. Бедная Алиса села на пол и заплакала.
1: «Ну, хватит! Слезами горю не поможешь».
0: Тут она увидела под стеклом маленькую стеклянную коробочку. Алиса открыла ее. Внутри был пирожок, на котором коринками, изюминками, было красиво написано: «Съешь меня».
1: «Ну что ж, так и сделаю. Если при этом я вырасту, я достану ключик. А если уменьшусь, пролезу под дверь. Мне бы только попасть в сад. А как? Все равно».
0: Она откусила от пирожка и с тревогой подумала:
1: «Расту или уменьшаюсь? Расту или уменьшаюсь? Все страньше и страньше. Я теперь раздвигаюсь, словно подзорная труба. Прощайте, ноги».
0: В эту минуту она как раз взглянула на ноги и увидела, как стремительно они уносятся вниз. Еще мгновение — они скроются из виду.
1: «Бедные мои ножки, кто же вас будет теперь обувать? Кто натянет на вас чулки и башмаки? Мне же до вас теперь, мои милые, не достать. Мы будем так далеки друг от друга, что мне будет совсем не до вас. Придется вам обходиться без меня».
0: В эту минуту она ударилась головой о потолок, ведь она вытянулась футов до 9, не меньше. Тогда она схватила со стола золотой ключик и побежала к двери в сад. Бедная Алиса. Разве могла она теперь пройти в дверцу? Ей удалось лишь заглянуть в сад одним глазком, и то для этого пришлось лечь на пол. Надежды на то, чтобы пройти в нору, не было никакой. Немного спустя вдалеке послышался топот маленьких ног. Это возвращался белый кролик. Одет он был парадно, в одной руке держал пару лайковых перчаток, а в другой — большой веер. На бегу он тихо бормотал:
2: «Ах, боже мой, что скажет герцогиня? Она будет в ярости, если я опоздаю. Просто в ярости!»
0: Алиса была в таком отчаянии, что готова была обратиться за помощью кому угодно. Когда кролик поравнялся с нею, она робко прошептала:
1: «Простите, сэр!»
0: Кролик подпрыгнул, уронил перчатки и веер, метнулся прочь и тут же исчез в темноте. Алиса подняла веер и перчатки. В зале было жарко, и она стала обмахиваться веером.
1: «Нет, вы только подумайте, какой сегодня день странный, а вчера все шло как обычно. Может, это я изменилась за ночь? Дайте-ка вспомнить. Сегодня утром, когда я встала, я это была или не я? Кажется, уже и не совсем я. Но если это так, то кто же я в таком случае? А ну-ка проверю, помню ли я то, что знала, или нет. 4×5 — 12. 4×6 — 13. 4×7. Ой, так я до 20 никогда не дойду. Ну ладно, таблица умножения — это не важно. Попробую географию. Лондон — столица Парижа. А Париж — это столица Рима. А Рим? Нет, все не так, все неверно. Попробую прочитать, как дрожит».
0: Она сложила руки на коленях, словно отвечала урок, и начала. Но голос ее звучал как-то странно. будто кто-то другой хрипло произносил за нее совсем другие слова.
1: «Как дорожит своим хвостом малютка-крокодил! Урчит и вьется над песком, прилежно пенит Нил! Как он умело шевелит опрятным коготком! Как рыбок он благодарит, глотая целиком!» «Слова совсем не те. Останусь здесь навсегда. Пусть тогда попробуют, придут сюда за мной. Свесят головы вниз, станут звать. Подымайся, милочка, к нам. А я на них только посмотрю и отвечу. Скажите мне сначала, кто я. И если мне это понравится, я поднимусь. А если нет, останусь здесь, пока не превращусь в кого-нибудь другого».
0: С этими словами Алиса глянула вниз и, к своему удивлению, заметила, что, пока говорила, натянула на одну руку крошечную перчатку кролика.
1: «Как мне это удалось? Видно, я опять уменьшаюсь».
0: Алиса встала и подошла к столику, чтобы выяснить, какого она теперь роста. Судя по всему, в ней было не больше 2 футов, и она продолжала стремительно уменьшаться. Вскоре она поняла, что виной тому веер, который она держала в руках, и тут же швырнула его на пол. И хорошо сделала, а то могла бы и вовсе исчезнуть.
1: «Уф, едва спаслась. А теперь в сад».
0: И она подбежала к дверце. Но, увы, дверца опять была заперта, а золотой ключик так и лежал на стеклянном столе.
1: «Час от часу не легче. Такой крошкой я еще не была ни разу. Плохо мое дело, хуже некуда».
0: И тут снова послышался легкий звук шагов. Это был белый кролик. Он медленно трусил назад, с волнением глядя по сторонам, словно что-то искал. Алиса услышала, как он бормочет про себя.
3: «Ах, герцогиня, герцогиня, бедные мои лапки, бедные мои усики. Она же велит меня казнить, как пить дать велит. Где же я их потерял?»
0: Алиса догадалась, что он ищет веер и белые перчатки, и принялась их искать, желая подобрать и сердечно ему помочь. Но веера и перчаток нигде не было. Все вокруг изменилось. Большой зал со стеклянным столиком и дверцей куда-то исчез, словно его и не бывало. Вскоре кролик заметил Алису.
3: «Эй, Мэри Энн, а ты что здесь делаешь? Беги-ка скорее домой и принеси мне пару перчаток и веер. Да поторопись!»
0: Алиса так испугалась, что со всех ног бросилась исполнять поручение. В эту минуту она увидела чистенький домик. На двери была прибита медная дощечка, начищенная до блеска, а на дощечке было написано «Б. Кролик». Алиса без стука вошла и побежала по лестнице наверх.
1: «Как странно, что я у кролика на побегушках. Не хватает еще, чтобы Дина давала мне поручение».
0: Размышляя таким образом, она пробралась в маленькую комнатку, сверкающую чистотой. У окна стоял стол, а на нем, как она и надеялась, лежал веер и несколько пар крошечных перчаток. Алиса взяла веер и пару перчаток и совсем уже собралась выйти из комнатки, как вдруг увидела у зеркала маленький пузырек. На нем не было написано «Выпей меня». Но Алиса открыла его и поднесла к губам.
1: «Стоит мне что-нибудь проглотить, как тут же происходит что-нибудь интересное. Посмотрим, что будет на этот раз. Мне бы очень хотелось опять подрасти. Надоело быть такой крошкой».
0: Так оно и случилось. Не успела она отпить и половины, как уперлась головой в потолок. Пришлось ей пригнуться, чтобы не сломать себе шеи. Она быстро поставила пузырек на стол.
1: «Ну, хватит. Надеюсь, на этом я остановлюсь. Я и так уже в дверь не пролезу. Зачем только я так много выпила?»
0: Увы, было уже поздно. Она все росла и росла. Пришлось ей встать на колени, а через минуту и этого оказалось мало. Она легла, согнув одну руку в локте, рука доходила до самой двери, а другой обхватила голову. Через минуту ей снова стало тесно. Она продолжала расти. Пришлось ей выставить одну руку в окно, а одну ногу засунуть в дымоход. Дальше расти было некуда. Но, к счастью, действие волшебного напитка на этом кончилось. Больше она не росла. Правда, легче от этого ей не стало. Особых надежд на спасение не было.
1: «Как хорошо было дома. Там я всегда была одного роста. Зачем только я полезла в эту кроличью норку? И все ж, такая жизнь мне по душе. Все тут так необычно. Интересно, что же со мной произошло? Когда я читала сказки, я твердо знала, что такого на свете не бывает. А теперь я сама в них угодила. Обо мне надо написать книжку, большую, хорошую книжку. Вот вырасту и напишу. Да, но ведь я уже выросла. По крайней мере, здесь мне расти больше некуда.
0: Так она разговаривала сама с собой. Беседа получалась очень интересная, но тут под окнами послышался чей-то голос.
2: Мэри Энн, Мэри Энн, неси-ка сюда перчатки, да поторапливайся!
0: На лестнице послышался топот маленьких ног. Алиса поняла, что это кролик ее ищет. И забыв о том, что она теперь в тысячу раз его больше, так задрожала, что весь дом зашатался. Кролик подошел к двери и толкнул в нее лапкой. Но дверь открывалась в комнату, а так как Алиса уперлась в нее локтем, она не поддавалась.
2: «Что ж, обойду дом кругом и залезу в окно».
1: «Ну нет!»
0: — подумала Алиса. Подождав, пока он, по ее расчетам, должен был подойти к окну, она наугад высунула руку и попробовала его схватить. Послышался крик, что-то шлепнулось, зазвенело разбитое стекло. Видно, он упал в теплице, в которых выращивали огурцы. Потом раздался сердитый крик.
2: «Пат! Пат! Да где же ты?»
0: А какой-то голос, которого Алиса раньше не слышала, отвечал.
4: «Я тут! Яблочки копаю, ваша честь!»
2: «Яблочки копаю! Нашел время! Лучше помоги мне выбраться отсюда!»
0: Снова зазвенело разбитое стекло.
2: «Скажи-ка, Пат, что это там в окне?»
4: «Рука, конечно, ваша честь!»
2: «Дубина! Какая же это рука? Ты когда-нибудь видел такую руку? Она же в окно едва влезла!»
4: «Оно, конечно, так, ваша честь, только это... рука!»
2: «Ей там во всяком случае не место. Иди и убери ее, Пат!»
4: «Ваша честь, не лежит у меня сердце! Не надо, ваша честь, прошу вас!»
2: «Трус ты эдакий! Делай, что тебе говорят!»
0: Тут Алиса снова пошевелила пальцами в воздухе. На этот раз послышалось два вопля. И снова посыпались стекла.
1: Какие большие там теплицы. Интересно, что они теперь будут делать? Убери ее, Пат! Я бы и сама была рада отсюда убраться. Вот бы они мне помогли.
2: Нужно сжечь дом.
1: Попробуйте только, и я натравлю на вас Дину. Интересно, что они теперь будут делать?
0: Минуты через две внизу опять началось движение. Алиса услышала, как кролик сказал.
2: «Для начала хватит одной тачки».
0: В следующую минуту в окно посыпался град мелких камешков. Некоторые попали Алисе прямо в лицо.
1: «Перестаньте, а то хуже будет!»
0: Снова наступила мертвая тишина. Алиса меж тем с удивлением заметила, что камешки, упав на пол, тотчас превращаются в пирожки. Тут Алису осенило.
1: «Если я съем пирожок, со мной обязательно что-нибудь случится. Расти мне больше некуда, так что, скорее всего, я стану меньше».
0: Она проглотила один пирожок и с радостью заметила, что росту в ней поубавилось. Как только она настолько уменьшилась, что смогла пройти в дверь, она тотчас выбежала из дому и увидела под окнами целую толпу птиц и зверюшек. Увидев Алису, все бросились к ней, но она пустилась на утек и вскоре оказалась в дремучем лесу.
1: «Прежде всего нужно принять прежний вид, а потом найти дорогу в тот чудесный сад. Так и поступлю, лучше плана не придумаешь».
0: И вправду план был замечательный, такой простой и ясный. Одно только плохо. Алиса не имела ни малейшего представления о том, как все это осуществить.
1: «Мне бы надо еще подрасти. Нужно что-то съесть или выпить. Только вот что?»
0: Алиса поглядела кругом на цветы и травы, но не увидела цветы и травы, но не увидела ничего подходящего. Неподалеку стоял гриб, большой, почти с нее.

0: Алиса и синяя гусеница долго смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Наконец гусеница вынула кальян изо рта и медленно, словно в полусне, заговорила.
1: Ты кто такая?
2: Сейчас, право, не знаю, сударыня. Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась. Но с тех пор я уже несколько раз менялась.
1: Что это ты выдумываешь? Да ты в своем уме?
0: Гусеница, видно, просто была весьма не в духе, так что Алиса повернулась и пошла прочь.
1: Вернись! Мне нужно сказать тебе что-то очень важное.
0: Это звучало заманчиво. Алиса вернулась.
1: Значит, по-твоему, ты изменилась?
2: Да, сударыня, и это очень грустно. Все время меняюсь и ничего не помню.
1: А какого роста ты хочешь быть?
2: Если вы не возражаете, сударыня, мне бы хотелось хоть капельку подрасти.
0: Алиса терпеливо ждала, пока гусеница не соблаговолит снова обратить на нее внимание. Минуты через две та вынула кальян изо рта, зевнула раз, другой и потянулась. Потом она сползла с гриба и скрылась в траве, бросив Алисе на прощание.
1: Откусишь с одной стороны, подрастешь, с другой уменьшишься.
2: С одной стороны чего? С другой стороны чего?
1: Гриба,
0: ответила гусеница и исчезла из виду. С минуту Алиса задумчиво смотрела на гриб, пытаясь определить, где у него одна сторона, а где другая. Гриб был круглый, и это совсем сбило ее с толку. Наконец она решилась, обхватила гриб руками и отломила с каждой стороны по кусочку.
2: Интересно, какой из них какой?
0: Она откусила немножко от того, который держала в правой руке. И в ту же минуту почувствовала сильный удар снизу в подбородок. Он стукнулся о ноги. Нельзя было терять ни минуты, ибо она стремительно уменьшалась. Алиса взялась за другой кусок, но подбородок ее так прочно прижало к ногам, что она никак не могла открыть рот. Наконец ей это удалось. И она откусила немного гриба из левой руки.
2: Ну вот, голова наконец освободилась.
0: Впрочем, радость Алисы тут же сменилась тревогой. Куда-то пропали плечи. Она взглянула вниз, но увидела только шею невероятной длины, которая возвышалась, словно огромный шест над зеленым морем листвы.
2: Что это за зелень? И куда девались мои плечи? Бедные мои ручки, где вы? Почему я вас не вижу?
0: С этими словами Алиса пошевелила руками, но увидеть их все равно не смогла. Только по листве далеко внизу прошел шелест. Убедившись, что поднять руки к голове не удастся, Алиса решила нагнуть к ним голову и с восторгом убедилась, что шея у нее словно змея гнется в любом направлении. Алиса выгнула шею изящным зигзагом, готовясь нырнуть в листву. Ей уже стало ясно, что это верхушки деревьев, под которыми она только что стояла. Как вдруг послышалось громкое шипение. Она вздрогнула и отступила. Прямо в лицо ей, яростно бия крыльями, кинулась горлица.
3: Змея!
2: Никакая я не змея! Оставьте меня в покое!
3: А я говорю, змея! Я все испробовала, и все без толку. Корни деревьев, речные берега, кусты. Ох, эти змеи!
0: Алиса недоумевала все больше и больше. Впрочем, она понимала, что пока горлица не кончит, задавать ей вопросы бессмысленно.
3: Мало того, что я высиживаю птенцов, еще и сторожи их день и ночь от змей. Вот уже 3 недели, как я глазу не сомкнула ни на минуту.
2: Мне очень жаль, что вас так тревожат.
3: И стоило мне устроиться на самом высоком дереве, стоило мне подумать, что я наконец-то от них избавилась, как нет. Они тут как тут лезут на меня прямо с неба. Ух, змея подколодная.
2: Никакая я не змея. Я просто...
3: Ну скажи, кто ты такая? Сразу видно, что хочешь что-то выдумать.
2: Я маленькая девочка.
3: Ну уж, конечно. Видала я на своем веку много маленьких

0: девочек, но с такой шеей ни одной. Нет, меня не проведешь. Самая настоящая змея. Вот ты кто. Ты мне еще скажешь, что ты ни разу не пробовала яиц? А?
1: Нет, ну почему же? Пробовала. Девочки, знаете, тоже едят яйца.
0: Не может быть. Но если это так, тогда они тоже змеи. Больше мне нечего сказать. Знаю, ты яйца ищешь. А девочка ты или змея, мне это безразлично.
1: Но мне это совсем не безразлично. И по правде сказать, яйца я не ищу. А даже если бы искала, ваши мне все равно бы не понадобились. Я сырые не люблю.
0: Ну тогда убирайся. Вот так.
2: Сказала хмуро горлица и снова уселась на свое гнездо. Алиса стала спускаться на землю, что оказалось совсем непросто. Шея то и дело запутывалась среди ветвей, так что приходилось останавливаться и вытаскивать ее оттуда. Немного спустя Алиса вспомнила, что все еще держит в руках кусочки гриба, и принялась осторожно, понемножку, откусывать сначала от одного, а потом от другого, то вырастая, то уменьшаясь, пока, наконец, не приняла прежнего своего вида.
1: Ну вот, половина задуманного сделана. А теперь надо попасть в тот сад. Хотела бы я знать, как это сделать.
2: Тут она вышла на полянку, где стоял маленький домик, не более 4 футов вышиной.
1: Кто бы там ни жил, в таком виде мне туда нельзя идти. Перепугаю их до смерти.
2: Она принялась за гриб и не подходила к дому до тех пор, пока не уменьшилась до 9 дюймов. С минуту она стояла и смотрела в раздумье на дом. Вдруг из лесу выбежал ливрейный лакей и забарабанил в дверь. Что это лакей, она решила по ливрее. Если же судить по его внешности, это был просто лещ. Ему открыл другой ливрейный лакей с круглой физиономией и выпученными глазами, очень похожий на лягушонка. У обоих на голове были пудренные парики с длинными локонами. Лакей-лещ вынул из подмышки огромное письмо, величиной с него самого не меньше, и передал его лягушонку.
3: «Герцогиня от королевы. Приглашение на крокет».
2: Лягушонок принял письмо и также важно повторил его слова, лишь слегка изменив их порядок.
4: «От королевы, герцогиня, приглашение на крокет».
2: Затем они поклонились друг другу так низко, что кудри их смешались. Алису такой смех разобрал, что ей пришлось убежать подальше в лес, чтобы они не услышали. Когда она вернулась и выглянула из-за дерева, лакея-леща уже не было, а лягушонок сидел возле двери на земле, бессмысленно уставившись в небо. Алиса робко подошла к двери и постучала.
4: «Не к чему стучать. По двум причинам. Во-первых, я с той же стороны двери, что и ты. А во-вторых, они там так шумят, что никто тебя все равно не услышит».
2: И правда, в доме стоял страшный шум. Кто-то визжал, кто-то чихал, а временами слышался оглушительный звон, будто там били посуду.
1: «Скажите, пожалуйста, как мне попасть в дом?»
2: В эту минуту дверь распахнулась, и в голову лягушонка полетело огромное блюдо. Блюдо пролетело мимо, слегка задев его по носу, и разбилось о дерево у него за спиной.
4: «А стоит ли туда попадать? Вот в чем вопрос!»
2: Алиса толкнула дверь и вошла. В просторной кухне дым стоял столбом. Посередине на колченогом табурете сидела герцогиня и качала младенца. Кухарка у печи склонилась над огромным котлом, до краев наполненным супом.
1: «В этом супе слишком много перцу», —
2: подумала Алиса. Она расчихалась и никак не могла остановиться. Во всяком случае, в воздухе перцу было слишком много. Даже герцогиня время от времени чихала. А младенец чихал и визжал без передышки. Только кухарка не чихала. Да еще огромный кот, что сидел у печи и улыбался до ушей.
1: «Скажите, пожалуйста, почему ваш кот так улыбается?»
2: Алиса не знала, хорошо ли ей заговорить первой, но не могла удержаться.
5: «Потому»,
2: — сказала герцогиня.
5: «Это чеширский кот, вот почему. Ах ты, поросенок!»
2: Последние слова она произнесла с такой яростью, что Алиса прямо подпрыгнула. Но она тут же поняла, что это относится не к ней, а к младенцу, и с решимостью продолжала.
1: «Я и не знала, что чеширские коты всегда улыбаются. По правде говоря, я вообще не знала, что коты умеют улыбаться».
5: «Умеют! И почти все улыбаются!»
1: «Я ни одного такого кота не видела».
5: «Если бы кое-кто не совался в чужие дела, земля бы вертелась быстрее!»
2: Она запела колыбельную и принялась качать младенца, яростно встряхивая его в конце каждого куплета.

0: Гав-гав-гав. Гав-гав-гав. Гав-гав-гав. Гав-гав-гав-гав-гав-гав. Гав-гав.
1: Герцогиня запела второй куплет. Она подбрасывала младенца к потолку, а тот так визжал, что Алиса едва разбирала слова.
0: Сынка любая лупит мать за то, что он чихает. Он мог бы перца пожать, да только не желает. Гав-гав-гав, гав-гав-гав. Гав-гав-гав, гав-гав, гав-гав, гав-гав.

0: крикнула вдруг герцогиня и швырнула Алисе младенца.
1: Можешь покачать его немного, если это тебе так нравится. А мне нужно пойти и переодеться к Рокету у королевы.
0: С этими словами она выбежала из кухни. Кухарка швырнула ей вдогонку кастрюлю, но промахнулась. Алиса чуть-чуть не выронила младенца из рук. Вид у него был какой-то странный, а руки и ноги торчали в разные стороны.
2: Если я не возьму малыша с собой, они через денек-другой его прикончат. Оставить его здесь — просто преступление.
0: Младенец тихонько хрюкнул в знак согласия. Алиса уже начала подумывать о том, что с ним делать, когда она вернется домой. Как вдруг он опять захрюкал, да так громко, что она перепугалась. Она вгляделась ему в лицо и ясно увидела. Это был самый настоящий поросенок. Алиса пустила его на землю и очень обрадовалась, увидев, как весело он затрусил прочь.
2: Если бы он немного подрос, из него вышел бы весьма неприятный ребенок. А как поросенок, он очень мил.
0: Подумала она и вздрогнула. В нескольких шагах от нее на ветке сидел чеширский кот. Завидев Алису, кот только улыбнулся. Вид у него был добродушный, но когти длинные, а зубов так много, что Алиса сразу поняла, что с ним шутки плохи.
2: Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?
3: А куда ты хочешь попасть?
2: Мне все равно.
3: Тогда все равно, куда идти.
2: Только бы попасть куда-нибудь.
3: Куда-нибудь ты обязательно попадешь. Нужно только достаточно долго идти.
0: С этим нельзя было не согласиться. Алиса решила переменить тему.
2: А что здесь за люди живут?
3: Вон там,
0: сказал кот и махнул правой лапой.
3: Живет болванщик. А там...
0: И он махнул левой.
3: Мартовский заяц. Все равно, к кому ты пойдешь. Оба не в своем уме. Ты играешь сегодня в крокету королевы?
2: Мне бы очень хотелось, но меня еще не пригласили.
3: Тогда до вечера,
0: сказал кот и исчез. Алиса не очень этому удивилась. Она уже начала привыкать ко всяким странностям. Она стояла и смотрела на ветку, где только что сидел кот, как вдруг он снова возник на том же месте.
3: Кстати, что стало с ребенком? Совсем забыл тебя спросить.
2: Он превратился в поросенка,
0: отвечала Алиса и глазом не моргнув.
3: Я так и думал,
0: сказал кот и снова исчез. Алиса подождала немного, не появится ли он опять. Но он не появлялся. И она пошла туда, где, по его словам, жил мартовский заяц. Тут она подняла глаза и снова увидела кота.
3: Как ты сказала? В поросенка или гусенка?
2: Я сказала в поросенка. А вы можете исчезать и появляться не так внезапно? А то у меня голова идет кругом.
3: Хорошо,
0: сказал кот и исчез, на этот раз очень медленно. Первым исчез кончик его хвоста, а последний — улыбка. Она долго парила в воздухе, когда все остальное уже пропало.
2: Да, видала я котов без улыбки, но улыбки без кота — такого я в жизни еще не встречала.
0: Пройдя немного дальше, она увидела домик мартовского зайца. Около дома под деревом стоял накрытый стол. А за столом пили чай мартовский заяц и болванчик. Между ними крепко спала мышь Соня. Болванчик и заяц облокотились на нее, словно на подушку, и разговаривали через ее голову.
2: Бедная Соня, как ей, наверное, неудобно. Впрочем, она спит, значит, ей все равно.
0: Стол был большой, но чаевники сидели с одного края, на уголке. Завидев Алису, они закричали:
4: «Занято! Занято! Занято! Нет, нет!
2: Места сколько угодно!»
0: Возмутилась Алиса и уселась в большое кресло во главе стола.
4: «Выпей вина!»
0: — бодро предложил мартовский заяц. Алиса посмотрела на стол, но не увидела ни бутылки, ни рюмок.
2: Я что-то его не вижу.
5: Хм, еще бы! Его здесь нет!
2: Зачем же вы мне его предлагаете? Это не очень-то вежливо.
5: А зачем ты уселась без приглашения? Это тоже невежливо.
2: Я не знала, что это стол только для вас. Приборов здесь гораздо больше.
0: Первым заговорил болванщик.
6: Какое сегодня число?
0: Спросил он, поворачиваясь к Алисе и вынимая из кармана часы. Он с тревогой поглядел на них, потряс и приложил к уху.
2: Четвертое.
6: Ох, отстают на 2 дня. Я же говорил, нельзя их смазывать сливочным маслом.
5: Масло было самое свежее.
6: Да, но туда, верно, попали крошки. Не надо было мазать хлебным ножом.
0: Мартовский заяц взял часы и уныло посмотрел на них. Потом окунул их в чашку с чаем и снова посмотрел.
5: Уверяю тебя, масло было самое свежее. А что, если мы применим тему? Надоели мне эти разговоры. Я предлагаю, пусть барышня расскажет нам сказку.
2: Боюсь, что я ничего не знаю.
6: Тогда пусть рассказывает Соня. Соня, проснись и поторапливайся, а то опять заснешь.
0: Соня медленно открыла глаза.
7: Я и не думала спать. Я слышала все, что вы говорили.
5: Рассказывай сказку.
7: Жили-были 3 сестрички. А жили они на дне колодца.
2: А что они ели?
7: Кисель.
2: Все время один кисель? Это невозможно. Они тогда бы заболели.
7: Они и заболели. И очень серьезно.
2: А почему они жили на дне колодца?
7: Потому что в колодце был кисель.
2: Таких колодцев не бывает.
7: Если ты не умеешь себя вести, досказывай сама.
2: Простите.
7: И надо вам сказать, что эти 3 сестрички жили припеваючи.
2: Припеваючи? А что они пели?
7: Не пели, а пили. Кисель, конечно.
2: Я не понимаю, как же они там жили?
7: Потому что они были кисельные барышни.
0: Соня закрыла глаза и задремала. Алиса молча встала и пошла прочь.
2: Больше я туда ни за что не пойду. В жизни не видела такого глупого чаепития.
0: Тут она заметила в одном дереве дверцу.
2: Как странно. Войду-ка я в эту дверцу.
0: И снова она оказалась в длинном зале возле стеклянного столика.
2: Ну, теперь-то я буду умнее,
0: сказала она про себя, взяла ключик и прежде всего отперла дверцу, ведущую в сад. А потом вынула кусочки гриба, которые лежали у нее в кармане, и ела, пока не стала с фут ростом. Тогда она пробралась по узкому коридорчику и, наконец, очутилась в чудесном саду среди ярких цветов и прохладных фонтанов.

0: У входа в сад рос большой розовый куст. Розы на нем были белые, но возле стояли три садовника и усердно красили их в красный цвет.
1: Скажите, пожалуйста, зачем вы красите эти розы?
2: Понимаете, барышня, нужно было посадить красные розы, а мы, дураки, посадили белые. Если королева узнает, нам, знаете ли, отрубят головы. Так что, барышня, понимаете, мы тут стараемся, пока она не пришла.
3: Король!

0: садовники пали ниц. Послышались шаги. Алиса обернулась. Ей не терпелось увидеть королеву. Впереди выступали 10 солдат с пиками в руках. Они были очень похожи на садовников. Такие же плоские и четырехугольные, с руками и ногами по углам. За ними шагали 10 придворных. За ними шествовали гости, все больше короли и королевы. Был там и белый кролик. Он что-то быстро и нервно говорил и всем улыбался. За гостями шел червонный валет. На алой подушке он нес корону. А замыкали это великолепное шествие червонный король и королева. Алиса заколебалась. Может, и ей надо пасть ниц при виде столь блистательного шествия. Однако никаких правил на этот счет она не помнила.
1: И вообще, к чему устраивать шествие, если все будут падать ниц? Никто тогда ничего не увидит.
0: И она осталась стоять. Когда шествие поравнялось с Алисой, все остановились и уставились на нее. А королева сурово спросила:
2: «Это еще кто?»
1: «Меня зовут Алисой, с позволения вашего величества».
2: «Отлично! Сыграем в крокет?»
1: «Сыграем!»
2: «Пошли!»
0: И Алиса вошла в толпу гостей, с недоумением спрашивая себя, что же будет дальше.
2: «Все по местам!»
0: И все побежали, натыкаясь друг на друга, падая и вскакивая. Игра началась! Алиса в жизни не видала такой странной площадки для крокета. Сплошные рытвины и борозды. Шарами служили ежи, молотками – фламинго, а воротцами – солдаты. Они делали мостик, да так и стояли, пока шла игра. Игроки били все сразу, не дожидаясь своей очереди, и все время ссорились и дрались из-за ежей. В скором времени королева пришла в бешенство, топала ногами и то и дело кричала:
2: «Отрубить ей голову! Голову ему долой!»
0: Алиса забеспокоилась. Она огляделась и принялась думать о том, как бы незаметно улизнуть, как вдруг над головой у нее появилось что-то непонятное. В воздухе одиноко парила улыбка.
1: «Это чеширский кот. Вот хорошо. Будет с кем поговорить, по крайней мере».
3: «Ну, как дела?» —
0: спросил кот, как только рот его обозначился в воздухе. Алиса подождала, пока не появятся глаза, и кивнула.
1: «Отвечать все равно бесполезно. Подожду, пока появятся уши или хотя бы одно».
0: Через минуту показалась уже вся голова. Алиса поставила фламинго на землю и начала свой рассказ, радуясь, что у нее есть собеседник. Кот, очевидно, решил, что головы вполне достаточно, и дальше возникать не стал.
1: «По-моему, они играют совсем не так. Справедливости никакой. И все так кричат, что собственного голоса не слышно. Правил нет, а если есть, то никто их не соблюдает».
3: «А как тебе нравится королева?»
1: «Совсем не нравится. Она так...»
0: В эту минуту она заметила, что королева стоит у нее за спиной и подслушивает.
1: «Так хорошо играет, что хоть сразу сдавайся».
0: Королева улыбнулась и отошла.
4: «С кем это ты разговариваешь?»
0: спросил король, подходя к Алисе и с любопытством глядя на парящую голову.
1: «Это мой друг, чеширский кот. Разрешите представить?»
4: «Он мне совсем не нравится. Впрочем, пусть поцелует мне руку, если хочет».
3: «Особого желания не имею».
4: «Не смей говорить дерзости и не смотри так на меня».
0: И он спрятался у Алисы за спиной.
1: «Котам на королей смотреть не возбраняется. Я это где-то читала, не помню только где».
4: «Нет, его надо убрать»,
0: — сказал король решительно. Увидев проходившую мимо королеву, он крикнул:
4: «Душенька, вели убрать этого кота!
2: Отрубите ему голову!»
0: Вокруг образовалась большая толпа. Палач, король и королева шумно спорили. Каждый кричал свое, не слушая другого, а остальные молчали и смущенно переминались с ноги на ногу. Завидев Алису, все трое бросились к ней, чтобы она разрешила их спор. Палач говорил, что нельзя отрубить голову, если кроме головы ничего больше нет. Он такого никогда не делал и делать не собирается. Стар он для этого, вот что! Король говорил, что раз есть голова, то ее можно отрубить, и нечего нести вздор. А королева говорила, что... что если сию же минуту они не перестанут болтать и не примутся за дело, она велит отрубить головы всем подряд. Эти-то слова и повергли общество в уныние. Алиса не нашла ничего лучше, как сказать:
1: «Кот принадлежит герцогине. Лучше бы посоветоваться с ней».
2: «Она в тюрьме»,
0: — сказала королева и повернулась к палачу.
2: «Веди ее сюда».
0: Палач со всех ног бросился исполнять приказ. Как только он убежал, голова кота начала медленно таять в воздухе, так что к тому времени, когда палач привел герцогиню, головы уже не было видно. Король и палач заметались по крокетной площадке, а гости вернулись к игре.
5: «Ах, милая, ты представить себе не можешь, как я рада тебя видеть!»
0: Нежно сказала герцогиня, взяла Алису под руку и повела в сторону. Алиса приятно удивилась, увидев герцогиню в столь отличном расположении духа, и подумала, что это должно быть от перца она была такой вспыльчивой.
1: «Когда я буду герцогиней, у меня в кухне совсем не будет перца. Суп и без него вкусный. От перца верные начинают всем перечить».
5: «Ты о чем-то задумалась, милочка? А мораль отсюда такова. Нет, что-то не соображу. Ничего, потом вспомню».
1: «А может, здесь и нет никакой морали?»
5: «Как это нет? Во всем есть своя мораль. Нужно только уметь ее найти».
0: И с этими словами она прижалась к Алисе. Алисе это совсем не понравилось.
5: «Ты, конечно, удивляешься, почему я не обниму тебя за талию. Сказать по правде, я не совсем уверена в твоем фламинго. Или все же рискнуть?»
1: «Он может и укусить».
5: «Совершенно верно. Фламинго кусаются не хуже горчицы. А мораль отсюда такова. Это птицы одного полета».
1: «Только горчица совсем не птица».
5: «О, ты, как всегда, совершенно права. Какая ясность мысли!»
1: «Кажется, горчица — минерал».
5: «Конечно, минерал. Из нее делают мины. А мораль отсюда такова. Хорошая мина при плохой игре — самое главное».
1: «Вспомнила. Горчица – это овощ. Правда, на овощ она не похожа. И все-таки это овощ».
5: «Я совершенно с тобой согласна. А мораль отсюда такова. Всякому овощу свое время».
0: Тут, к великому удивлению Алисы, герцогиня умолкла и задрожала. Алиса подняла глаза и увидела, что перед ними, скрестив на груди руки и грозно нахмурившись, стоит королева.
5: «Прекрасная погода, ваше величество».
2: «Я тебя честно предупреждаю. Либо мы лишимся твоего общества, либо ты лишишься головы. Решай сейчас же. Нет, в два раза быстрее».
0: Герцогиня решила и тотчас исчезла.
2: «Вернемся к нашей игре»,
0: — сказала Алисе королева. Алиса была так напугана, что, не говоря ни слова, побрела за ней следом к площадке. Гости, между тем, воспользовались отсутствием королевы и отдыхали в тени. Однако, увидев, что королева возвращается, они поспешили к своим местам. А королева, подойдя, просто объявила, что минута промедления будет стоить им всем жизни. Пока шла игра, королева беспрестанно ссорилась с игроками и кричала:
2: «Отрубить ему голову! Голову из плеч!»
0: Солдаты вставали с земли и брали несчастных под стражу. Воротцев в результате становилось все меньше и меньше. Не прошло и получаса, как их и вовсе не осталось, а все игроки с трепетом ждали казни. Наконец королева бросила игру и, переводя дыхание, спросила Алису:
2: «А видела ты черепаху Квази?»
1: «Нет, я даже не знаю, кто это такой».
2: «Как же? Это то, из чего делают квази-черепаший суп. Пошли, он сам тебе все расскажет».
0: И они пошли. Вскоре они увидели грифона, крепко спящего на солнцепеке.
2: «Вставай, бездельник! отведи эту барышню к черепахе Квази. Пусть расскажет ей свою историю. А мне надо возвращаться. Я там приказала кое-кого казнить. Надо присмотреть, чтобы все было как следует.
0: И она ушла, оставив Алису с Грифоном.
6: Смех, да и только!
0: Пробормотал он, не то про себя, не то обращаясь к Алисе.
6: Все эти выдумки? Казнить! Скажет тоже! У них такого отродясь не было!
0: Пройдя совсем немного, они увидели вдалеке черепаху Квази. Он лежал на скалистом уступе и вздыхал с такой тоской, словно сердце у него разрывалось. Они подошли. Черепаха Квази взглянул на них большими, полными слез глазами, но ничего не сказал.
6: «Эта барышня хочет послушать твою историю. Вынь да положь ей эту историю. Вот оно что».
7: «Что ж, я расскажу».
0: Грифон и Алиса уселись. Черепаха Квази, тяжело вздыхая, заговорил.
7: «Когда мы были маленькие, мы ходили в школу на дне моря. Учителем у нас был старик-черепаха. Мы звали его Спрутиком».
1: «А зачем же вы его звали Спрутиком, если на самом деле он был черепахой?»
7: «Мы его звали Спрутиком, потому что он всегда ходил с прутиком. Ты не очень-то догадлива».
6: «Стыдилась бы о таких простых вещах спрашивать».
7: «Да, ходили мы в школу, а школа наша была на дне морском. Образование мы получили самое хорошее. И не мудрено, ведь мы ходили в школу каждый день».
1: «Я тоже ходила в школу каждый день. Ничего особенного в этом нет».
7: «А дополнительно тебя чему-нибудь учили?»
1: «Да, музыке и французскому».
7: «Я изучал только обязательные предметы».
1: «Какие?»
7: «Сначала мы, как полагается, чихали и пищали, а потом принялись за четыре действия арифметики: скольжение, причитание, умиление и изнеможение».
1: «Я о причитании никогда не слыхала. А что вы еще учили?»
7: «Были у нас еще рифы Древней Греции и Древнего Рима, грязнописание и мать и мачеха, и еще мимические опыты. Мимиком у нас был старый угорь. Он приходил раз в неделю».
6: «Хочешь, мы теперь станцуем? Или пусть лучше Квази споет тебе песню?»
1: «Пожалуйста, песню».
6: «Спой ей еду вечернюю». «А, еду. Еду вечернюю, старина».
0: Черепаха Квази глубоко вздохнул и, всхлипывая, запел.

0: как я люблю покушать.
1: Повтори припев.
2: Черепаха Квази открыл был рот, но в эту минуту вдалеке послышалось:
3: суд идет.
1: Бежим,
2: сказал Грифон, схватив Алису за руку.
4: А кого судят?
2: Спросила, задыхаясь, Алиса. Но Грифон только повторял:
1: бежим, бежим!
2: И прибавил.

Червонный король и королева сидели на троне, а вокруг толпились остальные карты и множество всяких птиц и зверюшек. Перед троном стоял между двумя солдатами валет в цепях. Возле короля вертелся белый кролик. В одной руке он держал трубу, а в другой — длинный пергаментный свиток.

0: Посередине стоял стол, а на столе большое блюдо с кренделями. Вид у них был такой аппетитный, что у Алисы прямо слюнки потекли.
1: Скорее бы кончили судить и подали угощение.
0: Особых надежд на это, однако, не было. И она начала смотреть по сторонам. Раньше Алиса никогда не бывала в суде, хотя и читала о нем в книжках.
1: Вон судья. Раз в парике, значит судья.
0: Судьей, кстати, был сам король.
2: Глашатай, читай обвинение,
0: сказал король. Белый кролик трижды протрубил в трубу, развернул пергаментный свиток и прочитал.
3: Дама червей напекла кренделей в летний погожий денек. Валет червей был всех умней и семь кренделей уволок.
2: Обдумайте свое решение,
0: сказал король присяжным.
3: Нет-нет, еще рано. Надо, чтобы все было по правилам.
2: Вызвать первого свидетеля.
0: Белый кролик трижды протрубил в трубу и закричал.
3: Первый свидетель.
0: Первым свидетелем оказался болванщик. Он подошел к трону.
4: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
5: В Санкт-Петербурге прошел фестиваль по настольному теннису среди незрячих спортсменов. В Калужской области открылся 30-й клуб владельцев собак-проводников. В Смоленской области избран новый председатель региональной организации ВОС. В Калининградской области организован сплав по реке для незрячих членов ВОС. Правительство выделило почти 2 миллиарда рублей на лекарства для льготников. Во Владивостоке работает проект «Шаг из темноты», обучающий незрячих танцевать танго. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! С 6 по 7 июня в Центре культурно-спортивной реабилитации Санкт-Петербургской региональной организации ВОС состоялся фестиваль по настольному теннису среди лиц с инвалидностью по зрению. Соревнования прошли в личном зачете. За теннисными столами встретились представители 9 местных организаций, а также гости из города Миасс Челябинской области. Впервые матчи проходили параллельно сразу на 4 столах. Среди мужчин золотую медаль завоевал Николай Ребежа, второе место занял Александр Привалов, третье – Александр Грищенков. Среди женщин победу одержала Анастасия Сабинина из Челябинской области. Серебро забрала Любовь Шмакова, бронзу – Владилена Калиничева. Победителям и призерам вручили медали и грамоты от Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. Молодежный совет движения «Обилимпикс» Калужской области совместно с региональным отделением Всероссийского общества слепых открыли клуб владельцев собак-проводников. Это уже 30-й такой клуб в нашей стране. Клуб станет пространством для общения, поддержки и обмена опытом. В планах – встреча владельцев, консультации с кинологами, совместные прогулки и тренировки, лекции о правах людей с собаками-проводниками, а также уроки доброты в школах и детских садах. Руководитель клуба, председатель молодежного совета движения «Обилимпикс» Калужской области, счастливый обладатель собаки-проводника по кличке Орса Артем Русин. 5 июня состоялась 30-я отчетно-выборная конференция Смоленской областной организации ВОС. В ней приняли участие 24 делегата от 5 местных организаций. Численность организаций составляет 1254 человека. На конференции присутствовали представители аппарата управления ВОС Смоленской областной думы, Министерства социального развития, реабилитационного центра Вишенки и общественной палаты. За 5 лет организация получила 3 гранта на общую сумму почти 10 миллионов рублей. Проведено 2610 реабилитационных мероприятий с охватом более 65 тысяч человек и 204 спортивных мероприятия. Председателем Смоленской областной организации ВОС избран Сергей Владимирович Ковнерев, он же избран делегатом на 24-й съезд ВОС. 2 июня межрайонная местная организация и Центр реабилитации Калининградской областной организации ВОС организовали сплав по реке Лава для слепых и слабовидящих членов общества. Участниками стали члены Калининградской, городской, межрайонной и советской местных организаций. После инструктажа 9 байдарок отправились вверх по течению к живописному водопаду. 5 километров, пройденных в ходе сплава, стали важным вкладом в реабилитацию. Физическая нагрузка, навыки взаимодействия в экипаже, ориентирование в пространстве и управление байдаркой. Вернувшихся путешественников ждало угощение в кафе на ферме. 9 июня правительство России сообщило о выделении дополнительных бюджетных ассигнований в размере более 1,7 миллиарда рублей на бесплатное обеспечение льготных категорий граждан лекарствами, медицинскими изделиями и специализированным лечебным питанием. Средства выделены с учетом проведенной ранее индексации. Среди тех, кто может рассчитывать на льготы, люди с инвалидностью, ветераны боевых действий и участники Великой Отечественной войны, члены семей погибших, блокадники, жители осажденных Севастополя и Сталинграда, а также пострадавшие от Чернобыльской катастрофы. Общий объем финансирования этого направления в текущем году превысит 74 миллиарда рублей. Во Владивостоке уже 10 лет работает проект «Шаг из темноты», обучающий незрячих людей танцевать танго. Руководитель проекта Жанна Савенко считает, что в аргентинском танго зрение играет далеко не главную роль, гораздо важнее чувствовать партнера. В группе около 20 человек, незрячие и слабовидящие, участники с ДЦП, колясочники. Для одних это тренировка, для других – встреча с друзьями. Но почти для всех это давно стало большим, чем просто танцы. Каждую субботу они собираются в зале, чтобы доказать, что привычная жизнь не заканчивается ни после потери зрения, ни после тяжелого диагноза. И коротко о других событиях. 30 мая на территории Центра отдыха и туризма «Огни Мурманска» прошел семейный спортивный праздник «Моя семья, моя крепость» для членов Мурманского регионального отделения ВОС. Взрослые и дети соревновались в веселых эстафетах. Заплыв на лодках, забег в гигантских ботинках, перетягивание каната. Каждый участник получил сладкий сюрприз. Вышла новая бесплатная программа экранного доступа для Android – TalkForward. Она использует жесты управления как на iOS, навигация с махиваниями, ротор, клавиатура шрифта Брайля и функция диктовки. Для тех, кто привык к VoiceOver, переход будет комфортным. В Челябинской области на заседании общественной комиссии при Главном бюро медико-социальной экспертизы обсудили проблемы реабилитации детей с нарушением зрения. Представитель ВОЗ Алексей Чешуин отметил, что в регионе отсутствует полноценная система реабилитации таких детей, а специализированного отделения для них в области нет. В ответ представители Минздрава подтвердили, что при необходимости дети направляются в федеральные центры. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
4: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
6: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
7: Переход улицы Усиевича разрешен.
6: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
8: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
6: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
7: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
6: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
9: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению скорости. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
10: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
11: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
12: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
13: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
14: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
15: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
4: В эфире «Радио ВОС». Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.
16: Старые знакомые.

0: Клоун Федерико. Федерико Феллини всегда огорашивал биографов противоречивостью своих показаний, менял их, как хамелеон окраску. Ни один биограф не может теперь определить, где правда, а где чистейший вымысел. Он был чуть ли не профессиональным мистификатором, чьи туманные намеки на то, чего на самом деле никогда не было, превратились в факты биографии. Ну, скажем, цирк, на котором Феллини был помешан с детства, с тех самых пор, когда отец взял его на представление. В те времена он был настолько мал, что его привезли туда едва ли не в люльке. Оглушенный, завороженный, даже испуганный, с тех самых пор Фефе, так звали его дома, всю свою жизнь будет поминать цирк, завидовать циркачам, восхищаться ими, искать с ними дружбы, почитая это устаревшее, по мнению снобов, искусство недосягаемой вершиной. Цирк с его смертельной опасностью, трюками, воздушными гимнастами и дикими зверями стал для маленького Фефе чуть ли не вторым домом. Пока цирковой шатер был раскинут прямо напротив дома семейства Феллини, он проводил там почти целые сутки. Позже родилась легенда, проникнувшая в так называемое серьезное исследование его творчества. Якобы Феллини в подростковом возрасте удрал с циркачами в неизвестном направлении, оставив безутешных родителей на попечение брата Титты. На самом деле, и Феллини сам признавался в этом, будучи пожилым человеком, удрал он всего на несколько часов, заставив домочадцев ждать до полуночи. В школе, прознав об этом, учитель громогласно объявил в начале урока, что, мол, среди нас завелся клоун, выразительно посмотрев на Федерико поверх очков. Надо заметить, к вящей радости опозоренного, который чуть в обморок не упал от счастья, быть клоуном для Феллини, маленького или взрослого, было высшей наградой, а не оскорблением.
1: Если это и правда, то свидетельствующее еще об одной мании Феллини – чуть что включать дурака. Всю свою жизнь он с пеной у рта доказывал, что ничего серьезнее трех мушкетеров в руках не держал, что интеллектуалы наводят на него священный ужас, что книжки Фрейда напоминают ему нотации директора гимназии, что математика, как, впрочем, и вся остальная школьная премудрость, навевает могильный холод. Вплоть до того, что вся культура – огромное кладбище, где на постаментах золотыми буквами выведены имена культур Трегеров от Джойса до Пруста, на других же – названия дисциплин от философии до геометрии.
0: Мистификатор по своей природе, Феллини скрывал свои знания и даже своего рода ученость, особенно, кстати, в области психоанализа, на котором он собаку съел. Прятал книжку, если кто-то заходил в комнату, чтобы, не дай бог, не застукали за чтением какого-нибудь Гегеля.
1: Интересная фобия, согласитесь. В то время как все остальные прикидываются более образованными, чем они есть на самом деле, соревнуясь в количестве прочитанного, властитель дум, к которому половина планеты прислушивалась как гуру, непедагогично призывал смотреть всякую ерунду, трэш, читать комиксы и вообще особо не грузиться.
0: А все потому, что по сравнению с интуицией, чувствами, запахами утраченного детства, по сравнению с первым посещением цирка, знакомством с комедиями Чаплина, безумной клоунадой братьев Маркс, по сравнению со всем этим, книжная ученость выглядит, согласитесь, бледновато. Как, собственно, и наличие так называемой хорошей памяти, откладывающей на жестком диске вместо ощущений и запахов тщательно разложенные по полочкам мемуары. Сродни тем, что убогий Эккерман оставил о Гёте, куда пошел, что сказал, во сколько лег спать. Ну какая в сущности разница, в каком это было году, в компании с кем, при каких обстоятельствах, кому нужны эти околичности? Сам Феллини, отвечая на разоблачение своих визави, мол, в прошлый раз вы говорили совсем другое, «маэстро», заявлял, что уже не помнит, существовал ли такой персонаж на самом деле или он его выдумал.
1: В общем, хотите верьте, хотите нет, ваше дело. Однако в чем и состоит фокус? Хочется непременно верить, как в детстве верил, что можно одной шпагой пронзить 100 человек подряд. веришь и россказням Феллини, с упоением расписывающим, как в детстве видел звуки. Рев быка, запертого в хлеву, мог вызвать видение гигантского красного ковра, который, постепенно сжимаясь и превращаясь в тонкую красную полосу, входил в ухо маленького Федери. А звон церковных колоколов оборачивался серебряными дисками, постепенно скрывающимися прямо в голове юного фантазера.
0: Тут уж не до школьной премудрости. Вечно рассеянный на уроках, невнимательный, ничего не усваивающий, он потом не мог вспомнить ни одной стихотворной строчки, ни одной формулы, уравнения, цитаты, ибо жил в другом измерении, в самом сердце волшебства мира, с его ревущими быками и мальчишескими играми. Уже зрелый, взрослый, увенчанный и уважаемый, Феллини продолжал прислушиваться к голосам извне до такой степени, что мог утвердить актера на роль только потому, что случайно за окном своего автомобиля увидел рекламу мороженого с именем персонажа. Или воспротивиться снимать фильм, давать интервью, назначать встречу из-за того, что его взгляд упал на газетный заголовок «Роковая ошибка». Но при этом всем, с виду мистик и волшебник, склонный к тайному созерцанию, он так же, как и псевдоумничание, не переносил дешевой эзотерики, высокомерия медиумов и экстрасенсов. Удивительно и то, что помимо этих соблазнов, так сказать, метафизических, он сумел устоять и против материальных, которыми его искушал могущественный Голливуд. Кстати, с этим Голливудом, о котором мечтают все, кому не лень, кроме Феллини, в здравом уме никто от него не отказывался, у него были довольно забавные отношения. Знаменитые голливудские продюсеры то и дело наведывались в Рим с тайным желанием уговорить маэстро поставить фильм в Америке. Условия предлагались фантастические. Денег немерено, какие угодно звезды, декорации, гонорары – бесполезно. Не в силах отказать, Феллини уклонялся, тянул время, даже соглашался на путешествие по Америке, якобы в поисках натуры. Бесполезно. Не зная тайных кодов этой страны, чужой и совершенно

0: Сейчас там музей Феллини. Тем больше он возбуждал его фантазию. Явившись на студию один и чуть ли не тайно, он, зажмуриваясь от удовольствия, оглядывал гулкий ангар, больше похожий на заброшенную конюшню, и тут же начинал населять его фантастическими физиономиями, запахами, типажами, образами, один фееричнее другого, от гигантской женщины до павлина в заснеженном Римени, городе его детства. Какая там Америка? Отказавшись от лестного предложения экранизировать дантовский ад, он только посмеивался. Мол, американцы надеются, что только я могу им объяснить, зачем это Данте понадобилось спускаться в преисподнюю. Нет уж, увольте. Все эти научно-фантастические драконы, клубы пара и бледные грешники не для меня. То, что в свое время казалось упрямством, глупостью, нежеланием прислушаться к мнению других, ленью и даже трусостью, оказалось на поверку мудростью, которая в том и состоит, чтобы избегать соблазнов и идти своим путем.
1: Как-то раз девушка-феминистка спросила его: «Сеньор Феллини, вы делаете фильмы только о проститутках? Неужели вам ни разу не встретилась труженица, интеллектуалка, рабочая, в общем, настоящая, нормальная женщина?» Действительно, зачем? Почему этот образ жрицы любви, ночной бабочки, так настойчиво пронизывает многие его картины?
0: Феллини говорил, что вторую половину жизни мы изживаем комплексы, привитые нам католической церковью, в первую половину. И в отличие от интеллектуалов, с ужасом и отвращением, вспоминающих о контакте с проституткой, от старорежимных русских интеллигентов, все мечтающих склонить падшую к общественно полезному труду, он испытывал к этим женщинам нежность.
1: Второй по частоте задаваемый вопрос был: «И зачем вы, сеньор Феллини, приглашаете на роль падшей женщины, обделенного существа, свою собственную жену, известную актрису и уважаемую даму, принятую в лучших домах римской аристократии?»
0: Звучит смешно, и тем не менее, Италия иногда судила об искусстве с позиции деревенского кюре. Интересно, что в свое время Джульетту Мазину, этого клоуна в юбке, искусством которой восхищался сам Чаплин, не утверждали на роли, как некрасивую, неэффектную женщину. Из-за чего сценарий «Дороги» провалялся без дела многие годы, пока упрямец Феллини не доказал, что именно Мазина с ее клоунскими повадками и никто другой сможет изобразить Джельсамину. В результате «Дорога», как мы знаем, стала чуть ли не национальным брендом, над чем ироничный Феллини впоследствии потешался, чувствуя некоторую неловкость. Уж на что, что она символы Италии, ни он, ни его жена нисколько не претендовали. Знаменитая улыбка Кабирии в финале фильма «Ночи Кабирии», когда она в очередной раз обманутая, брошенная, оскорбленная, бредет, улыбаясь и плача, эта улыбка сквозь слезы до сих пор не дает никому покоя. Если верить, в частности, Евтушенко, который сумел добраться и до Феллини, подружиться с ним, над ночами Кабирии плакали даже медведи. Неизвестно, насколько это правда и кто тут больше привирает, Евтушенко или Феллини, но маэстро как-то похвастался, что по свидетельству Евтушенко «Ночи Кабирии» показали на китобойном судне с помощью передвижного киноаппарата. Растроганы были все, от эскимосов до белых медведей. А еще Евтушенко поведал ему, что любит заглядывать в глаза тюленей. У них, мол, такой же нежный и влажный взгляд, как у жены Федерико. Затрудняясь сказать, приятно ли женщине слышать, что у нее тюленьи глаза, сам Феллини сравнивал взгляд Мазины с взглядом потерявшейся собачонки. Та же растерянность, нежность, тоска, смешанная с надеждой и отчаянием.
1: Любопытно, что этот комплимент обращен к одной из самых самостоятельных, решительных женщин своего времени, к той, которая никому не давала спуску. Когда критики заподозрили, что в «Джульетте и духах» Мазина играет саму себя, зависимую, слабую, страшащуюся одиночество женщину, возмущению Мазины не было предела. «Скорее это женская ипостась Феллини, нежели моя», – заявила она во всеуслышание. «Это скорее его комплексы, фобии, страхи, заключенные в женское тело, нежели мои собственные». Хм. Трудно сказать. Иной раз Мазина признавалась, что ее муж – трудный человек.

0: человек, не считающийся с ее мнением и заполняющий собой слишком много пространства. С другой стороны, она как-то резко парировала в ответ на вопрос, трудно ли жить с гением, что, дескать, уж лучше с гением, чем с дураком. Разумеется, в их содружестве первым был он, учитывая уникальность этого человека, иное невозможно. Но ведь и Мазина в своем роде была уникумом. Это совсем не тот случай, когда режиссер снимает свою жену, он как раз снимал ее довольно редко. Тут другое. То, что называется судьбой. Когда клоун встречает свою клоунессу, чтобы никогда не расставаться. В буквальном смысле, когда Феллини заболел, Мазина тут же слегла. Возможно, просто потому, чтобы быть к нему поближе. Ее положили в соседнюю палату.
1: Несмотря на трудности сосуществования с гением, Феллини на свой лад сделал Мазину. Она блеснула у режиссера в ролях, каких немного в мировом репертуаре. Но это с одной стороны. С другой, Мазина, актриса без всякого сомнения выдающаяся, снималась очень мало. За всю жизнь сыграла в 27 фильмах, из которых лишь 4 можно назвать значительными, достойными упоминания. 7 снятых самим Феллини выдающимися, и 2 из этих 7 «Дорогу» и «Ночи Кабирии» шедеврами.
0: Парадокс же состоит в том, что Мазина, в отличие от других актеров, находящихся в постоянном нервном ожидании приличной роли, эти самые роли более чем приличные. Сам Антониони в ногах валялся. Отвергал с королевским презрением. Еще бы. После тех головокружительных вершин, той планки, которую задал ее муж, опуститься хотя бы на миллиметр ниже не представлялось возможным. Когда же речь идет о Феллини, отчет идет уже не на миллиметры. От других режиссеров, даже от Антониони, не говоря уже о прочих, его отделяет пропасть.
1: Как бы там ни было, угнетал Феллини свою жену или нет, не нам судить, самостоятельная и независимая Мазина не смогла пережить своего мужа, так и не став профессиональной вдовой.
0: После его смерти она прожила менее полугода. Видимо, как бы не отбрыкивалась Мазина, по крайней мере, из устно от своей фатальной зависимости, называя себя существом отдельным, зависимость все же была. До такой степени, что после смерти Феллини у нее тут же констатировали рак.
1: Вероятно, спровоцированный чудовищным стрессом. Смерть Феллини была в какой-то степени неожиданной. Еще вчера он, так и оставшись 73-летним ребенком, сбежал из больницы, переодевшись чуть ли не монахиней. А уже сегодня газеты с прискорбием сообщили, что его больше нет на свете. Кстати, переодеваться и дурить врачей ему помогала Мазина. Два пожилых человека, уважаемые люди, словно два сорванца, вместе перемахнули через больничный забор. Одна итальянская газета предложила Феллини незатейливый тест. Что вы любите и чего вы не любите? Ответ был пространным. Нелюбимые для него, неприятные вещи и, наоборот, приятные, милые его сердцу, заняли 2 длинных абзаца, целую страницу текста мелким шрифтом, поразив в очередной раз читателей и почитателей. Оказалось, что Феллини терпеть не может не только Брехта, но и разговоры о нем, путешествия, балет, музыку, и это при том, что его нежнейшим и любимейшим другом был Нино Рота, написавший музыку ко всем его фильмам. Не любил Магритта, настоящих мужчин, рождественские елки, вот это действительно странно, а также, что более понятно, политические, исторические, психологические фильмы. К этому коктейлю из нелюбимых вещей он присовокупил кетчуп, театральные, да и любые премьеры, выставки, концерты, официальные речи и тосты. Список любимых им вещей был не менее длинен. Братья Маркс, тигры, горький шоколад, консьержки, балерины, Джек Лондон, Диккенс, ризотто и так далее, вплоть до безлюдных ресторанов и молчаливых людей. Какой подарок для зануды психоаналитика из породы тех, кого Феллини искренне презирал? И какой забавный итог! 70-летний человек, много повидавший на своем веку от фашизма до терроризма, от сонной провинции на берегу моря до всесветной славы властителя дум, спокойно сообщает, что для него куда важнее кавки, консьержки и горький шоколад.
0: И все это в

0: преддверии конца. К тому времени он уже тяжело болел. Когда любой человек, сколь угодно сильный духом, становится отчасти ханжой, отчасти моралистом, отчасти человеконенавистником, тщательно скрывается чувство зависти к молодым и здравствующим под маской высоконравственной персоны. Видимо, у Феллини редкое качество. Всегда была прививка от любого рода пошлости, в какие бы одежды она ни рядилась, хоть совести нации.
1: Да что там говорить, если даже похороны Феллини в полном соответствии с его феерической жизнью стали для итальянцев, а заодно и для всего мира, праздником. Он сам завещал похоронить себя именно таким образом. Гроб выносили под аплодисменты, а вместо похоронного марша звучала музыка его друга Нино Ротты. Движение в Риме было перекрыто. Многотысячная толпа, не переставая аплодировать, сопровождала гроб до самого фамильного склепа в Риме. Кстати, это действо, даже не похожее на похороны, где скорбь умерялась каким-то радостно возвышенным детским чувством восторга и умиления, транслировалось по ТВ и у нас. Так что те, кто был в сознательном возрасте в 93-м, помнят это состояние расслабленного умиления, восторга, чуть ли не счастья, смешанного с чувством невосполнимой утраты.
0: Камера выхватила из толпы и лицо Джульетты Мазины, растерянное, с неопределенной, скорбной и в то же время детской улыбкой, сквозь слезы, напоминающие ту самую улыбку, которая покорила мир в финале «Ночей Кабирии», смесью отчаяния, прощения, безнадежности и в то же время надежды.
1: Тут прав Евтушенко, и медведь зарыдает.

Программа подготовлена на основе материала «Клоун Федерико», журнала «Стори», номер 3 за март 2009 года. Автор – Диляра Тазбулатова.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
2: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
1: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
0: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
3: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС. Диалог».

0: Светлана Лачкова. Особый взгляд в Marie Эл. Путь к самостоятельности.
1: Сегодня у нас в гостях директор Марийского республиканского спортивно-реабилитационного центра инвалидов Всероссийского общества слепых Марина Сергеевна Замкова. Мы поговорим о новых возможностях, которые могут получить люди с нарушением зрения по программе «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Это и занятия по ориентированию, и кулинарии, и компьютерной грамотности. И самое важное, мы узнаем, как можно получить эту помощь в регионах. Итак, обо всем по порядку. В Йошкар-Оле в кинотеатре «Октябрь» прошел показ фильма «Буратино» с тифлокомментированием. Все это стало возможно через приложение «Особый взгляд». Что это была за акция и будут ли еще такие фильмы, мы спросим у Марины Сергеевны.
2: Совсем недавно мы посмотрели фильм «Буратино». Это у нас был второй просмотр, да? Первый у нас был самостоятельно. Мы решили посмотреть фильм с тифлокомментарием, договорились с нашим кинотеатром. Это впервые. До этого как-то отказывали, кинотеатры не хотели сотрудничать. А тут мы в декаду инвалидов решили сделать просмотр фильма. Но не разобравшись вообще, что это такое тифлокомментарий, не посоветовавшись с более опытными коллегами, да, не получилось у нас запустить тифлокомментарий, потому что нужно было его запускать через приложение. Каждый индивидуально для себя через телефон. Мы думали, это как по старинке. Многие помнят, да, как раньше, когда фильмы были на дисках. Запускаешь диск, и уже в общую колонку идет и звук с фильма, и между фрагментами фильма, где это возможно, диктор начитывает тифлокомментарий, то есть что происходит на экране. Мы думали, это будет происходить как-то вот так. Но потом мы решили все-таки закрепить успех, посмотреть как следует. И к нам с предложением обратилась вот инструктор фонда по ориентировке в пространстве Абдулова Рушана. И говорит, ребят, давайте покажем фильм. Вот такая программа сейчас есть, акция в фонде. Называется «Кино в каждом звуке». В регионах уже в нескольких мы показали. То есть мы находим кинотеатр, который показывает бесплатно фильм. Мы связываемся с фондом, фонд связывается с телекомпанией, у которой есть фильм, выделяются наушники, маски для просмотра, то есть это такая акция, она идет для того, чтобы сделать такой вот пробный просмотр, чтобы понимать вообще, как воспринимается тифлокомментарий. Предлагается в этой акции не только наушником воспользоваться приложением, но еще и маской закрыть глаза для тех, кто там частично видит или хорошо видит. То есть вообще ощутить, что такое тифлокомментарий в фильме. Мы заинтересовались, думаем, раз у нас первая попытка неудачная, давайте мы уже со знающими людьми вместе покажем такой фильм. Кинотеатр охотно откликнулся, и мы решили посмотреть, какой фильм посмотреть. Разрешено вот через эту акцию, да, смотреть фильм, который уже более месяца идет в прокате. И тогда мы решили посмотреть фильм «Буратино». Потому что у нас целевая аудитория есть и дети, которым интересно, да, посмотреть. И есть взрослые, которые посмотрят и прочувствуют, чем отличается фильм от старого фильма «Буратино». И вот такой вот показ у нас получился. То есть кинотеатр нам выделил бесплатно просмотр фильма. 110 человек у нас посетили кинотеатр. Фонд предоставил нам наушники, маски. Я сама посмотрела этот фильм, попробовала тифлокомментарий. То есть все мы установили заранее приложение «Особый взгляд». Когда мы уже были в зале, мы скачали дорожку с тифлокомментарием. Она сама синхронизировалась с фильмом. И мы наслаждались просмотром. То есть уже все было понятно, кто как двигается, кто какие эмоции, кто как одет. То есть уже можно было, если ты даже не видишь экрана, понять, как герои ведут себя в той или иной ситуации.
1: Это лишь одно направление, которое могут получить через программу «Особый взгляд» наши члены общества. А какие еще возможности дает программа «Особый взгляд» и немного об «Особом взгляде»? Может быть, кто-то не слышал даже.
2: Мы очень давно уже сотрудничаем с фондом «Наука, искусство, да, и спорт». И где-то, наверное, с 22-го года участвуем в программах «Особый взгляд». Почему мы пришли к этому? Мы несколько лет реализовали проекты, многие, наверное, слышали, «Самостоятельность. Путь к успеху». В течение 3 лет у нас работали вот свои проекты через президентский фонд. Потом, когда мы не получили грантовую поддержку, а наши подопечные нуждались дальше в навыках обучения самостоятельности, ориентировки в пространстве, социально-бытовой адаптации, мы стали думать, что же нам делать, где нам получить финансирование и, ну, вообще, как выстроить дальше эту работу. И как-то я наткнулась в соцсети на публикацию, что вот в регионе, по-моему, в Чебоксарах прошло такое обучение. По-моему, как раз ориентировка в пространстве была. И мы связались с фондом, узнали, как мы можем принять в этом участие. Нам объяснили, что вообще как бы эти заявки подаются не от какой-то организации, а есть форма подачи заявки электронной. И сами незрячие люди, кто нуждается в этом, они могут заполнить заявку в приложении фонда и как бы участвовать. Но, может быть, для продвинутых, да, там, ребят, которые хорошо пользуются телефонами, компьютерами, это все просто. Но оказалось, что заявку подать — это тоже проблема. Особенно первые заявки, когда подавались, как-то у них там было все замудрено. И мы решили делать это через нашу организацию. Мы выделяли волонтера, который в определенный день ждал вот желающих и помогал зарегистрироваться. В дальнейшем менеджер обрабатывал заявки, там же нужно загружать документы все, и паспорт, и справку об инвалидности. Если какие-то были недочеты, мы уже это все вместе дорабатывали, и вот так наши заявки были приняты. Там есть особенность, что обязательно вот, две группы нужно набрать, 12 человек. То есть одна группа 6 человек и другая группа 6 человек. Занятия идут в течение недели. Инструктор фонда приезжает к нам в город и проводит занятия, с чем очень, я считаю, полезно, конечно, получить знания, но еще и при обучении выдается инвалиду трость. Трости хорошие, с хорошими наконечниками. Сейчас в этом году канадские трости выдаются. И мы не только получили возможность обучить своих подопечных, да, но еще и оснастить их тростями.
3: Да, я... эти трости, я так понимаю, остаются.
2: Остаются, да? Насовсем, и я считаю, что это немаловажный бонус, mm-hmm. потому что мы все знаем, что, получая через фонд социального страхования трость, в большинстве случаев эти трости непригодны для использования. Их, ну, получаем мы как запасные, и мы им пользуемся. В основном все равно, кто каждый день выходит из дома, и трость — это его неотъемлемая часть жизни, конечно, нужна хорошая трость. И поэтому это очень здорово. Сначала как-то настороженно все равно шли люди вот ориентировки. А смогу ли я каждый день выделить? Это же нужно в течение недели, каждый день там по 4 или по 5 часов заниматься, да? Сначала как-то люди приходили, но не так активно. А вот сейчас наконец-то все поняли, что ты получаешь знания, ты получаешь эту трость. Почти 100 человек у нас уже вот с 2022 года. Мы работаем уже с третьим инструктором. И сейчас мы переходим к тому, что мы хотим и в местных организациях, в районах запускать вот это обучение. Уже не только в городе Йошкар-Оле будут обучаться, хотя уже из районов приезжали и сюда на обучение. Вот, ну, точечно люди, да, кто может к родственникам приехать с ночевкой там и неделю пожить. А сейчас мы хотим попробовать в районах запустить эту программу. И инструктор, он же приезжает, фонд ему оплачивает проживание, оплачивает его работу. То есть для нас это абсолютно бесплатно. Мы только, вот именно наша организация предоставляет место, если там для каких-то...
3: Разобрать маршрут,
2: да, мы предоставляем площадку и теорию. То есть они могут заняться на нашей базе, нашей Йошкар-Олинской местной организации. Помимо ориентировки в пространстве, мы активно участвуем в программе вот обучения кулинарии. Про ориентировку вот я не сказала, что и дети, и взрослые у нас обучаются. И кулинарии тоже. Мы сначала начали со взрослых. Кулинарии могут обучаться, если я не ошибаюсь, с 12 лет. Поначалу мы предоставляли площадку в своем кабинете социально-бытовой адаптации. По кулинарии мы начали работать с инструктором вот с Рушаной, которая сейчас у нас ориентировку ведет. Первые занятия по кулинарии она начала с нами проводить. То есть для взрослых мы проводили в кабинете социально-бытовой адаптации. Мы предоставляем кухню, оборудованную полностью и духовками, и плитами. Посуду у нас есть, но многое часть вот этой кухонной утвари предоставляет сам фонд. То есть инструктор с собой привозит и терки, и ножи, и чем мне нравятся вот эти курсы. Там не только научат тебя, как нужно наводить тесто, печь, резать или что, а то, что ты оттуда получаешь много знаний о вот этой кухонной утвари, которая удобна для незрячих. Если честно, у нас после этих курсов, наверное, уже все свои кухни, кто прошел занятия, все оснастили вот этими всякими удобными штуками. Потом, когда у нас были проблемы с помещением, определенный период времени не было, где-то полгода, наверное, мы не могли предоставить помещение. И мы обратились в комплексный центр социальной защиты города Йошкар-Ола. И нам была выделена тренировочная квартира, где тоже все оборудовано по последнему слову техники, да, то есть все современно, все комфортно, все классно. 4 группы мы обучали на базе вот этой квартиры. Сейчас у нас снова заработал кабинет на базе нашей организации. Даже сейчас, уже в этом году, мы обучили 2 группы. Группы мы подбираем, чтобы она была удобная по уровню зрения, то есть чтобы либо все были незрячие, либо все с остатком зрения, также с навыками, да, чтобы было всем интересно. То есть вот сейчас у нас обучилась одна группа, уже такая более продвинутая, так скажем. Да, они уже там исхищрялись разные, там хачапури делали и прочее такое все. И другая группа была молодежь, те, кто начинают только вести такую самостоятельную жизнь, отделяться от родителей. Мы подобрали, им было очень интересно. Пришли ребята, которые редко выходят из дома, не очень хотят общаться, еще молодые такие, да, еще не выбрали направление, с кем общаться, куда идти, с кем дружить, вообще как двигаться в этой жизни самостоятельно. А на этих курсах у них была возможность обучиться, пообщаться, подружиться. Да, многие подружились вот между собой, ходят сейчас гулять вместе. Ну, то есть плюсом еще идут и другая сторона жизни развивается, да.
3: Это тоже недельные курсы?
2: Эти курсы тоже идут в течение недели. Одна группа занимается до обеда у нас, вот, а другая группа занимается после обеда до вечера. Нам сейчас повезло, что вот наш педагог Рушана стала проживать в нашем регионе, и поэтому мы теперь не ждем очередь, как раньше мы ждали очереди там полгода где-то, да, раз в полгода к нам инструктора приезжали. Сейчас по мере возможности, когда она не уезжает в командировки в другие регионы, и у нас набирается заявка, то она может в любое время взять группу и начать заниматься. То есть для нас, конечно, это огромный плюс, то, что мы имеем вот своего педагога.
3: А продукты должны покупать кто?
2: Нет, все предоставляется фондом. Все продукты, все, вот, что для приготовления блюд, все Рушана закупает. Для инвалидов по зрению это абсолютно бесплатно. Многие регионы, я вот знаю, да, что не пользуются такими программами, или сами незрячие, кто в сети где-то узнал эту информацию, подают заявку, и если в этом регионе набралось только человек, ну, нужное количество, да, то есть заявка там долго это вся обрабатывается, пока наберется нужное количество участников, и выезжают. А у нас то, что мы стали через нашу региональную организацию, да, это все делать, через председателей местных организаций запускать вот эти вот курсы, конечно, это удобнее. И самим нашим подопечным удобно. То есть мы и заявку помогаем подать, и помещение предоставляем там, где им удобно, и инструктору удобно, что мы решаем вот эти все формальные вопросы, да, как группу объединить, чтобы, потому что она же, например, не знает, но теперь-то уже она познакомилась, она знает. Намного качественнее занятия проходят, то, что у нас и группа подобрана по навыкам. Также и по ориентировке мы стараемся подбирать, то есть у кого нулевые знания. И если с более опытным, там, если ему надо какие-то знания получить, и ты новичка поставил, то есть этому будет неинтересно, что тому все с нуля надо, а мне надо наоборот, ну, какие-то на мои вопросы ответить по моим потребностям. И фонду, инструктору удобно, что это делается все через нас, все формальные вопросы мы решаем за них.
3: Марина Сергеевна, вы говорите, что есть новички, есть уже опытные, то есть человек может не раз пройти курс.
2: Да, курс по ориентировке в пространстве можно участвовать, сколько тебе требуется знания. Да, да. Но трость ты получаешь единожды. Вот ты первый раз зарегистрировался, и тебе выдали трость, все, больше трости выдаваться не будет.
3: Но... Это мы про взрослых говорим.
2: Да, и про взрослых, и про детей, да. Когда, наверное, он, может быть, 18 лет будет уже по-другому программа будет. Вот это я не могу сказать, мы пока с этим не сталкивались. То есть, если, например, ребенок растет, и росту трости уже не подходит, да, пока мы не столкнулись с такой проблемой, мы будем потом у фонда узнавать, когда вот уже нам нужно будет с детям новую трость получить. А взрослым один раз она выдается. И сами занятия, то есть, как потребность пришла, можно снова заявку подать. У нас уже есть такие люди, которые проходят несколько раз. То есть они изучили один маршрут на тех занятиях, ну, тот переехал в другой район города, да?
3: Нужно вот. Учиться.
2: Да, нужно учиться заново изучить. кулинария идет 12 лет, и можно поучаствовать дважды. Две заявки ты можешь подать. Вот дети у нас по кулинарии охвачены и городские города Йошкар-Ола, и районные дети, которые проживают в школе-интернат. Мы договариваемся со школой, они выделяют кабинет социально-бытовой адаптации, и уже инструктор едет к ним в школу после вот как раз уроков. Берет, например, если с утра взрослые, то после обеда группа детей, когда если совпадают вот такие группы. И после обеда они уже занимаются на базе школы.
3: Ориентировка и кулинария. Что больше предпочитают? Идут готовить, кушать или считают, что нужно научиться ходить? Или и то очень популярно?
2: И то очень популярно. Если бы кулинарию можно было бы заявки подавать, как и в ориентировке, да, больше двух раз, то, мне кажется, это тоже было бы вот, ну, очень вот грустно, что только два раза можно. Но мы понимаем, что людей много. Вот даже у нас, да, вот уже с 22-го года, ну, кулинарии с 23-го года мы ведем, и все еще у нас не иссяк запас людей, да, желающих. Те, кто впервые только на эти курсы будут записываться. Но есть и те, кто получилось, то есть они заявку распадали, но фонд не может им отказать. Кто-то уже второй раз прошел курс.
3: А какие еще направления можно через программу особой связи?
2: Направления, которыми у нас очень популярны, это обучение пользоваться смартфонами. У нас тоже есть два инструктора в нашем регионе. Еще они идут, программа это идет через центр Камерата. Они обучили наших инструкторов. Камерата и Особый взгляд — это у них совместная программа. Мы вот еще обучаем людей пользоваться компьютерами. Компьютерами, по-моему, с прошлого года, а сенсорными устройствами еще ранее началось. Тоже очень много людей записывается. И детей. Вот сейчас мы хотим с нашими инструкторами вот попросить их, чтобы они оставили места для заявок вот, да, для детей. Может быть, это ближе к каникулам туда, да, вот к лету. Но чтобы они имели в виду, что если квоты на прохождение занятий останутся у них, и они будут преподавать, потому что, как я понимаю, что вот на эти курсы педагогу какая-то определенная на полгода там, или на квартал выдается квота, сколько он может обучить. И они уже связываются с председателями местных организаций, что вот у нас начинается курс. То есть и председатели уже подбирают людей, группы. Опять также мы предоставляем помещение, где ребята занимаются. И потом вот среди еще, которые вот по телефонам пользуются, по окончанию курса там или раз в год проходит конкурс. И победители потом едут в Нижний Новгород, вот центр Камерата, и уже там проходит всероссийский конкурс. По-моему, словом и жестом этот конкурс у них называется. Также программы у нас, они не очень востребованы почему-то. Ну, наверное, у нас же вот работает студия «Волшебная радуга», и второй год мы выживаем с нашей студии без грантовой поддержки. У нас есть спонсоры, которые нашу студию финансируют. И, наверное, из-за того, что педагоги сами, ну, консультационную вот такую поддержку родителям оказывают, вполне, да, хватает, почему-то у нас вот не востребовано. Есть курс, что помощь родителям незрячих детей. То есть может тоже приехать специалист, который поработает с родителями. И насколько мне известно, что вот открывается курс дистанционный, он по консультированию ранней помощи родителям, у кого маленькие детки. У нас был период, что дети не приходили. Может быть, конечно, они не знали о нас, но мы все-таки надеемся на то, что просто у нас не было таких детей, потому что и в школу-интернат с тяжелыми нарушениями, да, зрительными дети не приходили в последние два года, вот, ну, чтобы тотально не зря. Там все-таки мы надеемся, что просто таких деток нет. А последнее время уже вот 4 обращения у нас было. Это дети до 3 лет. Кто-то с частичной потерей зрения, кто-то с полной потерей зрения. Мы тоже вот сейчас заинтересованы в этой программе. То есть, когда у нас наберутся, ну, столько обращений, сколько нужно, мы тоже будем подавать заявки и участвовать вот в этой программе.
3: То есть я правильно понимаю, что мамы, папы могут обратиться к вам, вот этих деток, и вы вместе заполните заявку?
2: Мы заполним заявку, и мы можем оказать помощь, вот проконсультировавшись в фонде, какие программы есть для вот данной категории с детьми там или взрослых. То есть мы всегда с ними на связи, можем узнать, как фонд может помочь вот этой семье, например, какие занятия он может предложить им.
3: И вернусь все-таки к кинопоказу. Это была какая-то разовая акция или вы планируете еще такой совместные походы?
2: Ну, в рамках вот с фондом, я так понимаю, что у них запланирована разовая акция в регионе показать, да? Но теперь мы уже разобрались, как это все работает. Кинотеатр наш, вы знаете, я вообще была удивлена, что они так открыто вот на эти бесплатные показы. Раньше такого не было. Может быть, руководство сменилось или какой-то подход поменялся другой. И, наверное, то, что вот этот фонд, там же система идет, что когда кинотеатр запрашивает у кинокомпании вот этот фильм с тифлокомментарием, да, и там идет дорожка для глухих, то есть фильм вот для такой категории населения, он предоставляется бесплатно. За него кинотеатр не платит вот прокат этого фильма, да, то есть они же с него не получают никаких денежек, нам они бесплатно. Может быть, поэтому, может, раньше не было такого, и кинотеатр должен был кинокомпании заплатить деньги. Я не знаю, в рамках с фондом или сами, но мы будем и в кинотеатр обращаться на какие-то такие большие показы, да, но и наша организация, вот именно наш реабилитационный центр, мы имеем техническое оснащение, конечно, не так, как в кинотеатре, звуковое не такое, но довольно-таки неплохое. У нас большой экран, у нас и до этого в местной организации был хороший экран, большой, и вот эти звуковые колонки хорошего качества. Мы у себя показывали и Чебурашку с тифлокомментарием, но это у нас было в общей колонке включен тифлокомментарий. А сейчас мы еще докупили оборудование, мы скоро будем праздновать новоселье нашего реабилитационного центра, мы уже купили большой экран во всю стену, да, закупили оборудование звуковое, и мы все-таки будем практиковать, вот будем устраивать кинопоказы, хотя бы определимся со временем, да, как людям будет интересно, как наполняемость зала будет, чтобы он не был в пустой зал. Будем проводить опросы, какие фильмы интересно посмотреть, потому что, конечно, все равно наша целевая аудитория не ходит, мне кажется, так прям очень активно на кинопоказы, на платные, да, в кинотеатре. И я думаю, те, которые фильмы сошли с проката, и они уже в общем доступе есть, вполне мы можем их скачивать и у себя показывать. Если будет востребовано, будем такую практику делать.
3: У нас уже есть студия «Волшебная радуга» для детей. Я так думаю, недалеко, когда откроется такая семейная киностудия своя, да? И
2: да,
3: тоже придумаем название.
2: И будем смотреть фильмы и оккультуриваться. Такой досуг у нас будет, да.
4: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».

0: Прямой эфир на Радио ВОС. Около спорта.
1: Всем добрый день, в эфире «Около спорта», Василий Дрожжин у микрофона, и сегодня в нашей виртуальной студии Вячеслав Илюшин, редактор портала «ОЦРУ», тифлокомментатор. Слава, привет очередной раз, рад слышать тебя.
2: Да, всем снова здравствуйте. Давно не слышались?
1: Да, давно не слышались, но сегодня отличный повод. Стартовал очередной 23-й чемпионат мира, и сегодня мы поговорим про ожидания, прогнозы, впечатления от тех матчей, которые уже состоялись. Ну и если вдруг вы, уважаемые слушатели, захотите присоединиться к нашему разговору, что-то прокомментировать, высказать свое мнение, с чем-то, может быть, не согласиться, для этого есть два пути. Первый – это просто нам позвонить по номеру 8 800 100 2015, либо же написать нам WhatsApp-сообщение на номер 8 903 707 26 71. И наши коллеги вас обязательно либо с нами соединят, либо передадут ваше сообщение. Вот, ну что, действительно стоит обсудить прежде всего новый формат, потому что чемпионат впервые проходит сразу в трех странах. Целых 12 групп, 48 участников, аж 104 матча. Ну и первое, наверное, скажи, как тебе формат? Насколько тебе интереснее, неинтереснее, когда матчей больше, участников больше? Вот, ну, сразу как бы я скажу, что у меня, ну, скорее негативное к этому отношение. Мне кажется, интерес немножко размывается, когда больше участников не очень конкурентоспособных. Но это вот моя такая точка зрения. Как ты на это смотришь?
2: Ну, это, опять же, наша исключительно, так сказать, приматчевая, да, вся история про не самых интересных соперников, хотя вот вчера, да, пожалуйста, и Кабо-Верде жахнуло, и Новая Зеландия, и там Кюрасао что-то даже попробовало, хотя казалось бы, ну что это вообще такое. Поэтому в этом плане мы просто, мне кажется, как раз-таки именно недооценили тех ребят, которые по, скажем так, зародившимся традициям, да, называются какими-нибудь там футбольными карликами, как мы это про Лихтенштейн говорили часто, там про Андору раньше. Вот, поэтому это момент относительно команд, которые, да, статусно, может быть, не имеют таких преференций, как некоторые другие. Относительно увеличения количества команд, ну, так это, в принципе, вся история достаточно обычная для чемпионатов мира, потому что чемпионаты мира, это, по-моему, в 90-х произошло последнее увеличение команд, как раз до 32. Мы просто все это дело не помню, когда
1: в 98-м, мне кажется, вот во Франции как
2: ну,
1: раз
2: их вот, стало 32. Ну, вот, по-моему, да, по-моему, Франция, я просто с годами боюсь перепутать. И, собственно говоря, мы просто забыли. Мы просто забыли, что такое расширение количества участников. Поэтому тут, что называется, жили в хорошем своем чемпионате мировском мерке, и как бы нам было нормально. Поэтому тут просто привыкнуть надо. Да, может быть, действительно стоит немножко поработать с участниками, потому что, ну, понятное дело, Кюрасао, конечно, забивает Нойру, а там Кабо-Верде

0: Герски спасается в матче с Испанией, но понятно, что это на один чемпионат мира. Это, мне кажется, на больше не растянется. А то, что в трех странах, ну так мы вспоминаем, что через 4 года у нас в 6 странах, по-моему, чемпионат мира будет. Часть, даже не то, что в 6 странах, на 3 континентах: Марокко, Испания, Португалия, Уругвай, Аргентина и еще кто-то, честно говоря, не помню. Вот, так что тут это мы тоже не должны забывать. Ну и плюс ко всему, нам-то, конечно, европейским жителям понятно, что в одной стране не всегда можно проводить. У нас уже чемпионат Европы недавно был, да, пандемийный, сразу практически во всех странах Европы. Так что посмотрим. Первый турнир, он всегда такой привыкательный, он всегда вызывает много вопросов, он всегда какой-то странный. Поэтому просто надо пережить, а вот через 4 года, мне кажется, уже будет как-то и нам попривычней, и, может быть, и FIFA что-нибудь докрутит, и все у нас будет хорошо.
1: Ну, ты знаешь, если рассуждать с позиции такого прямо простого зрителя, да, кто не смотрит матчи в силу специфики рода деятельности или еще каких-то моментов, которые, ну, вынуждают в хорошем смысле, да, следить за этими матчами. Я посмотрел расписание и вот в групповой стадии, ну, отметил, наверное, в лучшем случае матчей 8, которые мне интересно было бы посмотреть. Да, то есть понятно, что там матч, где встречаются сборные типа Новой Зеландии и какой-нибудь африканской страны, да, или вот что-то в этом роде. Ну, наверное, среднестатистического болельщика, если он не проживает ни в одном из этих государств, внимание к себе привлекут крайне немного. Но в целом нужно отметить, что Америка может быть не самая футбольная страна, да, и, казалось бы, несмотря на то, что ЛЭС развивается и много там европейских звезд туда уезжает, вроде как почву готовили, приезд Месси, да, должен был немножко интерес к футболу подогреть, но вот сейчас чемпионом становится Нью-Йорк Никс, и Нью-Йорк вообще про футбол забывает, как бы даже те, кто вроде как, ну, обычно на него ходят, на чемпионат мира как-то смотрят сквозь пальцы. Я думаю, что большая часть болельщиков, которые приходят на арены, это люди, которые приехали специально на чемпионат мира. Наверное, это не хорошо, не плохо. Да, в целом, я думаю, что футбол не обязательно должен проводиться для местных зрителей, но как будто бы, вот, наверное, местным жителям он не настолько интересен. Да, я здесь не берусь говорить за мексиканцев, мне кажется, там культура совершенно другая. Вот, давай все-таки, если мы говорим про расширение, про глобализацию, футбол приходит в каждую дверь, условно говоря, вот для тебя есть ли команды, которые, ну, с твоей точки зрения, могут удивить? Мы сейчас говорим в тот момент, когда у нас в 8 группах уже первые матчи состоялись, в 4 еще нет, и мы знаем, что Кабо-Верде, как ты уже сказал, сыграл ничью с Испанией, условно говоря, да, ну, были еще относительно неожиданные результаты. Ну вот, для тебя есть ли среди этих, условно, команд, которые дебютанты, которые вряд ли хватали звезды с ним когда-нибудь на каких-то сборных турнирах, вот кто тебе кажется может нас удивить потенциально?
0: Мы ведем разговор про в целом удивление, или мы склоняемся к, так сказать, прогнозу относительно чемпиона мира?
1: Ну нет, слушай, конечно, в целом под удивить я имею в виду выступить выше ожидания. Это может быть, там, не знаю, выход в 1/16. Кстати, мы не сказали, да, что здесь теперь не только первые две команды выходят в плей-офф стадию 1/16, но и 8 команд, которые заняли третьи места. То есть даже вот для не очень сильной сборной есть шансы, например, заняв третье место, пройти дальше. Да? То есть, в принципе, выход из группы тоже, ну, относительно облегчен по сравнению с тем форматом, который был до этого.
0: Ну, да, про изменение формата не сказали. Кто может удивить? Не знаю. Потому что, ну, пока что удивило Кабо-Верде, как бы это, да, странно не звучало. Тем не менее, удивили. Впрочем, помимо всего остального канадцы, потому что я думал, что уж эти ребята где-нибудь там, хоть даже и на правах одних из хозяев, станут немножко в стороночку и будут так потихонечку бочком куда-нибудь в район вылета двигаться, но нет. Первые баллы заработали на чемпионатах мира, при том, что там тоже не самые постоянные гости. А на дистанции, ну, не знаю, на самом деле, кто может удивить. Ну, наверное, мы будем удивляться, если получится дальше идти у норвежцев, у которых там, ну, по большому счету, помимо Холланда и Сёрлота, особо-то и не сказать, что кем-то и чем-то можно предъявлять.
1: Эдигор еще есть.
0: Ну, Эдигор, да. Ну, опять же, хорошо. Три человека, условный какой-нибудь Сенегал или условный какой-нибудь Ирак, которому там, например, да, ничего не надо, он просто приехал, и ему хорошо, ну, возьмет парочку, троечку, вынесет. Ну, просто забавы ради. Тем более, опять же, мы в Америке, индустрии развлечений. А чем тебе не развлечение видеть, как, значит, Холланда скорчившегося уносит с поля? Ну, помимо шуток. Вот, поэтому кто может удивить еще? Ну, не знаю, очень интересно посмотреть на Узбекистан. Вот, каким он предстанет на этом чемпионате мира? При том, что там есть и хорошие знакомые для российского зрителя, не столь давнишние, так сказать. Ну и в целом, пока вот... и еще. Это, конечно, сборная Бразилии. Не в контексте победы на чемпионате мира, а в контексте того, как Анчелотти справится с этой россыпью очень капризных товарищей, которые у него собраны. Если там одно дело этим заниматься в мадридском Реале, и это все-таки несколько разные менталитеты, да, если мы говорим про Мбаппе и Винисиуса, то тут тебе и Неймар, и Винисиус, и все-все-все, и, в общем, вот это будет интересно. Плюс ко всему, для него же, по-моему, первый опыт ведения сборной. Вот, наверное, ну, как-нибудь так.
1: Ну, с Узбекистаном, да, тоже действительно будет интересно, тем более там Коновара тренирует, как тренера сильного, наверное, мы его не сильно знаем, но вот чемпионат мира, мне кажется, такая классная вывеска, где можно себе очков набрать, тем более, что 32 команды выходят в плей-офф, да, это ровно столько, сколько, в принципе, раньше участвовало в чемпионате мира, мне кажется, в любом случае мы какие-то условные неожиданности здесь 100% встретим, вопрос просто, кто ими станет. Я думаю, что, ну, кстати, команды-хозяйки, они же традиционно успешно выступают, да, я не знаю из этой тройки, кто куда дойдет, но вот если смотреть на предыдущие результаты Мексики, в 70-м, в 86-м они выходили в 1/4, да, то есть, в принципе, вполне себе можно рассматривать их, ну, дальний поход относительно, да.
0: Мексика изначально, извини, пожалуйста, я думаю, что где-нибудь не раньше 1/4 должна отсеиваться. Куда-нибудь далеко мексиканцы точно пройдут. Американцы могут до 1/8 спокойно там попробовать тоже побороться. Канадцы, ну, там 1/16, на мой взгляд, потолок.
1: Ну, посмотрим. Посмотрим, опять же, кто на кого еще попадет, здесь тоже это имеет большое значение, тем более, что условные лидеры групп, да, те, кого к таковым причисляли, ну вот, на бумаге, они могут, опять же, не занять первые места, и тогда там условно третья команда может выйти на такого неявного фаворита, да, на какую-нибудь команду Японии условно, и тогда все возможно.
0: Ну, кстати, вот можно я еще про новый формат? Вот меня тут немножко натолкнуло, особенно с этими третьими местами, особенно после вчерашнего перформанса Кабо Верде, меня это натолкнуло вот на такую мысль. Мы же любим обсуждать хоккейный чемпионат мира в контексте того, что его смотреть раньше плей-офф совершенно неинтересно. А то, может быть, и второй стадии плей-офф. Обсуждаем. Очень часто. И Может быть, мы об этом не всегда говорим на радио, но тем не менее. Так вот, мне кажется, что этот чемпионат мира, он может получиться вот чем-то из этого, где в том числе команды могут поиграть в небольшие шашки, чтобы не выходить как-то где-то друг на друга, чтобы, например, или наоборот, может быть, Испания хочет с Францией сыграть сразу же, да, намного раньше и какие-то свои вопросы решить. Поэтому мне вот что-то подсказывает, что этот чемпионат будет... Точнее, обсуждая этот чемпионат, не стоит забывать вот эту вот маленькую, но очень интересную мысль.
1: Ну, посмотрим. Действительно, гадать сейчас, наверное, смысла не имеет, поскольку очень мало матчей сыграно. Но если говорить про тех, кто может удивить, наверное, логично и затронуть тему... Кого же мы все-таки ждем в числе тех, кто выйдет в самые дальние стадии этого турнира? Вот для тебя, я не знаю, тройка, там, топ-2, топ-3 фаворита этого мундиаля, почему?
0: Испания, Голландия ну, наверное, пусть будет, ладно, третья Мексика. С конца начинаем Мексика, потому что хозяева... потому что это из этой тройки принимающей стороны, это самая сильная сборная. И опять же, да, домашнее судейство на чемпионатах мира и штука известная. Относительно испанцев, ну, какая-то у меня такая собственная внутренняя вера в то, что все-таки у ребят должно получиться, потому что сама по себе сборная действительно хорошая. И несколько мне лично импонируют, хотя, ну, опять же, да, болельщикам сборной Испании я себя совершенно точно не назову, еще буду отнекиваться от приписываемых титулов. И сборная Голландии, она же Нидерландов. Я посмотрел их матч с японцами. Они, конечно, там сами молодцы, гениальные товарищи, бросили играть, чего с японцами делать не надо. Люди, которые во Второй мировой войне направляли свои самолеты во вражеские корабли, значит, да, появился термин «камикадзе». Мне кажется, вот голландцы могут. Насчет остальных традиционных фаворитов, типа Бразилии, Германии, Португалии, там, Франции и так далее, я совершенно сильно не уверен. А?
1: Действующий чемпион Аргентина, ты все время про них забываешь.
0: Я не забываю про Аргентину, потому что с Аргентиной несколько, мне кажется, другая история. Они выиграть выиграли. Главный, так сказать, главную задачу поняли. Месси чемпионом мира сделали. Я очень сильно не уверен, что у них получится это сделать второй раз. Тем более там и Ди Марии-то нет. Хотя, опять же, сборная очень даже. Я, по-моему, еще Францию не назвал. С Францией тоже у меня следующая мысль. Франция очень рано в этом поколении выиграла чемпионат мира. И я не очень уверен в том, что эта сборная может стать сборной династии. Ну, по типу вот Бразилии в 50-х, когда они выиграли, или когда там, в 70-х, когда они выиграли два чемпионата мира подряд. Вот, не уверен я, что французы смогут это сделать второй раз за, получается, 12 лет. Ой, за 12. За 8. Ну, посмотрим. Не знаю.
1: Ну, для меня, наверное, явный фаворит это Франция и Испания. Ну, Испания, наверное, все-таки чуть выше я их котирую. И очень много сборных, которые, ну, вот где-то примерно для меня на одном уровне. Я абсолютно не удивлюсь, если там, не знаю, условно, Бельгия, да та же самая, кстати, Голландия, отвалится на какой-нибудь из ранних стадий, да, вот такой матч с Японией проведут еще один, и все, и до свидания. Ты знаешь, для меня интересный контекст. Наверное, мы можем этот турнир называть чемпионатом, ну, если не стариков, то очень много игроков, которые явно, ну, закончат, да, потому что им либо 40...
0: Предпенсионный чемпионат мира.
1: 39, 40, 41, да, и вот, ну, как бы здесь понятно, что и Месси, Рональдо, ну, и тот же Модрич, которому тоже 41, по-моему, уже. Вот, и таких игроков, на самом деле,

0: Вот. И мне кажется, здесь вот этот контекст того, что все-таки те, кто начинал смотреть футбол, там, я не знаю, 10, 15, 20 лет назад, там, условно, в середину нулевых, вот уходит реальная эпоха, да, то есть вот уходят люди, которые олицетворяли футбол, ну, вот в том числе, наверное, там, для моего поколения, я, может быть, чуть раньше начал смотреть, чем все эти люди появились, но, тем не менее, вот, ну, 20 лет я за ними наблюдаю, там, или даже 20 плюс. И все равно, как ни крути, как ни говори, что там появляются, там, не знаю, Ямаль, там, Дембеле, еще кто-то, да, ну, кто-то раньше появился, кто-то там вот относительно недавно, все равно ощущаешь, что как будто бы сейчас, ну, вот есть такой некий, ну, не вакуум, конечно, да, но вот немножко нет этого накала, да, то есть там, я не знаю, нет гонки какой-то там Мбаппе, Холланд, как будто этого противостояния нет, да, они оба там немножко, ну, не то, что не дотягивают, да, но они даже вроде как и не соревнуются друг с другом, даже могут в один клуб перейти там, по слухам. Вот для тебя нет ли этого ощущения, да, может быть, это такая моя субъективная история, то есть вот для тебя именно по персонам, за кем ты будешь следить именно вот в личном плане? Потому что для меня Португалия и Аргентина, они интересны именно персонам. Я не знаю, насколько они далеко дойдут, да, вот на этом чемпионате. Ну и по той же причине Ямаль, как вот, ну, некая замена, да, в определенном смысле, некое будущее, ну, моего
1: Ну,
0: футбола.
1: Испания не на Ямале держится, давай тоже.
0: Ну, слушай, вот вчера очень сильно было видно, когда он вышел, что испанцы, ну, сильно по-другому заиграли, как ни крути.
1: Да, я просто к тому, что Испания это все-таки, как мне кажется, я, честно говоря, вчера как-то пропустил матч с Кабо-Верде, мне кажется, это в первую очередь команда Родри. Вот я очень хорошо помню, мы работали Евро 20, наверное, 24-го года, и когда Родри получил травму, он же получил травму, по-моему, как раз-таки на Евро, Испания прям вся посыпалась. Прям вот ее взяли и как будто рубанули, поэтому
0: Но
1: Ямаль,
0: чемпионат-то они
1: да,
0: выиграли.
1: ну, а?
0: Чемпионат-то они выиграли.
1: Ну, а по игре как-то вот, не знаю.
0: Ну, слушай,
1: Я же странный человек, я смотрю немножко не туда, куда
0: говоришь,
1: нужно.
0: посыпались про команду, которая выиграла Евро,
1: Ну, значит, это
0: где
1: было чуть... Или это было чуть
0: шестнадцатилетний
1: пораньше.
0: парень был одним из лучших игроков турнира, но это все равно такие, знаешь,
1: Ну, может
0: допущения.
1: быть, я сам турнир путаю, но я... это, наверное, все-таки в Катаре был. Я,
0: В
1: наверное, путаю. Это в Катаре был.
0: Катаре Ямалю слишком мало лет было, чтобы он
1: Так
0: играл.
1: я про Родри, я не про
0: Он,
1: Ямаль.
0: наверное, в приставку еще
1: Я
0: рубился, может быть. Ну да,
1: больше про
0: да.
1: Родри.
0: Я, нет, я понимаю, да, Родри это, ну, тоже как бы важная часть. Я сейчас даже не про то, что олицетворяет там Ямаль для Испании, а скорее вот в целом как некая история, которая медийная прежде всего. Родри, он не настолько медийный, да. Его значимость на поле, она не
1: Он
0: конвертируется
1: вообще антимедийный, по-моему, самый
0: вот
1: антимедийный.
0: в, там, я не знаю, в покупку флаг и так далее. Да, то есть он гораздо больше про тех, кто ценит футбол, там, изучает футбол, чем про вот просто тех, у кого какие-то фамилии на слуху. Да, то есть как бы спроси у кого-нибудь, знаете ли Ямаля, скорее всего, да, Родри, но уже под большим вопросом, да, это уже значит, человек интересуется, значит, он немножко уже
1: Ну
0: в
1: да.
0: теме.
1: Ну, насчет персоналий, нет, персонально я там ни за кем не слежу, ни Месси, ни Роналдо, ни Ачо, ни прочие ребята, которые, да, там, Модричи и так далее, которые будут заканчивать, для которых это последний чемпионат мира, нет, ну, честно скажу, я немножко от вот этого медийно-нагнетательного противостояния Месси, Роналду даже уже немножко подустал, но благо хоть немножко на нет в последние года сошло. А относительно того, почему у нас нет чего-то такого яркого, ну так а немножко футбол стал другим. Да, вот, ну, не знаю, у меня вот нет такого ощущения, что Мбаппе это там человек, да, который может взять один зарешать всю игру, как это мог сделать Роналду, может сделать Месси, или как это может сделать Модрич. Все-таки чуть-чуть, мне кажется, командился футбол, если позволите так выразиться. Странное слово, но...

0: я думаю, что коннотация понятна. Вот, поэтому персонали точно нет. Вот, я единственное, что могу сказать, что за всем чемпионатом мира все слушатели Радио ВОС смогут в особом взгляде в приложении последить. Мы совсем скоро, а то бишь завтра, мы начнем пару матчей группы вещать. Вот, поэтому на всякий случай. И потом с 1/16 финала по каждому матчу будем работать.
1: Ну, да, это важно, потому что не всегда удобно.
0: Сейчас просто групп действительно много, и не стали распыляться на это дело. Как ты сам правильно сказал, там сколько, 5-7 матчей, да, для себя выбрал. Вот. Ну, из ближайшего у нас Англия-Хорватия и Австрия-Иордания. Вот. Австрию прокомментирую.
1: Второй выбор не самый очевидный, как будто бы.
0: Ну, не знаю, выбор Алексея Зулина, Австрия-Иордания. Вот. Англия-Хорватия будет у меня, и Аргентина-Австрия прокомментирует Иван Новиков. Это уже, правда, второй тур. Ну, может, мы там еще что-нибудь придумаем. Вот, в общем, на всякий случай, если вдруг наши слушатели переживают, что они не могут посмотреть чемпионат мира, могут просто стройным рядом чуть-чуть попозже, а нестройным уже вот с завтрашнего дня.
1: Да, ну это важно, действительно, уважаемые слушатели, кто любит следить за футболом, с тифлокомментарием, пожалуйста. Если вы до сих пор не скачали приложение «Особый взгляд», вы можете это сделать и найти интересующую вас трансляцию. Но и стоит помнить, что сегодня у нас тоже интересный матч есть, несмотря на то, что вроде как в целом, да, такое размытое представительство сильных команд, да, ну вот хорошо, удачно попали Хорватия и Англия, да, в одну группу и играют между собой сразу в первом туре. Ну вот, тем не менее, Франция и Сенегал сегодня, например, можно за этим матчем последить. И, в общем-то, вполне себе, я думаю, будет интересно. Вот. Ну что, давай, наверное, потихонечку финализировать свои ощущения, предвкушения. Давай, ну, поскольку ты все-таки немножко связан с прогнозной деятельностью, я вот два вопроса тебе задам. Твоя ставка на чемпиона и лучшего игрока турнира.
0: Какое же это неблагородное дело.
1: Конечно.
0: Не, ну я продолжаю верить в Испанию. Я как-то вот очень мне хочется, чтобы испанцы все-таки стали снова чемпионами мира, а то как будто бы, да, кажется, что вот одно поколение у них получилось, в 2010 году выиграли, и как бы на этом все. Нет, вот хочется, чтобы они немножко свой лицевой счет пополнили. Относительно лучшего игрока турнира, вот тут я, честно сказать, даже как-то у меня и мысли нет, потому что...
1: А ты не думаешь, что он будет в этой же команде? Так вот, я не то чтобы тебя хочу на эту мысль навести, но вдруг...
0: Он может быть в этой команде, совершенно не спорю, но как будто бы чемпионом наших сердец в первом туре стал кабовердийский голкипер. Поэтому кто знает, что мы там еще успеем увидеть. По лучшему игроку, господи... Ну ладно, я буду гнать свою испанскую линию, пусть это будет Родри или Ямаль, вот, наверное, кого-то из них.
1: Ну, ты знаешь, я прям думаю, что я разделю твою точку зрения, хотя для меня, например, Мбаппе вот как раз такой игрок сборной именно, потому что он блеснул, да, и, в принципе, открыл себя большому футбольному миру год назад.
2: Беседка на Радио ВОС.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Центымал Бойко. Сегодня мы беседуем с Юлией Целищевой, участницей Всероссийского реабилитационного фестиваля ВОС «Страдный калейдоскоп». И Юлия приехала сюда из Уфы. Здравствуйте, Юлия.
4: Добрый день, дорогие слушатели. Приятно с вами познакомиться. Необычный новый формат для меня. Обычно всегда все снимают на видео, а тут в диктофон. Это как-то очень интересный опыт новый для меня будет.
3: Юлия, мне очень сегодня понравилось ваше выступление. Расскажите, пожалуйста, про номер, который сегодня прозвучал.
4: Ну, во-первых, благодарю вас за такую обратную связь. Мне очень приятно, когда дают такую положительную обратную связь по поводу моего какого-то такого таланта. Ну, не знаю, для меня это вот просто номер, просто песня. Веселая, интересная, заводная. По правилам она проходила, то, что она эстрадно-джазовая. И вроде все получилось. Как-то так.
3: Да, назовите, пожалуйста, что за песня была.
4: Песня «Потанцуем Джек». К своему стыду, я не помню, как правильно называется, кто ее написал. Но я знаю, что переложение на русский язык, да, русскую как бы версию и вариант новой этой аранжировки сделал Максим Фадеев. Я ее услышала в проекте «Голос дети», влюбилась в это и поняла, что мне это очень-очень нравится, и давала вот своим ученикам некоторым петь эту песню. А когда мне сказали, что вот надо отправить заявку на конкурс, и там были изначально совсем другие люди, ну, то есть положение одно, то есть там надо было найти авторов по зрению, я выбрала одни песни, а уже после мне сказали, за один день надо прям написать, что я буду петь. И я решила, что эта песня идеально подходит под данное мероприятие. Вот, и решила, что буду петь песню «Потанцуем Джека».
3: Да, действительно, великолепно звучал ваш голос, и я думаю, что мы сейчас послушаем.

0: Спасибо.
1: Вы слушаете Радио ВОС.
2: Расскажите, пожалуйста, Юлия, как давно вы поете, увлекаетесь музыкой?
3: С детства. Прям очень-очень-очень
2: рано. А с чего началось?
3: Мне 27 лет. И все это началось с того, что оба моих родителей незрячие, что мама, что папа. Так случилось-получилось. И у родителей четверо детей. У нас всего четверо, и все мы девочки. У родителей встал вопрос, что дети после школы должны чем-то заниматься, чтобы не крутили хвосты коровам. Вот, и им важно было, чтобы дети выросли, как они говорят, людьми, чтобы они чем-то занимались, у них были какие-то профессии. Слава богу, мы родились как бы со зрением, так скажем, пусть не с таким идеальным, как у обычных людей, но тем не менее у нас есть зрение, и это очень важно, как говорится, спасибо Господу. И с детства все мои сестры ходили в музыкальную школу, и когда родилась я, вопросов уже не было. Мне надо было тоже идти в музыкальную школу. Я пошла в первую музыкальную школу города Белебея. Я училась по специальности фортепиано, ходила на хор, и мне все это очень нравилось. Но до этого, получается, еще до музыкальной школы, или во время, честно, уже сейчас надо вспоминать немножечко, будем вспоминать, видимо, в процессе вместе с вами. Я училась в 37-й школе «Ягодка», тоже для детей, ну, у которых плохое зрение. Там были разные аппараты, нам лечили глазки. Грубо говоря, у меня уже с детства была инвалидность. Ребёнок-инвалид до 18 лет. И там уже заставляли детей, ну, не то, что заставляли, принуждали. Просили, чтобы дети-инвалиды как бы в чем-то участвовали, чтобы они не чувствовали себя какими-то не такими, чтобы они постоянно были в каком-то, так скажем, развитии. Я с садика делала с воспитателями разные поделки. До сих пор помню, как я делала поделку рыбку. И занимала чаще всего призовые места. Третьих не было мест, только первые, вторые. И уже во втором классе к нам пришла замечательный мой учитель. Очень сильно ее обожаю. Передаю ей большой привет Марине Сергеевне Корнеевой. Пришла молодая учительница, очень такая позитивная, активная, радостная, прям зажигалочка. И ей сказали: вот, у вас тут есть ребенок-инвалид, вам надо как-то ее что-то куда-то девать, что-то с ней делать, что-то как бы показывать ребенку, что ребенок, то есть, ну, не просто только учится, но еще чем-то занимается. А она была преподавателем вокала, музыки, то есть она у нас преподавала в обычной школе, и музыку она у нас жила. Перед каким-то очередным конкурсом для инвалидов она спросила: что, петь будешь? Я такая: я никогда не пела. Я говорю: я только поделки делала. Она говорит: ну, давай попробуем, там посмотрим. Я такая: ну ладно, я согласна.
2: Ты послушная.
3: Да, конечно, я очень послушный ребенок. Что, я четвертый ребенок в семье. Я очень послушная. Вот, и помню, после всех уроков мы остались с ней вдвоем. Она мне так импонировала. Это просто самая любимая моя учительница. Мы до сих пор с ней общаемся. Она говорит: ну, давай попробуем. Поставила мне песню, как сейчас помню, песня называется «Весенний кораблик». Она говорит: ну, давай учить. Мы учили, учили, учили. Вроде выучили, мне даже понравилось. И мы пошли в Белебеевский ДК, Урал-Батыр, до сих пор помню. И по итогу, после конкурса, я выиграла первое место. Но место мне было не так важно, как подарок. Мне подарили огромного плюшевого зайца. Я его обожаю, у меня до сих пор стоит дома, как знак, память. И с того времени моя учительница, вот эта вот Марина Сергеевна, начала со мной заниматься. Она также преподавала в клубе «Романтик», тоже в городе Белебей. Я, получается, ходила к ней на вокал, ходила в обычную школу, в музыкальную школу и в клуб ДК, вот этот «Романтик». И с тех времен я начала петь, заниматься своим голосом. Даже мама рассказывала, когда она первый раз пришла на выступление, когда я первый раз пела еще до этого конкурса, от этого романтика. Мне объявили, сказали: вот, сейчас будет выступать маленькая звездочка нашего клуба Юля. Я пела, песня была тук-тук, кап-кап-кап, по стеклу раздался стук, что-то такое было. И мама сидела такая: да нет, это не моя дочка, я не верю, что она поет. Я верю, что мои дети все играют на инструментах, но петь нет, мой ребенок не умеет петь. И когда ей, ну, она же не видит, к ней подходили и сказали: это ваша дочка, мы вас поздравляем. Мама такая: что, реально? Моя? Она была очень удивлена, что вот ее дочка, оказывается, умеет петь. И с того времени мама начала считать, что я суперзвезда, певица, артистка. до сих пор мечтает, говорит: Юля, пожалуйста, тебя очень прошу, может, ты пойдешь учиться на артистку, в кино, может быть, ты будешь работать в театре, может быть, я буду слушать тебя по радио, всякие вот спектакли. Думаю, такая, да, спасибо, но нет, мам, это не мое. Потеряла я мысль про то, что с самого раннего детства я занималась музыкой. Получается, уже с первого класса я начала ходить в музыкальную школу. Со второго класса пришла как раз вот эта вот Марина Сергеевна, моя замечательная, любимая учительница по вокалу. Также у меня есть одна из замечательных учителей, это Нелли Александровна, она по фортепиано. Она была очень строгой женщиной. Очень. Она меня била. Ну, била не сильно, конечно, но по рукам доставалась и по плечам, чтобы правильно понимать, как нажимать на клавиши. Это было неприятно, но я ей благодарна, потому что она в мою жизнь принесла какую-то стабильность, строгость какую-то вот такую. А то я очень разбалованный ребенок. Напомню, что я четвертый ребенок в семье. Вот. И в третьем классе, наверное, даже нет, в начале четвертого класса случилась большая травма. Мою учительницу из общеобразовательной школы увольняют за то, что она постоянно тусуется по вокальным конкурсам. Не понравилось это руководство, ее уволили. Она как бы осталась только в клубе преподавать, я к ней в клуб ходила. И по ее состоянию здоровья она тоже не очень была, и поэтому некоторые конкурсы мы пропускали. А я толком не училась, потому что я в основном была во всех этих конкурсах. Постоянно какие-нибудь там выступления в ДК, выступления на заводе. У нас есть завод «Автонормаль». Вроде да. Не который восовский, а другой чуть-чуть.
2: Да-да-да.
3: Вот, я там выступала, и всем там прям понравилось. Все такие: вау, как классно. Короче, я с самого детства чувствовала себя суперзвездой. Решила, что учеба мне неинтересна. Таблица умножения — фу, фигня. Не надо, я вот всю жизнь буду петь. Ну, так случилось. И когда ушла учительница, очень было грустно мне, печально, что так случилось. Меня отдали как бы к другому преподавателю в обычной школе по музыке. Она мне не очень нравилась, мы с ней просто какие-то песни дурацкие пели. Вот, и после того, как я отучилась в четвертый класс, мои родители приняли решение, что я, как и все мои старшие сестры, буду учиться в другом городе, в Республике Башкортостан, в Уфе. Это больше город, да, чем Белебей. В Республиканской музыкальной гимназии-интернат имени Газиза Салиховича Аль-Мухаметова. То есть уже как бы немножечко такая профессиональный уклон в музыку. Я поступила в эту школу. Это был очень тяжелый период, потому что в пятом классе ребенку 10 лет, и он остался без мамы и папы. Это было очень печально. Не хотелось мне уходить в интернат. Весь пятый класс я проплакала. Я решила, что я не хочу больше ничем заниматься. Ваша музыка мне не нужна. Я буду жить в Белебее и крутить хвосты коровам. Но такого не случилось. Родители были сильнее моих слез. Вот, и там я тоже занималась музыкой, я играла на фортепиано, у меня там появилась вторая моя замечательная, самая теплая, самая лучшая преподавательница по фортепиано, Наталья Алексеевна Фадеева, очень сильно ей благодарна, потому что она была одной из самых добрых учителей, которая могла отогреть ребенка, который соскучился по родителям. Это был очень важный для меня этап. Также у меня была там самая замечательная, любимая воспитательница Татьяна Васильевна. Фамилию, что-то я уже... Нет, не помню. Ну ладно, если что, мы передаем привет Татьяне Васильевне. Она знает. Там у меня появился другой преподаватель по вокалу, а я, так сказать, однолюбка. И у нас с этой преподавательницей немножечко не срослось, потому что мы вначале не поняли друг друга. Она была очень строгая, а для меня... И так родителей нету рядом, а еще строгий преподаватель по своему любимому предмету. Это было очень тяжело, это было очень обидно. Она была очень строгой, пыталась из меня прям сделать артистку. Постоянно мне говорила: ты не поешь, ты орешь. Сейчас-то я уже в будущем понимаю, что у нас просто не сошлись вкусы, потому что я любила больше такое эстрадно-народное, такое хе-хе-хей. А ей хотелось больше от меня академизма, потому что она преподаватель хора. И по итогу она все-таки выиграла меня, что после 9 класса она настояла, чтобы я пошла учиться на хорового дирижера. Я с ней спорила, говорила: я пойду на эстрадно-джазовый. Она говорит: нет, эстрадно-джазовый слишком дорогой, родители не вытянут. Иди на хор дирижера, там бесплатно. Я такая: нет, не пойду. Но по итогу она меня выиграла. Я пошла учиться после этой школы. Школа мне нравилась, хорошая школа. Но я ее называю «Золотой клеткой для детей». Там нету родителей, это очень сложно, это очень суровая школа. Но, слава богу, у меня уже в Уфе были мои сестры, моя самая большая любовь, опора, поддержка, надежда. Вот, и после этой школы я поступила в училище искусств. самое веселое мое время, самое лучшее время. Времяпрепровождение, когда было все так интересно, ярко. Я училась на хоре дирижера, и мне пообещали: ладно, первый год отучишься на бюджете на хоре дирижера, на второй год пойдешь на эстрадно-джазовый тоже, мы тебя переведем на бюджет. Я сказала: хорошо, договорились. Я отучилась первый год, мне понравилось. У нас там была классная руководительница Ляля Ишмурзовна. Вроде как у нее фамилия Ишмуратова или нет. Честно, не помню. Ну ладно, с фамилиями у меня очень сложно. И с именами некоторыми тоже.
2: Я думаю, что мы по фамилии учителей не называем, поэтому...
3: Да. Вот, и очень такая женщина интересная, которая у нас преподавала вроде как бы такие музыкальные дисциплины, но, мне кажется, она нас учила жизни прям не то чтобы выживать, а прям как-то проживать эту жизнь, очень многому научила в плане документации, объяснила, как себя презентовать, как себе рассказывать и так далее. Просто великая женщина. Утяшева у неё фамилия, вспомнила, потому что у нее очень известный муж, который работает в башкирском театре нашем, и он выиграл «Золотую маску». И училище, это было самое веселое мое время, после того, как я отучилась год, мне сказали: ну, если ты сейчас пойдешь на эстрадно-джазовый, там, конечно, интересно, но у них нету никаких знаний. Давай ты на третий курс пойдешь, там как раз-таки уже петь будешь. Я сказала: да, конечно. И по факту в училище я училась академическому вокалу. Мне это все было не по нраву, это было ужасно. Не люблю академический вокал, все эти манеры, вот этот вот купол. Мне это не нравится, хотя по профессии я хор-дирижер. Вот, и... Все это было интересно, это было весело, у меня были классные, веселые одногруппницы. По итогу, после второго курса тоже мне сказали: ну ладно, чуть тебе тут осталось 2 года, уже отучись. И это было лучшим решением, потому что действительно хор-дирижерский отдел дал очень много знаний, очень много практики. Да, возможно, там не было этого эстрадно-джазового вокала, но там было очень много методики преподавания, что сейчас мне играет это огромную-огромную роль. Там у нас был хороший преподаватель Сергей Евгеньевич, тоже мой учитель по... Я его называю профессор, учитель по специальности, по хоровому дирижированию, потому как правильно надо, как говорят люди, махать руками. На самом деле это очень сложная профессия, очень много сил требует, а еще требует очень сильных спин. Но это тяжело. Вот. После училища искусств я пошла учиться в БГПУ на музыкального преподавателя. И после первого курса я поняла, что мне это вообще не интересно. Это все невкусно. После училища, училище было очень сильное, я пришла на первый курс и поняла, что там делать нечего. Я оттуда ушла. Меня отчислили. Я сделала так, чтобы меня прям отчислили.
2: Это оправдаться перед родителями?
3: Не то чтобы оправдаться перед родителями, просто все меня как бы, да, туда направляли, типа, тебе надо. Это же высшее образование, ты что? Все сестры отучились на вышке, а ты что, будешь без вышки? Я такая: ну, походу, да, в семье не без урода. Вот, ну, все такие: да ну надо. Свекровь тоже говорит: Юля, ну надо же. Я такая: да нафиг надо, ничего там интересного нет. Я безумно рада, что я не пошла учиться дальше, потому что, честно, я, наверное, не вижу смысла в этом высшем образовании. Вот мои все сестры отучились, а по итогу все сидят в декрете. Ну, работают, конечно, но, тем не менее, никто не работает по своей профессии. Поэтому я, наверное, не видела какой-то мотивации учиться на высшее образование. И в процессе, после училища искусств, я выхожу замуж. Становлюсь как раз-таки целищевой. Еще одно из моих самых лучших решений — выйти замуж очень-очень рано, в 20 лет. Это было замечательно, потрясающе, прекрасно. И до сих пор это прекрасно. После того, как я вышла замуж, я решила, что... А что, если попробовать открыть свою вокальную студию? Опыта у меня, конечно, мало. Я там в промежутках работала и администратором в салоне колористики, и преподавателем вокала в садике, и где только не работала. Я решила, что можно попробовать. Меня поддержала вся семья, ну, все такие: ну, попробуй. И муж такой: ну, не знаю, но вдруг не получится. Я такая рисковая девчонка. И поддержали, дали денег, и я открыла свою вокальную студию. Это было самым лучшим решением в моей жизни. Связать свою жизнь, свою работу именно с творчеством. И уже за 2019 года у меня своя вокальная студия. И это потрясающе. Это очень интересный опыт. очень необычно. И из-за того, что у меня нет высшего образования, я решила пойти учиться на психолога. Я отучилась на психолога-консультанта в прошлом году, в прошлом сентябре. В Москве отучилась, в университете Сколково. Университет современной психологии Натальи Жуковой. Очень понравилось. У меня теперь есть профессия вторая, как бы переквалификация на психолога-консультанта. Я, получается, преподаю вокал необычным способом с психологией, потому что по факту петь, правда, может каждый. И у многих просто есть затык именно психологически в голове о том, что «а вдруг у меня не получится? А вдруг что-то будет не так?» И вот это вот «а вдруг?» От этого надо избавляться. А от этого избавляться очень сложно. И без каких-то таких психологических знаний, без психологических штук, наверное, без этого не справиться.
2: Юлия, поддерживаете ли вы такое утверждение, что непоющих людей нет?
3: Да.
2: И выражение «медведь на ухо наступило», но...
3: Это мое самое нелюбимое выражение. Потому что, по факту, у всех есть слух, у всех есть голос. Очень легкое доказательство. Если меня сейчас кто-то слышит, соответственно, у вас есть слух. Если мне кто-то в ответ может сказать любое слово, соответственно, у вас есть голос. Даже затронем тему вот инвалидности, да, у людей, у которых глухие, да, у них наверняка есть голоса, ну, аппараты вот эти вот, не знаю, как они правильно называются, они все равно слышат звуковые волны. И у немых людей, у них тоже есть голос. То есть они не могут произносить речь, они могут мычать. Я знакома со многими глухонемыми людьми, которые и слышат по факту, они слышат вот эти вот вибрации, да, mm-hmm. чувствуют их, и которые могут издавать звуки. Соответственно, если у вас нету такой патологии, вы 100% можете петь. Существует мнение, да, вот про медведя. Никакого медведя не существует. Медведи все живые, нормальные, в лесу сидят, никому на ухи не наступают. Есть понятие, нету координации между слухом и голосом. То есть уши слышат одно, рот воспроизводит другое. И то есть эту связь нужно найти и наладить, найти эти две ниточки, просто завязать в узел, чтобы никогда он не развязался. Поэтому петь действительно может каждый. Просто кому-то нужно больше времени, у кого, например, нету координации между слухом и голосом, а кому-то нужно просто чуть меньше времени. А так, правда, если человек очень сильно хочет, он 100% сможет петь.
2: Да, это очень интересно. А с кем вы занимаетесь? Кто ваши ученики в студии?
3: Мои ученики — это самые обычные люди, которые устали работать на обычной работе, у которых какая-нибудь офисная работа, и которым нужно в жизни творчество, потому что им нужна...
2: Смена
3: деятельности. Да, какое-то время творчества, чтобы хотя бы как-то отвлекаться от своей работы, не выгорать к своей работе. И ко мне очень часто приходят, ну, если смотреть по психологическим каким-то таким уклонам, то ко мне приходят люди, которые отличники, которые очень сильно телесно зажаты, да, которые боятся ошибок, вот эти вот отличники, которых родители воспитывали, ты вот пока там идеально не сделаешь, мы тебя любить не будем. Вот это плохое ощущение заслуживания любви, это очень-очень плохо. Вот, это мои ученики разных возрастов. Вот, раньше я работала с детьми, сейчас я детей очень редко беру, либо они должны быть, как говорится, очень талантливые, либо родители начинают заставлять, а я очень не люблю, когда родители заставляют, и ребёнок ко мне ходит через силу. И я мучаюсь, и ребенок мучается, и всем сложно, всем плохо. Поэтому чаще всего занимаюсь именно со взрослыми, кто хочет смены деятельности, кто хочет какого-то развития. Кто-то просто хочет, не знаю, записать какой-нибудь сюрприз на свадьбу, на юбилей и так далее. Поэтому все люди, кто хочет петь, все мои ученики. Как-то так.
2: А насколько достаточно людей ходит?
3: Людей, правда, ходит достаточно. Просто, как бы сказать, я, наверное, очень наглый человек, потому что у меня высокий прайс для Уфы достаточно. И ко мне ходят только те, у кого есть деньги. Наверное, плохо.
2: Только те, кто способен просто заплатить.
3: Да, те, кто готов ценить мое время, потому что я тоже этому не просто отучилась на каких-нибудь курсах, двухмесячных, сколько лет моего обучения, да, чуть ли там не с первого класса музыкальной школы. Поэтому, да, кто готов платить мне за мои знания и за мою энергию, я считаю, я очень энергичный человек, я очень расплескиваю свою энергию, делюсь ей,
0: Поэтому я хочу, чтобы мне за это платили деньги, потому что кушать хотят все вкусненько.
2: А слабое зрение не мешает работе?
3: Слушайте, ну, я же вот говорю, что среди обычных людей, когда вот, например, я сниму очки и линзы, я себя чувствую инвалидом, потому что у меня все настолько расплывчато, размазано и так далее, это ужасно. Но когда я одеваю линзы, никто, в принципе, даже не может заподозрить, что со мной что-то вот, ну, не так. Поэтому, в принципе, я, наверное, даже где-то горжусь тем, что вот у меня вот такое зрение. И я этого не стесняюсь, потому что многие такие: ой, нет-нет-нет, да, ну да, ничего. А я такая: да, вот представляете, у меня вот инвалидность есть, у меня третья группа инвалидности, вот это я вот молодец. Обязательно ставлю в пример своих родителей, что они инвалиды первой группы, полностью незрячие, а они родили 4 детей, воспитали их, отправили в УФУ, сделали их людьми, и чтобы они еще что-то как-то работали, какую-то пользу приносили обществу, сделали. Поэтому я восхищаюсь своими родителями, и они, конечно, меня натолкнули на многие разные интересные проекты, которые я придумываю, сочиняю и так далее. Это прям очень-очень здорово. Я им безумно благодарна и горжусь ими.
2: Я, наверное, от своего имени тоже могу выразить восхищение вашими родителями и передать им огромное спасибо, за такую замечательную дочь.
0: Очень-очень приятно вам.
2: Ну и в заключение нашей беседы, наверное, мы хотели бы услышать от вас пожелания для наших радиослушателей.
3: Я желаю вашим радиослушателям, чтобы они не боялись быть свободными, не боялись проявляться и не боялись жить эту прекрасную жизнь, меньше жаловались и больше как-то доверяли этому миру, потому что мир прекрасен. И благодаря Богу мы живем эту прекрасную жизнь. Надо его постоянно благодарить, любить, себя тоже любить, почитать своих родителей, любить своих детей, внуков и просто наслаждаться своей жизнью.
2: Спасибо большое, Юлия. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Юлией Цилищевой из Уфы, участницей Всероссийского реабилитационного фестиваля «Эстрадный калейдоскоп». С вами была Циндема Бойко. Всего доброго, до новых встреч!

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Санкт-Петербурге прошел фестиваль по настольному теннису среди незрячих спортсменов. В Калужской области открылся 30-й клуб владельцев собак-проводников. В Смоленской области избран новый председатель региональной организации ВОС. В Калининградской области организован сплав по реке для незрячих членов ВОС. Правительство выделило почти 2 миллиарда рублей на лекарства для льготников. Во Владивостоке работает проект «Шаг из темноты», обучающий незрячих танцевать танго. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! С 6 по 7 июня в Центре культурно-спортивной реабилитации Санкт-Петербургской региональной организации ВОС состоялся фестиваль по настольному теннису среди лиц с инвалидностью по зрению. Соревнования прошли в личном зачете. За теннисными столами встретились представители 9 местных организаций, а также гости из города Миасс Челябинской области. Впервые матчи проходили параллельно сразу на 4 столах. Среди мужчин золотую медаль завоевал Николай Ребежа, второе место занял Александр Привалов, третье – Александр Грищенков. Среди женщин победу одержала Анастасия Сабинина из Челябинской области. Серебро забрала Любовь Шмакова, бронзу – Владилена Калиничева. Победителям и призерам вручили медали и грамоты от Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. Молодежный совет движения «Обилимпикс» Калужской области совместно с региональным отделением Всероссийского общества слепых открыли клуб владельцев собак-проводников. Это уже 30-й такой клуб в нашей стране. Клуб станет пространством для общения, поддержки и обмена опытом. В планах – встреча владельцев, консультации с кинологами, совместные прогулки и тренировки, лекции о правах людей с собаками-проводниками, а также уроки доброты в школах и детских садах. Руководитель клуба, председатель молодежного совета движения «Обилимпикс» Калужской области, счастливый обладатель собаки-проводника по кличке Орса Артем Русин. 5 июня состоялась 30-я отчетно-выборная конференция Смоленской областной организации ВОС. В ней приняли участие 24 делегата от 5 местных организаций. Численность организаций составляет 1254 человека. На конференции присутствовали представители аппарата управления ВОС Смоленской областной думы, Министерства социального развития, реабилитационного центра Вишенки и общественной палаты. За 5 лет организация получила 3 гранта на общую сумму почти 10 миллионов рублей. Проведено 2610 реабилитационных мероприятий с охватом более 65 тысяч человек и 204 спортивных мероприятия. Председателем Смоленской областной организации ВОС избран Сергей Владимирович Ковнерев, он же избран делегатом на 24-й съезд ВОС. 2 июня межрайонная местная организация и Центр реабилитации Калининградской областной организации ВОС организовали сплав по реке Лава для слепых и слабовидящих членов общества. Участниками стали члены Калининградской, городской, межрайонной и советской местных организаций. После инструктажа 9 байдарок отправились вверх по течению к живописному водопаду. 5 километров, пройденных в ходе сплава, стали важным вкладом в реабилитацию. Физическая нагрузка, навыки взаимодействия в экипаже, ориентирование в пространстве и управление байдаркой. Вернувшихся путешественников ждало угощение в кафе на ферме. 9 июня правительство России сообщило о выделении дополнительных бюджетных ассигнований в размере более 1,7 миллиарда рублей на бесплатное обеспечение льготных категорий граждан лекарствами, медицинскими изделиями и специализированным лечебным питанием. Средства выделены с учетом проведенной ранее индексации. Среди тех, кто может рассчитывать на льготы – люди с инвалидностью, ветераны боевых действий и участники Великой Отечественной войны, члены семей погибших, блокадники, жители осажденных Севастополя и Сталинграда, а также пострадавшие от Чернобыльской катастрофы. Общий объем финансирования этого направления в текущем году превысит 74 миллиарда рублей. Во Владивостоке уже 10 лет работает проект «Шаг из темноты», обучающий незрячих людей танцевать танго. Руководитель проекта Жанна Савенко считает, что в аргентинском танго зрение играет далеко не главную роль, гораздо важнее чувствовать партнера. В группе около 20 человек, незрячие и слабовидящие, участники с ДЦП, колясочники. Для одних это тренировка, для других – встреча с друзьями. Но почти для всех это давно стало большим, чем просто танцы. Каждую субботу они собираются в зале, чтобы доказать, что привычная жизнь не заканчивается ни после потери зрения, ни после тяжелого диагноза. И коротко о других событиях. 30 мая на территории Центра отдыха и туризма «Огни Мурманска» прошел семейный спортивный праздник «Моя семья, моя крепость» для членов Мурманского регионального отделения ВОС. Взрослые и дети соревновались в веселых эстафетах. Заплыв на лодках, забег в гигантских ботинках, перетягивание каната. Каждый участник получил сладкий сюрприз. Вышла новая бесплатная программа экранного доступа для Android – Talk Forward. Она использует жесты управления как на iOS, навигация с смахиваниями, ротор, клавиатура шрифта Брайля и функция диктовки. Для тех, кто привык к VoiceOver, переход будет комфортным. В Челябинской области на заседании общественной комиссии при Главном бюро медико-социальной экспертизы обсудили проблемы реабилитации детей с нарушением зрения. Представитель ВОЗ Алексей Чешуин отметил, что в регионе отсутствует полноценная система реабилитации таких детей, а специализированного отделения для них в области нет. В ответ представители Минздрава подтвердили, что при необходимости дети направляются в федеральные центры. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
2: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
4: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
2: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
5: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация. Можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
2: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
0: Вы слушаете «Радио ВОС».
6: мы раскрасим мир звуками.
7: Актуальное интервью на Радио ВОС.
8: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио ВОС прозвучит интервью с председателем Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению Юреня Ириной Леонидовной. Добрый день, Ирина Леонидовна. Сегодня мы с вами присутствуем на втором республиканском молодежном форуме Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Скажите, пожалуйста, какое место занимает молодежная деятельность с незрячими людьми в Белорусском товариществе инвалидов по зрению?
9: Добрый день, уважаемые коллеги. В очередной раз очень рада приветствовать вас и особенно приветствовать на нашей белорусской земле. Что хотелось бы сказать о нашей молодежи? Ну, во-первых, начну с того, что на сегодняшний день у нас на учете в товариществе состоит 7850 человек. Из них людей в возрасте от 18 до 40 – это наша молодежь. Да, всего лишь 1148. К сожалению, это практически 15% от общего числа. Конечно, это мало. И это серьезная проблема. Вот как раз сегодня мы собрались для того, чтобы начинать глобально решать эту проблему. Вот этот молодежный форум, который, кстати, у нас вот второй уже, как вы сказали, первый у нас прошел в 2024 году, и прошел он действительно очень интересно, масштабно, продуктивно. Поэтому мы понимали, что это дело надо продолжать. И вот, пожалуйста, второй форум. Хочу сказать следующее, что форум – это вот такое одно из самых значимых масштабных мероприятий, которое мы проводим в рамках реализации молодежной политики нашего государства и, в первую очередь, молодежной политики нашего общественного объединения. Как я сказала, что молодежи мало, поэтому что мы будем делать для того, чтобы как-то увеличить это количество, омолодить, что ли, наше общественное объединение? Конечно, проводить раз в два года такие форумы. Это однозначно, потому что это продуктивно, это интересно, это нужно. И это мнение не нас, организаторов, это мнение нашей молодежи, которая является активными участниками и готовится к этим форумам. Это участники, те, которые непосредственно помогают нам готовить этот форум. Хочу сказать, что форум раз в два года, но между форумами наши ребята встречаются, организуют различные семинары, круглые столы, встречи, беседы, практикумы различные. То есть они ведут очень активный образ жизни. Они пишут какие-то интересные проекты, участвуют в различных активностях. Например, в прошлом году они уже на плоту сплавились, прошли, скажем, по реке. Такой дружной командой создали такой командный дух и даже свой гимн создали молодежный, вы понимаете? Такие встречи нужны обязательно. Значит, второе, что хотелось бы сказать, конечно, это мы будем улучшать привлекательность имиджа нашей организации в социальных сетях. Выходим на интернет-просторы, хотим их завоевать, рассказать о нашей молодежи, какая она, чем она живет, с какими проблемами сталкивается и как она их решает. Конечно, с помощью нашего объединения. Дальше, конечно, работаем и будем активно работать с государственными органами власти. С целью, во-первых, защиты законных интересов и прав наших молодых инвалидов и вовлечения их в общественную деятельность и волонтерское движение. Также нам очень хотелось бы, чтобы наша молодежь очень активно начала сотрудничать со всеми молодежными организациями Республики Беларусь. Они же живут общими интересами. Они разговаривают на одном языке. Надо общаться со всеми. Мы же такие, как все. Поэтому будем работать со всеми молодежными организациями Беларуси. И, конечно, будем помогать нашей молодежи проводить профориентацию для того, чтобы у них профессиональное саморазвитие было для дальнейшего трудоустройства. Будем помогать им во всех их делах и начинаниях. И у нас сформировалась в плане вот молодежной политики такая основная задача, которая состоит из трех составляющих. Это привлекай, вовлекай и поддерживай. То есть привлекай члены общественного объединения, вовлекай в активную его деятельность и помощь со стороны товарищества во всех делах и начинаниях молодежи.
8: Одной из задач подобных молодежных форумов в общественных организациях является также и подготовка кадрового резерва организации. Скажите, какие перспективы есть у молодых незрячих в структуре Белорусского товарищества инвалидов по зрению? С какими запросами сегодня приходят молодые незрячие лидеры? И есть ли у них реальные возможности стать во главе региональных организаций, а может быть и возглавить предприятия, входящие в структуру организации?
9: Вы знаете, было бы желание, а возможность всегда будет. Все зависит от самого человека, тем более молодого человека. Если он амбициозный, если у него есть определенные в жизни цели и задачи, он должен идти к достижению этих задач. А что насчет возможностей, то хочу сказать следующее. Вы знаете, мы сейчас очень серьезно работаем по вопросам ответственности руководителей, теперешних руководителей и предприятий, и других структур, то есть имеется в виду областных организаций, ответственность за подготовку кадров. Знаю, и у вас есть, и у нас вот это тяжелое, вот это какое-то нехорошее понятие кадровый голод. Но есть он действительно, и от этого никуда не уйти. Вот смотрите, даже если сегодня взять наше общественное объединение, нашу организацию, да,

0: то возраст 60+ составляет более 60%. То есть люди в возрасте от 60+ составляют более 60% организации. И, как я уже сказала, только 15% молодежи. Надо растить, надо заниматься, надо воспитывать молодежь.
1: Уже практически как полгода вы работаете в должности председателя Центрального управления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Расскажите, какие вопросы удалось решить, на какие вопросы вы планируете обращать свое самое острое внимание в ближайшее время.
0: Полгода – это, скажем, не так уж мало, но это совершенно немного, если брать в исторических рамках. Да, это только начало пути. Во-первых, так получилось, что сначала я провела отчетно-выборную кампанию во всех наших областях. Из 6 председателей областных организаций у нас переизбрано на новый срок только 2, а в 4 областях у нас пришли новые руководители. Это в Бресте, это в Витебске, в Гомеле и в Гродно. Конечно, работа с этими людьми предстоит серьезная. Прежде чем требовать от людей, их надо научить. Им надо показать все, что умеем мы, более опытные люди. Поэтому для них будут организовываться семинары, учебы. И мы будем готовить с этих людей настоящих лидеров. Ну и хочу сказать, что, конечно, проехала я уже по многим нашим предприятиям, потому что если социальный вопрос, это мои вопросы. Здесь я уже более 20 лет как решаю социальные проблемы людей с инвалидностью по зрению. А вот производство немножко сложнее. Но, тем не менее, мне уже удалось проехать из 9 наших производственных предприятий уже 7, познакомиться, встретиться с трудовыми коллективами, рассказать о перспективах, о задачах нашего товарищества на ближайшую 5-летку, посмотреть, познакомиться с проблемами. И сейчас, конечно, работаем над тем, как потихонечку решать эти проблемы. И одним из таких приятных бонусов в моей работе мы прошли аттестацию нашего санатория «Подъельники». Сделали, вложили туда деньги, сделали пока текущий небольшой, но значимый ремонт. Мы отремонтировали медицинский блок, столовую. И поэтому, пользуясь случаем, хочу обратиться к нашим коллегам-россиянам. Ну, приезжайте к нам в Беларусь, в наши живописные места, в наши подъельники. Стоимость путевки, ну, скажем так, от 3700 российских до в районе 6000 российских, если это отдельный домик. Вот это условия отличные, это проживание, это питание и, конечно, лечение. Ну вот будем очень рады вас видеть. И вот один из таких глобальных вопросов, это уже моя гордость, честно скажу. Дорогие коллеги, дорогие россияне, как говорится в том мультике, давайте жить дружно, давайте чаще встречаться, принимать участие в совместных мероприятиях. Мы приедем к вам, вы приезжаете к нам. Ведь у нас такое поле деятельности. Это и сотрудничество наших предприятий, взаимовыгодное сотрудничество. Это, конечно, и наша молодежь, и у вас, и у нас. Она очень интересная, современная, продвинутая, как говорят. Вот пускай и общаются в интернет-поле, пускай встречаются, пишут совместные инициативы, проекты. И в плане культуры, и спорта, информационных технологий. Тут начать вот и закончить, понимаете? Ну и мы с вами, конечно, столько у нас общих проблем по решению социальных проблем людей с инвалидностью по зрению. А решать проблемы всегда проще вместе.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Юреня Ириной Леонидовной, председателем Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Слушайте Радио ВОС.
2: Радио ВОС.

0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым.
1: Привет, это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Есть разные типы людей. Вот вы много в жизни спешите. Если так, то вот хороший праздник специально для вас. 19 июня ежегодно отмечается необычный праздник – Международный неторопливый день. Цель его – напомнить всем о том, что жизнь прекрасна, и о том, что нужно позволить себе иногда расслабиться и просто медленно прогуливаться, наслаждаясь ароматом роз. Точный год появления Международного неторопливого дня неизвестен. По одной из версий, этот праздник впервые стали отмечать в США, в штате Мичиган, в 70-е годы прошлого века. Идея праздника заключалась в том, чтобы поощрить людей в их стремлении немного замедлить сумасшедший ритм современной жизни и начать ценить окружающий мир. И как сказал в своей песне небезызвестный Ринго Стар, остановись и понюхай розы. Чего и вам, дорогие друзья, советую. А теперь, не спеша, переходим к музыкальным датам и событиям третьей недели июня.
0: Муз-именинник.
1: 14 июня 1956 года родился датский хэви-метал-музыкант, известный благодаря своим оригинальным вокальным партиям и шокирующему имиджу King Diamond. Являясь лидером группы Merciful Fate и своего одноименного коллектива, он оказал большое влияние на множество других музыкальных команд различного метал-жанра. Ким Бендикс Петерсон, так его зовут, родился в Копенгагене. Его детство проходило в коммуне Видовре, которая ныне входит в состав области Ховедстаден. В школе Ким не был прилежным учеником. Он часто прогуливал занятия и не любил учиться. Это, впрочем, не мешало парню получать хорошие оценки. Обладающий отличной памятью Ким мог прочитать конспекты своих одноклассников и, руководствуясь ими, успешно писать контрольные работы. В 15 лет юный Петерсон увлекся музыкой и купил свои первые диски Fireball группы Deep Purple и Master of Reality группы Black Sabbath. Пластинкой, которая произвела на него неизгладимое впечатление, стал первый альбом Led Zeppelin, а игра Джимми Пейджа побудила купить свою первую гитару. Однако долгое время увлечение музыкой уступало первое место другому важному хобби в жизни Кима – футболу. Юноша подавал большие надежды и задумывался о карьере профессионального спортсмена. В своем клубе он даже однажды был назван «игроком года». Но со временем Ким пришел к выводу, что необходимо сделать выбор между спортом и музыкой, и в результате отдал предпочтение последней. И хотя увлечение музыкой отодвинуло занятие футболом на второй план, привязанность к этому виду спорта у Кима останется на всю жизнь. Свой творческий путь Петерсон начал со школьной группы, о пребывании в которой почти не осталось никаких сведений, кроме того, что она называлась King Diamond. Затем, в 1973 году, музыкант присоединился к копенгагенской группе под названием Brainstorm. Она преимущественно копировала песни Black Sabbath и только-только появившийся Kiss, но не издав ни одного собственного релиза, в конце концов распалась. Вскоре Diamond нашел себе место в Black Rose, в отличие от Brainstorm, игравший музыку более четкого направления. Главным событием для Кима стал, безусловно, переход с гитары на вокал, хотя поначалу, в связи с отсутствием представления о возможностях своего голоса, ему было крайне сложно управлять им. Однако Black Rose, просуществовав всего пару лет, распалась, оставив за собой демо, записанное на репетиционной базе, которое было издано Кингом Даймондом через 20 лет после записи. Примечательно, что уже в это время Даймонд начал экспериментировать со сценическим антуражем, использовал грим и выезжал на сцену в инвалидной коляске. Следующим шагом в музыкальном творчестве Кинга была панк-группа Bratz — выродки, которая к тому моменту уже выпустила один альбом и имела контракт с крупной компанией звукозаписи CBS. Однако после демонстрации лейблу нового материала контракт был расторгнут, поскольку CBS оказались не заинтересованы в материале подобного плана. Это заявление положило конец Bratz и дало начало новому проекту Merciful Fate. После выпуска альбома Don't Break the Oath и проведения гастрольного тура в его поддержку, King Diamond в числе других покинул группу, чтобы создать сольный проект под своим именем. Данное решение положило конец существованию Merciful Fate. В 1992 году группа была реорганизована, но в 1999 вновь приостановила свою деятельность. Несмотря на шокирующий сценический имидж, в жизни King Diamond спокойный, добрый и общительный человек. Однако он любит фильмы ужасов, в особенности психологические. Не относит себя к какой-либо религии, хотя ранее был увлечен в связях с сатанизмом. Музыкант женат на венгерской певице Ливии Зите, которая исполнила некоторые партии бэк-вокала на альбомах The Puppet Master и Give Me Your Soul Please и на концертах. Ливия является и бизнес-партнером Кинга. В 2017 году у пары родился сын Байрон, названный в честь любимого вокалиста Даймонда Дэвида Байрона из Uriah Heep. Кингу Даймонду 65 лет. Слушаем трек музыканта «Eye of the Witch».

0: Муз-события.
1: 16 июня 1972 года Roxy Music выпустили одноименный альбом. Roxy Music — дебютный диск британской арт-глэм-рок группы. Он был выпущен компанией Island Records. Альбом в целом получил благоприятные отзывы критики и поднялся до 10-го места в UK Albums Chart. Roxy репетировали и переделывали песни пару месяцев, прежде чем наконец нашли место для записи. После этого альбом был записан всего за неделю. Это было необходимо, потому что сделку со звукозаписывающей компанией еще не заключили. Альбом был продюсирован текстовиком King Crimson Питером Синфилдом, который недавно покинул группу. В мае 1972 года, через несколько недель после записи, был подписан контракт с Island Records, а в июне альбом наконец-то был выпущен. Пристрастие группы к глэму было продемонстрировано как в текстах песен, так и в обложке в стиле 50-х годов. Фотограф Карл Стокер снимал для нее модель Кэрри Энн Мюллер, которая позже вышла замуж за Криса Джаггера, брата Мика Джаггера. Стилизованный портрет Кэрри Энн также украшает обложку пластинки The Hoople группы Mod The Hoople. Альбом был посвящен Сьюзи, барабанщице, которая в первые годы существования прослушивалась в Roxy Music. Оригинальная обложка обладала разворотным конвертом с изображением группы, включая оригинального бас-гитариста Грэма Симпсона в сценической одежде, разработанной Энтони Прайсом. Издание не включало трек «Virginia Play». Релизом альбома в США занималась Warner Brothers Records, дочерняя компания Reprise Records. На этом диске «Virginia Plain» присутствовала и с тех пор выпускалась как сингл в Великобритании. В оригинальном американском релизе тоже был конверт, но фотография Грэма Симпсона была заменена на Рика Кентона, который играл на басу в «Virginia Plain» после ухода Симпсона из группы. Ни один из треков первоначального варианта альбома синглом выпущен не был, но в июле 1972 года, через два месяца после подписания контракта с Island, Roxy Music записали еще два трека, собственно, «Virginia Plain» и «The Number», и выпустили их синглом, который поднялся до 4-го места в UK Singles Chart. На Roxy Music отчетливо проявилось влияние дувопа 50-х годов и французского шансона. По словам Брайана Ферри, среди тех, кто вдохновил его на создание альбома, были Дюк Эллингтон, Смоки Робинсон и художник Марсель Дюшан. Критик Пьеро Скаруффи поставил дебютный одноименный альбом коллектива в список лучших альбомов прогрессивного рока всех времен на 9-е место. Помимо этого, пластинка вошла в его же список лучших альбомов 70-х. Ну а в эфире трек Roxy Music с Roxy Music, который называется «Virginia Plain».

Мат-часть! И сегодня продолжим про всякое на тему записи звука. А точнее, расскажу про мастеринг. Мастеринг в широком смысле — это процесс производства чего-либо, в ходе которого из исходных материалов создается экземпляр продукта, который служит эталонным образцом для тиражирования и называется мастер-копией. Мастеринг звукозаписи же — процесс подготовки и переноса записанной и сведенной фонограммы на какой-либо носитель для последующего тиражирования. Существует также мастеринг видеозаписи — процесс подготовки и перевода изображения и звука с кинопленки или другого носителя в цифровую или аналоговую форму для последующего тиражирования на оптических видеодисках и других носителях информации. В современной звукорежиссуре, в связи с тем, что значительная часть аудио и аудиовизуального контента циркулирует исключительно в цифровом формате посредством компьютерных сетей, без создания эталонных носителей, складывается и иное понимание мастеринга как особой формы звуковой обработки законченного аудиоматериала. При подготовке к мастерингу полученные после записи исходники редактируются. Если необходимо, также осуществляется демонтаж или подмонтаж частей произведения. При необходимости могут применяться и другие приемы работы со стереофонограммой. Шумоподавление, полосовая компрессия, расширение или сужение стереобазы и так далее. Таким образом, получают материал для создания каждой аудиокомпозиции. Затем, когда все в отдельности композиции, то есть мастер-треки, готовы, их собирают в нужном порядке, добавляют

Убирают между ними переходы, например, добавляются натуральные шумы, либо паузы, и получают окончательный продукт – аудиоальбом, фонограмму фильма, микстейп и прочее. Исходный материал обрабатывается путем эквализации и компрессии или лимитирования. Для каждого вида издания обычно применяются собственные настройки мастеринга в зависимости от типа носителя, аудиопотребителя и воспроизводящего звук прибора. Например, для кассеты нужно больше компрессии и высоких частот. Для винила обязательно низкочастотная обрезка и полная монофоничность низких. Для CD — цифровая тишина в начале и конце каждого трека, отделенного паузами, а для трансляции в радиоэфире или для звуковой дорожки к видеоклипу частым критерием является среднее значение динамической громкости, или RMS. Мастеринг обычно проводится в специально созданных для этого контрольных комнатах, оснащенных эталонными звуковоспроизводящими аудиомониторами. Современный мастеринг, вне зависимости от вида конечного продукта, принято разделять на аппаратный аналоговый и виртуальный цифровой. Аппаратный аналоговый мастеринг — классический мастеринг звуковых фонограмм, при котором вся редакция осуществляется при помощи специальных аппаратных аналоговых и цифровых приборов. Как правило, это специальные прецизионные компрессоры, эквалайзеры, полосовые фильтры и так далее. Виртуальный цифровой мастеринг или ремастеринг — альтернативный к классическому аппаратному мастеринг звуковых фонограмм, в котором вся редакция осуществляется в виртуальной цифровой среде, как правило, внутри компьютерной системы с помощью звуковых редакторов или специального программно-аппаратного комплекса, в котором звук не проходит дополнительных аналогово-цифровых преобразований, оставаясь в цифровом формате. При этом к виртуальной мастеринговой студии предъявляются требования меньшие, чем к аппаратным аналоговым студиям вследствие меньших бюджетов виртуальных студийных проектов. А в зоне особой музыки — Queen, The Show Must Go On. Я соединил две различные версии — оригинал и ремастеринг 2011 года. Попробуйте определить, где какой кусок в процессе песни. Они меняются примерно каждые 10-20 секунд.

0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым.
1: Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес: zona@muzona.yandex.ru. А на сегодня все. До новых встреч.
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. На примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
3: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Счетная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
2: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
0: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Экскурсии по музею.
2: В сегодняшней нашей передаче мы обратимся к материалам музея имени Зимина. Среди документов, хранящихся в музее, есть любопытный экземпляр – альманах, посвященный 25-летию Московского городского отдела ВОС. Толстый том, собранный из машинописных листов, датированный 1948 годом. Этот удивительный исторический источник объединил в себе статьи, воспоминания и очерки о москвичах, членах общества слепых. Среди них известные ученые, литераторы, студенты, стахановцы и инженеры. О судьбах этих людей мы расскажем вам, сопоставив два взгляда, один из 48-го года, другой из 2011-го. Сегодня прозвучит материал Бориса

0: Киселева, посвященный Эдуарду Асадову, в то время еще студенту. В далеком 1948 году никто не мог сказать, как сложится в дальнейшем судьба Асадова. И от этого еще интереснее прозвучат страницы старого альманаха. Своеобразный стиль рассказчика передает неповторимый колорит 40-х годов, возвращает нас в историю страны, которой уже нет. Итак, открываем 166-ю страницу альманаха. Пожелтевшая бумага, потускневшие машинописные строчки.
1: Эдуард Асадов – студент Литературного института имени Горького. На войне он проявил неустрашимость и героизм. Но попробуйте попросить его рассказать о совершенных им подвигах. И Асадов опишет боевой эпизод на Северном Кавказе у станицы Крымской летом 1943 года. В один из дней командование получило сведения, что немцы, сосредоточив крупные силы, собираются перейти в наступление. Подтянув резервы, наши открыли по немцам ураганный огонь. И за 10 минут до запланированной немцами артиллерийской подготовки сорвали наступление немцев. Спутали их планы, сбили с позиций. Вы спросите Асадова, ну а ваше участие в этом бою? В чем оно выразилось? И он ответит.
0: Мое участие, оно было таким, как и всех. Как и все, я старался ничем не нарушить тишины во время подтягивания боевых резервов к передовой линии. Я служил в батарее «Катюш». Мы, приближаясь к линии фронта, старались ехать так, чтобы ни одна металлическая часть не звякнула, не скрипнула на наших «Катюшах». В назначенное время мы открыли огонь. Вот и все.
2: То ли с укором, то ли с сожалением звучит твоя задумчивая речь. Неужто впрямь не смог я уберечь себя когда-то в боевых сражениях? Мог или нет? Да разве в этом дело? Ведь в час, когда я подымался в бой, я чувствовал все время за спиной мою страну, что на меня глядела. И где бы мне беда не угрожала, не уступал ни смерти, ни огню, ведь Родина мне верила и знала, что я ее собою заслоню. И если сердце честное дано, ну как, скажи, иначе поступить? Себя упрятать, Родину открыть? Вот то-то, дорогая, и оно.
0: Асадов расскажет, как под Синявином наша крупная пехотная часть очутилась в окружении между немцами с одной стороны и топким болотом с другой. К нашим вела узкая искусственная гать, которую немцы беспрерывно бомбили. Было принято решение отвести нашу пехоту под прикрытием трех танков и батареи «Катюш». Пехота ушла, но танки и батарея не успели. Гать была разрушена.
2: Письмо с фронта. Мама, тебе эти строки пишу я. Тебе посылаю сыновний привет. Тебя вспоминаю, такую родную, такую хорошую. Слов даже нет. Читаешь письмо ты, а видишь мальчишку. Немного лентяя и вечно не в срок, бегущего утром с портфелем под мышкой, свистя беззаботно на первый урок. Грустила ты, если мне физик бывало, суровую двойкой дневник украшал. Гордилась, когда я под сводами зала стихи свои с жаром ребятам читал. Мы были беспечными, глупыми были. Мы все, что имели, не очень ценили. А поняли, может, лишь тут, на войне. Приятели, книжки, московские споры. Все сказка, все в дымке, как снежные горы. Пусть так. Возвратимся, оценим вдвойне.
0: Командиры решили прорваться к своим через немецкое расположение. Мы прорвались через немецкую передовую линию, вихрем пронеслись по их тылу, взяли в сторону, пересекли боевой рубеж немцев и очутились в нейтральной полосе между немецкими и русскими укреплениями. Но как приблизиться к нашей линии? Свои встретят нас огнем и уничтожат. И командир «Катюш» круто повернул батарею лицом к немцам и скомандовал: «Наводить! Угломер 30 и 2 нуля и одиноко стоящую сосну!» Залп из всех батарей, из всех танков в немцев в упор на близком расстоянии. Видно, как взлетают вверх немецкие укрепления, как мелькают в воздухе немецкие руки, ноги, туловища, как загораются в немецком расположении дома. Восторженный крик всех солдат сотрясает воздух. В наших окопах нас узнали, и мы въехали в наше расположение.
1: А вы что делали во всей этой операции, спросите вы у Асадова?
0: Был наводчиком, лаконично ответит он.
2: Сейчас передышка. Сойдясь у опушки, застыли орудия, как стадо слонов, и где-то по-мирному в гуще лесов, как в детстве, мне слышится голос кукушки. За жизнь, за тебя, за родные края иду я навстречу свинцовому ветру. И пусть между нами сейчас километры, ты здесь, ты со мною, родная моя. В холодной ночи под неласковым небом, склонившись, мне тихую песню поешь, и вместе со мною к далеким победам солдатской дорогой незримо идешь. И чем бы в пути мне война ни грозила, ты знай, я не сдамся, покуда дышу. Я знаю, что ты меня благословила. И утром, не дрогнув, я в бой ухожу.
1: В 1944 году Асадов был тяжело ранен и ослеп. Более года он пролежал на госпитальной койке. Это были дни и месяцы упорных раздумываний о том, как теперь жить. И было твердое, как сталь, решение: жить и работать, жить и идти бок о бок с людьми. Он будет поэтом. Еще в школе он писал стихи, писал их на фронте. Ему есть что сказать людям.
0: Когда на лице твоем холод и скука, когда ты живешь в раздражении и споре, ты даже не знаешь, какая это мука, и даже не знаешь, какое ты горе. Когда ж ты добрее, чем синь в поднебесье, а в сердце и свет, и любовь, и участие, ты даже не знаешь, какая ты песня, и даже не знаешь, какое ты счастье.
1: 20 лучших своих стихотворений Асадов вложил в конверт, на котором был адрес: «Союз советских писателей, Корнею Ивановичу Чуковскому, на отзыв». Чуковский подверг стихи Асадова жесткой критике, но вместе с тем написал: «И все же вы, Асадов, настоящий поэт. Вам в полной мере присуще то широкое лирическое дыхание, без которого нельзя быть поэтом. Вам надо учиться. Приходите».
2: Зимняя сказка. Метелица, как медведица, весь вечер буянит зло, то воет внизу под лестницей, то лапой скребет стекло. Дома под ветром сутулятся, плывут в молоке огоньки, стоят постовые на улицах, как белые снеговики. Сугробы выгнули спины, пушистые, как из ваты, и жмутся к домам машины, как зябнущие щенята. Кружится ветер белый, посвистывает на бегу. Мне нужно заняться делом, а я никак не могу. Приемник бурчит бессвязно, в доме прохладней к ночи, чайник мурлычет важно, а закипать не хочет. Все в мире сейчас загадочно, все будто летит куда-то, метельно, красиво, сказочно. А сказкам я верю свято, до боли хочется верить, что сбудутся вдруг мечты. Сквозь вьюгу звонок у двери, и вот на пороге ты, трепетная, смущенная. Снится или не снится, снегом запорошенная, звездочки на ресницах. Нет больше зимней ночи, сердцу хмельно и ярко, весело чай клокочет, в доме, как в пекле, жарко, метелица, как медведица, косматая голова, а сердцу все-таки верится в несбыточные слова. Не ждал меня, скажешь, дурочка, полночь гудит тревожная. Где ты, моя Снегурочка, сказка моя невозможная?
1: Через полтора года подготовительных занятий Асадов поступает в Институт литературы имени Горького на факультет поэзии в группу поэта Павла Антокольского. Работы в институте много. Надо сдавать общие предметы, но, кроме того, надо писать. Можно сдать все предметы на отлично и все-таки быть уволенным из института за творческую несостоятельность. Творческая состоятельность узнается на семинаре. Студент написал поэму. Он приносит ее на семинар и читает. Поэма подвергается всестороннему разбору и критике по принципу: «Хвалить будет читатель, а наше дело – ругать».
3: Стихи о рыжей дворняге. Хозяин погладил рукою лохматую рыжую спину. «Прощай, брат, хоть жаль мне, не скрою, но все же тебя я покину». Швырнул под скамейку ошейник и скрылся под гулким навесом, где пестрый людской муравейник вливался в вагоны экспресса. Собака не взвыла ни разу, и лишь за знакомой спиною следили два карие глаза с почти человечьей тоскою. Старик у вокзального входа сказал: «Что, оставлен, бедняга? Эх, будь ты хорошей породы, а то ведь простая дворняга». Огонь над трубой заметался, взревел паровоз, что есть мочи, на месте как бык потоптался и ринулся в непогать ночи. В вагонах, забыв передряги, курили, смеялись, дремали. Тут, видно, о рыжей дворняге не думали, не вспоминали. Не ведал хозяин, что где-то, по шпалам, из сил выбиваясь, за красным мелькающим светом собака бежит, задыхаясь. Споткнувшись, кидается снова, в кровь лапы о камни разбитые, что выпрыгнуть сердце готово наружу из пасти раскрытой. Не ведал хозяин, что силы вдруг разом оставили тело, и, стукнувшись лбом о перила, собака под мост полетела. Труп волны снесли под коряги. «Старик, ты не знаешь природы? Ведь может быть тело дворняги, а сердце чистейшей породы».
1: Асадов учится владеть словом. Своими стихами он хочет вселить в человека бодрость и уверенность, которую он выращивал в себе всю жизнь и окончательно закалил, пластом лежа на госпитальной койке после ранения на фронте. Он хочет, чтобы люди крепко верили в жизнь, как верит он.
4: «Если друг твой в словесном споре мог обиду тебе нанести, это горько, но это не горе. Ты потом ему все же прости. В жизни всякое может случиться, и коль дружба у вас крепка, из-за глупого пустяка ты не дай ей зазря разбиться. Если ты с любимой в ссоре, а тоска по ней горяча, это тоже еще не горе. Не спеши, не руби с плеча. Пусть не ты явился причиной той размолвки и резких слов, встань над ссорою, будь мужчиной. Это все же твоя любовь. В жизни всякое может случиться. И коль ваша любовь крепка, из-за глупого пустяка ты не должен ей дать разбиться. И чтоб после себя не корить в том, что сделал кому-то больно, лучше добрым на свете быть. Злого в мире и так довольно. Но в одном лишь не отступай. На разрыв иди, на разлуку, только подлости не прощай и предательства не прощай. Никому, ни любимой, ни другу».
0: Конечно, в далеком 1948 году никто не мог заглянуть в будущее. Никто не знал, найдут ли стихи начинающего поэта дорогу к читателю. Сумеет ли он стать настоящим поэтом? Сегодня мы можем утверждать: у Эдуарда Асадова это получилось.
5: Ты далеко сегодня от меня и пишешь о любви своей бездонной и о тоске разлучницы бессонной. Точь-в-точь все то же, что пишу и я. Ах, как мы часто слышим разговоры, что без разлуки счастья не сберечь. Не будь разлук, так не было бы встреч, а были б только споры да раздоры. Конечно, это мудро может статься. И все-таки, не знаю почему, мне хочется наперекор всему сказать тебе. Давай не разлучаться. Я думаю, что ты меня поймешь. Плечу плечо и ни тоски, ни стужи. А если и поссоримся, ну что ж, разлука все равно намного хуже.
1: Еще на студенческой скамье Асадов принял участие в институтском конкурсе поэтических произведений. В комиссии были известные поэты Владимир Луговской, Михаил Голодный и Павел Антокольский, прозаики Константин Федин и Константин Паустовский.
5: Задумчиво она идет по улице. Тройна, как синеглазый василек, но все сейчас в ней словно бы сутулится. Сутулится душа, и взгляд сутулится, и даже чувства съежились в комок. Идет она, как в проклятое царство, где нет ни звезд, ни пищи, ни воды, и нет на свете, кажется, лекарства, чтоб вдруг ее избавить от беды. Но есть лекарства прочих посильней, которое помочь всегда готово, чтоб человек, известный только ей, который всех важнее и нужнее, сказал одно единственное слово.
1: Тогда Асадов получил первую премию. Вторую взял Владимир Солоухин, третью – Константин Ваншенкин. И именно тогда, пожалуй, впервые Асадов заявил о себе как о поэте с собственным мироощущением, собственным видением окружающего мира.
2: Дорожите счастьем. Дорожите. Замечайте. Радуйтесь. Берите. Радуги, рассветы. Звезды глаз – это все для вас. Сколько песни суждено продлиться? Все ли в мире может повториться? Лист в ручье, снегирь, над кручей вяз. Разве это будет тысячу раз? На бульваре освещают вечер тополей пылающие свечи. Радуйтесь! Не портите ничем ни надежды, ни любви, ни встречи. Лупит гром из-под небесной пушки, дождик и на лужицах веснушки, крутит, пляшет, бьет по мостовой крупный дождь в орех величиной. А для очень-очень добрых глаз нет ни склок, ни зависти, ни муки. Радость вам сама протянет руки, если сердце светлое у вас. Красоту увидеть в некрасивом, разглядеть в ручьях разливы рек. Кто умеет в буднях быть счастливым, тот и впрямь счастливый человек. И поют дороги и мосты, краски леса и ветра событий, звезды, птицы, реки и цветы. Дорожите счастьем, дорожите.
1: Институт Эдуард закончил в 1951 году, получив диплом с отличием. В этом же году вышла его первая книга стихов «Светлые дороги». Его принимают в члены Союза писателей СССР. И все последующие годы Асадов пишет прекрасные поэтические произведения и яркую, глубоко волнующую прозу.
6: Я могу тебя очень ждать, долго-долго и верно-верно. По ночам могу не спать, год и два, и всю жизнь, наверно. Пусть листочки календаря облетят, как листва у сада. Только знать бы, что все не зря, что тебе это вправду надо. Я могу за тобой идти по чащобам и перелазам, по пескам без дорог почти, по горам, по любому пути, где и черт не бывал ни разу. Все пройду, никого не коря, одолею любые тревоги, только знать бы, что все не зря, что потом не предашь в дороге. Я могу для тебя отдать все, что есть у меня и будет. Я могу за тебя принять горечь злейших на свете судеб. Буду счастьем считать, даря целый мир тебе ежечасно. Только знать бы, что все не зря, что люблю тебя не напрасно.
1: В 1987 году литературный

0: И вдруг словно затосковал. И как ее выручить? Вот задача! Он спрыгнул с сучка и, уже не прячась, склонился пред девушкой и сказал: «Не плачь, ты меня красотой смутила, ты радость, и я тебе помогу». Девушка вздрогнула, отскочила, но вслушалась в речи и вдруг решила: «Ладно, успею еще, убегу». А тот протянул ей в косматых лапах букет из фиалок и хризантем. И так был прекрасен их свежий запах, что страх у девчонки пропал совсем. Свидания у девушки в жизни были. Но если по-честному говорить, то, в общем, ей редко цветы дарили и радости мало преподносили, больше надеялись получить. А леший промолвил: «Таких обаятельных глаз я нигде еще не встречал». И дальше, смутив ее окончательно, тихо ей руку поцеловал. Донес ей грибы, через лес провожая, в трудных местах впереди идя, каждую веточку отгибая, каждую ямочку обходя. Прощаясь у вырубки обгоревшей, он грустно потупился, пряча вздох. А та вдруг подумала: «Леший, леший, а вроде, пожалуй, не так уж плох». И, пряча смущение в букет, красавица вдруг тихо промолвила на ходу: «Мне лес этот, знаете, очень нравится. Наверное, я завтра опять приду». Мужчины, встревожьтесь. Ну, кто ж не знает, что женщина с нежной своей душой 100 000 грехов нам простит порой. Простит, может, даже ночной разбой. Но вот невнимание не прощает. Вернемся же к рыцарству в добрый час и к ласке, которую мы забыли, чтоб милые наши порой от нас не начали бегать к нечистой силе».
1: Асадов абсолютно уникален, самобытен и неповторим. Очень многим его стихи помогали и помогают жить. Он как бы протягивает дружескую руку испытавшему горе, оскорбленному или попавшему в беду.
2: Не привыкайте никогда к любви. Не соглашайтесь, как бы ни устали, чтоб замолчали ваши соловьи и чтоб цветы прекрасные увяли. И главное, не верьте никогда, что будто все приходит и уходит. Да, звезды меркнут, но одна звезда по имени Любовь всегда-всегда обязана гореть на небосводе. Не привыкайте никогда к любви, разменивая счастье на привычки, словно костер на крохотные спички. Не мелочись, а яростно живи. Не привыкайте никогда к губам, что будто бы вам издавна знакомы, как не привыкнешь к солнцу и ветрам или ливню средь грохочущего грома. Да, в мелких чувствах можно вновь и вновь встречать, терять и снова возвращаться, но если вдруг вам выпала любовь, привыкнуть к ней, как обесцветить кровь или до копейки разом проиграться. Не привыкайте к счастью никогда. Напротив, светлым озарясь гореньем, смотрите на любовь свою всегда с живым и постоянным удивлением. Алмаз не подчиняется годам и никогда не обратится в малость. Дивитесь же всегда тому, что вам заслужено или нет, судить не нам, но счастье в мире все-таки досталось. И чтоб любви не таяла звезда, исполнитесь возвышенным искусством. Не позволяйте выдыхаться чувствам, не привыкайте к счастью никогда.
3: Всем своим творчеством он призывает нас: не надо сдаваться, люди. Эти слова, ставшие названием одной из его книг, были и его жизненным принципом, девизом ветерана Великой Отечественной войны, незрячего поэта, кавалера 7 орденов, почетного гражданина города-героя Севастополя, автора 52 книг.
2: Одни называют ее чудачкой и пальцем на лоб за спиной тайком, другие – принцессою и гордячкой, а третьи – просто синим чулком. Птицы и те попарно летают, душа стремится к душе живой. Ребята подруг из кино провожают, а эта одна убегает домой. Зимы и весны цепочкой пестрой мчат.

0: за звеном звено. Подруги порой невзрачные просто, смотришь, замуж вышли давно. Вокруг твердят ей, пора решаться. Мужчины не будут ведь ждать, учти. Недолго и в девах вот так остаться. Дело-то катится к 30. Неужто не нравился даже никто? Посмотрит мечтательными глазами. Нравится, нравились, ну и что? И удивленно пожмет плечами. Какой же любви она ждет? Какой? Ей хочется крикнуть. Любви звездопада. Красивый-красивый. Большой-большой. А если я в жизни не встречу такой, тогда мне совсем никакой не надо.
1: Радио ВОС.

0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
1: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро Сокол. Двери закрыты.
0: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
1: Выход из транспорта. Кнопка.
2: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
0: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
3: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
4: Актуальное интервью на Радио ВОС.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с руководителями проекта «Видимые возможности реализуемого автономной некоммерческой организации здесь». О проекте нам расскажут Дмитриева Ксения Михайловна, директор по развитию автономной некоммерческой организации «Здесь», руководитель проекта «Видимые возможности», Лизунова Диана Александровна, клинический психолог, и Воробьев Константин Олегович, юрист. Первый вопрос будет для Ксении Михайловны. Ксения Михайловна, расскажите, пожалуйста, почему благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках своей программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» учредил новые меры помощи в виде бесплатных дистанционных психологических и юридических консультаций. Почему были выбраны именно эти меры поддержки для незрячих?
6: Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» много лет уже поддерживает незрячих слабовидящих людей различными способами. И в 2023 году при инициативе фонда был организован такой проект, как проект социального воздействия «Видимые возможности». Этот проект вообще был направлен на трудоустройство и обеспечение занятости. И в рамках него у нас обязательной историей была такая вещь, что каждый участник, каждый герой проходит в том числе сначала психологическую оценку, а дальше в рамках проекта он мог воспользоваться поддержкой нашего клинического психолога Дианы Лизуновой. В рамках данного направления как раз было выявлено, что, во-первых, наши участники с инвалидностью по зрению не так часто обращаются к психологической поддержке, но она им очень нужна. И если человек вот может преодолеть вот этот первый барьер, прийти к психологу, то на самом деле такая поддержка, она очень сильно улучшает качество жизни, снимает тревожность. И сейчас в современной России, я думаю, это имеет такое двойное значение. С точки зрения юридических консультаций тоже мы поняли, что наши участники иногда не могут ответить на какие-то простые вопросы, такие как, например, оформить инвалидность, или какие-то более сложные. Могут быть это вопросы, связанные с жилищными какими-то историями. Могут быть вопросы с взаимоотношениями с работодателями. И мы знаем, что юридическая помощь в целом в направлениях некоммерческого сектора имеет место быть, да, то есть это не такая уникальная поддержка, но все-таки «Особый взгляд» — это программа, которая давно работает, и наша целевая аудитория, слушатели Радио ВОС, я думаю, хорошо о ней знают, и мы видим, что к нам все-таки незрячие слабовидящие люди имеют доверие к нашим специалистам, мы очень тщательно подбираем специалистов, с кем мы работаем, поэтому было решено ввести такие меры поддержки вот в этом году.
5: Диана Александровна, скажите, пожалуйста, каким образом незрячие могут получить меры психологической поддержки и кто из специалистов будет оказывать эти услуги? Как проходил отбор таких специалистов и имеют ли эти специалисты уже опыт взаимодействия с незрячими?
7: Добрый день, приветствую всех радиослушателей. Ну, по поводу самого формата оказания помощи в наш век информационных технологий, это разные варианты. Это консультации по сотовой связи, консультации в Zoom, в Максе, то есть в различных мессенджерах. Это, безусловно, обмен голосовыми сообщениями. То есть каждый получатель услуги выбирает наиболее понятный и доступный ему формат. Ну, а по поводу специалиста, наверное, поделюсь собственным опытом. Для меня вообще большая честь быть приглашенной в «Особый взгляд» и получить возможность продолжить помогать людям с инвалидностью по зрению. За плечами уже проект «Видимые возможности», который действовал у нас в Кузбассе. Как уже сказала Ксения, это проект сопровождаемого трудоустройства. Через меня прошло огромное количество людей, всех их помню. Со многими продолжаю общение в рамках именно психологической помощи. Ну и по поводу отбора, наверное, мое базовое образование психолого-педагогическое. Я много лет работала с детьми, подростками с особенностями в развитии. Ну, а далее уже получила образование клинического медицинского психолога и работаю в режиме кризисной психологии. Я оказываю психологическую поддержку людям в чрезвычайных ситуациях. Много лет уже, с 2005 года, являюсь консультантом программы экстренной психологической помощи Российского Красного Креста. Поэтому накопленный опыт, безусловно, помогает мне общаться с людьми. Я всегда говорю, что мы помогаем людям не с диагнозами, а с их психологическими проблемами. На самом деле то, с чем обращаются люди, это общие человеческие психологические трудности. Ну и, конечно же, помощь в адаптации к диагнозу и принятии новой жизни.
5: Диана Александровна, сразу же хочу вам еще один вопрос задать. Сейчас среди незрячих появилась особая категория людей. Это ветераны специальной военной операции, которые потеряли зрение. Эти люди, кроме своих проблем со зрением, часто имеют и травматический опыт. Полезен ли будет этой категории людей этот проект?
7: Здесь я убеждена, что данный проект этим людям не просто полезен, а необходим. Так совпало, что 2 года назад я прошла отбор в Российский реестр психологов-специалистов по оказанию психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. И вот уже на протяжении 2 лет я работаю с этими людьми. В рамках сотрудничества с фондом «Защитники Отечества» они приходят к нам в центр, где я веду прием, и среди них есть люди, потерявшие зрение в том числе. И здесь работа, наверное, такая двойная. С одной стороны, это работа с посттравматическим стрессовым расстройством и с травмой по утрате зрения. Практически всегда это трудоспособные молодые люди. И для них, безусловно, это всегда огромный травматический стресс. И есть специальные инструменты в работе психолога, которые помогают этот опыт проработать, организовать систему поддержки. И, конечно же, помимо самих участников, мы еще выстраиваем эту систему поддержки с родными и близкими и консультирую их. Как помочь, как быть рядом, как помогать принимать и проживать чувства.
5: Константин Олегович, могли бы вы нам рассказать, с какими проблемами чаще всего сталкиваются незрячие в плане юридических вопросов? Может ли незрячий человек самостоятельно вести юридические дела или всегда необходима помощь близких?
8: Особо серьезной специфики, да, здесь нет. То есть люди, которые к нам обращаются, чаще всего поднимают вопросы, которые возникают в жизни каждого из нас. Да, это бытовые споры, защита прав потребителей, даже вопрос наследства. Действительно, есть отдельные ситуации, когда речь заходит о вопросах получения медицинской помощи, оформления инвалидности, и там появляются ситуации, которые требуют вот именно такого специфического понимания и поддержки в связи с тем, что многие процедуры, они сегодня не адаптированы, да, для людей незрячих, да, или с плохим зрением. Поэтому в целом можно сказать, что вопросы близки для каждого из нас, которые поднимают в консультациях, да, обращаясь к нам, подопечные. Но при этом можно сказать, что в каждом случае человек, который обращается за помощью, он самостоятелен. Да. На каждой консультации я общаюсь непосредственно с человеком. Он показывает иногда даже то, как он видит ситуацию, что он предпринимает уже. Да. И в этом плане хочется выделить, наверное, такую независимость людей, да, в этом вопросе. И то, что, наверное, больше всего удивляет, да, их готовность самостоятельно вести дела, да, и понятно, что в некоторых ситуациях возникает необходимость помощи там, в связи с подписанием документов, да, каких-то помощников, близких людей, да, но при этом настойчивость людей, их смелость, да, она восхищает, и каждый раз понимаем, что здесь большая воля и большое желание, да, получать все те гарантии, всю ту поддержку, которая должна предоставляться там государством, другими организациями, да, в полном объеме.
5: Мы убеждены, что этот проект будет иметь положительный эффект для незрячих людей. Но, Ксения Михайловна, могли бы вы поделиться с нами планами на то, какие же результаты будут оценены как успешность этого проекта и сколько в общем людей могут получить помощь в рамках данного проекта?
6: В вопросах адресной поддержки оценка всегда очень, конечно, субъективна. Мы здесь говорим о людях. И каждый человек по-своему оценивает, насколько ему помогла та или иная поддержка. Но так как мы видим результаты, ну вот внутри, например, проекта «Видимые возможности», когда человек имел, например, барьер не использовать белую трость, потому что стеснялся инвалидности. И после поддержки психолога начал ее использовать. Когда человек имел барьер вообще выходить на улицу, считал, что он стал никому не нужен. И после этого он начал, например, обращаться к работодателям, искать самостоятельно работу. Все эти, кажется, нюансные и маленькие детали — это то, что может оценить, конечно, сам наш участник, получатель этой услуги. И поэтому мы себе целей вот каких-то таких, которые можно описать, да, кроме как количеством, пока не ставим. Для продуктов всех, которые предлагают услуги социальные, особый взгляд всегда был, есть и будет. Само наличие заявок на эту поддержку доказательством того, что она нужна. То, что такой поддержки может быть не слишком много в России, и то, что особый взгляд может действительно дополнить ту социальную поддержку, которая у нас в стране уже имеется. В этом году мы запустили в тестовом режиме юридическую психологическую поддержку. У нас есть лимит на год. Он не такой большой. Там это, по-моему, около 150 консультаций мы запланировали. Но особый взгляд рассматривает увеличение этой заявочной кампании и рассматривает расширение поддержки в любом случае. Поэтому можно сказать, что в этом году мы смотрим. Для нас также очень важно, чтобы все, кто услугу получают, оставляли отзыв, как раз чтобы мы видели, а что конкретно он считает полезным в том, что мы дали. Он также, этот человек, может написать, что ничего не было полезно, но пока такого не было, да. У Константина уже состоялось достаточно много консультаций, каждый человек оставляет вот этот самый отзыв, который нам показывает, с какими как раз непосредственно проблемами, задачами люди обращаются. Мне кажется, вот об этом, может быть, тоже интересно сегодня в рамках нашего эфира поговорить, да, чтобы люди понимали, с каким вопросом, в принципе, можно обратиться. Касательно психологической помощи, конечно, мы понимаем, что длительная терапия — это дорогостоящая история, и мы в рамках программы «Особый взгляд» пока здесь не совсем можем, да, такую совсем длительную терапию оказывать. Но в рамках тех консультаций, которые запланированы, в том лимите на одного человека, который запланирован, мы можем, тем не менее, оказать вот эту первичную помощь. Бывают ситуации, когда Диана Александровна направляет человека к психиатру, да, или к другим специалистам. То есть это достаточно широкая поддержка. Мы смотрим вообще на человека комплексно, потому что иногда, конечно, обращение к нашим специалистам недостаточно. И на наш взгляд, вот это снижение, наверное, стресса, снижение фона тревожности, разрешение каких-то бытовых жизненных ситуаций, конфликтов в семье и вообще создание такой экосистемы, в которой человек не один, вот это и самый главный социальный эффект, на мой взгляд.
5: Диана Александровна, расскажите тогда, с какими же вопросами часто обращаются наши незрячие люди и с какими вопросами можно обращаться для психологической помощи. Ну и, конечно, мы попросим вас дать несколько рекомендаций нашим радиослушателям, что нужно делать, чтобы поддерживать хотя бы минимальный какой-то баланс своего психологического благополучия.
7: По поводу вопросов, как я уже сказала, и как уже проговорила Ксения, они такие общечеловеческие, есть специфические, которые связаны как раз с периодом принятия диагноза. Все зависит от ситуации. Если человек только недавно столкнулся с утратой зрения, он переживает массу чувств. И тут, конечно, психолог, к сожалению, не может дать волшебную таблетку или волшебную палочку, которая каким-то уникальным таким способом позволит эти чувства исключить. Психолог помогает эти чувства принять в себе, прожить и не провалиться в эту пучину депрессии, горя, пройти все эти стадии принятия диагноза, быть рядом, организовать систему поддержки, работать с родными и близкими. Также очень много вопросов, и Ксения тоже их уже обозначила, это как раз барьеры в использовании белой трости, в самостоятельном выходе на улицу, когда есть определенные ограничения, убеждения, что у меня не получится, я не смогу, я упаду, есть много страхов. А также это работа с фоновой тревогой. Есть множество инструментов в работе психолога, которые помогают вот эту тревогу понизить и улучшить качество жизни. Это стрессовые ситуации, это конфликтные ситуации дома, конфликтные ситуации с детьми, с супругом. То, с чем обращаются, в общем-то, все люди. И иногда мы начинаем с решения одних вопросов, и в ходе уже серии консультаций всплывают и другие. Ну, если говорить о поддержании своего ментального здоровья, это та база, которая необходима каждому человеку абсолютно. Это так же, как двигательная активность, правильное питание, здоровый сон. Да, стрессовые ситуации случаются с каждым из нас. Человек, который столкнулся с утратой зрения, для него стрессовых ситуаций намного больше. Они иногда приобретают и острый, и хронический характер. Как себя поддержать, как не утонуть в этой пучине? Ну, несколько таких, наверное, базовых советов, что ли, рекомендаций. Психологи приняты, что советов не дают, но рекомендовать могут. Во-первых, это прослушивание полезного контента, то есть аудиокниги, которые в доступе, причем и по психологии в том числе, сейчас с этим проблем нет. Это выполнение рутинных задач и не задумываться о том, что же будет завтра, а выполнять задачи сегодняшнего дня, соблюдать режим дня. Это заземляет, это успокаивает, это дает опору. Это дыхательные упражнения, про которые мы все прекрасно знаем, но почему-то забываем в самых нужных ситуациях. Самая простая из них, я всегда говорю, легко запомнить, это дыхание по квадрату. Сделали вдох, небольшая задержка дыхания, выдох и вновь задержка. Можно даже провести эксперимент. У каждого из нас есть современные гаджеты, смарт-часы, которые показывают, фиксируют уровень стресса. И вот после нескольких таких циклов он падает. Проверено на себе, на своих близких, действительно работает. Физическая активность. Вообще доказано, что физические упражнения, они по эффективности уже даже превышают действие антидепрессантов. Это даже пятиминутная прогулка на воздухе, послушать птицы, ощутить запахи улицы, звуки улицы услышать. Это тоже переключение. То есть работает другая доминанта, это наша физиология, это работа нашего мозга. Безусловно, это организация системы поддержки, это социальная активность, вот эти чаты, которые сейчас есть, сообщество, это общение с близкими, когда есть возможность проговорить свои чувства и принять их, и прожить. Ну и, конечно же, я всегда призываю не опасаться обращаться за профессиональной помощью. Когда понимаешь, что поддержки близких недостаточно, им тоже очень сложно, тогда нужно обращаться к психологу, который имеет компетенции, имеет опыт и который будет рядом на всех этапах проживания острого стресса и поможет выстроить систему поддержки.
5: Константин Олегович, какие рекомендации вы можете дать в юридическом плане?
8: Главная рекомендация здесь – это не подписывать документы, не совершать сделки, смысл которых вот доподлинно, да, не проверен, не понятен человеку в конкретный момент, потому что часто возникают злоупотребления, да, люди могут воспользоваться ситуацией. Здесь важно не стесняться, сделать паузу, да, запросить документы в том формате, который будет удобен для восприятия. Да, это может быть электронный текст, который можно там прочитать с помощью экранного доступа, да, программы, или в аудиоформате его воспроизвести. Помимо этого, если тоже есть какие-то сомнения, всегда лучше профилактически, да, запросить там мнение близкого человека, юриста, да, тоже в лучшем случае, хотя не всегда, понятно, есть возможность. При этом, конечно, когда мы говорим о важных сделках, да, это все, что связано с кредитами, с крупными платежами, какими-то наследственными вопросами, да, то здесь, конечно, тоже лучше на всякий случай обращаться к специалисту, чтобы гарантировать соблюдение интересов человека и отсутствие каких-то злоупотреблений. Вот. Также можно рекомендовать оформить доверенность, да, на человека, которому вы доверяете, причем с конкретными полномочиями. Да. То есть вы сами можете выбрать, какие договоры он может заключать в вашу пользу, да, или с распоряжением каким-то имуществом, на которое вы дадите согласие. Да. При этом за вами в любой момент сохраняется возможность эту доверенность отменить, да, и тоже свои интересы гарантировать. Вот это такая может быть юридическая страховка, да, в плане ситуации, когда интересы человека, да, они могут как-то пострадать, уязвимое положение, да, может вызвать злоупотребление. Но самая надежная здесь рекомендация и гарантия – это, конечно, стараться профилактически еще на момент заключения каких-то договоров обратиться к специалисту, если вы понимаете, что вопрос серьезный, да, чтобы исключить в дальнейшем и споры, и заранее максимально обеспечить свои интересы.
5: Что-то еще о проекте, о помощи незрячим хотели бы сказать?
6: Я бы хотела акцентировать внимание на то, что к нам могут подавать заявки не только люди с инвалидностью, но и их близкие. Мамы, папы, жены, дети. Потому что это тоже референтная группа, которая живет, влияет и тоже имеет те же самые проблемы. Иногда является опекуном человек с инвалидностью. И поэтому хотелось бы рассказать именно об этом, что близкие люди тоже могут обращаться. Также хотела напомнить, что заявки принимаются на портале «Особый взгляд», раздел «Помощь», и там есть такой еще подраздел «Практические занятия», и вы там можете найти помощь по психологической и юридической поддержке. На данный момент наши специалисты присутствуют в этом интервью, то есть это лично Константин и лично Диана проводят эти консультации. В дальнейшем планируется привлечение других специалистов по росту заявок. Но на данный момент вот вы можете доверять тем людям, кого вы сегодня уже услышали. Это действительно большие специалисты. Наверное, еще прорекламирую Константина, что он ведет отдельный телеграм-канал, название которое Константин, озвучите, пожалуйста, сами.
8: Юридический минимум НКО.
6: Юридический минимум НКО, да, то есть я об этом говорю, потому что мы понимаем, что действительно мы живем в век информации, и все нужно проверять, в том числе и то, какие специалисты вам оказывают поддержку. Поэтому мы за своих специалистов отвечаем, а заявки только на портале «Особый взгляд». Это все бесплатно, сугубо бесплатно, и приглашаем к участию.
5: Спасибо большое. Надеюсь, что наши радиослушатели, которым это необходимо, будут обращаться за помощью. Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире прозвучало интервью с руководителями проекта автономной некоммерческой организации «Здесь». Проект «Видимые возможности». Слушайте.
9: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Санкт-Петербурге прошел фестиваль по настольному теннису среди незрячих спортсменов. В Калужской области открылся 30-й клуб владельцев собак-проводников. В Смоленской области избран новый председатель региональной организации ВОС. В Калининградской области организован сплав по реке для незрячих членов ВОС. Правительство выделило почти 2 миллиарда рублей на лекарства для льготников. Во Владивостоке работает проект «Шаг из темноты», обучающий незрячих танцевать танго. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! С 6 по 7 июня в Центре культурно-спортивной реабилитации Санкт-Петербургской региональной организации ВОС состоялся фестиваль по настольному теннису среди лиц с инвалидностью по зрению. Соревнования прошли в личном зачете. За теннисными столами встретились представители 9 местных организаций, а также гости из города Миасс Челябинской области. Впервые матчи проходили параллельно сразу на 4 столах. Среди мужчин золотую медаль завоевал Николай Ребежа, второе место занял Александр Привалов, третье – Александр Грищенков. Среди женщин победу одержала Анастасия Сабинина из Челябинской области. Серебро забрала Любовь Шмакова, бронзу – Владилена Калиничева. Победителям и призерам вручили медали и грамоты от Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. Молодежный совет движения «Обилимпикс» Калужской области совместно с региональным отделением Всероссийского общества слепых открыли клуб владельцев собак-проводников. Это уже 30-й такой клуб в нашей стране. Клуб станет пространством для общения, поддержки и обмена опытом. В планах – встреча владельцев, консультации с кинологами, совместные прогулки и тренировки, лекции о правах людей с собаками-проводниками, а также уроки доброты в школах и детских садах. Руководитель клуба, председатель молодежного совета движения «Обилимпикс» Калужской области, счастливый обладатель собаки-проводника по кличке Орса Артем Русин. 5 июня состоялась 30-я отчетно-выборная конференция Смоленской областной организации ВОС. В ней приняли участие 24 делегата от 5 местных организаций. Численность организаций составляет 1254 человека. На конференции присутствовали представители аппарата управления ВОС Смоленской областной думы, Министерства социального развития, реабилитационного центра Вишенки и общественной палаты. За 5 лет организация получила 3 гранта на общую сумму почти 10 миллионов рублей. Проведено 2610 реабилитационных мероприятий с охватом более 65 тысяч человек и 204 спортивных мероприятия. Председателем Смоленской областной организации ВОС избран Сергей Владимирович Ковнерев, он же избран делегатом на 24-й съезд ВОС. 2 июня межрайонная местная организация и Центр реабилитации Калининградской областной организации ВОС организовали сплав по реке Лава для слепых и слабовидящих членов общества. Участниками стали члены Калининградской городской, межрайонной и советской местных организаций. После инструктажа 9 байдарок отправились вверх по течению к живописному водопаду. 5 километров, пройденных в ходе сплава, стали важным вкладом в реабилитацию. Физическая нагрузка, навыки взаимодействия в экипаже, ориентирование в пространстве и управление байдаркой. Вернувшихся путешественников ждало угощение в кафе на ферме. 9 июня правительство России сообщило о выделении дополнительных бюджетных ассигнований в размере более 1,7 миллиарда рублей на бесплатное обеспечение льготных категорий граждан лекарствами, медицинскими изделиями и специализированным лечебным питанием. Средства выделены с учетом проведенной ранее индексации. Среди тех, кто может рассчитывать на льготы – люди с инвалидностью, ветераны боевых действий и участники Великой Отечественной войны, члены семей погибших, блокадники, жители осажденных Севастополя и Сталинграда, а также пострадавшие от Чернобыльской катастрофы. Общий объем финансирования этого направления в текущем году превысит 74 миллиарда рублей. Во Владивостоке уже 10 лет работает проект «Шаг из темноты», обучающий незрячих людей танцевать танго. Руководитель проекта Жанна Савенко считает, что в аргентинском танго зрение играет далеко не главную роль, гораздо важнее чувствовать партнера. В группе около 20 человек, незрячие и слабовидящие, участники с ДЦП, колясочники. Для одних это тренировка, для других – встреча с друзьями. Но почти для всех это давно стало большим, чем просто танцы. Каждую субботу они собираются в зале, чтобы доказать, что привычная жизнь не заканчивается ни после потери зрения, ни после тяжелого диагноза. И коротко о других событиях. 30 мая на территории Центра отдыха и туризма «Огни Мурманска» прошел семейный спортивный праздник «Моя семья, моя крепость» для членов Мурманского регионального отделения ВОС. Взрослые и дети соревновались в веселых эстафетах. Заплыв на лодках, забег в гигантских ботинках, перетягивание каната. Каждый участник получил сладкий сюрприз. Вышла новая бесплатная программа экранного доступа для Android – TalkForward. Она использует жесты управления как на iOS, навигация с махиваниями, ротор, клавиатура шрифта Брайля и функция диктовки. Для тех, кто привык к VoiceOver, переход будет комфортным. В Челябинской области на заседании общественной комиссии при Главном бюро медико-социальной экспертизы обсудили проблемы реабилитации детей с нарушением зрения. Представитель ВОЗ Алексей Чешуин отметил, что в регионе отсутствует полноценная система реабилитации таких детей, а специализированного отделения для них в области нет. В ответ представители Минздрава подтвердили, что при необходимости дети направляются в федеральные центры. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
3: Трамвай низкопольный, с парелью 6, направление метро «Сокол». Двери закрыты.
2: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
3: Выход из транспорта. Кнопка.
4: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
2: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки.
5: Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
6: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, В современных типах подвижного состава существует инновационная технология. К примеру, такая система, как говорящий город. Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
5: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
7: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
8: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
9: Добрый день, дорогие радиослушатели. С вами Виктор Тартанов. И сегодня гости моей программы из Ивановской области, из города Кинишма. Это Наталья Барышева. Добрый день, Наталья. Поздоровайтесь с нашими радиослушателями, нас слушают много где. И скажи, пожалуйста, какая погода сегодня в Кинишме?
10: Рада всех приветствовать. Сразу поправлю Кинишма на первый слог ударения.
9: А, Кинишма, простите,
10: моего
9: пожалуйста.
10: Города. Да, погода, ждем дождя, такая облачная, относительно достаточно теплая. Мы достаточно близко к Москве находимся. Если слышала, что Москву заливает, к нам, конечно, такого дождя не приходит. У нас осадки в умеренных количествах, поэтому ждем дождя очередного.
9: Ясно. В общем, где-то на юге жара, где-то в Москве дожди у нас. И везде видишь разные погоды, но тем не менее лето есть лето. Давай начнем. Вот как раз у тебя есть хорошая песня о лете, да, такая она очень и о лете, и о любви, обо всем сразу. Представь, пожалуйста, эту песню. Я хочу сказать, дорогие радиослушатели, что Наталья Барышева, она автор-исполнитель собственных песен. Вот очень талантливая, перспективная девушка. Запомните это имя. Итак, представь нам первую песню.
10: Первая песня, ну вот, кстати, написана она последней. Эта песня еще нигде не звучала. Она
9: премьера, да, у нас такая получается.
10: Она будет премьерной, да. Песня называется «Мне бы». Песня, в общем-то, про меня. Мне все говорили: напиши песню про себя. Ну вот я пишу песню про меня. И, конечно, здесь упоминается мой папа. Сегодня тоже знаковое такое для меня событие. Сегодня у моего папы день рождения. Ему исполняется 66 лет. И именно папа был для меня самым большим, самым лучшим другом в творчестве. Он изначально мне помогал, он меня поддерживал.
9: Так, Наталья, давай теперь все-таки мы скажем, как зовут папу, как его имя, отчество.
10: Вячеслав Анатольевич.
9: Вячеслав Анатольевич, мы тоже поздравляем от всей души. Здоровья, долголетия. Я, честно говоря, за него очень рад, что он вырастил, воспитал такую прекрасную дочь, которая вот... Слова благодарности из уст дочери, мне кажется, это особенно трогательно и важно. Так говорить о папе — это вот большая радость, на самом деле, слышать, когда дочь так любит папу. И так объявляю эту песню, слушаем и поздравляем твоего папу с днем рождения.
10: Итак, для всех сегодня премьера моей песни «Мне бы».

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю, что из города Кинешма, который недалеко, оказывается, находится от Москвы, из Ивановской области, с нами на связи Наталья Барышева. И только что мы прослушали песню, которую она написала, это премьера. Вот еще раз поздравляем папу с днем рождения. Скажи, пожалуйста, когда впервые в твоей жизни возникло желание начать петь, когда впервые ты сама сочинила первую песню?
2: Сама впервые первую песню мне, наверное, было 13 или 14 лет. Да, 13 лет. Мне купили первый синтезатор. Это было такое учебное, можно сказать, учебные клавиши. Там даже аккорд нормально взять. Вот 4 ноты вместе взять было просто нельзя. Больше 3 уже никак. Это была Атланта фирма. И вот, ну, поскольку я училась в музыкальной школе, без этого было просто как-то нельзя. Ну и вот я начала что-то пытаться такое напевать, что-то придумывать, поскольку стихи я начала писать раньше. Именно музыку, что-то такое накладывать, придумывать. Начала, это были летние каникулы. И вот именно папа услышал, что я что-то такое у меня получается, такое понятное. И как бы за это уже зацепились.
1: Папа, наверное, всегда и первый слушатель твой, да?
2: Нет, не всегда.
1: Нет, не всегда,
2: не
1: да?
2: Не всегда. Потом я уже начала подруге показывать.
1: Ясно. Ты папу уже поздравила с днем рождения, песню ему показывала?
2: Нет, еще нет.
1: Ясно. Я думаю, что он очень обрадуется, конечно. Я еще спросил, когда у тебя появилось само желание петь. Наверное, ты и не помнишь точно, да, когда уже пел. Наверное, еще в детстве.
2: А само желание петь, а, наверное, всегда оно было. Но было, наверное, даже во времена садика, когда я на качелях пела песни Тани Булановой. Наверное, тогда.
1: Здорово. Интересно, что Тани Булановой ты пела песни. А какая это песня была, не помнишь?
2: «Не кончается синее море».
1: А, ясно.
2: «И старшая сестра».
1: Такие самые начальные тоже ее первые шаги в то время.
2: Да.
1: А скажи, пожалуйста, а еще кто из наших представителей нашей эстрады или зарубежных, какая музыка тебе нравится, что ты слушаешь, когда тебе хочется послушать?
2: Ну, если брать зарубежную, наверное, самая моя любимая группа — это Pet Shop Boys.
1: Угу.
2: Grumbaries.
1: То есть рок, музыка тебе такая, поп-рок,
2: да,
1: тоже тебе не,
2: да,
1: чужд?
2: Ближе, да, все-таки к рок-музыке. И из наших тоже вот сейчас больше все-таки к року.
1: А какие-то исполнители уже, или группы точнее?
2: Ну вот если сейчас из анимации, casual, ну и, конечно, 2000-е, наши старые добрые 90-е, 2000-е, если брать вот поп-музыку.
1: То есть ты такая в прошлом рокерша, и в настоящем тоже не отчуждаешься от этого? То есть это остается с тобой,
2: ну,
1: по,
2: да,
1: жизни?
2: Да, к сожалению, сейчас такие тексты, что просто...
1: Ну, не будем критиковать других,
2: будем,
1: потому что у нас есть прекрасный пример. Пример сегодня это ты, потому что ты сочиняешь такие хорошие песни и записываешь. И мне, знаешь, что нравится, что ты входишь в разные сообщества. А скажи, пожалуйста, где-нибудь выступала? Были

0: помогает и найти единомышленников, найти тех, у кого всегда можно набраться какого-то опыта, чему-то поучиться. Я вообще больше люблю слушать других, чем показывать себя, поэтому да, очень хорошо, что сейчас есть интернет.
1: Но это несправедливо, что так. Надо тоже себя показывать. Скажи, пожалуйста, а вот как тебя можно найти в социальных сетях, твои песни где-то можно послушать?
0: Ну, я под псевдонимом Весенняя, английскими буквами известно. В общем-то, ВКонтакте можно найти.
1: Весенняя, да? Значит, дорогие друзья, ищем ВКонтакте Весенняя, а город какой-то там указан?
0: Да, Кинешма.
1: Значит, дорогие друзья, ищем ВКонтакте Кинишма, Весенняя и слушаем Наталью Барышеву. А почему именно Весенняя? Весенняя, наверное, любишь весну?
0: Люблю весну, люблю май. И, наверное, чтобы вот это поддерживалось весеннее настроение на протяжении всего года. Ну и, наверное, потому что я родилась зимой. Мне хочется, мне всегда хочется.
1: Ну, ты знаешь, когда слышишь твой голос, то он действительно наполнен такими нотками весеннего настроения, счастья. Даже бы сказал, и лето порой в нем проскальзывает. То есть сказал, май — это уже ближе к лету.
0: Да.
1: Давай послушаем следующую песню в твоем исполнении. Какая это будет песня?
0: Песня «В путь». Это песня в конце студенческих лет мной написана. Ну вот прям после выпускного я, наверное, сама себе таким образом давала какое-то такое напутствие на жизнь, на работу, на личную жизнь, на все. Таким вот образом у меня получилось с этой песней.
1: Хорошо, слушаем эту песню в исполнении Натальи Барышевой или «Весенней» на волнах радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня в гостях из города Кинишма, Ивановской области, у нас Наталья Барышева, которая в интернете написана, ну, как бы ее можно найти под псевдонимом «Весенняя». И действительно, ее настроение такое солнечное, весеннее, майское. Наталья, вот все радиослушатели, особенно, наверное, женского пола, да и мужского, они только говорят, что им это интересно. Скажи, пожалуйста, а что у тебя есть семья, да, наверное?
1: Да, конечно.
0: И вот не так давно мы слышали фоном прекрасные такие звуки. А у тебя есть доченька Анечка, да?
1: У меня две дочки. Старшая дочка Даша. Она идет во второй класс, она занимается танцами, немножко поет, но в основном она занимается танцами с 4 лет уже во второй класс музыкальной школы по классу хореографии.
0: Как зовут твоего супруга?
1: И Сергей.
0: Сергей, да? Сколько вы уже с Сергеем вместе?
1: Так, мы с ним вместе, ну, получается, 10 лет.
0: Он поддерживает твои вот эти вот увлечения музыкой? Ему нравится?
1: Он закончил курс музыкальный колледж, да. Он тоже музыкант. Угу. Он ведет ансамбль, у него есть свой. То есть, да, тоже немножко пишет. Ну, да, конечно, поддерживает.
0: Музыка нас связала, в общем, да, можно сказать, такую традиционную фразу.
1: Да, да. И изначально я и смотрела, обращала внимание, когда занималась не то что поиском второй половинки, но смотрела на людей, как бы вот на молодых людей. Я именно вот этот вот момент учитывала, вот это единомыслие музыкальное.
0: Ну, ты знаешь, итог все-таки сам за себя говорит. Две прекрасные доченьки. Как это прекрасно. Скажи, пожалуйста, как все-таки вот вы уже поженились, как произошло само такое знакомство, и вы поняли, что вы будете вместе?
1: А знакомство интересно произошло. Нас пригласили друзья к себе на свадьбу. Его в качестве свидетеля, меня в качестве свидетельницы. Я поймала букет.
0: Интересно.
1: Романтично очень было. Можно было в лес ходить вместе, там вдвоем все это село на краю леса. Ну, то есть, вот, конечно, романтика, она тоже свою роль сыграла.
0: Ну, а как вы прям в первый день уже познакомились и начали общаться, да? В смысле, так-то притяжение началось какое-то взаимное?
1: Ну, вот была свадьба. Я после этого где-то недели через 3 приехала в отпуск к подруге опять туда же. И вот тогда уже началось вот это общение. Он еще оставался там в гостях. И вот поскольку мы там 3 недели вместе находились, у нас было время для того, чтобы познакомиться поближе, начать общаться, и чтобы вот это притяжение, оно появилось.
0: Ты знаешь, я хочу пожелать и тебе, и Сергею, как говорится, совет да любовь в дальнейшем, чтобы еще долгие годы был такой у вас счастливый брак. Вот в твоем голосе чувствуется, забегая вперед, хочу сказать, что чувствуется, что счастливая такая девушка, счастливая мама, счастливая женщина и еще и хорошая певица. Вот когда все это вместе, наверное, ты счастливый человек. Потом мы к этому вернемся. Чувствуется счастье прямо, оно прямо из тебя льется, да? Ты такой человек, все-таки позитивный.
1: Ну, я стараюсь таким быть. Нужно просто оценить то, что есть. А у меня есть, мне Господь Бог достаточно много дал того, что у меня есть. У меня есть творчество, у меня есть семья, у меня есть дети, у меня есть любимая кошка. У меня живы, слава Богу, родители.
0: Так, а кошку как зовут?
1: Русская голубая, да. Китти. Ага. И она родилась в один день с моей старшей дочерью, 1 августа. То есть вот ей будет 3 года скоро.
0: Интересно. В общем, полная чаша. Что тут еще скажешь? Давай послушаем следующую песню в твоем исполнении.
1: Да, послушаем песню «Я возвращаюсь домой». Тоже песня такая. Получилось так, что несколько лет, ну, достаточно много, практически полжизни пришлось мне проживать в Нижегородской области, далеко от дома, там учиться, там сейчас живут мои родители. Я всегда очень любила Кинишму, всегда очень привязана была именно вот к этому городу. И вот, пожалуй, эта песня как раз о долгой разлуке, о радостной встрече именно с городом. «Я возвращаюсь домой».
0: Слушаем эту песню в исполнении Натальи Барышевой на волнах Радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, Наталья Барышева из города Кинишма с нами сегодня на связи. Вот такая любовь к малой родине, она дорогого стоит. Скажи, пожалуйста, какие-то хобби еще у тебя есть, что ты любишь? Вот, знаешь, сочинять стихи, песни, да, мы уже поняли, что это у тебя хорошо получается. Это твоя такая вот отдушина. Это, наверное, больше, чем увлечение. Это твоя миссия такая. Вот. А какие-то хобби, увлечения еще есть у тебя?
2: Ну, если есть время, если есть возможность, то бисероплетение. Вот хобби именно.
1: Вот всегда мне непонятно было, как незрячие девушки, как они этим занимаются. Это, во-первых, очень такая, мне кажется, кропотливая, да, такая трудоёмкий процесс, кропотливый, требует много терпения, наверное, да?
2: Ну, в общем-то, да, это такая, зато успокаивает.
1: А что ты любишь делать вообще, какие поделки из
2: песен? Ну, браслеты и цветы, вот из такого.
1: То есть ты как-то по цветам это раскладываешь, да, знаешь, где какой цвет там и так далее. Это где-то ты специально училась, наверное?
2: Да.
1: А, цвета различаешь немножко, да?
2: А учиться нет. У меня тетя этим занимается, она мне показала, и подруга у меня тоже этим занимается. Тут тоже опять интересная история. Подруга у меня левша. И вот она меня левой рукой научила. Угу. Так как она это делает, я тоже левой рукой.
1: И ты тоже стала левой рукой. Интересно. То есть ты правша, ложку держишь в правой руке, там и при столовые приборы и так далее.
2: Да, а номер телефона набираю левой. Даже вот были дисковые телефоны раньше, когда совсем раньше. Угу. Левой рукой.
1: А вот говорят, что такие люди, которые владеют и правой, и левой, у них, значит, и то, и другое полушарие хорошо развиты. Не знаю, насколько это правда.
2: Ну, наверное, не знаю, насколько это правда.
1: Скажи, а вот писать, именно, понятно, песни, а вот писать стихи, песни, как у тебя это получается, как приходит вдохновение? То есть ты прям садишься где-то у окна, может быть, или ты выходишь в какой-нибудь сад, или это во время, может быть, какого-то, какой-то поездки, как тебе приходит вдохновение, и ты начинаешь сочинять, как это бывает?
2: А приходит где угодно. И, к сожалению, бывает такое, что не успеваю это зафиксировать. Если это где-то в маршрутке, где-то в дороге, то бывает такое, что в душе приходит. Угу. Что-нибудь там во время того, как шумит вода, начинаешь что-то мурлыкать, что-то приходит. Ну и сразу уже, желательно сразу пересесть за клавиши и уже это как-то на диктофоне зафиксировать, чтобы это осталось, потому что потом теряется.
1: А сколько уже всего в твоем багаже песен? Еще в столе, наверное, там где-то что-то вот недоработанное, а то, что вот уже написано. Просто, может быть, стихи пишешь, потом они превращаются в песни. Много уже ты написал песен?
2: Ну, наверное, где-то около 25, штук 30, может быть. Если вот все вместе брать, ну, черновиков тоже достаточно.
1: Ну, это немало все-таки. А вот скажи, пожалуйста, какие-то друзья, родители, когда ты сочиняешь новую песню, что они, какие-то вот первые отзывы? Наверное, для тебя это дорого, все-таки мнение близких, там, или Сергей, твой супруг, да, кто вот слушает, первое впечатление, как бы это, наверное, ну, как сказать, премьера песни для кого-то близкого, это всегда, наверное, важно или нет?
2: Ну, первые эмоции. Понятно, что скажут, что все хорошо, что все замечательно, но для меня, наверное, вот именно важно то, каким голосом это сказано. Угу. Потому что по голосу я вот многое могу сказать о настроении человека, поэтому вот именно, пожалуй, эмоциональная составляющая важна. Но я стараюсь уже доводить до более или менее приличного такого состояния песню, прежде чем ее кому-то показывать. Ну, то есть один куплет, например, и припев просто, я не покажу вот эти черновики. У меня уже должно быть, ну, пусть там с проигрышем на коленях делаются прямо во время записи. Ну, это, конечно, да, это есть.
1: Ну, это уже импровизация такая, это творческий процесс у всех, да, по-разному. Дорогие друзья, это Наталья Барышева из города Кинишма. Я хочу сказать, что, ты знаешь, вот многие пишут песни, бывают такие какие-то вот они грустные, часто мы слышим, бывают какие-то, ну, такие вот, как объяснить. Вот задача песни, мне так кажется, вот я как обыватель могу рассуждать, да, задача песни у каждого своя. У тебя какая цель, какие эмоции ты хочешь передать людям? Что ты хочешь, чтобы они услышали? Вот самая главная задача творчества — это выплеснуть что? Положительную энергию какую-то свою, рассказать какую-то историю, творческий процесс. Или уже сначала, когда песня она рождается, потом, когда уже получается. То есть они все разные вот по содержанию, понятно, да? Но какой-то общий знаменатель есть. Мне кажется, у тебя все, если ты со светлой какой-то такой, а со светлой стороной, я бы сказал.
2: Ну да, вот это вот лирика, романтика. Я не ставлю никаких задач для слушателя, для того, кто это все воспринимает. Я думаю, что каждый услышит в моей песне и найдет именно свои эмоции, отголоски, может быть, где-то каких-то своих историй, да? Своих ситуаций, своих ассоциаций. Да.
1: Каждый, конечно, человек воспринимает по-своему вот каждую песню. И это, наверное, очень ценно. И еще хочу сказать, вот были какие-то такие вот выступления у тебя где-то, которые запомнились, да? Вот проходит время, и ты к ним возвращаешься мысленно. Все-таки когда происходят какие-то выступления, премьеры, еще что-то такое, какие-то вехи, которые мы запоминаем надолго, и они нас мотивируют идти дальше. Вот какие такие события были в твоей жизни?
2: Ну, в моей жизни был такой момент, был такой человек, который... Я жила в достаточно маленьком городе несколько лет, и началась такая история. По маленькому городу слухи же быстро очень распространяются, что я на самом деле ничего сама не пишу, все тексты, все я беру из интернета, и все это можно найти в свободном доступе и так далее, и тому подобное. Для меня это, наверное, был такой творческий удар, после которого я просто перестала писать. Перестала писать, наверное, где-то на 2 года.
1: Да, ты что?
2: И это зима. Мне раздается звонок, а приехал человек посторонний в город, приехал к своей девушке, парень приехал, мне звонит и задает вопрос: а что ты будешь петь? У нас концерт вот будет там, мы поедем в санаторий, ты едешь с нами, что ты будешь петь? У меня такой шок. Я вроде как ничего не буду петь. Ну как это? Ты же поешь, ты же должна петь. Что ты будешь петь? Это вообще не обсуждается. И вот мне помогли раскрыться. И вот, да, на тот момент это был вокальный ансамбль «Березка». К сожалению, руководитель уже ныне покойный. Они меня поддержали, этот коллектив. Благодаря им я снова начала писать, я вышла на сцену. Ну, первый, конечно, вот этот первый концерт в санатории, у меня микрофон вот так в руках, коленки трясутся, руки тоже дрожат. А я еще взяла со стойки, как бы не... все это было очень заметно. Вот этот вот момент, наверное, именно так вот запомнился.
1: Переломный такой эмоциональный, да?
2: Ну и выступление,
1: да?
2: На дне города, да. Еще вот именно... Один раз я там пела на дне города, а здесь именно запомнилась вот эта подача именно от площади, от всей площади, от всех людей. Она не только то, что вот как бы исполнитель подает, а и то, что идет именно обратно
1: такая,
2: исполнителю,
1: да?
2: Обратная связь. Это вот просто тоже вот запомнился вот этот момент.
1: Наталья, мне кажется, когда вот такие люди появляются завистливые, которые говорят там, что это чужие стихи, это не твои песни, это признак того, что о тебе заговорили, о том, что ты по-настоящему начинаешь быть известной, популярной в каких-то кругах, что народ тебя слушает и к тебе неравнодушный. Понимаешь, когда тебе хотят испортить настроение, наоборот, должно быть, как сказать, ну, нужно не обращать на таких внимания людей, потому что они не от хорошей жизни вот занимаются такой вот, как сказать... распространением сплетен, от того, что у них самих жизнь, может быть, не очень хорошая, они завистливые и неудачники. Поэтому надо к ним проще относиться. Главное, что перенесла эту такую психологическую травму и продолжаешь свой путь дальше. Давай сейчас послушаем следующую песню, и время нашей передачи, к сожалению, истекает, и мы потом будем прощаться.
2: Сейчас мы послушаем песню «Вернись и останься». Аранжировку на нее сделал мой очень близкий, замечательный друг Алексей Степанов, музыкант, работник Владимирской школы-интерната. У него тоже замечательный ансамбль. И вот такая у нас с ним совместная получилась работа. Кстати, он и сводил работу.
1: Как песня называется?
2: «Вернись и останься».
1: А, «Вернись и останься», да, замечательная. Слушаем эту песню на волнах радио ВОЗ.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова.
1: Дорогие радиослушатели, Наталья Барышева сегодня наша замечательная, прекрасная гость, прекрасная девушка, счастливая мать. Я хочу от всей души вот пожелать тебе и твоей семье счастья, здоровья, благополучия. Я считаю, что ты вот состоявшаяся уже певица, счастливая мамочка семейства, две замечательные доченьки и супруг. Ну, что еще можно пожелать? Только побольше творческих успехов, чтобы сбывались все твои планы, мечты обязательно. Вот несмотря на то, что у тебя есть проблемы со зрением, все-таки ты чувствуешь себя счастливым человеком на 100%.
2: Ну, если говорить именно о зрении, то да, я чувствую себя счастливой на 100%, потому что полное, наверное, присутствие зрения, оно не дало бы мне того, что вот сейчас мне не хватает для счастья. То есть зрение здесь, ну, не сыграло бы роль.
1: Ты довольна тем, что есть, да?
2: Ну, хотя, наверное, нет. Наверное, на 80.
1: На 80, да? Yes.
2: Некоторые вещи, да, например, петь ноты с листа. Да, немножко все-таки вот в этом хотя бы. Или профессия, например, та, которую я бы хотела получить. Я бы хотела быть ветеринаром. Ну, то есть без зрения это неосуществимая мечта, которая так и остается неосуществимой.
1: Тогда бы ты, может быть, не пела бы песни. Тоже я не знаю, как. Вот,
2: возможно,
1: музыки.
2: Возможно, да. Да. Поэтому нужно радоваться тому, что имеешь.
1: Пожелай, пожалуйста, вот прежде чем послушаем заключительную песню в твоем исполнении, чтобы ты вот посоветовала, пожелала нашим слушателям, которые тоже, может быть, хотят заняться творчеством. Есть незрячие люди, есть зрячие. Как надо, что надо делать, чтобы добиваться успехов, чтобы сочинять песни? Что для этого нужно делать? И как вот нам всем почувствовать собственную значимость в этой жизни, найти себя?
2: Ну, во-первых, нужно не стесняться своих желаний, своего творчества, не бояться писать, не бояться его кому-то показывать, хотя, к сожалению, бывают такие люди, которые близкие, даже среди близких людей, которые могут отбить просто раз и навсегда, сказать, ну, твое вообще, оно это бездарно, тебе лучше этим не заниматься. Но, тем не менее, не нужно стесняться. Чтобы были тексты, интересные, красивые тексты, все-таки нужно читать книги, читать литературу, потому что это наш словарный запас, который нам помогает в написании текстов. Слушать, опять же, музыку, учиться в любом возрасте, учиться никогда не поздно. Ну и знать, чего ты хочешь.
1: Совершенно верно.
2: Уже стремиться, к чему-то, тому,
1: что... да.
2: К чему-то определенному.
1: К какой-то своей мечте, да?
2: Да, если она есть, если она выполнимая, то стремиться и делать, потому что не получается у того, кто ничего не делает.
1: Спасибо тебе огромное за то, что нашла время с нами пообщаться.
2: Тебе спасибо, что пригласила на программу.
1: Я хочу еще раз сказать тебе, что вот чтобы все-все твои планы, мечты сбылись. Надеюсь, что мы о тебе еще услышим. Дорогие радиослушатели, ищите Наталью Барышеву под псевдонимом «Весенняя» английскими буквами ВКонтакте и слушайте ее песни, и будет у вас хорошее настроение. И в заключение объяви песню, которую мы послушаем.
2: Ну и для всех заключительная песня. Послушаем песню «Ночь не навсегда». Пусть даже если в вашей жизни случается какой-то период серый или черный период, помните, что он пройдет, что все будет хорошо.
1: Дорогие друзья, на этой оптимистической ноте мы говорим вам до свидания, до новых встреч, всем хороших летних дней. Вот, Наталья, всего доброго. И слушаем. Хочу сказать, что слушаем сейчас песню и ищем Наталью Барышеву под псевдонимом «Весенняя» английскими буквами ВКонтакте. Слушаем ее песни, и будет у нас у всех хорошее настроение. Всем всего доброго, пока, до новых встреч.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов.
1: Вы слушаете «Радио ВОС».
2: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос», и я ее постоянный ведущий Максим Петров. И сегодня у меня на связи по скайпу Елена Ташухина из Фрязино. Привет, Лен.
4: Здравствуйте, Максим.
3: Говорить мы сегодня будем на тему простую, кулинарную, вкусную, потому что я знаю, что ты хорошо готовишь, и надеюсь, ты поделишься со мной и с нашими радиослушателями своими любимыми рецептами, да, рецептами любимых блюд. С чего начнем, Лен?
4: Начнем, наверное, мы с запеканки, с кабачков. Сейчас лето, время такое, овощей, в общем-то, доступно очень много.
3: Угу, так.
4: Вот. Ну, я предложу запеканку из кабачков.
3: Так, с чего мы начнем? Как это делается?
4: Значит, берем, ну, где-то 3 средних кабачка, таких не крупных, не мелких. Вот сейчас они как раз такие, шкурка у них мягенькая, хорошие такие, вот.
3: Угу.
4: Берем, значит, эти кабачки, моем, ничего не чистим. Если у них, ну, если шкурка, конечно, дубовая, то надо ее срезать. Если такая мягенькая, ну, сейчас они все мягенькие.
3: Ну, да, да, да.
4: Срежем мелким кубиком эти кабачки. Складываем их в миску. Значит, туда добавляем зелень петрушки и укропа. Ну, и чеснок по вкусу. Я, например, люблю пастрее, я добавляю чеснок.
3: Угу.
4: Вот, солим и эту миску, ну, перемешаем все. И прям можно даже вот, ну, хочешь ложки можно, хотите, хотите руками. Я люблю вот такие вещи делать. По рукам, ну, кому чем удобно.
3: Так.
4: В другой миске мы смешиваем, значит, где-то 3 яйца, ну, если яйца мелкие, можно взять 4.
3: Угу.
4: Мы их взбиваем, ну, взбиваем не так прям вот до крепкой пены, а, ну, просто белок с желтком, чтобы смешался.
3: Ну, это можно сделать и вилкой, да, я так понимаю, это не обязательно.
4: Кто чем привык.
3: Угу. Так.
4: Значит, туда добавляем 4 столовые ложки

0: сметаны, эти яйца.
1: Ух ты.
0: Столовую ложку горчицы.
1: Угу.
0: И где-то, ну, примерно 4-5 столовых ложек тертого сыра. Сыр надо заранее натереть.
1: Так, сыр какой? Я всегда вот пристаю сыр совсем.
0: Сыр любой тертый.
1: Любой, да?
0: Какой нравится. Российский, какой хотите.
1: А, то есть там это не принципиально. Это не чтобы он сливочный, там был мягкий, не мягкий. Это, в общем, кто что
0: нет,
1: хочет.
0: Нет, нет, твердый лучше даже.
1: А, даже лучше твердый все-таки. Хорошо, так.
0: И, значит, где-то 5 столовых ложек вот в эту яичную массу добавляем мы сыра. Все это перемешиваем. Угу. Потом берем форму, в которой будем выпекать эти кабачки. Смазываем ее маслом сначала форму, естественно, да, чтобы ничего не пригорело. Выкладываем туда эти кабачки. Сверху заливаем вот этой смесью сырно-яичной.
1: Угу.
0: Разравниваем так ложечкой, чтобы ну, ровненько было, чтобы слой был такой.
1: Так.
0: И сверху еще посыпаем, ну, где-то примерно сыр вот когда потерли, его надо примерно поделить пополам. То есть ложек 5 туда и примерно столько же оставить сверху застыть.
1: А, вот так вот. Угу. Так.
0: Да, а эти можно повторить. Мне больше нравится, когда в один слой. Хочется.
1: Слой, сама забеканка, она толстая получается, если в один слой, или не очень?
0: Смотря какая посуда будет по площади.
1: А, ну тут, да, кстати.
0: Ну я, например, так люблю, чтобы было не очень толсто.
1: Угу. Хорошо, посыпали сыром и...
0: Заранее, значит, духовку разогреваем где-то градусов до 200 и ставим эти кабачки, запеканку эту кабачковую. Ну и, опять же, зависит от духовки, ну где-то в среднем минут 35-40. У меня минут 40 она уже в моей духовке. Потом ее вынимаем, чуть-чуть дать. Я, например, вот ей чуть-чуть даю остыть, потом ее ну, режешь на куски, и там уже...
1: И уже потребляешь.
0: Ее можно холодной, можно теплой, кому как нравится. Кабачки, в принципе, такой продукт, который можно кушать и холодным.
1: Ну да.
0: А из холодильника, конечно, тоже не очень. Тогда уж... Либо вот такой комнатной температуры. Разогревать, мне кажется, я не пробовал ни разу, мне кажется, не надо. Потому что сыр будет, что он там будет плавить, 15 раз переплавлять.
1: Ну что же, хорошо, это очень вкусно, интересно и действительно по-летнему. Давай тогда продолжим, перейдем к следующему блюду.
0: Ну, а следующий рецепт, ну, мясной, наверное, надо какой-то, потому что как-то, ну, овощи овощами, а как-то надо, хочется что-нибудь посытней. Ну, я могу предложить вот курицу в соевом соусе.
1: Давай попробуем, посмотрим, что это.
0: Берем куриную грудку, естественно, моем, обсушиваем воду с нее полотенцем бумажным. Разделываем ее на порционные куски, чтобы на порцию один кусочек, да?
1: А как это вот? Объясни, как ее разделить на порционные куски? Можно поподробнее? Вот?
0: Смотри, вот, например, грудка, да? Но она в среднем, ну, может быть, 600-700 грамм, да?
1: Угу.
0: Ну, человек же столько не скушает. Ну, разделить на две части, там, на три части. Разрез. Берег волокон, ну, как обычно, мясо.
1: Ну, просто на кусочки, грубо говоря, я понял, да?
0: Да, угу. Не мелкие кусочки, а вот чтобы на порцию.
1: Так.
0: Вкладываем ее в миску какую-нибудь. Заливаем ее, вот такой соус есть, называется он соевый соус стебель бамбук классический.
1: Угу.
0: Такие маленькие бутылочки с длинным горлышком. Заливаем ее этим соусом так, чтобы она была, ну, не плавала там, но чтобы как бы ее покрыл этот соус.
1: Угу, угу. Так.
0: И оставляем часов на 8-10. То есть это надо делать, если будешь готовить утром, значит, надо готовить с вечера вот так делать. Если вечером, то, значит, с утра замариновал как бы ее и оставил.
1: В холодильнике, да?
0: Да, в холодильнике.
1: Угу, так.
0: Потом, значит, когда эти часы прошли, сливаем этот соус. Мясо уже солить не нужно, потому что соус соленый. Берем противень, на чем мы будем выпекать. У меня все такое больше в духовке. Я люблю духовку.
1: Так.
0: Смазываем его слегка маслицем растительным, чтобы не подгорело это мясо. Выкладываем в один слой его мясо на противень. На него нарезаем, значит, лук кольцами либо полукольцами. И на каждый кусочек мяса кладем колечко, ну, вот такой кружочек лука.
1: Угу.
0: Потом берем шампиньоны. Шампиньоны сырые. Никакие не вареные, не жареные. Нарезаем, ну, естественно, моем, чистим их и нарезаем мелкой соломкой.
1: Так.
0: Кладем на лук вот эти грибы.
1: А сколько грибов получается вот по весу?
0: Мало уходит. Ну, если где-то на килограмм курицы, ну, грамм 300, может быть.
1: Немного, да.
0: Нарезаются тонкой соломкой, получается их как бы много, когда нарежешь.
1: Ну, да.
0: У них вес такой, ну, они легкие достаточно.
1: Так.
0: На грибы, значит... Лук, грибы мы положили. Теперь на грибы мы нарезаем тонким кружочком помидор.
1: Сколько помидоров, соответственно, я опять же возникну?
0: Ну, если крупные помидоры, то 2-3 помидора.
1: 2-3 помидора, так.
0: На помидоры намазываем, так, чуть-чуть, не наливаем, а чуть-чуть смазываем их майонезом.
1: Угу.
0: Вот, со всего, со всей этой пирамиды. Вот, и сверху посыпаем сыром тертым. Опять же, любым твердым.
1: Угу, угу. Сыра сколько примерно нужно будет?
0: Ну, тоже грамм 300, наверное.
1: Грамм 300. Так, и в духовку?
0: Это в духовку все, в разогретую. Ну, это где-то минут на 50-60 опять все зависит от духовки.
1: Угу. В частности, у тебя какая духовка? Газовая или...
0: Я газовая, но они газовые тоже разные.
1: Ну да, да.
0: Покалывалась.
1: Лена, такой вопрос. А у тебя вот есть на кухне какие-то особенные приспособления, которые тебе помогают готовить? Там, я не знаю, какие-нибудь, может быть, там весы интересные, или вот есть такие штуки, чтобы яйца колоть очень удобно, собственно, как зрячим, так и незрячим людям?
0: Нет, у меня ничего такого нет. Яйца я как ножом. Ну, миксер, ну, как обычно, у обычных людей. Миксер, блендер, вот это все.
1: Угу, угу, угу.
0: Специально для незрячих людей у меня таких приспособлений нет.
1: Ну, хорошо. Тогда самое время, наверное, перейти к следующему блюду.
0: Ну, а следующее могу предложить радиослушателям такой вот пирог. Опять же, он как бы к лету подходит.
1: Так.
0: Он называется заливной пирог с луком и яйцами.
1: Так, с луком и яйцами. Угу.
0: Ну, варим где-то 3 яйца. Угу. Крутим их, варим, нарезаем мелким кубиком. Берем зеленый лук, ну, сколько не жалко, много лука. Потому что когда... Его надо немножко пассеровать там в масле, он немножко его как бы становится меньше.
1: Ну да, да, да, да.
0: Его тоже мелко нарезаем и на сливочном масле немножко припускаем, не жарим, а вот просто чуть-чуть, чтобы он до мягкости.
1: Так, то есть именно на сливочном и чуть-чуть, да, не перестараться.
0: Да, чтобы он стал мягким.
1: Так.
0: Вот, смешиваем с яйцами этот лук и, ну, естественно, посолить, и можно поперчить по вкусу.
1: Угу.
0: Вот это начинка получается. Начинка у нас готова. Значит, теперь делаем тесто. Для теста мы берем, ну, кефир можно или сметану, тут на выбор, где-то 400 грамм. Если сметана, то, ну, я, если беру сметану, то жидко, чаще всего на кефире. Сливочное масло 160 грамм примерно, 2 столовые ложки примерно сахара и примерно 1/2 чайной ложки соли.
1: Угу, так.
0: 2 сырых яйца, и тут, ну, как бы в рецепте дано 280 грамм муки, но это где-то 1 стакан полный, в стакане 160 грамм, это я знаю точно.
1: Так.
0: Стакан, который, в нем 160 грамм муки.
1: Ну вот один полный получается, а другой, видимо, не до конца.
0: Это этих примерно так.
1: Угу, так.
0: Ну, если медным стаканом мерить, ну, 160 грамм можно. Если вот у кого, кто привык медным стаканом мерить, я просто привыкла обычным стаканом. По медным там, конечно, все в граммах написано.
1: Ну,
0: 280 грамм муки мы берем. И есть такой разрыхлитель для теста, называется такая, пакетики
1: такие продаются. Угу.
0: Да. 1,5 чайных ложечки вот это надо, этого разрыхлителя.
1: Угу. Так.
0: В общем, мы разбиваем вилкой, да, их не обязательно тоже взбивать в такую прям пену густую. Все туда ингредиенты, соль, сахар, все вмешиваем. Единственное, я разрыхлитель смешиваю с мукой, сухой мукой.
1: А, вот так вот.
0: Пишут, что так получается пышнее. Ну, я не знаю, но я как-то вот верю этому, поэтому так делаю.
1: Ну, привыкла так уже, можно сказать, да?
0: Да.
1: Угу, так.
0: Все вот эти ингредиенты мы смешиваем, масло растапливаем, вливаем в кефир, туда соль, сахар, яйца вот эти разбитые, которые вилочкой взбитые там или чем.
1: Угу, угу.
0: И туда, значит, вот эту муку. Хорошенько перемешиваем, чтобы комочков не было.
1: Так.
0: Тесто получается такое, как густая сметана примерно. Угу. Оно не густое, оно должно литься.
1: Так, так, так.
0: Берем форму, какой будем выпекать. Ну, мажем ее маслом. Туда примерно половину вот этого теста мы выливаем. Можно чуть больше. Стараться надо примерно половину.
1: Так, вылили.
0: Разровняли его так, ну, ложечкой, да. На него, вот я, например, такой ложкой, обычной ложкой, выкладываю вот эту начинку яичную по всей поверхности, да.
1: Угу.
0: Потом ее, ну, стараюсь так, чтобы, потому что тесто-то жидкое, оно же там утопнет, эта начинка.
1: Ну, понятно.
0: Вот, и потом ее вот... кучками так кладу, потом разравниваю ложкой.
1: Так, хорошо. Давай здесь мы остановимся, сделаем небольшую паузу, и после паузы уже ты расскажешь, как доделать пирог.
2: В ночь и в мороз шутку Серёг. С вами всегда Радио ВОС.
1: А я напоминаю, что вы слушаете программу «Бытовой вопрос». В студии я, постоянный ведущий программы, Максим Петров. И у нас сегодня на связи по скайпу Елена Ташухина, которая делится с нами своими любимыми рецептами. Мы закончили с тобой на том, что выкладывали начинку, да?
0: Ну да.
1: Так, и что же будет дальше?
0: Начинку мы выложили, значит, и заливаем второй половиной вот теста, да?
1: Угу.
0: И ставим в разогретую духовочку опять, и где-то минут на 35. Этот пирог, он хорош как и в горячем, как и в холодном виде. Куда-то брать там с собой на работу, еще куда-то.
1: Отлично. И быстро, опять же, я так понимаю.
0: Быстро, опять же, и очень это так сказать, на все случаи жизни.
1: Так, отлично. Очень быстрый вкусный пирог. У нас сегодня с тобой очень большое меню получается, да, но я думаю, что это порадует наших радиослушателей. Будет из чего выбрать. Давай

0: Следующее блюдо какое-нибудь интересное, чем ты можешь поделиться? Ну, опять же, вот у нас лето, да, такое, сейчас началась жара, что-нибудь такое полегче можешь предложить?
1: Бутерброды вот можно сделать, я их делаю уже давно, эти бутерброды. Значит, берем белый хлеб, батон. Можно брать прямо нарезной, можно нарезать самому.
0: Угу.
1: Значит, этот хлеб, вот мы его нарезали и обжариваем его одной стороной на сковороде, на масле, на растительном, одной только стороной, второй не обжариваем.
0: Так, очень интересно уже.
1: Потом обжаренную сторону мы берем зубчик чеснока, вот прям целый, и натираем вот эту жареную сторону вот этим зубчиком чеснока.
0: Угу.
1: А заранее надо приготовить то, что мы будем класть на этот бутерброд.
0: Так, и что же мы будем класть?
1: Варим яйца вкрутую, и зелень, я обычно делаю ассорти, там зеленый лук, укроп, петрушку, вот это все, это мелко нарезаю, и все это смешиваю, и чуть-чуть майонезиком приправляю.
0: Угу. А яиц сколько, Лена?
1: Сколько? Я не знаю. Ну, смотря, на батон, если брать,
0: да.
1: Ну, где-то 3-4. Ну, а зелень уж кто как любит. Кто побольше, значит, побольше, кто поменьше.
0: Угу. Яйца, зелень и майонез, и все, да?
1: Да. Так. И вот когда яйца смешиваем с зеленью и с майонезом, и намазываем вот на жареную сторону вот этого бутерброда.
0: Так.
1: Ну вот и все, и в общем-то можно так подавать эти бутерброды, как-то у нас вот, например, в семье их очень любят, и они у нас и в праздники, и в будни едим.
0: Знаешь, мне очень понравился рецепт, я прям хочу попробовать. Вот домой приду точно, сделаю себе нечто подобное. Это интересно. Ну и как раз летний такой вариант, действительно. Так, хорошо, еще одно блюдо мы с Леной обсудили. Пора закругляться, и вот напоследок что-нибудь такое еще нам расскажешь, поделишься с нами.
1: Не знаю, из закусок, наверное, вот мне на ум приходит первое, что они так называют рафаэлки-закусочные.
0: Как?
1: Рафаэлки-закусочные.
0: Рафаэлки-закусочные. Так, хорошо.
1: Берешь плавленый сыр. Где-то на один сырок, два яйца вареных. Ну, плавленый сыр нужно предварительно подержать в морозилке, чтобы он легче терся. Вот, чтобы он пожестче был. Трешь его на терке, туда режешь эти яйца вареные и выдавливаешь чесночку.
0: Смотри, Лен, именно режешь яйца или их можно тоже потереть?
1: Ну, или мелко порезать, или потереть. Угу. Так, если не на самой мелкой терке.
0: Да, хорошо.
1: Все это перемешиваешь, и получается такой клейкий, как бы фарш его назовем, да?
0: Да, допустим.
1: И берешь где-то вот на этот объем, как я сказала, на два яйца, на один сырок, где-то 2-3 крабовые палочки. Их трешь вот именно на крупный терт.
0: Угу.
1: В отдельную посудину. И вот из этого фарша делаешь шарики такие, ну, конфетку рафаэлку, да?
0: Ну да, да, да.
1: И обваливаешь в этих вот крабовых палочках.
0: Да.
1: Получается вот рафаэлки.
0: Вот вот по принципу конфет, да, которые...
1: Да, да.
0: В кокосе, да-да-да.
1: Ну да, только они получаются остренькие такие, закусочные они так называются.
0: Да, в общем, какому-нибудь застолью такому, да?
1: Ну это на даче можно делать очень удобно, ничего не надо, допустим, там... Готовить, варить, яйца, наверное, с тобой принести вареные.
0: Ну, ты знаешь, я вот смотрю, да, действительно очень такой простой рецепт, и, наверное, это должно быть вкусно. Я, кстати, забыл уточнить, но там получается, что сырок достаточно соленый, то есть солить там ничего не нужно, да?
1: Можно немножко посолить, если кто любит посолнее, можно чуть-чуть подсолить.
0: Угу. Понятно. Разобрались и с этим блюдом, и я думаю, что на сегодня достаточно. Большое тебе спасибо, что ты поучаствовала в программе. Спасибо большое за такое обширное меню. Уважаемые радиослушатели, если у вас остались какие-то замечания, предложения, отправляйте их, пожалуйста, по адресу radiosobaka.radiovoz.ru. А сегодня у нас была в гостях Елена Ташухина. Лена, еще раз спасибо и до свидания.
1: Спасибо вам. Тебе, Максим, до свидания.
2: Бытовой вопрос. Радио ВОЗ.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Уважаемые радиослушатели, в эфире Радио ВОС звучат материалы звукового журнала «Товарищ» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Мы решили рассказать вам больше об этом специализированном средстве массовой информации для незрячих, проживающих в Республике Беларусь. О звуковом журнале «Товарищ Белтис» нам расскажет Калоша Александр Александрович, заслуженный деятель Белорусского товарищества инвалидов по зрению, начальник сектора информационного обеспечения Организационного отдела Центрального правления «Белтис» и главный редактор журнала. Александр Александрович, расскажите, пожалуйста, о журнале Белорусского товарищества инвалидов по зрению «Товарищ».
2: Да, журнал «Товарищ» Белорусского товарищества инвалидов по зрению имеет уже давнюю историю. Он был основан в 1978 году, в прошлом веке, имеет свои традиции. Всегда, надо сказать, что независимо от того, какое экономическое положение было у нас в стране, в нашем товариществе, журнал «Товарищ» все время выходил. Сегодня журнал «Товарищ» — это 5 человек работников, среди которых один звукорежиссер, который работает на полставки. Общее звучание журнала ежемесячно мы выходим 6 часов. Но на самом деле, как правило, получается больше, чем 6 часов. Журнал «Товарищ» распространяется через сайт Белорусского товарищества инвалидов по зрению буквально лет уже 6, а раньше он распространялся по Беларуси на дисках, еще раньше на кассетах, ну и раньше еще на катушках. Надо сказать, что журнал «Товарищ», который размещен на сайте, это только часть той журналистской работы, которую мы ведем. Дело в том, что ежедневно на официальном YouTube-канале Белорусского товарищества инвалидов по зрению мы выкладываем журналистские материалы. И журнал «Товарищ» является частью того контента, который мы делаем. Скажем, составляем журнал «Товарищ», ну, наиболее значимые, наиболее важные материалы, которые уже являются материалами журнала «Товарищ» и выкладываются в качестве журнала на сайте «Белтис». Какие темы мы освещаем? Ну, если коротко сказать, это жизнь незрячих и слабовидящих в Беларуси во всем своем многообразии и жизнь или функционирование, или деятельность Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Это и экономика наша, и наша культурная жизнь, и спорт, и ассистивные технологии, и многое-многое другое, которое интересует незрячих и слабовидящих людей в нашей стране. Вот коротко, если говорить о журнале «Товарищ».
1: Да, спасибо, Александр Александрович. Вы уже отчасти рассказали нам о своих коллегах, о редакции журнала «Товарищ». Могли бы вы поподробнее рассказать тех, кто работает над журналом, и есть ли у журнала сеть общественных корреспондентов в регионах?
2: Если так сказать, у нас работает, значит, я, можно назвать редактор, на самом деле должность моя начальник сектора информационного обеспечения Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Далее у нас 3 журналиста. То есть это женщины, девушки, можно сказать, да, и так, потому что часть из них молодые. Ну, они всегда для меня молодые, я останусь такими, да. Значит, это инвалид первой группы, я и женщина, журналистка, инвалид первой группы по зрению, и 2 зрячих журналистов. И добавлю, что звукорежиссер тоже у нас инвалид по зрению. Вот такая наша команда. Ну, каждый, в общем-то, занимается разными работами журналистскими, у каждого свои пристрастия. Но вы же знаете, что обычно приходится делать все, да, несмотря на то, что мы любим у каждого свое. Кто-то любит интервью, кто-то любит там репортажи, кто-то любит говорить о культуре, кто-то о спорте. Но, тем не менее, жизнь такая, что надо иногда немножко придушить желание и вдохновение, а просто работать каждый день. Вот так мы и живем, так мы работаем.
1: Да, вы правы, Александр Александрович. Вы не упомянули о том, как вы получаете материалы из регионов. Ездят ли сотрудники редакции по мероприятиям, которые проходят в регионах для сбора информации, либо у вас есть помощники?
2: Постоянно в командировки мы ездим. У нас нет внештатных корреспондентов и штатных корреспондентов в регионах. Мы вот над этим работаем. Это вот одна из наших таких мечт, скажем, или перспектив. Мы очень бы хотели, чтобы у нас в регионах были наши представители, которые, конечно же, получше знают местные особенности, местную жизнь. Но пока мы ездим. Мы постоянно, в общем-то, в командировках.
1: Александр Александрович, вы тоже уже назвали спектр тем, интересных слушателям журнала. Но могли бы вы рассказать о том, как вы, как главный редактор, как редактор журнала, подходите к выбору тех материалов, которые услышат сами слушатели? Ведь Белорусское товарищество инвалидов по зрению активно работает для незрячих людей, много мероприятий, много интересных людей. Как вы делаете этот нелегкий выбор?
2: Да, это действительно нелегкий выбор, потому что здесь надо как-то совместить, популярность тем, жанров, популярность наших материалов. А это прежде всего спорт, это культура, это технологии ассистивные, новые в этой сфере. Это работа нашего руководства, в том числе экономические проблемы. И добавить сюда некую просветительскую работу, о которой мы тоже не забываем. Ну, в частности, культура в нашей стране, в Беларуси. Это музейные ценности, о которых мы рассказываем. Это кинематограф, о котором мы вот делали раньше, впервые в Беларуси. Сначала это было, мы называли аудиоверсии фильмов, а потом это была аудиодескрипция уже, или тифлокомментарии, как в России называют, и так далее, и так далее. То есть мы стараемся соблюсти баланс между нужными, необходимыми, популярными материалами и теми материалами, которые мы хотели бы не то чтобы навязать, но хотели бы показать, рассказать нашим людям о тех или иных событиях, которые, может быть, даже выходят за рамки Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Может быть, выходят за рамки деятельности нашего товарищества. А о событиях культурных, прежде всего, в нашей стране. И мы это делаем. Вот у нас сейчас цикл передач, который мы делаем совместно с Национальным художественным музеем Республики Беларусь, с другими музеями. Я могу так сказать, вот надо сочетать вот эти вот оперативные материалы, конечно же, и вот материалы, просветительские.
1: Александр Александрович, этот год в нашей стране, в России, объявлен Годом народов России, и мы поэтому активно интересуемся тем, насколько людям интересен этот вопрос. Белоруссия тоже страна многонациональная. Скажите, какое внимание вы уделяете разности народов, проживающих в Беларуси, и какое место это имеет в материалах журнала?
2: Ну, Беларусь, да, конечно, не такая, как Россия в этом смысле. Более мононациональная, все-таки у нас 70-80% это белорусы. Но, тем не менее, мы стараемся это делать. Мы стараемся знакомить с культурой, прежде всего, народов, которые у нас проживают. У нас было много музыкальных передач, в которых мы рассказывали о музыкальной культуре представителей народов, которые живут в нашей стране, это и армяне, это и украинцы, это и грузины и так далее, и так далее. Хотелось бы, конечно, больше. Вы, кстати, хорошую идею подсказали. Может быть, нам и стоит вот чуть-чуть расширить вот эти вот наши рамки вот наших этих передач. Наверное, да. Понимаете, у нас не столько это актуально. Конечно, я понимаю, много регионов, и Татарстан, и Чувашия, и Якутия. Это все понятно. У нас это немножко, это как бы чуть-чуть затушевывается, да. У нас это не так это актуально.
1: Александр Александрович, расскажите, какое внимание уделяет председатель и Центральное правление Белорусского товарищества инвалидов по зрению информационной работе организации?
2: Ну, мы не можем пожаловаться действительно на наше руководство, потому что я уже сказал, что во все времена журнал поддерживался и руководством, и другими структурами нашего товарищества. Журнал финансируется стабильно. Ну, зарплата, считаю, достойная. У нас есть своя студия, у нас есть свой офис, точнее, даже два кабинета, в котором мы работаем. Во все времена журнал финансировался, несмотря на какие-то тяжелые проблемы, которые были, особенно в 90-е годы прошлого века. И вообще кризисы часто бывают в экономике. Журнал никогда не прекращал свою работу. Всегда журнал «Товарищ» выпускался, всегда он был. Поэтому и руководство, и председатель, и вот сейчас у нас новый председатель, мы с ним всегда на хорошем контакте, я всегда могу позвонить руководству напрямую и решать какие-то задачи. Никаких проблем нет, это правда. Хочу добавить, что и журнал, я знаю, пользуется авторитетом среди людей с инвалидностью по зрению в нашей стране. Все-таки большие традиции, история этого журнала. Люди помнят еще некоторые ветераны начала этого журнала, 90-е годы, начало 2000-х годов. И они постоянные наши слушатели.
1: Нам также интересно узнать о том, как вы, Александр Александрович, пришли к работе в качестве редактора звукового журнала. Расскажите, пожалуйста, о своем профессиональном пути в Белорусском товариществе инвалидов по зрению.
2: Зрение у меня плохое с детства. Вот. Но я учился в обычной школе, окончил ее. Я закончил Белорусский государственный университет, факультет исторический, специальность у меня история стран Западной Европы, если так уже говорить, более узкая специализация. А пришел я в общество незрячих, в БелТИС, я пришел, когда уже стал инвалидом первой группы. И прошел, я считаю, такой хороший путь от работы в цеху. То есть я знаю, что такое крутить отверткой, создавать такую продукцию светотехники, розетки, там, выключатели и так далее, и так далее. Я поработал. Ну и потом я работал во многих таких структурах наших культурных, и в библиотеке, и в культурно-просветительском центре. Работал администратором в оркестре. У нас был оркестр, а между прочим, эстрадно-симфонический оркестр Белорусского товарищества инвалидов по зрению. И потом, ну я журналистикой всегда увлекался, еще с детства. Ну, писал статьи какие-то в газетах в начале 90-х. Потом перешел на работу на предприятие по выпуску аудиокниг. Стал там редактором. И вот как-то я начал заниматься журналистикой, и как-то быстро-быстро я вошел в это дело, быстро занял такие какие-то, может быть, такие хорошие позиции в коллективе, в команде. И уже вот до 20 лет, ну, должность не такая, ну, то есть я являюсь главным редактором журнала.
1: Какие планы есть у вас и у ваших коллег, и, конечно, у центрального управления «БелТИС» на развитие звукового журнала «Товарищ»?
2: Знаете, мы очень хотим, конечно, больше делать прямых репортажей. У нас есть это опыт, мы делали прямые репортажи, прямые стримы, то, что сейчас модно говорить, с наших культурных мероприятий. Хотелось бы это расширить. У нас были прямые разговоры, прямые стримы с нашим председателем центрального управления. Хотелось бы, чтобы это стало постоянным, обычным явлением в нашей работе, потому что это очень интересно. Это вызывает такую ответную реакцию, такую оперативную реакцию. Мы, по сути, можем говорить в прямом эфире с нашими слушателями. Вот это первое. И второе, наверное, мы бы все-таки хотели, конечно, поработать над тем, чтобы у нас были внештатные журналисты в регионах. Пока у нас это не получается. Ну, это связано с финансами, в общем-то. У нас есть люди, которые работают, ну, скажем, в кавычках работают, им это интересно. Какие-то пишут нам материалы, стараются быть, как раньше говорили, рабкорами, да. Но хотелось бы, чтобы это было системно и чтобы это было на такой хорошей профессиональной основе, а значит и финансовой основе. Вот, пожалуй, вот эти направления, по которым бы хотелось бы работать в ближайшее время.
1: Александр Александрович, какие направления вы могли бы сейчас нам назвать для сотрудничества Радио ВОС, Радио Всероссийского общества слепых и звукового журнала «Товарищ»?
2: Первое, что приходит в голову, конечно, это обмен контентом. Нам что-то интересно у вас, наверное, вам интересно то, что происходит у нас. Я бы еще подумал о том, чтобы делать совместные программы. В частности, совместные передачи прямые, обсуждение каких-то тем вашей студии и нашей студии. Это же можно делать. Вот это было бы очень интересно. Может быть, подумать о совместных проектах. Именно в проектах культурных каких-то, между Радио ВОС и журналом «Товарищ». Это тоже было бы интересно. Вот эти вот направления, мне кажется, вполне жизнеспособны и интересны.
1: Я думаю, что мы с вами обязательно еще подробнее обсудим планы для сотрудничества. А что бы вы сегодня хотели сказать нашим радиослушателям и что пожелать?
2: Ну, знаете, мы живем сейчас... Знаете, есть поговорка такая банальная, что мы не выбираем времена. Сейчас время не самое лучшее в мире. Все движется, все сдвигается. Я бы хотел бы пожелать, чтобы мы оставались теми же добрыми, хорошими, ответственными людьми. Пусть все меняется за окном и там в мире, а давайте останемся людьми с достоинством, с добром сердца, с честью. Давайте будем помнить о том, что нам, людям с инвалидностью по зрению, очень важно держать друг друга за руки. Именно это нам позволит в любые времена жить достойно в этом мире. И еще, конечно, хочу поздравить всех с Днем Победы. Это общий наш праздник и белорусов, и русских, и всех национальностей, которые живут в наших странах.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Калошей Александром Александровичем, начальником сектора информационного обеспечения организационного отдела Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. До новых встреч в эфире «Радио ВОС».
3: Программа «Популярная классика» на радио ВОС. На прекрасном голубом Дунае. Иоганн Штраус сын. Благодаря вальсу об Иоганне Штраусе стали говорить и писать. Его произведения разлетались миллионными тиражами, как в виде нотных экземпляров, так и на пластинках. Вся биография композитора напоминает изящное кружение в трехдольном ритме. Его вальсы – это его жизнь, его печали и радости, победы и неудачи. История сохранила каждый из них. Вальсы Штрауса – это бриллианты, сверкающие вне зависимости от мастерства дирижера. Сам автор обожал собственные сочинения, но были среди них те, которые особенно нравились маэстро. Давайте познакомимся с историей одного из них поближе. 8 декабря 1866 года Иоганн Штраус сын закончил работать над вальсом, который он написал по заказу Венского хорового общества. Произведение задумывалось как романтическая, мелодичная, вокально-инструментальная композиция, которая должна была стать основой для совместного выступления симфонического оркестра, большого хора и танцоров. Причем, согласно техническому заданию, музыка должна была витать в эфире легче воздуха, голоса хора трепетать в облаках над водами Дуная, а вальсирующие парить над паркетом, словно над речными водами. В 1863-1870-х годах Штраус – дирижер придворных балов в Вене. В эти годы им были созданы лучшие вальсы «Жизнь артиста», «Сказки венского леса», «Радуйтесь жизни» и другие. Композитору к тому времени исполнился 41 год. Он находился в зените славы и в лучшей творческой форме. Он справился с задачей и создал безусловный шедевр, который не только признается самым знаменитым венским вальсом и считается неофициальным гимном Австрии, но служит олицетворением самой культуры вальса, своего рода идеальным образцом вальса во всем его великолепии. На прекрасном голубом Дунае – одно из самых известных классических музыкальных произведений. Оно является в некотором роде неофициальным гимном Австрии и традиционно исполняется на бис в новогоднем венском концерте. Его премьера состоялась 13 февраля 1867 года во дворце Думбы. Слова, написанные поэтом хорового общества Йозефом Вайлем, исполнялись только в день премьеры, причем при первом исполнении этот вальс не произвел на взыскательную венскую публику особого впечатления. Возможно, лишним были именно вокал и текст, несколько высокопарный и не совсем соответствующий романтическому характеру прекрасного голубого Дуная. После концерта Штраус сказал: «Черт с ним, с вальсом, а вот Коду мне жаль, я бы хотел ее успеха». Зато когда в том же 1867 году на Всемирной выставке в Париже была представлена инструментальная версия произведения, вальс имел феноменальный успех, а после нескольких допечаток тиража его ноты разошлись рекордным тиражом в 1 000 000 экземпляров. Парижский триумф Штрауса сына затмил успех его отца. Композитора приветствуют Флобер, Теофиль Готье, Дюма сын, Амброаз Тома, Иван Сергеевич Тургенев. Из Парижа слава «Голубого Дуная» докатилась, наконец, и до неблагодарной Вены. Теперь это любимейший вальс венцев. Под него даже не принято танцевать, ведь нельзя же плясать под гимн в самом деле. Уже с первых тактов музыка вальса чарует и захватывает в свой мир, словно волшебное и переменчивое течение реки. Настроение мелодии нежное, будто мелкая и волнующая водная рябь. Сегодня это произведение признанного короля вальсов служит одним из двух обязательных элементов, завершающих самое известное ежегодное музыкальное действо – новогодний концерт Венского филармонического оркестра. Вальс на прекрасном «Голубом Дунае» неизменно стоит предпоследним номером концертной программы. И после первых нежнейших звуков дирижер оборачивается к залу и произносит короткую поздравительную реплику, заключительные слова которой говорят все музыканты вместе. Затем исполняется вальс. И миллионы телезрителей во всем мире не представляют себе 1 января без этих минут и без этой замечательной традиции.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Санкт-Петербурге прошел фестиваль по настольному теннису среди незрячих спортсменов. В Калужской области открылся 30-й клуб владельцев собак-проводников. В Смоленской области избран новый председатель региональной организации ВОС. В Калининградской области организован сплав по реке для незрячих членов ВОС. Правительство выделило почти 2 миллиарда рублей на лекарства для льготников. Во Владивостоке работает проект «Шаг из темноты», обучающий незрячих танцевать танго. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! С 6 по 7 июня в Центре культурно-спортивной реабилитации Санкт-Петербургской региональной организации ВОС состоялся фестиваль по настольному теннису среди лиц с инвалидностью по зрению. Соревнования прошли в личном зачете. За теннисными столами встретились представители 9 местных организаций, а также гости из города Миасс Челябинской области. Впервые матчи проходили параллельно сразу на 4 столах. Среди мужчин золотую медаль завоевал Николай Ребежа, второе место занял Александр Привалов, третье – Александр Грищенков. Среди женщин победу одержала Анастасия Сабинина из Челябинской области. Серебро забрала Любовь Шмакова, бронзу – Владилена Калиничева. Победителям и призерам вручили медали и грамоты от Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. Молодежный совет движения «Обилимпикс» Калужской области совместно с региональным отделением Всероссийского общества слепых открыли клуб владельцев собак-проводников. Это уже 30-й такой клуб в нашей стране. Клуб станет пространством для общения, поддержки и обмена опытом. В планах – встреча владельцев, консультации с кинологами, совместные прогулки и тренировки, лекции о правах людей с собаками-проводниками, а также уроки доброты в школах и детских садах. Руководитель клуба, председатель молодежного совета движения «Обилимпикс» Калужской области, счастливый обладатель собаки-проводника по кличке Орса Артем Русин. 5 июня состоялась 30-я отчетно-выборная конференция Смоленской областной организации ВОС. В ней приняли участие 24 делегата от 5 местных организаций. Численность организаций составляет 1254 человека. На конференции присутствовали представители аппарата управления ВОС Смоленской областной думы, Министерства социального развития, реабилитационного центра Вишенки и общественной палаты. За 5 лет организация получила 3 гранта на общую сумму почти 10 миллионов рублей. Проведено 2610 реабилитационных мероприятий с охватом более 65 тысяч человек и 204 спортивных мероприятия. Председателем Смоленской областной организации ВОС избран Сергей Владимирович Ковнерев, он же избран делегатом на 24-й съезд ВОС. 2 июня межрайонная местная организация и Центр реабилитации Калининградской областной организации ВОС организовали сплав по реке Лава для слепых и слабовидящих членов общества. Участниками стали члены Калининградской городской, межрайонной и советской местных организаций. После инструктажа 9 байдарок отправились вверх по течению к живописному водопаду. 5 километров, пройденных в ходе сплава, стали важным вкладом в реабилитацию. Физическая нагрузка, навыки взаимодействия в экипаже, ориентирование в пространстве и управление байдаркой. Вернувшихся путешественников ждало угощение в кафе на ферме. 9 июня правительство России сообщило о выделении дополнительных бюджетных ассигнований в размере более 1,7 миллиарда рублей на бесплатное обеспечение льготных категорий граждан лекарствами, медицинскими изделиями и специализированным лечебным питанием. Средства выделены с учетом проведенной ранее индексации. Среди тех, кто может рассчитывать на льготы – люди с инвалидностью, ветераны боевых действий и участники Великой Отечественной войны, члены семей погибших, блокадники, жители осажденных Севастополя и Сталинграда, а также пострадавшие от Чернобыльской катастрофы. Общий объем финансирования этого направления в текущем году превысит 74 миллиарда рублей. Во Владивостоке уже 10 лет работает проект «Шаг из темноты», обучающий незрячих людей танцевать танго. Руководитель проекта Жанна Савенко считает, что в аргентинском танго зрение играет далеко не главную роль, гораздо важнее чувствовать партнера. В группе около 20 человек, незрячие и слабовидящие, участники с ДЦП, колясочники. Для одних это тренировка, для других – встреча с друзьями. Но почти для всех это давно стало большим, чем просто танцы. Каждую субботу они собираются в зале, чтобы доказать, что привычная жизнь не заканчивается ни после потери зрения, ни после тяжелого диагноза. И коротко о других событиях. 30 мая на территории Центра отдыха и туризма «Огни Мурманска» прошел семейный спортивный праздник «Моя семья, моя крепость» для членов Мурманского регионального отделения ВОС. Взрослые и дети соревновались в веселых эстафетах. Заплыв на лодках, забег в гигантских ботинках, перетягивание каната. Каждый участник получил сладкий сюрприз. Вышла новая бесплатная программа экранного доступа для Android – TalkForward. Она использует жесты управления как на iOS, навигация с махиваниями, ротор, клавиатура шрифта Брайля и функция диктовки. Для тех, кто привык к VoiceOver, переход будет комфортным. В Челябинской области на заседании общественной комиссии при Главном бюро медико-социальной экспертизы обсудили проблемы реабилитации детей с нарушением зрения. Представитель ВОЗ Алексей Чешуин отметил, что в регионе отсутствует полноценная система реабилитации таких детей, а специализированного отделения для них в области нет. В ответ представители Минздрава подтвердили, что при необходимости дети направляются в федеральные центры. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
3: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
2: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
4: Бабуль, они же были мне почти ровесники. И воевали, погибали, и сами убивали. Неужели им было не страшно?
5: Еще как страшно. Некоторые со страху себя ранили, чтобы не воевать.
4: Как себя ранили? Разве это возможно?
5: Возможно. Только от этого было еще больше страха и стыда. Вот посмотри, здесь рассказ Виктора Некрасова. Называется «Сенька». Почитай. Поймешь, как это было на войне.
4: В первой половине дня Сенька кое-как еще держал себя в руках.
6: Но когда после небольшого перерыва самолеты стали заходить сразу со всех сторон, почувствовал, что больше не может. Тело дрожало мелкой противной дрожью, и зубы стучали, как это было, когда он болел малярией. В животе что-то замирало. Во рту было сухо и горько от табачного дыма. Трехдневную норму табаку он искурил за полдня.
7: На две штуки осталось. А потом?
6: Но он так и не успел додумать, что случится потом. Целая куча самолетов с красными лапами стали пикировать прямо на него. Он выронил мешочек с табаком, бумажку, засунул голову меж колен, стиснул зубы и, крепко зажмурив глаза, сидел так, пока не прекратились взрывы. Потом осторожно приоткрыл глаза. Сквозь несущийся куда-то влево дым мелькнуло черное крыло самолета с черным крестом.
7: Господи, Боже мой, да что же это такое? Господи, Боже мой!
6: Сенька стал искать бумажку, потом мешочек с табаком, потом скрутил цигарку. Но пальцы дрожали, табак рассыпался, и цигарка получилась тоненькая и жалкая. Мимо прополз Титков, пулеметчик второго взвода. Лицо у него было все мокрое, с прилипшей ко лбу и щекам землей. Правая рука болталась, как тряпка, и волочилась по земле.
7: Отвоевался.
6: Сеньке представилось, как Шура, санинструкторша, перевязывает Титкову руку, как трясется он на подводе в медсанбат, как лежит там на соломе. Над рощей опять появились самолеты. Проходившие мимо Сенькиной щели бойцы, увидав самолеты, рассыпались во все стороны. Кто-то тяжелый и горячий вскочил прямо на Сеньку и прижал его к земле. Бомбы рвались совсем рядом. А когда перестали рваться, Сенька попытался разогнуться. Но тяжелая лежала на нем и не хотела сползать. Сенька уперся руками в землю и свалил тяжелое в сторону. Здоровенный боец в расстегнутой, мокрый от пота гимнастерке, лежал рядом, смотря на Сеньку остановившимися глазами. Сеньке стало страшно.
7: Какой большой! Теплый еще! Опять летят, сволочи!
6: Густая удушливая пыль стелилась по земле. Не было видно ни неба, ни рощи. Только тускло поблескивал затылок винтовки на бруствере. Сенька со злобой посмотрел на нее и протянул руку. Он не принимал никакого решения. Просто снял винтовку с бруствера, зажал между колен, взвел курок, положил руку на дуло, зажмурил глаза и нажал крючок. Что-то сильно толкнуло и обожгло ладонь. И сразу же все тело охватила слабость. Пальцы беспомощно повисли. Тоненькими ручейками по ним текла кровь и капала на штанину. Большое красное пятно расплывалось по колену.
8: «Какого черта стреляешь, дурья башка?»
6: Сенька поднял голову. Перед ним сидел командир взвода. Сенька безразлично посмотрел на него, потом на руку, потом опять на него. Ком взвода что-то кричал, но Сенька не слышал. Он смотрел на серое от пыли, небритое лицо и видел, как шевелятся губы, блестят злые глаза.
7: «Сейчас я вылезу из этой щели и пойду туда, назад, к речке. Там нет самолетов, нет этого бойца с остановившимися глазами, нет всего этого».
6: И он сидел и слушал, а потом напялил скатку, затянул и перекинул через плечо мешок и, опершись о винтовку, вылез из щели. Боли в руке не чувствовал никакой. «Откуда-то появился младший сержант».
9: «Отведешь его к командиру роты, а потом в медсамбат».
10: «Слушаюсь». «Пошли».
6: Сержант ткнул Сеньку в бок прикладом автомата. И они пошли. Он и младший сержант.
10: «К ротному вот привел товарищ лейтенант».
11: «Ротного нет сейчас. Веди в медсанбат, там уж знает, что с такими делать».
10: «Есть в медсанбат».
11: «Пристрелил бы на месте, да патрона жалко».
6: Когда они отошли шагов на 100, смысл фразы дошел до Сенькиного мозга. Он обернулся, но лейтенанта уже не было. Они пошли дальше. Впереди маячили телеграфные столбы с оборванными проводами. В медсанбате у большой забросанной ветками палатки толпились бойцы. Лежали, сидели, просто слонялись. Мимо пробежал маленький человечек в халате и круглых очках.
10: «Леворучник, леворучник, давай сюда».
6: И человечек в очках забежал в палатку. палатке было душно и пахло чем-то резким и неприятным. Вдоль стен сидели раненые бойцы. Посредине стояло два белых стола, покрытых клеенкой. На одном лежал боец и тихо стонал. Одной ноги у него не было, а вместо нее было что-то красное с завернутой кожей и куском торчащей кости. Высокий человек в халате ковырялся в этом красном чем-то очень блестящим.
7: Господи, что же это такое? Меня сейчас стошнит.
12: Рубашку скинь и сюда садись.
7: И зачем ты? Ведь у меня все целое, рука только, а он рубаху заставляет.
12: На табуретку садись. Сколько лет?
7: Чего?
12: Какого года?
7: Я? С 24-го.
12: 24-го. А как бык здоровый. Вон бицепсы. И не стыдно тебе? Одной рукой двух фрицев задушишь, а ты вместо того.
6: Доктор быстрым движением ущипнул Сеньку за живот, оттянул кожу и всадил в нее большую иглу с чем-то стеклянным посредине. Сенька вздрогнул, но не от боли, а от неожиданности. Потом доктор мокрой ваткой долго мыл его ладонь, а это уже было больно. Сестра в блестящих щипчиках принесла бинт, и доктор туго обмотал ладонь.
12: Все, одевайся.
6: Сенька натянул рубаху, гимнастерку, отошел в сторону и стал смотреть, как со стола снимают раненого без ноги.
12: Ну чего тебе еще? Где твой, что привел тебя?
7: Там, на дворе.
12: Скажи, чтоб четвертую палатку отвел.
6: В четвертой палатке оказался только один раненый. Он спал на соломе, раскинув ноги и положив белую забинтованную руку на живот. У входа стоял часовой. Сенька взбил солому, положил в голову скатку и, растянувшись рядом с раненым, закрыл глаза. Подбежал старый одноглазый пес, повилял облезлым хвостом, лизнул руку.
13: Цыган, а? Собачка моя.
4: Сынок, на-ка вот пельмешки поешь.
13: О, ой, горячие какие, а?
4: А ты не торопись. Куда торопиться-то?
13: Да мы с ребятами на Енисей собрались.
4: Как же. А отец велел починить крыльцо.
13: А, да. А где топор-то?
6: Кто-то вошел и вышел из палатки. Сенька открыл глаза, но в палатке уже никого не было. Спящий рядом боец бормотал во сне. Сенька опять закрыл глаза.
13: Енисей. Широкий, широкий. И маленькая лодочка на нем, в ней отец. Да здесь таких рек нет. Все маленькие какие-то, закисшие, желтые. И лесов здесь нет. Ну разве это леса, дубки, осинки? И вообще ни черта не поймешь. Сказали, немцы приехали бить. А где немец? Привезли с вечера, велели окопаться. Сказали, передовая, и за той сопочкой первый эшелон находится. Где он?
6: Ни эшелона, ни немцев Сенька не увидел. Поужинал сухарями, потом выкопал себе окопчик. Грунт мягкий, хороший. Сделал бруствер в ту сторону, где немцы. Замаскировал бурьяном. На дно положил травы и лег спать. До утра. Командир взвода разрешил. И Сенька заснул, пристроив винтовку между коленями. А утром... Как началось! Как началось! Политрук все говорил, что немец штыка боится. И Сенька так научился работать штыком, что чучело из земли чуть ли не с корнем вырывал. И гранату во всем батальоне дальше всех бросал. Дальше командира батальона даже.
13: Бросал. Бросал, 2 месяца бросал. А что толк? Немец вовсе в воздухе оказался. Да ни штыком, ни гранатой не достанешь.
6: Лежавший рядом боец зашевелился, перевернулся в сторону Сеньки и проснулся. Некоторое время он лежал, смотрел на Сеньку, потом сел.
9: Из 37-го?
14: из 39-го.
9: Это что, во втором эшелоне лежит?
14: Ага.
15: Боец улыбнулся. У него редкие черные зубы, мелкие морщины на всем лице и маленькие блестящие глазки с короткими ресницами. Левая ладонь, как и у Сеньки, перевязана и подвязана к шее. Он кивнул на Сенькину руку.
9: Сам? Да ты не бойся, говори. Не мой, что ли? Или контузило? Звать тебя как?
14: Сенькой.
9: Семен, значит. А фамилия?
14: Коротков фамилия.
9: Ну, а меня? Ахромеев. Филипп Филиппович. Ахромеев. Будем знакомы.
15: Сенька пожал сухую горячую ладонь.
9: Боишься, что ли? Зря. Зря боишься. Сойдет. С месячишка отдохнем, а там мало-мало заживет и стрекача дадим. Да излечения все равно судить не будут. Это уж я знаю. А может, и отбрешемся еще. Тебе, правда, маленько хуже. Мы хоть на передовой все время толклись, а у вас в 39-м, кроме бомбежки, ни черта. Пулевое ранение, начнутся вопросы, расспросы. Ты через котелок стрелял?
14: Через какой котелок?
9: Через котелок, спрашиваю, стрелял. Или через мокрую тряпку?
14: Нет, просто так.
9: Эх, голова ты. Разве делают так? Котелок, тряпка, они же ожог скрывают. Ожог что? Первая улика. Да, в общем, ни хрена. Драпанем. Не тужи.
15: Он вытянулся на соломе и стал молча курить, сплевывая в сторону крошки махорки. Вечером принесли пшенного супа с куском хлеба, а потом пришел полковой химик, старший лейтенант, вынул лист бумаги и, присев на корточки, стал спрашивать Сеньку, где он родился, сколько ему лет, где учился, и еще много ему лет, где учился, и еще много вопросов. Сенька на все отвечала, а старший лейтенант записывал,

0: А что еще это? Следователь будет?
1: А как же? Он-то уж поговорит, будь уверен. Выйдем-ка. Посмотрим, что на Божьем свете делается.
2: Они сели у входа в палатку. У перевязочной все так же толклись бойцы, запыленные, в выцветших гимнастерках, черных от грязи бинтах. Мимо прошел боец, опираясь на палочку.
1: Ну, как там, браток?
3: Не видишь, что ли? Вон, пикируют.
1: А, какие-то новые. Маленькие, точно бабочки.
3: Ага, бабочки. Покружатся и вниз камнем падают.
1: Хозяева. Хозяева в воздухе. Только посмотри. Что хотят, то и делают. Пойди вон, потягайся с ними. Сегодня утром один наш ястребок в бой вступил. Так они его, бедняжку, так гоняли. А потом сбили. Туда куда-то, за лес упал. Ой, не война, а убийство сплошное. Вот я на тебя смотрю. Парень здоровый, кровь с молоком. Тебе жить надо, жить! А тебя под бомбы, как скотину, гонят. Я вот старик, а и то жить хочу. Кому умирать охота? Да по бестолковому еще. Мясорубка, вот что это, а не война.
3: Нельзя так говорить.
1: Нельзя, говоришь? А руку зачем продырявили? Чтобы немца сдержать, что ли? Ты уж хвостом не верти. Сделал так сделал. И правильно сделал. Голова, значит, еще работает у тебя. А посидел бы еще на передовой, совсем бы ее лишился. Или вот так, как этого, на носилках приволокли бы.
2: Он указал на раненого на носилках, того самого без ноги, которого Сенька видел в перевязочной. Лицо у него было совсем белое и густо обросло бородой. Он держался руками за края носилок и при каждом шаге носильщиков морщился.
3: Что теперь парень делать будет? Не пахать, не плотничать. Сиди весь век и на других смотри. Или он без руки, как тот, у которого обе оторвал по локти. По малой нужде и то сам сходить не мог. Просил, чтоб помогли.
1: Вот я и говорю, за месяц чего только не случится. Время, время надо протянуть, вот что. А там...
2: Сенька посмотрел на Хромеева и вдруг почувствовал, что еще минута, и он ударит кулаком по этому желтому, морщинистому лицу. Он не знал, почему и за что, а Хромеев ничего ему не сделал. Он так же, как и Сенька, выстрелил себе в ладонь, чтобы... Сенька встал и пошел в палатку. Весь следующий день Сенька просидел у входа в палатку и смотрел туда, где рвутся бомбы. С передовой шли раненые, и он искал среди них знакомых. Прошло несколько человек из 5-й и 6-й роты. Он хотел их остановить, но почему-то не сделал этого. Они прошли в перевязочную, а Сенька продолжал сидеть и смотреть туда, где клубилось и громыхало небо. На третий день в перевязочной он увидел старшину своей роты. В Татьяновке они жили в одной хате. Сенька даже ремень ему свой подарил, совсем новый. Неплохой был старшина. Бойцы у него всегда были сыты. А что еще бойцу от старшины надо? Ругался? Правда. Так это им, старшинам, положено. А Пушков хоть и много ругался, но о бойцах заботился крепко. После перевязки Сенька подошел к Пушкову, поднес руку к пилотке.
3: Здравствуйте, товарищ старшина, ты тоже ранил?
4: Нет,
2: сказал он и отвернулся. Сенька переступил с ноги на ногу, посмотрел на знакомую широкую спину, на свой постаревший ремень.
3: Ну как там, на передовой?
2: Старшина, не отвечая, стоял и смотрел, как фельдшер пишет бумажку.
3: Не расслышал. Я говорю, как там наши? Тимошка, Сенцов.
2: Но тут старшина круто повернулся и с разгона налетел на него.
3: Сейчас облает.
2: Но тот даже слова не сказал, а засовывая бумажку в боковой карман, пошел к выходу. Сенька постоял, потом тоже вышел.

0: Старшина стоял у подводы и, насвистывая, взбивал сено.
1: Стой, Серко! Фу.
2: Подойти к нему? Да, попроситься. Возьмет. Может, а я так прямо и скажу. Что угодно пускай делают. Гранаты могу бросать. Патроны подносить. Товарищ старшина.
1: Чего тебе?
2: Возьмите меня, а? Товарищ старшина.
1: Тебя?
0: Сенька мотнул головой. Во рту пересохло, а язык вдруг стал большой и неповоротливый. Старшина поправил шинель под собой и дернул вожжи.
1: Но, Серко, пошел.
0: Подвода затряслась по ухабам, подымая пыль. Потом скрылась за поворотом. Сенька проводил ее глазами, вошел в палатку и до обеда лежал, уткнувшись лицом в солому. Больше он никому уже не подходил. На передовой что-то изменилось. Стрельба приблизилась, в рощицу все чаще падали снаряды. Раненых стало так много, что ими заполнили не только их с Ахрамеевым палатку, но и клали их прямо на земле в кустах. Доктора и сестры сбивались с ног. Операционная работала круглые сутки без перерыва.
3: Эй, боец! Что там?
4: Плохо дело. Авиация обливает, дыхнуть не дает.
5: Жмут немцы. Спасу нет.
0: Рядом с Сенькой положили худенького, с выбритой головой сержанта-разведчика. У него были большие черные глаза. Ранен он был в обе ноги, четырьмя осколками. Пятый сидел где-то в ключице. Лежал он все время на спине, но не стонал, не жаловался, только воды все просил. У него был жар.
2: Где это тебя так разделало?
6: На мине подорвался в разведке. Гамзвода нашего убило, я его заменил. Пошли еще с тремя разведчиками за языком.
2: Ух ты, достали?
6: Языка-то достали, а на обратном пути сбились. Попали в минное поле, и вот только я остался жив. Всех четверых с фрицем вместе на клочки разорвало.
2: Какой худенький, совсем пацан. И рука, как у девочки, тоненькая. Не то что.
0: Он посмотрел на свою мускулистую, жилистую руку.
2: Повезло тебе.
6: Повезло.
2: А ты давно воюешь?
6: Я? Дай бог, с первого дня, от самой границы. Третий раз вот уже ранен.
2: Третий раз?
6: Третий под Смоленском, под Ржевом. И вот здесь теперь.
2: И все живой остаешься?
6: Как видишь... Водички нету.
2: А, сейчас принесу.
0: Сенька побежал на кухню. Когда он вернулся, сержант лежал и тяжело дышал. Лицо его стало совсем красным.
2: Жар должно быть.
0: Сенька поднес кружку к потрескавшимся губам сержанта. Тот с трудом сделал несколько глотков, откинулся назад.
6: Обидно, черт возьми. Не увижу больше ребят. Перебьют всех, пока выздоровею.
2: Да, может, и не всех.
6: Да и в полк другой пошлет. Все равно не увижу.
2: Тебе что, Костя перебил?
6: Костя на обеих ногах.
0: Сенька смотрел на его ноги, обмотанные во всю длину, толстые. Только кончики пальцев выглядывали.
2: Да, долго тебе лежать?
6: Долго. С полгода проваляюсь, как колода. Ребята воевать будут.
0: Он закрыл глаза и лежал, тяжело дыша. Сенька осторожно приподнял бритую голову его, горячую, как огонь, подложил свою скатку. Ночью сержант стал бредить, вспоминать Полтаву, Клашу, ругать какого-то старшину. И Сенька всю ночь менял ему мокрую тряпку на лбу. К утру жар отпустил, и часа два сержант спал спокойно. Сенька тоже вздремнул. Только утром заметил он, что у сержанта на груди красная звезда. На одном уголке эмаль облупилась.
2: Такой молоденький и уже орден. Ну давай, позавтракай. А? Я тебя покормлю.
6: Давай.
2: А за что ты орден получил?
6: За что дают, за то и получил.
2: И давно получил?
6: Давно.
2: Смелый должно быть. По морде видать, что смелый. А ведь такой хлипкий.
0: После завтрака Николаю, так звали разведчика, захотелось оправиться. И Сенька бегал за судном. Оно было одно на весь Санбат, и на него была очередь. И помогал Николаю с ним сладить.
6: Слушай, а ты мировая няня.
2: Скажешь тоже.
0: Сеньке это было ужасно приятно. Когда Николая унесли на перевязку, Сенька нарвал свежие травы и подложил под плащ палатку, на которой Николай лежал. А на обед выклянчил у повара лишний кусок мяса. Но у Николая не было аппетита, и пришлось ему самому съесть.
6: Аппетитец у тебя, дай бог.
2: Да ладно уж.
6: А мне вот не лезет. Тошнит чего-то.
2: А это от жару.
6: А вот пить ведро бы за раз выпил.
2: Дать?
6: Дай.
0: Часам к трем, когда солнце стало припекать, Николай попросил, чтобы его вынесли на двор. Палатка накалилась, и у него заболела голова. Сенька выпросил плащ-палатку и растянул ее так между кустами, что солнце совсем не мешало Николаю. Сам пристроился рядом, отгонял лопухом от Николая мух.
2: А хочешь покурить?
6: Хочу.
2: Сейчас кручу.
6: Ловко у тебя одной рукой получается.
2: Ага. Сейчас прикурю на кухне. На, кури.
6: Видал? Все бомбят. Это километрах в пяти.
2: Что там?
6: Артиллерия и какая-то кавалерийская часть. Вот кому плохо приходится в эту войну. Кавалерии.
2: А это кто летит?
6: Юнкерс.
0: Николай здорово разбирался в самолетах. Учил Сеньку, как отличать Юнкерс от Хенкеля и Мессершмитта 110, как стрелять в самолет, когда он низко летит. Потом они просто лежали и смотрели в небо на косяки летящих бомбардировщиков. Подъехали машины с ранеными. Их разгрузили под деревьями, а машины загнали в кусты. Опять стало пусто. Только часовой у палатки ходил взад и вперед.
6: И чего он все ходит? На передовой людей не хватает, а он здесь торчит.
2: Положено так. Должно быть. Перетянуть, что ли, плащ-палатку, а то солнце заходит.
6: Может, дезертир тут с нами лежат, а? Как ты думаешь?
2: Перетяну, пожалуй.
6: А по-моему, тот, что рядом с тобой лежит, самострельщик. Вид у него какой-то такой.
2: Да, может быть. Тебе воды не принести? Там, на кухне, свежие, привезли.
6: Не хочу. А я вот с ними бы не цацкался. Лечат их, возятся. Кому это надо? Люди там из кожи вон лезут. А эти сволочи о шкуре своей только думают. Пострелял бы их всех к чертовой матери. Дай-ка я докурю.
2: На.
6: И знаешь, их сразу отличить можно. Морды воротят, в глаза не смотрят. Чувствуют вину свои гады. Вот у тебя тоже левая ладонь. Совсем самострельщик. Тебя чем это? Пулей или осколком?
2: Пулей.
0: И Сенька побежал с котелком на кухню. Вечером пришел приказ переходить на другое место. Вся ночь ушла на переезд. Сенька устроил Николая в машине и ехал все время рядом, поддерживая его. На ухабах Николай крепко хватал Сенькину руку. На новом месте Николая с Сенькой чуть не разлучили. Сенька долго бегал за старшим врачом, комбатом, но те и слушать не хотели, дел по горло. Машина с инструментами застряла в дороге, а новые раненые стали уже поступать. Только под самое утро Сенька договорился с фельдшером, и Николая положили в Сенькину палатку, хотя в ней, кроме него и Ахрамеева, были только черепники. Весь следующий день они спали. Вечером пришел старший врач. Посмотрел на Сенькину руку.
7: Ну, Коротков, недельки через две тебя выписывать можно.
8: А его?
7: А он в списке для эвакуации.
8: Как?
7: Да, придется поваляться, молодой человек. Боюсь, как бы легкое не задето.
0: Но прошел день, и еще, а Николая все не эвакуировали. В первую очередь отправляли животиков и черепников. Сеньку в палатке прозвали Николаевым адъютантом. Он ни на шаг не отходил от него. Мыл, кормил, поил, выносил судно. Спер на кухне большую медную кружку, чтобы у Николая все время под руками была холодная вода. Приносил откуда-то вишни, пичкал где-то раздобытым стрептоцитом. Николаю становилось лучше. Температура упала. По вечерам, когда все в палатке засыпали и только тяжелые ворочались и стонали, Сенька с Николаем долго болтали в своем углу, перемигиваясь папиросами. Сенька полюбил эти вечера.
2: Коль, а ты за лисицами охотился?
5: Нет, не охотился.
2: А за медведями?
5: И за медведями не охотился.
2: А приезжай тогда после войны ко мне. Я тебя научу охотиться. У нас там горностай, куница есть. А белок. Я как-то с отцом в тайгу ходил на целую неделю. На медведя напоролись. Представляешь?
5: И что?
2: А ничего. Чуть не оторвал хвост собаки нашей цыгану. С тех пор шерсть из него стала вылезать. И хвост совсем голый.
5: А за кукушками ты охотился?
2: Да кто ж за ними охотится? Кому они нужны?
5: А я вот охотился.
2: Да врешь.
5: Ну зачем вру? Они там большие, жирные. Пудов 3-4 весом.
2: Где же такие кукушки?
5: В Финляндии.
2: А ты в Финляндии был?
5: Был. Кяки-сальми, слыхал? Нет, тем лучше. Я добровольцем тогда был. Вот эти два пальца отморозил тогда. И на ноге на левой 4.
2: А ты орден там получил?
5: Там.
2: А за что?
5: Чудак ты, Сенька. За что да за что? За войну, конечно.
2: Не, ну за что именно?
5: Черт его знает. В разведку ходил, языка ловил.
2: Врет, наверное. Танк подбил. Или генерала в плен взял.
5: Эх, Сенька, Сенька. Жаль, что мы не в одной части с тобой. Взял бы я тебя к себе. Хороший бы разведчик с тебя получился. Раз охотник, значит и разведчик. Помкол взводом бы назначил.
2: А я карту не умею читать.
5: Научился бы. А завтра меня эвакуируют. Это уже точно. Доктор сказал, в тыл повезут. Ты воевать будешь, а я 4 месяца бока отлеживать где-нибудь в Челябинске. А до чего не хочется, если б ты знал.
2: Ох, как бы я у него работал помком взводом. Обязательно бы сделал что-нибудь очень геройское, чтобы все обо мне заговорили. И орден бы дали. Чтобы обязательно геройский поступок на глазах у Николая. Не, наоборот. Я приду потом, после геройского поступка к Николаю. А на груди орден. Да все равно какой. Красная звезда или красное знамя. Красное знамя, конечно, лучше. А он спросит, а за что орден получил, Сенька? А я небрежно так. За что дают, за то и получил. И сколько бы он ни допытывался, ни за что б не сказал.
0: На следующий день Николая тоже не эвакуировали. Сенька достал с соседней палатки потрепанную книжечку, пьесу Гоголя «Женитьба», и, водя пальцами по строчкам, читал вслух. И хотя читал он запинаясь, мешали какие-то незнакомые буквы, всем очень нравилось и смеялись дружно. Когда Сенька дошел до того места, где Подколесин в окно выскочил, в палатку вошел красноармеец.
2: «Ну тебе чего? Ну ишь, заняты люди!»
0: Красноармеец равнодушно посмотрел на Сеньку, прислонил винтовку к шесту и стал искать что-то в кармане.
2: «Ну долго искать будешь?»
9: «Самострельщики тут которые? На двор выходи, следователь вызывает. Давай по-быстрому. Охромеев, Коротков».
0: У Сеньки запрыгали буквы перед глазами. Он даже не расслышал, как произнесли его фамилию. Встал и, ни на кого не глядя, вышел из палатки. Потом стоял перед каким-то лейтенантом с усиками. Тот что-то спрашивал, Сенька отвечал. Потом и лейтенант велел ему сесть. Голос у лейтенанта тихий, но говорил он очень по-городскому. И Сенька не все понимал. Он сидел на траве, смотрел на чисто выбритое лицо лейтенанта и ждал, когда ему разрешат уйти. Лейтенант встал, застегнул планшетку, и Сенька понял, что разговор кончился, что ему можно идти, тоже встал. В палатку он не вошел. Лег под дубом и пролежал до вечера. Несколько раз к нему подходил Охромеев. Сенька делал вид, что спит. В последний раз Охромеев пришел и уселся рядом. Сенька повернулся и посмотрел ему прямо в глаза.
2: «Чего тебе надо от меня?»
10: «Как чего? Время настало».
2: «Какое время?»
10: «Драпать время. Часа через два стемнеет, а тут село в 3 километрах. Найдем дуру какую-нибудь и иди ты».
0: Сенька сжал кулак и почувствовал, как лицо, уши, шея его заливаются кровью. Охромеев искоса посмотрел на Сеньку, встал и, стряхнув с колен землю, быстро зашагал к палатке. Сенька перевернулся на живот и уткнулся лицом в согнутые руки. Когда совсем стемнело, он вернулся в палатку и долго стоял у входа, прислушиваясь, что делается внутри. Потом вошел. Николай уже спал, закрывшись шинелью. Сенька принес свежей воды, лег на свою солому и всю ночь пролежал с открытыми глазами. Под утро он все-таки заснул. Проснулся, когда все уже позавтракали. У изголовья стоял котелок каши. Николай лежал и смотрел куда-то вверх. Сенька встал. Николай даже не пошевельнулся. Сенька вышел и принес чай.
2: «Николай, кушать будешь?»
0: Николай молча лежал и смотрел вверх. Целый день Сенька пролежал под дубом. Когда вернулся, Николая уже не было. На его месте лежал другой. Котелок с остывшей кашей, нетронутый, стоял на прежнем месте. До сих пор в палатке не знали, что Сенька самострельщик. То ли часовые об этом никому не говорили, то ли открытое, ясноглазое лицо его не внушало подозрения. И даже сейчас, когда тайна его раскрылась, Нельзя было сказать, что обитатели палатки обижали его. Но какая-то невидимая стена выросла между Сенькой и окружающими. На вопросы его отвечали сдержанно и кратко. Сами в разговор не вступали. А как-то раз долго искали нож, чтобы нарезать хлеб. И хотя все знали, что у Сеньки есть замечательный охотничий нож с костяной ручкой, никто у него не попросил, а взяли у часового. Сенька молча лежал в своем углу, смотрел на ползающих по стенам мух, прислушивался к приближающейся канонаде. Прибывшие раненые говорили, что немец будто где-то прорвался. Немецкие самолеты бомбили дороги и леса. Раненые шли уже не одиночками, а группами по два, по три, пять человек. К вечеру медсанбат стал сворачиваться. Приехали большие, крытые брезентом машины. Сенька взял свою скатку, котелок и, стоя у дороги, смотрел, как укладывают ящики в машину. Артиллеристы вытягивали свои пушки на дорогу. Кто-то с большой сумкой на боку, кажется, врач, пробежал мимо Сеньки.
11: А ты чего стоишь, красавец? Давай к большому дубу.
12: А там что?
11: Иди давай без вопросов.
0: Возле большого дуба стояла шеренга красноармейцев, и низенький майор говорил им что-то. Сенька стал рядом с длинноусым бойцом. Все в шеренге были легко ранены. У кого рука, у кого голова, шея. Майор прошел вдоль строя и записал в маленькую книжечку фамилию и имя каждого и из какой кто части. Последним он записал Сеньку и сунул книжечку в карман. Сенька толкнул Длинноусова.
2: Зачем это он записывает?
13: Первый день, что ли, в армии? Не знаешь, зачем записывают?
2: Неужели кончать уже будут?
0: Что-то тоскливое поступило к Сенькиному сердцу. Большая машина выползла из кустов и остановилась под дубом. Все начали залезать в нее. Сенька тоже влез. Майор выглянул из кабины.
14: Все?
15: Все.
14: Все. Поехали.
2: Куда это нас везут-то?
16: На передовую. Куда ж?
2: На передовую?
16: Не слыхал, что ли, что майор говорил? В полк там какое-то пополнение всех ходячих.
2: Врешь!
0: Он схватил соседа за руку. У того даже хрустнуло что-то.
16: Пьяный, что ли, на людей бросаешься?
0: Сенька ничего не ответил. Он увидел вдруг над собой небо, большое и высокое. Увидел много-много звезд, таких же, как дома на Енисее. И ему вдруг захотелось рассказать кому-нибудь, как хорошо у них там, на Енисее, гораздо лучше, чем здесь. Как проснешься иногда утром, и двери наружу не откроешь. Все снегом замело. Он ткнул соседа в бок.
2: Ты откуда сам?
16: Чего?
2: Сам откуда, спрашиваю?
16: Воронежский. А что?
2: Да и чего, просто так. А я вот из Сибири, с Енисея. Река такая из Енисея, не слыхал? Весной разольется, другого берега не видно. Совсем море. А лед, когда трогается, вот красота. Тут, небось, и реки не замерзают-то вовсе.
0: Боец ничего не ответил. Машина круто повернула, и все навалились на правый бок. Сенька плотнее надвинул пилотку, чтоб не снесло. Расстегнул гимнастерку и вдохнул полной грудью свежий, напоенный запахом меда ночной воздух.
2: Холодок. Хорошо.
16: Через час согреешься.
0: Потом они долго сидели у стенки полуразрушенного сарая, и немного погодя пришли какие-то двое и раздали им винтовки и гранаты. Сенька винтовки не взял, только гранаты. Растыкал по карманам и повесил на пояс. Потом повели куда-то через огороды к речке, посадили в траншеи. Сенька обратился к сержанту, который их вел.
2: На той стороне немцы?
17: Немцы, немцы. А то кто ж? Вчера мы там были, а сегодня немцы. Вот сидите и не пускайте их сюда. Понятно?
0: И Сенька сидел и смотрел на тот берег, и щупал гранаты в кармане, а потом вынул и разложил их все перед собой. В груди его что-то дрожало. Он думал о Николае, и ему хотелось обнять его изо всех сил и сказать, что сегодня что-то произойдет. Что именно, он еще не знал, но что-то очень важное, очень важное. Под утро на той стороне реки что-то заурчало, будто тракторы ехали. Но было темно, и ничего нельзя было разобрать. Потом перестало. Выползла луна. Двое командиров подошли к Сеньке. Один хромал и опирался на палочку.
14: Какой рот и боец?
2: А мы не с рот. Мы с медсанбата.
14: А танки где гудели?
2: Значит, танки, а не тракторы. Там.
14: К мосту прут, сволочи.
9: А куда ж? Конечно, к мосту.
14: Штук 10, никак не меньше.
9: Часа через 3 рассветет.
14: А то и раньше.
9: Синявский что, убит?
14: Убит.
9: А Крутиков?
14: И Крутиков. Как был бы Крутиков, к самому танку бы подполз и на мосту бы подорвал.
9: Надо решение принимать, Ленька. Через час будет поздно.
14: Надо.
9: Кого ж послать? У меня 3 человека всего. 2 из них ранены, а Степанов... Да что о нем говорить?
14: А гранат сколько?
9: Гранат хватит, 5 ящиков. Да бросать их надо, умеющих. Нету Крутикова. А Степанов только полные штаны и наделает.
14: А медсанбатовские?
9: Что медсанбатовские? Одни калеки. Их спросить-то не спросишь, подведут только.
14: Значит... Кому-то из нас. Или мне, или тебе.
9: Куда тебе с ногой?
14: Не ногами же кидать. Руки здоровые. А ты левые на 10 метров не кинешь.
9: Кину или не кину, другой вопрос. Через час танки уже здесь.
14: Буду.
0: Сенька пристально посмотрел в ту сторону, где урчало. Ничего не увидел. Собрал с бруствера гранаты, подтянул потуже ремень, расправил складки спереди и, засовывая гранаты в карман, подошел к командирам. Первый танк неуверенно вылез из-за полуобвалившейся хаты и, медленно переваливаясь сбоку на бок, пополз к мосту. По нему никто не стрелял, пушек в полку уже не было. Танк подполз к мосту, остановился. Снаряды разорвались где-то совсем недалеко, за спиной у Сеньки. Танк пошел по настилу. Из-за хаты появился другой. Сенька взял связку гранат и взвел центральную. 3 другие связки лежали рядом на траве. Танк был серый. На боку черный крест, обведенный белой краской. Рядом с крестом ярко-красным пятном выделялся какой-то нарисованный зверь с задранными лапами.
2: Совсем как на картинке. Тут там баки с горючим, там мотор. Первый, значит, под гусеницей. Второй в баке, а дальше...
0: Сенька встал на дно колена. Другой ногой уперся в какой-то корень. Мешали ветки кустарника. Сенька осторожно обломал их, взял связку гранат и проверил взвод. Танк полз по мосту. Мост изгибался под ним.
2: 3 пролета проехал. Осталось еще 2. А там еще один ползет на мост. И 3-й по берегу.
0: Сенька посмотрел на небо. Оно было чистое и чистое. Без единого облачка. На берег, на кусты. На ослепительно-желтый песок воды. Стиснул зубы. Размахнулся как можно сильнее. И бросил связку прямо под гусеницы. Потом вторую. Потом встал во весь рост. И бросил 3-ю. Гигантский клубок пламени взметнулся к небу. два пролета моста охвачены были огнем. Танка больше не было видно. Клубящийся черный столб дыма медленно расползался по ослепительно-голубому небу.
12: Танка больше не было видно. Клубящийся черный столб дыма медленно расползался по ослепительно-голубому небу. Бабуль, а как ты думаешь, Сенька сейчас жив? Хотя он теперь уже дедушка Семен.
15: Может, жив, а может, время-то было лихое, страшное. Кто и остался жив, без раны и контузии не обошлось.
12: Наши мальчишки такого испытания бы не вынесли.
15: Мы про наших тоже так думали. А ведь вынесли. Вот только цена уж слишком высока. Не приведи, Господи, вам пережить такое.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Вы слушаете повтор программы.
1: Около спорта.
2: Всем добрый день, в эфире «Около спорта», Василий Дрожжин у микрофона, и сегодня в нашей виртуальной студии Вячеслав Илюшин, редактор портала «ОЦРУ», тифлокомментатор. Слава, привет, очередной раз рад слышать тебя.
3: Да, всем снова здравствуйте. Давно не слышались?
2: Да, давно не слышались, но сегодня отличный повод. Стартовал очередной 23-й чемпионат мира, и сегодня мы поговорим про ожидания, прогнозы, впечатления от тех матчей, которые уже состоялись. Ну и если вдруг вы, уважаемые слушатели, захотите присоединиться к нашему разговору, что-то прокомментировать, высказать свое мнение, с чем-то, может быть, не согласиться, для этого есть два пути. Первый – это просто нам позвонить по номеру 8 800 100 2015, либо же написать нам WhatsApp-сообщение на номер 8 903 707 26 71. И наши коллеги вас обязательно либо с нами соединят, либо передадут ваше сообщение. Вот. Ну что, наверное, действительно стоит обсудить прежде всего новый формат, потому что чемпионат впервые проходит сразу в трех странах. Целых 12 групп, 48 участников, аж 104 матча. Ну и первое, наверное, скажи, как тебе формат? Насколько тебе интереснее, неинтереснее, когда матчей больше, участников больше? Вот, ну, сразу как бы я скажу, что у меня, ну, скорее негативное к этому отношение. Мне кажется, интерес немножко размывается, когда больше участников не очень конкурентоспособных. Но это вот моя такая точка зрения. Как ты на это смотришь?
3: Ну, это, опять же, наша исключительно, так сказать, приматчевая, да, вся история про не самых интересных соперников, хотя вот вчера, да, пожалуйста, и Кабо-Верде жахнуло, и Новая Зеландия, и там Кюрасао что-то даже попробовало, хотя казалось бы, ну что это вообще такое. Поэтому в этом плане мы просто, мне кажется, как раз-таки именно недооценили тех ребят, которые по, скажем так, зародившимся традициям, да, называются какими-нибудь там футбольными карликами, как мы это про Лихтенштейн говорили часто, там про Андору раньше. Вот, поэтому это момент относительно команд, которые, да, статусно, может быть, не имеют таких преференций, как некоторые другие. Относительно увеличения количества команд, ну, так это, в принципе, вся история достаточно обычная для чемпионатов мира, потому что чемпионаты мира это, по-моему, в 90-х произошло последнее увеличение команд, как раз до 32-х. Мы просто все это дело не помним, когда
2: раньше. В 98-м, мне кажется, вот во Франции как
3: ну,
2: раз
3: и вот, стало 32. Ну, вот, по-моему, да, по-моему, Франция, я просто с годами боюсь перепутать. И, собственно говоря, мы просто забыли. Мы просто забыли, что такое расширение количества участников. Поэтому тут, что называется, жили в хорошем своем чемпионате мировском мерке, и как бы нам было нормально. Поэтому тут просто привыкнуть надо. Да, может быть, действительно стоит немножко поработать с участниками, потому что, ну, понятное дело, Кюрасао, конечно, забивает Нойру, а там Кабо-Верде героически спасается в матче с Испанией, но понятно, что это на один чемпионат мира. Это, мне кажется, на больше не растянется. А то, что в трех странах, ну так мы вспоминаем, что через 4 года у нас в 6 странах, по-моему, чемпионат мира будет. Часть, даже не то, что в 6 странах, на 3 континентах: Марокко, Испания, Португалия, Уругвай, Аргентина и еще кто-то, честно говоря, не помню. Вот, так что тут это мы тоже не должны забывать. Ну и плюс ко всему, нам-то, конечно, европейским жителям понятно, что в одной стране не всегда можно проводить. У нас уже чемпионат Европы недавно был, да, пандемийный, сразу практически во всех странах Европы. Так что посмотрим. Первый турнир, он всегда такой привыкательный, он всегда вызывает много вопросов, он всегда какой-то странный. Поэтому просто надо пережить, а вот через 4 года, мне кажется, уже будет как-то и нам попривычнее, и, может быть, и FIFA чего-нибудь докрутит, и все у нас будет хорошо.
2: Ну, ты знаешь, если рассуждать с позиции такого прямо простого зрителя, да, кто не смотрит матчи в силу специфики рода деятельности или еще каких-то моментов, которые, ну, вынуждают в хорошем смысле, да, следить за этими матчами. Я посмотрел расписание и вот в групповой стадии, ну, отметил, наверное, в лучшем случае матчей 8, которые мне интересно было бы посмотреть. Да, то есть понятно, что там матч, где встречаются сборные типа Новой Зеландии и какой-нибудь африканской страны, да, или вот что-то в этом роде. Ну, наверное, среднестатистического болельщика, если он не проживает ни в одном из этих государств, внимание к себе привлекут крайне немного. Но в целом нужно отметить, что Америка может быть не самая футбольная страна, да, и, казалось бы, несмотря на то, что МЛС развивается и много там европейских звезд туда уезжает, вроде как почву готовили, приезд Месси, да, должен был немножко интерес к футболу подогреть, но вот сейчас чемпионом становится Нью-Йорк Никс, и Нью-Йорк вообще про футбол забывает, как бы даже те, кто вроде как ну, обычно на него ходят, на чемпионат мира как-то смотрят сквозь пальцы. Я думаю, что большая часть болельщиков, которые приходят на арены, это люди, которые приехали специально на чемпионат мира. Наверное, это ни хорошо, ни плохо. Да, в целом, я думаю, что футбол не обязательно должен проводиться для местных зрителей, но как будто бы, вот, наверное, местным жителям он не настолько интересен. Да, я здесь не берусь говорить за мексиканцев, мне кажется, там культура совершенно другая. Вот. Давай все-таки, если мы говорим про расширение, про глобализацию, что футбол приходит в каждую дверь, условно говоря, вот для тебя есть ли команды, которые, ну, с твоей точки зрения, могут удивить? Мы сейчас говорим в тот момент, когда у нас в 8 группах уже первые матчи состоялись, в 4 еще нет, и мы знаем, что Кабо-Верде, как ты уже сказал, сыграл ничью с Испанией, условно говоря, да, ну, были еще относительно неожиданные результаты. Ну вот, для тебя есть ли среди этих, условно, команд, которые дебютанты, которые вряд ли хватали звезды с ним когда-нибудь на каких-то сборных турнирах, вот кто тебе кажется может нас удивить потенциально?
3: Мы ведем разговор про в целом удивление, или мы склоняемся к, так сказать, прогнозу относительно чемпиона мира?
2: Ну нет, слушай, конечно, в целом под удивить я имею в виду выступить выше ожиданий. Это может быть, там, не знаю, выход в 1/16. Кстати, мы не сказали, да, что здесь теперь не только первые две команды выходят в плей-офф, стадию 1/16, но и 8 команд, которые заняли третьи места. То есть даже вот для не очень сильной сборной есть шансы, например, заняв третье место, пройти дальше. Да? То есть, в принципе, выход из группы тоже, ну, относительно облегчен по сравнению с тем форматом, который был до этого.
3: Ну да, про изменение формата не сказали. Кто может удивить? Не знаю. Потому что, ну, пока что удивило Кабо-Верде, как бы это, да, странно не звучало. Тем не менее, удивили, между прочим, помимо всего остального, канадцы, потому что я думал, что уж эти ребята где-нибудь там, хоть даже и на правах одних из хозяев, встанут немножко в стороночку и будут так потихонечку бочком куда-нибудь в район вылета двигаться, но нет. Первые баллы заработали на чемпионатах мира, при том, что там тоже не самые постоянные гости. А на дистанции, ну, не знаю, на самом деле, кто может удивить. Ну, наверное, мы будем удивляться, если получится дальше идти у норвежцев, у которых там, ну, по большому счету, помимо Холланда и Сёрлота, особо-то и, как бы, не сказать, что кем-то и чем-то можно предъявлять.
2: Эдигор еще есть.
3: Ну, Эдигор, да. Ну, опять же, хорошо. Три человека, условный какой-нибудь Сенегал или условный какой-нибудь Ирак, которому там, например, да, ничего не надо, он просто приехал, и как бы ему хорошо, ну, возьмет парочку, троечку, вынесет, ну, просто забавы ради. Тем более, опять же, мы в Америке, индустрия развлечений, а чем тебе не развлечение видеть, как, значит, Холланда скорчившегося уносит с поля. Ну, помимо шуток. Вот, поэтому... Кто может удивить еще? Ну, не знаю, очень интересно посмотреть на Узбекистан. Вот, каким он предстанет на этом чемпионате мира? При том, что там есть и хорошие знакомые для российского зрителя, не столь давнишние, так сказать. Ну и в целом, пока вот... и еще, это, конечно, сборная Бразилии. Не в контексте победы на чемпионате мира, а в контексте того, как Анчелотти справится с этой россыпью очень капризных товарищей, которые у него собраны. Если там одно дело этим заниматься в мадридском Реале, и это все-таки несколько разные менталитеты, да, если мы говорим про Мбаппе и Винисиуса, то тут тебе и Неймар, и Винисиус, и все-все-все. И, в общем, вот это будет интересно. Плюс ко всему, для него же, по-моему, первый опыт ведения сборной. Вот, наверное, ну, как-нибудь так.
2: Ну, с Узбекистаном, да, тоже действительно будет интересно. Тем более, там, Коновара тренирует. Как тренера сильного, наверное, мы его не сильно знаем, но вот... Чемпионат мира, мне кажется, такая классная вывеска, где можно себе очков набрать. Тем более, что 32 команды выходят в плей-офф. Да? Это ровно столько, сколько, в принципе, раньше участвовало в чемпионате мира. Мне кажется, в любом случае мы какие-то условные неожиданности здесь 100% встретим. Вопрос просто, кто ими станет. А, я думаю, что... Ну, кстати, команды-хозяйки, они же традиционно успешно выступают. Да? Я не знаю... из этой тройки, кто куда дойдет. Но вот если смотреть на предыдущие результаты Мексики, в 70-м, в 86-м они выходили в 1/4, да, то есть, в принципе, вполне себе можно рассматривать их дальний поход относительно, да.
3: Ну, нет, понятно, Мексика, что, наверное... Мексика изначально, извини, пожалуйста, я думаю, что где-нибудь не раньше 1/4 должна... отсеиваться.
2: Ну,
3: куда-нибудь далеко мексиканцы точно пройдут. Американцы могут до 1/8 спокойно там попробовать тоже побороться. Канадцы, ну, там 1/16, на мой взгляд, потолок.
2: Ну, посмотрим. Посмотрим. Опять же, кто на кого еще попадет, здесь тоже это имеет большое значение, тем более, что условные лидеры групп, да, те, кого... к таковым причисляли, ну вот, на бумаге, они могут, опять же, не занять первые места, и тогда там, условно, третья команда может выйти на такого неявного фаворита, да, на какую-нибудь команду Японии, условно, и тогда все возможно.
3: Ну, кстати, вот можно я еще про новый формат? Вот у меня тут...

0: немножко натолкнуло, особенно с этими третьими местами, особенно после вчерашнего перформанса Кэба Верде, меня это натолкнуло вот на такую мысль. Мы же любим обсуждать хоккейный чемпионат мира в контексте того, что его смотреть раньше плей-офф совершенно неинтересно. А то, может быть, и второй стадии плей-офф. Обсуждаем. Очень часто. И, может быть, мы об этом не всегда говорим на радио, но тем не менее. Так вот, мне кажется, что этот чемпионат мира, он может получиться вот чем-то из этого. Где в том числе команды могут поиграть в небольшие шашки, чтобы не выходить как-то где-то друг на друга. Чтобы, например, или наоборот, может быть, Испания хочет с Францией сыграть сразу же, да, намного раньше и какие-то свои вопросы решить. Поэтому мне вот что-то подсказывает, что этот чемпионат будет... Точнее, обсуждая этот чемпионат, не стоит забывать вот эту вот маленькую, но очень интересную мысль.
1: Ну, посмотрим. Действительно, гадать сейчас, наверное, смысла не имеет, поскольку очень мало матчей сыграно. Но если говорить про тех, кто может удивить, наверное, логично и затронуть тему, кого же мы все-таки ждем в числе тех, кто выйдет в самые дальние стадии этого турнира. Вот для тебя, я не знаю, тройка, там, топ-2, топ-3 фаворита этого мундиаля, почему?
0: Испания, Голландия ну, наверное, пусть будет, ладно, третья Мексика. С конца начинаем Мексика, потому что хозяева, потому что это из этой тройки принимающей стороны, это самая сильная сборная. И опять же, да, домашнее судейство на чемпионатах мира дело и штука известная. Относительно испанцев, ну, какая-то у меня такая собственная внутренняя вера в то, что все-таки у ребят должно получиться, потому что сама по себе сборная действительно хорошая, и несколько мне лично импонирует, хотя, ну, опять же, да, болельщикам сборной Испании я себя совершенно точно не назову, еще буду отнекиваться от приписываемых титулов. И сборная Голландии, она же Нидерландов. Я посмотрел их матч с японцами. Они, конечно, там сами молодцы, гениальные товарищи, бросили играть. Чего с японцами делать не надо. Люди, которые во Второй мировой войне направляли свои самолеты во вражеские корабли, значит, да, появился термин «камикадзе». Мне кажется, вот голландцы могут. Насчет остальных традиционных фаворитов, типа Бразилии, Германии, Португалии, там, Франции и так далее, я совершенно сильно не уверен. А?
1: Действующий чемпион Аргентина, ты все время про них забываешь.
0: Я не забываю про Аргентину, потому что с Аргентиной несколько, мне кажется, другая история. Они выиграть выиграли, главный, так сказать, главную задачу выполнили. Месси чемпионом мира сделали. Я очень сильно не уверен, что у них получится это сделать второй раз. Тем более там и Ди Марии-то нет. Хотя, опять же, сборная очень даже. Я, по-моему, еще Францию не назвал. С Францией тоже у меня следующая мысль. Франция очень рано в этом поколении выиграла чемпионат мира. И я не очень уверен в том, что эта сборная может стать сборной династии. Ну, по типу вот Бразилии в 50-х, когда они выиграли, или когда там в 70-х, когда они выиграли два чемпионата мира подряд. Вот, не уверен я, что французы смогут это сделать второй раз за, получается, 12 лет. Ой, за 12. За 8. Ну, посмотрим. Не знаю.
1: Ну, для меня, наверное, явный фаворит это Франция и Испания. Ну, Испания, наверное, все-таки чуть выше я их котирую. И очень много сборных, которые, ну, вот где-то примерно для меня на одном уровне. Я абсолютно не удивлюсь, если там, не знаю, условно, Бельгия, да та же самая, кстати, Голландия, отвалится на какой-нибудь из ранних стадий. Да, вот такой матч с Японией проведут еще один, и все, и до свидания. Ты знаешь, для меня интересный контекст. Наверное, мы можем этот турнир называть чемпионатом, ну, если не стариков, то очень много игроков, которые явно, ну, закончат, да, потому что им либо 40,
0: Предпенсионный чемпионат мира.
1: 39, 40, 41, да, и вот, ну, как бы здесь понятно, что и Месси, Рональдо, ну, и тот же Модрич, которому тоже 41, по-моему, уже. Вот, и таких игроков, на самом деле, их, наверное, с десяток, да, там и
0: Да, там,
1: мексиканский
0: кстати, много,
1: вратарь,
0: да.
1: и многие другие. Вот, ну, если тут даже, можно сказать, наверное, уходит действительно эпоха, и уходят многие символы своих сборных, потому что, ну, и Модрич, и Месси, и Рональдо, там, я не знаю, кто там еще возрастные.
0: Там 3 человека, скорее всего, закончат в Боснии. Сейчас я даже быстренько, наверное, найду.
1: Ну вот, кстати, вратарь Кабо Верде, ему же тоже 40 лет, вот на
0: Да,
1: секундочку,
0: да, да.
1: да, человек, который от Испании не пропустил, вот, и мне кажется, здесь вот этот контекст того, что все-таки те, кто начинал смотреть футбол, там, я не знаю, 10, 15, 20 лет назад, там, условно, в середину нулевых, вот, уходит реальная эпоха, да, то есть вот уходят люди, которые олицетворяли футбол, ну вот в том числе, наверное, там для моего поколения, я, может быть, чуть раньше начал смотреть, чем все эти люди появились, но тем не менее, вот, ну, 20 лет я за ними наблюдаю, там, или даже 20 плюс. И все равно, как ни крути, как ни говори, что там появляются, там, не знаю, Ямаль, там, Дембеле, еще кто-то, да, ну, кто-то раньше появился, кто-то там вот относительно недавно, все равно ощущаешь, что как будто бы сейчас, ну, вот есть такой некий, ну, не вакуум, конечно, да, но вот немножко нет этого накала, да, то есть там, я не знаю, нет гонки какой-то там Мбаппе, Холланд, как будто этого противостояния нет, да, они оба там немножко, ну, не то, что не дотягивают, да, но они даже вроде как и не соревнуются друг с другом. Даже могут в один клуб перейти, там, по слуху. Вот для тебя нет ли этого ощущения, да, может быть, это такая моя субъективная история, то есть вот для тебя именно по персонам, за кем ты будешь следить именно вот в личном плане? Потому что для меня Португалия и Аргентина, они интересны именно персонами. Я не знаю, насколько они далеко дойдут, да, вот на этом чемпионате. Ну и по той же причине Ямаль, как вот, ну, некая замена, да, в определенном смысле, некое будущее, ну, моего
0: Ну,
1: футбола.
0: Испания не на Ямале держится, давай тоже.
1: Ну, слушай, вот вчера очень сильно было видно, когда он вышел, что испанцы, ну, сильно по-другому заиграли, как ни крути.
0: Да, я просто к тому, что Испания это все-таки, как мне кажется, я, честно говоря, вчера как-то пропустил матч с Кабо-Верде, мне кажется, это в первую очередь команда Родри. Вот я очень хорошо помню, мы работали Евро 20, наверное, 4-го года, и когда Родри получил травму, он же получил травму, по-моему, как раз-таки на Евро, Испания прям вся посыпалась. Прям вот ее взяли и как будто рубанули. Поэтому
1: Но
0: Ямаль,
1: чемпионат-то они
0: да?
1: выиграли.
0: Ну, а?
1: Чемпионат-то они выиграли.
0: Ну, а по игре как-то вот, не знаю.
1: Ну, слушай,
0: Я же странный человек. Я смотрю немножко не туда, куда нужно.
1: говоришь, посыпались про команду, которая выиграла Евро,
0: Ну, значит, это было
1: где
0: чуть по... Или это было чуть
1: 16-летний
0: пораньше.
1: парень был одним из лучших игроков турнира, но это все равно такие, знаешь,
0: Ну, может
1: допущения.
0: быть, я сам турнир путаю, но я... это, наверное, все-таки в Катаре был. Я,
1: В
0: наверное, путаю. Это в Катаре был.
1: Катаре Ямалю слишком мало лет было, чтобы он
0: Так
1: играл.
0: я про Родри, я не про
1: Он,
0: Ямаль.
1: наверное, в приставку еще рубился,
0: Я
1: может быть. Ну
0: больше про
1: да.
0: Родри.
1: Нет, я понимаю, да, Родри это, ну, тоже как бы важная часть. Я сейчас даже не про то, что олицетворяет там Ямаль для Испании, а скорее вот в целом как некая история, которая медийная прежде всего. Родри, он не настолько медийный, да, его значимость на поле, она не
0: Он
1: конвертируется
0: вообще антимедийный, по-моему, самый
1: вот
0: антимедийный.
1: в, там, я не знаю, в покупку футболок и так далее, да, то есть он гораздо больше про тех, кто ценит футбол, там, изучает футбол, чем про вот просто тех, у кого какие-то фамилии на слуху, да, то есть как бы спроси у кого-нибудь, знаете ли Ямаля, скорее всего, кого-нибудь знаете ли Ямаля, скорее всего, да, Родри, ну, уже под большим вопросом, да, это уже значит, человек интересует.

0: сошло. А относительно того, почему у нас нет чего-то такого яркого, ну так немножко футбол стал другим. Да, вот, ну, не знаю, у меня вот нет такого ощущения, что Мбаппе это там человек, да, который может взять один зарешать всю игру, как это мог сделать Роналдо, как это может сделать Месси, или как это может сделать Модрич. Все-таки чуть-чуть, мне кажется, окомандился футбол, если позволите так выразиться, странное слово, но я думаю, что коннотация понятна. Вот, поэтому персоналей точно нет. Вот, я единственное, что могу сказать, что за всем чемпионатом мира все слушатели Радио ВОС смогут в особом взгляде в приложении последить. Мы совсем скоро, а то бишь завтра, мы начнем пару матчей группы вещать. Вот, поэтому на всякий случай. И потом с 1/16 финала по каждому матчу будем работать.
1: Ну, да, это важно, потому что не всегда удобно.
0: Сейчас просто групп действительно много, и не стали распыляться на это дело. Как ты сам правильно сказал, там сколько, 5-7 матчей, да, для себя выбрал. Вот. Ну, из ближайшего у нас Англия-Хорватия и Австрия-Иордания. Вот. Австрию прокомментировать.
1: Второй выбор не самый очевидный, как будто бы.
0: Ну, не знаю. Выбор Алексея Зулина. Австрия и Иордания. Вот. Англия, Хорватия будет у меня. И Аргентина, Австрия прокомментирует Иван Новиков. Это уже, правда, второй тур. Ну, может, мы там еще что-нибудь придумаем. Вот. В общем, на всякий случай, если вдруг наши слушатели переживают, что они не могут посмотреть чемпионат мира, могут просто чуть-чуть стройным рядом чуть-чуть попозже, а нестройным уже вот с завтрашнего дня.
1: Да, ну это важно, действительно, уважаемые слушатели, кто любит следить за футболом, с тифлокомментарием, пожалуйста. Если вы до сих пор не скачали приложение «Особый взгляд», вы можете это сделать и найти интересующую вас трансляцию. Но и стоит помнить, что сегодня у нас тоже интересный матч есть, несмотря на то, что вроде как в целом, да, такое размытое представительство сильных команд, да, ну вот хорошо, удачно попали Хорватия и Англия, да, в одну группу и играют между собой сразу в первом туре. Но вот, тем не менее, Франция и Сенегал сегодня, например, можно за этим матчем последить, и, в общем-то, вполне себе, я думаю, будет интересно. Вот. Ну что, давай, наверное, потихонечку финализировать свои ощущения, предвкушения. Давай, ну, поскольку ты все-таки немножко связан с прогнозной деятельностью, я вот два вопроса тебе задам. Твоя ставка на чемпиона и лучшего игрока турнира.
0: Какое же это неблагородное дело.
1: Конечно.
0: Не, ну я продолжаю верить в Испанию. Я как-то вот очень мне хочется, чтобы испанцы все-таки стали снова чемпионами мира, а то как будто бы, да, кажется, что вот одно поколение у них получилось, в 2010 году выиграли, и как бы на этом все. Нет, вот хочется, чтобы они немножко свой лицевой счет пополнили. Относительно лучшего игрока турнира, вот тут я, честно сказать, даже как-то у меня и мысли нет, потому что...
1: А ты не думаешь, что он будет в этой же команде? Так вот, я не то чтобы тебя хочу на эту мысль навести, но вдруг...
0: Он может быть в этой команде, совершенно не спорю, но как будто бы чемпионом наших сердец в первом туре стал как бы кабовердийский голкипер. Поэтому кто знает, что мы там еще успеем увидеть. По лучшему игроку, господи. Ну ладно, я буду гнать свою испанскую линию, пусть это будет Родри или Ямаль. Вот, наверное, кого-то из них.
1: Ну, ты знаешь, я прям думаю, что я разделю твою точку зрения. Хотя для меня, например, Мбаппе вот как раз такой игрок сборной именно, потому что он блеснул, да, и, в принципе, открыл себя большому футбольному миру 8 лет назад.

0: подтвердил этот статус 4 года назад, и, в принципе, все шансы у него есть, ну, как минимум, лично сыграть хорошо на этом турнире. Вот. Ну что, будем следить за всеми событиями этого замечательного турнира. И спасибо нашему гостю Вячеславу Илюшину, редактору портала OTS.ru, тифлокомментатору, которого вы сможете услышать, в том числе на матчах этого турнира. Спасибо.
1: Около спорта. Информируем о важнейших событиях нашего общества. Обсуждаем актуальные темы со специалистами в прямом эфире. Отвечаем на вопросы слушателей. Радио ВОС. Мы работаем для вас круглосуточно. Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
2: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. И с нами сегодня в гостях Александр Давыдов, ведущий программ по личностному росту и отношениям, психолог-консультант. Здравствуйте, Александр.
3: Добрый день, Наталья.
2: Мы рады снова вас приветствовать в нашей студии. И сегодня у нас тема «Отношение к себе». В прошлый раз мы разбирали детско-родительские отношения. Очень много было интересного, полезного для наших радиослушателей. И, конечно, для жизни, для того, чтобы себя хорошо чувствовать, для того, чтобы прожить действительно свою жизнь, очень важно отношение к самому себе, которое, кстати, тоже формируется, да, в детско-родительских отношениях. Поэтому у нас такие две перекликающиеся темы. Расскажите, пожалуйста, с точки зрения психологии, с точки зрения вашего опыта про отношение к себе.
3: Главная здесь штука, которая противоречит запросам очень большого количества людей, это то, что бесполезно пытаться выстраивать хорошие отношения с другими людьми, а это самый основной запрос, особенно у женщин. Да? Как построить счастливые отношения с мужчиной, если плохие, невыстроенные отношения с собой? Невозможно кого-то любить, по-настоящему любить сильно, если себя недолюбливаешь. Это будет либо лицемерие, либо болезненная зависимость, либо что-то еще к любви и отношению не имеющего. И когда человек, условно говоря, к себе относится не очень хорошо, но пытается заставить, ну как, научиться любить других, там, не знаю, особенно вот я сейчас для женщин, да, отдавать другим в отношения к мужчинам все самое лучшее, то это заходит обычно в жертвенность, в абьюз, в токсичные отношения, в созависимость и прочее. Потому что нету ресурса, нечего дать. Да? И, ну, это как в самолете: вначале надень маску на себя, потом на ребенка. Так и здесь. Если себя недолюбливаешь, если себя не ценишь, не знаю, не уважаешь, не получится по-настоящему любить, ценить и уважать других людей. Можно играть в это, а по-настоящему не выйдет.
2: Ну и главное, что окружающие нас люди, они же тоже это считывают, и, соответственно, мы можем получить к себе не такое отношение, какое было бы, если бы мы себя любили и принимали.
3: Ну, тут штука в том, что окружающие люди в большинстве своем делают точно так же, поэтому все нормально, как говорится. Это общая температура по палате. Как бы, если в маленьком городке все пьют, и кто-то выходит по городу пьяный, его никто не осудит, все уже выпили. Поэтому это общая тема. И то, чтобы, например, там тем же женщинам предлагается сейчас, как правило, про любовь к себе, это очень поверхностные штуки, типа «примите ванну с маслом и скажите в зеркало, какая ты красивая». То есть такие вот всякие вот эти ведические программы, все это вот эзотерические программы, это все приятно, но когда выясняется, что для того, чтобы действительно как бы по-настоящему полюбить себя, возможно, стоит поговорить с начальником о повышении или уволиться с этой работы, где на 3 месяца задерживают зарплату, повысить цены для клиентов или сделать что-то еще, после чего будет куча недовольных людей, то выясняется, что эта любовь к себе, она уже сложно реализуема. А как без этого? Ну, это же не просто любовь, это самоуважение. Это чувство собственного достоинства. Если с ним беда, а у нас по умолчанию, у нас вся история страны, это история про, как бы, про очень низкое чувство собственного достоинства у основного, ну, у народа, у людей, то откуда ему взяться? А если ему неоткуда взяться, откуда взяться хорошим, классным, счастливым отношениям? Ну, разве что только если у второго человека то будет тоже чувство собственного достоинства низкое, мы будем одинаковые по уровню и будем как-то сосуществовать. Но, в принципе, так у нас большая часть родителей прожила свою жизнь.
2: То есть получается, что даже те, кто хотят из этого выйти, они берут вот эти советы, ну, очень даже приятные, да, там, сходите на массаж, примите ванну и так далее, то есть сделайте что-то для себя, но на самом деле это получается некая такая замена. То есть сделай что-то для себя несложное, не пересекаясь, да, там, в конфликтах с какими-то людьми, а, по сути, именно для себя, по-настоящему для себя шаги-то никакие не делаются.
3: Верно. Причем, опять же, здесь правила игры для женщин и для мужчин разные. Да? Мужчинам позволено гораздо больше делать что-то для себя, ну, потому что они же там люди, пароходы, они куют железо и добывают деньги. Женщинам в этом плане возможности сильно ограничены. Особенно если мы покинем пределы МКАДа и углубимся вглубь страны, то для себя вот все эти масочки, ванны и прочее — это нормально. Это как бы, условно говоря, скажу, ну, это бабское, это нормально. Вот, это там девочки балуются. Но если женщина скажет, а знаешь, я не хочу сидеть только дома с ребенком, давай мы будем по очереди сидеть. Вот тут выясняется, тут же она оказывается плохой матерью, эгоисткой, которая плевать на детей, и выясняется, что люби себя, но не настолько, без крайностей. Не перелюби, это уже не любовь, это уже эгоизм.
2: И сразу включается манипуляция со стороны окружающих. Ты плохая мать, ты эгоистка.
3: Да, а эгоизм у нас оскорбление. Ну, не оскорбление, у нас это ярлык негативный. То есть если человек эгоист, особенно если женщина эгоистка, это очень плохо. Вот. Мужчина, ну так, более-менее нормально. Женщине нельзя быть эгоисткой. Но проблема в том, что любовь к себе и самоуважение, оно напрямую связано с эгоизмом. Просто это здоровый эгоизм. Когда человек заботится, старается по жизни реализовывать свои желания, ставить свои цели, самореализовываться. А в глазах большинства людей это уже какой-то феминизм и радикализм, да, а не любовь к себе. И поэтому вместо этого гораздо проще нанести еще одну масочку.
2: Давайте посмотрим на воспитание детей. Как здесь поступать родителям для того, чтобы ребенок принял себя, чтобы у него было истинное отношение к себе и самоуважение?
3: На мой взгляд, 80% здесь — это модель для подражания. Дети же не слушают то, что им говорят, они смотрят на родителей. Это как я как-то начал возмущаться и удивляться, почему мой сын не читает физические книги. А мне жена говорит, а так ты сам их не читаешь. Ну да, я читаю электронные. Но что видит ребенок? Папа смотрит телефон. Что он там читает книгу, это не очевидно. Соответственно, зачем ребенку читать физическую книгу? Я сделал эксперимент, принес из библиотеки физические книги, начал их читать. Ребенок начал читать физические книги, настоящие. То есть модель для подражания. У нас чаще всего то, как человек живет, и то, как человек учит детей, это часто не совпадающие вещи. Где-то чуть-чуть, а где-то очень сильно. И вот получается лицемерие. Пока ребенок маленький, он этого не понимает, но он чувствует, но не понимает. Когда ребенок достигает подросткового возраста, вот тут и происходит так называемый бунт, потому что он, подростковый бунт, он же против лицемерия. Он против того, что родители говорят одно, а делают другое. И вот тут все эти несходимости, они выходят на первый план, и подросток говорит, все, я так не хочу, вы лицемеры, я вам не верю.
2: Да, то здесь получается, что в первую очередь родителям работать над собой, если они осознали эту проблему. Но, скажем так, эта работа достаточно длительная, да, менять себя. Может быть, что можно делать параллельно, да? То есть родитель старается показывать своим примером, но, в принципе, что еще транслировать, кроме своего примера?
3: Ну, возможно, просто иногда, знаете как, нужно не делать больше, а перестать пытаться сделать больше. Потому что вот есть, как сказать, обязательные вещи, которые, ну, должны быть у человека, да, как вот, например, чувство собственного достоинства, да, и понимание своих желаний. А есть дополнительные, как, например, там, хождение в музыкальную школу. И если родитель сам не слушает музыку, не играет на музыкальных инструментах, то может ему просто отстать от ребенка с музыкальной школой, вырастет, захочет играть, купит себе синтезатор и будет играть. То есть иногда нужно не делать больше, иногда нужно перестать пытаться натягивать, условно говоря, сову на глобус, пытаться из ребенка сделать какое-то чудо, пытаться заставить ребенка сделать, чтобы он как бы воплотил все то, что я не воплотил, и заняться больше собой.

0: и получать больше удовольствия от своей жизни, от того, что делаешь. Да? С удовольствием, например, читать ту же книжку. И вот уже ребенок подтянулся, вот уже мы вместе читаем книжку. Это происходит естественно, не через нотации, которые дети все равно пропускают мимо ушей, а через свой пример. Нету своего примера, чтобы показать. Ну, может быть, тогда и отстать в этом и не пытаться. Ну да, может ребенок вырастет не очень вежливым человеком. Ну, хорошо, может научиться, потом сходит 25 лет на тренинг по этикету, научится вежливости. Ну, а что делать, если родитель грубый? Ну, вот такой он. Ну, потом научится.
1: Очень хорошо для, да, детско-родительских отношений, вообще для какого-то развития совместного, это увлечься, действительно искренне увлечься увлечениями ребенка, чтобы поддержать его в этом. И, ну, в том числе, да, и свое что-то найти, может быть.
0: Вот тут как раз происходит смещение, потому что все-таки суть-то все-таки отношения с собой. И опять же, для матерей чаще всего происходит, что женщина может увлечься увлечениями ребенка и забыть про свои собственные, что у нее-то вообще есть свои желания, на которые она, как бы, как сказать, вежливо, в общем, забыла их. Потому что, ну, как бы некогда. Вот ребенок вырастет вот тогда. Вот когда, как только я слышу вот эти фразы, вот, ну, как бы сейчас, когда, вот ребенок вырастет, а если ты умрешь к этому времени? Ну, как бы, и все. Почему не делать что-то сейчас? Особенно, опять же, это для женщины, да, потому что у нас мать, как бы, с точки зрения социума, она ее воспринимает через успехи ее детей. То есть, если у матери, у детей успехи слабенькие, а она играет на фортепиано, она плохая. А вот если они классно играют на фортепиано, а ей спать некогда, она хорошая. Поэтому здесь это все наоборот. То есть, а я хочу, вот я хочу играть на фортепиано. Ну, не могу купить фортепиано, покупаю синтезатор в рассрочку и играю на нем для себя, потому что я этого хочу. Ну, что это мне дает успокоение, наслаждение, удовольствие, умиротворение или что-то еще. И вот таким образом я делаю что-то для себя. Хочет ребенок играть на фортепиано? Не хочет. Какая разница? Я хочу.
1: Угу. Ну и для семейной атмосферы, для семейного здоровья это тоже важно, потому что, ну, не зря там в том же самом самолете говорят, да, одевайте маску сначала на себя, потом на ребенка, да, то есть от внутреннего состояния матери, отца, да, от их состояния, от их удовлетворенности жизнью, по сути, зависит вся семейная система, потому что от этого зависит, раздражается, не раздражается, да, насколько много энергии у родителей.
0: Да, просто дело в том, что у нас все предыдущие поколения выросли под сенью жертвенности, что мы жертвуем всем ради наших детей. Этот сценарий, он автоматически переносится дальше. Но сейчас пошел, как бы, система поломалась, потому что современным детям им эти жертвы нафиг не сдались. И они жертвовать ничем не хотят. Они хотят жить сами, хотят жить в свое удовольствие. Они не хотят жертвовать, они не хотят жертвовать ради будущих потомков. И вот здесь выйти, осознать этот сценарий, что я не живу своей жизнью для того, чтобы в глазах всех быть благородным отцом или матерью и стать, как, может быть, не страшно для кого-то будет звучать, стать гораздо больше эгоистом. То есть начать больше делать для себя. Просто достать список, как я, опять же, на консультации, когда работаю, просто напишите, что вы раньше делали, что вам нравилось. И там выясняется, что человек очень много чего раньше делал. Но потом то одно, то другое, то один ребенок, то второй. А когда дети вырастут, там могут появиться внуки. И так и не успел. Может, он хочет рисовать, может, он хочет путешествовать, может, он хочет книги писать. И это просто есть смысл начать делать сразу, сейчас, пока есть время на это. И это как раз критерий отношения с, улучшить отношения с собой таким образом.
1: Тем более, что если долго быть в таком состоянии, жить, да, жизнью ребенка, например, получается, что потом формируется вот этот синдром пустого гнезда, да, когда ребенок уходит, он уходит в свою жизнь, а у тебя-то ничего нет, ты же жил его жизнью.
0: Да, сейчас с учетом глобализации мира ребенок не просто может уйти из гнезда, уехать жить в другую страну и уехать жить гораздо более свободнее и счастливее и разговаривать на иностранных языках, которых ты не знаешь. И пользоваться гаджетами, которые ты не понимаешь. И это просто полная, как бы, пустота, полное лишение. И все жертвы были как будто напрасно. И вот это вот осознать, что я жертвую. Потому что, ну, есть реально объективные жертвы, когда, например, там ребенка, маленького ребенка мучают колики, и мама не спит. А есть вот именно жертвы, когда я отказываюсь от своей жизни ради того, чтобы воспитать детей. Вот эта жертва, она никому не нужна. Ребенок за нее чаще всего добровольно спасибо не скажет. Более того, он может еще сказать: «А нафига?» И вот тут у родителя может случиться коллапс, потому что как нафига? Я всю жизнь ради тебя. А я не просил. Как этим крыть?
1: И возникает дикая обида.
0: Неблагодарный, да. Поэтому чем больше, на мой взгляд, чем больше человек делает для себя, тем больше он наполняет себя ресурсом, тем легче ему этим ресурсом поделиться. Потому что если нет ресурса, что, чем поделишься? Ничем. Я вот смотрю, когда женщины, например, те же женщины там путешествуют, там реализуются, да, у них есть дети, но это не значит, что вся жизнь под сенью детей. Я вижу, как на них смотрят, я вижу, как им завидуют, я вижу, как их порой ненавидят за это. С мужчинами, опять же, легче. Разные стандарты. Но да, ненавидят, да, завидуют. Ну и что? Но зато она проживет свою жизнь более счастливо, более реализованно. Да, может быть, она что-то не передаст, какие-то ценные наставления дочери. Дочь это потом прочитает в книге по личностному росту. Зато у нее будет воспоминание о маме, как женщине, которая часто улыбалась. А не женщине, которая, как у меня воспоминание о маме, что она приходила уставшая, когда я уже спал, выходные целый день спала. То есть я вроде бы рос с мамой, а фактически я в детстве рос без нее, потому что я ее не видел. Она пахала с утра до вечера, я ее не видел. И чего? Ну и как бы, мама, ты где? Я вырос, по сути, почти сиротой из-за этого. То есть фактически с мамой, практически без нее. Вот. Я не оценил ее жертву.
1: Вы меня так увлекли историей про маму, которая... И у меня сразу просто вспомнилось, что я помню маму... Я помню маму все время в детстве. То есть это всегда около сковородок, кастрюль, на кухне, около плиты, около раковины. И ну вот так, чтобы мы с ней там играли, вместе проводили время. Да, ну съела бы я меньше, там, я не знаю, на одну порцию супа. Мне кажется, для ребенка это вообще не критично. Да, зато мы бы с ней поиграли, у меня бы остались какие-то воспоминания вот от этой игры. Ну что-то такое теплое, да, что можно потом в жизни вспомнить.
0: Да, совершенно верно. Вот я сейчас, когда играю со своим ребенком каждый день, я периодически вспоминаю, что в детстве со мной особо никто не играл, потому что бабушка, она была не в теме, отца, я рос без отца, и мама была все время работала. Я практически все время сидел один в комнате и играл в конструктор, потому что ну, а больше не с кем. И я понимаю, как много... С одной стороны, я к тому привык, но с другой стороны, я понимаю, что ну, как многого я был лишен из-за этого, да, и я как бы вырос в таком в одиночестве. И поэтому, когда я сейчас с ребенком играю, я вижу, как он радуется. Мне иногда становится немножко грустно, когда я вижу, чего я недополучил в детстве. Что, возможно, если бы я все это дали, моя жизнь как-то могла по-другому сложиться. Ну, немножко другим человеком был бы из-за этого. И поэтому я стараюсь просто вложить свое время, силы, энергию, ресурс. Просто для того, чтобы в том числе сын потом мог вспомнить эти теплые моменты и как бы напитался ими в детстве.
1: Вот мы говорили про то, что есть некое осуждение женщины, когда она ну, счастлива, когда она да, занимается в том числе и своими делами, да, при том, что у нее параллельно дети, да, не чисто детьми. Ее могут осуждать и даже ненавидеть окружающие. Как справиться с осуждением? Когда люди осуждают, что ты любишь себя, что ты принимаешь себя, что у тебя с собой выстроены отношения.
0: Проблема в том, что это, от этого никуда не денешься. Даже хорошо, можно перестать общаться с токсичными родственниками, можно перестать общаться с токсичными родителями. Но обязательно найдутся токсичные прохожие на улице, коллеги по работе. Поэтому здесь бороться с тьмой смысла нету. Есть смысл увеличивать свет. То есть еще больше усиливать и вкладывать ресурс в свою собственную жизнь, чтобы эти выстрелы, метафорически выражаясь, они были как пластмассовые пульки. Ну, кто-то пострелял, кто-то опять там нагадил в комментариях в соцсети. Ну, хорошо, ну, господи, ну, человек страдает. Ну, это меня не касается. То есть не пытаться... Многие говорят, как объяснить родственникам, как уберечь себя от них. Никак. Их много, вы одна. Они все равно победят числом. Да, особенно если с ними пытаться бороться, тем более если что-то объяснять. На самом деле, всем этим людям, которые учат ту же женщину жизни, им плевать. Они просто видят ее, думают о себе, им становится неприятно, и они пытаются, ну, как бы подопустить другого человека, чтобы немножечко себе стало хорошо. Они делают это не для нее, они делают это для себя. Если женщина перестанет играть в эти игры, ну, или мужчина, то они просто пойдут, найдут себе другую цель. Вот. И все. Поэтому, ну, иногда приходится это единственная возможность сделать только обрывом связи, к сожалению. Есть люди, от которых иначе никак. Только бан. Но всех не забанишь, особенно если это близкие люди, да? Но иногда это переезд в другой город, иногда это переезд в другую страну, в зависимости от тяжести ситуации. Чаще всего это, ну, в таких случаях приходится уезжать. Уж точно не жить под одной крышей.
1: Ну, можно, наверное, в общении ставить какие-то границы, да? Мы общаемся о делах, мы общаемся о том, там, кто куда сходил, какие-то впечатления рассказать. Как только начинается вот это вот отчитывание, да, или обучение, что там меня будут учить, что я живу не так, да, говорить, что, ну, мы с тобой договаривались, что эту тему мы не обсуждаем, да, ну, мне неинтересно это обсуждать, да, давай все, до скорого.
0: Это может сработать, если у человека волевой ресурс больше, чем волевой ресурс его родителей и родственников. То есть он может тогда волей продавить свою... И второй вариант, если они адекватные. Ну, то есть с ними можно договариваться. Во всех остальных случаях это бесполезно. Это будет разговоры по кругу, каждый раз одно и то же, давай не будем, ну опять снова, ну мам, ну ты опять. Причем есть же такой прекрасный инструмент, как пассивная агрессия, намеки. Можно напрямую не говорить, но отравить другому человеку весь вечер и всю неделю просто хмыканием, косыми взглядами и намеками. Поэтому иногда здесь, ну, я согласен, что лучше так, чем никак, но иногда эти меры тоже не помогают. Да, иногда просто приходится обрывать физическое общение или лимитировать его до... Ну вот я, например, порой на консультации говорил людям, там, советовал, сделайте так, что вы можете только звонить, а вам нельзя. Если у мамы что-то срочное, пишет смс-ку. Ну вот если, например, совсем токсичные родители, которые просто вот поговорил, а человек уже трясет. Я звоню. И я обрываю разговор, если что-то происходит. Но такие вещи страшно делать, ведь это же как бы, ну так же не принято. Ну как я оборвал разговор с мамой или с отцом. Ну как бы плохо. Но порой нужно так. А порой просто бан, все, мы не общаемся вообще. Но это совсем в тяжелых случаях.
1: Подводя итог сегодняшней нашей беседы, какую бы технику вы могли предложить для того, чтобы наши радиослушатели поняли, насколько они себя принимают, насколько они себя любят, каково их отношение к себе?
0: Здесь нарисовать, как бы я хотел жить. Вообще, вот как бы я хотел жить. Ну, не совсем как в сказочной сказке, когда люди там порой начинают писать, я просыпаюсь в роскошном дворце рядом с арабским шейхом и так далее. А вот действительно, как бы я хотел жить? Где? Чем заниматься? Сколько зарабатывать денег? И так далее. И вот это все описать, позволить себе здесь немножко унестись, возможно, даже мыслями, фантазиями, а потом сравнить с реальной жизнью. Вот чем больше будет разрыв между тем, как я хочу жить, как я мечтаю жить и как я живу на самом деле, тем больше будет проблема с отношением к себе. Ну, либо это совершенно неоправданные детские фантазии, либо чаще всего я живу на 20 баллов, а мечтаю жить на 100. Тогда у меня самооценка, любовь к себе и уровень самоуважения 2 из 10. И это будет... то есть посмотреть не на слова, а посмотреть на... сравнить реальную картинку своей жизни по всем сферам. Общение с коллегами, там, ну, не знаю, я иду на работу, захожу в офис, автоматически съеживаюсь, потому что сейчас мне будут задавать тупые вопросы. Вот, все. В идеале я работаю дома. Все, вот уже, да, например. И из этого самое главное практическое предназначение, что из этого можно вывести первый список, а что можно сделать. Потому что, например, если в моей жизни 2.0, у меня нет коллег. Я работаю сам, один. Значит, я работаю дома. Хорошо, что я могу сделать сейчас, чтобы начать работать дома? Да, я уже могу хотя бы начать к этому двигаться. То есть начать эту жизнь, какой-то взять сегмент и начать его реализовывать. И через это улучшить отношение к себе, повысить чувство собственного удовлетворения, не знаю, достоинства, радости, наполненности и так далее.
1: Спасибо вам большое за интереснейшую беседу.
0: Спасибо вам.
1: Спасибо за техники интересные. Надеемся, что мы с вами еще услышимся.
0: Обязательно.
1: Напомню, у нас в студии сегодня был Александр Давыдов, ведущий программ личностного роста и отношений, психолог, консультант. Я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья.
2: Разговор с психологом.

0: I knew you'd take all my honey. You selfish mother.
1: Oh!

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Санкт-Петербурге прошел фестиваль по настольному теннису среди незрячих спортсменов. В Калужской области открылся 30-й клуб владельцев собак-проводников. В Смоленской области избран новый председатель региональной организации ВОС. В Калининградской области организован сплав по реке для незрячих членов ВОС. Правительство выделило почти 2 миллиарда рублей на лекарства для льготников. Во Владивостоке работает проект «Шаг из темноты», обучающий незрячих танцевать танго. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! С 6 по 7 июня в Центре культурно-спортивной реабилитации Санкт-Петербургской региональной организации ВОС состоялся фестиваль по настольному теннису среди лиц с инвалидностью по зрению. Соревнования прошли в личном зачете. За теннисными столами встретились представители 9 местных организаций, а также гости из города Миасс Челябинской области. Впервые матчи проходили параллельно сразу на 4 столах. Среди мужчин золотую медаль завоевал Николай Ребежа, второе место занял Александр Привалов, третье – Александр Грищенков. Среди женщин победу одержала Анастасия Сабинина из Челябинской области. Серебро забрала Любовь Шмакова, бронзу – Владилена Калиничева. Победителям и призерам вручили медали и грамоты от Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. Молодежный совет движения «Обилимпикс» Калужской области совместно с региональным отделением Всероссийского общества слепых открыли клуб владельцев собак-проводников. Это уже 30-й такой клуб в нашей стране. Клуб станет пространством для общения, поддержки и обмена опытом. В планах – встреча владельцев, консультации с кинологами, совместные прогулки и тренировки, лекции о правах людей с собаками-проводниками, а также уроки доброты в школах и детских садах. Руководитель клуба, председатель молодежного совета движения «Обилимпикс» Калужской области, счастливый обладатель собаки-проводника по кличке Орса Артем Русин. 5 июня состоялась 30-я отчетно-выборная конференция Смоленской областной организации ВОС. В ней приняли участие 24 делегата от 5 местных организаций. Численность организаций составляет 1254 человека. На конференции присутствовали представители аппарата управления ВОС Смоленской областной думы, Министерства социального развития, реабилитационного центра Вишенки и общественной палаты. За 5 лет организация получила 3 гранта на общую сумму почти 10 миллионов рублей. Проведено 2610 реабилитационных мероприятий с охватом более 65 тысяч человек и 204 спортивных мероприятия. Председателем Смоленской областной организации ВОС избран Сергей Владимирович Ковнерев, он же избран делегатом на 24-й съезд ВОС. 2 июня межрайонная местная организация и Центр реабилитации Калининградской областной организации ВОС организовали сплав по реке Лава для слепых и слабовидящих членов общества. Участниками стали члены Калининградской, городской, межрайонной и советской местных организаций. После инструктажа 9 байдарок отправились вверх по течению к живописному водопаду. 5 километров, пройденных в ходе сплава, стали важным вкладом в реабилитацию. Физическая нагрузка, навыки взаимодействия в экипаже, ориентирование в пространстве и управление байдаркой. Вернувшихся путешественников ждало угощение в кафе на ферме. 9 июня правительство России сообщило о выделении дополнительных бюджетных ассигнований в размере более 1,7 миллиарда рублей на бесплатное обеспечение льготных категорий граждан лекарствами, медицинскими изделиями и специализированным лечебным питанием. Средства выделены с учетом проведенной ранее индексации. Среди тех, кто может рассчитывать на льготы – люди с инвалидностью, ветераны боевых действий и участники Великой Отечественной войны, члены семей погибших, блокадники, жители осажденных Севастополя и Сталинграда, а также пострадавшие от Чернобыльской катастрофы. Общий объем финансирования этого направления в текущем году превысит 74 миллиарда рублей. Во Владивостоке уже 10 лет работает проект «Шаг из темноты», обучающий незрячих людей танцевать танго. Руководитель проекта Жанна Савенко считает, что в аргентинском танго зрение играет далеко не главную роль, гораздо важнее чувствовать партнера. В группе около 20 человек, незрячие и слабовидящие, участники с ДЦП, колясочники. Для одних это тренировка, для других – встреча с друзьями. Но почти для всех это давно стало большим, чем просто танцы. Каждую субботу они собираются в зале, чтобы доказать, что привычная жизнь не заканчивается ни после потери зрения, ни после тяжелого диагноза. И коротко о других событиях. 30 мая на территории Центра отдыха и туризма «Огни Мурманска» прошел семейный спортивный праздник «Моя семья, моя крепость» для членов Мурманского регионального отделения ВОС. Взрослые и дети соревновались в веселых эстафетах. Заплыв на лодках, забег в гигантских ботинках, перетягивание каната. Каждый участник получил сладкий сюрприз. Вышла новая бесплатная программа экранного доступа для Android – TalkForward. Она использует жесты управления как на iOS, навигация с махиваниями, ротор, клавиатура шрифта Брайля и функция диктовки. Для тех, кто привык к VoiceOver, переход будет комфортным. В Челябинской области на заседании общественной комиссии при Главном бюро медико-социальной экспертизы обсудили проблемы реабилитации детей с нарушением зрения. Представитель ВОЗ Алексей Чешуин отметил, что в регионе отсутствует полноценная система реабилитации таких детей, а специализированного отделения для них в области нет. В ответ представители Минздрава подтвердили, что при необходимости дети направляются в федеральные центры. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812. Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
3: ВОС «Зрение». Программа Санкт-Петербургской региональной организации на радио ВОС.

0: В эфире еженедельная программа Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». У микрофона Александр Гусев. Здравствуйте.
1: Слово председателю. Об очередном заседании правления рассказывает руководитель Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых Алексей Колосов.
2: 28 мая состоялось очередное заседание правления Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых. Традиционно в мае повестка дня несколько короче, чем обычно, и в этот раз это не было исключением. На повестке дня стояло 10 вопросов. Были подведены итоги трех художественно-реабилитационных конкурсов, которые состоялись в марте-апреле 2026 года. Это наш традиционный уже, 11-й по счету, очень любимый нами конкурс общественных радиокорреспондентов среди членов Санкт-Петербургской региональной организации ВОС. Конкурс несет в себе сразу несколько очень важных составляющих, задач. Это и умение навыков работы корреспондентов, это и формирование определенного аудиоархива с записью исторических материалов, ну и, конечно, освещение деятельности Санкт-Петербургской региональной организации в современных условиях. Было отмечено, что материалы были достаточно разнообразными, но в то же время отличались и по качеству. Безусловно, здесь нам есть еще над чем работать, но самое главное, что конкурс состоялся, вызвал определенный интерес, и, конечно, мы рассчитываем на то, что в 2027 году он снова пройдет на базе нашей организации. Следующим было подведение итогов конкурса «Души и рук моих творений». Это конкурс, если можно так выразиться, умельцев различных жанров и стилей, от керамики до изготовления поделок и картин, конечно, незрячих художников. Было подано на конкурс 77 работ из 19 местных организаций. Очень такое масштабное мероприятие, много было эмоций, большой интерес был, ну, были и замечания. По организации и проведению конкурса правление обсудило их и поручило Центру культурно-спортивной реабилитации обработать все замечания и предоставить положение о новом конкурсе уже с учетом опыта проведения мероприятия в 2026 году. Впервые в качестве пилотного проекта с сентября 2025 по апрель 2026 года проходило необычное соревнование по настольным адаптированным играм для инвалидов по зрению. Это, с одной стороны, привычные для многих настольные игры, но есть, конечно, существенное отличие. Играть в них могут люди с нарушением зрения, в том числе тотально незрячие. А это значит, что должна быть и тактильность, должна быть четко прописана ситуация, связанная с правилами, ну, для того, чтобы незрячие люди могли участвовать в этих играх. И, конечно, требуется в некоторых случаях даже доработка, такая существенная доработка настольных игр для того, чтобы ими можно было воспользоваться в рамках наших соревнований. В целом, мне кажется, что пилотный проект получился успешным, хотя, конечно, мы понимаем сегодня, что находимся только на первой ступеньке этого нового такого реабилитационного направления. Здесь есть еще над чем работать. И по увеличению количества игр, которые применялись бы в рамках наших мероприятий, и по их адаптации дальнейшей для использования незрячих. И, конечно, система обучения, потому что без этого принимать участие в подобных мероприятиях не получится. И, опять-таки, члены правления высказали ряд, на мой взгляд, очень существенных дополнений, которые должны быть учтены. И самое главное, что с сентября 2026 года Центром культурно-спортивной реабилитации эта работа будет продолжена. Также на повестке дня стоял ряд организационных вопросов. В частности, правление рассмотрело и утвердило план подготовки к осенне-зимнему сезону 2026-2027 года в здании Санкт-Петербургской региональной организации ВОС. Традиционно летом проводятся профилактические работы, ремонтные работы, для этого составляются сметы, заключаются соглашения, и, конечно, это требует и определенных финансовых затрат, для этого составляется четкий план проведения подобных мероприятий, и этот план был представлен членам правления и был ими утвержден. Так что службы Центра культурно-спортивной реабилитации Санкт-Петербургской региональной организации ВОС смогут уже буквально с завтрашнего дня начать работу по реализации подготовительных мероприятий. Кроме того, важным вопросом было подведение итогов выполнения комплексных программ реабилитация инвалидов по зрению хозяйственными обществами и учреждениями ВОС региона в 2025 году. Должен отметить, что данное постановление является одним из наиболее таких серьезных и значимых. Дело в том, что работа в области реабилитации на базе производственных площадок Всероссийского общества слепых всегда привлекает к себе большое внимание. Во-первых, это не очень просто совместить в рамках производственного процесса еще и организацию работы в сфере реабилитации. Но, тем не менее, на предприятиях продолжают функционировать социальные службы, и эти службы обеспечивают эту работу с учетом современных требований, а также с учетом традиций, больших традиций, поскольку предприятие Всероссийского общества слепых уже функционирует на протяжении 70 и даже 80 лет. Первое из предприятий, которое было создано на территории тогда, конечно, города Ленинграда, отмечает в этом году свое 80-летие. Это почетно и это очень ответственно. Ну, а что касается комплексных программ по реабилитации, то члены правления отметили, что ряд направлений были выполнены с перевыполнением плана, но, однако, есть и направления, которые сегодня, ну, можно сказать, недофинансированы и реализуются не в полном объеме. Но все-таки, если брать в целом, в общем, комплексные программы хозяйственных обществ и учреждений ВОС выполнены на 105% по итогам 2025 года. Однако Совету по реабилитации при правлении Санкт-Петербургской региональной организации ВОС дано сегодня поручение провести совещание, обсудить трудности, которые возникают при разработке комплексных программ, а самое главное, при сверке планов и отчетов по выполнению этих комплексных программ. Дело в том, что здесь задействованы многие службы предприятий, это и бухгалтерия, и экономическая служба, и инженерная служба, и, конечно, социальная служба. И иногда мы видим, что происходят некоторые нестыковки в этой части, но это все устранимо, и я очень надеюсь, что после проведения подобной встречи эти замечания будут устранены. Правление заслушало отчет о работе Волховской местной организации Всероссийского общества слепых. Было отмечено, что организация проводит достаточно большое количество мероприятий реабилитационной направленности, в том числе социальная поддержка, социальное сопровождение членов ВОС Волховской организации, но в то же время организация испытывает серьезные трудности с оформлением документов, с ведением дела производства. Мы попросили руководителя предприятия оказать содействие в поиске специалиста, который бы помогал в решении этих вопросов. К сожалению, на современном этапе вопрос подготовки отчетов, документов – это очень важная составляющая, без которой работа местной организации, ну, просто, наверное, не может сегодня существовать. Поэтому данная проблема была выявлена в результате проверки, и самое главное, что мы, в общем-то, видим понимание со стороны руководителей Волховского предприятия и, конечно, надеемся, что эту ситуацию удастся исправить. Установлен срок для устранения отмеченных недостатков по итогам уже работы, проведенной В этом плане заслушаем отчет специалистов и руководителей Волховского предприятия и очень надеемся, что ситуацию удастся исправить. Повторяю, это в основном касается вопросов дела производства, работы с документами, с планами, с отчетами. А что касается, конечно, проведения самих мероприятий, то надо отметить, что при достаточно скромных ресурсах все-таки организация проводит эти мероприятия и даже принимает участие в региональном фестивалях и смотрах, и в 2025 году, и в первой половине 2026 года приняла участие сразу в нескольких художественно-реабилитационных мероприятиях. Ну, пожелаем волховчанам успехов в реализации намеченной программы и устранения отмеченных недостатков. В рамках заседания правления председателям, специалистам региональной организации мы предоставили информацию о том, что в первом полугодии 2026 года региональная организация провела большую работу по реализации проектов, которые были отобраны в рамках конкурсного отбора и признаны победителями. Поэтому мы рассчитываем на то, что нам и в дальнейшем, во втором полугодии, эту работу удастся провести столь же эффективно и плодотворно, но в первом полугодии прошло большое количество мероприятий, и в том числе, повторю, с учетом разработанных проектов, которые были поддержаны в рамках конкурсных процедур. Это те конкурсные субсидии, которые предоставляются Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга, Комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга. Это очень важная мера поддержки, без которых, конечно, региональной организации было бы очень сложно работать в современных условиях. Также мы отметили, что в первом полугодии состоялось несколько очень важных встреч с нашими социальными партнерами и достигнуты договоренности по совершенствованию нашего взаимодействия. Я бы прежде всего отметил такую организацию, как Ассоциация участников ветеранов специальной военной операции. Дело в том, что, конечно, мы считаем, что могли бы принести очень большую пользу участникам СВО с потерей зрения, с отсутствием зрения, и вот это взаимодействие, и вот эта работа по адаптации участников СВО к нормальной бытовой уже жизни в новых условиях, это очень важный компонент нашей работы. Поэтому, безусловно, мы будем это продолжать. И сегодня мы хотим наладить эту работу не только на региональном уровне, да, но и на муниципальном уровне, на районном уровне. Мы уверены, что положительные результаты обязательно будут. Также мы отметили взаимодействие и работу, которая продолжается уже на протяжении многих лет с компанией «Говорящий город». И это взаимодействие осуществляется по определению наиболее приоритетных объектов, которые сегодня требуется оснащать. Конечно, мы понимаем, что ни один бюджет, ни одного субъекта федерации не сможет в одночасье реализовать какие-то программы, вот, связанные с установкой специального оборудования. Но, безусловно, во всех, наверное, зданиях или во всех сооружениях, во всей транспортной инфраструктуре этого и не требуется. Но есть приоритетные направления, которые сегодня очень важны. Благодаря местным организациям, работе групп оргов, активистов наших, эти объекты выявляются и, соответственно, являются, и, соответственно, дальше ведется работа с компанией «Говорящий город» и

0: более эффективно работать на благо людей с нарушением зрения. Также мы отметили сотрудничество, которое осуществляется с рядом компаний сегодня. Во-первых, продолжается сотрудничество с компанией Т2 по предоставлению льготных специальных тарифов для инвалидов по зрению, членов Всероссийского общества слепых. На самом деле, очень важная работа. Мы, может быть, даже пока не понимаем всю значимость ее, но, безусловно, эта значимость присутствует. Почему? Потому что для незрячего человека количество минут, количество гигабайтов, которые используются на сегодня при работе с телефонами, да, это важный компонент. И когда за это приходится платить и достаточно дорого, ну, это получается накладно. Все-таки большинство людей с инвалидностью по зрению являются неработающими и живут на пенсию. Поэтому мы, во-первых, благодарны компании Т2, а во-вторых, считаем, что эта работа обязательно будет продолжаться и развиваться, и вот это сотрудничество, взаимодействие, контакты, они перманентно, но осуществляются на протяжении уже практически года. Ну, и повторю, что мы надеемся, что так и будет в дальнейшем. Также мы обратили внимание председателей местных организаций на работу с органами надзора, в частности, прокуратурой Санкт-Петербурга. Достигнута принципиальная договоренность о том, что Всероссийское общество слепых при наличии вопросов может обращаться для проведения консультаций со стороны работников, сотрудников, специалистов прокуратуры Санкт-Петербурга. Но также эта работа очень важна и на районном уровне, то не только на региональном, но и на районном уровне. И сегодня уже встречи на муниципальном уровне, в частности, прошли в Ленинградской области, в Сланцевском районе, в Волховском районе. И результаты этих встреч мы оцениваем очень позитивно, потому что сотрудники прокуратуры в том числе помогают разобраться с ситуацией, связанной с мошенничеством. Сегодня существует много схем. Иногда мы про эти схемы не знаем, не все можем прочитать, и поэтому вот эта работа, она очень важна для предотвращения каких-то нарушений со стороны, ну, так скажем, лиц, которые пытаются заниматься этими вопросами. Незрячий человек, если он подготовлен к этой ситуации, то он сможет правильно среагировать, и это финансовая безопасность, это личная безопасность, сохранение данных персональных и так далее, и так далее. Вот, и все эти вопросы, конечно, лучше решать со специалистами, которые знают об этой ситуации, которые могут подсказать, правильно сориентировать. И вот именно в этой части работа с органами прокуратуры, ну, мне кажется, она очень востребована, и, конечно, мы тоже будем эту работу продолжать.
1: Об очередном заседании правления рассказывал председатель Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых Алексей Колосов.
2: В эфире «Воз зрения». Слушайте нас каждую неделю по пятницам. «Воз зрения» – это новости, репортажи, интервью, творчество незрячих музыкантов и многое другое. Слушайте «Воз зрения» и будьте в курсе жизни нашей региональной организации.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию репортаж Оксаны Лебедевой «День дурака» по школьной программе, рассказывающей о дне смеха в Охтинской местной организации Всероссийского общества слепых. Материал был размещен в третьем номере звукового журнала «Диалог» за 2026 год.
3: В 2026 году, 1 апреля, выпало на среду, наш ВОСовский день. Поэтому долго думать о том, какое мероприятие поставить в Охтинской местной организации, не пришлось. Решили отметить День дурака. По-нашему, по-восовски, с душой, с ностальгией, с азартом. Придумали провести слет бывших отличников и хорошистов. Задолго до начала праздника был объявлен дресс-код. Гости должны были прийти в одежде, напоминающей школьную форму, и обязательно с пионерскими галстуками или комсомольскими значками. Женщины пришли в белых блузках, темных юбках и с белыми бантами, а мужчины пришли в костюмах. Валерий Семенович Меркулов был так элегантно одет, что напоминал директора школы или даже заведующего РАНО. Светлана Недбайлова рассказывает о том, какие костюмы они приготовили со своим мужем.

0: Андреем.
1: У нас не нашлось, к сожалению, белых блузок. И, ну, мы в таком виде, да. Галстуки у нас фирменные. Всероссийское общество слепых. Да. Насчет значков. У меня муж октябренок по жизни. В пионеры не был принят, комсомольцем тоже не был. Но зато октябренок. У него значок надет, октябренок. Да. Потом у него еще значок «Освод». Он тоже был и освободовцем, и турист СССР. Это все настоящее. Он является членом этих организаций. У меня октябрятский значок, пионерский значок и, соответственно, комсомольский значок. Потом у меня значок «Алые паруса». 1979 год. Не удивляйтесь, в то время тоже был такой праздник. Потом отменили. И это как раз был, по-моему, последний год, когда его проводили. У меня значок общества «Динамо», я занималась фигурным катанием. И 60 лет в ЛКСМ. И еще у меня значок «Отломалась булавочка», ГТО дома остался.
0: Костюм Оли Кулюкиной был продуман до мельчайших деталей.
2: Я приготовила костюм пионерки, белый фартук, галстук и бантики. Платье у меня бордовое, однотонное, ну, как школьная форма под белый фартук. С воротничком и небольшие манжетики.
0: Костюм у тебя существовал дома, либо ты его специально для праздника купила, либо сшила?
2: Нет, специально придумала для праздника. Купила платье однотонное, и вдруг вот оно пригодилось. Именно для этого праздника, как школьная форма. Ну, а фартук и галстук, ну и бантики я уже потом докупила.
0: Как вот подготовка, придумывание костюма создает настроение перед мероприятием?
2: Вот сегодня я чувствую себя школьницей, как будто много-много лет назад я иду на уроки, и вот интервью у меня берет классный преподаватель.
0: Слет начался с праздничной линейки.
3: Уважаемые участники мероприятия, рады приветствовать вас на празднике дурака.
4: Ура!
3: Вы все являетесь ветеранами детства, пионеры. К шуткам, розыгрышам и смеху сегодняшнего мероприятия будь готов!
4: Всегда готов!
0: Звонок на первый урок дала Оля Кулюкина. А первым был урок пения. Его провела Татьяна Шутова. Сначала она рассказала правила для хора. Но хор, как назло, их постоянно нарушал. То слова перепутают, то вставят такое, что мы до сих пор вспоминаем и смеемся.
5: Вы должны прослушать правила. Очень внимательно слушайте. Вам предстоит сегодня очень хорошо попеть. Первое. Все поют одну и ту же песню. Тамара Ивановна, запомнили?
6: Все поют одну и ту же песню.
5: Может быть. Может. Правильная нота в неправильное время. Неправильная нота. Поняли, Валерий Семенович?
7: Вот, да, я в каком классе-то нахожусь, я прям не знаю.
5: В пятом.
7: А Валерий Семенович уже, да? Ну ладно. Правильная нота, неправильная нота, я не понял я, чего я должен сказать.
5: Правильная нота в неправильное время, неправильная нота.
7: Правильная нота, неправильная нота, неправильное время, это спето неправильно.
5: Если все, кроме вас, Наташа, поют неправильно, пойте как все. Запомнили? Я буду петь правильно.
8: Молодец.
5: Если вы не знаете, что петь, Тамара Ивановна, что надо делать?
6: Открывать рот.
5: Да. Правильно. Молодец. Перестаньте петь, когда все замолчат, даже если ноты еще остались.
9: Как?
5: Запомнили?
9: Перестать петь. Да.
5: Перестать петь, когда все замолчат.
9: Даже если еще ноты остались.
5: Да.
10: Импровизация.

0: что это такое? Что? Песня. Что случилось?
1: Песня!
0: Я не поняла, Тамара Ивановна, что случилось? Вы же учили первое правило.
1: Да, учила. Но я личность творческая. Хочу – творю, хочу – вытворяю.
2: После музыкальной перемены начался урок литературы. Урок провела я, ведь по образованию я преподаватель русского языка и литературы. Темой урока стали басни Ивана Андреевича Крылова. Читали мы их с леденцами во рту и угадывали, что это за басня.
3: Я пойду в Ковым, на нем жужжи, для шиха я свала.
4: Чу-чу. Да-да.
3: Наевшись, не что с подним.
2: Правильно. Еще отвечали на каверзные вопросы.
0: Почему в басне «Стрекоза и муравей» стрекоза осталась без жилья и тепла? Хотя у нее был огромный опыт работы в сфере развлечений.
5: Так, ответ должен быть смешной.
6: Потому что она попрыгунья была.
7: Допрыгалась.
8: И допела.
9: Велась мелкого поведения.
6: Да.
5: Принят, ответ принят. Да, ответ принят. Но у Нины есть другой, еще ответ.
0: Потому что не оформила самозанятость и не платила налоги.
6: Да, да.
0: А муравей тот еще хозяин. Квартир. Мартышка, осел, козел и мишка. Вопрос. Проказница Мартышка, осел, козел и докосолапый Мишка затеяли сыграть квартет. Как называется современное музыкальное шоу, на кастинге которого они оказались?
10: Ну-ка, все вместе хором.
6: Да. Comedy
5: Club. Голос.
6: Голос.
0: Правильно. Голос 60+ или «Минута славы», которая длится уже 200 лет.
2: В завершении урока инсценировали басню «Квартет».
5: Так, вначале приветствуем. Проказница Мартышка, осел, козел и косолапый Мишка затеяли сыграть квартет. Достали нот, баса, альта, две скрипки и сели на лужок под липки. Пленять своим искусством свет.
2: А звонок на перемену, как и в прежние школьные годы, встретили с радостью.
5: Звучит звонок на перемену.
2: Во время перемены вспоминали, как выходили во двор и пели песни под гитару. На уроке развития речи рассказывали заранее приготовленные анекдоты о школе и случаи из собственной жизни.
11: Это сейчас много разных клеев. А раньше, вот у нас на уроке труда, какие-то такие были плитки, их как-то там растапливали, грели и делали вот такой клей. И урок был истории, а следующий урок труда. И мы решили проверить этот клей на нашей учительнице. Мария Николаевна, у нее был новенький костюмчик, ребята намазали, она пришла, села, и вот хочет встать, и никак. И она меня позывает. Я подошла, она: «Тома, я вставать не буду. Выведите всех детей». А что, ей все равно
5: куда
11: не встать.
5: Куда выведите?
11: Из класса вывести. Вывели всех, это самое мы. Ребята потом поняли, что мы натворили. У нее муж работал физиком. Она говорит: «Сходите, пусть сходит домой, принесет мне другую юбку».
2: Четвертым был урок физкультуры. Его провела Галина Суворкина. Она устроила игру «Море волнуется раз», станцевала вместе со всеми танец маленьких утят и устроила эстафету, чья команда быстрее выпьет бутылку лимонада «Буратино». Последним был классный час. Обсуждали праздник и делились впечатлениями. Рассказывают Светлана Недбайлова, Юлия Кубрак, Тамара Платонова, Галина Суворкина.
11: Мне понравился лимонад. А вообще понравилось все. Было приятно вспомнить детство.
12: А мне еще понравились больше всего анекдоты и случаи. Великолепно!
11: Мне понравилось все. Я не буду школу прогуливать. Если бы вернуться назад... то снова бы пошла в школу.
7: Какие ваши впечатления?
10: Впечатления просто фантастические. Задумка понравилась. Вот именно день веселый, 1 апреля, день дурака, день смеха, встретить именно такими приятными воспоминаниями о школе. Каждый кунулся в эту атмосферу школьную. Все вспомнили своих педагогов, каких-то друзей школьных, да? Как-то прямо так было весело, празднично. Замечательный праздник. Браво!
2: День дурака является одним из любимых в Охтинской местной организации. Здесь все уверены, что возраст смеху не помеха.
13: Вы слушали еженедельную программу Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». Выпуск подготовил и провел Александр Гусев. До встречи на следующей неделе. До свидания.

0: ВОС «Зрение». Программа Санкт-Петербургской региональной организации на радио ВОС. Блог президента Всероссийского общества слепых Владимира Сипкина.
1: Здравствуйте! Сегодня 15 июня 2026 года. Утреннее совещание в аппарате управления Всероссийского общества слепых с полномочными представителями президента в округах прошло в штатном режиме и было посвящено отчетно-выборной кампании во Всероссийском обществе слепых, выдаче технических средств реабилитации, телефонов с программами невизуальной навигации. Есть вопросы отработки этого механизма. Сегодня мы собираем, в общем-то, сведения и начинаем работать четко и конкретно в этом направлении. Совместно с Министерством, я думаю, труда и социальной защиты, прежде всего, и с фондом социальным на федеральном уровне. Нужно сказать, что осталось всего-навсего 5 отчетно-выборных конференций, которые пройдут по всей стране, от Якутии до Донецка. Я могу сказать, что эти конференции, в общем-то, завершают отчетно-выборную кампанию во Всероссийском обществе слепых 24-го созыва. Уже на сегодняшний день избрано 93 делегата. На подводящие итоги деятельности Всероссийского общества слепых за пятилетие с 23-го съезда. И, конечно, это уже, будем говорить, состоявшаяся отчетно-выборная кампания, которая конкретно подтверждена документами групповых собраний отчетных и документами местных организаций и, конечно, документами региональных организаций. Все отчеты есть, они готовы для сдачи в Минюст. Мы их, так сказать, как всегда, с нашим уставом подадим в Министерство юстиции Российской Федерации для регистрации редакции нового устава, принятого 24-м съездом Всероссийского общества слепых. По уставу могу сказать, практически на всех конференциях деятельность ВОС по обсуждению нового устава одобрена, и, естественно, мы реально должны подвести свой итог в конце сентября, где мы представим все отчетные документы, которые необходимы для того, чтобы устав на съезде был принят. Ну и имеющиеся дополнения и разногласия должны быть погашены. Документ должен быть сделан, документ должен быть сдан в кратчайшие сроки. Ну и, естественно, мы должны с вами завершить его регистрацию в Минюсте Российской Федерации и сделать все, чтобы у нас с вами появился тот устав, который мы уже почти 2 года обсуждаем во Всероссийском обществе слепых. Что нужно сказать о прошедшей неделе? Прошедшая неделя была проведена мною в Калининграде, на самом западе нашей большой родины России. И я поздравлял вас с праздником, Днем России, от памятника царице Елизавете Петровне, который стоит в городе Балтийске на самой западной точке Российской Федерации. Вы знаете, что отчетно-выборная кампания идет у нас и на востоке нашей великой родины. У нас есть свои организации и на Камчатке, и в Магаданской области, и на Сахалине. И я могу сказать, мне удалось побывать на Сахалине, где проведена отчетно-выборная конференция и поддержана наша с вами конкретная деятельность и политика Центрального управления Всероссийского общества слепых между съездами нашей организации. Ну и главное теперь Калининград. В Калининграде все прошло на очень высоком уровне. Я еще раз благодарен Владимиру Андреевичу Храбану, председателю Калининградской областной организации Всероссийского общества слепых, за его очень большую деятельность. Были представители властных структур, фондов. И, конечно, я видел единогласную поддержку его кандидатуры присутствующими делегатами на отчетно-выборной конференции. Была одобрена также большинством голосов, прежде всего, резолюция по поводу работы Центрального управления Всероссийского общества слепых и президента ВОС. Поэтому, уважаемые друзья, я с востока на запад, оттуда, где всходит солнце и где оно заходит, это практически 9 часов разницы. То есть это та страна, над которой никогда не садится солнце. Посетили практически большинство тех организаций, в которых, в общем-то, были ключевые, наверное, понимания Дальнего Востока. Это Владивосток, это, конечно, Приморская краевая организация. Это и Санкт-Петербургская организация наша, возглавляемая Алексеем Борисовичем Колосовым. Это Южный округ, Юрий Серафимович Третьяк и Краснодар. Краснодарская краевая организация, самая большая в России по численности. Это теперь вот и Калининград, и самая западная точка России. Дорогие друзья, отчет по отчетно-выборной кампании президент, в общем-то, готовит. И я думаю, он будет вам представлен в видеоматериалах, те, которые мы снимали. Ну а главное у нас впереди, это прежде всего 16 числа у нас отчетно-выборная конференция «Мариэл». Я желаю успеха этой конференции, ее довольно очень такому взвешенному, четкому руководителю, который сегодня возглавляет эту организацию. Также 17 числа пройдет отчетно-выборная кампания в Архангельской области. Наш ветеран Надежда Валерьевна Нельзикова уже много лет возглавляет организацию. И нужно сказать, что организация работает, организация развивает промышленные предприятия с помощью Всероссийского общества слепых. Это и Котлас, это и Архангельское предприятие Всероссийского общества слепых. Я считаю, что эти два руководителя, в общем-то, соответствуют той хорошей работе руководителей регионов, которые, в общем-то, на них возложена. И, естественно, эта работа, я думаю, продолжится и на новый избирательный срок. Эта неделя, как всегда, напряженная. Идут вопросы работы с партией «Единая Россия», по проектам «Сила России». У нас возникают вопросы по Федерации Всероссийское общество слепых и ряду тех больших наших соревнований, которые пройдут в Екатеринбурге. Я думаю, что Мавзеля Ахмадеевна Юдина, наш замечательный ветеран, лицо столетия Всероссийского общества слепых, человек, возглавляющий Свердловскую областную организацию, решит все те вопросы, которые необходимо решить, и поприветствует от моего имени и от имени Центрального управления всех тех участников больших соревнований по шахматам, по легкой атлетике и по шашкам, которые будут проходить в Екатеринбурге, вот именно начиная с 16 июня 2026 года и практически до конца месяца. Поэтому, дорогие друзья, работа идет, работы много. Обязательно поприсутствуем хотя бы на ВКС с отчетно-выборными конференциями Луганской организации и Донецкой. И там, я думаю, ветераны, те, кто возглавил эти организации, в общем-то, покажут действительно ту реальную возможность и работу, которая у них сегодня существует в очень сложных условиях, тех, в которых они находятся. У нас работы много. Поэтому всем хорошего летнего, замечательного настроения, новых свершений и решений на благо Всероссийского общества слепых.
2: Цикл передач, посвященных истории Всероссийского общества слепых.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами старший научный сотрудник Центрального музея имени Зимина Всероссийского общества слепых Виталий Дементьев. И мы продолжаем цикл наших радиопередач, посвященных истории Всероссийского общества слепых. И в сегодняшней нашей программе мы коснемся периода 1943-1944 годов в истории ВОС, периода, когда вовсю шла Великая Отечественная война. Так давайте начнем. По архивным данным известно, что по состоянию на 1 октября 1943 года работало всего 8483 слепых работника. Направлено на работу было в отчетном году 2339 человек. Текучесть составила 981 работник. Процент текучести был 41,9%. В УПМ ВОС предполагалось направить 615 человек. По факту было направлено 746 работников. В кооперацию инвалидов предполагалось направить 955 человек. По факту эта цифра равнялась 353. В прочие системы было направлено 259 работников при плане в 340 человек. За 9 месяцев 43 года план трудового устройства слепых был выполнен обществом всего на 70,6%. В связи с тем, что по кооперации инвалидов выполнение плана составило всего лишь 35%. Высокая текучесть объяснялась, как и прежде, отсутствием производственного обучения и правильной организации труда слепых, большими простоями и низкими заработками, отсутствием столовых или плохой работой имеющихся и недостаточной организацией подсобных хозяйств, а также запущенностью общежитий, слабой культмассовой работой из-за отсутствия красных уголков и также тем обстоятельством, что ряд отделов ВОС не уделяли должного внимания трудоустройству слепых в хозяйственных системах, особенно в кооперации инвалидов. На 1 октября 43 года в системе ВОС имелось 58 учебно-производственных мастерских, и производственная программа была определена на 43 год в сумме 38,6 миллиона рублей. На 1 октября 43 года было выпущено продукции на 24 миллиона рублей, или на 83% от запланированного. Московский городской отдел ВОС, Московский областной отдел, Ленинградский городской отдел, Городецкий комбинат, Ичалковская УПМ, Буйская фабрика в декабре 43 года выполнили план досрочно. Слабое выполнение плана наблюдалось по Краснодарскому, Марийскому, Кабардино-Балкарскому, Северо-Осетинскому, Тамбовскому, Сталинградскому отделам. И объяснялось это тем, что эти мастерские были созданы в 43 году и находились еще в стадии организации. Президиум ЦП ВОС разработал список предприятий, которые должны быть возвращены в ВОС из секторов легкой промышленности, а также местной промышленности и кооперации инвалидов. Всего в этом списке было 47 предприятий. О потребности слепых работников быть трудоустроенными в системе общества говорил и председатель ЦП ВОС Владимир Викторов, подчеркивая, что в других системах производственные и бытовые условия скверные, поэтому люди уходят, предпочитают уезжать в деревню или переходить в наши мастерские. Несмотря на стремление и постепенно возрастающий поток незрячих в трудоустройстве в собственной системе Всероссийского общества слепых, руководство общества выделяло серьезные проблемы, которые тормозили работу организации. К таким моментам относилась неудовлетворительная работа по учету слепых и то обстоятельство, что органы социального обеспечения не уделяли должного внимания отделам ВОС. Отдельно была отмечена крайне низкая работа по социалистическому соревнованию между УПМ и отделами ВОС, а также слабое привлечение актива к работе общества. Что касается цифр по членству, то по 37 областям, которые не подверглись оккупации, ВОСовцев было 9786 человек на 1 января 43 года и 11 158 человек на 1 октября 43 года. По состоянию на 1 января 44 года действовало 54 областных, краевых и республиканских отдела и 2 городских отдела центрального подчинения – Московский и Ленинградский городские отделы. Из явных недочетов в работе местных отделов следовало выделить маленькие штаты отделов, особенно имеющих УПМ, а также недостаточную квалификацию руководителей отделов, учебно-производственных мастерских и культурных работников. В большинстве отделов отсутствовала выборность из-за того, что съезды общества так и не проводились с 1932 года. В результате из 52 отделов в 16 отделах имел справление, в 14 отделах было оргбюро, а в 22 отделах – уполномоченные. Что касается аппарата Центрального управления общества, то он состоял из 31 человека, в числе которых 5 человек являлись инвалидами Великой Отечественной войны. По направлению культурно-просветительной работы на конец 43-го года состояние работы характеризовалось следующими показателями. Имелось 43 клуба, 94 красных уголка, 485 работающих кружков с числом занимающихся в них 3426 человеками, в том числе 537 военно ослепшими. Ведение общества имело 134 брайлевские библиотеки, а в общеобразовательных школах взрослых и в индивидуальном порядке по 23 отделам ВОС обучалось 369 человек. Если предприятия, например, Московского городского отдела ВОС во время войны не пострадали от действий немецко-фашистских захватчиков и ущерб отделу причинен не был, то, например, предприятиям и учреждениям Ставропольского краевого отдела общества был причинен сильный ущерб. В обращении к делегатам 1-го Ставропольского краевого съезда ВОС, прошедшем в конце октября 44 года, есть такие строки. «Народному хозяйству края нанесен огромный ущерб. Разрушены почти полностью все фабрики, заводы, школы, институты и культурно-просветительные учреждения, любовно построенные трудящимися нашего многонационального края. В том числе уничтожено 5 учебно-производственных мастерских общества слепых, дававших для нужд Красной Армии и тыла продукцию на 8 миллионов рублей». Несколькими месяцами позже ставропольцы проведут тщательный и скрупулезный подсчет ущерба и вынесут свой вердикт. Повсеместно разграблен жесткий и мягкий инвентарь общежитий слепых, уничтожено 2 клуба, 5 красных уголков, 9 библиотек с книжным фондом 5700 экземпляров, 50 радиоточек коллективного слушания, 3 духовых оркестра и 5 струнных, 4 пианино, 9 патефонов, 15 баянов и так далее. Комиссия установила, что нанесенный ущерб немецкими оккупантами и их сообщниками Ставропольскому краю ВОС и его УПМ выразился в сумме 2 310 342 рубля. Своим циркуляром за номером 112 от 10 июня 43 года руководство общества постановило начать проводить учет ущерба, причиненного захватчиками отделом ВОС. После Ставропольского краевого отдела наиболее значительный ущерб понес Краснодарский краевой отдел, потери которого были оценены в 1 800 000 рублей. А общие потери Всероссийского общества слепых за годы войны составили 5 126 200 рублей. Конец 43-го года характерен для жизни общества важным приказом Народного комиссариата социального обеспечения РСФСР от 6 декабря, в котором предлагается усилить работу Центрального правления в деле работы с низовыми организациями в плане улучшения контроля за их деятельностью, и отмечается недостаточный учет слепых, отсутствие оргмассовой работы по укреплению первичных организаций, сокращение числа трудоустроенных слепых в кооперации инвалидов, местной промышленности и кустарно-промысловой кооперации. Важным моментом данного документа явилась констатация факта грубого нарушения организационных форм общества, фактически ликвидировавшего выборность правления отделов. Подчеркивание этой проблемы в официальном приказе Народного комиссариата говорило о том, что времена отхода от демократических элементов, на которых ВОС изначально строилась, постепенно подходят к концу. Президиум ЦП ВОС не отрицал и не закрывал глаза на свои недочеты, вскрывая и акцентируя внимание на них со всей большевистской критикой и самокритикой, характерной для советского общества. В конце 43-го года в отчетном докладе о работе президиума четко и внятно был очерчен круг проблем, с которыми пока обществу не удается справиться. Основными недочетами в постановке работы провозглашались недостаточность внимания отделами и президиумом ЦП ВОС обучению и трудоустройству слепых в общегосударственных и кооперативных системах, особенно в кооперации инвалидов. Слабое руководство со стороны отделов и президиума ЦП ВОС учебно-производственной деятельностью мастерских ввиду отсутствия в аппарате центрального управления и региональных отделов соответствующих работников, главным образом счетных. Плохая организация процесса обучения в УПМ ВОС и тот факт, что не везде имеются учебные планы и программы обучения, а окончившие обучение не проходят квалификационные комиссии. Также отмечалась неудовлетворительная постановка планирования, учета и отчетности в большинстве мастерских. Особенно это было заметно в Иванове, Пензе, Чкалове и на Алтае. А также то обстоятельство, что некоторые отделы недостаточно боролись за выполнение производственных программ УПМ. Сильнее всего этот недостаток проявился в Калинине, Пензе, Мордовии, на Алтае, в Чкалове и Иванове. Отчетливо понимая, что пока еще учебно-производственные мастерские общества не в состоянии принять всех желающих в них работать, руководство ВОС продолжает констатировать фактическое снижение количества работающих слепых в других хозяйственных системах. К несомненным достижениям следует отнести и достаточно большое количество стахановцев и ударников среди незрячих тружеников, которых, по неполным сведениям, насчитывалось на конец 43-го года 1312 человек. В нашем распоряжении имеются и фамилии некоторых из этих людей. На заводе имени Киркиш Иванов выполнял норму на 140%, Смирнов – на 200%, Перчикова – на 250%. На учебно-производственном комбинате Московского областного отдела ВОС Бипчук и Фейгин выполняли норму на 260%, Росицкий – на 270%. На цветочной фабрике Местпрома в Москве Варламов выполнял норму на 300%, Меньшиков – на 200%, Родина – на 300%. Проблема своевременного и полного предоставления отчетности из года в год являлась для общества слабым местом. Появление с осени 41 года в распоряжении ВОС собственных УПМ и постепенное возвращение ранее переданных в другие системы предприятий позволяло Всероссийскому обществу слепых планомерно из года в год создавать и наращивать собственную материальную базу. Вопрос был ключевой и требовал соблюдения от отделов, имеющих мастерские, строгой дисциплины в финансовых отчетах, что по состоянию на конец 43-го года являлось еще делом весьма проблематичным. Особенно остро ситуация с несвоевременным предоставлением отчетов ощущалась в Тульском, Ивановском и Пензенском отделах, а в ряде отделов, таких как Башкирский, Новосибирский, Омский, Читинский и Удмуртский, вообще не были представлены отчеты за 42-й год. Отмечалось также, что много отчетов были явно плохого качества. Это сильно затрудняло объективный анализ ситуации на местах и возможность эффективного планирования всей работы общества в дальнейшем. Для наиболее эффективной деятельности в 43-м году была проведена серьезная организационная работа по местным отделам. Несмотря на тяжелые военные условия, ядро Всероссийского общества слепых, а именно учебно-производственные мастерские, выполняли свою функцию. По состоянию на конец 43-го года при большинстве УПМ были организованы общежития Ставрополь, Краснодар, Тамбов, Горький, Ярославль и подсобные хозяйства Иваново, Ставрополь, Горький, Краснодар, Мордовия. При некоторых имелись ясли Горький и Ярославль. Основными профилями производства в учебно-производственных мастерских ВОС оставались традиционно щеточная, веревочная, трикотажная, бандарная, шорная, штамповочная, сапоговаляльная и бумагообрабатывающее производство с общим числом работающих в них незрячих по состоянию на 1 июня 43 года в 2051 человека. Для усиления работы в данной области в президиуме ЦП ВОС был создан производственно-технический отдел. Что касается доходов от деятельности УПМ в 43 году, то они составили 813 800 рублей, что явилось существенной суммой для общества. Также следует отметить, что в отчетном году значительно выросли доходы от вступительных взносов по юридическому членству. Учитывая возросшие доходы, значительно возросли статьи расходов. Всего по смете было запроектировано в 43 году расходов на сумму 5 114 600 рублей, но по факту получилось небольшое превышение в сумме 5 205 300 рублей. Несмотря на увеличение доходной базы общества и возможность в дальнейшем отпускать большее количество средств на решение уставных задач, в 43 году значительно ослабло направление кружковой и клубной работы. Руководство ВОС констатировало, что данный вид работы за отчетный период значительно ослаб. Особенно важным было то, что эта работа практически не проводилась среди неработающих слепых в направлении привлечения их к трудовой деятельности. Как следствие, подобных недоработок имело место среди незрячих нищенство и гадание. Ухудшилась клубная и кружковая работа, а в некоторых отделах перестали работать музыкальные и хоровые кружки – Уфе и Ярославле. Уже в следующем, 44-м году, эта негативная тенденция продолжится, что заставит президиум ЦПВОС вынести такую резолюцию. Громкая читка газет и журналов устраивается не везде и нерегулярно, а там, где она проводится, чтение не сопровождается необходимыми пояснениями, и вопросы слушателей остаются без ответа. Школы взрослых в большинстве отделов не организованы, и обучение военноослепших в Брайлевской системе проводится не везде. Что касается ситуации в школах слепых детей, то в этой области также было много вопросов и недоработок. В циркуляре за номером 5.5 от 25 марта 1944 года правление прямо констатирует, что некоторые отделы ВОС не выполняют этой своей прямой задачи, мало интересуются работой школ слепых детей и плохо ведут ВОСовскую работу среди детей как в школах, так и вне их. Отдельной проблемой в 1944 году стал вопрос о состоянии брайлевских книг в библиотеках для слепых. В постановлении за номером 5.3 от 5 апреля 1944 года указывается, что в ЦП ВОС имеются сведения о том, что во многих отделах ВОС в результате небрежного отношения отдельных работников погибло большое количество брайлевских книг, и многие библиотеки находятся в хаотическом состоянии. В 1944 году председатель ВОС Медведев пишет статью об улучшении работы УПМ ВОС и комбинатов ВОС, в которой призывает сделать учебно-производственные мастерские общества образцовыми путем снижения себестоимости выпускаемой продукции, выпуска продукции хорошего качества и повсеместно проводимого социалистического соревнования. Приводя в цифру в 67 УПМ ВОС по состоянию на 1 апреля 1944 года, Медведев сетует на то обстоятельство, что некоторые руководители отделов очень медленно осваивают выделяемые средства и не стремятся наладить предоставление отчетности в отделе, что значительно тормозит развитие всей деятельности Всероссийского общества слепых. В соответствии с положением об УПМ ВОС, отделы отчисляли президиуму ЦП ВОС 20% от накоплений УПМ, однако ряд отделов до сих пор этого не сделали. Также председатель общества отметил, что производственное обучение в учебно-производственных мастерских ВОС является индивидуальным и бригадным непосредственно на производстве и без программ, поэтому по существу они не являются учебно-производственными, в связи с чем были разработаны 5 программ для УПМ, которые вскоре будут спущены на места. Отсутствие методических разработок из года в год являлось серьезным препятствием на пути системного обучения в мастерских по единым стандартам. Что касается выполнения плана по всем УПМ в 1944 году, то он был выполнен в целом на 87%. В лидерах оказались Алтайский край – 139,1%, Вологодский областной отдел – 136%, Марийский республиканский отдел – 131,5% и Чкаловский областной с показателем 136,9%. Особенно остро стоял вопрос о трудовом устройстве военно-ослепших в предприятии общества, и эта работа была признана недостаточной. В своем постановлении за номером 1.3 от 25 мая 1944 года президиум ЦП ВОС сетует, что количество военно-ослепших, трудоустроенных в УПМ ВОС, совершенно незначительно. Калининский, Тамбовский, Башкирские отделы не устроили ни одного военно-ослепшего в своих УПМ. Другой проблемой признавался рост самой организации слепых в РСФСР. В своем выступлении на 9-м расширенном пленуме ЦП ВОС в январе 1945 года Медведев открыто заявляет, что рост общества слепых отстает от роста общественных, кооперативных и хозяйственных организаций в нашей стране по причинам все еще слабого темпа и размаха в нашей работе. Из 22 244 учтенных слепых, в том числе 5555 военно-ослепших, за 9 месяцев 1944 года было принято в общество 1900 человек, в том числе военно ослепших, 235 человек, против годового плана в 3070 человек. По состоянию на 1 октября 1944 года в распоряжении общества имелась уже 71 учебно-производственная мастерская, где работали и обучались 2466 человек, в том числе военно ослепших 255 человек. В 1944 году УПМ ВОЗ получили по централизованному снабжению шерсти натуральной 100 тонн против 39 тонн в 1943 году, льноволокно и пеньковолокно около 600 тонн против 206 тонн в 1943 году, хлопковолокна 90 тонн против 10 тонн в 1943 году, пряжи хлопчатобумажной 16 тонн против 7 тонн в 1943 году, кожсырье 7,5 тысячи штук, конские волосы щетина 25,4 тонны против 26 тонн в 1943 году, карда ленты 6,5 тысяч метров. На расширение, организацию и капитальный ремонт УПМ было потрачено 625 тысяч рублей и еще 320 тысяч рублей на расширение и оборудование общежитий. Такой фундаментальный показатель, как бюджет ВОЗ, в отчетном году существенно вырос и составил 9 664 тысячи рублей, при плановых назначениях в 9 128 тысяч рублей. Выросла, соответственно, и расходная часть бюджета до 8 320 тысяч рублей, что позволило обществу более масштабно решать поставленные задачи, связанные с трудовым устройством незрячих в собственной системе, а также улучшением жилищно-бытовых условий работников. Наглядным примером положительного эффекта от передачи обратно в общество предприятий служит трикотажная фабрика в Вологодской области. С момента передачи данной фабрики из сектора легкой промышленности во Всероссийское общество слепых произошли следующие изменения. Производственная программа была перевыполнена, фабрика работала бесперебойно, увеличился средний заработок рабочих, улучшилось питание, было получено новое помещение под общежитие, было 113 квадратных метров, а стало 400 квадратных метров. Были созданы условия для дальнейшего трудового устройства слепых. Правильность пути по созданию собственных учебно-производственных мастерских и возвращению некогда переданных приводит руководство ВОЗ уже в самом начале 1945 года к важнейшей и программной мысли о том, что в дальнейшем общество сможет само себя всецело финансировать. В течение 20 лет наше общество получало средства на работу среди слепых от государства. Нам следует на основе предоставленных обществу прав создать финансовую базу и в ближайшие годы освободить государство от финансирования общества. Работа сотрудников ВОЗ по трудовому устройству незрячих была тесно увязана с работой по вовлечению в членство и последующим профессиональным обучением людей и трудовым устройством. Возникала определенная цепочка действий со стороны общества по отношению к новым членам, когда ВОЗ, принимая в свои ряды нового человека, обязывался его обучить и дать направление на работу. Необходимость исследования этому порядку всегда призывала руководство Всероссийского общества слепых. Особенно актуальной и острой являлась в то время проблема трудового устройства военно-ослепших. И на период конца 1944 года было признано, что число трудоустроенных инвалидов Великой Отечественной войны возрастает очень медленно ввиду недостаточности сети УПМ, плохой технической оснащенности, отсутствия плановости в работе, а в ряде случаев отсутствием обучения должного качества. Справедливости ради следует отметить, что в данном случае речь идет именно о недостаточном росте трудоустроенных ослепших бойцов. По состоянию на 1 октября 1944 года по официальным статистическим отчетам было учтено 4840 военно ослепших. Из них было трудоустроено и обучалось в разных учебных заведениях 1335 человек. Приемную ЦП ВОЗ в 1944 году посетило 785 человек, из них 646 военно ослепших, которым была оказана материальная помощь через приемную на 130 619 рублей 20 копеек, в том числе вещами на 4712 рублей 22 копейки. Отделом трудоустройства ЦП ВОЗ за 1944 год было трудоустроено 379 человек, в том числе 134 военно ослепших. За период между 8 и 9 пленумами ЦП ВОЗ по состоянию на конец 1944 года было обучено в УПМ ВОЗ 894 человека, в том числе 227 военно ослепших. Были организованы следующие профтехшколы. интерната системы Народного комиссариата социального обеспечения РСФСР для военноослепших, Каменская профтехшкола на 100 человек с металлоштамповочным и щеточным профилями, Чкаловская профтехшкола на 40 человек с щеточным, матрасным и валяльным профилями и Саратовская профтехшкола руководящих кадров на 20 человек. Игре на баяне к концу 44 года обучалось 410 слепых инвалидов Великой Отечественной войны, а на начало 44 года ВОЗ имела цифру в 183 военно-ослепших студента, показав трехкратный прирост по сравнению с началом 43 года. Важным моментом явилось то обстоятельство, что президиумом ЦП ВОЗ была увеличена стипендия ученикам слепым, которые проходили трудовое обучение в УПМ, до 200 рублей в месяц. Согласно распоряжению Совета народных комиссаров СССР за номером 16480-Р от 11 августа 1944 года было также улучшено питание учеников слепых, которые стали получать продуктовое снабжение наравне с учащимися ремесленных училищ. Существенный рост показали и посевные площади, находящиеся в ведении Всероссийского общества слепых. Если на 1 октября 1943 года посевная площадь подсобных хозяйств общества составляла 110 га, то по состоянию на 1 октября 1944 года их площадь увеличилась до 325 га. Центральное правление ВОЗ в 1944 году отпустило местным отделам для общежитий значительно превышающее количество хлопчатобумажной ткани – 30 тысяч метров против 8 тысяч метров в 1943 году и хозяйственного мыла – 3000 килограмм против 400 килограмм в 43-м году. А для расширения культурно-массовой работы было выделено 43 баяна, 14 гармоний, 200 щипковых инструментов, 150 радиорепродукторов и 2000 грамм пластинок. В 44-м году было проведено 53 областных, краевых съезда ВОЗ, в результате чего в общество вошли новые руководящие кадры из военноослепших и стахановцев. Были организованы 22 отдела во вновь образованных и освобожденных областях и 8 городских отделов. После 8-го пленума ЦП ВОЗ в 30 отделах была произведена замена старых руководителей и выдвинуто во вновь созданные отделы 34 председателя, из которых 8 человек являлись инвалидами Великой Отечественной войны. Отмечая определенный рост количества первичных организаций, которых на 1 октября 1944 года имелось 371 единица против 336 единиц на начало года. Руководство общества, понимая всю важность работы, которую ведут первички, неуклонно отмечало недостаточный рост первичных организаций и, как следствие, медленную работу по вовлечению в члены Всероссийского общества слепых и, в особенности, работу с военно-ослепшими. Что касается направления культурно-просветительной работы, то за 9 месяцев 1944 года по 57 отделам было проведено на различные темы 1605 лекций и докладов, выпущено 714 номеров стен газет, обучено чтению и письму по Брайлю 2177 человек. Прилично вырос и тираж журнала «Жизнь слепых», составив в 1944 году 2000 экземпляров против 900 экземпляров в 1941 году. И на этом, уважаемые радиослушатели, мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу, а в следующей программе мы коснемся периода 1945 и 1946 годов. До новых встреч!
4: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
5: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
4: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: Друзья, продолжаем рассказывать вам о проектах-победителях и призерах республиканского конкурса «Лауреат премии общественного объединения БелТИС» по итогам 2025 года. «Мир в наших руках». Так называлась инициатива, которая получила статус серебряного призера в номинации «Реабилитация» социального блока конкурса. Руководитель, член Гродненской областной организации БелТИС Дмитрий Трофимов.
1: Цель нашего проекта – формировать у подростков нравственные ценности при помощи книг волонтерской деятельности и уже, конечно, параллельно создание тактильных книг для незрячих и слабовидящих детей.
0: Расскажите о себе, где и кем вы работаете, почему вам интересно заниматься этим проектом?
1: Я давно связан с незрячими людьми, слабовидящими людьми, и меня воспитывала незрячая прабабушка. Потом я рос уже без прабабушки, но судьба, она расположилась. Сложилось так, что у меня всегда встречаются незрячие люди. И меня заинтересовало шрифт Брайля, я самостоятельно выучил. И пришла вот идея создать первую тактильную книгу. И с 2017 года этот проект существует, он долгосрочный. Мой проект доходил до города, до области и в результате до республики. Конкурс «100 недель для Белоруссии». Кроме этого, был еще отдельно конкурс «Россотрудничество с Российской Федерацией». Вот там тоже взял первое место в республике. А работаю я преподавателем трудового обучения в 40-й школе имени Крымко. Гродно. Там, на этой базе, директор Александр Васильевич нам кабинет выделил, и мы там занимаемся. Перед тем, как создавать тактильную книгу, каждый у меня ребенок, он узнает историю незрячих, кто такой Луи Брайль, грамматику, чтение. Мы сотрудничаем не только с школой-интернатом БелТИСом, ну и, естественно, с пенсионерами, с родителями, с учителями.
0: Какое количество людей в целом уже поучаствовало в этом проекте и сколько из них было незрячих и слабовидящих?
1: Смело скажу, что, наверное, около 100 – это ну, точно. А если слабовидящих общее, ну, наверное, около 10, которые постоянные.
0: Расскажите о роли каждого члена вашей команды.
1: Вот, например, возьмем конкретно тактильные книги. Вот у нас есть незрячий волонтер, взрослый человек, который пишет нам шрифта Брайля. Я владею, но я там краткие там могу стишки, вот какие-то предложения отдельно. Но нам надо скорость, потому что там целая энциклопедия написать или рассказ, и я уже привлекаю незрячих волонтеров. И у нас зрячий волонтер, ребенок, он диктует, а незрячий пишет. И вся литература, она прописана вручную. И когда зрячие у нас дети прошивают, вот если взять тактильные мягкие книги, мы когда прошиваем отдельные элементы на сказку или рассказ, перед тем, как пришить на страницу, незрячий ребенок или взрослый у нас он комментирует, он помогает, куда расположить, как это сделать. У нас какая цель? Чтобы незрячий ребенок самостоятельно мог изучить эту литературу. И мне нравится это взаимодействие, как незрячий ребенок может общаться с зрячим, как они могут взаимодействовать и в жизни, и в быту, и в учебе, вплоть до того, что каждый показывает свое, что я умею.

0: наверное, около 70, как напечатанном варианте бумажном, так и из фетра, то есть мягкие. Тема разная. Мясные зверята, математика, учим считать, просто математика, цифры чем отличаются от арабской брайля, энциклопедии «Морские животные», вязаные вещи, сказки всевозможные народов мира, и украинские, и белорусские, и русские народные, рассказ «Мальчик с пальчик», какие виды шапок бывают вязаны, формы. Вот это тоже интересно. То есть шапка, она, естественно, связана, и они туда ручки запускают, и они видят, что один помпон, два помпона, там фигурка с манишкой, то есть тоже разные формы шапочек. Что еще? Книга «Сладости», сшита свитер, «Мир фигур», «Веселый город», вот мы создали книгу. Ну, вот разнообразная. Сейчас актуальна пионерия, патриотизм, и вот сейчас мы создали пионерскую книгу.
1: Давайте еще раз уточним, что обязательно в каждой книге есть, да? То есть, я так понимаю, это брайлевский текст и плюс еще что-то тактильное.
0: Да, обязательно. Вот была энциклопедия «Подводный мир», там изображено, как идет сначала, кириллица, брайль, шрифта брайля, потом графическое изображение и тактильное изображение.
1: То есть такая универсальная книга.
0: Да.
1: В 2025 году, в периоде, когда вы участвовали в нашем билтизовском конкурсе, да, вот с этим проектом, были ли какие-то изменения или новшества?
0: Вот в этом году мы мастер-классы провели. Мы провели и встречи. Наши дети посещали билтиз. Провели вот очень много классных частей начальным классом. Показал аудио книги, как читают, пишут незрячие дети. Ну, кроме того, что параллельно мы создаем книги. В конце позапрошлого года, ну, считайте, в прошлом году нам спонсировал Жилстрой принтер Брайля. И вот мы уже начинаем его владеть, мы уже потихонечку учимся, и мы хотим еще создавать в бумажном варианте более массовый поток. Не одну-две книжки, а там уже 10. Ну, уже под руководством тифлопедагога. То есть нужно спрашивать конкретно, какая информация им нужна, какое издание.
1: Удалось ли быстро найти контакт и с администрацией спецшколы, территориального центра социального обслуживания, билтизом в целом?
0: Вот когда меня спрашивают, там, вот как спонсоры носи, а как там организациями общий язык? Не знаю, я вот честно руку на сердце кладу. Я не знаю, кто мне отказал. Вот ни один не отказал, а вот сотрудничество. Все сразу, да, без проблем. И те организации, которым у нас вот договора, мы работаем. У нас нету такого, что Дмитрий Александрович, давайте об этом поговорим завтра, у нас нету времени. Ни разу.
1: Все созданные книги, где сегодня их можно увидеть?
0: Первые образцы, мы их дублируем несколько штук. По одному экземпляру мы у себя оставляем в 40-й школе. А так мы безвозмездно несколько книг передали в библиотеку Белтиза, а остальные мы школу-интернат на Дзержинского передаем безвозмездно.
1: За 10 лет, вот если мы говорим о школьниках специальной школы Гродненской, наверняка кто-то уже выпустился. Как вообще ищете новых ребят, с которыми работаете над новыми книгами?
0: А мы передаем книгу, детки изучают какой-нибудь класс, вот, допустим, вот 6-й он изучает, и мы познакомимся с Давидом, он такой любознательный, и мы предлагаем, если ты хочешь с нами вот поучаствовать, то, ой, да, без вопросов. Вот точно так же у нас Анастасия Гуренкова, вот одна из них, которая выпускница школы-интернат, сейчас она в музыкальном колледже учится, но мы с ней сотрудничаем, и она вот тоже вспоминает, как первый раз, эта встреча была, такая стеснительная. Истинно. Сейчас она, конечно, всегда рада мой голос услышать и увидеться. Вот она приходила к нам в школу в гости. Старшим классом, 10-11 класс детки. Вот она рассказывала про жизнь свою, чего она достигла, вот как она дошла до колледжа, как она школу окончила. Детям было интересно, как она живет. Вот. Вплоть до того, как она чай себе заваривает, как она одевается, цвет подбирает. Мы откровенно общаемся.
1: Скажите, как ребята ваши подопечные вот из обычной вашей школы в целом относятся к такому проекту, к тесному взаимодействию с детьми незрячими и слабовидящими?
0: Видно в глазах сразу у детей, когда вот они пути рассказов, видео, аудио. Да, совсем другое отношение вообще к не то, что незрячим, а слабовидящим даже деткам. У нас же тоже в школе есть, допустим, в очках. Если раньше как-то не видел у доски, и ради бога, а теперь можно его пересадить в такую парту, потому что он плохо видит и так далее. Дети начинают понимать. Это очень хорошо, когда подходит такой информации более подробной, не так просто, знаете, на классном часу общее, там, на день инвалидов, а есть же можно

0: просто рассказать, что у нас в Гродно-Гродненской области столько-то детей больных, и уже у детей мировоззрение совсем по-другому. И они начинают обращать внимание, и начинают вспоминать, и делятся уже между собой. Ой, а я увидел банки, вот круг желтый, в магазине, ступеньки начинают обращать внимание. То есть как инклюзия наша работает в городе и вообще в стране. Тем более вот сейчас уже стройка обильно идет в городе, и тактильную плитку где-то меняют. И вот сейчас мы тоже достаем тактильную плитку, и у нас в будущем, такой открою секрет, выделит директор мне выставочную комнату, где будут выставлены полностью книги, будут стоять, не просто у меня там в мастерской лежат они, и когда выставка, я выношу. А так у нас будет уже именно брайлевская комната, я хочу там и плитку немножко выложить, тактильные, вот как в поликлиниках приклеивают кружочки тактильные и так далее, и полоску направляющие. Вот я хочу создать такой кабинет, чтобы дети уже могли не просто потрогать, но и
1: прям прочувствовать в моменте,
0: плитку.
1: Правда?
0: Да, потому что у меня тут и трости есть, тут 5, наверное, и мы глаза закрываем, маски одеваем. Дети вот проходят, мы в актовом зале делаем такой мастер-класс. Вот если у тебя перед тобой люк, как обойти незрячего, как его провести, с какой ноги, с какой руки. И детки слушают мультики, диктор комментируют, смотрят, как я говорю. То есть детям это нравится. Для себя они столько всего открывают.
1: Дмитрий Александрович, а в чем, как вы считаете, в вашем проекте именно реабилитация для детей незрячих и слабовидящих?
0: Когда ребенок предназначен сам себе, для меня это проблема. Вот здесь и стоит задача. Ребенка надо вывести в общество, чтобы был открытый. И вы не представляете, сколько деток скрытых талантов. Он не знал никогда, там ему 10 лет, а он не знал, что он подросток, а он что-то умеет и что-то делать может. Вот вам реабилитация. Он открывается во всем. И в отношении к другим людям, вот когда он закрытый. Знаете, как в школе-интернат, это маленький мир, который он не знает, что там за той стеной, за тем горизонтом. А когда мы проводим общие мероприятия, он начинает развиваться.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
2: Трамвай Низкопольный с Парелью 6 в направлении метро Сокол. Двери закрыты.
1: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
2: Выход из транспорта. Кнопка.
3: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
1: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
4: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
1: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
5: Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Сюита номер 2. Шутка. Иоганн Себастьян Бах. Иоганн Себастьян Бах написал более 1000 музыкальных произведений в практически всех известных на тот момент жанрах. Не работал он лишь в жанре оперы. Композитор писал музыку для разных инструментов, как духовную, так и светскую. Некоторые его произведения являются обработками произведений других композиторов, а некоторые – переработанными версиями собственных произведений. В течение жизни Иоганн Себастьян Бах был больше всего известен как первоклассный органист, преподаватель и сочинитель органной музыки. Он работал как в традиционных для того времени свободных жанрах, таких как прелюдия, фантазия, токката, пассакалия, так и в более строгих формах – хоральной прелюдии и фуги. В своих произведениях для органа композитор умело соединял черты разных музыкальных стилей, с которыми он знакомился в течение жизни. Иоганн Себастьян Бах также написал большое количество произведений для клавесина, многие из которых можно было исполнять и на клавикорде. Многие из этих творений представляют собой энциклопедические сборники, демонстрирующие различные приемы и методы сочинения полифонических произведений. Также он является автором музыки произведений как для отдельных инструментов, так и для ансамблей. Его сочинения для инструментов соло, 3 сонаты и 3 партиты для скрипки соло, 6 сюит для виолончели и партиту для флейты соло, многие считают одними из самых глубоких творений композитора. Кроме того, Иоганн Себастьян Бах сочинил несколько произведений для лютни. Писал он также трио-сонаты, сонаты для солирующих флейты и виолы де гамбо, сопровождаемых лишь генерал-басом, а также большое количество канонов и ричеркаров, в основном без указания инструментов для исполнения. Наиболее значимые примеры таких произведений – циклы «Искусство фуги» и «Музыкальное приношение». Иоганн Себастьян Бах написал множество произведений для оркестра и солирующих с ним инструментов. Одни из самых известных – «Бранденбургские концерты». Они были так названы, потому что композитор, послав их марграфу Христиану Людвигу Бранденбург-Шведскому в 1721 году, рассчитывал получить работу при его дворе. Но попытка оказалась безуспешной. Эти 6 концертов написаны в жанре «Концерто Гроссо». В наше время они часто исполняются на фортепиано, поэтому их можно назвать фортепианными концертами Баха. Хотя не стоит забывать, что во времена композитора фортепиано еще не было. В последние годы жизни и после смерти Иоганна Себастьяна Баха его известность как композитора стала уменьшаться. Его стиль считали старомодным по сравнению с расцветающим классицизмом. Композитора больше знали и помнили как исполнителя, педагога и отца Бахов-младших, в первую очередь Карла Филиппа Эммануила, музыка которого была в то время известнее. Однако многие крупные композиторы, например, Моцарт и Бетховен, знали и любили творчество Иоганна Себастьяна Баха. Их воспитывали на его произведениях с самого детства. Бах является автором 4 оркестровых сюит, некоторые отдельные части из которых в наше время в особенности широко популярны и имеют популярные переложения, а именно 2-я часть сюиты номер 3 «Ария» и так называемая «Шутка» – излишний дословный перевод жанра скерцо. Последняя часть сюиты номер 2. Как ни удивительно, это произведение тоже написано по строгим классическим законам для службы в церкви. В его основе лежит григорианский хорал. но стоило исполнить его в быстром темпе, как степенные интонации стали шутливыми и озорными. Такой прием маэстро позаимствовал у своих учеников. Это произведение является одной из самых узнаваемых мелодий в мире. В наши дни она используется в качестве рингтона у огромного числа пользователей мобильных телефонов, причем половина из них уверены, что это Моцарт, а другая половина затрудняется назвать имя композитора.

0: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
1: Актуальный репортаж.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели! 7 июня на базе культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых состоялся командный товарищеский турнир по настольному теннису «Спорт слепых», посвященный Дню России. Организаторами соревнования выступили Московская городская организация ВОС при поддержке КСРК ВОС. В турнире приняли участие 12 команд из 5 регионов России. Москва, Московская область, Калужская область, Нижегородская область, Курская область, а также команда из семейного центра имени Мещерякова, в составе которой приняли участие в соревновании ветераны специальной военной операции. О важности проведения подобных турниров нам рассказала заместитель председателя Московской городской организации ВОС Ольга Конопатова.
3: В первую очередь хочется сказать о том, что этот турнир был заявлен как турнир к празднованию Дня России. Это день, который объединяет все регионы, всех народов, ну и в том числе, конечно, это находит отражение в спортивных мероприятиях. Отклик был очень большой, скажу честно. Сейчас в турнире участвуют 12 команд, представители 5 регионов Российской Федерации. На мой взгляд, это достаточно много, потому что день летний, солнечный, и несмотря на то, что многие хотят провести этот день как выходной, с семьей, все равно они приходят сюда и играют. Это имеет очень большую реабилитационную значимость, в том числе и для развития адаптивного спорта, и для реабилитации ребят, которые сегодня приехали. Потому что спорт — это прежде всего объединение людей по интересам и возможность общения, диалога и совершенствования своих спортивных навыков. По поводу организации, здесь вопрос очень сложный для меня, потому что есть, конечно, и физическая усталость, есть определенные моменты организационные, которые нужно решать. Но когда ты видишь людей, которые с большим энтузиазмом откликаются на твои инициативы, конечно, это прибавляет сил, прибавляет энергии и добавляет мотивации в дальнейшем проводить такого рода соревнования.
2: Турнир проходил в один день на 4 столах. Своими впечатлениями от участия в турнире с нами поделился капитан нижегородской команды Роман Кедр.
4: Впечатления самые положительные. Очень здорово мы сегодня поиграли и сыграли с командами, с которыми раньше не встречались. Вот Москва 5. Нам всегда везет. Мы в группу смерти попали. У нас Москва 1 и Москва 5. Сыграли очень достойно. То есть 18-31 это с Москвой 5 мы сыграли и 17-31 с Москвой 1. Взяли из 12 команд 9 место. То есть мы, в принципе, подтвердили свою позицию, как вот на прошлом кубке, на кубке президента в октябре. То есть мы стали первыми среди тех, кто вылетел из группы. Доволен командой, потому что вижу реальный прогресс. То есть очень серьезно ребята набрали форму за последний год. То есть есть с чем сравнивать. Мы были в прошлом году, в феврале, на командных играх, и были в октябре. То есть очень серьезный прогресс. Я думаю, в следующий раз, когда мы приедем, у нас будут еще более высокие позиции.
2: О команде семейного центра имени Мещерякова нам рассказал ветеран специальной военной операции Николай Ионов.
5: Нас в команде 4, одна девочка, Ксения, и еще 2 парня. Все из семейного центра Мещерякова, представляем сам центр. Играем по-разному, кто-то уже год, кто чуть больше. Я играю только 3 месяца, с марта получается. Мы достойны того, чего мы достойны. Как бы по нашей игре мне всегда это понравилось. Естественно, самых такой сильных противников, а Москвы сегодня было очень много, шансу не дали, а вот с теми, кто смогли, мы их так обыграли из 12 в 7 место.
6: Планируешь дальше развивать свои навыки теннисные?
5: Да, естественно, вот хочу это продолжить, не зависимо где буду или на своей родине, это Великий Новгород. Желание есть, время есть, игра очень нравится. Спасибо огромное учредителям данного мероприятия, еще раз огромное спасибо всем участникам, потому что это такой гигантский опыт поиграть со многими крутыми ребятами, с чемпионами России, кто в 5 входит, кто в 10 лучших, это самая лучшая тренировка. Желаю всем не бояться и исполнять свои мечты и желания, сделать первый шаг.
2: Для ознакомления с результатами турнира прослушайте фрагмент церемонии награждения победителей.
1: Результаты турнира. 12 место. Команда «Москва-6». 11 место. Курская область. 10 место. Калужская область. 9 место. Команда «Нижний Новгород». 8 место. Московская область 2. 7 место. Семейный центр имени Мещерякова. 6 место. Москва 5. А 5 место. Московская область 1. От пьедестала почета остановилась команда «Москва-2». У них 4-е место. Ну и бронзовым призером наших соревнований сегодня становится команда «Москва-4». В фееричной битве она становится обладателем бронзового места и почетного кубка за 3-е место. Состав команды: Розоров Юрий, Сокольцова Елена, Черемуш Алексей. Молодцы, ребята буквально вырвали свое призовое место. Сам Срабилович у нас сейчас помогает награждать, а сейчас мы будем награждать его, потому что команда «Москва-3» заняла почетное 2-е место. Я прошу сюда пригласить Галузову Марину, участницу команды «Москва-3», и Цвит Алишер. Становятся обладателями 2-го места. Победителем сегодняшнего турнира золото достается команде «Москва-1». Михайлов Игорь, Пичуев Станислав и Карелина Дарья.
2: О финальной игре нам рассказал мастер спорта по настольному теннису «Спорт слепых», представитель команды победителя Станислав Пичуев.
4: Турнир интересный и количественно, и по качеству команд, то есть есть разные команды, разные силы. Это хороший момент проверить свои силы, посмотреть себя в деле против разных команд. Финал получился очень напряженным, как и положено финалу. Было очень нелегко. Командная игра там вообще это всегда особая история. И вот каждый выход — это очень сильное нервное напряжение. Поэтому борьба за каждое очко. Нам удалось взять преимущество сразу, удержать его. Но вот, тем не менее, было очень тяжело. Соперники достойны. Самое главное пожелание — куда-то ездить. Прогресса в игре, какого-то продвижения не будет, если ты у себя только играешь, да, с одними и теми же соперниками всегда. Для начала, ну, может быть, да, не сразу там на чемпионат России поехать, а хотя бы в ближайшие какие-то города, регионы. Ну, и вот я думаю, что для команд, которые, может быть, не заняли, да, сегодня призовые места, тем не менее, это прекрасный опыт. Нужно ездить, играть с сильными соперниками, так быстрее получается прогресс, рост. Москва — регион опытный, да, и здесь всегда четко организовано. В этот раз хорошо было, что столы были на одном этаже, не нужно никуда ходить. Судейство — все хорошо было, то есть все так хладнокровно, профессионально, организовано.
2: Настольный теннис традиционно является одним из наиболее популярных видов спорта слепых. Такие мероприятия помогают не только продемонстрировать спортивные успехи, но и способствуют формированию у инвалидов по зрению новых социальных навыков. Занимайтесь спортом, слушайте Радио ВОС.
0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
7: В Санкт-Петербурге прошел фестиваль по настольному теннису среди незрячих спортсменов. В Калужской области открылся 30-й клуб владельцев собак-проводников. В Смоленской области избран новый председатель региональной организации ВОЗ. В Калининградской области организован сплав по реке для незрячих членов ВОЗ. Правительство выделило почти 2 миллиарда рублей на лекарства для льготников. Во Владивостоке работает проект «Шаг из темноты», обучающий незрячих танцевать танго. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! С 6 по 7 июня в Центре культурно-спортивной реабилитации Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ состоялся фестиваль по настольному теннису среди лиц с инвалидностью по зрению. Соревнования прошли в личном зачете. За теннисными столами встретились представители 9 местных организаций, а также гости из города Миас Челябинской области. Впервые матчи проходили параллельно сразу на 4 столах. Среди мужчин золотую медаль завоевал Николай Ребежа, второе место занял Александр Привалов, третье – Александр Грищенков. Среди женщин победу одержала Анастасия Сабинина из Челябинской области. Серебро забрала Любовь Шмакова, бронзу – Владилена Калиничева. Победителям и призерам вручили медали и грамоты от Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. Молодежный совет движения «Обилимпикс» Калужской области совместно с региональным отделением Всероссийского общества слепых открыли клуб владельцев собак-проводников. Это уже 30-й такой клуб в нашей стране. Клуб станет пространством для общения, поддержки и обмена опытом. В планах – встреча владельцев, консультации с кинологами, совместные прогулки и тренировки, лекции о правах людей с собаками-проводниками, а также уроки доброты в школах и детских садах. Руководитель клуба, председатель молодежного совета движения «Обилимпикс» Калужской области, счастливый обладатель собаки-проводника по кличке Орса Артем Русин. 5 июня состоялась 30-я отчетно-выборная конференция Смоленской областной организации ВОЗ. В ней приняли участие 24 делегата от 5 местных организаций. Численность организаций составляет 1254 человека. На конференции присутствовали представители аппарата управления ВОЗ Смоленской областной думы, Министерства социального развития, реабилитационного центра Вишенки и общественной палаты. За 5 лет организация получила 3 гранта на общую сумму почти 10 миллионов рублей. Проведено 2610 реабилитационных мероприятий с охватом более 65 тысяч человек и 204 спортивных мероприятия. Председателем Смоленской областной организации ВОЗ избран Сергей Владимирович Ковнерев, он же избран делегатом на 24-й съезд ВОЗ. 2 июня межрайонная местная организация и Центр реабилитации Калининградской областной организации ВОЗ организовали сплав по реке Лава для слепых и слабовидящих членов общества. Участниками стали члены Калининградской городской, межрайонной и советской местных организаций. После инструктажа 9 байдарок отправились вверх по течению к живописному водопаду. 5 километров, пройденных в ходе сплава, стали важным вкладом в реабилитацию. Физическая нагрузка, навыки взаимодействия в экипаже, ориентирование в пространстве и управление байдаркой. Вернувшихся путешественников ждало угощение в кафе на ферме. 9 июня правительство России сообщило о выделении дополнительных бюджетных ассигнований в размере более 1,7 миллиарда рублей на бесплатное обеспечение льготных категорий граждан лекарствами, медицинскими изделиями и специализированным лечебным питанием. Средства выделены с учетом проведенной ранее индексации. Среди тех, кто может рассчитывать на льготы – люди с инвалидностью, ветераны боевых действий и участники Великой Отечественной войны, члены семей погибших, блокадники, жители осажденных Севастополя и Сталинграда, а также пострадавшие от Чернобыльской катастрофы. Общий объем финансирования этого направления в текущем году превысит 74 миллиарда рублей. Во Владивостоке уже 10 лет работает проект «Шаг из темноты», обучающий незрячих людей танцевать танго. Руководитель проекта Жанна Савенко считает, что в аргентинском танго зрение играет далеко не главную роль, гораздо важнее чувствовать партнера. В группе около 20 человек, незрячие и слабовидящие, участники с ДЦП, колясочники. Для одних это тренировка, для других – встреча с друзьями. Но почти для всех это давно стало большим, чем просто танцы. Каждую субботу они собираются в зале, чтобы доказать, что привычная жизнь не заканчивается ни после потери зрения, ни после тяжелого диагноза. И коротко о других событиях. 30 мая на территории Центра отдыха и туризма «Огни Мурманска» прошел семейный спортивный праздник «Моя семья, моя крепость» для членов Мурманского регионального отделения ВОЗ. Взрослые и дети соревновались в веселых эстафетах. Заплыв на лодках, забег в гигантских ботинках, перетягивание каната. Каждый участник получил сладкий сюрприз. Вышла новая бесплатная программа экранного доступа для Android – TalkForward. Она использует жесты управления как на iOS, навигация с махиваниями, ротор, клавиатура шрифта Брайля и функция диктовки. Для тех, кто привык к VoiceOver, переход будет комфортным. В Челябинской области на заседании общественной комиссии при Главном бюро медико-социальной экспертизы обсудили проблемы реабилитации детей с нарушением зрения. Представитель ВОЗ Алексей Чешуин отметил, что в регионе отсутствует полноценная система реабилитации таких детей, а специализированного отделения для них в области нет. В ответ представители Минздрава подтвердили, что при необходимости дети направляются в федеральные центры. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
8: Из регионов.
9: 27 мая в России отмечается День библиотекаря. Сегодняшнюю нашу программу мы посвятим маленькой библиотеке и поговорим о буднях библиотеки-передвижки. Давайте знакомиться с героиней сегодняшней программы.
10: Меня зовут Карлова Татьяна Юрьевна. Я заведующая филиалом Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих имени Маяковского. Я родилась в Кисловодске в 1985 году в семье слепого. То есть мне все это очень близко и по сердцу, и по жизни, знаю, как с каждым общаться. Очень много лет мой папа ходил сюда, в библиотеку, в этот филиал, читать книги. Ну, книги тогда он не мог читать по Брайлю, потому что он был, в общем-то, ослепший после травмы. Вот, поэтому мы читали всей семьей книги на кассетах. Вот. Это вот были мои первые шаги сюда, в библиотеку. Всегда очень нравилась эта работа. И я всегда говорила: пап, я тоже хотела работать здесь, в библиотеке. На что мне папа всегда говорил: для того, чтобы здесь работать, нужно, во-первых, любить работать, а во-вторых, иметь спецобразование. И вот с этого момента у меня, в общем-то, все и началось. До меня была заведующая библиотекой Немирова Нина Ивановна, которая, в общем-то, стала таким же членом семьи в нашем доме, потому что без книг никак нельзя было. Но она уже была определенного преклонного возраста, и она тогда предложила мне: ты бы хотела бы прийти сюда работать? Ну, я уже закончила школу, уже... А я говорю: ну, так у меня ж нет образования. Она говорит: ну, ты не страшная. И предыдущий мой директор, Загребельная Анастасия Ивановна, посодействовала в получении первого моего образования библиотечного. Я горжусь, что, в общем-то, библиотека дала мне первый старт в жизни. Она мне дала как раз библиотечное образование. Закончила колледж, Ставропольский колледж искусств, отделение библиотеки, ну, где учат на библиотеке, да. Вот. И я благодаря, в общем-то, своему директору получила это образование. И дальше уже потом высшее образование. И вот с 2010 года, очень даже символично, у меня даже запись трудовой книжки, 15 октября 2010 года. Это мой первый выход на рабочую платформу свою, мой первый старт. И тоже вот символично как раз в начало месячника «Белой трости». Ну, наверное, так было судьбой предначертано. И вот на протяжении уже 14 лет я прошла роль от обычного библиотекаря до заведующего филиалом. Я очень благодарна и нынешнему моему директору, который сменил предыдущего, Захарова Екатерине Сергеевне. Она у нас молодая, активная, творческая. Она каждый раз помогает, каждый раз нам чем-то посодействовать в каких-то или мероприятиях, или внутренних каких-то работах, да, и, в общем-то, я попала в эту, так сказать, счастливую атмосферу, где у меня потрясающий коллектив, у меня потрясающий директор, у меня потрясающий замдиректора, вот, и вот по сегодняшний день я в маленьком городе Кисловодске у нас возглавляю библиотеку и не только занимаюсь руководящими должностями, всеми этими моментами, но и являюсь, в общем-то, единственным сотрудником, я и библиотекарь, я и книги на дом, я и литературу подбираю. Ну, вот такой вот, как мой директор говорит, универсальный работник.
9: Давайте еще вернемся к вашему детству, к вашим первым встречам с библиотекой. Какие библиотеки вы вообще посещали в детстве? Где вам нравилось больше всего?
10: Это как раз библиотека для слепых, потому что я была очень маленькая, и так как папа вновь ослеп, мне с папой мы проходили все инстанции, все библиотеки. Конечно, первая библиотека — это была библиотека для слепых. Мне еще сказки Папа брал на бобинах, у нас был огромный бобинный магнитофон, по-моему, если я не ошибаюсь, назывался «Дайна». Он огромный такой, меня поражали книжки на

0: вот этих бобинах, с вот этой лентой. Вот, то есть вот с этого начались мои сказки. Ну, помимо этого, конечно, и пластинки. Но вот библиотека у меня именно вот библиотека для слепых, потому что это первое место, куда я пришла, будучи совсем маленьким ребенком. И уже находясь здесь, я получала свои первые, в общем-то, шаги сказок. Папа брал большое количество бобин, и мы слушали и сказки, и рассказы. То есть очень-очень все было интересно, и именно вот шаги, вот библиотека для слепых. Это моя первая библиотека. Обычных, привычных библиотек я не помню, потому что, ну, у читающей семьи, мама у меня была зрячая, она была учителем русского языка и литературы, вот, и, в общем-то, литература нас окружала везде. И вот первые книжки, это были мои книжки на бобинах. Ну, которые я помню, конечно, наверное, самые первые были сказки и папы, и мамы, и книжки, но вот что запомнилось, это вот эти огромные бобины в бумажных коробочках, в таких бумажных упаковке такой, и этот огромный магнитофон, куда вставлялись эти, в общем-то, бобины для того, чтобы воспроизводилась запись, и вот ты каждый раз ждешь, папа пока поставит, пока все это настроит, включишь, а ты вот в ожидании этой самой сказки.
1: Расскажите немножко о вашем папе. Чем он занимался, вот когда потерял зрение? Откуда он приехал в Кисловодск?
0: Звали отца Юрий. Вы знаете, я прожила большую часть своей жизни с отцом, да, вот Царствие ему небесное. Я даже не подозревала, что он слепой. То есть он ослеп в молодости, но он сказал, что он занимался единоборствами, получил травму. Все, сам он из Москвы, с Люберец. Так как он ослеп, естественно, он вынужден был приехать из Москвы сюда, в Кисловодск, получить медицинское образование. Он, как смеялся, он медсестра. У него как-то в документе интересно была записана его вторая, в общем-то, профессия. И вот он учился там, и там же познакомился с мамой, уже остался здесь, прописался здесь у мамы. И, в общем-то, вся жизнь у меня проходила в Кисловодске. Он редко выезжал, ну, так как потом, после учебы, естественно, он был работником поликлиники, он в нашей городской поликлинике. Во второй он был массажистом, то есть до момента, в общем-то, ну, по ряду заболеваний он вынужден был покинуть рабочее место и уже как бы занимался массажем дома, то есть у нас были, в общем-то, люди, которые приходили к папе, уже помнят его, как он работал в поликлинике, и вот приходили по памяти уже к нему домой, вот, то есть вся вот жизнь вот так вот перемешалась, то есть он всю свою жизнь, большую часть жизни прожил в городе Кисловодске.
1: Скажите, пожалуйста, сколько на данный момент читателей в Кисловодской библиотеке для слепых?
0: 252.
1: Какие возрастные категории в основном пользуются библиотекой для слепых?
0: Ну, конечно, это возрастная категория 50+, как у нас сейчас любят маркировки везде ставят, да, книг. Ну вот самый пожилой у меня 92 года читатель. Активный, надо сказать, несмотря на то, что родственники приезжают. Он читает флешки. Только вдумайте, возраст, да? Освоил флешки и читает. Это, конечно, камень такой вот, гранит такой наш. Ну и в то же время и дети. Молодежь заставить читать очень сложно. А вот детки, это возраст 3, 4, 5, 6, 7, 8 школы-интерната, да, нашего, вот они более такие активные. Молодежь, она больше привержена гаджетам. Ну, наверное, как и вся молодежь, с 14 там, до определенного возраста, там, до 30, до 35, все они в электронных библиотеках стараются что-то взять, где-то что-то скачать, где-то, ну, вот они более такие прогрессивно современные. А детки, которые только познают вот эти первые шаги, они изучают Брайль, они учатся читать, потому что, ну, класс классом, а навыки чтения и чтения по Брайлю у меня берут книжки, заказывают, это вот художественная детская литература, это всевозможные детские чтения, то, что положено и по программе, по школьной, потому что можно ее взять только у нас, заказать. Вот, заказывают все, чтобы, в общем-то, и программу школьную не потерять, и в то же время познакомиться, в общем-то, с литературой и не потерять навык чтения по Брайлю, что очень важно. У меня вот лето наступает, у меня дети быстренько-быстренько берут все книжки под заказ, все, что по спискам положено прочитать, какие книги у нас есть, для того, чтобы и книгу прочитать, и в то же время не потерять скорость чтения, если совсем малыши, буквы не забыть, да, то есть это очень-очень важный, наверное, вот этот этап становления личности, где, ну, я считаю, что без Брайля прожить, ну, в наше время очень-очень-очень будет тяжело. Ты должен сам себе что-то написать, записать, какую-то отметку сделать. Гаджет — это всегда хорошо. Гаджет может сесть, гаджет может поломаться. А грифель и бумага, и прибор, они никуда не денутся. Они всегда под рукой, всегда будут верными помощниками.
1: Так как и чем вам удается привлекать новых читателей?
0: Скорее всего, наверное, скажу о в совместных мероприятиях с Всероссийским обществом слепых, с местной организацией города Кисловодска, потому что мы, в общем-то, работаем с одной категорией людей, но мы разные по назначению. У меня книги, там более такой социальный, в общем-то, момент, где люди приходят, ставши на учет, они еще или приехали, они еще даже не знают нашего города, не знают наших возможностей, да, и всегда председатель первичной организации говорит: а вы знаете, что помимо того, что у нас там проходят мероприятия, у нас есть библиотека, и всегда в любой момент она дает мой номер телефона, чтобы со мной, в общем-то, связались, то есть люди со мной знакомятся на мероприятиях. Или же пришли и стали на учет в местную организацию, там сказали о том, что я существую, что у меня библиотека, что у нас вот такие замечательные возможности есть. И люди приходят, а нам, говорит, сказали, вот у вас тут библиотека есть. Я говорю: конечно. И вот с этого все начинается, в первую очередь, сообщения. То есть это мероприятия какие-то, мои, на мои ли мероприятия, кто-то просто зашел в местную организацию, у меня там на их базе проходят мероприятия. Людям понравилось, люди остались, познакомились, да, а потом кто-то кому-то передал, вот из школы-интерната, они между собой как-то, вот знаете, договорились, кто-то что-то узнал быстренько, вот там Татьяна Юрьевна может заказать, там, вот это надо туда поехать, то есть сарафанным радио таким быстрым рассказали, что я существую, но я еще езжу с мероприятиями просветительскими, то есть у нас бывает и в разных учреждениях города мы проводим день информации, то есть мы рассказываем о себе, там у нас налаженная работа с Кисловодским ЗАГСом, с его директором, вот, мы проводим там регулярно, в каждый месячник «Белой трости» у нас там открывается выставка поделок, мы ее со Светланой Ивановной очень любим, и, в общем-то, по возможности то она, то я, мы привозим туда поделки, в общем-то, наших незрячих. Наша выставка называется «Страна слепых мастеров», где мы вот конкретно в ЗАГСе проводим эту выставку, которая показывает работу семей, которые имеют ограничения, то есть муж и жена, они незрячие, они делают потрясающие вещи, это и макраме, это и всевозможные поделки из всевозможных материалов, то есть одним словом, не описать, это нужно увидеть. И многие, ну вот, вроде бы ЗАГС, да, вроде вообще совершенно, ну, как бы, непонятная организация, нет, она понятная, но причем здесь слепой, а то, что мы хотим показать, что они крепкая семья, что у них есть интересы, они точно так же живут, точно так же растят детей, создают семьи, показываем вот это как раз семейное дело, помимо того, что люди работают, но как бы зарабатывают, но тем не менее находят время на какое-то совместное увлечение, и там предоставлены людям работы, и люди могут с ними и в руках подержать, и посмотреть именно семейных пар, то есть не просто так вот выставили непонятно что, а именно вот акцент на семью, и не важно, что люди незрячие, это показано, насколько крепкая семья, насколько у них совместные интересы, как они развиваются, помимо того, что есть жизнь. Они продолжают обычной жизнью жить, как мы, но тем не менее они находят время и на семью, и на какое-то увлечение. И как раз вот в месячник «Белой трости» мы регулярно проводим вот эти мероприятия, где нас видят, где нас слышат. Мы по возможности, это и пресса, это и какие-нибудь руководители крупных организаций, которые говорят, а давайте в следующем году у нас там сделаем выставку. Она у нас не стационарная, она у нас передвижная. То есть, если нас пригласили в другую организацию, мы там свою выставку покажем. То есть, вот таким моментом мы ходим по городу и о себе всегда говорим. Это регулярные какие-то новости в местную газету отдается. То есть, это какая-то информация через средства массовой информации. То есть люди в любом случае узнают. И вот многие, знаете, как у меня есть несколько читателей, которые женщина пришла в ЗАГС за свидетельством о рождении дочки, увидела нашу выставку, увидела, значит, поговорила, узнала о нашем существовании. И через месяц пришел сын ее соседки, которая, в общем-то, слепая, которая, ну, по определенным жизненным ситуациям, ну, не в курсе была нашей, в общем-то, библиотеки и все. И через нее, через эту выставку, получается, через соседку, она, в общем-то, вышла на меня и является, ну, одной из тоже активных читательниц. То есть человек обо мне узнал от соседки, которая пришла в ЗАГС, попала на наше мероприятие, получила свидетельство там о рождении своего ребеночка. Вот, и в то же время помогла своей, в общем-то, своему соседу. То есть даже вот такие вот истории, таких, наверное, у меня, ну, не одна наберется, где люди обо мне узнают через вот такие какие-то вот огромные массовые мероприятия.
1: Читатели бывают разные. Как вам удается справляться с капризными читателями?
0: Поддаюсь их капризам. Потому что литература, как и каждый человек, она тоже специфическая. Поэтому кто-то что-то любит, кто-то что-то не любит. И вот тот, кто что-то не любит и очень капризен, ему предоставляется, ну, по возможности, выбор, что бы он хотел прочитать. Если у меня в фонде этого нет, можно заказать в Крае. Если в Крае нет, то Край закажет в Москве. А если эта книга существует, если она ему очень нужна. Но здесь немножко придется подождать, потому что все-таки это пересылка с Москвы до Ставрополя, от Ставрополя до Кисловодска. Но есть такие, которые подождут, но лишь бы было именно то, что вот он или она хочет. Поэтому с капризами нужно мириться, потому что это часть человеческой потребности. Вот он хочет именно такую литературу. Если у меня по какой-то причине нет, значит, мне что нужно сделать правильно? Найти. Поэтому называется «Будем искать».
1: Сколько времени вы работаете с одним читателем?
0: Знаете, с каждым по-разному. Кто-то забежал быстренько, зная, что ему нужно, звонит: «Татьяна Юрьевна, подберите мне ту-ту-ту-ту книгу, я подбегу, заберу». Ну, то есть человек прибежал, забрал книжку, убежал. Другой человек пришел, ему нужно полчаса, вот он пока сядет, отдохнет, там что-то спросит, чем-то поинтересуется, пока подберем книги, все. Может через полчаса уйти. А бывает так, что человек и на человека нужно и полтора часа. Но это в основном и бывает даже и больше, особенно если это касается записи книг на флеш-карте, потому что это очень такой долгий процесс. Во-первых, человек уже приходит, знаете, как бы подготовленный. У него список литературы, но не все, оно как бы, естественно, есть и в базе даже, и где-то еще в каких-то там других форматах. То есть это время на поиск. Потом, что человек бы хотел хотел, а давайте вот эту книгу посмотрим, а давайте эту. Это может быть и не 5, и не 6, это может быть больше книг. И на это, естественно, уходит больше времени. И человек предпочитает прийти иногда ко мне в обеденный перерыв, чтобы, ну, ни с кем не сталкиваться. Вот он хочет, чтобы была я, компьютер и он. Иногда звонят даже до того, у вас сегодня много людей? Я говорю, ну как я вам могу сказать? У вас сегодня много людей? Я говорю, ну как я вам могу сказать? Я говорю, я открыта по своему рабочему графику.

0: запомнили там или что-то им понравилось, все уже целыми списками, и давай начнем с А и штудируем от А до Я всех авторов, которые бы они хотели бы прочитать в аудиоформате, в общем-то, и закачать себе на флешку. Поэтому иногда бывает и 1,5 часа уходит на одного читателя. Ну, если рядом кто-то еще находится, пока книги на флешку записываются, у меня есть вот этот небольшой промежуток времени, когда я могу позволить обслужить другого человека, но человек, который записывает, он мне продолжает, в общем-то, находиться в библиотеке, поэтому стараемся вот всем угодить.
1: Проводили ли вы когда-нибудь кружки громкого чтения?
0: Конечно, это, наверное, знаете, одна из наиболее важных в мероприятиях. Конечно, мы собираемся в местной организации, потому что у нас, в общем-то, филиал очень маленький, у нас нету своего помещения, и все ездят, в общем-то, на мероприятия Всероссийского общества слепых, наш Кисловодский, в общем-то, филиал их, вот, местной организации. И вот там, конечно, без этого, наверное, ни одно мероприятие не проходит.
1: Кто подбирает книгу для общего чтения?
0: А вот с этим очень интересно. Это иногда происходит целая дискуссия. То есть мы считаем. Я могу предложить читателям. Я говорю, давайте мы вот сделаем там сегодня там такую-то книгу прочитаем. А мне может читатель сказать, нет, а мы хотим вот это. Третий хочет вот это. Поэтому иногда бывает до такой, такие страсти, накал страстей проходит, что мы вообще уходим в другую книгу, не моя. Них.
1: В чем особенность работы библиотеки передвижки?
0: Значит, если в обычной библиотеке существует определенный фонд, то есть это книги, которые, в общем-то, стоят на своем месте, то в библиотеке у нас в передвижке у нас двигается фонд. То есть, если одна книга может там стоять и месяц, и два, и три, и год, и два, и три, у меня она так не стоит. То есть у меня большинство людей перечитали. Или же книга не пользуется таким спросом, ну, то есть, ну, навряд ли кто-то ее будет читать. Бывает, есть такие книги, которые вот мой читатель обходит. Не потому что книга плохая, а потому что она по каким-то моментам не абсолютно, ну, неинтересно, допустим, определенному читателю, да, и как бы я вижу, что она, ну, она мне сейчас не особо нужна. Если нужно, я ее всегда закажу в Ставрополе у себя в крае, и мне ее всегда пришлют. Поэтому я собираю эти книги. Это регулярный отбор, это то, что читается, то, что не читается, то, что хотел бы человек прочитать, допустим, ну, не все прочитали, но эта книга очень интересна. Я составляю себе, в общем-то, это оставляю у себя в фонде. Остальные я собираю и отправляю в край. Краю делаю заявку по новинкам литературы, которая, в общем-то, поступила, да, что интересного есть, и мне Ставрополь самое интересное по возможности собирает и отправляет мне. То есть у меня за это вот за год у меня 3-4 раза может поменяться фонд. То есть у меня 3-4 раза у меня забирают книги, и книги не одну, не две, а у меня иногда и 100 книг уходит от меня, потому что большинство уже ее перечитали, и она, допустим, или там не пользуется спросом, или она была под заказ, то есть то, чтобы место не занимало. И на их смену приходит новое. То есть у меня очень часто идет обмен литературой. Прям, ну, прям очень-очень даже быстро. Существуют обязательные экземпляры или вот краеведческая литература, которая является основой моего фонда, она никогда от меня не уезжает. То есть она всегда находится у меня. Ее, в общем-то, бережно храним, выдаем читателям. Вот краевая литература, она, в общем-то, ну, она и пользуется спросом. У меня, в общем-то, читают ее наши читатели, все. И вот, ну, вот она у меня от меня не переезжает. А все остальные прочитаны массой, большинством, они уходят, и им на смену приходят другие. То есть обмен литературы у меня гораздо быстрее проходит, чем вот в обычных библиотеках. В обычной библиотеке нужно ждать, пока новая книга придет или пришли новинки. Но также ты можешь взять какую-то там книгу, которая там 5 лет назад пришла, да? А мне для того, чтобы эта книга, которая у меня 5 лет назад, человек хочет ее перечитать, мне нужно будет заказать. То есть в течение 2-3 дней у меня эта книжка прибегает ко

0: мне со Ставрополя и попадает в руки моему читателю. То есть он, в принципе, не очень долго ее ждет.
1: Скажите, пожалуйста, а как происходит пересылка из Ставрополя к вам в Кисловодск и обратно?
0: Значит, первое, что у нас есть библиомобиль, который привозит мне по определенному графику, то есть график согласовывается руководством, и мне привозятся книги. Если это форс-мажорное, это вот заказ детям, заказ читателю, то это приходит с заказной секограммой, приходит на Почту России. Она от меня, к сожалению, далеко, и мне приходится за ними ездить. И я тогда ее, в общем-то, привожу сюда, то есть заказной секограммой.
1: А
0: она
1: с почты книги забираете тоже вы сами?
0: Да.
1: И отвозите на почту тоже вы сами?
0: Да.
1: То есть вот такая сложная работа в библиотеке передвижки. Это не только выдача книг, но еще и ответственность за пересылку книг.
0: Конечно, она идет заказной секограммой, потому что обычной секограммой ты не отправишь книгу, потому что все-таки это деньги, а брайлевские книги мы прекрасно знаем. В общем-то, что это очень дорогостоящее удовольствие, и просто так потерять, никто не хочет, ни я, ни читатель, никому это не хочется потом восстанавливать, это очень сложно, и приходится ее отслеживать, где она, если вдруг она по какой-то причине по треку где-то зависла, все, начинается уже паника, потому что ты уже боишься, что она куда-нибудь денется, поэтому ты ее от точки А до точки Б, ты ее уже отслеживаешь по треку. У меня, сейчас Почта России вообще ввела очень удобную, в общем-то, систему отслеживания, мне очень она нравится. Мне заказали книгу, я заказала ее в Крае. Край ее быстренько оформил, секограммой заказной мне отправил. Мне уже сразу пришло уведомление, то, что она принята в отделении города Ставрополя. И вот ожидаемое время получения, такое-то, такое-то. Я ее каждый путь могу проследить по ее, в общем-то, треку. И когда я пришла, мне не нужен ни паспорт, ни ничего. Я открыла, показала QR-код, мне его считали, и я получила свои заветные 5, 6, 10, 12 книг. Поэтому это очень удобная система. Но единственное, что то, что помещение, в общем-то, почты далеко очень от нас. То есть нужно специально за ней ехать, и это не очень близкий путь. Так, в общем-то, достаточно быстро.
1: А скажите, пожалуйста, вот брайлевские книги, они же достаточно тяжелые. Оказывает ли вам кто-то помощь в том, чтобы просто привезти их с почты до библиотеки?
0: Честно сказать, в основном это делаю я, но бывает так, что мои читатели, у которых есть родственники на машине, если книга им заказана, то есть бывает так, что кого-то отправляют племянника, брата. Не всегда, конечно, так бывает, но по возможности. Там уже не смотрят мои книжки, их книжки. Сразу меня погрузили с моей этой секограммой и отправили в библиотеку. Оттуда уже я дала ту книгу, которая записана на читателя, чей родственник приехал со мной. То есть помогают всем миром, наверное. Я же говорю, наверное, поэтому я и работаю. Я столько лет здесь и, наверное, игру и раскрылась. Только благодаря, наверное, то, что у меня такие люди, у меня такой коллектив, поэтому все помогают, кто чем может. Иногда бывают, знаете, такие моменты, что и читатель себе заказывает на дом, но самому тащить на почту слепому человеку эту несчастную секограмму, оформлять и отправлять ее в край, тоже же ведь сложно. То есть это ж можно заказать себе домой, прийти с почты, взять книжечку, да, и потом, но потом же эту же тяжесть надо отнести, это же нужно ее упаковать, это же целое дело для слепого. Поэтому я говорю так, Ставрополь говорит, мы на все согласны. Я говорю, можно они эту книжечку оставят у меня. То есть человек прочитал, ему пришло на почту, он не тянет ее туда, откуда я их все приношу, а приносит ко мне, я звоню в край, они уже с формуляра списывают с человека, или на мне на филиал, если книга очень такая интересная, прям зачитывался человек, прям говорит, очень хорошая, оставьте у себя, просто переписывают ее на меня, то есть на мой филиал, то есть она за мной теперь числится. Но человеку не надо тащить эти тяжести в другой конец города.
1: Давайте поговорим о надомном абонементе, ведь в вашей библиотеке вы единственный сотрудник. Стало быть, вы не только выдаете книги в филиале, но и работаете с надомными читателями. Скажите, пожалуйста, сколько у вас сейчас читателей-надомников?
0: Читателей-надомников на сегодняшний день у меня 11 человек. С разными ограничениями, заболеваниями, и опорно-двигательный аппарат, и сопутствующие заболевания. Но это люди в основном, к сожалению, которые прикованы к постели, которые еле-еле передвигаются на ходунках. То есть это такая категория, которая, в общем-то, очень во мне нуждается. То есть это те люди, которые очень много, к сожалению, одиноких, у которых, в общем-то, нету близких и родных. И мы вместе с соцработником являемся вот тем самым окном в мир, как нас называют, да. То есть мы вот вместе дружно вот помогаем таким нашим, в общем-то, читателям, потому что у человека и так жизнь очень тяжелая, а литература, она как раз скрашивает его тяжелые горестные моменты, она становится и семьей, и другом, и отдушиной, и каким-то источником информации, потому что люди читают разные книги, и художественную литературу, и в то же время у нас журнал «Нашу жизнь», где они могут быть в курсе всего того, что происходит, в общем-то, в стране, потому что новости новостями, в общем-то, люди предпочитают, в общем-то, печатный формат. И информацию. У меня очень интересные берут очень часто выпуск нашей Ставропольской краевой библиотеки. Называется «Калейдоскоп событий». Это развлекательно-познавательный журнал, поэтому он очень как бы хорошо читаемый. То есть вот такая вот категория, которая необходима. Моя помощь и, в общем-то, в доставке, в подборе книг. Это очень такая интересная категория людей, это очень такая душевная категория людей, которая не каждого впустит в свой дом. Поэтому это очень такая, для меня немножко такая немножко личная такая работа, потому что это все очень сложно, это человеческая судьба. Это человеческая боль. И вот ты каждый раз, простите, ты каждый раз с этим сталкиваешься и видишь, как тебя ждут. Простите, это очень такая тема тяжелая, потому что ты являешься, наверное, больше, чем родственник в этой ситуации. Тебя очень ждут, тебя очень любят. И, наверное, так как никогда, искренне ждут, без каких-то там моментов лицемерия. Вот, поэтому это... И ты являешься и медсестрой, и скорой помощью, и вплоть до того, что какие-то личные вещи найти, что-то перебрать, что-то выкинуть, знаете, как бы, и соцработник в то же время, знаете, наверное, нету вот какой-то вот определенности, кто я. Я та, кто нужна вот в данный момент. Нужна я как медсестра, там, таблетки найти, прочитать, рассортировать, или же я нужна как скорая помощь померить сахар для того, чтобы... Или померить давление для того, чтобы дать человеку эту таблетку, да, потому что кроме меня их, к сожалению, никто не даст. Это такое вот очень... Это поговорить. Это книга, но это еще я... Первый, кто приходит, это соцработник, я иду как бы вторая. Через какой-то там промежуток времени мы созваниваемся с соцработником. То есть я последняя, кто ухожу от этого человека. Вот, и... как бы разные ситуации бывали. И слава богу, что сейчас у многих все, слава богу, хорошо. Но ты не знаешь, в какой момент ты можешь попасть. Иногда книга остается второстепенным, иногда даже не забираю, просто принесу, положу. Я как бы вынуждена делать определенную какую-то необходимую вещь, которая нужна моему читателю. Поэтому это такая очень интересная категория, они все очень интересные. И я всегда удивляюсь их желанию жить. Наверное, так, как хотят жить они, и цепляются за эту жизнь. Наверное, нам только нужно учиться, как наши проблемы, наши всякие моменты для жизни, по сравнению с их, вы знаете, наверное, это ничего. Потому что человек, который прикован к постели, который лишён близкого и родного человека, ну, наверное, дальше уже рассказывать не о чем. Это очень, в общем-то, это все, это тупик, да, и это очень страшные моменты одиночества. Но насколько эти люди позитивны, насколько эти люди чувствуют твое настроение, люди рады к тому, что я к ним прихожу. И, в общем-то, желание их прочитать, что-то узнать, даже что-то, чтоб я рассказала, что в городе творится, какие новости, что происходит. Люди это все очень ценят. И, в общем-то, практически все очень позитивные и очень так настроены жить. Говорит, не смотри, говорит, что я лежу. Говорит, мозг и руки работают хорошо. Говорит, я, говорит, и читаю, говорит, нормально, говорит, и соображаю. Так что, говорит, рассказываю все, что есть. Даже, знаете, даже вот до таких вот моментов. То есть это вот такая, да, очень эмоциональная сфера работы. Каждый вторник что-то несет в себе такое интересное.
1: А скажите, пожалуйста, как часто есть возможность у читателя надомного абонемента поменять книги?
0: У меня по расписанию я каждый вторник, у меня, в общем-то, есть обслуживание. То есть, если человек со вторника, ну, за неделю успел прочитать, то есть я вполне спокойно могу ему эти книги как бы поменять. Потому что мы всегда созваниваемся, и те, кто планируют в любом случае, мы все живые люди, у всех свои планы, есть какие-то моменты, кто-то хочет, чтобы я пришла не в этот вторник, а в следующий, то есть у меня специальный блокнот, в котором я веду записи, кому что, кому какую книгу, кого на какой вторник записать, какое-то число. Я думаю, что, в общем-то, те, кто быстро читают, ну да, они немножечко дожидаются меня, потому что они быстренько книжку проглотили, и все, им приходится меня иногда, да, вот до следующего вторника, в общем-то, подождать. А так у меня каждая неделя, каждый вторник я в распоряжении моих читателей.
1: А как вы добираетесь к своим читателям, которые обслуживаются на дому?
0: На общественном транспорте, на автобусах, на маршрутках. Иногда на двух, потому что не все живут в доступности. У меня вот здесь один маршрут рядом, который идет, но он мне не особо удобен. Мне вот приходится идти на другую маршрутку и пересаживаться иногда, и два автобуса с пересадками, чтобы доехать до моего читателя. Потому что есть читатели, которые живут в многоквартирных домах там, или в пятиэтажках, а есть, которые находятся в частных секторах. То есть это, ну, можно сказать, поселковая территория. Поэтому до поселка нужно добраться на другом совершенно поселковом автобусе, который ходит по расписанию. Поэтому здесь вот такая вот, такой вот момент. Маршрутки, автобусы.
1: Скажите, пожалуйста, ходить по улице прекрасно с книгами в хорошую погоду. А что делать, если на дворе вторник, а на улице сильный дождь?
0: Ой, последнее время это очень актуально, особенно во второй половине дня. Это, вы знаете, практически чайная церемония. Это ты достаешь, подбираешь книжки, это ты складываешь в пакет, это пакет ты переворачиваешь и пакет засовываешь в другой пакет, потому чтобы книжки не намокли. И потом третий пакет уж в котором ты понесешь. Для того, чтобы книги ни с одной, ни с другой стороны не намокли. Потому что, ну, априори зонтик уже нести тебе негде, потому что две твои руки рабочие уже заняты. И ты перебежками от, знаете, как бы от крыши до крыши с этими сумочками, с, в общем-то, интеллектуальным добром, значит, скачешь на остановку, потому что по-другому нет, книги-то надо закрывать, влага, вода, это все губительно, поэтому книги, да, вот, конечно, тщательно каждую книгу не укроешь, а вот именно вот полностью пакет, вот их уложил, потом этот пакет перевернул. Это же уже целая система сложившаяся.

0: Алисе наскучило сидеть с сестрой без дела на берегу реки. Разок-другой она заглянула в книжку, которую читала сестра.
1: Что толку в книжке, если в ней нет ни картинок, ни разговоров?
0: Она сидела и размышляла, не встать ли ей и не нарвать ли цветов для венка. Мысли ее текли медленно и несвязно, от жары ее клонило в сон. Вдруг мимо пробежал кролик с красными глазами. Конечно, ничего удивительного в этом не было. Правда, кролик на бегу говорил:
2: «Ах, боже мой, я опаздываю!»
0: Но и это не показалось Алисе особенно странным. Но когда кролик вдруг вынул часы из жилетного кармана и, взглянув на них, помчался дальше, Алиса вскочила на ноги. Никогда раньше она не видела кролика с часами, да еще с жилетным карманом в придачу. Сгорая от любопытства, она побежала за ним по полю и только-только успела заметить, что он юркнул в нору под изгородью. В тот же миг Алиса юркнула за ним следом, не думая о том, как же она будет выбираться обратно. Нора сначала шла прямо, ровная, как туннель, а потом вдруг круто обрывалась вниз. Не успела Алиса и глазом моргнуть, как начала падать, словно в глубокий колодец.
1: Интересно, сколько миль я уже пролетела? Я верно приближаюсь к центру Земли, но интересно, на какой же я тогда широте и долготе?
0: Сказать по правде, она понятия не имела о том, что такое широта и долгота, но ей очень нравились эти слова. Они звучали так важно и внушительно.
1: А не пролечу ли я всю Землю насквозь? Вот будет смешно. Вылезаю, а люди вниз головой. Как их там зовут? Антипатии, кажется. Придется мне у них спросить, как называется их страна. Простите, сударыня, где я? В Австралии или в Новой Зеландии?
0: А она все падала и падала. Делать нечего. Помолчав, Алиса снова заговорила.
1: Дина будет меня сегодня весь вечер искать. Ей без меня так скучно.
0: Диной звали их кошку.
1: Ах, Дина, милая, как жаль, что тебя со мной нет. Правда, мышек в воздухе нет, но зато мошек хоть отбавляй. Интересно, едят ли кошки мошек?
0: Тут Алиса почувствовала, что глаза у нее слипаются. Она сонно бормотала.
1: Едят ли кошки мошек? Едят ли мошки кошек?
0: Тут раздался страшный треск. Алиса упала на кучу валежника и сухих листьев. Она ничуть не ушиблась и быстро вскочила на ноги. Взглянула наверх, там было темно. Перед ней тянулся коридор, а в конце его мелькнул белый кролик. Алиса помчалась за ним следом. Она слышала, как, исчезая за поворотом, кролик произнес:
2: «Ах, мои усики! Ах, мои ушки! Как я опаздываю!»
0: Повернув за угол, Алиса ожидала увидеть кролика, но его нигде не было. А она очутилась в длинном низком зале, освещенным рядом ламп, свисавших с потолка. Дверей в зале было множество, но все оказались заперты. Алиса попробовала открыть их, но, убедившись, что ни одна не поддается, она прошла по залу с грустью, соображая, как ей отсюда выбраться. Вдруг она увидела стеклянный столик на трех ножках. На нем не было ничего, кроме крошечного золотого ключика. Алиса решила, что это ключ от одной из дверей. Но, увы, то ли замочные скважины были слишком велики, то ли ключик слишком мал. Только он не подошел ни к одной, как она ни старалась. Пройдясь по залу во второй раз, Алиса увидела занавеску, которую не заметила раньше. А за ней оказалась маленькая дверца, дюймов 15 вышиной. Алиса вставила ключик в замочную скважину, и к величайшей ее радости он подошел. Она открыла дверцу и увидела за ней нору, совсем узкую. Алиса встала на колени и заглянула в нее. В глубине виднелся сад удивительной красоты. Ах, как ей захотелось выбраться из темного зала и побродить между яркими